0: 920 АМ и слушаете Дэвидзон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидзон Радио.
2: Дэвидзон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидзон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа, мы с вами на футбольных полянах. Вчера в чемпионате мира состоялись три матча, и в каждом из трех блистали звезды мирового футбола в группе А. Вчера было два матча, я напомню, всего 12 групп, команды разбиты по 4 команды в группе, по 2 команды выходят в кубковую часть турнира автоматом, и в кубковую часть турнира выйдут 8 лучших трех команд. Итак, группа А. Первые матчи первого тура. Франция играла с Сенегалом. Франция выиграла со счетом 3-1. И 2 гола в ворота Сенегала вбил Бамбе. Гениальный нападающий мадридского Реала, французский человек. Норвегия играла с Ираком. Норвегия выиграла со счетом 4-1. Хагеланд. Центровой Манчестер Сити вбил 2 гола, и Норвегия выиграла со счетом 4-1. А в матче Аргентина-Алжир счет 3-0. Все три мяча ворота Алжира вогнал Лионель Месси. Первые третьи мячи были вогнаны из-за пределов штрафной площадки. Второй на добивание. Итак, во-первых, впервые в истории участия в чемпионате мира Месси сделал хэт-трик. И во-вторых, его третий мяч в ворота Алжира стал рекордным. Теперь на его счету в матчах чемпионатов мира 36 голов. Он на первом месте. Сегодня 5 матчей первого тура. Последние матчи первого тура завтра начинаются в группах второй тур. В частности, сегодня Австрия играет с Иорданией, Португалия играет с Конго, Узбекистан играет с Коламбусом. Этот матч будет в Мехико-Сити. Англия, моя команда, играет с Хорватией. Эта игра будет в Остине. И, наконец, Гана играет с Панамой. Этот матч будет в Торонто. Окей, мы с вами будем болеть. Я буду болеть, естественно, в матче Англия-Хорватия. Все вчерашние матчи я подряд не видел, но я видел второй там матч Франция-Сенегал, первый тайм игры Норвегия и Ирак. Что касается матча Аргентина-Алжир, который состоялся поздно вечером, все три гола забитые Месси я видел на интернете. Окей, перенесемся на бейсбольные поляны. Вчера очередные матчи регулярного чемпионата главных бейсбольных лиг. В матчах команд Янкис и Тампа, которые гоняются за первое место на востоке Американской лиги. Янкис выиграли, Тампа потерпела поражение. Янкис выиграли у Чикаго Уайт Сакс 12-2. Тампа Бэй играли в Лос-Анджелесе с действующими чемпионами Доджерс и были биты с минимальным счетом 1-0. Атланта принимала дома Сан-Франциско. Сан-Франциско Джайнс, гиганты Сан-Франциско выиграли эту игру 3-2. Метрополитенс, моя команда, продолжает тонуть. Играла в Цинциннати, потерпела очередное поражение. Это уже, наверное, мало кому интересно. Итак, на востоке Американской лиги Янкис на первом месте 44 победы, 21 поражение. Тампа на втором 41 победа, 29 поражений. Янкис в последних 10 матчах выиграли 8. А вот Тампа в последних 10 матчах выиграла только 4. На востоке национальной лиги уверенно лидирует Атланта Брейвс. Смельчаков из столицы штата Джорджия 46 побед и

0: Знаю, я придумывать не хочу, но факт остается фактом. Джон Тартарелло тренировать команду «Золотых рыцарей» из Лас-Вегаса в следующем сезоне не будет. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Малишка, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы!
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
2: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
7: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.
8: davidsonradio.com.
9: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и мы сегодня с вами обсуждаем, у меня две темы, но прежде всего хочу понять, что происходит у нас с сознанием людей в связи с тем, что вот осужден малолетний преступник, который убил своего сверстника, заколол его ножом, совершенно, в принципе, без всякого какого-то конкретного предлога на то. И вот, что называется, вот такая вот ситуация совершенно. 17 лет парень погиб, которого убил другой 17-летний. И получил 35 лет тюрьмы. Что можно сказать по всему этому?

0: понимаете, вот это, то есть само по себе убийство, вот если я, конечно, все понял правильно, что я читал, то есть произошло из-за того, что начался дождь, тот вломился в его тент, то есть какую-то палатку, там между нами и ними началась какая-то конфронтация, просто вот из-за того, что они там типа поругались, типа пошел вон, что-то сюда пришел, что-то такое вот, на этом уровне. Клянусь, я не совсем понимаю причину этой конфронтации, как они пишут. Конфронтация. Что произошло? Они что, денег требовал? Непонятно. В общем, так или иначе, началась какая-то конфронтация. Он туда вломился, его оттуда пытались выставить, выталкивали туда-сюда, туда-сюда, он достал нож, всадил ему в сердце. Все. Вот все, что произошло. Значит, после этого, значит, какими бы предлогами не оперировало правосудие, в данном смысле защита, говоря, что это была типа самозащита, это себя оправдывать не может. Он вломился кому-то в его, что называется, safe space, то, что называют, давайте так назовем, property. Его оттуда попытались выставить, сказали, типа, уходи отсюда. Он не ушел. Началась какая-то, знаете, даже не драка, а вот типа вот shoving match, то есть друг друга начали пихать туда-сюда. Он озверел, да, попробуй меня еще тронуть, и увидишь, что будет. Он сказал человек, которого он убил потом. Тот его схватил, он достал черный нож, всадил ему и убежал. Ну, конечно, парень умер в сердце, нож, это понятно. Но дальше начинается, понимаете, то есть правосудие, ему грозило до 99 лет, ему дали 35. То есть, ну, это огромный срок, конечно. Понимаете, это огромный срок. Это понятно, что он уже выйдет, знаете, глубоко немолодым человеком, если вообще выйдет оттуда. Но то, что то он это заслужил, я это не пытаюсь его пожалеть на это. Я пытаюсь пожалеть всех нас. Понимаете, в нашей комьюнити вот есть интересный вот такой интересный момент на сегодняшний день, что действуют, вот написаны законы, но цветная комьюнити считает, что эти законы написаны белыми людьми против черных людей, потому должны соблюдаться только белыми людьми, а черные люди имеют право их фактически не соблюдать. То есть законы написаны не для них, как они считают. От этого идет вот эта вот совершенно распустившаяся шпана, которая существует на улицах. Понимаете? Вы же поймите, она же не просто взялась откуда-то. Это воспитывается из поколения в поколение. То есть мы не подчиняемся белым людям. Нам не будут командовать какие-то белые полицейские. Мы не признаем белый суд. Мы не признаем вообще американский флаг. Мы не признаем то-то-то-то. Что вы признаете? Что вы тогда живете здесь, если вы не признаете ничего? То есть они хотят справедливости. Мы хотим справедливости, мы хотим justice. Social justice. Social justice – отменить флаг, отменить суд, отменить законы. Отменить вообще какое-то наказание. Пусть бесятся, как обезьяны на улицах. Буквально в смысле слова. Понимаете, давайте еще веревки на деревья повесим, чтобы можно было покачаться на них. Ну, клянусь, тогда получается, что мы обсуждаем? Что мы обсуждаем вот во всем этом деле? Вы поймите, американский закон любой, как бы вы на него ни смотрели, он не написан, ну, где вот написано вот это только для белого или это только для черного. Он написан за угон машины, допустим, тебе полагается что-то. За убийство тебе полагается другое. За неуплату налогов третье и так далее и тому подобное. Там что написано? Только за уплату налогов тебе черного не осудят, а белого осудят? Нет. В общем, вот это постоянный вот этот вот поиск расовой справедливости, совершенно, знаете, это как поиск радуги. Что ты ее пытаешься поймать, вот она перед тобой, блин, эта радуга, но ты ее никогда не словишь. Никогда не пощупаешь руками. Вот для них это примерно вот то, что произошло. И это воспитывается в обществе, развивается как постоянная вот такая фобия, что вот их преследуют, их убивают, что жизнь надо прожить весело, понимаете, потому что все равно так или иначе, типа нас убьют, или мы сядем в тюрьму, или мы умрем молодыми. Это вот такая вот идея в этой черной комьюнити. Не у всех, сразу говорю, не у всех, но это вот это вот модно популярное ныне менталити гетто. Они это так и называют, гетто менталити. Понимаете? То есть вот они живут в гетто, они ходят вот с этими штанами, понимаете, там на члене. У них там торчит вот такой гребень из волос, какие-то дикие прически. Какая-то дикая одежда совершенно. Курят, пьют, там, я не знаю, нюхают. Это все считается в порядке вещей. Хамят, грубят, крикливые, дрочливые. Понимаете, вот это все нормально, это все в порядке вещей. Полное отсутствие контроля, полное отсутствие воспитания, полное отсутствие культуры. И главное, полное, понимаете, нежелание общества, нашего общества, с этим бороться. Потому что, ну как же, мы же не можем их тронуть, потому что если мы их тронем, мы расисты. Мы их тронем, мы там, понимаете, мы идем в тюрьму, не они, а мы. Пока не будет какого-то четкого понимания в обществе, в нашем обществе, господа, что вот этот вот, вот эту проблему, что мы обязаны каким-то образом их приводить в порядку, силовым образом, потому что по-хорошему не получится. К порядку, я не говорю, что надо сажать каждый раз. Да боже упаси. Ну вот эту малолетнюю шпану, понимаете, какие-то дрочливые, там 15-летние, то 30-е. Понимаете, вот я все время обращаюсь к опытам наших бывших стран. В какой-то мере, понимаете, вот мы можем сколько угодно говорить, понимаете, как нас довел до сумасшествия Советский Союз, там, понимаете, что мы не поддерживаем коммунизм и так далее. Это все правда. Но с другой стороны, понимаете, вот давайте просто вспомним. Там, прежде всего, очень многие наказания сопровождались принудительной работой. Принудительной работой. То есть, ну там людей просто фактически убивали этой работой. Лес там валили руками чуть ли не, ну в общем, каналы строили с мотыгой. Но про это мы не говорим. Про это мы не говорим. Но здесь, допустим, понимаете, заставить их не мышцы качать в тюрьме, а именно работать на благо общества, вот там вот в этом суде полы мыть, понимаете, или там еще что-то, заниматься каким-то трудом. Вот тогда есть какая-то возможность, что вот эти вот малолетки изменятся. Причем я сразу говорю, не надо их сразу сажать в тюрьму. Не надо сразу, понимаете, бросать их к уголовникам, чтобы они стали уголовниками потом. Мы не хотим создавать потомственных рецидивистов. Это не надо делать. То есть нужно именно перевоспитание. Какое может быть перевоспитание? Трудом. Заставить, вот, допустим, там будет какая-нибудь, я не знаю, что-то общественно полезный труд. Вот есть пекарня, отправить его туда работать в пекарню, понимаете? И он обязан отрабатывать и работать, причем бесплатно. Бесплатно. Его там будут кормить. Он будет получать там свежий хлеб домой, понимаете, и так далее, и тому подобное. Но он будет жить при этом не дома, вот эти вот там месяц, пока он там работает, а в каком-то специальном учреждении. С душем, с отдельной комнатой, с библиотекой. Что-нибудь такое, какая-то вот такая, значит, минимум секьюрити тюрьма. Минимум секьюрити. Понимаешь, что он там может пойти во двор выйти в какой-то защищенный и так далее. Но он при этом его возит на работу, он работает в этой тюрьме и так далее. Если он убежал, тогда это уже другой вопрос. Тогда уже, кажется, это уже попытка к бегству. Мы не обсуждаем. Но если он, понимаете, хочет, вот он просто отравил, ему за это еще могут там что-то, какие-то подарки давать. Все, вот это будет его, вот это его, нет, без телефона, без компьютера. Без общения с внешним миром. Чтобы мы показывали, что, понимаете, что вот так работа строится. У всех она так строится. Не только у черных, а у белых тоже. И что законы действуют одинаково для всех. Потому что он увидит, что там есть и белые дети. Потому что белые дети тоже бывают шаловливые, скажем так. Но это прежде всего относится вот это именно цветной комьюнити. Понимаете, у них нету понятия закона. Они считают, что на улице можно вот устраивать, знаете, вылезти на чью-то машину и на ней плясать. И это считается нормально, это считается cool. Это такое, понимаете, дерзость молодежная стала предметом восхваления. Вы понимаете, это... Ну, тут надо понять, что, знаете, в конце концов, Д'Артаньян прибыл в Париж в 18 лет. Знаете, и вызвал на дуэль в первый же день 3 человек. То есть это идет от молодежного вот этого, знаете, вот слишком много гормонов, слишком мало ума. Я все это понимаю прекрасно, но мы не можем Мы не можем спускать это бесконечно на тормозах, особенно когда это принимает вот такие уродские формы. И посмотрите, как реагирует общество вот на то, что вот произошло с этим парнем. Они третируют сейчас не вот потенциальных убийц, они не говорят, что мне эти надо наказывать, что нужно что-то, вот то, что я сейчас говорю, что нужно как-то их заставлять работать, что нужно каким-то образом их воспитывать, образовывать, оккультуривать, что-то такое. Но они набросились на отца этого, его звали Остин Меткалф. Остин Меткалф. Они на него набросились, они даксингом занимаются, то есть они сдали всю информацию, кто-то взломал всю информацию этого отца, слил в интернет, теперь отец не может ни работать, ни жить в этом доме. Понимаете? Вот о чем я говорю. Вот этот. Знаете, или вот сейчас, например, вот я вот сегодня буквально прочел, что одного из офицеров суда, вот сейчас я вам прочту, это Фокс пишет. Его уволили, потому что он сказал, что в тюрьме его будут защищать, что он там будет почетным человеком. Что он там будет почетным товарищем, понимаете, что он будет, he will be protected. Понимаете, вот это что-то не наработает во всем этом. Понимаете? И все это обвиняется, что это было Russia Polarizing Trial, что это было все на расизме построено. Не знаю. У нас сегодня, понимаете, слишком много вот этой шпаны. Таких убийств очень много. Таких инцидентов очень много. Считается, что напасть на людей и вообще вот каким-то образом вести себя таким образом, это считается нормально. Поэтому вот как-то так. Нельзя, понимаете, все время спускать на тормозах подобные вещи. Нельзя. А мы спускаем. Мы ничего не хотим делать. Понимаете, мы хотим отгородиться. Вот наш город, вот ваш город. И тем городом мы заниматься не будем. Пусть там хоть, понимаете, извини меня, пожар все сожгет. Мы хотим все время передать наши с вами какие-то обязанности общественные кому-то другому. Не сами, понимаете, ему морду набить, понимаете, чтобы это сделал кто-то другой. Вот в еврейской комьюнити то же самое, понимаете, вот сейчас, вот, например, антисемитизм. Пусть полиция нас защитит. Нет, господа, если вы что-то хотите в этой жизни, вы должны сделать это или взять это сами. Вот так вот складывалось, так Америка строилась. В Америке никто ничего никому не дал. Основное, что строилось в Америке, всегда взято самими, понимаете, людьми, вот с головой, с руками, с яйцами. Вот это мы должны строить, понимаете, знаете, Кеннеди говорил такую вещь, и это очень-очень, как говорится, к нашему времени сейчас относится. Не просите более легкие времена, создавайте более сильных людей. Вот перефразирую. И вот это, наверное, то, о чем мы говорим. Если мы не будем, вот как говорится, сопротивляться вот этой шпане, которая разгулялась на улицах, если мы не будем предпринимать какие-то действия по хоть насильственным, хоть с розгами, я не знаю, как это вопрос второй, понимаете, как это конкретно делать, понимаете, но система образования, система культуры, система воспитания не работает. Понимаете, у них, понимаете, если они живут в каком-то обезьяннике, на улице у них зоопарк, дома мамаша пьет, отец, отца вообще давно никогда не было, что вы хотите, чтобы там выросло, понимаете, Эйнштейн новый, это очень редко такое бывает, крайне редко. Там, скорее всего, тоже вырастет шпана. Малолетняя шпана, которая станет потом малолетней преступностью, которая потом станет полноправной преступности. Что мы получаем? Плюс распустившееся общество. Понимаете, если они считают, что жертва сам это заслужил, ну о чем мы говорим вообще? Нет, ну я понимаю, что защита строилась. Знаете, я не обвиняю адвокатов, как они пытались организовать защиту. Про это мы не говорим. Они делали все, что они должны были делать по правилам. Они нашли, они пытались сказать, что это была самозащита. Но он зашел к кому-то, там что-то случилось, он достал нож, этого кого-то убил. Понимаете, если бы к нему это залезли, устроили бы драку, дали по морде, сказали, ах ты ж там такой-то, такой-то. Тогда это было бы, понимаете, с другой стороны. Но сделал же это он. Поэтому прицепить самозащиту вот в этом деле очень сложно. Знаете, это если вас ударит, вот-вот, вы, как говорится, стоите на красном свете, вас на полной скорости въезжает какая-то машина сзади и говорит, что, знаете, вы стояли неправильно. Или слишком долго. Или взялись, сволочи, остановились на красный свет, а он хотел ехать, типа. Это не есть правильно. Поэтому защита, ну, то есть, понятно, была слабая с самого начала, то есть они ничего другого предложить не могут. Это чистое убийство. Даже, я вам скажу такую вещь, что даже если бы было бы доказано, что вот этот убитый, что этот Остин Меткалф кричал ему вот это слово на букву «Н», и, понимаете, смешивало с полным дерьмом, он все равно не имел бы права взять, достать нож и его зарезать за это. Или, понимаете, ну да, ему, наверное, бы скосили бы какое-то количество срока, но он все равно бы сел бы. Может быть, не на 35, а на 25 лет. И судья, кстати, мог его посадить пожизненно на 99 лет, это уже без выхода. Он сделал 35 лет, поэтому, то есть, понимаете, говорить, что судья тоже прямо вот сразу озверел в конец, то это абсолютно неправда. За убийство дать 35 лет, за, причем доказанное убийство... Ну, это, получается, вторая степень. То есть это не было преднамеренное убийство, это не было заранее мотивированное или продуманное убийство. Это было убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах и так далее. То есть это убийство второй степени. Ну, то есть, насколько я понимаю закон, это убийство второй степени. Я вот сейчас могу посмотреть. Мне просто интересно. Что Кармело Сенсир Энтони. Так, Кармело Энтони, ну посмотрим. Да, это не тот Кармело, так, слушайте. Ну, я думаю, что это, да, вторая степень, потому что первая, это если вы заранее продумывали это убийство, у вас были планы и так далее, вы как бы шли на это. А тут это как бы не предумышленное убийство, но все равно убийство. Но не случайное. Случайно это третья степень. То есть случайно вы случайно взяли, там, косили траву, там лежал человек, вы его зарезали. Ну вот это случайное убийство, это третья степень, manslaughter. А здесь мы говорим именно не предумышленное убийство, но убийство, тем не менее, с отягчающими. То есть вторая степень. В принципе, абсолютно все законно в смысле 35 лет. Первая степень была пожизненная, 100%. Но первой степени тут нет. Они, видимо, и не предъявляли это. Ну, в общем, вот как-то так. Но, понимаете, еще раз повторяю, виновата во всем, во многом общество. Мы полностью решили вот перестать заниматься трудными подростками. Мы решили, понимаете, школа этим не занимается, там школу, иначе винят школу. Родители тем более не занимаются, они такие же, как подростки. Ну, так что вы хотите? Перерыв.
1: Нас слушает весь мир. www.davidzonradio.com davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
9: Слушайте нас в интернете
10: www.davidzonradio.com.
9: davidzonradio.com.
11: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Вот я хочу сам себя поправить. Он был, да, осужден по первой first degree murder. То есть это первое, самое ужасающее убийство. Да. Я думаю, что это все-таки вторая. То есть он был по первым и так далее. То есть это premeditated. То есть они смогли доказать, что это было, как говорится. Хотя, в принципе, да. Но вот смотрите, если он говорит, вот подумайте. Вот просто давайте рассуждать. Не надо быть лоером для этого. Он говорит, вот тронь меня еще раз, и увидишь, что будет. То есть у него в мозгах появляется мысль, он достанет нож и пырнет его ножом. У него есть чем сопротивляться против него, не просто кулаками, а и что-то еще. То есть тогда появляется как бы зацепка сказать, что это было именно убийство задумкой. Поняли? Вот о чем ведется речь. Ну, в общем, я все сказал на эту тему, мы еще поговорим в комментах ваших. Хочу вернуться к тому, что происходит с этим договором по Ирану. Ну, в общем, опять-таки, вот мы, значит, когда мы пытаемся понять, что происходит, вчера у Трампа была совершенно какая-то непотребная абсолютно пресс-конференция вместе с эмиром Катаром, где он сказал просто какие-то совершенно дикие, ну, для любого человека вещи. И я процитирую часть из них. То есть Израиль воевать не умеет. В желании в Сирии толковые мужи, которые все собрал воедино. Иранцы рациональные люди, с которыми приятно иметь дело. Сирийцы куда лучше справятся с Хизбаллой, чем Израиль. Израиль разрушает целый дом жителей, но не все они Хизбаллы. Без меня не было бы Израиля. Ну, то есть, можно все это, конечно, спустить на тормозах, пытаться найти дополнительный какой-то контекст во все это. Но это вот эти шедевральные откровения и поток сознания, это, конечно, ну, совсем уже. То есть, получается так, понимаешь? То есть, вот вышло так, что вот эта страна, пакостная страна, этот Израиль. Биби вообще сволочной мужик такой, ну, знаете, нечестный. Еврей, что с него взять? Еврей, жалко его, но еврей. И без Америки, а Израиль-то полное дерьмо, конечно, ну что-то, с него никто, его никто знать не хочет, не желает. Это вот фактически вот то, что Трамп напевал вчера шейху эмиру Катара, который, аж ты ж, боже мой, поддерживает, там собирается вложить $1 триллион США, мало нам, что он уже все университеты, где они вложили деньги, пустили под автобусы, тот самый эмир. С тем самым исламским исламизмом. Это он с ним разводит вот эти ля-ля. Он ему должен был сказать, слушайте, перестаньте нам молодежь нашу отравлять. Плевали мы на его триллионы. Знаете, вот в та ситуация, которая у нас складывается вот у Израиля и США, очень хорошо описана когда-то, очень-очень давно. Где-то 750 лет до новой эры, даже, наверное, еще раньше. Книга пророка Исаии «Царствах». Вот, и вот там говорится следующее, что вот ты думаешь опереться на Египет. Это ассирийский посол из Ассирии говорит израильскому царю. Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту надломленную трость, которая, если кто опрется от нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. Вот сейчас у нас именно та ситуация, когда Израиль пытается, или фантазировал, во всяком случае, о каком-то военном союзе с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты при вот той команде, которую возглавляет Трамп, получается, кинули его под автобус. И тут начинается, ну, конечно, появляется защита Трампа, так называемая адвокатура, как я называю Трампа, которая готова оправдать что угодно. И вот я читал их, я не боюсь признать, понимаете? То есть тут надо понять такую вещь, что такие вещи, которые Трамп говорит, или он тем более делает, во-первых, они провалятся, и я буду очень рад, если они провалятся. Потому что в данном случае Трамп, ну, не просто не прав, а чудовищно не прав. Нельзя признать его правильные действия в том, что он делает по отношению к Израилю. Не потому что я еврей или потому что я поддерживаю. Нет, это просто абсолютно неправильные действия. Я знал, что это примерно к этому идет, я просто не хотел это говорить вслух. Все вот эти 2 месяца это было, ну, то есть это все прекрасно понимали, к чему это идет. Из Нетаньяху сделали послушного вассала, которому позволят, и вассал, как говорится, отдает под козырек. У вассала нету достаточно оружия, нету достаточно возможностей, и поэтому, как говорится, этот вассал, вот именно так. Да, именно вот, понимаете, он не скрывает, понимаете, что, как я, он же, Трамп же сказал недавно, что я, как я скажу, так Израиль и сделает. Их мнение, в принципе, не важно. То есть вот это вот поведение, оно типично в такой трамповской манере. То есть я понимаю, что во многом надо понять, что Трамп балаболка, болтун, трепло. Понимаете, и вот выдает вот этот вот поток сознания просто потому, что язык свой не умеет контролировать, не хочет, не умеет, не понимает. Окей, это все ясно. Но проблема в том, что это имеет, вот в данном конкретном случае это имеет значение, потому что, во-первых, он это выдает недругам Израиля. Во-вторых, он отдает это фактически в ущерб и Соединенным Штатам, и Израилю. То есть он себе ищет выход из вот этой вот трясины, которая произошла с Ираном. То есть при том, что проведена блестящая военная кампания по уничтожению военных сил и руководства Ирана, там различных объектов и так далее. То есть там, наверное, ничего не осталось уже, чтобы уничтожать дальше, кроме гражданской инфраструктуры. При этом он пытается себе найти выход. Поэтому он готов им отдать деньги, он готов... Нет, ему нужно, чтобы открыли Армузский пролив, потому что, понимаете, у него его калашматят, и его калашматят внутри партии, внутри экономики, допустим, какие-то его, понимаете, он смертельно боится, что он войдет в историю как президент, у которого началась очередная рецессия. Потому что если продолжится высокая цена на нефть, все предрекают, что начнется рецессия. Она может, кстати говоря, и сейчас начаться, даже если сейчас нефть отпустят. Но тем не менее. Так или иначе, на сегодняшний день, кроме военных успехов, основные поставленные задачи в войне не достигнуты. Это знает любой человек, который маломальски начинает, вот просто, ну, даже не надо копаться сильно. Ядерное оружие мы не забрали, не уничтожили до конца, то есть вот эти компоненты его. Об этом будут только переговоры, кто ничего не знает, ходят слухи, что эти переговоры будут бесконечны. Не 60 дней, а бесконечно. И что ничем это не закончится, это будет все время откладываться и спускаться на тормоза. То есть приготовьтесь к этому варианту. Это, кстати, говорят в Израиле. Вторая тема заключается в том, что, понимаете, что они пытаются запретить действия Израиля в Ливане. Скорее всего, это тоже провалится. И я даже уповаю на то, чтобы это провалилось. Потому что, понимаете, если Иран будет требовать, чтобы Израиль прекратил, прошу прощения, фактически сопротивление в Ливане, то это поражение Израиля, вот заведомое. Израиль на это не пойдет. Понимаете, с Трампом, без Трампа, понимаете, пусть Трамп хоть на стену вылезет. Значит, пришло время порвать с Трампом. Ну, что я могу сказать? Ну, вот так. То есть я так понимаю, что они вначале будут пытаться, как говорится, с ним договориться. Если с ним договориться не получится, значит, это приведет к разрыву с Трампом. В конце концов, в свое время Нетаньяху порвал отношения с Обамой. И так была так называемая, ну, период такой израильской фронды. Что они, как говорится, не разговаривали, особенно не общались, понимаете, и Обама не устраивал Израиль, Израиль не устраивал Обаму. Окей. Возможно, мы идем к тому же самому. Понимаете? Ну, с Трампом это более, как говорится, будет больше приключений, потому что Трамп тут же откроет свой рот и скажет, какой Биби Нетаньяху козел. Мы это сразу услышим. Но очень возможно, что у Нетаньяху сейчас будут проблемы из-за этого внутри его собственной коалиции, потому что я уверен, что все вокруг вот всей этой катавасии, что происходит, начнут сейчас использовать то, что происходит против них, и против Трампа, и против Биби. То есть, например, то есть внутренняя оппозиция в Израиле скажет, что понимаете, он, Биби, так, понимаете, так сильно поставил на, так много, как говорится, ставил на этого американского президента ненормального, что в конечном счете провалился. Что вся его, понимаете, стратегия вот, ставки на одного человека, то есть она себя не оправдала. Что Биби потерял нюх, хватку. Скорее, возможно, это будет изнутри партии, не знаю. Может быть. Может быть, нет. С другой стороны, в Америке, что вы думаете, еврейские общины и лидеры, вот это все... как говорится, Трампу спустят? Нет. Никогда в жизни. Я думаю, что поддержка у Трампа в еврейских организациях, вот после вот этой ситуации, начнет падать. Если только вдруг никак что-то произойдет заново, что он это все-таки заведет каким-то образом до конца. Ну, хоть какого-то логичного конца. Не вот этого быстрого схода с трапа. Ну, это напоминает корабль, который идет под всеми парусами, но капитан срочно садится в шлюпку и отплывает с него. Вот что у нас вот по всей видимости происходит. Поэтому основные, как говорится, вот моменты, как только... Вот те статьи, что вот смотрите, что у меня вот есть здесь, да? Я вот это еще не поставил, но я вам поставлю. Ну вот есть, является ли США надломанной тростью? Это уже пишет Бен Иехуда из Израиля. Трамп-Иран-дил raises a big question. Это пишет Кайл Мередит. Я поставлю. Атлантик пишет Том Николс. Трамп радуется, когда Америка сдается. То есть Америка сдалась Ирану. The peace deal with Tehran is Iranian victory. Это пишет достаточно консервативный, то есть ну, вообще консервативный, как говорится, писатель Том Николс. Америка сдается, Иран побеждает фактически. Аль-Арабия вот сливает 14 пунктов проекта соглашения с Ираном. Ну, это, как говорится, идет из Израиля. Мы можем сейчас не обсуждать 14 пунктов, повторяю, это уже не имеет значения. Мы уже примерно все прекрасно знаем. Из Израиля все больше уезжают людей. Вот сейчас, в данном случае, они пишут, что в 25-м году из Израиля уехало больше 69 тысяч человек. Навсегда и на длительные какие-то работы. Ну и, наконец, в Daily Caller, понятие Пенс, бывший вице-президент, пишет на Иран, мы должны, как говорится, unleash our armed forces to finish the job. Мы должны дать возможность нашим военным силам закончить работу. Он-то написал и на Твиттере и так далее. Вот я сейчас, как говорится, все это поставлю. То есть, мы, конечно, вышли из всего этого для того, чтобы не загреметь вот именно в рецессию. То есть, у нас вот чисто такие экономические интересы. Они важные, я не ставлю под сомнение важность этих интересов. Что я ставлю под сомнение, это то, что теперь в Израиле совершенно законно будут сторониться Трампа, еврейские лидеры в Америке, я думаю, скорее всего, уйдут теперь в независимую какую-то вот плоскость, потому что поддерживать демократов они, конечно, по-нормальному больше не могут. Но поддерживать не Венса, который принимает в этом всем этом участие, он такой же, вот с его речами последними, далее у меня большие сомнения его в умственных способностях. И с Трампом вот эта вся ситуация, у меня такое впечатление, что евреи сейчас, как говорится, отойдут в сторону. То есть это определенный провал для республиканской партии, потому что они пытались притянуть еврейские голоса, еврейские деньги, еврейское влияние от демократов все эти годы. А теперь получается, что вот из-за этой авантюры, давайте называть вещи своими именами, получается авантюра, что мы делали. Непродуманные, незаконченные, не доведенные до конца, то есть вот что. То есть я могу понять такую вещь, что если, например, мы бы обсуждали, кто лучше, действительно быстрее наведет порядок в Ливане. То есть если бы, значит, как будет завоевать, вот если вот так вот говорить. Трамп говорит, что сирийцы и Джулани, лидер, он толковый мужик, который быстро там наведет порядок. Окей, допустим, вот возьмем просто вот эту фразу, проанализируем. То есть как наведет Джулани порядок? Он насчет артиллерии, но у него большой авиации нету. Тяжелой артиллерии, бить по жилым кварталам, резать всех подряд, кто оттуда бежит. Убивать, расстреливать и так далее. Перебьет там 500 000 человек минимум и станет тихо. Как вы думали, навел порядок в свое время в Ираке с Саддам Хусейн? Перебил 1 000 000 шиитов и стало тихо. То есть, получается, мы сейчас поддержим вот такую, что ж, монументальную резню. Это будет 500 000 беженцев, которые побежит тут же в Израиль. христиане, изиды, армяне, все побегут в Израиль тут же. А куда им еще бежать? Со всех сторон у них Сирия. У них единственная страна, с которой они граничат еще, это Израиль. И Израиль будет вынужден их принимать. Потому что иначе это будет, понимаете, совершенно безжалостный, бесчеловечный какой-то момент. Я не знаю, куда они дальше денутся, но, во всяком случае, представьте себе. Друзы, христиане православные, христиане-католики, марониты вот эти католики, армяне разных конфессий и так далее. Там хороший миллион человек их в Ливане. Они все рванут куда-то. Они что, отплывут на лодках? Нет, они именно побегут в Израиль прежде всего. Поэтому, когда он говорит, что они лучше... Почему сирийцы лучше могут навести? Потому что они не снимают никаких розовых. Понимаете, они не действуют методами, как действует Израиль. И на Израиль смотрит микроскопом вся международная общественность сумасшедшая, включая ООН. Если бы Израилю дали бы, развязали бы руки и типа сказали, бомби, дорогой, как хочешь. Плевали бы на всех этих убитых детей, стариков и женщин. Если бы так это было бы, Израиль бы давно бы победил. Он бы так не делал бы, но он представить чисто теоретически, он давно бы победил. Давно бы было бы все закончено. Вся штука в том, что Израиль никогда так не делал. Именно что нет. Израиль никогда не занимался вот этими массовыми бомбардировками, убийствами и так далее. Получается так, что мы теперь... Мы начинаем ругать Израиль, что Израиль недостаточно кровав. Ну, представьте себе это обвинение. Ну, подумайте просто. То есть давайте, чтобы Израиль начал резать детей, там, женщин, понимаете, действовать так, как действуют сирийцы. Ну, все, ну, потому что он толковый мужик. Ну, что он? Джулани, толковый мужик. Все собрал, там, хозяин, понимаете. Я не понимаю, чем Трамп восторгается. Он хочет, чтобы демократия... Мы же всю жизнь говорим о том, что мы поддерживаем Израиль, потому что Израиль единственная демократическая страна. Мы хотим, чтобы Израиль стал диктатурой, конечно, там все станет проще. В диктатуре, как, понимаете, отец нации сказал, так и будет. Не нужно все эти... Тогда Биби может распустить всю эту коалицию, всех этих сумасшедших религиозных министров поувольнять. Чертям собачьим, понимаете, оставить только министра обороны. Там и министра безопасности, Шабак и так далее. Шабак, Масад, Аман. Все, оставить вот этот вот кабинет, такой секьюрити, всех остальных уволить, и править железной рукой. Все, конечно, будет проще. Диктатура имеет очень простые решения во многом. Надо кого-то расстрелять, расстреляйте. Зачем суд вообще? Что там... голову морочь себе, понимаете, вести какие-то длинные судилища. Человек враг народа, все, понимаете, ну все, все понятно. Есть, тогда, понимаете, нам нужно вот этот вот разговор о том, что мы поддерживаем Израиль, потому что он является единственной демократической страной, нам надо забрать это. Значит, мы поддерживаем Израиль, потому что нам это выгодно по каким-то условиям, чисто внешнего политики, достаточно. Я, кстати говоря, всегда говорил, что это так. Вот это вся эта, понимаете, еврейская, русско-еврейская тусовка, которая здесь, ну как же, Израиль — это демократическое государство, все из-за этого, вот, понимаете, так. Ребят, это дополнительный крем сверху на кофе. Основное кофе состоит из того, что Израиль — это сильное, самостоятельное во многом, на 90%. Государство с достаточно мощной экономикой. Вот из-за чего. То есть Израиль самостоятельно действует, он не требует костылей, как требуют очень многие другие страны. Кстати, сравнение с Украиной абсолютно неуместно здесь, потому что Украина именно в состоянии государства, которое самостоятельно существовать не может. На сегодняшний день, я не знаю, в будущем сможет ли. Это разница. Но при этом, вот так как себя ведет Трамп, понимаете, он считает, что Израиль это вассал. которого спрашивать, понимаете, не надо, ставить уведомления не надо. Вот это, в Израиль, например, не послали вот эту копию вот этого мирного договора, который собирается заключить Трамп. Израиль официально не знает, что будет в этом договоре. Нравится вам подобное? Ну, ради бога, если да. Окей, перерыв.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
10: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
11: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Америке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Судья с новостями Наталья Быстрицкая. Глава ДИЧС допустил проверку гражданства перед выборами и не исключил присутствие айсовцев возле избирательных участков. Марк Веймален заявил, что администрация Белого дома готовится к промежуточным выборам. По его словам, власти намерены обеспечить соблюдение Конституции и гарантировать, что в голосовании участвуют только граждане США. Мален утверждает, что при проверке списков избирателей обнаруживаются тысячи зарегистрированных лиц, которым были отправлены бюллетени по почте. При этом он не уточнил, о каких штатах или конкретных регистрационных данных идет речь. Департамент юстиции объявил о предъявлении обвинений участникам сорванного FBI нападения на Белый дом. Атака должна была произойти 14 июня во время празднования 80-летия Трампа. Задержано 5 человек. 19-летний Тайсон Пропер был задержан в Огайо после того, как его мать сообщила о его интернет-контактах с экстремистской группировкой и о том, что он покупает много оружия. Другие арестованные – 24-летний Амар Ро, 32-летний Майкл Аллен Томас, 32-летний Дэниел Эскридж и 31-летний Эйбрахам Алварес. Их обвиняют во вступлении в заговор с целью убийства. Аресты проведены на территории 4 штатов – Огайо, Калифорнии, Миссури и Небраски. Согласно материалам следствия, они планировали запустить дроны со взрывчаткой в лужайке у Белого дома. Посол в Израиле Майк Хэкоби опубликовал в соцсети X пост, в котором предложил депортировать в Иран всех членов террористической группировок Хамаса и Хизбалла. Цитирую, «Иран требует, чтобы Израиль перестал защищать свою границу. Мирный план по Газе предусматривает разоружение хамасовцев. Предложение депортировать каждого написано капслоком на их главную базу в Иран. Так Ливан и Израиль освободятся от иранских террористических прокси. Дадим миру, мир капслоком, шанс», написал дипломат. Экс-ведущий «Топ Гир» Джереми Кларксон сообщил, что врачи обнаружили у него агрессивную форму рака. О болезни он рассказал из больничной палаты. По словам 66-летнего Кларксона, болезнь удалось диагностировать на ранней стадии. Он также отметил, что на время лечения будет меньше участвовать в работе на своей ферме. «Увидимся в 6-м сезоне, а если нет, то не увидимся. Всем пока», — говорит ведущий. Новым витком его карьеры стало реалити-шоу «Ферма Кларксона», запущенное в 2021 году и рассказывающее о его реальном бизнесе на собственной ферме в Оксфордшире. Недавно он объявил о запуске платформы Only Farmers, аналог OnlyFans для землепашцев.
4: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 75 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Внимание! внимание, сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
7: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня.

0: Великий ужасный продемонстрировал, что если его твердо послать, он послушно пойдет. Теперь его будут посылать все. Вот точно то же самое, буквально. Я вот написал одному человеку, который говорит, что это слова, что нужно не воспринимать его слова. Мы, конечно, можем не воспринимать, я сам так рассуждаю, не воспринимать его слова бесконечно. Но в какой-то момент вы не можете так делать. Почему? Потому что получается так, что тогда слова президента Соединенных Штатов ничего не значат, особенно выданное в атмосфере, где сидят совсем не друзья Израиля. Там сидел вот этот вот эмир Катара. Понимаете, он эти слова сказал арабам в условиях его главного союзника, когда смешивались с дерьмом по всему миру. Плюс то пренебрежение, с каким он это сказал, не увидеть невозможно. Поэтому спускать на тормоза в данном случае не получится. В Израиле это запомнит. И Биби не так просто. Еврейская община в Америке очередной раз для себя многое чего решит. И самое главное, враждебный Америке мир сделает все выводы, где основное, что Трамп слаб. Что его можно пересидеть. Вот это основной выход и вывод того, что происходит. Хотите вы того или нет? Трамп слаб. Несмотря на всю его ужасность в Твиттере. Иран хотел его послать и послал. 718-303-90-90. Кто не дозвонился в предыдущие два дня, пожалуйста, прошу вас. Вы считаете по-другому? Окей. Покажите мне, что по-другому. Я вас послушаю. И дело здесь не даже не в договоре, понимаете, который последует. Договор еще надо заключить. А в том, что даже, понимаете, даже после договора Ирану нельзя отдавать деньги, мы что, этого не знаем? Знаем, что в Иране сменился режим, что ли, каким-то образом, но очень хороший и понятный. Нет. Значит, о каких деньгах тогда речь идет? Это то, из-за чего мы критиковали Обаму, мы делаем заново. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Семьсот восемнадцать, 303-90-90. Вот наша с вами проблема, которую мы должны каким-то образом решать. Мы не можем, понимаете, вот так спускать все это на тормозах, потому что, ну, то есть США не может так действовать, потому что получается, что Трамп себя показывает слабым лидером, который еще раз, вот его послали в Россию, он пошел, его послали в Китай, он пошел, его послали теперь в Иране. То есть он может сделать только относительно простые задачи. Панаме не сильно сопротивлялись, он это организовал. Не сильно сопротивлялись в Венесуэле, он это тоже организовал. Дай бог, чтобы, как говорится, что-то произошло с Гренландией. Там тоже пока, как говорится, общего плана нет, хотя, в принципе, направление его мысли правильное. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро. Не оправдал наше доверие Трамп. Остается только надеяться на пятницу, может быть, что-то сорвется. Дай бог. Буду молиться за это.
0: Не знаю. Я... Это не вопрос нашего доверия, это вопрос стратегии. Я, понимаете, не хочу сказать, что... Я говорю, я каждый раз себя ловлю на мысли, что, в принципе, очень многими, что Трамп делает, я согласен. Но согласиться с этим невозможно. Просто невозможно. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день, Александр. Я хочу сказать только одно, что все мы рассуждаем на основании той информации, которой мы располагаем.
0: Вы уверены, что вы имеете
2: всю информацию? Я нет.
0: Это самое главное. А какую информацию вы хотите иметь?
2: Ту, которая не опубликована. И не будет никогда опубликована.
0: А что мы должны опубликовать? Вот скажите, вот у нас были задачи в этой войне. Забрать или ликвидировать ядерное топливо для оружия. Скажите, оно ликвидировано?
2: Еще нет.
0: А может быть никогда нет, потому что мы не знаем, получится ли этот договор. Вы верите, что если передать... Подождите. Вы верите, что вы сможете передать вот это топливо Пакистану или русским, или китайцам, что они сделают то, что надо сделать?

0: опять же, здесь ключевое слово «возможно», «может быть», «если», «может». Никто ни в чем не уверен. Ни да, ни нет.
1: Да, но на сегодняшний день мы же не добились этих и так далее. Значит, почему мы говорим, что война заканчивается? Здесь же победа. Во-вторых, мы добились от них, что они отказываются от террора и поддержки этих групп. Нет, это даже в черновиках, которые опубликованы, этого нет пока. Они требуют от Израиля прекратить оккупацию Южного Ливана. Это уже они, да, требуют. Я надеюсь, что именно вот в Ливане этот договор ненормальный будет похоронен. Даже если Трамп навернется с ним вместе. Что получается, что мы добились? Получается, мы 2 месяца водили всех за нос, он грозно что-то стучал в Твиттере. А на самом деле у него была паника, потому что, получается, он не знает, как заканчивать эту войну. Я это примерно понимал, я просто не хотел говорить на эту тему. Но теперь это все ясно. Что, какая информация вам дополнительно нужна? У нас что, нет возможности высадиться в Иране? Есть. Мы просто не хотим это делать. Что за информацию вы ищете? Алло.
0: Спутник, я очень знаю.
1: Добрый день, вы в эфире.
2: Доброе утро, господин Флинн. Я хочу этому гражданину передать одну вещь, которая говорит подождать. Он то же самое сделал в Афганистане. Майк Помпео пишет книги и даже говорит об этом, что ему нельзя было доверять. Так что у нас уже все ясно.
1: Спасибо. Ну, я спасибо. Я даже не отвожу это к Пакистану. У меня вот самые главные примеры. Трамп расстелил красную дорожку перед Путиным. Путин фактически протянул время, сказал ему нет. Ну, что Путин, Трамп нажал на Путина? Нет. Он пытался нажимать на Украину. Помним это? Помним. У Трампа была очень сложная ситуация с Китаем. Он поехал, ему тоже расстелили дорожку, показали там все красоты Пекина. Оказали ему, как говорится, все возможное уважение, что начал говорить Трамп, понимаете, что Тайвань виноват в том, что, понимаете, происходит с Китаем. А что Китай нам дал взамен? Ничего. Nothing. На полном серьезе, nothing. Визит был абсолютно ни о чем. Опять-таки, вся адвокатура Трампа заявляла, это замечательное, что-то такое сногсшибательно грандиозное. Ничего грандиозного в этом не было. Был совершенно заурядный визит, просто с большим количеством помпы, понимаете, вот и все. Самое главное, что мы хотели от Китая, это чтобы полностью вот эти вот редкоземельные минералы хотя бы пустили в спокойную продажу. И этого нет. Что есть-то? И вот сейчас с Ираном. Иран понял простую вещь, что если Трампу показывать вот такой средний палец, вот такой, видите, вот, на, вот, Трамп туда пойдет, куда его пошлют. Если долго сопротивляться, у Трампа не будет ни терпения, ни сил, ни возможности, потому что 30 тысяч человек, которых он собрал, там, или 50 тысяч человек, которых он собрал на кораблях, осуществить эту операцию невозможно. Там надо для вот этой вот операции по изъятию нужно, я так понимаю, 2 дивизии прикрытия и, наверное, целый там батальон саперный, который будет копать эту яму. С полным прикрытием с воздуха, штурмовиками и так далее и тому подобное. Вот как единственное был возможность. Или захватить вот эти все острова, как говорится, где производится нефть, уничтожить нефтяные сооружения, уничтожить и электростанции и так далее. То есть пойти куда-то дальше. Он этого не сделал. Все, значит, он спасовал. Значит, получается так, что мне не нужно не знать никакой дальнейшей информации. О какой информации мы говорим? Что у него было, там, понимаете, что против Ирана нас угрожал нам ядерной бомбой, что мы спасовали из-за этого, у него нет ее. Террором, а что вы думаете, Иран не развернет террор сейчас после всей этой войны? Развернет. Он никуда не денется от себя. И Хизбалла останется Хизбаллой. Вот я поэтому и надеюсь, что Трамп сейчас сядет всем своим задом, сядет на мель. И именно в Ливане. Потому что Хизбалла продолжит оставаться Хизбаллой, а Израиль не может не отвечать на это. Вот с чем это закончится. Поэтому Трамп, извините, дурачок, которого выставили дурачком. еще и слабаком во всей вот этой ситуации. Слабаком, лузером, если хотите. В самом главном тесте, который он мог показать. Здесь с Ираном нельзя проигрывать. Можно проиграть, там, понимаете, с демократами, это не так важно. Демократическая партия, понимаете, это набор идиотов и дна. Поэтому если это дно, понимаете, им выиграли, ну, это не так страшно. Добрый день, вы в эфире.
3: Алло, здравствуйте. Вам не кажется, что в очередной раз РЖД отсосали хуй, блядь, по полной программе?
1: Дядя, ты лечишься? Да, ты лечишься, дядечка? Тебе надо лечиться, понимаете? Видишь, вот твой телефон 129-25-48. Я же вижу это все. 929, понимаете? Вот тут, это очередной идиот, который прибыл из России сюда. Понимаете, здесь поразводить свои порядки. Вот мы сейчас тебе всю твою информацию сольем в интернет. И ты будешь общаться с ними. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый, Александр.
1: Добрый. Юра, вас, Юра, вы опять прерываетесь. У вас что-то, ваш телефон, выйдите на улицу, перезвоните. Я не слышу вас. Добрый день, вы в эфире. Ну, в общем, так или иначе. Вот такая у нас ситуация. Добрый день, вы в эфире.
5: Да, здравствуйте. Я всегда любил слушать вашу программу.
1: Но спасибо.
5: Я хотел две вещи сказать, что вы не сильно не обращаете внимания на этих идиотов, которые звонят.
1: Поверьте мне, я не обращаю. Слушайте, знаете, сколько больных в этой жизни? Ну, давайте, мы остаемся здоровыми, а они больны. Ну, слушайте, мало ли.
5: Я вас слушаю. Просто, конечно, я волнуюсь, что происходит с нашей страной, Америкой, что вот я очень верил сильно в Трампа и надеюсь, что он все вот этим... Я думаю, что после визита в Китай у него много что изменилось. Я не знаю, может быть, у него какой-то отдельный такой внушительный бизнес он открыл отдельный. Что-то непонятно с ним случилось. Как будто вот он это же...
1: Знаете, это очень многие говорят. Я думаю, что что-то в этом есть. Я не думаю, что там что-то бизнес открылся. Я думаю, что про бизнес мы бы узнали бы. Потому что демократы держат вот это все под прицелом постоянно. То есть, и, как говорится, ищут возможности сказать, что он обвинит его в коррупции. Поэтому я сомневаюсь, что это бизнес. Но, скорее всего, есть какое-то... Что-то китаец ему сказал, может быть, типа, что Китай там что-то ввяжется в войну или еще что-нибудь. Понимаете, просто потому что после этого, то есть Трамп перестал быть, ну, то есть перестал вести эту войну. То есть мы начали сходить на нет. То есть вот это вот единственное, что может быть из... Ну, я предельно сомневаюсь, что Китай собирался бы влезать в помощь Ирану. Дело в том, что Америка никогда не ставила под сомнение то, что Иран будет продолжать поставлять нефть Китаю. Мы же даже пропускали китайские танкеры. Поэтому я не совсем понимаю... Как говорится, озабоченность Китая во всем этом. Ну, в любом случае... I'm sorry. Но в любом случае, понимаете, получается так, что если мы ввели вот это вот, как все тут, опять-таки, поддержатели Трампа, и я в том числе, говорил, что мы ведем эту войну прежде всего против Китая, значит, мы эту войну проиграли, господа. Не против Ирана, а против Китая, значит, мы ее проиграли. Вот в чем дело. Добрый день, вы в эфире.
6: Алло.
1: Да, слушаю вас.
6: Александр. Здравствуйте, Александр. Это Людмила из Лейквуда. Вы знаете, я согласна с тем господином, который сказал, надо обождать. Мы не знаем все ситуации. Помните Виктора Топалера? Он, вы знаете, он порекомендовал, я давняя слушательница этого радио, он порекомендовал книгу, где рассказано о тайнах дипломатии. Вот. А то, что звонит человек, который говорит о том, что, негативно высказывается, да. А он, да, действительно, надо его простить, потому что он тоже высказывает свое мнение. Да.
1: Я его уже давно простил, потому что я не... Спасибо. Я его давно уже простил, потому что я не обижаюсь на убогих. Извините, конечно. Значит, вы можете, конечно, ждать какую-то дополнительную информацию. Это дело такое, понимаете, к сожалению, очень многие хотят получить дополнительную информацию. В пятницу вы получите этот договор. Или там в субботу, когда они его публикуют, если они его публикуют. У меня такое впечатление, что они испугаются его публиковать сейчас. Потому что такой негатив, с которым Трамп сейчас имеет дело. Что вы думаете? На Трампа сейчас... У Трампа могут очень пойти плохо выборы теперь, понимаете? Потому что теперь даже демократы могут ему сказать, слушайте, Трамп позиционировал себя как такой сильный чувак такой, понимаете? А он слабак. У них теперь есть вся амуниция, которая им нужна для выборов. Вы об этом не подумали? Потому что такой договор позорный станет знаменем даже в руках демократов. Тут никто ничего не будет знать. Вот тут спрашивают меня на YouTube, что не слышно звонков. К сожалению, господа, я не могу перевести звонки с телефона на YouTube. Я могу только попытаться, понимаете, ну, то есть, вот только с этой точки зрения. Добрый день, вы в эфире.
7: Добрый день, доброе утро. Вы знаете, что сейчас время показывает, так что пока мы с разговоры. Но я думаю, я уже говорил prediction, что Трамп будет третий раз президентом. Так что это демократы пошли 20-30 лет назад. Вы увидите. Это все это пока мы это все разговоры.
1: Сейчас они, на каком основании он будет третий раз президентом?
7: Это все потому, что это вы говорите, люди говорят, это все.
1: Причем-то, дорогой. Есть конституция, в которой записано теперь, что там только два раза может быть президентом. Это написали после Рузвельта. Поэтому второй Рузвельт, который прошел четыре раза, быть не может. И Рузвельт был в состоянии Великой депрессии, а потом Второй мировой войны. Поэтому это не я говорю, и не в нашем, как говорится, ауле это говорят. Это говорят Конституция Соединенных Штатов. Поэтому третий раз он президентом не будет, и не надо, чтобы он был третий раз президентом. Пусть будет уже кто-то помоложе, кто-то с более ясным умом, кто-то с более, понимаете, ясными, понимаете, намерениями, и кто-то с более ясными понятиями своих возможностей. Хватит уже. Трамп начал правильные какие-то вещи, теперь должен быть кто-то, кто их закончит. Правильные вещи начал. С университетами он начал правильно, с тарифами он начал, с Китаем он начал правильно. Надо закончить. Вы слышите сейчас много про Китай? Я не слышу. С университетами вы слышите много, что мы добились там? Я тоже не слышу. Вы слышали, что вот у нас, вот понимаете, вот ну, границу закрыли, слава богу. Он много чего начал, правильно и правильно делал, что начал. Теперь это надо заканчивать. Потому что дело, понимаете, вот понимаете, это, знаете, это как тот рабочий, который говорит, я тебе и крышу постелю, и пол сделаю, и электрику проведу, понимаете, и так далее. А потом начинает, знаете, торчат провода везде, ни одна дверь не закрывается, и крыша течет. Это ненормально, это не работа. Это не есть окончание. А нам мы желаем окончания во всем этом. Окончания. Хоть какого-то. Особенно, когда мы имеем дело с такими, как, извините, Иран. Конечно, добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Пока не будет какой-то... Ну, то есть, я не хочу говорить ясности, вот в том-то и дело, что нет. Пока не будет полного ощущения, что мы действительно что-то выиграли, вот в Израиле мы выиграли. Но там сопротивления не было. Понимаете, вот какой, вы же поймите еще раз, как со стороны это смотрится. Венесуэла не сопротивлялась, мы там выиграли. Панама не сопротивлялась, мы там выиграли. Вот с Кубой у нас пока не получается, потому что Куба сопротивляется. А мы пока не выиграли. Иран активно сопротивляется. Мы тем более не выиграли. Значит, получается, это обычная логика. Я ничего не придумываю. Все перед вами. То есть получается, что мы выиграем только там, где очень слабый противник. Там, где противник хоть какую-то показывает силу сопротивления и упорства, и главное, терпение, которого у нас нет, он выигрывает, а мы проигрываем. Я что-то придумываю? Ну вот сами подумайте. Какую дополнительную информацию вам надо знать? Мы подкупили правительство в Венесуэле, они все сложили лапки, и Мадуро сдали вместе с женой. Ну, замечательно. Нет, я с удовольствием бы хотел, чтобы такое было где-то еще. Это действительно блестящая операция. Но, как сейчас выясняется, министр обороны Хексет говорил Трампу не заканчивать. Трамп его не слушает. Рэдклифф, при всем том, что я считаю, что он не очень сильный, как говорится, директор ЦРУ, тоже говорил, что Иран так просто не сдастся. Его тоже не слушали. Рубио сейчас молчит. Рубио тоже говорил, что это все не так будет просто. Значит, остался кто? Значит, осталась вот эта вот партия Трампа, Венса и других громких ртов, которые, понимаете, изоляционисты и так далее. Мне, еще раз повторяю, если вы изоляционист, не начинайте войну с Ираном. Значит, дайте тогда возможности Израилю, который, в принципе, имел все возможности сделать это сам. Израилю не хватало заправщиков самолетов. У него этих заправщиков не было. Надо было дать им этих заправщиков или пустить их туда. Им нужно были несколько вот дополнительных этих глубинных бомб, которые глубоко падают. Все. И сказать, нет, мы в этом не участвуем, мы можем только помогать. Все, Израиль бы это делал бы сам. Это было бы просто дольше. Это было бы, наверное, сложнее. Но Израиль абсолютно в силах это сделать сам. Мы связали их по рукам и ногам тем, что мы сами это не доделали и им не дали. Вот что происходит. Вот вся дополнительная информация, которая вам нужна. Если вы думаете, что есть какая-то информация, что там кто-то скажет, что Иран разработал какое-то невероятное оружие, понимаете, мы жутко испугались его, там этого не будет, вы этого не найдете. Но ждите теперь дополнительную информацию, Людмила, вы и все остальные. Я вам очень не завидую. Потому что дополнительная информация будет очень не в вашу пользу. Я в этом уверен теперь. Просто уверен. Знаете, когда 2 месяца нас водили за нос, понимаете, и говорили, что что-то будет, а теперь нас уже не водят за нос. Все. Этот договор, понимаете, который, те утечки, которые показывают, то есть вы можете сказать, что это иранские утечки. Окей, файн, подождите настоящую. Настоящий. Когда это будет настоящий, как, интересно, вот вы позвоните и скажете, что да, вы были неправы. Вы позвоните и признаете, что вот вы были неправы. Потому что я готов это признать, что если появится что-то, что мне скажет, что понимаете, дальше войну продолжать было невозможно, он эту войну не продолжал из-за угрозы внутренних проблем. Рецессии, высокой непопулярности из-за высоких цен в магазинах и на нефть, в частности. И в конечном счете выборов в ноябре, где дела идут далеко не очень. То есть из-за внутренних проектов. Так для чего тогда начинал это? Надо было тогда, когда в 25-м году они начали, и потом опять-таки тот же самый Трамп нам объявил, у нас грандиозная победа. Мы все разбомбили в Иране, потом выяснилось, что ничего не разбомбили, что ничего не уничтожили. Закрыли выходы только. Прилетели, улетели, не грандиозная победа. И когда ему сказали, что грандиозной победы нет, он уволил тех, кто сказал об этом. Из ЦРУ, из разведки военной. Он об этом взял их и уволил. Вот тогда надо было заканчивать, если бы он бы в 25-м году продолжил ту операцию, которую он начал, или бы они бы там собрались силами вместе с Израилем и так далее, и продолжили бы ее бы, тогда бы он бы успел бы к этим выборам. А так он не успевает. Так, перерыв.
8: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
9: Выборы состоятся 3 ноября. Paid for by ABK for Assembly. случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
10: После 40-50 лет все чаще боль в колене говорит о начинающемся артрите со всеми неприятными последствиями. Лечение начинается с таблеток и уколов, которые не очень помогают. Далее – операция. Но не торопитесь. В центре лечения колена Sinai Diagnostics успешно проводят процедуру эмболизации артерий колена.
11: Sinai Diagnostics. Здесь победили артрит колена и помогут вам надолго забыть о боли. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
12: Новости.
13: Аналитические передачи.
12: Репортажи, мнения экспертов.
13: И прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
15: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
16: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
15: 718-303-90-90.
17: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
18: хорошо получается.
17: Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием.
18: Дэвидсон Радио.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
19: Слушайте нас в интернете
20: www.davidzonradio.com.
19: davidzonradio.com.
21: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа, еще раз. Вот я хочу сказать, что в Манхэттене, я, честно говоря, не совсем даже знаю где, но над какой-то пиццерией на всем доме появился портрет, мюрал, то, что они называют, Ирины Заруцкой. И что люди продолжают помнить эту девочку, и что это своего рода трибют, вот это, чтобы, ну, против вот того беспредела, левого беспредела прежде всего, который, понимаете, вот хотят поддержать демократической партии. Потому что, понимаете, так убийство совершил черный, вот его сейчас признали сумасшедшим. То вот, что есть, имеется в виду то, что вот есть то, что то. Вот мы видим. Ну вот я рад, что это происходит. Нас в стране, понимаете, полно каких-то проблем, понимаете. И когда мы выбирали Трампа, мы выбирали его прежде всего, понимаете, на том, что он наведет порядок. Что, а он наведет порядок. Что он будет что-то делать конкретно для того, чтобы поставить все на место. И я лично именно из-за этого за него голосовал. Понимаете? Когда мы говорили, что Байден слаб, что стар, что он в деменции. Когда мы говорили, что Обама раскланивается с арабскими лидерами слишком много. Ну что, не говорили, то говорили. Я это сам помню лично. Я это сам поддерживал, этот разговор. Мы пытались, и мы хотели прежде всего нормальности вот во всем этом. Нормальности. Поэтому вот поэтому я голосовал за Трампа в первый раз и во второй раз. Почему? Потому что мне хотелось, как говорится, уйти от этого сумасшествия, которое нас захлестнуло. Особенно при Байдене, который, понимаете, это контролировать вообще не мог по старости лет. Я это прекрасно понимал, что нужно, понимаете, проводить какие-то очень жесткие превентивные меры для того, чтобы все это прекратилось. Не потому, что я люблю там какую-то, я не знаю, диктатуру. А потому, что нужен порядок хоть какой-то в стране. Если этого порядка нет, то вообще ничего нет. Вот о чем шла речь с самого начала. Если Трамп этого не делает, то тогда смысл его избрания.

0: Нужно, понимаете, нужно что-то давать. Запретить сжигать американский флаг. Вот взять, провести все-таки закон по этому поводу. Нужно довести до конца, допустим, тоже какие-то меры по поводу, я не знаю, укрепления или разговора по поводу НАТО. Что-то где-то как-то одновременно. Что-то мы должны делать, понимаете, что-то довести до конца. Не только начать, понимаете, об этом шуметь и бить кулаками по столу, а что-то доводить до конца именно. А мы только, как говорится, понимаете, разводим колоссальный пар. В конечном счете это... Ну, иди сюда, вот ко мне пришла моя кошка. Да, да, да. В конечном счете... Иди сюда, иди сюда. Она пришла, она тоже слушает политику со мной, она тоже принимает участие, любит, чтобы ее погладили. Она очень ласковая у меня кошечка. Думаю, красавица. Ну, раз я, знаете, я каждый раз говорю, что чем больше я вижу котов и собак, тем больше я понимаю, что люди это очень несовершенные животные по сравнению с ними. Самые совершенные, знаете, люди при наличии ума, при наличии развития делают такие вещи, которые животные не делают. Животные, они убивают, если они хотят кушать. Когда они борются за свою территорию, за выживание, понимаете? Вот тогда они убивают. Это совершенно вот как бы оправданное убийство в моем понимании. Люди делают такие вещи, которые, ну, объяснить невозможно. Добрый день, вы в эфире.
1: Высказывать свое личное мнение, вы имеете на это право, естественно. Но как насчет того поговорки «поживем, увидим»?
0: Я уже живу и вижу. Я уже 2 месяца сижу и вижу. Вы имеете в виду Трампа?
1: Я имею в виду, да. Я имею в виду. И вы же говорите про соглашение.
0: Что еще раз?
1: Вы же говорите про это так называемое соглашение, которое еще никто не видел, никто не читал. Оно будет, вроде бы, будут говорить об этом в пятницу. Дело в том, что, понимаете, вы говорите свое мнение, но панику, которую вы наводите, потому что
0: знаете, это не я, это не я эту панику. Вы почитайте израильскую прессу. Там вас просто, извините, на букву «Х» посылают.
1: Послушайте Дэвид Шарп на русском языке, и вы увидите...
0: Мне не надо Дэвид Шарп, я читаю на иврите. Спасибо, мне не нужен Дэвид Шарп. Спасибо. Понимаете, я спокойно читаю на иврите, перевожу на английский. Я беру источники натуральные. Они там совершенно не стесняются сказать, что они считают. Это пока Биби просто молчит. Но Биби начнет сопротивляться, у него нет выхода никакого. Они уже примерно все понимают, понимаете, только мы с вами пытаемся разводить здесь какую-то бодягу, понимаете, считать, что оно будет как-то по-другому. Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, доброе утро. Ваше мнение, можно узнать ваше
0: да,
2: мнение?
0: Да, да, давайте, давайте.
2: Вот, или предчувствие, или знание, или шестое чувство.
0: Ну да, давайте, да, да, давайте. Ну,
2: окей. Что произошло, вы думаете, в Китае, что после Китая он приехал другим человеком?
0: Единственное, что я могу себе предположить, что на него каким-то образом надавили, чем-то ему пригрозили.
2: Вот это то. Я помню конференцию...
0: Я не думаю, что там какой-то бизнес-интерес.
2: Ну-ну-ну-ну-ну, я с вами согласен на 100%. Но когда ходили Рубио и Хексет, у них были лица, как будто у них кто-то умер в семье. Понимаете, что я говорю? И они на сегодняшний день против его решения. Как можно вообще сразу отдать им 300 миллиардов долларов? Значит, он делает то же самое.
0: Ну, видите, вот только что женщина звонила. Только что звонила и говорит, что мы должны ждать.
2: Меня не волнуют эти женщины. Окей. А то, что у нас в стране происходит, порядка не будет, потому что каждый штат делает все, что он хочет. Понимаете? Я не знаю, что еще сказать. В Израиле Израиле спокойствия не будет, Хизбулла. Но это не прекратится. И я считаю, и я так думаю, что Израиль сделает очень дерзкий поступок, чтобы это все прекратить. Вы понимаете, о чем я говорю?
0: Да, да. Да, они разойдутся с Трампом, они разойдутся с ним.
2: Дерзкий поступок в смысле, или они бомбежку какую-то с серьезным оружием сделают, они не успокоятся, понимаете? И ранее успокоятся.
0: Да нет, они не могут успокоиться.
2: Они должны себя сохранить. А Трамп их просто отдал льву в глотку.
0: Да.
2: Да? Вот и все. Всего хорошего.
0: Всего доброго. Ну вот я же говорю примерно, что произойдет. То есть произойдет какой-то инцидент в Ливане, где и Хизбалла ударит по Израилю. Мы ждем только погибших. Понимаете, у нас работает только кровь. Ударит по Израилю, в Израиле кто-то погибнет, после этого Израиль ответит по полной программе, показав Трампу средний палец, не спрашивая его разрешения, его мнения по этому поводу, и перемирие, и договор закончится. И дальше Трамп останется, понимаете, как говорится, с желаниями заново этот договор восстанавливать. Ну, на здоровье пусть восстанавливает. Это будет очень интересно, как он это будет делать, особенно если будет продолжаться с Хизбаллой. Хизбалла никуда не денется, господа. Они не перестанут быть Хизбаллой. Чтобы мы с вами тут, как говорится, не говорили. Они не перестанут быть тем, чем они есть. Поэтому, что Израиль теперь теряет? У Израиля, понимаете, у Трампа это прогулка в парке, еще раз повторяю. У Израиля это выживание. Поэтому они ради этого выживания пойдут на все. Они не должны допустить новый 7 октября, понимаете? Они не должны это допустить ни под каким предлогом, потому что если будет еще третий раз что-то подобное опять проворонили, знаете, тогда я вам скажу такую вещь, тогда уезжайте из Израиля. Потому что Израиль не способная защитить себя страна. Причем, если она способна себя защитить от армии, окей, да, но она не способна себя защитить от каких-то массовых хулиганов, которые прорывают ее границы. Вот тогда о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
3: Я думаю, нет ничего удивительного в том, что Трамп идет, так сказать, отступает. Он прекрасно понял, он оказался умнее Путина, мне даже это удивительно. Он прекрасно понял, что он в ту же ловушку лезет, что Иран нельзя победить бомбардировками. Вы знаете, как из истории, даже Александру Македонскому не удалось победить Иран.
0: Александр Македонский победил Иран, если вы знаете историю.
3: Если это после этого все развалилось у него. Вот боюсь.
0: Это у него, у него не развалилось, это развалилась империя греков, а не Персидская империя рухнула под ударами Македонского. Было полное поражение, если вы помните историю. Но дело не в этом. Тогда если он понимал это, у него почему не было плана Б тогда с Ираном? Или для чего он начинал это тогда?
3: А вот это вот вопрос, конечно, большой, зачем начинал, когда... Ну, видимо, он считал, как Путин, что там Киев за 3 дня, Тегеран за 3 дня. Но его, видимо, окрылила вот эта в Венесуэле история. И, видимо, он не рассчитал силы, просто то самое не подумал, как говорится. Поэтому...
0: Ну, я с вами согласен, ему... Я с вами согласен.
3: Ему сейчас ничего не остается. Он не может ничего сделать. Он не может вести наземные операции. Ему просто американцы не позволят. Потому что пойдут гробы, пойдет кровь. Ни за что он не сделает этого. А другого выхода нет. Так что вот так.
0: Все
3: элементарно. Ни при чем тут Китай, ни при чем тут...
0: Ну, я тоже, я думаю, что это главная версия. У него, скорее всего, две простые причины, еще раз повторяю, вот я назову их. Экономическая причина, потому что высокие цены на нефть, экономика идет плохо. Инфляция пошла вверх. добавить к этому еще вот эти цены на нефть, если они действительно взвинтятся больше там $100, не дай бог, за баррель, ничего никто сделать не может, экономика идет в одно место. Это перед выборами, это при его каденции. Экономика пока исправится, пока это произойдет. Он уже слетит с трона, понимаете, и его будут проклинать как человека, при котором началась очередная рецессия. По его собственной причине. Поэтому он это жутко боится. Значит, что он делает? Значит, вторая причина. Это техническая проблема при завершении подобной операции. А именно, что с воздуха решить все проблемы серьезных укреплений, серьезного сопротивления невозможно. Это знали еще во время Второй мировой войны. Американцы в свое время поэтому и позволили русским, что называется, Советскому Союзу, руками брать Берлин. Говорится, вам людей не жалко, окей, идите берите. А они сами не спешили брать Берлин. На самом деле же никакого, вот если вы знаете историю, опять-таки, никакого соревнования с американцами у русских по поводу взятия Берлина не было. Американцы абсолютно не хотели брать Берлин, они хотели его окружить, заставить сдаться. Они не хотели его бомбить до такой степени, они не хотели, говорится, воевать на каждой улице. Их это не очень сильно интересовало, потому что они знали, какие потери будут. Поэтому американцы спокойно себе шли в развалочку. Спокойно встречали сдающиеся им немецкие части. Говорится, все это делали и так далее. А русские, понимаете, пошли брать руками. За ценой не постоим, пошли. Нет, ну то есть это подвиг был, конечно, со стороны, понимаете, положить столько людей. Это преступление, одновременно подвиг. Но это чисто манера русских воевать таким образом. Поэтому они им дали позволить так, как в русские воюют. Что в Сталинграде, что на Курской дуге, что под Москвой, что еще где-то. Это была совершенно четкая продуманная ситуация. Здесь, вот в Иране, он это прекрасно понимает, что вот этой вот наземной силы нет. Нет русских. Курды отказались, потому что курдов в свое время Трамп сам послал, продал. Если вы забыли, то они это не забыли. Это было в 2019 году. Значит, у него наземных сил нет. Для наземной операции нужно совсем другое количество солдат. Нужна другая подготовка, нужна другая логистика. Это совсем не так делается, как он это делал сейчас. А сейчас это делалось по системе Бекетер, быстренько. Быстренько не поработает оно. И вот поэтому у него была действительно, вот как вот вы звонили, вы сказали, у него получилась безвыходная ситуация. Что делать? Он себе начал искать, как они говорят, ramp to get out. То есть какой-то мостик, чтобы уйти оттуда. Вот этот мостик он и организовал себе таким образом. Но при этом он кинул Израиль. Ну, что я могу сказать? В Израиле, конечно, не забудут, не простят, понимаете, и самое главное, и не будут подчиняться ему. Но они, в принципе, правы. Абсолютно. Не надо подчиняться подобным приказам. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Всего доброго.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
5: Привет. Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
6: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя. Площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
5: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
7: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Новости,
20: аналитические передачи,
19: репортажи, мнения экспертов
20: и прямые включения из горячих точек со всего света.
19: Все это RTN.
20: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
19: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
20: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
19: RTN. Смотрите лучше.
21: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
22: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В штате Джорджия завершился напряженный раунд внутрипартийных выборов перед ноябрьскими промежуточными выборами. Республиканские избиратели предпочли кандидатуру конгрессмена Майка Коллинза, ориентированного на курс Трампа для борьбы за кресло в Сенате с демократом Джоном Оссофом. В губернаторской гонке от республиканцев выдвинут миллиардер Рик Джексон. Мэр Нью-Йорка Мамдани объявил о завершении приема заявок на бесплатную лотерею билетов на торжественную церемонию в Сити-Холле, посвященную победе Нью-Йорк-Никс. Завтрашние празднования начнутся в 10 утра с традиционного парада по Бродвею через каньон героев и завершатся вручением команде ключей от города. Голландская страховая и инвестиционная группа Aegon официально объявила о выборе Нью-Йорка в качестве места для своей будущей международной корпоративной штаб-квартиры. Процесс переноса юридического адреса в США планируется завершить к началу следующего года, что усилит статус Манхэттена как ведущего мирового финансового центра. Министерство труда потребовало от руководства штатов незамедлительно принять меры по борьбе с масштабным мошенничеством в сфере страхования от безработицы. Исполняющий обязанности министра Кит Сондерлинг направил официальные письма губернаторам всех 50 штатов и 3 территорий. Федеральное ведомство впервые в истории пригрозило урезать административное финансирование тем регионам, которые не смогут навести порядок в распределении выплат. По данным министерства, одним из худших регионов признан Иллинойс, где доля нецелевых выплат превысила 14%, составив более $320 миллионов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что без поддержки США и его лично Израиль не существовал бы. Зеленский позвал Путина на встречу в Америку. Сына Трампа Эрика заподозрили в попытке заработать на турнире UFC у Белого дома. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке проходит гигантская выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 65%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
5: Правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Внимание, сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73, 917-450-73. Моя

полос. Дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, дамы и господа, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены за тарифы повышаются, мы с вами это знаем. Но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, невысоким ценам. Где это сделать? Окей, поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими очками. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей. Вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid'а. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. В этом вы можете сами убедиться, посетив этот дворец. Его адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И, дамы и господа, помните, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Но сегодня мы обернемся к истории. История поразительно интересная, дамы и господа. Речь пойдет о человеке, о котором, к сожалению, мало кто сегодня знает, но этот человек сделал многое для создания государства Израиль. Знаем, что два исторических события обычно называют это предшественниками провозглашения государства Израиль. Израиль был провозглашен 14 мая 1948 года. Что это за события? Первое – это декларация Бальфура в 1917 году. Ну и второе событие – это решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1947 году. В декларации министра иностранных дел Британии Артура Бальфура говорилось о создании в Палестине, я цитирую, национального очага для еврейского народа. После Первой мировой войны, мы с вами знаем, Палестина находилась под британским мандатом, ограниченным 30 годами. Срок мандата истекал 14 июля 1948 года. Именно в этот день Давид Бен-Гурион превозгласил в Тель-Авиве создание государства Израиль. Опираясь при этом на принятую 6,5 месяцами ранее, 29 ноября 1947 года, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о разделе Палестины на два государства, на еврейское и арабское. Итак, декларации Бальфура и решение Генеральной Ассамблеи ООН – это два важнейших события на пути создания еврейского государства. Но было, дамы и господа, еще одно событие, от которого и следует, конечно, вести временной отсчет, приведший к образованию государства Израиль. Это событие случилось 26 годами ранее декларации Бальфура. Произошло это событие в Соединенных Штатах Америки. В 1891 году американский евангелист Юджин Блэкстоун отправил президенту Соединенных Штатов Бенджамину Гаррисону петицию, призывающую Соединенные Штаты содействовать созданию в Палестине палестинского еврейского государства. Петиция, меморандум Блэкстоуна, эту петицию подписали более 400 известных всей стране американцев. В частности, эту петицию подписали финансисты Джон Рокфеллер и Джон Морган, подписал будущий президент Уильям МакКинли, подписал председатель Верховного суда Мелвилл Фуллер,
члены Конгресса, президенты университетов, редакторы крупнейших газет, включая

0: газет, которые существуют и по сей день. Подписали петицию редактора «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «The Boston Globe», «Chicago Tribune» и «Philadelphia Inquirer». Все эти 5 газет существуют до сих пор. Петиция вряд ли привлекла бы такое внимание, если бы не имя автора. Блэкстоун был известен автором, изданной в 1878 году книги. Книга называлась так: «Иисус грядет». Книга получила широкое распространение. Она была переведена на более чем 40 языков. Судьба евреев привлекала Блэкстоуна, стала привлекать, точнее сказать, в середине 80-х годов 19 века, когда он житель Чикаго. Он столкнулся в Чикаго с евреями-иммигрантами из Восточной Европы. Это из России, Польша входила тогда в состав России, Белоруссия, Украина. Несколько слов об этом человеке. Уильям Юджин Блэкстоун родился в 1841 году. Он родился в семье методистов, он от рождения евангелист. Ему не исполнилось 20 лет. Началась гражданская война. Он пытался поступить на военную службу, но не был принят из-за, я цитирую, слабого телосложения. Но он был небольшого роста, такой достаточно худенький. Блэкстоун присоединился к христианской комиссии Соединенных Штатов, которая существовала при штабе генерала Улисса Гранта, и эта комиссия занималась медицинским обслуживанием раненых. Евангелист Блэкстоун рассматривал изначально возвращение евреев на святую землю как прелюдию к их обращению в христианство. То есть он полагал, что евреев нужно обратить в христианство. Эту цель постепенно оттеснила другая цель. Цель спасения евреев, живших в Восточной Европе, ставших жертвой погромов. Это главным образом, конечно, Российская империя. Ну и Румыния, дополним. Он пришел к убеждению о необходимости создания еврейского государства в Палестине. Теперь даты. Даты интересные, и они впечатляют. В 1887 году, 1887 год, Блэкстоун основал в Чикаго комитет по работе среди евреев-христиан, то есть евреев, принявших христианство. Это 1887 год. В 1888 году, на следующий год, Блэкстоун вместе с дочерью посетил Палестину. Он вернулся из Палестины с твердым убеждением: возвращение евреев на историческую родину – это совершенно необходимое, единственно возможное решение проблемы преследований, которым евреи подвергались в других странах. Следующий год, 1889 год, возглавляемая Блэкстоун организация, она называлась так, я скажу, Комитет по работе среди евреев-христиан, она была переименована в Чикагскую еврейскую миссию. Это 1889 год. В ноябре 90 года Блэкстоун созвал конференцию, посвященную прошлому, настоящему и будущему еврейского народа. В конференции участвовали лидеры еврейских и протестантских христианских общин. И участники конференции выступили с призывом передать Палестину евреям. Теперь год, от которого мы должны начать, по большому счету, танцевать. 1891 год. Блэкстоун инициировал сбор подписей под петицией, которая была одобрена на конференции. Петиция вошла в историю как меморандум Блэкстоуна. Вот этот документ. Документ достаточно большой, дамы и господа. Я вам прочитаю его весь от начала до конца, потому что он, во-первых, интересен. На мой взгляд, очень интересен. Во-вторых, я догадываюсь, что мало кто из вас этот документ читал. Ну, тем не менее, вы его можете, конечно, прочитать, залезть, написав в интернете меморандум Блэкстоуна. Итак, этот документ, я его читаю. Что можно сделать для русских евреев? Неумно и бесполезно диктовать России что-то, что касается ее внутренних дел. Евреи жили как иностранцы на территории этой страны на протяжении нескольких веков, и Россия полностью убеждена, что они стали для нее бременем. Ну, как пойдут 2 миллиона несчастных людей? Что с ними происходит? Европа перенаселена. В ней нет места для большого количества крестьянского населения. Могут ли они поселиться в Америке? Потребуются колоссальные расходы, потребуется много времени, многие годы. Почему бы не вернуть евреям Палестину? Согласно Божьему распределению наций, это их неотъемлемое владение, из которого они были изгнаны силой. При их появлении там это чрезвычайно плодородная земля, способная помогать миллионам евреев, которые проведут промышленную вспашку на склонах холмов и в долинах. Они были аграриями и производителями, а также нацией большого коммерческого значения, центром цивилизации и религии. Почему державы, которые на основе Берлинского соглашения в 1878 году отдали Болгарию болгарам, Сербию сербам, не могут вернуть Палестину евреям? Такие провинции, как Румыния, Черногория и Греция, были отняты у турок и отданы их природным владельцам. Дамы и господа, я только прокомментирую немножко по поводу Берлинского конгресса. Это известный конгресс, который привел к перекраиванию границ Европы, особенно Центральной Европы и Восточной Европы. В нем участвовали в Берлинском конгрессе известнейшие деятели. Я назову только трех. Это Отто Бисмарк, это Дизраэли, это премьер-министр Англии, Британии и министр иностранных дел России, императорской России, князь Александр Горчаков. Кто такой Александр Горчаков, я понимаю, полагаю, вы все знаете, поскольку он был соучеником Пушкина в царском лицее, и Пушкин посвятил ему много стихов. Итак, я продолжаю. Разве Палестина не принадлежит по праву евреям? Если евреи будут иметь собственное независимое правительство, евреи всего мира поедут туда, чтобы устроить своих страдающих соплеменников в их исторических жилищах. Более 17 веков евреи терпеливо ждали такой возможности. Они нигде не стали аграриями, потому что считали себя лишь гостями различных народов, и им еще предстоит вернуться в Палестину и начать и пахать свою землю. Каковы бы ни были права турок на владение, они могут быть легко компенсированы евреями путем справедливой передачи части национального долга. Мы считаем, наступило подходящее время для всех наций, и особенно для христианских народов Европы, продемонстрировать свою милость Израилю. Давайте сейчас прямо возвратим евреям их землю, из которой они были так жестоко изгнаны нашими римскими предками. Вот такой меморандум Глэдстоуна. По-моему, это совершенно потрясающий, интересный документ. Напомню, меморандум был отправлен президенту Соединенных Штатов Бенджамину Гаррисону, государственному секретарю Джеймсу Блейну. Он был направлен главам правительств 17 европейских стран, в том числе царю России Александру Третьему и королеве Великобритании Виктории. Для чего он направлен, я цитирую: «Для проведения в ближайшие сроки международной конференции с целью рассмотрения состояния евреев и их притязаний на Палестину в качестве их национального дома». Вот так, никаких международных совещаний не последовало. Президент Бенджамин Гаррисон, я напомню, он был избран в 1888 году и проиграл через 4 года в 1992 году. Кстати, Он и победил в 88 году, а потом и проиграл в 92 году тому самому президенту, который был первым бывшим на посту президента с перерывом в 4 года. Итак, он получил этот меморандум и абсолютно ничего не делал, положил его под сукно. Что это был за президент? Я обнаружил прекрасную характеристику Бенджамина Гаррисона, которую дал Теодор Рузвельт. Ну, Теодор Рузвельт это будет не следующий президент, который станет президентом в 1901 году. Он был Бенджамином Гаррисоном назначен главой комиссии по государственной службе. Такая комиссия существовала. Вот что он сказал о Рузвельте. Прекрасная цитата. Цитирую. К черту президента! Это хладнокровный, ограниченный, предвзятый, упрямый и трусливый старик, политик, который делает все ради личной наживы. Вот такая характеристика президента Соединенных Штатов, человеком, который входил в его администрацию. Итак, главы европейских стран, тоже Александр III, королева Виктория, другие главы, они вообще никак не реагировали на меморандум Блэкстоуна. Но вот венский журналист-международник, венский, столица, Теодор Герцль, он обратил внимание на меморандум Блэкстоуна. Напомню, меморандум Блэкстоуна – это 1891 год. В 1896 году, через 5 лет, Герцль издал книгу, которая называлась «Еврейское государство». В 1997 году он организовал в Базеле Всемирный сионистский конгресс. Принятая конгрессом программа стала основой многочисленных переговоров с целью создать жилище для еврейского народа в Палестине. То есть сначала был меморандум Блэкстоуна, это 1891 год, а Всемирный сионистский конгресс 1897 год, то есть через 6 лет. Блэкстоун стал открытым сторонником сионизма в христианской среде. А меморандум, его меморандум пылился в архивах государственного департамента. Однако американские сионисты не забыли об этом документе. Это были Луиз Брендайс и Натан Штраус. В 1916 году, дата точно 28 января 1916 года, президент Вудро Вильсон номинировал Брендайса в Верховный суд. И в Конгрессе немедленно обнаружились депутаты, не желавшие видеть еврея в высшей судебной инстанции. Это была первая в истории номинация еврея в Верховный суд, Луиз Брендайс. Так вот, Луиз Брендайс обратился к Штраусу, своему хорошему знакомому, тоже сионисту, с просьбой разыскать Блэкстоуна. К этому времени Штраус был владельцем нью-йоркских универмагов «Мейсис». Знаете, такой универмаг? Универмага Эйбрахама Штраус. Он также был известен как убежденный сторонник еврейского государства в Палестине. Он неоднократно бывал в Палестине. Он финансировал создание бесплатных столовых для больных, строил медицинские пункты. При нем был создан в Иерусалиме Центр здравоохранения и заложен еврейский университет. Кстати, дамы и господа, тот, кто из вас бывал в Израиле или не бывал, неважно, знает о городе в Израиле, который называется Натания. Натания. Город Натания назван в честь Натана Штрауса. Итак, Брендайс попросил Штрауса разыскать Блэкстоуна. Штраус его нашел. Блэкстоуну уже было 75 лет. И он послал ему письмо. Письмо следующее, достаточно, на мой взгляд, интересное. Я цитирую письмо, которое Штраус послал Блэкстоуну. «Мистер Брендайс в полном восторге от работы, которую вы проделали в устье сионизма. Было бы приятно услышать, как вам было бы приятно услышать, как высоко он оценивает ваш вклад вашего документа в это дело, то есть сионизм. Более того, он согласен со мной в том, что именно вы отец сионизма, поскольку ваша деятельность началась еще до Герцля. А как вам нравится, дамы и господа, да? Кто у нас создатель сионизма, Герцль или американский евангелист Блэкстоун? И Брандейс попросил Блэкстоуна подготовить новую версию меморанда Блэкстоуна, версию для президента Вудро Вилсона. Блэкстоун откликнулся. Он подготовил новую версию. Меморандум был представлен Вилсону как частное послание и получил поддержку президента. Окей, кто?
1: Леха.
0: Получил поддержку президента Вилсона. Это частное было послание. Я пытался найти, не нашел концы. Это частное послание. Но вот что интересно. Вилсон, президент Вилсон, без колебаний одобрил. У меня передача. Вилсон без колебаний одобрил декларацию Бальфура. Декларация была адресована, это тоже очень интересно. Декларация министра иностранных дел Бальфура была адресована лорду Лайонеллу Уолтеру Ротшильду, лорду, главе еврейской общины в Британии и лидеру сионистского движения в этой стране, в Британии. Вот полный текст, достаточно интересный тоже полный текст, дамы и господа, меморандума Блэкстоуна. Значит, сверху написано, Министерство иностранных дел, 2 ноября 1917 года, уважаемый лорд Ротшильд, имею честь передать вам от имени правительства Его Величества следующую декларацию, в которой выражается сочувствие устремлениям евреев и декларацию, представленную на рассмотрение Кабинета министров. Вот эта декларация. Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижению этой цели. При этом ясно подразумевается, это не должно производить никаких действий, которые могли бы разрушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине или же права и политический статус, которым пользуются евреи в любой другой стране. Я был бы весьма признателен вам, уважаемый лорд, если бы вы довели эту декларацию до сведения сионистской организации. Искренне ваш Артур Джеймс Бальфур. Я делаю небольшой перерыв, дамы и господа, на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
2: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. В центре внимания проходящего во Франции саммита «Большой семерки» оказалась острая дискуссия о будущем индустрии искусственного интеллекта и доминировании американских технологических компаний. Трамп провел ряд встреч с ключевыми фигурами отрасли, включая основателей ведущих лабораторий искусственного интеллекта. На повестке дня стоят вопросы международного регулирования, защиты интеллектуальной собственности и технологического суверенитета европейских государств, выражающих обеспокоенность монополии США в этом секторе. Стали известны подробности временного соглашения между США и Ираном, которое готовится к подписанию в Женеве. Согласно утекшим в прессу копиям меморандума, рамочный документ предусматривает введение 60-дневного режима прекращения огня и полное снятие взаимных морских блокад. Кроме того, Вашингтон обязуется содействовать разблокировке замороженных активов Тегерана на сумму около 300 миллиардов долларов для восстановления инфраструктуры после завершения военных действий санкций, а также начать технические переговоры по пересмотру ядерного досье. Республиканцы и демократы активно ведут борьбу за контроль над Конгрессом. Одними из наиболее обсуждаемых тем остаются миграционная политика, безопасность границ, экономика и избирательное законодательство.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены. Плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Программа Алексея Орлова «Моя Америка».
5: Окей. Прежде чем продолжить интересный, я думаю, разговор, я напомню, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Plus – это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов, повторяю, в миллионный раз повышаются. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним невысоким ценам. Где это сделать, вы прекрасно знаете. Посетите Vision Plus, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Это все новинки от Vision Plus. Vision Plus вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор Flexible оправ. Это очки-хамелеоны, очки с антибликовым покрытием, очки для водителей. Вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Plus работает 7 дней в неделю. Бьет любые цены, и вы можете в этом убедиться лично сами. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 Street. Можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Plus, ваш взгляд на жизнь, 718-998-8400. Итак, мы с вами познакомились с декларацией Бальфура. Я должен сказать, что британские сионисты, лидером которых был Лорд Ротшильд, прекрасно были осведомлены о меморандуме Блэкстоуна. Этот документ широко обсуждался евреями Британии. Но Лорд Ротшильд не был лично знаком с Блэкстоуном. А вот его двоюродный брат, французский барон де Ротшильд, познакомился с американским евангелистом в Палестине в 1888 году, когда Блэкстоун провел там несколько месяцев. Блэкстоун был потрясен благотворительностью Ротшильда. Французский барон финансировал еврейские школы, археологические раскопки. Он основал в Палестине 21 поселение. Меморандум Блэкстоуна был им изучен и в известной степени подталкивал деятельность Ротшильда в Палестине. Итак, истории было угодно упоминать только декларацию Бальфура и решение Генеральной Ассамблеи ООН как два события, приведшие к созданию в Палестине еврейского государства. Но к этим двум событиям следует необходимо добавить предшествовавший им меморандум Блэкстоуна. Он был написан американским евангелистом Уильямом Юджином Блэкстоуном еще до того, как Теодор Герцль созвал первый сионистский конгресс. Блэкстоун скончался в 1935 году, он не дожил 13 лет до рождения в Палестине еврейского государства. Что касается де Ротшильда, то интересный факт. Давид Бен-Гурион объявил создание государства Израиль в доме, который находится в Тель-Авиве на авеню Ротшильда. Именем Ротшильда в Израиле названы многие городки, поселки, улицы, площади. Этот человек сделал де Ротшильд колоссально для того, чтобы в Палестине создалось еврейское государство. И об этом, дамы и господа, мне кажется, абсолютно необходимо знать сегодня, когда в нашей стране, увы, увы, увы, растет антисемитизм. Мы должны знать, что на самом деле способствовало созданию государства Израиля. И, дамы и господа, сегодня у нас среда, правильно? Ну и по средам я представляю вам Майкла Брука. Кто такой Майкл Брук, я надеюсь, вы хорошо знаете. Он возглавляет бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. И я сразу же отмечаю, как всегда, мое пожелание, чтобы никто из вас не становился участником дорожно-транспортных происшествий и чтобы несчастные случаи обошли вас стороной. Добрый день, Михаил.
6: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности, ни в какие accidents. Если все-таки что-то случилось, самое лучшее – это иметь мой телефон у себя под рукой. Создайте контакт в своем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой номер, 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете прямо загрузить себе мою визитную карточку. И у вас все мои координаты будут всегда под рукой. Если, не дай бог, что-то случилось с вашими друзьями, знакомыми, близкими, сослуживцами, на работе, дома, на машине, и вы почувствовали какое-то недомогание, особенно если это касается шеи, спины, поясницы, то есть травмы, связанные с позвоночником, или, не дай бог, какой-то перелом, споткнулись, упали, что-то себе сломали. Во всех этих ситуациях самое главное – это как можно быстрее проконсультироваться, потому что если вы мне позвоните, а звонить вы мне можете любое время дня и ночи, любой день недели, я вам сразу дам консультацию, на что обратить внимание, какие доказательства собрать. А потом сразу же свяжу вас с адвокатом, который специализируется именно на данной конкретной ситуации. И это будет залогом успеха.
5: Майк, нам позвонил радиослушатель. Он живет в многоквартирном доме. Он ехал в лифте. Лифт остановился не там, где следует. Дверь открылась, он споткнулся об образовавшуюся ступеньку, полетел вперед, и он повредил лицо и руки. И вот он спрашивает, можно ли что-то доказать вот в такой ситуации, если теперь лифт работает исправно. Он не успел сфотографировать то, что было. Как теперь доказать, что эта травма произошла именно из-за лифта?
6: Я даю адвокатов, которые специализируются на таких делах. Эти адвокаты провели уже сотни аналогичных дел, и они точно знают, как правильно собрать доказательства. Они используют много разных вариантов. Иногда им удается несколько раз погонять лифт и засечь момент, когда он неправильно останавливается. Иногда они берут разные записи обслуживания этого лифта. Иногда просто собирают свидетельские показания других жильцов в доме. Существует очень много способов, как собрать доказательства. И если они доказывают даже какой-то процент вины руководства этого здания или хозяев этого здания, тогда они могут получить значительную сумму со страховки. Я приведу пример. Ко мне обратился парень по имени Даниил. Он тоже выходил из лифта, и лифт остановился ниже, поэтому он споткнулся, полетел вперед, сломал челюсть и разбил лицо. Когда он мне позвонил, он задал точно такой же вопрос, как и вы. Как можно доказать, что лифт остановился ниже, если теперь он останавливается ровно? Я связал Даниила с мощной адвокатской фирмой, очень агрессивной. Главный адвокат этой фирмы нанял специального инженера, который проверил всю историю ремонта лифта, собрал свидетельские показания в этом здании и сумел доказать, что лифт действительно иногда останавливается ниже. Благодаря этому он получил для Даниила через суд 150 тысяч долларов. Так что если что-то подобное происходит при любой травме в общественном здании, как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в своем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610, и всегда носите с собой.
5: Большое спасибо, Майк, за ответ. Я думаю, наш радиослушатель удовлетворен. Теперь у нас есть вопрос от Игоря.
7: Майкл, я работаю на стройке, и на меня другой рабочий уронил трубу. Она попала мне прямо на голову. Врачи сейчас говорят, что у меня очень серьезная травма головного мозга, и что у меня теперь будут проблемы всю жизнь. Но мой босс, когда я к нему обратился, сказал, что виноват тот рабочий, который уронил трубу. И что я могу его судить? А он тут ни при чем. Так ли это? С этого рабочего я, скорее всего, ничего не смогу получить. У него вряд ли есть какие-то деньги. Так что мне делать в такой ситуации?
6: При любой ситуации, особенно в штате Нью-Йорк, если вы работаете на каком-то строительном объекте, или на вас что-то упало, или вы откуда-то упали, действуют совершенно особые законы. Даже не требуется во многих случаях доказывать, есть ли чья-то вина в этом или нет. Все равно можно получить деньги с огромной страховки, которой покрыт главный прораб, General Contractor по-английски, и хозяин объекта. Эти страховки покрывают такие травмы по особым законам. Чтобы получить деньги с этих страховок и получить большие суммы, нужен специализированный адвокат, которого я вам и дам. Этот адвокат в совершенстве знает эти хитрые законы, и только он умеет получать максимум в подобной ситуации. Поэтому другие адвокаты посылают к нему людей, которые получили травмы на строительном объекте, и сами даже не пытаются браться за такие дела. Я вас сведу с этим адвокатом напрямую, и я не сомневаюсь в успехе. Я приведу следующий пример. Ко мне обратился радиослушатель по имени Натан. Это было 1.5 года назад. Натан нес трубы на стройке, потерял равновесие и упал, а трубы упали на него сверху. Он получил травму головного мозга и частично потерял слух. Его босс собрал подписи с других рабочих, что это его вина. И он мне позвонил и спросил, можно ли все-таки какую-то компенсацию получить. Я дал Натану вот этого специализированного адвоката. Он лучший адвокат всего штата Нью-Йорка. К нему все другие адвокаты посылают свои дела, связанные с травмой на стройках. Этот адвокат является общепризнанным экспертом в таких кейсах. Он получил для Натана ни много ни мало 3,5 миллиона долларов. Так что запишите мой телефон, Майкл Брук, 718-256-5610. Создайте мой контакт в своем мобильном телефоне, всегда носите с собой. Если вы прямо сейчас в интернете наберете мой номер 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете прямо сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она всегда у вас будет под рукой, как палочка-выручалочка.
5: Я благодарю вас, Майк, от имени Игоря. И у нас есть вопрос от Инны.
8: Здравствуйте, Майкл. У меня такая история. Я шла по пешеходному перекрестку на нерегулируемом перекрестке. Там ни светофора, никаких знаков нет. Просто пешеходный переход. И вот машина, пролетая мимо, немного меня зацепила. Я полетела вперед и очень сильно ударилась руками и грудью о тротуар. Приехала полиция, и водитель им сказал, якобы я кинулась назад, и поэтому он меня зацепил. Можно ли в такой ситуации его обвинить? И как доказать, что все-таки он виноват?
6: По правилам движения, водитель, когда подъезжает к пешеходному переходу, обязан полностью остановиться, если он видит, что какой-то пешеход переходит дорогу. Поэтому никаких оправданий, что вы там качнулись или не качнулись. Вы могли танцевать на этом пешеходном переходе, он должен был стоять и ждать, пока вы не уйдете, и не имел права проезжать. В данном случае я дам вам адвоката, который специализируется на делах, когда машина сбивает пешехода, и который выиграл тысячи таких кейсов, как ваш. Я не сомневаюсь абсолютно в успехе. Приведу пример. Ко мне обратился радиослушатель по имени Роберт. Он шел по пешеходному переходу без светофора, как и вы. И водитель на скорости ударил его со спины, так что он упал и ударился головой об асфальт. Получил травму головы и спины. Водитель сказал полиции, что Роберт неожиданно качнулся назад, и поэтому он его зацепил. То есть ситуация была абсолютно аналогичная вашей. Когда он мне позвонил, я сказал, что нет никаких оправданий для водителя, который сбивает человека на пешеходном переходе. Я дал ему адвокатскую фирму, которая сначала получила весь страховой полис этого водителя. Слава богу, у него была приличная страховка $100,000. Затем они еще судили его персонально. И у него оказалась еще специальная страховка личная, «Амбрелла». И получили с нее еще 400 тысяч. Таким образом, компенсация для Роберта составила $500,000. Запишите мой мобильный телефон 718-256-5610. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. Всегда носите его с собой, как палочку-выручалочку при любых автовариях, особенно, когда машина сбивает пешехода. Надо звонить мне немедленно, в любое время дня и ночи. Я немедленно приду к вам на помощь, дам совет и свяжу с адвокатом, который специализируется на данной конкретной ситуации и который был успешен в таких делах последние 15-20 лет. И это будет залогом успеха. Итак, еще раз, мой телефон 718-256-5610, Майкл Брук. Наберите на интернете, попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мои все данные, и у вас все будет всегда под рукой.
9: Большое спасибо, Майк, за интересную информацию, которая наверняка полезна всем нашим радиослушателям. И мой призыв каждому радиослушателю. Не попадайте в дорожно-транспортные происшествия, но имейте про запас телефон Майка Брука. Большое спасибо, Майк.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610 256-5610.
4: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
5: Еще раз добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами прекрасно знаем, что в ноябре нас ждут промежуточные выборы. Это будут обмениваться, меняться, скажем. Все 435 мест в Палате представителей на кону находятся. Ну, некоторые 100% выиграют республиканцы, некоторые 100% выиграют демократы. Там округов, которых, ну, будет большая борьба, но я думаю, не больше 30. Ну, в Сенате разыгрывается 33 места. И мы с вами знаем о решении Верховного суда, связанное с районированием, нарезкой избирательных округов по расовому принципу. По расовому принципу ныне запрещено нарезать избирательные округа. По политическому в это дело Верховный суд не вмешивается, но когда дело касается расовых, то вмешивается. Итак, ну поскольку было решение Верховного суда, то штаты республиканский, где губернаторы республиканцы, и законодательные собрания, обе палаты законодательного собрания принадлежат, находятся под контролем республиканцев, они взялись за дело. Не все штаты, Индиана, например, не занялся, но некоторые занялись. Штат Флорида этим делом занялся. И в штате Флорида после районирования возникло только 4 округа, в которых, ну, не гарантирована победа афроамериканцев, но возможно. Хотя в одном почти что считалось гарантированно. Всего во Флориде 28 округов. Теперь 24 это отданы республиканцам. Но опять-таки у республиканцев будут, конечно, соперники демократы, поэтому говорить о 100%-ной успехе республиканцев абсолютно не приходится. И 4 округа, в которых преимущество, в общем, демократов. Причем один из этих округов, он имеет название 20, он на протяжении многих-многих-многих лет представлен в Палате представителей, избирает афроамериканца. Но, естественно, этот округ остался, и демократы считали, черные демократы в первую очередь, что этот округ, это место, этот мандат, депутатский мандат принадлежит им. И тут случилось нечто непредвиденное. Я должен сказать, что когда я раскопал эту историю, ну, я не могу сказать, что я своим глазам и ушам не поверил, но это было достаточно интересно. Почему? Потому что демократы, как только Верховный суд принял вот такое решение, они всюду стали говорить, что это возвращение Джима Кроу, этого ужасного закона, который в Южных Штатах не подпускал черных никуда, что этот Верховный суд такой-сякой, мы демократы, мы за то, чтобы чем больше черных будет афроамериканцев в Конгрессе, тем лучше. И вот что выяснилось. Значит, этот округ, повторю еще раз, он 20-й округ, он находится на юге Флориды, который гарантирует победу черным, и вдруг, внезапно, интерес к депутатству в этом округе проявила Дерби Вассерман Шульц. Ну, мы эту даму прекрасно знаем. Она уже, по-моему, 20 с лишним лет находится в Палате представителей. Она была председателем Национального комитета Демократической партии. Ну, в общем, известная гражданка. В результате районирования, проведенного Флоридой, Флоридским законодательным собранием, округ, в котором она побеждала уже 11 раз, то есть она уже 22 года она в Палате представителей, это границы этого округа были пересмотрены. И победа ей в этом округе, в котором она уже 11 раз побеждала, ей абсолютно не гарантировано. Скорее всего, она этот округ проиграет. И вот эта демократическая дама, которая на всех углах и перекрестках клиняла Верховный суд за то, что он сокращает число афроамериканских депутатов в Палате представителей, эта самая дама, что она сделала? Она выдвинула свою кандидатуру как раз в том самом округе, где черным, казалось бы, гарантирована победа. То есть, значит, гарантирована победа демократической партии. Мне говорят, что мое время истекло. Я продолжу этот разговор, достаточно интересный разговор. Есть о чем поговорить в связи с дамой Дебби Вассерман Шульц. А будет небольшой перерыв на рекламу, на выпуск новостей. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут, дамы и господа. Окей. Мне говорят, что у меня еще время. Итак, что происходит? Значит, на это место претендовали еще 4 черных человека. Значит, они созвали совещание для того, чтобы решить, кто из этой четверки будет участвовать в праймерис против этой белой дамы Вассерман Шульц. Совещание проходило в четверг на прошлой неделе. Оно ни к чему не привело, потому что каждый из этой четверки афроамериканцев утверждал, что более достойного соперника госпоже Вассерман Шульц, чем он не существует. Таким образом, на предстоящих праймерис, демократических праймерис, в этом демократическом округе будет участвовать одна белая дама и четыре черных. И можно со 100% уверенностью утверждать, что эта черная дама, она, в общем-то, белая дама, она одержит победу. Интересно, как реагировала на все это фракция Демократической партии в Палате представителей. Ну, возглавляет эту фракцию, мы с вами знаем, черный мальчик из Бруклина, Хаким Джеффрис. Ему, естественно, был задан вопрос, как он относится к тому, что белая дама собирается выкинуть из Конгресса, из Палаты представителей черных. Значит, он отказался отвечать на этот вопрос. Он отказался комментировать вообще происходящее. Более того, когда демократам Палаты представителей предстояло назвать главного своего человека в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, то никто иной, как Хаким Джеффрис, он, кстати, афроамериканец, он выдвинул эту даму на место главного представителя демократов в Комитете Палаты представителей по иностранным делам. Вот такие дела, дамы и господа. Более того, эта дама не собирается отступать. Она сказала, ой, мои избиратели с удовольствием всегда меня приветствовали. Интересная деталь, кстати. Она живет, ее место, дом, где она живет, он не находится в том самом округе, в котором она выдвинула свою кандидатуру. В прежнем округе, в котором она не выдвинула свою кандидатуру, она живет в этом округе. Ну, а она теперь претендует на депутатский мандат, естественно, в том округе, в котором она не живет. Вот такие дела, дамы и господа, происходят в Демократической партии. На словах они за афроамериканцев, когда дело доходит до практики.
4: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: На волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Белый дом продолжает настаивать на ужесточении требований к регистрации избирателей, тогда как оппоненты администрации Трампа предупреждают о возможных ограничениях избирательных прав. Полемика обещает стать одной из центральных тем предстоящей избирательной кампании. Дополнительное напряжение вызывает спор вокруг продления действия закона о внешней разведке ФИСА. Белый дом настаивает на увязке ряда законопроектов, касающихся выборов и национальной безопасности. Дискуссия в Конгрессе продолжается. Администрация Белого дома усиливает давление на Израиль с целью синхронизировать мирные инициативы в регионе. Трамп выступил с редкой публичной критикой военной тактики Иерусалима на юге Ливана. Поводом стали заявления иранской стороны о том, что соглашение с США должно автоматически распространяться на прекращение огня между Цахал и Хизбалла. Премьер-министр Израиля Нетаньяху подобное утверждение категорически отвергает, заявляя, что израильская армия не намерена покидать занятые приграничные районы Ливана. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп заявил, что без поддержки США и его лично Израиль не существовал бы. Зеленский позвал Путина на встречу в Америку. Сына Трампа Эрика заподозрили в попытке заработать на турнире UFC у Белого дома. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке проходит гигантская выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 65%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
12: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
11: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
12: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
11: Вы хирург-оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
12: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
11: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
12: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
11: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
12: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
11: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
12: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
11: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
12: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
11: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101.

0: бонды пошел вниз, сами бонды чуть упали, и биржа развернулась, прошла вниз, закрылась следующим образом. Индекс Dow Jones упал на 507 пунктов, 1%. 51 493, конечный результат. Standard & Poor's 500, минус 91 пункт, 1,2%. 7420, конечная остановка. Nasdaq остановился на отметке 26022, упав на 355 пунктов или процент с третью. Транспортный индекс потерял 3%, и Russell 2000 минус 0,7%. Нефть минус 28 центов. Один баррель Брента стоит $76.85. Золото минус 70 долларов 80 центов. $4285 стоит унция золота. Унция серебра стоит $68.04. 1 евро равен $1.15. Пятилетние госбумаги дают 4,266%. За 10 лет можно получить 4,489%. И 30-летние госбумаги дают 4,928%. За границей сегодня Англия плюс 0,15%. Франция минус 0,2%. Германия плюс 0,1%. Швейцария плюс 0,4%. В Азии японский Никей прибавил 0,7%. Шанхай плюс 0,4%. И Гонконг минус 0,75%. На бирже Standard & Poor's 500 лучше всех была Moderna 11,5%, Robinhood поднялся на 8,8%, GE Vernova была в плюсах, Vertiv Holdings и Western Digital тоже поднялся хорошо. В минусе были Carvana, EcoStar, Equigas, Aplavin и Chart Communications. На NASDAQ Arm Holdings, Western Digital, Applied Material, Broadcom и Marvel Technologies поднялись. Упали Aplavin, Chart Communications, Old Dominion, Meta и Adobe. На Dow Caterpillar, Goldman, JP Morgan, Merck и American Express были лучше всех, причем American Express даже упал на 0,05%. В минусе были Salesforce, Microsoft, Amazon, IBM и Home Depot. Microsoft упал на 14,92, Meta упала на 32,63, Nvidia потеряла 2,76, Micron поднялся на 22,43, Devon Energy минус 31 цент. Dell поднялся на 15,24. Circle Internet был в небольших плюсах. А Broadcom плюс 16,90. Home Depot минус 9,61. И Reddit потерял 9,44. Visa минус 2,74. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию для конкретных действий. Пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам. Да, SpaceX сегодня впервые упал. Минус $9.98. Они закрылись на 191 доллар или 82 цента. Я вам говорил вчера, что ни одна компания не может идти только вверх. Остановка должна быть сделана, и всегда доходит какая-то точка, когда инвесторы начинают брать прибыль. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099.

0: Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.

0: своей сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
2: Теперь действительно добрый вечер. С вами действительно Алексей Орлов, дамы и господа. Передача «Моя Америка» продолжается. Мы вступаем во второй час. И через полчаса вы можете присоединиться к разговору. Телефон для связи обычный 718-390-90-718-303-9090. Но если вы хотите выйти со мной на связь, мой интернетский номерок такой, адрес такой. Number one, цифру один ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV, sabachenca@gmail.com. One Маша Орлов @gmail.com. Я напомню, дамы и господа, что спонсором программы «Моя Америка» является Дворец зрения Vision Palace. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках, к сожалению. Я давно нуждаюсь, кто-то из вас нуждается. Ну, цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекраснейшая возможность приобрести очки еще по старым дотрамповским ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также очки самозащитные, солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Это все новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепнейший выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете убедиться в этом сами, побывав 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол Ист, 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну и мы, как с вами договорились уже 2 недели назад, какое-то время я уделяю спортивным делам. Ну, никаких очков, метров, секундов не будет. Итак, у нас проходит Кубок мира по футболу, и страна стоит, ну, скажем, на ушах. Это у нас сегодня. Что было раньше? Вот я вспоминаю, дамы и господа, 1982 год. Значит, никто, конечно, футбол не показывает. Чемпионат мира происходит в Испании. Ничего. Вот финальный матч. И я в этот день, мой сын находится в баскетбольном лагере в Трентоне, это столица Нью-Джерси, недалеко от Трентона. Ну и приняв сына из баскетбольного лагеря, я решил найти какой-то бар, где показывают финальный матч. Ну я знаю, играет Италия, играет с Германией. Ну тогда я называла Западной Германией Германией. И я во всей столице штата Нью-Джерси, Трентоне, не нашел вообще бара, в котором бы показывали чемпионат мира по футболу. Это было в 1982 году. Давайте сразу же мы перекинемся в 1900, 94-й год. Это чемпионат мира в Соединенных Штатах. Причем чемпионат мира проходит в стране, где нет профессиональной футбольной лиги. Кстати, когда Соединенным Штатам давали этот чемпионат 94-го года, то было поставлено условие, что вы должны создать лигу, футбольную лигу. Вот и футбольная лига, она возникла в 95-м или в 96-м году, но сразу же выполнили обещание, возникла лига. 24 команды участвовали в чемпионате. Какой интерес Соединенные Штаты выражали к этому чемпионату? Абсолютно, никакого интереса не выражали. Опрос показывал, что только один человек из 10 вообще в Соединенных Штатах знает, что в этой стране проходит чемпионат мира по футболу. Причем интересно, вот это я выудил. Томми Лассорда, это был менеджер команды Лос-Анджелес Даджерс, бейсбольной команды, легендарный менеджер, главный тренер, значит. Он, давая интервью перед началом чемпионата по футболу, он выразил уверенность, что Кубок мира, что звание чемпиона мира выиграет Соединенные Штаты Америки. Вот такие были дела в 94-м году. Причем, тем не менее, стадионы были переполнены. Это, кстати, связано с тем, что в Соединенных Штатах очень хорошо работает реклама. Рекорд посещаемости в среднем за матч, установленный тогда, в 94-м году, до сих пор не побит. Средняя посещаемость матча до сих пор не побита. Это в стране, где о футболе мало кто что-нибудь знал. Я напомню, дамы и господа, Соединенные Штаты не стали, естественно, чемпионами мира. Было 24 команды, сейчас у нас 48. 24 команды, они разбиты были на 6 групп, по 4 команды в каждой, по 2 команды из группы автоматом выходили в следующий этап, и выходила команда, которая займет третье место в группе, одна из 6, 4 команды из 6 групп, 4 команды, третье место. Так вот, Соединенные Штаты выступали в группе A, заняли как раз третье место. И это третье место помогло американцам шагнуть дальше. Ну, в 1/8 финала, в первом кубковом матче Америка играла с Бразилией. Бразилия выиграла у Соединенных Штатов 1-0. Ну, я напомню, что этот чемпионат решался по пенальти, потому что Бразилия и Италия не выяснили отношения, кто из них лучше в течение 90 минут и 30 минут дополнительного времени, и бразильцы победили по пенальти со счетом 3-2. И так это то, что самое было. Причем никакого абсолютно интереса к футболу не было. Сегодня мы стоим, вообще Соединенные Штаты, то, что происходит в нашей стране, ну, действительно, мы можем сказать, что футбольный ажиотаж достиг какого-то необычайного уровня. И это все происходит, дамы и господа, опять-таки, каждый из вас, кто вспоминает 90-е годы, я не говорю о 80-х годах, то не было футбола. У меня есть прекрасное воспоминание американского журналиста, кстати, американского журналиста, англичанина по рождению, у него родня живет в Англии, он прибыл в 94-м году, как раз когда чемпионат мира был, он уже в это время жил в Соединенных Штатах, он жил в Чикаго, кстати, и он, когда первый матч турнира был в Чикаго на Soldier Field, это знаменитый стадион для американского футбола, и он, будучи уверенным, что футболом никто не интересуется, он пришел на этот матч, и он был абсолютно поражен, потому что Германия играла с Боливией, он напомнил, полный этот стадион был полностью забит народом. Причем он напоминает, что тогда самые дорогие билеты стоили $25. Это 94-й год. Самые дорогие билеты стоили $25. Сколько сегодня стоит самые дорогие? Окей, какие-то баснословные суммы. Итак, это 94-й год. Теперь. Сегодня все иначе, дамы и господа. Каждый из вас, кто интересуется футболом, в частности, я интересуюсь футболом, я интересуюсь чемпионатом Англии, это у нас премьер-лига, чемпионат премьер-лиги. Тот из вас, кто в курсе более-менее дел, прекрасно знает, что это сильнейшая сильнейшая футбольная лига. Ну, в Европе она и национальная, она и в мире самая сильная, конечно, эта лига. Так вот, опять-таки, каждый из нас, кто болеет за команды премьер-лиги, может смотреть свои команды в каждом туре английского чемпионата. У нас это показывает американское телевидение, опять наше телевидение показывает, каждую игру чемпионата премьер-лиги. В самой Англии. Окей, очень часто многие матчи телевидения не показывают, заранее об этом известно, по той простой причине, что им нужно заполнить стадионы. Поэтому телевидению говорят, эти матчи можно показывать, но заранее составляется расписание, поэтому там известно, какие матчи транслируются и какие нет. Вполне может быть, что я болельщик Арсенала, например, если бы я был в Лондоне, в то время, когда моя команда играет в чемпионате Англии, в премьер-лиге, и у меня бы не было билета на стадион, вполне может быть, что я бы этот матч не смог бы увидеть. Во всяком случае, не смог бы увидеть в прямой трансляции. В записи, возможно, я смог бы увидеть, но в прямой трансляции это совершенно исключено. Теперь обратимся сразу же к популярности европейского футбола, у нас он называется «Сакер», кстати, опять-таки, лучший в мире футбольный журнал на английском языке, выходящий в Англии, называется «World Soccer», то есть мы называем «Сакер» футбол, европейский футбол у нас в стране, но оказывается, выходящий в Англии футбольный журнал имеет название «World Soccer». Теперь о популярности европейского футбола, сокера в нашей стране. Опять-таки, у нас есть опрос, проведенный журналом «Экономист». Это известный английский журнал, он вообще по вопросам, конечно, экономики. Выяснилось, что на первом месте популярности у нас стоит американский футбол. На втором месте баскетбол. А футбол, европейский сокер, опережает по популярности бейсбол. Это опрос журнала «Экономист». Я, честно говоря, несколько, ну, сомнением отношусь к этому опросу. Ну, что есть, то есть. То есть мы сейчас живем в то, что называется интернетская эра. И эти футбол мы можем смотреть и по компьютеру, мы можем смотреть в живом телевидении. Опять-таки по компьютеру. Я, например, подписан на несколько каналов спортивных, с тем, чтобы, кстати, не только спортивных, это не только спортивные команды, но эти каналы показывают в том числе и европейский футбол. Это Paramount Plus, есть такой канал, конечно, вы знаете, и Peacock, вы знаете, тоже такой канал. Они показывают не только массу, кинофильмы, все что угодно, представления какие-то, все. Но я подписан на эти каналы, потому что я на них могу смотреть футбол. Это у нас сегодня. Опять-таки, это достаточно интересный факт, потому что сегодня, ну, подписка на канал стоит, окей, дорого, недорого, но я плачу 10,99 центов в месяц за один канал и, по-моему, 8,99 центов за другой канал. Ну, и таких, как я, Гавриков, в Соединенных Штатах, действительно, не миллионы, то сотни тысяч. Поэтому это телевидение, которое показывает европейский футбол, оно имеет, в общем, достаточные деньги только благодаря подписке. Окей, теперь, опять-таки, что сейчас мы помешаны на футболе в Соединенные Штаты. Это вот еще даже другой пример. Например, когда американская команда открывала чемпионат, играла первый матч чемпионата, это было в прошлую пятницу, я собирался смотреть, у меня в пятницу, я занят, у меня рабочий день, я сижу дома, но есть спортивный бар, в который я время от времени хожу. Спортивный бар я люблю, особенно студенческий баскетбол, там смотреть американский футбол. Я зашел просто узнать, так сказать, вот они показывают, да, конечно, они будут показывать, но они сказали, так сказать, Алекс, если вы хотите смотреть, у нас Соединенные Штаты будут играть с Парагваем, то, пожалуйста, закажите заранее места, потому что у нас все будет забито, и никаких мест посадочных не будет. Он мне когда это сказал, я опять-таки сразу же вспомнил Трентон 1982 год, когда я пытался найти хоть какой-то спортивный бар, в котором показывали бы финальный матч чемпионата мира по футболу. Этого я никак найти не мог. Ну и если говорить, например, о популярности футбола теперь в нашей стране, значит, мы с вами прекрасно знаем, но тот, кто интересуется более-менее спортом, что когда наступит август, ну или конец июля, середина июля, то в нашу страну хлынут команды, сильнейшие европейские команды, которые будут готовиться к очередному сезону, к очередному чемпионату, будут готовиться в Соединенных Штатах и будут проводить тренировочные эти матчи, называют френдли, дружественные, но это тренировочные матчи подготовки к сезону. И вот интересная цифра. Значит, в 2014 году, когда американцы уже разобрались, что такое есть европейский футбол, была тренировочная игра на стадионе, футбольном стадионе Мичиганского университета. Это футбольный стадион, он, в общем-то, для американского футбола стадионы. Играли Манчестер Юнайтед, и это английская команда, и испанская команда Мадридский Реал. Этот стадион был забит под завязку. 110 тысяч болельщиков пришли на товарищеский матч. Вот что такое, во что превращается футбол. Популярность футбола в нашей стране. Окей, и сегодня я, например, у меня есть футболка с Арсенала. Ну, у меня, естественно, есть бейсболка тоже с Арсеналом. И очень часто, когда я иду по магазину или еще где-то, недавно, прошлой неделе, две недели назад я зашел в свой банк, в The First National Bank, у меня кепка арсенальская, и девочка, которая там видит эту кепку и говорит: «О, вы болельщик Арсенала, я болельщик Манчестер Юнайтед». Вот так, теперь у нас такой футбол, дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу. Окей, после этого я вызываю вас уже на разговоры со мной. Мы обсуждать мы можем все, что угодно. Не обязательно по теме, не обязательно то, что я говорил, не обязательно спорт. Все, что угодно. Я жду вас, дамы и господа. Будет небольшой перерыв.
3: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Полицейские кордоны в Гарлеме вызвали недовольство жителей. Правозащитники и общественные активисты Нью-Йорка потребовали от руководства полиции объяснений по поводу избыточных мер безопасности во время трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Жители Гарлема столкнулись с жесткими ограничениями. Полиция перекрыла два квартала на 116-й улице, известной как Маленький Сенегал, в разгар матча сборных Франции и Сенегала. Жители пускали через КПП только после проверки документов, что в департаменте назвали контролем толпы, несмотря на присутствие всего около сотни человек на тротуарах. При этом аналогичные футбольные фан-зоны в Челси и Бруклине патрулировались в обычном режиме. Городское транспортное управление и полиция Нью-Йорка опубликовали план перекрытия улиц в связи с завтрашним парадом. Движение транспорта в Нижнем Манхэттене будет полностью заблокировано по всему маршруту следования колонны от Беттери-парка на север до Сити-холла. Первые ограничения начнут действовать уже сегодня ночью для установки защитных ограждений. Город уже выделил дополнительные бригады и спецтехнику, которым предстоит убирать тонны конфетти и бумажной ленты сразу после прохождения праздничной процессии. Экономические советники мэрии Нью-Йорка представили первые расчеты долгосрочного эффекта от переноса штаб-квартиры финансового гиганта Aegon в Манхэттен. Решение совета директоров корпорации открыть главный офис в Нью-Йорке к середине следующего года повлечет за собой создание сотен высокооплачиваемых рабочих мест в сферах корпоративного управления и управления активами. Эксперты отмечают, что этот шаг подтверждает статус города как главной финансовой гавани, способной привлекать крупнейших институциональных игроков из еврозоны, несмотря на глобальную нестабильность.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: В пяти районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
7: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
1: Окей, мы на финишной прямой, но прежде чем принимать звонки, подождите секундочку, одну минуту, дамы и господа. Я напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – Дворец зрения Vision Palace. И я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов «Негодяй Трамп» повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Окей, поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ. Это очки-хамелеоны, очки с антиблинковым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Ну и принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете убедиться в этом сами, посетив этот дворец. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Добрый-добрый день. Вы на проводе, Алекс, я вас слушаю.
2: Здравствуйте, дядь Леша, это Алексей Купсон. Несколько вещей, но я быстро. Во-первых, я хочу наградить вас титулом. Это абсолютное из уважения. Я хочу провозгласить вас русско-американским Марком Левином. Мне кажется, что вы по бескомпромиссности и убежденности, по стилистике и даже немножко внешне похожи на Марка Левина. Кстати, по твоей же логике, возможно, Вадима Ярмолинца, например, можно назвать русско-американским Такером Карлсоном. Первая тема, которую вы затронули, очень интересный был рассказ про вот этого христианского сиониста Блэкстоуна. Я просто хотел упомянуть, что были предтечи, наверное, даже еще раньше его, у сионизма, были предтечи среди некоторых ортодоксальных раввинов, таких как Калишер и Алкалай, но поскольку в целом ортодоксальная община не восприняла в свое время сионизм, то эти имена, они очень мало кому известны. Вот. А теперь три вопроса, если позволите. Во-первых, что вы могли бы сказать в ответ на утверждение Гевина Ньюсома, что 70% экономики США делается в синих, то есть демократических штатах? И два спортивных вопроса. Ну, один спортивно-политический. Слышали ли вы про идею хоккейного матча товарищеского между США и Россией, якобы назначенного на 1 июля? И во-вторых, чисто спортивный вопрос. Вот в свое время New England Patriots в НФЛ попались на том, что они шпионили за командами соперников. И их как бы пожурили, но никак не наказали. А в конце прошедшего регулярного сезона в Англии команду Саутгемптон, которая, кстати, выиграла у вашего и моего во многом любимого Арсенала в Кубке Англии, в чемпионшипе отстранили за что-то похожее, отстранили их от права играть решающий матч, за право перейти в премьер-лигу, потому что они тоже шпионили за командами соперников, там за Миддлсбро, еще за кем-то. Вот в чем разница, почему Патриот в свое время простили, там лет сколько, 15 назад, а Саутгемптон наказали? Спасибо, слушаю ваши ответы.
1: Окей, я сразу же начну с ответа на второй вопрос. Ну, у каждой лиги свои правила. Знаешь, у Американской национальной футбольной лиги, видимо, такое правило. Если шпионить, то можно пожурить, нажить какой-то штраф, лишить права драфта какого-то, первого драфта, не знаю, в первом раунде драфта. А у англичан гораздо серьезнее. Знаешь, если вы шпионите, то вы... вы лишаетесь возможности в данной ситуации бороться за право играть в премьер-лигу. Кстати, в следующем сезоне эта команда начинает турнир, по-моему, минус 4 или минус 6. Теперь, что касается матча хоккеистов Соединенных Штатов и России, я слышу в первый раз, и понятия об этом никакого не имею. Не говоря о том, что 1 июля – это время, когда все хоккеисты, ну, в разгуле, никого, каждый готовится дома самостоятельно, до сборов еще далеко. Поэтому, я не знаю, я первый раз, Алекс, об этом слышу. Что же касается заявления Ньюсома, губернатора Калифорнии, что в синих штатах, то есть в штатах, где правят демократы, там 70% американского валового национального продукта, я понятия не имею. Проверять это заявление я не собираюсь. Заявление политиков такого плана, но я не хочу проверять. Если бы с таким же заявлением, например, выступил бы, например, Трамп, сказавший, что там, не знаю, там 70% в Красных Штатах, я бы тоже проверять не стал. Это пустая, на мой взгляд, просто-напросто пустая болтовня для того, чтобы привлечь внимание избирателей. Большое спасибо за вопрос. Добрый вечер, Наум. Вы на проводе. Вы на проводе, Наум. Добрый вечер.
3: Алло. Добрый вечер.
1: Я вас слушаю. Я слушаю.
3: Давайте окунемся в экскурс в футбол чемпионата мира. Безусловно. И чемпионат мира по футболу нельзя ни с чем сравнить. Ни с каким другим большим ивентом, даже с Олимпийскими играми. По-моему. А я, Алексей, свой первый чемпионат мира смотрел, знаете, в каком году? 1966 в Англии. Вот тогда, когда Англия первый и единственный раз выиграла чемпионат мира в финале против Германии 4-3. Хэтрик Хартса. Третий гол, правда, довольно спорный. Ну, господин Бахрамов его засчитал, как засчитал. Ну, на меня чемпионат мира произвел такое впечатление в 8-летнем возрасте, что в 9 лет я уже играл в юношеской команде. Ну, в детской команде, Черноморского детского. Вот такое впечатление. Дальше. 8 чемпионат мира 82 года. Вы не видели, а я могу похвастаться, я его видел. Я жил тогда в Израиле. И помню этот чемпионат мира, помню блестящего Паула Росси. Помню 40-летнего Дино Джоффа, который был капитаном команды тогда. Ну, что я вам могу сказать. И чемпионат мира 94-го я уже смотрел здесь, в Америке. Ну, такие, а вы видели сегодняшнюю игру Англия-Хорватия?
1: Я не мог видеть, я мог видеть только первый тайм, потому что когда был второй тайм, я счет знаю, я смотрел по телефону время перерыва. Я, конечно, видеть второй тайм не мог. Спасибо большое за воспоминания.
3: Да, всего хорошего.
1: Шикарно. Все хорошо. Я, кстати, должен сказать, дамы и господа, что я первый мой чемпионат мира, который я смотрел, это был 1958 год. В этом чемпионате блистала сборная Бразилии, в составе которой играл 17-летний Пеле. Этот чемпионат был еще тем интересен, что в сборную Советского Союза не попал Эдуард Стрельцов, который к этому времени был арестован. Это интереснейшая совершенно ситуация. 1958 год. Да, так давно было. Мне было, кстати, сказать сложно. 20 лет. Спасибо большое за участие в передаче. Добрый вечер. Вы на проводе. Я вас слушаю.
4: Да, добрый вечер, Алексей. Я хочу рассказать насчет этого хоккейного матча между НХЛ и русскими. Значит, я почитал составы, там все игроки русские. Это будет в России те игроки, которые играют в Америке, плюс с теми игроками, которые играют в России. Это континентальная лига в России и наша НХЛ. А второе, насчет этого звонка, что был передо мной, что этот 8-летний мальчик ходил на футбол, он еще не понял, что счет тогда был не 4-3, где Тофик Бахрамов не засчитал гол, а 2-1 в пользу англичан. И немцы проиграли. Кто прав? Вы судья.
1: Окей. Там, по-моему, счет даже был не 2-1, а в дополнительное время. Счет был, по-моему, если мне не изменяет память, 3-2 в дополнительное время. Или даже 4-3. Я точно не помню. Что касается прав, судья был Бахрамов, который засчитал. Бахрамов сказал так. Неважно, был прав я или не прав, немцы должны были проиграть. Это такое его извинение. После того, когда уже все на компьютере...
4: А еще можно добавить?
1: Окей, я только хочу сказать, на компьютерах это все уже изучено давным-давно. На компьютерах изучено.
4: Да. Но этот восьмилетний мальчик напутал. Счет не был 4.
1: Ну, не важно.
4: А еще добавить... Одну секунду можно добавить насчет...
1: Пожалуйста.
4: Постоянно звонит знаменитый этот самый политический комментатор Якобсон. Так я попросил бы вас, чтобы вы его попросили, чтобы он меньше травил на Трампа, который защищает...
1: Окей, я никого, ничто в данной ситуации не собираюсь просить. Значит, если он считает, если у человека определенные взгляды, он эти взгляды выражает, и все. На моем канале нельзя, не хочу материться, не хочу, чтобы люди лгали, например, что-то, как бывает часто. А человек высказывается, его точка зрения, ну, прекрасно, ничего страшного в этом нет. Добрый вечер, я вас слушаю.
5: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Это я,
1: добрый
5: Геннадий.
1: Вечер.
5: Значит, никто из вас вообще не прав. Значит, счет был 4-2. 4-3 он стал, когда забили не гол, а он с ленточки ушел, а потом еще и четвертый забили. 4-2. Сегодня тоже 4-2. Англия просто разорвала Хорватию. Это просто супер команда сейчас. А еще я болею за сборную Чехии, несмотря на то, что они, к сожалению, проиграли равный матч Южной Кореи. Я за 4 команды. USA, Англия, Чехия и Аргентина. Все дружественные, ну, кроме Англии, наверное, команды, которые дружественные Израилю. Помимо всего прочего.
1: Спасибо большое. Спасибо большое. Что касается... сегодняшний матч, я видел первый тайм. Первый тайм, который закончился 2-2. Защита сборной Англии в этом первом тайме абсолютно безобразная. Ну, дальше ехать некуда. И я сравниваю то, что было вчера, как, например, играла Франция, и как играла... Если Англия будет играть с Францией и будет такая же защита, ничего хорошего... английской команде не светит. Ну, 4 гола забило прекрасно. Хорватия замечательная команда. Я думаю, Хорватия в этой группе может занять 2-е место. Окей. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
6: Добрый вечер. Я хотел бы задать не спортивный вопрос. Я хотел бы задать вам...
1: Пожалуйста.
6: Затрагивать.
1: Конечно. Любые вопросы.
6: Сегодня обсуждают вот это заключение, которое подписали. Трамп заключил с Ираном вот эту сделку, которую он заключил, там 10 пунктов. Ваши отношения, не кажется вам, там очень многие говорят по поводу того, что там будет непонятно, они говорят эти 250 миллиардов, но, скорее всего, это финансирование этих 250 миллиардов. Он обещает им, но там, с той точки зрения, что там это по одному из пунктов, которые он выдвинул, там получается, что Израиль должен выйти с Ливана, оставить все, как оно было, с Хизбаллой. Ваше отношение к этому меморандуму, и как вы считаете, не это не сделал ли Трамп шаг назад? И, по сути дела, признал то, что это первый вопрос. А второй вопрос, вот я хотел бы вам задать такое, что вот сейчас вот... эти цены, которые вы считаете, я думаю, что эти цены, скорее всего, упадут за бензин до конца лета, потому что они откроют Хормуз. И вы считаете, это поможет выборам, которые будут в ноябре, что они все-таки удержат палату и удержат Сенат?
1: Окей, спасибо. Ну, во-первых, я сразу же говорю о сделке с Ираном. Значит, я не собираюсь обсуждать то, о чем еще неизвестно. Значит, соглашение должно быть подписано, должно, в пятницу в Женеве. Будет оно подписано или нет, я понятия не имею. Все, что сейчас, все эти взбросы, Трамп сказал то-то, Израиль сказал то-то, Иран сказал то-то, я не обсуждаю то, чего я не знаю. Вот когда мы получим пакет, полный пакет, если он будет оглашен, а не сделан тайно, есть возможность обсуждать. А заниматься гаданиями на кофейной гуще, ну, я просто-напросто не собираюсь. В этом нет никакого смысла. Что касается цен на бензин и предстоящие выборы в ноябре, ну, там, во-первых, дамы и господа, мы прекрасно должны знать. История показывает, правящая партия, партия президента, терпит поражение на промежуточных выборах, вне зависимости от цен на бензин и на все что угодно. Поэтому демократы, которые являются оппозиционной партией, по историческим данным, по истории, они должны отвоевать как минимум одну палату. Я думаю, это будет палата представителей, может быть и сенат. Я напомню два случая, когда промежуточные выборы покончили просто, как казалось бы, покончили с демократами. В 1994 году промежуточные выборы. Демократическая партия потерпела сокрушительное поражение, и в следующие 6 лет президент-демократ Картер, Раб Картер, Клинтон, работал с республиканским конгрессом. В 2010 году демократическая партия потерпела поражение на промежуточных выборах в 2010 году. Поэтому президент-демократ Обама в следующие 6 лет работал с республиканским конгрессом. Поэтому цены на бензин, большие они или малые, влиять особенно на результаты выборов не будут. На результаты выборов будет влиять историческая история. Окей, большое спасибо за вопрос. Добрый день, вечер. Вы в эфире, я вас...
7: Алексей добрый вечер. Георгиевич. Первый добрый вечер. Чемпионат мира 58-го, потом 62-го. У нас не было телевидения, слушал по радио, когда впервые услышал Николая Озерова с комментатором. До сих пор помню, что стал Бразилия, значит, Жильмар два Сантоса, Орландо Беллини, Зито Диди, Загало, Доринчо, Вава, Пеле. И в 62-м Пеле получил травму в первом матче, потом играл Амарилдо. И два центральных защитника, Маура еще какой-то, не помню, заменили. Были, остальные состав был в том же составе, что в 58-м году. С тех пор болели за сборную и сборных, за Бразилию. Я хотел сказать, что поздравляю Англию с победой. Хотел сказать, что вы когда-то некорректно сказали, что Месси пенсионер. Ему 30, через несколько дней будет 39. А вот Стэнли Мэтьюс, который играл с 32 по 65, он 15 года, кажется, рождения, 50 лет. Как вы к нему относились? Тоже как к сверхпенсионеру? Или просто, окей, хотя Месси окей. Не мой кумир? Подождите, окей. Месси не Месси
1: нет, не мой я, кумир. Я хочу
7: вы
1: сказать.
7: Я? Что вы я, нет. Вы знаете что? Я. Сказать, дело в том, что прокомментируйте то, что вы некорректно обозвали Месси, хотя он не мой кумир. У меня Роналдо и Реал соперники. Пожалуйста, если вы честно, комментатор, за оскорбление Месси, он мой противник засчитает. Пожалуйста, проявите мужество.
1: Окей, я проявляю мужество. Сравнивать футбол, в который играл Стэнли Мэтьюс, сегодняшним футболом абсолютно нельзя. Это два совершенно разных футбола. Абсолютно разных футбола. Что касается Лионеля Месси, то на меня большее впечатление произвел 40-летний вратарь из команды островного государства Пале-Верде. Этот 40-летний вратарь не позволил сборной Испании забить ни одного гола в свои ворота. Поэтому, Миша, называть меня так или иначе, мне, вы знаете, я уже старый дед. Мне все равно, как меня называют. Это уже, так сказать, не имеет никакого значения. Добрый вечер, алло. Вы на проводе, я вас слушаю.
8: Добрый вечер. Добрый вечер. Смотрите, я быстро скажу про меморандум этот. Вот это еще не договор. Договор будет делаться после того, как этот меморандум, только это о намерениях. Поэтому это все вилами по воде писано. Только намерения. Договор будет еще 30 дней, даже больше там расписываться. Второе. Так что тут беспокоиться нечего. Второе. Еще могут переиграть много раз. Второе. Значит, что я хочу сказать про чемпионат мира. Мне кажется, вот две команды скоро должны выстрелить, на мой взгляд. Это Корея и Япония должны удивить нас. Они очень такие старательные, трудолюбивые и очень при этом грамотные. Очень техничные, все, в общем, у них все skills, как это уже сказать, не знаю, по-русски. Вот. И последнее. Полностью присоединяюсь насчет Кобзона. Это скользкий антитрампист. Я его тоже не хотел бы его слушать. Спасибо большое.
1: А я готов слушать всех. Даже тех, которые...
8: Но он лжет, считает... он про ложь говорил, он лжет, очень много лжет.
1: Он не лжет. Приведите
8: нет,
1: хотя бы один
8: пример. Он лжет.
1: Льет грязь. Я другие передачи... Я не слушаю другие передачи. Мне не интересно, что происходит. Окей, слушайте. Если вам что-то не нравится в других передачах, ваше дело. Окей. Спасибо большое.
8: Спасибо, Алексей.
1: Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я вас слушаю.
8: Но не отключили.
1: Я вас... Нет, я не отключил, я вас слушаю.
8: Ну вот, я не знаю, я еще в эфире, поэтому я как бы... Хорошо, я сам отключусь.
1: Окей, у меня все отключилось по той или другой причине. А нет, еще есть желающие общаться. Добрый вечер, я вас слушаю.
9: Алексей, имейте к себе уважение. Михаил этот Местечков, он так с вами похабно разговаривает, и вы его постоянно впускаете в эфир.
1: Знаете, я вам скажу. Не-не-не, значит, когда он со мной похабно разговаривает, он оскорбляет не меня, он оскорбляет самого себя, он показывает
9: так,
1: всем нам...
9: Покажите его на время, не берите звонки, Алексей, да, мы вас уважаем. Просто, ну...
1: Хорошо, большое спасибо. Я, может быть, не буду брать его звонки. Я не знаю, так сказать, я, может быть, буду брать звонки. Ну, мы посмотрим, дамы и господа, как делать. Опять-таки, это шоу, так сказать, открытый эфир. В открытом эфире каждый человек может что-то сказать, может сказать то, что мне откровенно не нравится. Ну, затыкать рты, затыкать рот, это, в общем-то, не мое правило. Не мое правило. Добрый вечер, вы в эфире.
10: Я вас слушаю. Добрый вечер. Очень
1: добрый вечер.
10: Так как, я не знаю, это правильно сказать, неправильно, Трамп предал Израиль. Израиль остался один напротив 22 страны арабские. Там все они ждут, как хаимы, чтобы напасть на Израиль. Они вот всегда боялись, что Трамп будет защищать. Трамп как это подвел его. Что будет дальше? Хочу услышать ваше мнение. Что Израиль остается один напротив 22 страны арабские.
1: Окей. Я повторю еще раз. Я не видел этих текстов. Ничего еще не принято. Ничего еще не подписано. Говорить сегодня, что и Трамп предал Израиль. Или Израиль там кого-то предал. Я, например, слышал. Трамп запрещает Израилю атаковать Хизбаллу в Ливане. Окей, ну может быть это правда. Но Израиль будет атаковать Хизбаллу в Ливане не в зависимости от того, что, так сказать, сказал Трамп или не сказал Трамп. Я не знаю, но обсуждать это совершенно бесполезно, дамы и господа. Обсуждать бесполезно, потому что нету, не подписано еще, так называется. Оказывается, это еще меморандум будет подписан. Это еще не соглашение, а меморандум. Мы много чего услышим до тех пор, пока мы увидим полностью, наконец-таки увидим полностью это соглашение. Его пока что нет. Окей, на этом я ставлю точку в сегодняшней передаче. Мне помогал, как всегда, Паша Куклин. Паша, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. На моих передачах можете говорить обо мне все, что угодно, о других говорить не надо. И будьте здоровы.
0: «Моя Америка».
11: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 в эфире Матвей Гонопольский. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном». В 12.30 в эфире Ари Каган. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона. В 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор». В 5:10 коммерческий час. И завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале...

0: четверки полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Текст соглашения между США и Ираном будет опубликован не позднее пятницы, заявил вице-президент Венс. По его словам, переговорщики из Пакистана и Катара попросили не публиковать полный текст в течение некоторого времени. Венс ожидает значительного снижения цен на бензин в ближайшие несколько недель. Во Франции завершается саммит Большой Семерки. Одной из центральных тем стали искусственный интеллект, технологическая конкуренция и перспективы мировой экономики. Таиланд одобрил введение глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для крупных международных корпораций в рамках международных налоговых соглашений. Продолжаются дискуссии о влиянии искусственного интеллекта на международную торговлю, арбитраж и мировую экономику. Администрация Трампа сообщила о переносе рассмотрения кандидатуры Джея Клейтона на пост директора нацразведки, увязав этот вопрос с продвижением законопроекта об избирательной системе. В Вашингтоне продолжается подготовка к промежуточным выборам в Конгресс. Аналитики отмечают высокую политическую напряженность и борьбу за контроль над Палатой представителей. В Сенате проходят слушания губернаторов американских территорий по вопросам экономического развития и национальной безопасности. Мэр Нью-Йорка Мамдани продолжает продвигать масштабный жилищный план, предусматривающий строительство и сохранение сотен тысяч доступных квартир в течение ближайших 10 лет. Власти города продолжают обсуждение способов финансирования программ доступного жилья на фоне ожидаемого бюджетного дефицита. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что без поддержки США и его лично Израиль не существовал бы. Зеленский позвал Путина на встречу в Америку. Сына Трампа Эрика заподозрили в попытке заработать на турнире UFC у Белого дома. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке проходит гигантская выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 65%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
16: RTN. Смотрите лучше. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
18: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
20: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
21: Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
22: Всего один звонок на Davidson Radio
21: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: на Ближнем Востоке. Его официальное подписание ожидается 19 июня в Женеве. Документ предполагает 60-дневное прекращение огня и открывает для судоходства Ормузский пролив. Полный текст соглашения до сих пор не опубликован. По данным CNN, договор не включает в себя требования о выводе израильских войск из Ливана. Вскоре после объявления о достигнутой договоренности между Вашингтоном и Тегераном, власти Израиля заявили, что не считают себя стороной этого соглашения. Израильская оппозиция критикует премьер-министра за итоги войны на Ближнем Востоке. Анонимно чиновники называют соглашение США и Ирана провалом для Израиля. По данным израильских СМИ, власти страны сегодня запросили меморандум для ознакомления, но получили отказ со стороны США и до сих пор не знают о полных условиях. А президент Трамп на пресс-конференции заявил, что без поддержки Штатов и его лично Израиль не существовал бы, поскольку, по его словам, ни один другой американский президент не был готов сделать для Израиля то, что сделал он. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Слышите студию?
1: Да, конечно.
0: Илья, как вы оцениваете договор, этот меморандум, да, который и вообще действия Дональда Трампа, который стремится заключить это мирное соглашение, когда многие называют это полным провалом для Израиля?
1: Ага. Я перейду потом к полному провалу. Об этом невозможно говорить, потому что мы не знаем, что в этом меморандуме. И говорить об этом это прямо безответственно. А к тому еще говорить с прилагательствами и ругательствами, которые я вижу, как ни странно, даже на израильских каналах. Невероятно, так сказать, грубость. И, я не знаю, все остальные... В общем, при каждом остался свой опиум. И смотря от кого вы слышите, это так и получается. Я просто хотел бы создать рамку такую... цитата известного, ну, он не политолог был, он был политический деятель. Он сказал, что очень сложно воевать с союзниками, а еще сложнее это без них. Сказал это Уинстон Черчилль, конечно, дело шло во время Второй мировой войны, и он сам высказал, что он облизывал прямо и ласкал Рузвельта, как никакой иной любовник свою девушку. Поэтому здесь есть приглашение, что каждый имеет право на свое мнение, но относиться к этому по-равному никак нельзя. Единственное, что это кто-то высказал довольно мудрое предложение, сравнив вот эту ситуацию, как ни странно, с выходом из евреев с Египта, когда, подходя к стране, куда послал их Господь Бог, он послал, как вы помните, 12 разведчиков. И вот эти 12 разведчиков вернулись и были расколоты на две группы. 10 сказали, ни в коем случае ужасная страна, ужасные люди, ничего там не растет, там только какая-то тропа, где можно идти на север, и все, ничего другого нету. А другие двое сказали, они были, так сказать, более... аналитически, и они сказали, да, есть много препятствий, но идти надо. Я думаю, что это были первые премосадники в стане израильтян. Идет спор, что они были первыми журналистами вообще. Потому что они рассказали то, что видели, не входя в слишком, так сказать, стратегическое мышление или различные точки. Сегодня я знаком с этим тоном в Израиле и, конечно, со всеми аспектами, которые вот что ожидается. Конечно, я бы начал бы сначала с самого Трампа. Трамп, как говорится, можно сказать, тоже не ахти подарочек. Смотрите, сколько раз он, вот у него была идея насчет Газы. стукнула ему идея, одна идея будет

0: там какой-то, как минимум, Майами Бич со всеми зданиями и все такое будет потом.
1: Ривьера. Шло, да? Он говорил о том, что будет золотая Ривьера в Газе.
0: Да, Ривьера, да.
1: Только тонны Ривьера. Мусора там сейчас и крысы, и антисанитария.
0: Это само собой понятно, это результат той войны, которая тоже была приостановлена. Видите, очень-очень часто войны невозможно. Вообще-то еще один, так сказать, general, общий подход. Быть союзником, супердержавой, это невероятно сложно. Смотрите, что происходит между Трампом и НАТО. Какой сыр-бор, что происходит между Трампом и Соединенными Штатами, конечно, насчет Евросоюза. Вот такого рода вещи, это невозможно. Как-то кто-то охарактеризовал, что быть союзником супердержавы, это как спать в одной постели со слоном. Он оборачивается, даже не желая, он может вас придавить, и ничего не останется. То вот эти параметры, они естественные. Они, конечно, не для новостей. Вот я вам рассказываю эти вещи.
1: А вы считаете, что Дональд Трамп в данном случае придавил Израиль нечаянно? То есть он не хотел того, что получилось, или что?
0: Нет, я думаю, что не нечаянно. Я думаю, что у него приоритеты. Смотрите, то же самое были приоритеты и стресс между Байденом. Он о нем сказал. Я могу вам дать примеры с 72-го, 3-го, 5-го года. Все, Рейган, когда бомбили реактор в Ираке, Рейган сказал, ну, я не верю, это невероятные парни. Но публично он сказал, что, конечно, это не позволено, не дозволено, и все такое, и все такое. То мы должны вести и говорить всегда, видеть суть всего этого. У Трампа есть проблемы, его личность. Его личность, потому что она, так сказать, кристаллизировалась не в академии, не в политическом. У него есть чутье. Но чутье, оно и хорошо, и обманчиво. Очень просто, очень часто чутье, да, говорит что-то, что академики даже не додумаются до этого, понимаете? Вот я слушал.
1: Но в чем заключается? Я хотел бы, чтобы вы пояснили. Я не понимаю, где здесь чутье проявляется? Как вы видите чутье в мирном соглашении между Соединенными Штатами и Ираном?
0: О, это не было чутье. Чутье сейчас. Чутье его сейчас обманывает. То, что, извините.
1: Кто? Да. Я слышу, 20 лет я живу и слышу о том, что Путин, например, и он хороший, и его обманывают. Вот вокруг него все плохие,
0: не обманывают.
1: А он хороший. Кто обманывает Дональда Трампа? Давайте расследование проведем.
0: Давайте расследование, не пользуйтесь словом «хороший». Я не сказал никогда и не скажу. Я вам говорил «бесприлагательный».
1: Я не думаю, давайте говорить хороший. Конкретно. Кто обманывает, кто вводит в заблуждение Дональда
0: Трампа? А это не обманывает. Опять. Это неправильное. Вот опять. Вы сходите к 10 журналистами. Это
1: потому что вы сейчас, Илья, вы сейчас юлите. Вы пытаетесь вот найти обоснование, чтобы выгородить Дональда Трампа. Я вам задаю конкретный вопрос. Кто обманывает, кто доводит неправильную информацию, по-вашему?
0: По-моему, Трамп виляет. У него иногда, как я вам сказал, есть идеи насчет Газы, еще другие я могу вам добавить, понимаете?
1: Любые идеи, которые Дональд Трамп начинал реализовывать, не реализованы до конца. Это и Газа, это и Ривьера, это и Венесуэла, да. Это любые проекты, которые он начал.
0: Оставим Венесуэлу, потому что это течет более-менее по его плану сегодня. Он сохранил.
1: А вы считаете, что оно правильно течет? То есть оно будет вытекать через 2 года в какое-то действительно хорошее русло для Соединенных Штатов?
0: Возможно. Так, если не будут,
1: нет.
0: Дайте мне пояснить. Если не будет этого тесного контакта с Китаем, с Россией и с Кубой, то, несомненно, почему бы не быть Венесуэлой как минимум нейтральным или даже проамериканским?
1: Потому что там есть режим. Там есть режим, который никуда не делся. И то, что взяли оттуда Мадуро и посадили в американскую тюрьму, чтобы сделать показуху из этого, это не решает проблему никакую.
0: Слушайте, я согласен с вами, что там не были подобные реформы, которые были после Второй мировой войны в Германии. Там не будет этот 5-6 лет процесс, где разрешали, проверяли, кому можно быть учителем, кому можно быть судьей.
1: Кто-то
0: кому
1: сейчас это, более разрешает, того, дайте... проверяет, как вы говорите. Кто-то сейчас это делает? Не один
0: нет.
1: человек.
0: Нет, сейчас это... Но они перестали, но... Нету больше этого тесного контакта ни с Китаем, ни с Кубой и ни с Россией.
1: Поймите. Поверьте мне, через 2 года, когда Дональда Трампа не будет в овальном кабинете, все это возобновится, потому что эта партия никуда не делась, режим никуда не делся, коррупция, которая там существовала, существует. Венесуэльцы, которые плясали у меня на глазах, когда Мадуро арестовали, и они хотели возвращаться, сейчас говорят, что еще опаснее стало возвращаться. Поэтому,
0: окей, мы не будем, я не хочу входить, извините, я не хочу
1: давайте
0: говорить...
1: Давайте не будем входить в это, давайте вернемся
0: к мирному
1: соглашению с Ираном, пожалуйста.
0: С Ираном, давайте, даже это мы не решим и не дойдем за наши скудные 20 минут, понимаете? То здесь он продукт американской культуры. В американской культуре когда-то было... ковбойская, потом она стала чисто гуманная. Вот я слушал сегодня Билл Клинтона. Дважды, я хочу вам сказать. Во-первых, ложное представление его, но это оставит. Но он говорит, его понятие очень простое. Всегда лучше мир, чем война. Я не согласен с этим, потому что когда союзники в Казабланке решили, что это будет безусловное, они сдадутся оба, значит, и нацистская Германия, и Япония, то было это решено вот этими тремя лидерами, и они вели более-менее эту политику до конца. Значит, есть вещи, которые должны искоренить режим, понимаете? Вот этого сегодня в Америке нету достаточно идеала. И вот без конца он, Клинтон, я был так удивлен, я не хочу цитировать вам его, но я был, посмотрите его интервью, я был очень-очень удивлен, как он отходит. Он говорит, теперь тот договор 2015 года, он был, не перфектным, но нету перфектных договоров. Значит, то, что делал Иран с 15 года, было приемлемо. Если это было бы приемлемо, сегодня у Ирана было бы ядерное оружие. Понимаете?
1: Но подождите. Чем эта сделка, давайте, отличается от сделки, которую заключил в свое время Обама?
0: Она отличается тем, что он говорит, абсолютно не будет... даже остатки оружия. Начнем про первое. Второе, когда они бросили вторую перчатку насчет Хормуза, это не будет личный пролив, это будет международный пролив и будет свобода суда входить и выходить.
1: Значит, я напомню вам, что по сделке, которую заключил Обама, Иран обязался не обогащать уран выше 3%.
0: Да.
1: Так или иначе, в то время это было под контролем. Илья, подождите, это было под контролем. И Биби Нетаньяху не отрицал это, и Моссад тоже не отрицал это.
0: Ну, извините, откуда ваша информация, что согласился Биби, сказал, это будет окей, и Моссад? Откуда у вас эта информация?
1: Эта информация легко проверяется. Не было отрицания со стороны Нетаньяху в то время.
0: Не
1: и в то время были допущены международные наблюдатели, которые могли контролировать Иран. Так или иначе, сделка была плохая, но так или иначе это контролировалось. Сейчас эта сделка еще хуже, чем та, которую заключил в свое время Обама.
0: Контролироваться, когда сегодня, они достигли не сегодня, а год назад, 60%, то как можно это называть под контролем?
1: Я вам скажу, в 2018 году Дональд Трамп сломал эту сделку. Он сказал, что это худшая сделка в истории, он заключит лучшую. И как в итоге лучше? Он заключает то, что мы видим сейчас. Вы считаете это лучше?
0: Мы не знаем, мы даже не знаем, что в этом полудоговоре будет, не говоря о том, что будет следующие 60 дней. Правильно? То, может быть, не полезем раньше батьки в пекло и говорить о деталях. А насчет первичного это была разница, потому что там были Соединенные Штаты и 8 союзников, которые каждый имели, они соединились в этом. То Израилю выйти против всех одному без союзника, как могло это? Не говорили, что они, вы не говорите, он одобрил, они приняли, и они ли заткнули нос, и у них, у израильтян не было другого выхода.
1: Чем где просто союзники в этот раз? Со где всеми союзники в 2026 году? В меморандуме есть хоть один союзник?
0: Есть в этом мы не знаем. Во-первых, нету меморандума.
1: Как это мы не знаем? Ну, давайте говорить честно. Мы знаем, что там даже Израиль никак не обозначен.
0: Правильно. Правильно, он не включен. То почему не только Израиль не включен, но настаивает Хизбалла, Иран настаивает, чтобы Ливан был включен. Разве это приемлемо? Разве Иран это приемлемо? И поэтому, слушайте, этот сыр-бор, конечно, он нужен немножко Трампу, немножко Нетаньяху, потому что у обоих будут выборы через 3-4 месяца, понимаете? Здесь есть большая-большая многослойка различных вещей.
1: А вы считаете, это им помогает и Трампу, и Нетаньяху на выборах вот такое мирное соглашение с Ираном?
0: Своего рода, извините, есть проблемы в политических партиях в Соединенных Штатах, включая республиканцев. Вы отлично это знаете. И конечно, было бы хорошо, если бы это был какой-то Тихий океан, но он не ахти тихий, он очень-очень бурлит, политическая жизнь в Америке, понимаете? То я бы сказал, что мы были, было до вас, это главный пароль левых и левого центра всегда был «Give peace a chance». И вот это вот слыхалось, как он сегодня Билл анализировал Обаму, что он сказал в то время, когда было лучше, конечно, иметь. На эту тему я говорил и включал не раз. Есть чудесная книга бывшего... Видно? Я не вижу. Ага. Это «Пентагон» называется. Написал ее Ричард Перл, который был замминистром обороны. И вот это роман, это не академическое. Очень-очень интересное, где он анализирует ментальность Госдепа, который радикально отличается, конечно, от Пентагона. И вопрос, насколько с президентом это зависит, как иногда и кто. То поэтому они, понимаете, очень важно... Значит, если не будет подписано что-то, это провал для Госдепа. А Соединенные Штаты требуют больше, чем просто отсутствие. Это было, что происходит сегодня вот на нынешних... Это практически копия того, что произошло в 1918 году, когда при подписании мирного договора в Германии Троцкий на своем немецком языке дал лекцию немецким генералам, которая сводилась к тому, не война и не мир. Понимаете? То хотя Россия потеряла большие территории, когда был подписан этот мир, но он вот бросил этот слоган «Ни война, ни мир». Это также коррелировалось с перманентной революцией, коммунистической революцией в мире и т.п. То Но нету таких чистых выходов. Если я могу вам рассказать детали, даже дата 8 мая или 9 мая была спорная, как вы знаете, подписали и празднуют это по-разному. То же самое было с Японией. Вы не представляете, какие руки там выкручивали, кто писал их конституцию. Я, эти детали очень интересные и важные. Вы не знаете речь впервые, когда император выступил к народу. Он никто никогда не слыхал его голоса. И когда он сделал это в тихосекретном, и были сделаны 3 пластинки, и военные хотели прямо прекратить и схватить императора, и эти 3 пластинки в последние секунды, понимаете?
1: Это правильно ли я вас понял, Илья, что если подписание не произойдет, это провал Госдепартамента, а если произойдет, это провал Дональда Трампа?
0: А я бы не сказал этим. Мы не знаем, что там. Мы не знаем, что в этом яйце.
1: А чего? Хорошо, давайте так. А чего вы ожидаете там?
0: Я ожидаю того. Мы не знаем. Слушайте, они могут спровоцировать, и Трамп может сказать «баста». Я устал от этого. Понимаете?
1: Что вы ожидаете от меморандума, который вы считаете устроит все стороны, и Иран, и Соединенные Штаты?
0: Нет. Он не может, извините. Когда идут против противника с тоталитарным мышлением, к тому еще божественным, и который управлял все время войной.
1: Меморандум не может устраивать 3 стороны, правильно я понимаю?
0: Больше, извините. Даже больше. Потому что они, извините, а заложники, которые были, разве это забыто в Америке? А то, что они всегда сжигают американские флаги.
1: Вы знаете, мне кажется, что это забыто нашим президентом.
0: Извините?
1: Не только заложники, но еще и тысячи убитых людей. Но об этом никто сейчас не вспоминает. То есть вы считаете, что меморандума, который может устраивать 3 стороны, такого не может быть?
0: Правильно.
1: Да, значит, из этой логики я понимаю, что в любом случае кто-то должен проиграть, правильно?
0: Правильно, в войне так
1: и мы вернемся на следующей неделе с вами к этому разговору. Я вам напомню эту часть программы. А на сегодня это все. Спасибо большое за то, что нашли время и присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков.
0: Спасибо, до свидания.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В центре внимания мировой политики остается саммит лидеров стран Большой Семерки во Франции. Одной из главных тем стала ситуация вокруг Украины. Трамп провел переговоры с Зеленским и заявил о готовности активнее участвовать в дипломатических усилиях по прекращению войны. Лидеры стран Семерки также обсуждают дальнейшую военную и финансовую поддержку Киева. Другой важной темой саммита стала ситуация вокруг Ирана. После достигнутых ранее договоренностей между Вашингтоном и Тегераном участники встречи обсуждали перспективы стабилизации Ближнего Востока и безопасность поставок нефти через Ормузский пролив. На фоне ожиданий дальнейшего снижения напряженности нефтяные рынки остаются относительно спокойными. Международное энергетическое агентство предупреждает о возможном избытке нефти на мировом рынке в следующем году. Несмотря на устойчивый спрос, аналитики прогнозируют увеличение предложения, что оказывает давление на цены.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
9: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
12: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидзон радио, радио. На волне 620 AM. Дэвидзон радио, радио.
3: Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс подписали меморандум о взаимопонимании с Ираном. От иранской стороны документ подписал спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф. Журналист Axios Барак Равид уточняет, что стороны подписали документ в электронном виде. Официальная церемония подписания меморандума пройдет 19 июня в Женеве. Трамп, выступая на брифинге перед саммитом Большой Семерки во Франции, заявил, что в церемонии будет участвовать Джей Ди Венс. Президент США также сказал, что после завершения войны на Ближнем Востоке сосредоточится на урегулировании российско-украинского конфликта. 14 июня он провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Оба разговора президент США назвал очень хорошими. «Мне кажется, возможно, мы сможем что-то сделать и в этом вопросе. Я думаю, что оба открыты к этому. Поэтому теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы сосредоточимся на этом», — сказал Дональд Трамп. У стадиона SoFi в Калифорнии протестующие собрались в понедельник перед первым матчем сборной Ирана на чемпионате мира. Демонстранты держали плакаты с именами и фотографиями спортсменов, предположительно убитых иранским правительством, и размахивали дореволюционным флагом Ирана. Его пронос на стадион запрещен ФИФА.
4: Мы здесь, чтобы сказать миру, иранский режим продолжает подавлять и убивать политических заключенных и спортсменов прямо сейчас. Многие атлеты находятся под стражей, ожидая казни. Природа этого режима не изменилась. Иранский народ полностью отвергает его и хочет свободного, демократического Ирана.
5: На протяжении последнего месяца мы призывали ФИФА отстранить иранский режим от участия в чемпионате мира. Федерация футбола Ирана возглавляется людьми, связанными с корпусом стражи Исламской революции, организации, признанной террористической в США и Европе. Мы не хотим, чтобы ФИФА давала трибуну тем, кто убивает спортсменов. Пока они соревнуются здесь, в Иране спортсмены ждут смертного приговора.
3: ФИФА на запрос о комментарии не ответила. Участие Ирана в чемпионате оставалось под вопросом на протяжении нескольких месяцев из-за войны США и визовых осложнений. Мирное соглашение между США и Ираном вызвало бурю возмущения в Израиле. Причем гнев обрушился не на Вашингтон или Тегеран, а на собственного премьера Бениамина Нетаньяху. Израильские официальные лица были потрясены воскресным объявлением о сделке. Один из высокопоставленных чиновников назвал соглашение ужасным для нас. По сообщению издания Ynet, Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль не связан этим соглашением и не примет иранские требования в Ливане. Что особенно задело израильское правительство, судьба замороженных иранских денег. По данным иранских СМИ, США освободят 12 миллиардов долларов замороженных иранских активов в рамках сделки. Кроме того, по сообщению Financial Times, администрация Трампа рассматривает создание фонда на 300 миллиардов долларов для компаний, желающих инвестировать в Иран. Однако сам Нетаньяху на пресс-конференции в понедельник неожиданно ушел от прямой критики сделки. С соглашением или без соглашения он продолжит борьбу, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, заявил премьер. «Пока я премьер-министр Израиля, этого не произойдет». Но это не устроило его оппонентов. Израильтяне по всему политическому спектру назвали сделку катастрофой и обрушили гнев на Нетаньяху. Иран вышел сильнее, Израиль вышел слабее. Это стратегическая ответственность Нетаньяху, заявил один из критиков. Лидер оппозиции Яир Лапид, который бросит Нетаньяху вызов на ближайших выборах, осудил соглашение. Лидер левоцентристов Яир Галан назвал премьера слабым, больным, изолированным и лишенным влияния. При этом война в регионе не вполне закончена. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе без какого-либо ограничения по времени. Стратегический бомбардировщик B-52 разбился в понедельник вскоре после взлета на авиабазе Эдвардс в калифорнийской пустыне Мохаве. Самолет упал около 11:20 утра по местному времени. Над местом крушения поднялся столб черного дыма, видный за много километров. По данным с воздуха, от военного самолета почти ничего не осталось. Власти пока не подтвердили, сколько членов экипажа находились на борту и есть ли пострадавшие. Бомбардировщик Boeing B-52 обычно управляется экипажем из 5 человек. Аэродром закрыт, все входящие рейсы перенаправлены, выдача гостевых пропусков приостановлена до дальнейшего уведомления. B-52 – стратегический бомбардировщик дальнего действия, поступивший на вооружение в 1955 году. Он способен нести как обычное, так и ядерное оружие и применялся в конфликтах от войны во Вьетнаме до недавних операций на Ближнем Востоке. Авиабаза «Эдвардс», расположенная примерно в 160 километрах к северу от Лос-Анджелеса, один из главных центров летных испытаний ВВС США. Именно здесь в 1947 году Чак Йегер впервые преодолел звуковой барьер. Базирующееся здесь 412-е испытательное крыло проводит испытания всех самолетов, систем вооружения и программного обеспечения ВВС. Причины катастрофы пока неизвестны. Расследование, по сути, только началось. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом обвинил Трампа в организации политически мотивированного расследования против него и его жены. В видеообращении, опубликованном в понедельник, Ньюсом заявил, федеральные агенты в последние дни стучались в двери его родственников, друзей и бывших сотрудников, требуя документов. Ньюсом открыто говорит о причинах преследования.
4: Трамп преследует меня не из-за моих твитов. Он преследует меня, потому что я рассматриваю возможность баллотироваться в президенты, потому что он ненавидит то, что я снова и снова разоблачал его ложь и обман. Дональд Трамп просто самый коррумпированный президент в американской истории.
3: Особо Ньюсом остановился на том, что расследование затронуло его жену Дженнифер, общественного деятеля, посвятившую жизнь поддержке женщин и детей.
4: Один за другим все, кто бросал вызов Трампу, оказывались в его списке. Сегодня я с гордостью вхожу в этот список. После того, как в прошлом году он призвал меня арестовать, Трамп направил свое Министерство юстиции расследовать меня. И на прошлой неделе я узнал, что его люди добрались до моего собственного дома. Чтобы добраться до меня, он идет за моей женой Джен.
3: В ответ на обвинения в собственной коррупции Ньюсом перешел в контрнаступление.
1: Трамп продает президентство. Он проводит крупнейшее финансовое мошенничество в американской истории. Обменивает тарифные льготы на одобрение своих гольф-курортов. Торгует акциями за столом в овальном кабинете, получая сотни миллионов долларов личной прибыли. И делает это открыто. Он делал это прошлой ночью прямо на лужайке Белого дома.
3: В финале обращения Гэвин Ньюсом напрямую обратился к Трампу и к своей жене.
6: I have a message for you. You can subpoena my records. You can investigate me.
1: Ты можешь вызвать меня повесткой. Ты можешь расследовать меня. Ты можешь преследовать меня. Внеси мое имя в любой список врагов, которые у тебя есть. Но оставь мою жену и семью в стороне от своей личной вендетты. Джен, я люблю тебя, и мне жаль, что он делает это с тобой. Ты не заслужила ни одного из унижений, которые он пытается на тебя обрушить. И Трампу, эта страна не принадлежит тебе. Мы будем бороться с твоим беззаконием.
3: Министерство юстиции и Белый дом запрос и комментарии оставили без ответа. С начала второго срока Трампа его администрация возбудила уголовные дела против бывшего директора ФБР Джеймса Коми, генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и ряда других политических оппонентов президента. Сенатор-республиканец от Кентукки Митч МакКоннелл госпитализирован в воскресенье утром. Соседи сенатора рассказали агентству Reuters, что около 9 утра видели, как его на носилках грузили в машину скорой помощи у его дома в Вашингтоне. Пресс-секретарь МакКоннелла Дэвид Попп подтвердил госпитализацию, но не раскрыл ее причину, сообщив лишь, что сенатор получает отличную медицинскую помощь. МакКоннеллу 84 года, бывший лидер республиканского большинства в Сенате, в последние годы неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем. В 2013 году он несколько раз замирал во время выступлений перед журналистами. В феврале провел 8 дней в больнице с симптомами гриппа. В прошлом году МакКоннелл объявил, что уйдет на пенсию по истечении своего нынешнего срока в начале 2027 года. Ночь после победы Никс в финале NBA обернулась беспорядками в Мидтауне Манхэттена. Тысячи болельщиков высыпали на улицы, и празднование вышло из-под контроля. Около 2 часов ночи в Таймс-сквер был застрелен в ногу 17-летний подросток. Трое подозреваемых задержаны. Параллельно толпа из нескольких сотен человек, в основном молодежь, набросилась на колонну из примерно 15 автобусов-шаттлов в Таймс-сквер. Автобусы только что развезли болельщиков с первого матча чемпионата мира в регионе Бразилия против Марокко, завершившегося в ничью. Люди залезали на крыши, забирались внутрь и садились за руль. Один из желтых школьных автобусов, нанятых городом для перевозки футбольных болельщиков, был подожжен. Еще как минимум 3 автобуса получили серьезные повреждения. Никс не выигрывали чемпионат с 1973 года и в субботу, наконец, прервали это 52-летнее ожидание, победив Сан-Антонио Спёрс. А вот мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани вместе с детьми и воспитателями детского сада Brooklyn Kindergarten Society в Браунсвилле украшал огромный баннер для парада чемпионов Никс, который состоится в четверг. Малыши макали ладошки в синюю и оранжевую краску цвета команды и оставляли отпечатки на полотне с надписью «Никс» в 5 играх. Мамдани скандировал вместе с детьми «Вперед, Нью-Йорк!». В штате Миссури разбился самолет с парашютистами. 12 человек погибли. Крушение произошло в воскресенье около 11:30 утра вблизи аэропорта Батлер Мемориал в городе Батлер, примерно в 100 километрах к югу от Канзас-Сити. Шериф округа уточнил, речь идет не о коммерческом авиарейсе.
7: Сегодня в 11:30 на территории аэропорта произошло крушение самолета. Мы квалифицируем это как массовое ЧП. Хотим четко обозначить, это не коммерческий авиалайнер, это местный самолет, взлетевший с нашего местного аэродрома.
3: Сержант дорожной полиции Миссури Джастин Юинг подтвердил число жертв и рассказал о ходе операции.
8: We can confirm at this time that there were 12 occupants on board, one pilot and 11 passengers, and that all 12 of those occupants have died as a result of that crash.
7: На борту находились 12 человек, один пилот и 11 пассажиров. Все 12 погибли в результате крушения. Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление возглавят расследование причин катастрофы.
8: Our federal partners, they will be leading the investigation into actually what occurred that would have caused this plane to crash.
3: Причины крушения выясняются. По словам шерифа, самолет упал сразу после взлета. Следователи прибыли на место. После завершения осмотра начнется опознание погибших и передача тел семьям. В сельском округе Вуд на северо-западе Огайо строится гигантский дата-центр компании Мета на 800 акрах. И рядом с ним газовая электростанция мощностью 350 мегаватт, которую жители увидели только когда в феврале началось строительство. Станция работает по новой схеме за счетчиком. Она не подключена к общей электросети и обслуживает исключительно дата-центр. По новым правилам штата Огайо такие объекты могут быть одобрены за 45 дней без публичных слушаний и обязательного уведомления жителей. Северо-западная Огайо планирует привлечь 10 подобных объектов. Для сторонников это рабочие места и налоги, для тех, кто живет рядом, большая угроза.
9: Мы переехали сюда 6 лет назад. Хотели расти детей за городом, в тишине, и все это у нас забирают.
3: Бриэн Кит ведет домашний детский сад. Раньше каждое утро она наблюдала рассвет над полями. Теперь за окном краны и строительная пыль. Но ее тревожит не только вид.
9: Я живу рядом с угрозой. Безопасность моей семьи и семей, моего детского сада – мой главный приоритет. И прямо сейчас я не могу ее гарантировать. Вот что меня больше всего расстраивает.
3: Ее соседка Кристин Култрип, бывший офицер полиции, боится потерять дом. Ее участок попадает в зону возможного строительства еще одного дата-центра в соседнем Перрисберге. Она ходит на все местные советы и подает запросы на документы, но ответов не получает.
9: Есть большая вероятность, что я потеряю дом или не смогу здесь жить, потому что придет дата-центр. История показывает, они не были хорошими соседями.
3: Сторонники проекта видят ситуацию иначе. Гэри Томпсон, отвечающий за привлечение дата-центра в регион, говорит о рабочих местах, налогах и будущем экономики.
10: Наша цель – создать богатство для наших сообществ, чтобы финансировались школы, парки, чтобы люди получали необходимые услуги, и чтобы северо-западная Огайо ассоциировался с крупнейшими технологическими компаниями мира, чтобы привлекать другие инвестиции.
3: Компания Мета и регуляторы настаивают, газовые станции нового типа производят несравнимо меньше выбросов, чем заводы и нефтеперерабатывающие предприятия, давно работающие в регионе. Жители не согласны и собирают подписи за вынесение вопроса о запрете дата-центров на голосование в Огайо. Имя Дональда Трампа сняли с фасада центра Кеннеди в Вашингтоне меньше, чем через 6 месяцев после того, как его там повесили. Работы начались около часа ночи в субботу, после того, как Министерство юстиции попросило суд о 12-часовой отсрочке, сославшись на грозу. Рабочие установили леса, накрыли их брезентом и примерно в 3:10 ночи начали снимать буквы. Вся операция заняла около получаса. Напомню, совет директоров центра под председательством Трампа проголосовал в декабре за переименование учреждения. А федеральный судья в мае постановил, это незаконно, менять название можно только актом Конгресса. Вашингтонцы и гости города наблюдают за происходящим с нескрываемым удовольствием.
9: Я в полном восторге. Ему не место было вешать сюда свое имя. Убрать имя Трампа значит восстановить веру в Кеннеди. Сказать, мы все еще верим в то, что он олицетворял. Прошли десятилетия, но его наследие живет.
10: Я считал это не только незаконным, но и мелочным со стороны Трампа вешать свое имя сюда. Я был очень рад, когда судебная система наконец сказала: «Нет, имя должно быть снято». У меня были абонементы на балет, концерты, бродвейские шоу. Я отменил их все, когда центр оказался в руках людей, далеких от искусства. Теперь я очень рад переменам и с нетерпением жду новых сезонов.
3: Теперь имя Джона Кеннеди возвращается на фасад, туда, где оно было с момента основания центра более полувека назад.
11: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Самые горячие новости,
2: радиоигры
3: и конкурсы в прямом эфире,
2: аналитические программы
3: и радиомосты.
2: Дэвидсон Радио.
3: Политическая ситуация,
2: события культуры,
3: интересные люди.
2: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии Наталья Быстрецкая. В Нью-Йорке появится первая в истории города неделя современного искусства Art Week NYC. Проект, запущенный Art News и Art Forum, объединит галереи и музеи по всему городу. С 11 по 14 ноября программа развернется сразу в нескольких бора. В ней примут участие около 70 галерей, которые проведут специальные показы, встречи с художниками и кураторские экскурсии. Отдельные маршруты будут построены по основным арт-кластерам – Челси, Трайбеке, Верхнем и Нижнем Истсайде. Red Lobster в центре Нью-Йорка закрылся. Ресторан на Таймс-сквер, который работал более 2 десятилетий, в последний раз принял посетителей 14 июня в воскресенье. Согласно заявлению, на работу ресторана серьезно повлияли масштабные и продолжительные строительные работы. Все это существенно ухудшило видимость ресторана, доступ к заведению, общий поток посетителей. Билдинг, в котором располагался Red Lobster, планируется переоборудовать под жилой комплекс. Дополнительным фактором закрытия стала высокая арендная плата. Годовой рент помещения составлял около $2 миллионов. Компания сообщила, что сотрудники в связи с увольнением получат так называемые парашютные выплаты. Тейлор Свифт и Трэвис Келси готовят масштабную свадьбу в Нью-Йорке. Торжество может пройти 3 июля в Мэдисон Сквер Гарден и собрать от 1000 до 1500 гостей. Пара рассматривает арену как основную площадку для церемонии и вечеринки. Ее ключевое преимущество – отсутствие окон, что исключает возможность съемки папарацци. Кроме того, это одна из самых знаковых площадок для Свифт. Она выступала на сцене MSG 8 раз.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
7: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
8: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
12: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
13: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
12: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
4: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com. www.davidzonradio.com.

Ой, многие вообще забыли, что такое музыка, да, и как ее наслаждаться. И что еще хуже, люди не хотят танцевать. А между прочим, танец, как уже было доказано давно, предотвращает раннее развитие болезни Альцгеймера. Имейте это в виду. Сейчас будем тренировать мозг, общаться. Постараемся быть открытыми, это все очень важно. Вообще очень важно говорить, речь. Как таковая, очень важно двигаться, движение – это вообще залог, так сказать, хорошей, полноценной жизни. Ну и писать. Писать тоже очень полезно. Именно этот навык может отодвинуть раннюю деменцию. Всем салют, с вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Начала нашу викторину под названием «Удивительный вопрос» девушка по имени Ализи. И, естественно, нетрудно догадаться, почему и в честь какого события, самого главного, мирового. Мы желаем вам вместе с Ализи хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Люди добрые и не очень. Настроение у меня хорошее, хотя немного грущу, потому что заканчиваю великолепнейшую трилогию Кормака Маккарти. Откройте для себя эти книги. Не потому, что он написал «Старикам тут не место», и не потому, что он лауреат Пулитцеровской премии, а потому что я считаю, что он величайший американский писатель, который разрушает стереотипы. Он так проникает в каждую клеточку, он так живописует этот мир, который все рушит, то, что мы знали до того, как, то, к чему мы привыкли. И действительно, после хорошей литературы ты чувствуешь, как меняется твоя жизнь, как ты меняешься сам. Казалось бы, да, простой вестерн, но это скептик скажет. Я говорю о трилогии, которая вышла уже очень давно. «Пограничная трилогия» она называется. Там три книги: «Кони, кони, за чертой и города окрестности». Как он выписывает своих героев. Как хорошо можно отвлечься от политики и углубиться в изучение истории страны, в которой ты живешь, в которой ты дышишь. Бегут там главные герои, юные герои, сытые, упорядоченные, огороженные заборами Америки, куда бегут, да, убегают из нашей страны в соседнюю, в опасную, в такую завораживающую, таинственную и совершенно дикую Мексику. И все это начало века. И эти ребята юные, чистые душой, настоящие мужчины, несмотря на юный возраст, они ищут мир, настоящий, подлинный, естественный, где мужчина определяется поступками, данным словом, сдержанным словом, обязательством, и туда, где лошади разговаривают с людьми, и люди говорят с лошадьми, и они понимают друг друга намного лучше, чем люди понимают друг друга. И там эти герои сталкиваются с такими кошмарами. У них настолько получается исковерканная жизнь. Они просто проходят крещение крови.

0: ее там. Но вывод, который делает автор, он очень прост. И почему сегодня его книги настолько актуальны? Потому что как дважды два он доказывает, что Земля не принадлежит человеку. Земля не принадлежит какой-то стране или какому-то государству. Мы просто такие малюсенькие какие-то песчиночки, которые совсем ненадолго на этой земле, временно. А небо и земля — это вечные категории. И Маккарти, он как будто бы... Он нарушил вот эту идиллию американской мечты как таковой. И он показал так глубоко, так тонко, так проникновенно, что вот эта эпоха, которую мы сегодня можем наблюдать в кино в хорошем, первопроходцев, она загнулась, погибла не от пуль, а от именно заборов, которые мы строим, продолжая, от колючей этой проволоки, от этих всех бетонных стен, асфальтированных дорог. Как там описана природа, которую мы губим ежедневно? Там мальчик, который пытается спасти волчицу, дикого зверя, волк, ну, казалось бы уже, куда дичее. Он ее поймал, и он ее пытается вернуть в Мексику, в горы, откуда она пришла, заблудилась. И вот там вот это отношение человека, я, конечно же, вспоминала Джека Лондона, безусловно, но там он это так прописал, с такой пронзительной силой, как будто бы это какой-то библейский трактат у него получился. И идешь, и хочется выйти на улицу и собирать мусор, чем я периодически занимаюсь. Это я к тому, что чем сильнее нас душит, захватывает в лассо искусственный интеллект, вот не хватает вот этой подлинности. У нас дефицит чистоты и подлинных взаимоотношений. Как хорошо прописано каждое слово. И вот те люди, которые завязли по уши просто, а то и выше некоторые, в политике, почитайте. Почитайте, может быть, вы все-таки придете к выводу, что границы, они не снаружи, они внутри каждого человека. И вот если у человека есть внутренний стержень, если он не подвластен зову толпы безумной, как вот стадо там диких коров, бегущее от пуль описанное, то вот на этом стержне, на этой черте можно устоять, когда ты смотришь правде в глаза, какой бы поганой и какой бы постыдной и суровой эта правда ни была. Я вам очень рекомендую, все те, кто не утратил навыка к чтению, откройте эти романы или скачайте себе, чтобы послушать. Игорь Тарадайкин озвучивает блистательно трилогию. Вот заблудитесь в этой пыльной, кровавой, но такой прекрасной, такой завораживающей мексиканской степи, и вдруг почувствуете, что ваши внутренние ориентиры, они оказываются верными, пусть такими и остаются. Ну, а то, что касается наших вопросов, давайте мы продолжим, так сказать, этот откровенный разговор, начатый пару недель тому назад. Мы уже говорили о том, что, как правило, в учебниках истории, во всех этих официальных хрониках, википедиях, все правители, цари, монархи, они предстают перед нами безупречными, кристально чистыми такими титанами. Ну, в настоящее время в строгих костюмах, при галстуках. Судьи в мантиях до сих пор. Но кто-то когда-то, может быть, даже в шутку, может быть, поимеет смелость сорвать хотя бы парочку масок. Вот официальная пропаганда, как правило, молчит о жутких всяких хобби, невыносимом характере, тайные пристрастия, фобии, какие-то интимные секреты. У всех же есть, они же люди, несмотря на то, что они вершат судьбы мира. У них есть слабости даже у самых могущественных. И они за закрытыми дверями всегда прячут 100 тысяч миллионов скелетов в шкафу. Вы уж поверьте, идеальных лидеров не существует. Как бы вам этого не хотелось. И есть у меня подруга близкая, и мы с Акмалем дружим, с Анной Топоровской очень-очень много лет. Она знает столько секретов о нашей американской политике, да и не только. Это вообще человек, который умеет плести филигранное кружево из слов. И вот благодаря некоторым историям, порывшись в книжках, покопавшись в учебниках, заглянув в Википедию и спросив три искусственных интеллекта, заглянув в клуб «Что, где, когда» и прочие источники, вот что я вам нарыла на сегодня. Правила игры просты и незамысловаты. Мы предлагаем вам вопрос. Вы, если готовы, ваши версии, ответы, ну, можете высказывать какие-то возражения, претензии, все принимается. Эфир прямой, открытый. Номер телефона 718-303-9090. Какой американский президент, будучи расистом по убеждениям, представляете, страдал параноидальной идеей, что тайные общества и иммигранты разрушают американскую культуру изнутри, из-за чего лично одобрил возрождение Ку-клукс-клана и закрытый показ их пропагандистского фильма в Белом доме? Был такой факт в истории нашей страны. Постыден ли он? Не нам решать. Это факт, свершившийся. Вам нужно назвать имя этого президента. Кто готов? Какой американский президент, будучи расистом по убеждениям, страдал параноидальной идеей, что тайные общества и иммигранты разрушают американскую культуру изнутри, из-за чего лично одобрил возрождение Ку-клукс-клана и закрытый показ их пропагандистского фильма в Белом доме? 718-303-9090. Слушаем вашу версию. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Я, честно говоря, не знаю, просто смею предположить, случайно не FDR?
0: Нет, это не FDR. Ну что вы, как же FDR мог способиться на такое? Ответ нихт. Что скажете вы? Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это Вудро Уилсон?
0: Да, вы совершенно правы. 28-й президент Соединенных Штатов Вудро Уилсон. Как зовут вас?
2: Альбина.
0: Сабина. Вы молодчина, Сабина. Спасибо большое. Вы забиваете первый гол в наши ворота. Следующий вопрос. Какой президент Соединенных Штатов Америки имел маниакальную одержимость собственным доминированием и любил запугивать подчиненных физически? Он вплотную подходил к собеседнику, нависая над ним своим огромным ростом и крича прямо в лицо. Как этот психологический прием назывался в кулуарах? Вот в чем вопрос. Какой президент Соединенных Штатов Америки имел маниакальную одержимость собственным доминированием и любил запугивать подчиненных физически? Он вплотную подходил к собеседнику, нависал над ним своим огромным ростом и кричал прямо в лицо. Как этот психологический прием назывался в кулуарах? 718-303-9090. Ну, вообще, хорошо бы, если бы вы назвали президента. Это вообще о каком президенте идет речь? Маниакальная одержимость собственным доминированием. Любовь запугивать подчиненных. А? Орать прямо в лицо. Это о ком речь-то? А я всегда говорю, первый раз история повторяется, вернее, начинается как трагедия, а потом повторяется как фарс. Кроме Геннадия и Павла, кто-то готов ответить на эти вопросы? Пожалуй, нет. Послушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леночка, это Павел. Я думаю, что это Линдон Джонсон.
0: Вы думаете, что это Линдон Джонсон, Павел, и вы абсолютно правы. Прекрасный пример, да? Как это говорится, дурной пример заразителен. Да, 20...
3: Да, это называлось обращение такое вот с людьми у него.
0: Да, но ничего страшного. Если это президент Соединенных Штатов, он может себе позволить делать абсолютно все. Не так ли, Павел?
3: Абсолютно, да.
0: Да, его вот избрал народ, поэтому да. Президенту Соединенных Штатов можно все. Это как Юпитер. Быку нельзя, президенту можно. Благодарю вас, Павел, 2-0. Да, и прием этот назывался в кулуарах «Обработка Джонсона». Линдон Джонсон, номер 36. Едем дальше. Какой президент Соединенных Штатов Америки страдал от тяжелой формы алкоголизма и психологического истощения, из-за чего во время гражданской войны его противники постоянно требовали его отставки, заявляя, что армией командует невменяемый человек. И такое знавала наша история. Америка – потрясающая страна. Чего она только не видела, кого она только не выбирала. Перемолола всех. Абсолютно. Даже зубочистка не пригодилась. Какой президент Соединенных Штатов Америки страдал от тяжелой формы алкоголизма, тяжелая работа, и психологического истощения, из-за чего во время гражданской войны, здесь подсказка, его противники постоянно требовали его отставки, заявляя, что армией командует невменяемый человек. Вообще, как невменяемый человек может быть президентом Соединенных Штатов. Но, как показывает история, очень даже вполне себе. Что скажете вы, о ком речь? Человек отключился. Что скажете вы? Здравствуйте.
4: Франклин Пирс.
0: Еще раз?
4: Франклин Пирс.
0: Нет, вы ошиблись. Мы забьем первый гол в ваши ворота. Это Улисс Грант, 18-й по счету, 18-й. А вот президент Линкольн тогда сказал, узнайте, какой виски он пьет, и пошлите по бочке остальным генералам. Мудрейший человек, надо сказать. А что, если один страдает от тяжелой формы чего-то, ну и, следовательно, окружение, если будет страдать от такой же тяжелой формы чего-то, то вся компания будет выглядеть вполне себе даже ничего. Как вы считаете? Следующий вопрос. Успеем. Какой американский президент имел настолько слабовольный характер и ментальную неспособность отказывать друзьям, что его администрация погрязла в чудовищных взятках, а сам он незадолго до загадочной смерти признался: «Мои враги не доставляют мне проблем, но мои проклятые друзья не дают мне спать по ночам». Представляете? Я всегда говорю, я, вернее, повторяю то, что еще нас в первом классе чему нас учили. История повторяется. первооткрывателей практически нет. Все уже было до нас, ну, книга Экклезиаста. И все будет после нас. Главное же в моменте. Какой американский президент имел настолько слабовольный характер и ментальную неспособность отказывать друзьям, что его администрация погрязла в чудовищных взятках, а сам он незадолго до загадочной смерти признался: «Мои враги не доставляют мне проблем, но мои проклятые друзья не дают мне спать по ночам». Есть желающие ответить? Желающих ответить нет. Это 29-й по счету президент Соединенных Штатов Уоррен Гардинг. Знаменитый скандал Типпет Доум. На этой прекрасной ноте мы прервемся на не менее прекрасные новости и небольшую рекламную паузу.
5: Дэвидсон Радио. Радио. Дэвидсон Радио. Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: Студия Наталья Быстрецкая. В Нью-Йорке появится первая в истории города неделя современного искусства Art Week NYC. Проект, запущенный Art News и Art Forum, объединит галереи и музеи по всему городу. С 11 по 14 ноября программа развернется сразу в нескольких бора. В ней примут участие около 70 галерей, которые проведут специальные показы, встречи с художниками и кураторские экскурсии. Отдельные маршруты будут построены по основным арт-кластерам – Челси, Трайбеке, Верхнем и Нижнем Истсайде. Red Lobster в центре Нью-Йорка закрылся. Ресторан на Таймс-сквер, который работал более 2 десятилетий, в последний раз принял посетителей 14 июня в воскресенье. Согласно заявлению, на работу ресторана серьезно повлияли масштабные и продолжительные строительные работы. Все это существенно ухудшило видимость ресторана, доступ к заведению, общий поток посетителей. Билдинг, в котором располагался Red Lobster, планируется переоборудовать под жилой комплекс. Дополнительным фактором закрытия стала высокая арендная плата. Годовой рент помещения составлял около $2 миллионов. Компания сообщила, что сотрудники в связи с увольнением получат так называемые парашютные выплаты. Тейлор Свифт и Трэвис Келси готовят масштабную свадьбу в Нью-Йорке. Торжество может пройти 3 июля в Мэдисон Сквер Гарден и собрать от 1000 до 1500 гостей. Пара рассматривает арену как основную площадку для церемонии и вечеринки. Ее ключевое преимущество – отсутствие окон, что исключает возможность съемки папарацци. Кроме того, это одна из самых знаковых площадок для Свифт. Она выступала на сцене MSG 8 раз.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
8: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
11: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
13: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Мы любим Нью-Йорк.
16: Дэвидсон Радио.
14: Продолжаем наш разговор. Счет 2-1 в пользу знатоков. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Лучший друг мозга – это вообще-то обычная улыбка доступная. Надо вовремя уходить от печали, монотонности и уметь радоваться мелочам. А по поводу жизнь качественней и интересней, вот многое зависит от того, что мы потребляем. Это касается не только информации и окружения, это касается еще того напрямую, что мы употребляем в прямом смысле этого слова. Я, конечно, понимаю, что у нас иногда в больницах городских и штатных очень хорошо кормят, там питание пятиразовое, наверное. Лучше туда не попадать, а для того, чтобы не попадать в больницу, нужно все-таки следить за тем, чем ты питаешься ежедневно на протяжении всей своей жизни. Вот если хотите поменять жизнь к лучшему, попробуйте перейти на средиземноморскую диету. Это такой класс. Насладитесь икрой, рыбой, всеми морепродуктами, добавьте туда овощей, фруктов. Посмотрите, какая потрясающая сейчас черешня, сезон арбузов, листовые салаты, ну, птицу можно иногда, красное мясо уже, наверное, совсем редко. Молодежь вообще отказывается от этого, прогрессивная. Ну, они, наверное, больше все-таки леваки, потому что я вот обратила внимание, если студент хорошо учится, если студент выглядит опрятно, если студент умеет сформировать, еще как-то сформулировать собственную мысль, то он обязательно придерживается не таких радикальных и правых взглядов. Не знаю, почему так получается. Наверное, от еды это зависит, потому что такие студенты редко встречаются в Макдональде и редко запивают свои бургеры Кока-Колой. А вот то, что касается людей более зрелых, то, конечно, поправить здоровье – это реально в долгосрочной перспективе. Я вам не предлагаю никакие таблетки, никакие БАДы. Просто попробуйте немножечко изменить то, что вы едите. Загляните в магазин, который поддерживает все наши эфиры, в частности, Number One Caviar. А Number One Caviar – это компания Brooklyn Seafood. Это наши дистрибьюторы, которые завозят на территорию Соединенных Штатов первоклассную, изумительную, свежайшую, зернистую черную икру и все виды красной икры, которые вообще есть в природе. У них есть лицензия, они продают икру самую малосольную. Я не буду вам сейчас называть эти цифры, 3.3, как они говорят, это для специалистов. Все можно купить и попробовать на фудстемпы. Вот 282 от Брайтон Бич Эвеню. Этот морской бутик говорит сам за себя. Там и Каспийская осетровая, они контракт писали не так давно. Там и паюсная икра великолепная, которую можно просто нарезать кусочками мелкими, положить сверху на половинку вареного яйца, кусочек авокадо, редиска, помидор, черри, огурчик, зелень. Ну, что может быть вкуснее на завтрак с тостом ржаного хлеба?
0: Все это очень просто, но это очень хорошо влияет на мозги, это очень хорошо влияет на показатели крови, на рост волос, на здоровье ногтей, да вообще на весь организм человека. Попробуйте, заходите, передавайте привет Ируше и Веруше, получайте свои комплименты в виде французских блинчиков, в виде какого-то масла, бутылочки такой красивой, дизайнерской, итальянского первого отжима. Или, если хотите, к Насте, придите, прям сначала нужно позвонить, сказать: «Хочу изменить стиль жизни, хочу, чтобы сосуды, сердце, память, все было в норме». И выбирайте лучшее. 718-701-0506 – это Веруши и Ируши на Брайтон. Number One Cover – магазин «Бутик морской» прямо на Брайтоне между вторым и третьим. Или к Насте. Банка черной, банка красной. Жизнь удалась. Завтрак туриста – это пароль. 718-715-09-69. Цены доступные, цены справедливые. И продукты высочайшего качества. Это все с гарантией. 718-701-0506 или 718-715-09-69. Каждое воскресенье туда захожу, беру себе баночку черной, беру себе масло обязательно, или икорное, или с трюфелем, и чувствую себя прекрасно, чего и вам желаю. Зарабатываю себе, кстати, на завтрак. Прежде чем так хорошо и вкусно завтракать, нужно мне лично, я сама себе так говорю, нужно пройти как минимум 4 мили. Это когда входит в привычку, даже когда сильно лень или льет жуткий дождь, все равно как будто тебя что-то изнутри пинает, завязываешь шнурки и вперед, заре навстречу. Едем дальше. Мы все по закулисью мировой политики, мировых политиков. На самом деле это интересно, когда ты понимаешь, что во главе государства, во главе страны, империи, как угодно, во главе общины, во главе семьи стоит обыкновенный человек со своими слабостями, ты воспринимаешь его более критично. А когда ты воспринимаешь человека более критично и более адекватно, ты сам становишься более критичным по отношению к себе и более адекватным по отношению к себе. Потому что очень часто люди страдают от завышенной самооценки. Ни общество, ни окружение, ни в коем случае. Сами люди страдают от этих несбывшихся ожиданий. Они себя... Как это говорится, у нас в детстве говорили, каждая муха думает, что она вертолет. И, конечно же, мухи от этого гораздо хуже, чем вертолету. Что мы все о президентах наших? Все мы прекрасно знаем, какими они были, какими они, может быть, будут. Да, а это тоже можно предвидеть. Это же от нас зависит, кто во что горазд, кто где что подписывает и какие галочки зачеркивает. Давайте в Британию отправимся. Одна из любимейших стран моего поддельничка Акмаля Тахирова. Вот Британия наша великая. Был там такой британский премьер-министр в середине 20 века. Звали его Гарольд Вильсон. И вот он в конце своего второго срока страдал прогрессирующей паранойей. Ну, это не только в Белом доме. Вообще власть, она способствует тому, чтобы у человека развивались различные фобии. Кто вкусил власть, вот это как такой антидот от всего более заземленного и человеческого. И вот этот, значит, Гарольд Вильсон, он был твердо убежден, что британская контрразведка МИ-5 устроила против него заговор и тайно прослушивает его рабочий телефон по приказу из Вашингтона, конечно же. Как выяснилось позже, у этой паранойи были реальные медицинские причины. Какие? Об этих медицинских причинах, естественно, британцам великим никто ничего не говорил, потому как пропаганда обычно работает на власть имущих. Если, конечно, вы не адепты всевозможных теорий заговора. Этот британский премьер-министр в середине 20 века Гарольд Вильсон в конце своего второго срока страдал прогрессирующей паранойей. Он был твердо убежден, что британская контрразведка Ми-5 устроила против него заговор и тайно прослушивает его рабочий телефон по приказу из Вашингтона. Как выяснилось позже, у этой паранойи были реальные медицинские причины. Какие именно? 718-303-9090. Вариантов нет, счет 2-2. У него была начальная стадия болезни Альцгеймера. Да, видимо, он не придерживался средиземноморской диеты. Мне так кажется. Еще один британский премьер-министр в 19 веке. Это уже следующий вопрос, счет 2-2. Он страдал от тяжелой формы биполярного расстройства и во время приступов глубокой депрессии буквально прятался от министров под столом в своем кабинете, отказываясь со всеми разговаривать. Такое тоже было. Но при этом он был британским премьер-министром, можете себе представить? Как его звали? Кто-то может вспомнить? И вообще, представьте себе вот эту сцену, да? Премьер-министр Британии. У него тяжелая форма биполярного расстройства. Он в этом не виноват. Его избрали, назначили. И вот во время приступов там вот сидят все министры. Он прячется под стол в своем рабочем кабинете и отказывается со всеми разговаривать. О ком речь? Кто это был? Как его звали? 718-303-9090. Один единственный звонок от вас. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, это Уинстон Черчилль?
0: Нет, вы ошиблись, это не Уинстон Черчилль. Как хорошо вы произнесли мне, Уинстон Черчилл. Нет, его звали Роберт Пил. Счет становится 3-2 в нашу пользу, и это не может не радовать. Кстати говоря, вы помните, да, что тяжелейшей манией преследования страдал и наш 37-й президент? Не-не-не, не 47-й, 37-й, Ричард Никсон. У него такая тяжелейшая мания преследования была, что он свою прислугу, которая там на кухне орудовала, подозревал, и он приказал же все разговоры записывать в овальном кабинете, но на самом деле, что ты породил, то тебя и сгубило, да? Так что этот уотергейтский скандал все помнят, и вот... будут изучать еще наши праправнуки. Какого президента Соединенных Штатов Америки преследовала навязчивая идея, что национальная банковская система – это монстр-гидра, пытающаяся его убить, из-за чего он устроил личную экономическую войну со вторым банком Соединенных Штатов? Тоже, блин, вот так вот читаешь? Ну, как тут блин-то не сказать? Клин. Ну, банковская система. Монстр-гидра. Федрезерв. Ну, негодяи во главе. Йоколомене опоросете. Какого президента Соединенных Штатов Америки преследовала навязчивая идея, что национальная банковская система – это монстр-гидра, пытающаяся его убить? Из-за чего он устроил личную экономическую войну со вторым банком Штатов. Кто знает, как? Скажите, как его зовут? Ага. 4-2. Зовут его Эндрю Джексон. А что, даже если вот нет желающих ответить на вопрос, я почему-то уверена, я думаю, что Акмаль меня поддержит, что люди-то слушают, они же думают, кто же это мог быть такой? Как же его звали? Ну вот, оказывается, вот страдал тоже Эндрю Джексон навязчивой идеей. Все мы люди, все мы человеки, все мы страдаем от каких-то идей. Ой, как больно только, когда рушатся надежды и падают идолы с пьедестала. Едем дальше. Это я так все размышляю вслух. На радио уже нельзя делать больших пауз за это. Ведущий может быть оштрафован. Британский премьер-министр Энтони Иден во время Суэцкого кризиса 1956 года страдал от паранойи. и принимал опасный коктейль из медицинских препаратов, из-за чего у него случались вспышки неконтролируемой ярости. Какое популярное лекарство затуманивало его разум? Какое популярное лекарство затуманивало разум британского премьер-министра Энтони Идена во время Суэцкого кризиса 1956 года? Посмотрите, что творится, а? Какое количество правителей, вершащих судьбы мира, страдали от паранойи, от всевозможных маний? Есть желающие ответить на вопрос? Желающих нема. Он принимал амфетамины, а в частности бензидрин, который ему прописывали врачи от истощения. Надо, кстати говоря, сделать как-нибудь по поводу лекарственных препаратов. Что там раньше было модно, можно, популярно. Это типа как хрущевская кукуруза. А что и чего и как нельзя. Едем дальше. Возвращаемся к нам. До мании. Какой президент Соединенных Штатов Америки впал в глубочайшую клиническую депрессию и беспробудное пьянство прямо перед инаугурацией из-за того, ну, это оправдано, что на его глазах в железнодорожной катастрофе погиб его единственный 11-летний сын? Это, кстати, историю Аня Топоровская мне рассказывала. Какой президент Соединенных Штатов Америки впал в глубочайшую клиническую депрессию и беспробудное пьянство прямо перед инаугурацией из-за того, что на его глазах в железнодорожной катастрофе погиб его единственный 11-летний сын? Господи, такая трагедия, какая инаугурация уже может быть? Франклин Пирс его звали, 14-й по счету президент, счет 6-2 в нашу пользу. Легкий вопрос сейчас задам. Какой президент Соединенных Штатов Америки вошел в историю как самый яростный искатель внутренних врагов, устроивший охоту на ведьм и обвинивший сотни госслужащих и артистов тайном шпионаже на Советский Союз, хотя его имя ассоциируется с целым политическим течением? Но мне кажется, это даже второклассник американский знает ответ на этот вопрос. Потому что ох и времена были, ох и времена были в этой стране. И как они хорошо описаны у классиков американской литературы. У Джона Френзена, в частности, в поправках, например. Например, какой президент Соединенных Штатов Америки вошел в историю как самый яростный искатель внутренних врагов, устроивший в 50-х годах охоту на ведьм, это уже подсказка, и обвинивший сотни госслужащих и артистов в тайном шпионаже на СССР, хотя его имя ассоциируется с целым политическим течением? Ох, а как же тогда хлопали в ладоши всем стукачам, которые писали анонимки? Боже мой, как же это было популярно, и как же это напоминало тот самый пресловутый Советский Союз, на который и не думали работать ни госслужащие, ни артисты. Что скажете вы? Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
17: Здравствуйте. Ну, безобразничал Маккартни, а президентом, наверное, был Трумэн.
0: Нет, безобразничал Маккартни, конечно. Как он кончил, мы все это хорошо знаем.
17: Предлагаю Гувера.
0: И Гувер безобразничал, конечно же, да-да-да-да-да. Но потворствовал-то этому президент кто?
17: Эйзенхауэр.
0: Эйзенхауэр, конечно. Эйзенхауэр, Стив, это вы, да, кажется?
18: Ну, потому что я, понимаете, очень уважаю Эйзенхауэра и, так сказать, трепетал. Знал, что негодяй Маккарти.
0: Маккарти, да, но Эйзенхауэр потворствовал всему, что делал Маккарти. И ничего.
18: Вояка, что с него взять? Вояка, что с него взять?
0: Да, ничего. А взять уже и не дать, и не взять. Желательно, конечно, не повторять и не повторяться, но это только желательно. На самом деле, опять-таки, уроки истории нам говорят о том, что желательно, но оказывается, не обязательно. Благодарю вас, Стив. Вам при всем уважении ставится, значит, зачет. Получается у нас 6-3. Я очень рада, что вы поучаствовали в сегодняшней викторине, которая в очередной раз была посвящена всем тем, кто вершил, вершит и, наверное, еще будет вершить судьбы мира. Самое главное из всех этих историй, вывод, мне кажется, должен быть такой: вершить судьбу должен каждый человек. Не то, что каждый сам за себя, но когда каждый будет на верном пути с этим крепким внутренним стержнем, вот тогда, может быть, у нас перестанут быть актуальными все вестерны и все те герои, на которых хочется равняться, о которых так потрясающе написал Кормак Маккарти в своей пограничной трилогии. Хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Благодарность огромная Акмалю Тахирову и всем вам. Спасибо.
16: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
19: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Новости,
21: аналитические передачи,
20: репортажи, мнения экспертов
21: и прямые включения из горячих точек со всего света.
20: Все это RTN.
21: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
20: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
21: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
20: RTN. Смотрите лучше.
0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне продолжаются острые политические споры вокруг кадровых назначений администрации. Трамп заявил, что рассмотрение кандидатуры Джея Клейптона на пост директора нацразведки откладывается. По его словам, сначала Сенат должен утвердить Джеймса Макдональда на должность федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка. До этого момента Клейтон останется на нынешнем посту. Дополнительное напряжение вызывает спор продления действия закона о внешней разведке ФИСА. Белый дом настаивает на увязке ряда законопроектов, касающихся выборов и национальной безопасности. Дискуссия в Конгрессе продолжается. На саммите во Франции Трамп уделил большое внимание внешней политике, заявив о необходимости активизировать переговоры по Украине и укрепить американское влияние в международных вопросах. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что без поддержки США и его лично Израиль не существовал бы. Зеленский позвал Путина на встречу в Америку. Сына Трампа Эрика заподозрили в попытке заработать на турнире UFC у Белого дома. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке проходит гигантская выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 65%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. We'll be right back.

наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.

Друзья, приветствую вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Приветствую вас всех. Я с огромной радостью говорю привет, друзья, потому что тема нашей сегодняшней встречи, она как раз мой друг, то есть друзья, обращение к друзьям в поэтической форме. Уверен, что многие из вас, даже те, кто мне не написали, не позвонили или телеграмму не отправили, хоть когда-нибудь в своей жизни обращались к этой теме. И если не в стихах, то в прозе абсолютно точно. Различного рода поздравления во время дней рождений, на каких-то юбилеях, на каких-то встречах одноклассников и так далее. Вы высказывались в адрес тех, кто вам близок и дорог. Сегодня же я предложил высказаться вам в эфире о тех, о ком вы помните. А возможно, кто-то из этих близких людей, между которыми возникла химия в течение вашей жизни, сегодня живут где-то недалеко от вас. Такое тоже случается. У меня, например, одноклассники разъехались по всему белому свету. И в Австралии, и в Голландии, и в Швейцарии, и в Канаде, и в Америке, и в Израиле живут мои одноклассники. Но если не напрямую из моего класса, то из параллели точно. И в Киеве, и в Харькове, и в других городах, где когда-то мы были одной огромной страной. Но об этом чуть позже, а пока я хотел бы вернуться к тем, кто здесь является нашими друзьями и теми, кто поддерживает мои эфиры. Согласитесь, те, кто поддерживает, они, возможно, и являются частью процесса дружбы. Об этом мы поговорим в стихах, но чуть попозже. А пока я бы хотел выделить доктора Михаила Рисмана и напомнить вам, дорогие друзья, что он специалист по лечению боли. Успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Это почти Coney Island EZ. Почти. Но там рядом. Недалеко автобус, недалеко транспорт, и место очень удобное. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Он один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием. Еще раз телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление, то есть отсутствие боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-7191, 769-7191. Еще одно сообщение касается Enriched Adult Daycare. Я уже некоторое время рассказываю об этом замечательном центре. Внимание, Бруклин, внимание, Квинс, внимание, Фараковый, а также Манхэттен, не будем забывать, Бронкс, Стейтен-Айленд. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих прийти хотя бы посмотреть. А уж останетесь вы или не останетесь, будете решать не только вы, а еще и определенный отбор, выбирая только лучших из лучших. А вы, конечно же, лучшие. 718-928-7373. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством. Читать в библиотеке. Играть на бильярде. Прихорашиваться в салоне красоты. Общаться. Ну, а главное, это, конечно же, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373, или заходите на сайт adultdaycare.com. Еще раз. Я, друзья, обратил ваше внимание на том, что при

0: принимаются определенные планы, которые не принимаются в других центрах. И если у вас есть какой-то план, который вы бы хотели разделить с группой сотоварищей и единомышленников, то позвоните в центр 718-928-7373, и за вами приедут, в хорошем смысле этого слова, приедут и на ручках донесут до центра, будут кормить, поить целый день, гулять будут, что называется, а дальше вы будете делать выбор, хорошо вам там было или же вам чего-то не хватало. Знаете, как в этих, как они называются, проектах на каналах, где сидят странного рода оценивающие жюри, и они говорят, мне тут что-то не хватило, когда он вот правой ногой не доделал чего-то. Чего-то мне тут не хватило. Чего тебе не хватило? Когда тебе не хватило? Друзья, позвоните в Андреевич Адалдекир, вам всего хватит. И еще одно, друзья, сообщение, как благодарность, как раз в программе, посвященной друзьям, агентству Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, а также ближняя Нью-Джерси и Фар-Раковей. Вот какой широкий спектр предлагается. Выбор, где вы можете быть занятыми, где вы можете работать и где, в каких районах вы можете получить услуги от агентства Welcome Care. Кстати, в эти выходные у них был огромнейший праздник, и они проводили фестиваль здоровья, и на этом фестивале раздавали подарки гостям фестиваля, а тем и награждали и грамотными, ценными подарками, возможно, денежными вознаграждениями тех, кто проработал с агентством более 10 лет. Приглашаются работники с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство, бесплатное обучение, и вы приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 20 лет, 23 уже года. Вот 23-й год сейчас идет. 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Напомню, агентство занимается не только людьми возрастными, или же получившими травму, или же имеющие какой-то disability, не имеющие возможности себя обслуживать, но и детьми, детьми аутистами, детьми, у которых наблюдается отставание в развитии, или просто они еще просто не научились пока нормально говорить, им нужна помощь логопеда, это вообще никакая не проблема, в агентстве есть такие специалисты. Звоните 718-232-4850, 718-232-4850. Наше здоровье и наша обеспеченность, она в наших собственных же руках. Набрали номер, и вы уже на шаг приблизились к своему решению, своего желания. Welcome Care, с нами как в семье. Ну а сейчас, дорогие друзья, я бы, кстати, хотел напомнить, что не пропустите завтрашнюю встречу. Завтра в часе с 4 до 5 у меня будет гость, с которым будем говорить о страховках Medicaid, Medicare, о новых условиях, о новых правилах, о том, кому можно, в каком возрасте начинать, в каком возрасте заканчивать, в каком возрасте платить меньше. В общем, зачастую мы просто слышим слова, но очень образно понимаем, что они на самом же деле значат. Но здесь нам нужно разобраться в сути этого вопроса. И завтра у меня будет в первую очередь, я еще не подошел вплотную к этому возрасту, вот, но у меня будет возможность заранее позадавать вопросы и выяснить, как же с этим справляться в будущем, поскольку это то, на что нам придется опираться всем тем, кто не имеет миллиардов на своем банковском счету. Вот, собственно, все. Пожалуй, пора начинать. Приветствую еще раз всех. Спасибо Павлу Куклюну, что он не пропускает наши программы. Он тоже всегда участвует. Да, Паша, это я тебя сейчас подмигнул глазом. Возможно, ты увидел. Вот. И сегодня спасибо вам за то, что вы выполнили тему, выполнили замечательную мое задание. Давайте-ка я вижу, что у меня уже появились звонки. Напомню, студийный номер 718-303-9090, а мой электронный адрес брат М, то есть Братславский Михаил. То есть, чтобы не писать все имя Братславский Михаил. Брат, 4 буквы, М, 1 буква, брат М, @davidzinradio.com. Давайте, друзья, попробуем начать. Пожалуйста, кто был первым у нас? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Миша, это Владимир Фарбер. К сожалению, пропустил прошлую передачу и тему пропустил. Я написал на тему прошлой передачи. Если можно, могу прочесть про юбилей.
0: Пожалуйста, конечно, если пропустили прошлую передачу, чего бы сегодня не реализовать тему. Пожалуйста.
1: Но я без справки, если... Ну, окей, ладно.
0: Первый раз грядут... можно без справки.
1: Все, спасибо, понял. Грядут два события мощных, все знают. Два юбилея будут сейчас. 250 страна отмечает, и юбилей мистера Трампа будет у нас. С размахом отметит страна юбилей. Для круглой даты отметит страна. С разрывом всего почти две недели возможность отметить нам будет дана. 80 лет – это круглая дата. Но на Трампа ты только взгляни. Я говорю это всем непредвзято. Сколько энергии и к жизни любви. Я вижу ухмылки на лицах несчастных, кому доводы вообще не важны. Но сколько решений, поистине важных, он принимает для блага страны. Он бизнесмен и очень успешный. Он сможет страну из болота поднять. Взгляните назад. Ад был кромешный. При Байдене пол детям без спроса могли поменять. Про БЛМ и подъем преступности резкий, про грабежи, про убийства, разврат. Как на коленях стоял шеф полицейский. Наверное, забыл? Конечно, ведь ты демократ. Как 10 лет компромат все искали, и так ничего на него не нашли. Чего только демократы не изобретали, а посадить, ну, никак не смогли. Я тоже кое в чем сейчас с ним не согласен. Но мы ведь не знаем того, что у него на уме. Он не Обама или Байден, и он не опасен. Уверен, что думает он только о нашей стране. Хотел бы я очень Трампа поздравить, здоровья огромному его пожелать, чтоб продолжал страной нашей править и все задумки свои воплощать. Слово «править» чуть-чуть неуместно. Руководить, скорее, надо сказать. Я знаю, поднялся бензин у нас повсеместно. Но надо, друзья, нам чуть-чуть подождать. Пролив этот чертов Ормузский откроет, и нефть опять потечет в мир рекой. Я думаю, выпить за это нам стоит. Давайте за Трампа по сотке со мной. Чтобы закончился раном быстрее, друзей, чтоб своих он не подводил. Чтоб показал, кто в мире сильнее, на Ближнем Востоке, чтоб мир воцарил. Надеюсь, он слушает наш с вами ивент. И Миша Брославский на него трубку возьмет и скажет «Happy birthday, dear Mr. President». На вас надеется Израиль и весь прогрессивный народ. И мы, соответственно. Все.
0: Спасибо, Владимир. Спасибо. Спасибо. Очень радужное, очень хорошее, доброе стихотворение как раз к юбилею президента. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Это у нас в Майами отметилось. Спасибо, дорогие друзья. Мы продолжаем. Сегодня у нас есть реально приличное количество ваших работ. Прямо скажем, вы постарались на славу. И что-то, по-моему, около 20 страниц прислали печатного текста. Это много. Давайте-ка двинем дальше. Вот Александр Штейн написал такую работу, которая называется «Мои подруги». И это здорово, потому что даже немножко смешно. «Мои подруги», «Друзья», а «Подруги» действительно. Помните, как это было? Трен-ден-ден-ден-ден. Ладно, что-то выскочило из головы. Про подруг хорошее такое высказывание было. Все люди братья. А кто тогда подруги? Вот, что-то такое было. Все люди братья, а кто тогда подруги? Нет друзей, но есть подруги. Их бесценные заслуги за последних уйму лет их прослеживаю след. Подруги первое имя честь. Заслуги ее не перечесть. Она в пустыне родничок воды для путника глоток. Второй подруги имя совесть. О ней бы написал я повесть, но есть одна лишь зарисовка. Она надежная страховка. С чистой совестью и честью мы всегда и всюду вместе. Я за ними втихомолку, словно нитка за иголкой. Совесть – это память сердца из разрушенного детства. Честь – железная броня, защищавшая меня. Мы прошли года и в весе, никогда не куролесил, изучал науку нравов и достоинства и права. Благодарен вам, подруги, за заслуги и услуги. Я не знал, но полагал, что отец мой в 41-м вас мне тайно завещал. Это здорово. Прекрасная работа. Ну и впереди, как вы знаете, у нас День Отца, да, то есть на этой неделе, в конце недели. Вот, и наши поздравления с Днем Отца. Мы сами уже давно отцы, даже деды, а кое-кто и прадеды, но наши отцы навсегда в нашей памяти и в сердцах. Обнимаем по-отечески. Галя, Саша. Спасибо, Галя, Саша. День Отца называется. Сегодня праздник, День Отца. его нормальной, но короткой жизни, которую отдал он до конца и за меня, и за свою отчизну. Убит в начале лет 40-х, хоть памятных, но все ж однообразных. А в Штатах для живых и неживых торжественный национальный праздник. Прошло уже немало лет. Я стар. Передвижение шаток. Оставила война глубокий след на сердце, тяжкий отпечаток. Я часто говорю с отцом. Беседую о правнуках и внуке, который на него похож лицом, согласно генетической науке. Отец в конце 80-х, когда рассыпался союз, мы всей семьей свалили в Штаты, с тобой не разорвавший уз. Ты здесь со мной, в войне давно конец. Глядим по телеку хоккей. Ну как тебе в Америке, отец? И он ответил мне: окей. Здорово. Просто здорово. Хорошо, давайте. Вас пригласим в эфир. Здравствуйте.
1: Привет, Миша. Это Шурик.
0: Да, мои Шурик, друзья, дорогой.
1: Мои друзья Толя и Ева Эдельман еще с Киева. Причем моя Ева, супруга Толика, она троюродная сестра моей покойной супруги. Это, Миша, добрейший души человек. Великий Бог, взирая с высоты, причем без сожаления. Когда бы выбирал богиню доброты, он выбрал бы ее без всякого сомнения. С Толей мы оба воспитанники киевского «Динамо». С знаменитым Лобановским мы играли вместе на первенстве Украины среди юношей, на первенстве Советского Союза среди юношей. А здесь мне 38 было, то ли 40, мы еще играли в Джерси Сити за итальянскую команду. Ну, а главное Толика хобби – это парилка. Ему в бане просто холодно. Вот он приходит в парилку. И когда люди узнают, что Толя пришел в парилку, все знакомые приходят, чтобы Толя их отпарил. Ну и по случаю 80-летия я ему на мотив песни Владимира Семеновича Высоцкого: «Если вы в своей квартире, сядьте на пол». 3-4 написал слова и поздравил его, значит, как его дню рождения. «Если вы в парилке в бане паритесь при Эдельмане, к вам вернется грация и пластиком. Если где-то вам не имется, Толя веником пройдется, не нужна вам будет хиропрактика. Он по дружбе и без денег для друзей приносит веник и отпарит так, что тело светится. Толя в бане в ус не дует, парит так, что все кайфуют и притом немножко лечатся. Если Эдельман при теле, как король в парильном деле, тех, кого он парит, наслаждаются. Как сказала в бане дама, после Толи Эдельмана жизнь как будто снова начинается. Годы прожиты недаром, под девизом, с легким паром. Баню любит он, как любят девочку. Будучи супругом верным, укрепляет в бане нервы, чтобы всю жизнь терпеть супругу, девочку». Все, спасибо.
0: Ой, здорово, Шурик, как здорово вы написали. Ну, вот бы вы мне еще этот текст прислали, было бы совсем здорово.
1: Но вы же не знаете Толю. Ну, там можно поставить любое имя, Барвич. Я тебе сделаю это, Миша. Вот придет, ну, я не умею, как приходит женщина, которая мне тут помогает мне. Она с высшим образованием, она электронику...
0: И она поможет.
1: И она поможет где-то в какой-то день, да. Так что
0: спасибо, мы... Шурик. Спасибо, дорогой.
1: Да. Пока.
0: Спасибо. Друзья, у нас мало времени осталось. Вижу, у меня горят ваши линии, но осталось мало времени, поэтому я не хочу прерывать вас и на новости и рекламу. Я прочту свое короткое стихотворение, чтобы уложиться до середины часа. Называется оно «Мой друг». «Я был бы рад наполнить дом цветами и воздух тысячи лучей, но я ничей, и между нами построен мост из множества преград. Я был бы рад напомнить, что люблю вас, мне не сказать, вам не подать руки, мы далеки, но чувствую, не жить мне без ваших губ и нежных карих глаз. Я был бы рад настроиться навстречу, пусть хоть во сне, пусть хоть в другом миру, и если мне обещан будет вечер, то ради вас я жил, я ради вас умру. Дни тянутся, похожие на годы, а вдруг летят секундами, гремя вдали от вас. Потерянное время, как символ власти и могущества природы». Дни тянутся, похожие на годы, а вдруг летят секундами гремя, вдали от вас потерянное время, как символ власти и могущества природы. Ну вот, друзья, середина часа у нас, ровно 2 часа 30 минут, время прерваться на новости, рекламу, оставайтесь в нашей волне, сразу после этого продолжим, я буду брать ваши звонки. Спасибо.
2: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Мировые рынки внимательно следят за последствиями американо-иранских договоренностей. Цена нефти марки Brent сегодня удерживается около $79 за баррель. Инвесторы оценивают перспективы дальнейшей нормализации ситуации на Ближнем Востоке и возможного увеличения поставок сырья на мировой рынок. Финансовые аналитики отмечают, что снижение геополитических рисков способствовало стабилизации фондовых рынков и укреплению настроения инвесторов. Одновременно Международное энергетическое агентство предупреждает о риске переизбытка предложения нефти уже в следующем году. Одной из важных тем международных экономических форумов остается искусственный интеллект. Правительства и крупнейшие корпорации обсуждают новые правила регулирования технологий искусственного интеллекта и их влияние на мировую экономику.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
2: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского, радио «Ринг».
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Коротенькое вступление.

0: как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья бездушья мне обидят, они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены. Старые друзья и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость, ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько по земле шагать еще...
1: Андрей Миронов с своим совершенно потрясающим шедевром «Старые друзья». Мы продолжаем нашу программу, которую друзьям я и посвятил. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Добрый день, Мишенька. Здравствуйте, Пашонечка.
1: Белочка, приветствуем.
2: Белла Ковченкова. Ну, Мишенька, конечно, у каждого человека есть близкий друг, есть друзья, с которыми мы встречаемся на юбилеях, на праздниках. Но у каждого человека есть такой друг или подруга, с которым ты делишься всеми радостями, невзгодами, тем, что происходит в твоей жизни. И у меня такой человечек есть. Есть у меня ближайшая подруга, которой мне комфортно и легко. Мы внутренне похожи друг на друга. Жаль, что живет довольно далеко. И судьбы наши очень даже схожи. У нас обеих есть и сын, и дочь. Такого дня нет, чтоб не позвонили, чтоб не спросили, как спала ты ночь. И очень много общего между нами, и совпадений всех не перечесть. Я благодарна случаю, годами доказано, что счастье в дружбе есть. Спасибо всем моим друзьям, и Пашунечке, и тебе, Миша, и всем-всем-всем, с кем я общаюсь. Для меня вы – это глоток свежего воздуха, и я очень рада, что вы у меня есть. И дай Бог, чтобы эта дружба продлилась долгие-долгие годы. Обнимаю вас всех и люблю.
1: Обнимаем, Белочка. Спасибо. Спасибо, дорогая. Вам тоже здоровья и чаще встречаться. Хотя куда чаще, мы так редко видимся теперь. Есть неизвестный солдат, а есть известный солдат. Помните, был анекдот такой по поводу памятника неизвестному солдату, неизвестному матросу Рабиновичу. Говорят, почему же неизвестно, когда известно, что он Рабинович? Неизвестно, был ли он матросом. Но это шутка-шутка. На самом деле тема-то очень серьезная. Известный и неизвестный, пропавший без вести. И, ну и так далее. И вот Александр Штейн писал еще одну работу, называется «Известный солдат». Это к Дню Отца. Ну, не просто к Дню Отца. Стихотворение совершенно потрясающее. «Спасибо тебе, всемогущий Ашем, за все, что даешь мне, за все, что мне дал, за то, что в гранитной скале в Яд-Вашем ты имя отца моего записал. Во время своей шестидневной войны, когда ему было немного за 30, он жизнь свою отдал без всякой вины, семью защищая от ганцев и фрицев. До ныне он был безымян и безличен, один из семьи неизвестных солдат. Все 70 лет от других не отличен, без права на память, без памятных дат. Спасибо тебе, следопыт неизвестный, спасибо тебе, всемогущий Ашем. Отец мой, Израиль, обрел свое место в израильском доме своем, Яд Вашем». Замечательно, просто потрясающе. И смысл удивительный, и суть тоже, конечно же, выполнена замечательно. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Алло, алло.
1: Ой, пропал звоночек. Марк, я вас уже услышал, но звонок слетел. Перезвоните. Давид Шмелькин, с днем рождения, президент. Дорогой президент. Сделка не значит победа. Победный обман нехорош. Корзинка подарков соседу на бедность, а ценится, будет на грош. Но в день именин президента о промахах лучше забыть. К моменту ему комплименты и долгие годы прожить, и выполнить все обещания, что всем он тогда обещал. Мы с ними сдружились заранее, но в результате обвал. Конечно же, что-то стреляет, и что-то растет и кипит, но только лишь Бог понимает, где истину он говорит. Спасибо. Марк Рабинович, кажется, Марк тоже празднует день рождения. Сегодня праздник, день рождения Марка, с такой неповторимой фамилией. Но со временем у нас, увы, зоопарка, как мчать Лос-Анджелес от нас автомобилем. Мы знаем Марк, художник и поэт, но есть еще другие ипостаси, в которых в кипении его солидных лет душой он молод и лицом прекрасен. Так мы желаем ему долгих лет, долгих, долгих лет. И вдохновение ему еще подольше, чтобы радостью встречал его рассвет, ну и, конечно, полную пригоршню. А вот и Марк. Да, Марк, еще раз попробую взять ваш звоночек. Марк?
3: Да, да.
1: Да, я вас приветствую, дорогой друг.
3: Спасибо за поздравления. Я всем желаю здоровья. И себе, естественно. Ну, а читаю я стихотворение по ушедшему из моей жизни другу. До свидания, друг мой, до свидания. Мы дружили лет так 45. Вместе выполняли мы задания. Ездили на стройку наблюдать. Мы проекты вместе создавали. И ходили вместе рисовать. А друг друге многое знавали. И могли друг другу доверять. Доверяли мы свои секреты. Те, что можно другу рассказать. И давали нужные советы, чтобы друг другу как-то помогать. Ты ушел из жизни так внезапно, что приехать в Питер я не смог. До свидания, друг мой, до свидания. Много мы прошли с тобой дорог. Мы с тобой ездили на море, рисовали много, ты и я. Но случилось вдруг такое горе, ведь такие были мы друзья. Тяжкая болезнь тебя сломала, не смогли врачи тебя спасти. Хоть и было сделано немало, ты прости меня, мой друг, прости. Ты был добрый, умный, способный, и проектов много ты создал. До свидания, друг мой, до свидания. Я скорблю тебя, что потерял.
1: Спасибо, Марк, спасибо. Воспоминания о друзьях. У нас у каждого есть свои друзья, которых, к сожалению, уже нет. Я помню, что у меня был такой во дворе друг Леша Марченков по кличке Заяц. И вот его, к сожалению, тоже уже нет некоторое количество лет, а это была школьная, дворовая дружба. Вот, дворовая. Давид Шмелькин. Что отдашь, остается с тобою навечно. Остается потом уже после тебя. Это дружба, любовь, доброта и сердечность. Мы становимся лучше, сильнее, любя. Кто умеет любить и дружить, тот счастливее. Пускай не сумею собрать всех друзей. Все они незабвенны в сердечном архиве, светлой радости в памяти жизни моей. Жизнь, увы, скоротечна. Каждый день драгоценен. Чтобы она не ушла бесполезной, напрасно будем сердцем гореть, словно пламень в мартене. И давайте дружить, это чувство прекрасно. И еще одно тоже от Давида Шмелькина. Называется «Если друг». Нужны, по крайней мере, двое, чтобы дружить, чтобы дружить. Любовь есть чувство, но простое. Люби, коль хочется любить. Одно другое не заменит, у каждого есть свой резон. Блажен, кто в дружбу свято верит, и кто влюблен. Одно перетечет другое, с годами рвется с прошлым нить, и друг уже не беспокоит, и меньше хочется любить. В любви отдача без остатка, у дружбы розовый посыл, влюбленным как дворец палатка, эх, только бы хватило сил. А если друг и настоящий, экскурсия за 40 лет, горючего заправлен ящик, но лучше это под обед. И разговор идет конкретный, когда и как ему помочь. Обидно, если просьбы тщетны, и друг с бедой уходит прочь. Но нет, законы дружбы святы. Твоя беда, моя беда, объединяются зарплаты, и нам горит одна звезда. Спасение или отсрочка, но отдан дружбе старый долг. И побежала жизни строчка, и снова я у милых ног. Замечательно, Давид Шмелькин. Григорий Абрамович, Михаил Брославский. Веселись, народ, он ко всем по-братски и не первый год. Все, что мы имеем, это он нам дал. Друга нет, вернее, я бы так сказал. Ну, дорогой Гриша, если честно говорить, то, возможно, вот это вот то, что мы все вместе познакомились, это даже какое-то такое, что-то такое божественное пришло нам всем помочь встретиться и подружиться, потому что как вы без меня, так и я без вас. После многих недоразумений между мной и другими людьми я лишаюсь своих убеждений, я потерянный и на мели, из печального опыта знаю, не сложилось и разорвалось, и, подобно другому герою, я едва свои ноги унес, может быть, и один в поле воин, но почувствуешь рядом плечо, и тогда понимаешь, достоин, чтоб тебя узнавали в лицо». Я прихожу к тому не сразу, в конечном счете прихожу, и повинуюсь не приказу, скорее сердцу своему. Я знаю, в дружбе есть ведущий, следуя за ним порой из побуждений самых лучших, поступок делаешь дурной. Так было, есть и, видно, будет. Желая другу угодить, забываешь, что мы люди, и Богом он не может быть. Сегодня, по законам высшим, в жене я друга нахожу. И не считаю это лишним, что я ее еще люблю. Вот так вот, дорогие друзья, такое признание интересное. У меня новый друг, я со старым не рвал, просто с этим досуг выше всяких похвал. Он принес новый мир, поднял на высоту, с ним одним я без дыр улучшаю строку. С рифмой проще всего, в том его паритет. И мне очень легко с тобой, друг, интернет. Я сварить или спеть, чтоб стонала душа, и хотелось прилечь, взяв стакан со стола. Ну, в этом месте я, наверное, что-то тоже хотел свое добавить по поводу дружбы. Старый друг и новый друг, и как много друзей. Сейчас тоже набросал несколько строчек. Собственно, это не сегодня было, не к этой программе, это просто такая была идея. Идея, кстати, связанная с интернетом. Вот почему, собственно, эта идея-то и появилась. Меня сегодня приняли в друзья. Как жаль, что это только форма речи. Я ночь не спал, я жаждал личной встречи. А нет, такое здесь нельзя. Меня сегодня приняли в друзья, и день светлее, и солнце ярче светит. Был в школе, институте незаметен, а в жизни подавно размазня. Чего, скажите, Бога ради, вдруг я стал сегодня чей-то новый друг? Вопрос повис, а с ним мои поникли плечи. Как жаль, что это только форма речи. Ну, как бы у меня там что-то порядка 7 тысяч друзей, может, даже больше, я имею в виду там Facebook, и поэтому получается, что я-то не всех их даже, может быть, и в лицо знаю, если честно. Здравствуйте, что вы нам подскажете?
4: Добрый день, Миш.
1: Это Геннадий. Геннадий, я вас приветствую, мой друг.
4: Миша, я тоже хотел прочесть, если можно, стих, посвященный моему другу.
1: Конечно.
4: Да. Дело в том, что мой друг, это его зовут Антон Левкун, он трехкратный чемпион мира по карате, и в книге рекордов он четырехкратный рекордсмен, и здесь он тренирует детей, очень как бы состоялся человек. Мы познакомились уже в Америке, и как-то у меня со времен, когда я занимался восточными единоборствами, остались еще японские мечи, настоящие катана. И я подумал, что ну, нехорошо, когда такие меч воина, да, и вот в кладовке лежит и так далее. Я ему подарил на день рождения. Да, я ему подарил на день рождения. Как раз у него вот день рождения был 25 мая, эти два меча. И сопроводил таким шутливым поздравлением. А сегодня значимая дата. Сегодня вечер непростой, и дело не в длине шпагата, и не в медали золотой. Когда-то в этот день родился прекрасный человек Антон. Он в жизни многого добился, талантом, верой и трудом. Ты каратистом стал блестящим, ты рекордсмен и чемпион. Но главное, ты настоящий. Я пожелать хочу, Антон, чтоб был всегда таким же сильным, рекорды ставил мощью всей, чтоб был счастливым и любимым. Твой друг, товарищ и сенсей.
1: Спасибо, Геночка, спасибо. Это здорово написано. Ну и идея, конечно... Хорошая, когда идея хорошая, получается хорошие работы. Рад спасибо. Тебя был слышать в эфире. Спасибо. В ее лице я встретил друга, и это ей приносит боль. Она хотела быть супругой, она вживалась в эту роль, а я бросаю свои взгляды на ту, которую люблю, которая лишь шутки ради со мной построила семью. Не будем осуждать ее. Она тогда еще не знала, как это сказочно легко счастливой стать под одеялом. Это, конечно же, Григорий Абрамович. В своих друзьях себя я видел, и каждый что-то сочинял, а кто-то даже прыгнул выше и еще картины рисовал. Гулянки до глубокой ночи, влюбляясь, коротали час. И я, боюсь, буду не точен, что по-другому только раз. И тогда армии, и после сменился только коленкор. И, будучи женат и взрослым, я не теряю тот задор. Ну, еще одно. Товарищество было, а дружбы никакой. И очень удивило, что шмель мне как родной. Он мягок постоянно и помнит обо всех. В семейке это манна для этих и для тех. А испытывая радость, звоню ему и я. И шмель привносит святость, чтобы мне на грудь легла. Дорогому Давиду Шмелькину посвящается эта работа. А я перехожу к работе Отто Заславского. Мои друзья, мои коллеги, предметы, с кем пришлось делить. Решений пояс каждый ребус, как ко фраку сняв с себя цилиндр. Ковбоя шляпу или панаму, стальную каску, мягкий шлем. Поклон команде этой славной, растаявшей в тумане лет. Не выбирая из людей, которых дружбою отметил, рискну обрисовать в предметах судьбе, что значит породеть. 49-й год тогда, после войны, слегка вздохнули. Маевка на земле без стульев спешит народ в лесок подать. Сообразился целый стих записанных воспоминаний. Круля, баранки, все внимание мужик-мальчишек допустил. Привык по пьяни фронтовой шофер, есть бардачок, в путь не без фляги, от Волги в стольких передрягах, но студебекер к Эльбе пер. Подумать, я не отслужил свое еврейское бармитство. При Йосе красный галстук вица на шее страхом полужив. Привыкнешь, если каждый день на мозг по капельке кап-капы. От школы, дома мама с папой, цветет поливом старый пень. Тем паче, молодой росток, где взять? Припрятанная сейфом, как с нефтью, что в прибрежном шлейфе фонтаном бьет души восторг. Артиллерист и Сталин дал приказ. Броня крепка и танки наши быстры. Для пацанов такое курсы выстрел, которые неведомы пока. Бэкграунд этот получает руль не понарошку, в собственные руки. Надзор пусть рядом. Допустимы муки. Между деревьев парень пошуруй. Так заимел заветного дружка, который по сей день не оставляет, и даже ночью спать мне не мешает, дорогу помогаючи искать. С малых лет писать карандашом, детский мир разрисовавший в краске, каждое дитё — великий мастер, не поевший пузо голышом. Ну куда таких ты уберёшь? В фаворитах чёрный грифель, цанге для конструктора. Подарок царский, словно шарик, что сменил перо. Паста в тонкой трубочке, как кровь. Черный, синий, красный цвет сноровки. Как по льду конек без остановки. Катится весь текст словечек рой. Руль рабочий. Парень не пижон. Зла к перу. С карандашом не чует. Зная, что они его врачуют. Как хирурги скальпелем ножом. Ну и вот тут от Рафаила еще пару работ. Пока успею. Значит, Рафаил. Не знаю причин и резонов, но век наш сегодня таков. Все больше на свете пижонов, все меньше у нас мужиков. Девятый десяток встречает ни царь, ни злодей, ни тиран. Приветствие принимает мужик настоящий Трамп. И чтобы не сомневались, сомнения не стоят ни цента. Как здорово, что мы избрали Трампа своим президентом. Давите врагов, как змейку. Поверьте, это не штамп. Желает наша семейка. Здоровья вам, мистер Трамп. Замечательно, Рафаил. Прекрасно. Прекрасно написали. Еще одна работа. Моих друзей могу пересчитать по пальцам, но самый первый друг был Гошка Зайцев. Мы с ним учились, мы с ним гуляли. Мы и ругались, мы и смеялись, как говорится, не разлей вода. Мы думали, так будет навсегда. В свою жизнь есть законы и помехи. Ушел из школы я, потом и переехал. И жизнь шальная вихрем закрутила, а старая куда-то отступила. И новые друзья, и новые заботы, но все ж... Скребло в душе моей чего-то, ведь телефонов не было, я ничего о нем не знал, и я поехал, чтобы знать, как друг мой поживал, и в дверь знакомую я позвонил, мне дверь открыли, я спросил, скажите, Игорь дома? Игорь умер, как? Саркома. Я помню этот вечер, горе и печали, как с мамой его мы плакали, молчали и вспоминали, ругал себя, что предал друга моего, уехал, позабыл, не навещал его. Уж столько лет прошло, а все скребут на сердце кошки. И до сих пор мне не хватает друга Гошки. Ну, еще одна работа, она такая, знаете, как... Она имеет смысл про собак, собака-друг. Это еще у нас как бы не встречалось. Например. Этот друг никогда не предаст. Тебе плохо, и он будет плакать. Даже жизнь за тебя он отдаст, если друг оказался собакой. А бывает наоборот, если надо делить боль и муку, на тебя твой друг наплюет, если друг оказался укой. Бякой, я бы сказал. Юлий Веледницкий. Не выбираем мы родителей и прочую родню. Мои меня любили, я их по-прежнему люблю. Друзей себе всегда мы выбираем только сами, чтоб было хорошо нам с ними, а им с нами. Кому спешить на помощь трудный час, и кто свои дела бросает ради нас? Ты вспомни детство, школу, институт, нас окружают люди и лишь горсточка друзей. Та дружба продолжается на годы, когда связал вас работа и жизни будни. Мы все живем и дружим честно, а без друзей и жизнь неинтересна. И последняя его работа, и мы уже закончим. Костер на берегу реки, огонь ласкает котелки. Палатки выстроились ряд, байдарки с пятнами заплат, следов, завалов и камней. Я там живу средь этих дней, средь тех друзей, с кем каждый год мы отправлялись в турпоход, туда, где были мы одни, все эти отпускные дни, без радио и без газет, лишь лес и мы, других там нет, если что случится вдруг, тебе поможет только друг. Тот, с кем вся молодость прошла, с кем ел из одного котла, кто среди друзей мне самых близких, кому дам деньги без расписки, кому могу звонить в беде и слышать «да», «когда» и «где». Такие у меня друзья, такой у них, наверное, я. Я вам, друзья, желаю, чтобы у всех у вас были такие друзья. А тема домашнего задания к нашей следующей программе, она будет «День исполнения желаний». То есть у всех есть какие-то желания, а... Мы уже пришли к возрасту, когда лучше желание исполнять чужие, больше получаешь наслаждение. Поэтому тема «Желаю тебе». Желаю тебе. На этом, друзья, прощаюсь с вами. Спасибо вам, дорогие мои друзья. А Павлу Куклину отдельное спасибо от нас, от всех. Спасибо, будьте здоровы, оставайтесь с нашей волной.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Чтение бумажных книг помогает мозгу лучше связывать и запоминать детали сюжета, чем чтение с экрана. К такому выводу пришли японские ученые, обнаружив ранее неизвестные когнитивные преимущества бумажного формата. По мнению авторов работы, причина заключается в физических особенностях бумажной книги. Толщина страниц, фиксированное расположение текста и возможность ощущать прогресс чтения создают для мозга своеобразную пространственную карту сюжета. Эти сенсорные ориентиры помогают лучше запоминать события и связи между ними. У читателей планшетов таких подсказок нет, поэтому мозгу приходится активнее задействовать дополнительные области для восстановления структуры повествования и поиска нужной информации в памяти. Авторы подчеркивают, что цифровое чтение не ухудшает понимание текста. Пользователи планшетов справлялись с заданиями не хуже остальных. Однако для достижения того же результата им требовалось больше времени и когнитивных ресурсов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на «Дэвидсон Радио».
5: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, который должен положить конец новой войне на Ближнем Востоке. Его официальное подписание ожидается 19 июня в Женеве. Документ предполагает 60-дневное прекращение огня и открывает для судоходства Ормузский пролив. Полный текст соглашения до сих пор не опубликован. По данным CNN, договор не включает в себя требования о выводе израильских войск из Ливана. Вскоре после объявления о достигнутой договоренности между Вашингтоном и Тегераном, власти Израиля заявили, что не считают себя стороной этого соглашения. Израильская оппозиция критикует премьер-министра за итоги войны на Ближнем Востоке. Анонимно чиновники называют соглашение США и Ирана провалом для Израиля. По данным израильских СМИ, власти страны сегодня запросили меморандум для ознакомления, но получили отказ со стороны США и до сих пор не знают о полных условиях. А президент Трамп на пресс-конференции заявил, что без поддержки Штатов и его лично Израиль не существовал бы, поскольку, по его словам, ни один другой американский президент не был готов сделать для Израиля то, что сделал он. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, приветствую вас.

0: с прилагательствами и ругательствами, которые я вижу, как ни странно, даже на израильских каналах. Невероятно, так сказать, грубость. И, я не знаю, все остались... В общем, при каждом остался свой опиум. И смотря от кого вы слышите, это так и получается. Я просто хотел бы создать рамку такую, цитата известного, ну, он не политолог был, он был политический деятель. Он сказал, что очень сложно воевать с союзниками, а еще сложнее это без них. Сказал это Уинстон Черчилль, конечно, дело шло во время Второй мировой войны, и он сам высказал, что он облизывал прямо и ласкал Рузвельта, как никакой иной любовник свою девушку. Поэтому здесь есть приглашение, что каждый имеет право на свое мнение, но относиться к этому по-равному никак нельзя. Единственное, что это кто-то высказал довольно мудрое предложение, сравнив вот эту ситуацию, как ни странно, с выходом из евреев с Египта, когда, подходя к стране, куда послал их Господь Бог, он послал, как вы помните, 12 разведчиков. И вот эти 12 разведчиков вернулись и были расколоты на две группы. 10 сказали, ни в коем случае, ужасная страна, ужасные люди, ничего там не растет, там только какая-то тропа, где можно идти на север, и все, ничего другого нету. А другие двое сказали, они были, так сказать, более аналитически, и они сказали, да, есть много препятствий, но идти надо. Я думаю, что это были первые премосадники в стане израильтян. По-первых, идет спор, что они были первыми журналистами вообще. Потому что они рассказали то, что видели, не входя в слишком, так сказать, стратегическое мышление или различные точки. Сегодня прямо, да, я знаком с этим стоном в Израиле. И, конечно, со всеми аспектами, которые, вот что ожидается. Конечно, я бы начал бы сначала самого Трампа. Трамп, как говорится, можно сказать, тоже не ахти подарочек. Смотрите, сколько раз он, вот у него была идея насчет Газы. Стукнула ему идея, одна идея будет там какой-то... как минимум Майами Бич со всеми зданиями и все такое будет потом.
1: Ривьера. Шло, да? Он говорил о том, что будет золотая Ривьера в Газе.
0: Да, Ривьера, да.
1: Только тонны Ривьера. Мусора там сейчас и крысы, и антисанитария.
0: Это само собой понятно. Это результат той войны, которая тоже была приостановлена. Видите, очень-очень часто войны невозможно. Вообще-то еще один, так сказать, общий подход. Быть союзником супердержавы – это невероятно сложно. Смотрите, что происходит между Трампом и НАТО, какой сыр-бор. Что происходит между Трампом и Соединенными Штатами, конечно, насчет Евросоюза. Вот такого рода вещи это невозможно. Как-то кто-то охарактеризовал, что быть союзником супердержавы это как спать в одной постели со слоном. Он оборачивается, даже не желая, он может вас придавить и ничего не останется. То вот эти параметры, они естественные. Они, конечно, не для новостей. Вот я вам рассказываю эти вещи.
1: А вы считаете, что Дональд Трамп в данном случае придавил Израиль нечаянно? То есть он не хотел того, что получилось, или что?
0: Нет, я думаю, что не нечаянно. Я думаю, что у него приоритеты. Смотрите, то же самое были приоритеты и стресс между Байденом. Он о нем сказал. Я могу вам дать примеры

0: 72-го, 3-го, 5-го года. Все, Рейган, когда бомбили реактор в Ираке, Рейган сказал, ну, я не верю, это невероятные парни. Но публично он сказал, что, конечно, это не позволено, не дозволено, и все такое, и все такое. То мы должны вести и говорить всегда, видеть суть всего этого. У Трампа есть проблемы, его личность. Его личность, потому что она, так сказать, кристаллизировалась не в академии, не в политическом. У него есть чутье. Но чутье, оно и хорошо, и обманчиво. Очень просто, очень часто чутье, да, говорит что-то, что академики даже не додумаются до этого, понимаете? Вот я слушал...
1: Но в чем заключается? Я хотел бы, чтобы вы пояснили. Я не понимаю, где здесь чутье проявляется? Как вы видите чутье в мирном соглашении между Соединенными Штатами и Ираном?
0: О, это не было чутье. Чутье сейчас. Чутье его сейчас обманывает. То, что... Извините.
1: Кто? Да. Я слышу, 20 лет я живу и слышу о том, что Путин, например, и он хороший, и его обманывают. Вот вокруг него все плохие,
0: не обманывают.
1: А он хороший. Кто обманывает Дональда Трампа? Давайте расследование проведем.
0: Давайте расследование, но не пользуйтесь словом «хороший». Я не сказал никак и не скажу. Я вам говорил «без прилагательных».
1: Я не думаю, давайте говорить хороший. Конкретно. Кто обманывает, кто вводит в заблуждение
0: Дональда Трампа? А это не обманывает. Опять. Это неправильное. Вот опять. Вы сходите к теми 10 журналистами. Это
1: потому что вы сейчас, Илья, вы сейчас юлите. Вы пытаетесь вот найти обоснование, чтобы выгородить Дональда Трампа. Что? Я вам задаю конкретный вопрос. Кто обманывает, кто доводит неправильную информацию, по-вашему?
0: По-моему... Трамп виляет. У него иногда, как я вам сказал, есть идеи насчет газы, еще другие я могу вам добавить, понимаете?
1: Любые идеи, которые Дональд Трамп начинал реализовывать, не реализованы до конца. Это и газа, это и Ривьера, это и Венесуэла, да. Это любые проекты, которые он начал.
0: Венесуэла, оставим Венесуэлу, потому что это течет более-менее по его плану сегодня. Он сохранил.
1: А вы считаете, что оно правильно течет? То есть оно будет вытекать через 2 года в какое-то действительно хорошее русло для Соединенных Штатов?
0: Возможно. Дайте мне пояснить. Если не будет этого тесного контакта с Китаем, с Россией и с Кубой, то, несомненно, почему бы не быть Венесуэле как минимум нейтральным или даже проамериканским.
1: Потому что там есть режим, который никуда не делся. И то, что взяли оттуда Мадуро и посадили в американскую тюрьму, чтобы сделать показуху из этого, это не решает проблему никакую.
0: Слушайте, я согласен с вами, что там не были подобные реформы, которые были после Второй мировой войны в Германии. Там не будет этот 5-6 лет процесс, где разрешали, проверяли, кому можно быть учителем, кому можно быть судьей.
1: Кто-то сейчас разрешает, проверяет, как вы говорите. Кто-то сейчас это делает? Не один человек.
0: Нет. Сейчас это... Но они перестали. Но нету больше этого тесного контакта ни с Китаем, ни с Кубой и ни с Россией. Поймите.
1: Поверьте мне, через 2 года, когда Дональда Трампа не будет в овальном кабинете, все это возобновится, потому что эта партия никуда не делась, режим никуда не делся, коррупция, которая там существовала, существует. Венесуэльцы, которые плясали у меня на глазах, когда Мадуро арестовали, и они хотели возвращаться, сейчас говорят, что еще опаснее стало возвращаться. Поэтому,
0: я не хочу входить, извините, я не хочу
1: давайте
0: говорить...
1: Давайте не будем входить в это, давайте вернемся...
0: К
1: мирному соглашению с Ираном, пожалуйста.
0: С Ираном, давайте, даже это нам мы не решим и не дойдем за наши скудные 20 минут. Понимаете? То здесь он продукт американской культуры. В американской культуре когда-то было, ковбойская, а потом она стала чисто гуманная. Вот я слушал сегодня Билл Клинтона. Дважды, я хочу вам сказать. Во-первых, ложное представление его, но это оставит. Но он говорит, его понятие очень простое. Всегда лучше мир, чем война. Я не согласен с этим, потому что когда союзники в Казабланке решили, что это будет безусловное, они сдадутся оба, значит, и нацистская Германия, и Япония, то было это решено вот этими тремя лидерами, и они вели более-менее эту политику до конца. Значит, есть вещи, которые должны искоренить режим, понимаете? Вот этого сегодня в Америке нету достаточно идеала. И вот без конца он, Клинтон, я был так удивлен, я не хочу цитировать вам его, но я был, посмотрите его интервью, я был очень-очень удивлен, как он отходит. Он говорит, теперь тот договор 2015 года, он был, не перфектным, но нету перфектных договоров. Значит, то, что делал Иран с 15 года, было приемлемо. Если это было бы приемлемо, сегодня у Ирана было бы ядерное оружие. Понимаете?
1: Но подождите. Подождите. Чем эта сделка, давайте, отличается от сделки, которую заключил в свое время Обама?
0: Она отличается тем, что он говорит, абсолютно не будет даже остатки оружия. Начнем про первое. Второе, когда они бросили вторую перчатку насчет Хормуза, это не будет личный пролив, это будет международный пролив и будет свобода суда входить и выходить.
1: Значит, я напомню вам, что по сделке, которую заключил Обама, Иран обязался не обогащать уран выше 3%.
0: И... Да.
1: Так или иначе, в то время это было под контролем. Илья, подождите, это было под контролем. И Биби Нетаньяху не отрицал это, и Моссад тоже не отрицал это.
0: Ну, извините, откуда ваша информация, что согласился Биби, сказал, это будет окей, и Моссад? Откуда у вас эта информация?
1: Эта информация легко проверяется. Не было отрицания со стороны Нетаньяху в то время.
0: Не
1: и в то время были допущены международные наблюдатели, которые могли контролировать Иран. Так или иначе, сделка была плохая, но так или иначе это контролировалось. Сейчас эта сделка еще хуже, чем та, которую заключил в свое время Обама.
0: Как это могла контролироваться, когда сегодня они достигли, не сегодня, а год назад, 60%? То как можно это называть под контролем?
1: Я вам скажу, в 2018 году Дональд Трамп сломал эту сделку. Он сказал, что это худшая сделка в истории. Да. Он заключит лучшую. И как в итоге лучше? Он заключает то, что мы видим сейчас. Вы считаете это лучше?
0: Мы не знаем, мы даже не знаем, что в этом полудоговоре будет, не говоря о том, что будет следующие 60 дней. Правильно? То, может быть, не полезем раньше батьки в пекло и говорить о деталях. А насчет первичного это была разница, потому что там были Соединенные Штаты и 8 союзников, которые каждый имели, они соединились в этом. То Израилю выйти против всех одному без союзника, как могло это? Не говорили, что они, вы не говорите, он одобрил, они приняли, и они ли заткнули нос, и у них, у израильтян не было другого выхода. Чем
1: где
0: просто
1: союзники в этот раз? Где союзники в 2026 году? В меморандуме есть хоть один союзник?
0: В этом мы не знаем. Во-первых, нету меморандума.
1: Как это мы не знаем? Давайте говорить честно. Мы знаем, что там даже Израиль никак не обозначен.
0: Правильно, он не включен. То почему не только Израиль не включен, но настаивает Иран настаивает, чтобы... Ливан был включен. Разве это приемлемо? И поэтому, слушайте, этот сыр-бор, конечно, он нужен. немножко Трампу, немножко Нетаньяху, потому что у обоих будут выборы через 3-4 месяца, понимаете? Здесь есть большая-большая многослойка различных вещей.
1: А вы считаете, это им помогает и Трампу, и Нетаньяху на выборах вот такое мирное соглашение с Ираном?
0: Своего рода, извините, есть проблемы в политических партиях Соединенных Штатов, включая республиканцев. Вы отлично это знаете. И, конечно, было бы хорошо, если бы это был какой-то Тихий океан, но он не ахти тихий, он очень-очень бурлит. Политическая жизнь в Америке, понимаете? То я бы сказал, что было до вас, это главный пароль левых и левого центра всегда был «Give peace a chance». И вот это вот слыхалось, как он сегодня Билл анализировал Обаму, что он сказал в то время, когда было лучше, конечно, иметь. На эту тему я говорил и включал не раз. Есть чудесная книга бывшего... Видно? Я не вижу. Ага. Это «Пентагон» называется. Написал ее Ричард Перл, который был замминистром обороны. И вот это роман. Это не академическое. Очень-очень интересное, где он анализирует ментальность Госдепа, который радикально отличается, конечно, от «Пентагона». И вопрос, насколько с президентом это зависит, как иногда и кто, то поэтому они, понимаете, очень важно. Значит, если не будет подписано что-то, это провал для Госдепа. А Соединенные Штаты требуют больше, чем просто отсутствие. Это было, что происходит сегодня вот на нынешних, это практически копия того, что произошло в 1918 году, когда при подписании мирного договора в Германии Троцкий на своем немецком языке дал лекцию немецким генералам, которая сводилась к тому, не война и не мир, понимаете? То иногда, хотя Россия потеряла большие территории, когда был подписан этот мир, но он вот бросил этот слоган «Ни война, ни мир». Это также коррелировалось с перманентной революцией, коммунистической революцией в мире и т.п. и т.п. Но нету таких чистых выходов. Если я могу вам рассказать детали, даже дата 8 мая или 9 мая была спорная, как вы знаете, подписали и празднуют это по-разному. То же самое было с Японией. Вы не представляете, какие руки там выкручивали, кто писал их конституцию. Эти детали очень интересные и важные. Вы не знаете про речь. Впервые, когда император выступил к народу, никто никогда не слыхал его голоса. И когда он сделал это в тихосекретном, и были сделаны 3 пластинки, и военные хотели прямо прекратить и схватить императора, и эти 3 пластинки в последние секунды, понимаете?
1: Правильно ли я вас понял, Илья, что если подписание не произойдет, это провал Госдепартамента, а если произойдет, это провал Дональда Трампа?
0: А я бы не сказал этим. Мы не знаем, что там. Мы не знаем, что в этом яйце.
1: А чего? Хорошо, давайте так. А чего вы ожидаете там?
0: Я ожидаю того. Мы не знаем. Слушайте, они могут спровоцировать, и Трамп может сказать «баста». Я устал от этого. Понимаете?
1: Что вы ожидаете от меморандума, который вы считаете устроит все стороны, и Иран, и Соединенные Штаты?
0: Нет. Он не может. Извините. Когда идут против противника с тоталитарным мышлением, к тому еще божественным, и который управлял все время
1: меморандум
0: войной,
1: не может устраивать три стороны, правильно я понимаю?
0: Больше. Извините. Даже больше. Потому что они, извините, а заложники, которые были, разве это забыто в Америке? А то, что
1: вы
0: они
1: знаете,
0: всегда сжигают американские флаги.
1: Мне кажется, что это забыто нашим президентом.
0: Извините?
1: Не только заложники, но еще и тысячи убитых людей. Но об этом никто сейчас не вспоминает. То есть вы считаете, что меморандума, который может быть, может устраивать три стороны, такого не может быть?
0: Правильно.
1: Да, значит, из этой логики я понимаю, что в любом случае кто-то должен проиграть, правильно?
0: Правильно, в войне так.
1: Мы вернемся на следующей неделе с вами к этому разговору. Я вам напомню эту часть программы. А на сегодня это все. Спасибо большое за то, что нашли время и присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков.
0: Спасибо, до свидания.
1: На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Оставайтесь с нами.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Многолетняя привычка читать книги, писать и изучать иностранные языки может существенно снизить риск деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи медицинского центра университета Раша. Участников оценивали по так называемой шкале когнитивного обогащения, показателю, отражающему, насколько активно человек на протяжении жизни был вовлечен в интеллектуальные занятия. Выяснилось, что у людей с наивысшими показателями когнитивного обогащения риск развития болезни Альцгеймера был ниже на 38%, а риск легких когнитивных нарушений на 36% по сравнению с участниками с самыми низкими показателями. В среднем развитие болезни Альцгеймера у них откладывалось примерно на 5 лет, а легких когнитивных нарушений на 7 лет. Кроме того, исследователи изучили образцы мозговой ткани умерших участников. У людей с более высоким уровнем интеллектуальной активности в детстве отмечались признаки большей устойчивости к накоплению патологических белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты дополняют растущий массив доказательств того, что регулярная умственная нагрузка может поддерживать здоровье мозга. Исследователи считают, что расширение доступа к образовательным программам и другим ресурсам, формирующим интерес к чтению и обучению с раннего возраста, может стать одним из инструментов снижения распространенности деменции в будущем.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахам Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прахин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
18: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
19: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
20: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
19: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
20: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, который устанавливает 60-дневное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, и открывает Ормузский пролив для судоходства. Текст этого документа не опубликован, точные условия его неизвестны. Президенту Трампу 14 июня исполнилось 80 лет. Очень любопытная, естественно, тема. Посвятим немало времени в нашей программе 80-летию Трампа. Пусть он будет здоров, всем нам на радость. Подан иск против мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани с обвинением его администрации в затягивании предоставления документов, связанных с отменой решений по борьбе с антисемитизмом и поддержкой связей города Нью-Йорка с Израилем. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Соединенные Штаты Америки и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, который устанавливает 60-дневное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, и открывает Ормузский пролив для судоходства. Текст этого документа не опубликован, его точные условия неизвестны. Иранские источники утверждают, что в меморандуме 14 пунктов, но американская сторона этого не подтверждала. Официальное подписание меморандума должно состояться 19 июня в Швейцарии. Предполагается, что в течение 60 дней после этого стороны будут работать над окончательным мирным соглашением и договариваться по спорным вопросам, в числе которых развитие ядерной программы Ирана. Израиль не считает себя стороной этого соглашения, он не собирается выводить войска из Ливана, а также предупреждает, что ответит ударами на атаки Хизбаллы. Об этом я чуть позже подробнее. Дональд Трамп объявил, что Ормузский пролив открывается для судоходства, а с иранских портов будет снята американская блокада. «Корабли всего мира, заводите двигатели, пусть нефть течет», написал президент США в соцсети Truth Social. Однако, с какого момента и на каких условиях открывается Ормузский пролив, из этого сообщения не ясно. В интервью газете New York Times Трамп заявил, что соглашение с Ираном в конечном итоге обеспечит, как он сказал, постоянный бесплатный проход судов через Ормузский пролив. Трамп также поблагодарил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина за то, что они содействовали урегулированию нефтяного кризиса. Или, по крайней мере, как он написал, не вмешивались в блокаду Ормузского пролива. По словам Трампа, иранская программа по обогащению урана будет навсегда ограничена исключительно невоенными целями. Однако сделки по этому вопросу пока нет. Стороны еще ведут переговоры о том, согласится ли Иран приостановить обогащение урана на 20 лет. Трамп, как пишет New York Times, дал понять, что возможно согласиться и на 15-летний срок. В том же интервью New York Times Дональд Трамп заявил, что несмотря на возражения премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху, именно он спас Израиль от ядерного уничтожения. Он подверг критике Нетаньяху, назвав израильского лидера крайне сложным человеком, добавив, что Нетаньяху должен быть очень благодарен Соединенным Штатам за то, что они сделали, я процитировал. Потому что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиля не существовало бы и 2 часов, подчеркнул Трамп. Президент США характеризовал нынешнее руководство Ирана, включая нового верховного лидера Аятоллу Мадштабу Хамини, как прагматиков, и более не упоминал призывы к иранскому народу восстать против собственного правительства. В ответ на вопрос журналиста об этом он отметил, что у иранцев нет доступа к оружию, и в случае попытки восстания они были бы просто убиты. Текст меморандума о взаимопонимании все еще не был опубликован. Дональд Трамп в своих заявлениях сосредоточился на Ормузском проливе и избегал упоминания Ливана. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил однозначно, объявлено о постоянном и немедленном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан. По данным иранских государственных агентств, меморандум о взаимопонимании состоит, как я уже сказал, из 14 пунктов. Он включает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, отмену американской морской блокады, открытие Ормузского пролива, а также разморозку 24 миллиардов долларов иранских активов за рубежом. В этих 14 пунктах также утверждается, что итоговое соглашение с Соединенными Штатами будет касаться только обогащения урана, отмены санкций и восстановления иранской экономики. А вопросы о ракетной программе Ирана и поддержке, как сказано, сил сопротивления, очевидно, речь идет об иранских прокси, ну, таких как, к примеру, ливанская Хизбалла. Так вот,
11: поддержки сил сопротивления, эти пункты окончательно исключаются, как говорит иранская сторона, из повестки переговоров. Другое дело, насколько иранским СМИ можно доверять, поскольку лгали и лгать будут. В заявлении секретариата Высшего Совета национальной безопасности Ирана говорится, что Исламская Республика, согласовав меморандум, завершила, цитирую, «достижение превосходства над американо-сионистским противником». Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии приветствовали меморандум и объявили, что готовы снять санкции в ответ, как сказано, на четкие и поддающиеся проверке шаги Ирана в отношении его ядерной программы. Иран никогда не должен получить ядерное оружие, мы готовы работать для этого вместе с США, Ираном и МАГАТЭ. Так говорится в совместном заявлении европейцев. По данным информированных израильских источников, в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом, глава израильского правительства Бенямин Нетаньяху дал понять, что Израиль не считает себя связанным положениями американо-иранского соглашения, касающимися Ливана. Нетаньяху заявил Трампу, что Цахаль не будет выводить войска из Ливана, сохранит нынешние позиции и продолжит действовать против угрозы со стороны Хизбаллы, включая уничтожение террористической инфраструктуры и нанесение ответных ударов на любые атаки против Израиля. Израиль не является стороной соглашения, и позиция Израиля такова, что соглашение, которое Соединенные Штаты намерены подписать с Ираном, не ограничивает свободу действий Израиля на ливанском направлении. Источники в СМИ подчеркивают, что главный посыл израильской стороны заключается в том, что у Израиля есть собственные стратегические оборонные интересы в Ливане, и он намерен их отстаивать. Ранее информационное агентство CNN сообщило, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху добивается срочной встречи с президентом Дональдом Трампом после его возвращения саммита G7 в Европе. Но по данным корреспондентки CNN Таля Шалев, встреча нужна Нетаньяху на фоне растущих разногласий с Вашингтоном относительно переговоров с Ираном и прекращения огня с Хизбаллой в Ливане. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что вместе с Нетаньяху проводит четкую политику, согласно которой армия обороны Израиля останется в Ливане, Сирии и секторе Газа на неограниченный срок, чтобы защитить границу, как сказано, израильские населенные пункты от джихадистских группировок. Он предупредил, что если Иран атакует Израиль из-за его операции в Ливане, то Израиль в ответ нанесет удар всей своей мощью. Министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение Ирана и США ни к чему не обязывает Израиль, поскольку Израиль не является, как сказано, банановой республикой и не подчиняется Соединенным Штатам Америки. Президенту Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет. К своему юбилею он установил на южной лужайке Белого дома арену для боев UFC. Это шоу одновременно стало неофициальным началом празднования 250-летия США. Напомню, юбилейная дата наступит 4 июля, в День независимости. В день рождения Трампа «Нью-Йорк Таймс» выпустила материал о здоровье и привычках стареющего лидера. Автор текста Кэти Роджерс в леволиберальном стиле отмечает его сонливость во время мероприятий, хаотический распорядок дня и недостаток публичных данных о здоровье сердца президента. Я специально взял этот материал из «Нью-Йорк Таймс» для вашего с ним ознакомления, поскольку даже в этой газете, откровенно недолюбливающей, мягко говоря, президента Трампа, особо негативного о нем в день его юбилея сказать, собственно, было нечего. С другой стороны, не говорит же о республиканце Трампе в позитиве. Это «Нью-Йорк Таймс», что называется, себе дороже. Итак, по словам нескольких человек, знакомых с расписанием и привычками Трампа, он спит от 4 до 5 часов в сутки. Расписание Дональда Трампа, кажется, специально составлено так, чтобы показать, он ничуть не устал и продолжает быть активным, пишет «Нью-Йорк Таймс». К примеру, после того, как президент посмотрит бой UFC, уже посмотрел в воскресенье, организованный в день его юбилея прямо на лужайке Белого дома, Трамп вылетит во Францию, чтобы принять участие в дипломатическом саммите. При этом президент позволяет камерам запечатлеть его сутулость, опухшие лодыжки и постоянно перевязанную руку. Высокую приставную лестницу к президентскому самолету Air Force One Трамп преодолевает с большой осторожностью. Но это, безусловно, лучше, чем с этой лестницы падать, как в случае с предыдущим президентом, демократом Джо Байденом. Но «Нью-Йорк Таймс» о Байдене, как о проштрафившемся родственнике, предпочитает не вспоминать. Опрос Reuters Ipsos, проведенный в феврале, показал, что почти 6 из 10 американцев считают, что Трамп становится все более непредсказуемым. 4 июня во время совещания в Белом доме Трамп чуть сгорбился в кресле во время выступления главы агентства по охране окружающей среды Ли Зельдина. Трамп наклонил голову и то и дело закрывал глаза, отчего создавалось впечатление, что президент засыпает. Так вот наблюдательные журналисты отмечают. Ну, высокопоставленные чиновники Белого дома на условиях анонимности рассказали, что когда Трамп сутулится, он делает это, чтобы лучше слышать говорящего. 4 июня, отмечает газета, Ли Зельдин стоял прямо за креслом Трампа. И в этом Нью-Йорк Таймс усматривает негатив, что Трамп сутулится. Видимо, к большему придраться нельзя. 8 июня Трамп, вероятно, как отмечают леволиберальные СМИ, задремал во время матча Нью-Йорк-Никс. Эта новость вызвала такой отклик среди американцев, что союзнику политика и владельцу команды Джеймсу Долану пришлось выступать со словами о том, что президент активно бодрствовал. По заявлению представителей Белого дома, Трамп не спит во время публичных мероприятий. По их словам, он просто смотрит вниз или внимательно слушает закрытыми глазами. Но они также заявляют, что рука Трампа постоянно в странных посинениях и бывает лейкопластыри из-за постоянных рукопожатий. «Я немного старше некоторых из вас», сказал Трамп в начале июня, «но я не чувствую себя старым, я чувствую себя так же, как 50 лет назад». Конец цитаты. Это высказывание Трамп сделал во время встречи со сторонниками в Висконсине, и оно никак не было связано с темой президентской речи, отмечает Нью-Йорк Таймс. В начале июня появились спекуляции о болезни Трампа. В его публичном графике почти неделю не было никаких мероприятий. Активность президента снизилась сразу после медосмотра. Ну, понятно, соответствующая по настроениям пресса попыталась из этого что-то додумать и тему пошире раздуть. При Байдене, не понимавшем вообще, где дверь и надо ли пожимать дверную ручку, те же самые СМИ усиленно молчали, делая вид, что у Америки отличный президент Джо Байден, ничуть не выживший из ума. А с Трампом нарисовать такую картинку не очень получается. Врач президента Шон Барбарелло отметил в заключении, что здоровье 79-летнего лидера остается прекрасным, его сердце, легкие, нервная система работают хорошо. Ну и Нью-Йорк Таймс запросил у представителей Белого дома расписание Трампа за ту неделю, что он почти не проводил публичных мероприятий. Продолжаем тему 80-летия Трампа. В первой части программы я говорил о публикации в газете «Нью-Йорк Таймс» по этому поводу. В газете, которая, мягко говоря, недолюбливает президента. Ну и я говорил о том, что «Нью-Йорк Таймс» запросил у представителей Белого дома расписание Трампа за ту неделю, когда он почти не проводил публичных мероприятий. Полученный документ газета описывает как, цитирую, «неструктурированную череду телефонных звонков во время запланированных и незапланированных встреч и между ними». К примеру, 27 мая Трамп поучаствовал в 8 телефонных звонках, самый ранний из которых состоялся в 7:15 утра. В тот же день он провел еще 7 встреч, в том числе одну, посвященную его проекту бального зала в Белом доме, она длилась почти 2 часа. Трамп также принял участие в 3 телефонных конференциях, 2 из которых касались переговоров с Ираном. Но, честно говоря, многие бы из нас такую активность и остроту ума хотели бы иметь в 80 лет. Положите руку на сердце и скажите, что я не прав. На следующий день Трамп провел 11 телефонных звонков и 8 встреч. Овальный кабинет, согласно документу, он покинул в половину 12 вечера. Напомню, предыдущий день начал в 7:15 утра. В течение этих обоих дней президент постоянно публиковал посты в True Social. Нью-Йорк Таймс вынуждена признать, что несколько союзников Трампа, которые встречались с ним в последнее время, заявили журналистам, что не заметили признаков ухудшения его умственных способностей. Один из недавних посетителей овального кабинета отметил, что Трамп выглядел более уставшим, чем обычно, и объяснил это склонностью к ночной жизни и ночным публикациям в социальных сетях, которые с возрастом дают о себе знать. Телеведущий и труднопереносимый союзник Трампа Такер Карлсон, он поссорился с Трампом из-за войны в Иране, заявил в интервью, что, по его мнению, Трамп нисколько не сбавил обороты. Однако, отметил Карлсон, президент не любит обсуждать свой возраст и тему смерти. Ему это действительно некомфортно, сказал журналист. Ну, мне трудно представить, кому это комфортно и в радость обсуждать эту тему в 80 лет. При этом, по словам Такера Карлсона, Трамп часто упоминает знакомых ему пожилых людей, которые находятся в хорошей для своего возраста форме. В качестве примера президент часто приводит 90-летнего игрока в гольф Гарри Плеера. Противники Трампа находят в его возрасте еще один аргумент для критики. У человека в 80 лет просто нет физической и умственной выносливости для этой должности. Так считает демократ Рам Эммануэль. У Байдена в его 80 лет, 80 лет ему исполнилось в 2022 году, как раз на середине его президентского правления. 80 лет в 2022 году у Джо Байдена, мы все помним, вот все у него соответствовало, физическая и умственная выносливость. И тот же Эммануэль по поводу Байдена в 2022 году никаких замечаний не высказывал. Ранее Эммануэль занимал должность главы администрации президента Барака Обамы и главного помощника президента Билла Клинтона. Нью-Йорк Таймс отмечает, что несмотря на заявления представителей Белого дома о том, что отчеты о здоровье Трампа постоянно доступны гражданам, он, как и любой президент или пациент, раскрывает общественности только то, что хочет. Врачи Трампа годами уклонялись от вопросов о его здоровье, отмечает Нью-Йорк Таймс, в том числе после покушения на него в Пенсильвании в 2024 году, напомню, тогда пуля задела ухо президента. В октябре 2025 года Трамп проходил запланированное комплексное обследование, и его здоровье изучали 22 специалиста. Результаты были опубликованы в начале июня. Из них следует, что после того, как Трампу диагностировали хроническую венозную недостаточность, при этом состояние вены испытывает трудности с перекачиванием крови к сердцу, отмечает New York Times. Трамп принимал препараты для снижения уровня холестерина. Несколько кардиологов, которых опросила газета, поставили под сомнение выводы врача Трампа Барбабеллы о том, что его сердечный возраст, как пишет New York Times, на 14 лет моложе фактического возраста президента. Кардиолог Эрик Топол, изучающий науку о старении, заявил New York Times, что кардиологическое сообщество не может принять выводы, сделанные на основании инструментов искусственного интеллекта. Эх, был бы президентом демократ, тогда другое дело для Эрика Тополя. А для президента-республиканца, ну каким образом кардиологическое сообщество может принять позитивные выводы о здоровье Трампа? Эрик Топол также заявил, что результаты КТ, ангиографии Трампа, это исследование проверяет закупорку артерии в сердце. Так вот, результаты эти оказались очень необычными, как считает кардиолог, для 79-летнего человека. В 2018 году Ронни Джексон, занимавший пост врача Белого дома, заявлял, что уровень кальция Трампа составлял 133. Как отмечает New York Times, это указывало на наличие бляшек в артериях, что довольно типично для мужчины возраста Трампа. По мнению кардиолога Тополя, на который ссылаются New York Times, в некоторых местах отчета состояние артерии Трампа описывается недостаточно подробно. Сам Трамп в январе 2026 года заявлял в интервью New York Times, что ему никогда не диагностировали болезни сердца. За вопросы о его здоровье Трамп называл журналистов подстрекателями и изменниками. А позже он заявил, что нападал на них, поскольку приложил больше усилий, чем кто-либо другой, чтобы пройти медицинские осмотры. Я считаю это важным и думаю, что люди, которые становятся президентами, должны быть здоровы и обладать хорошими когнитивными способностями. Ну, New York Times задал вопросы представителям Белого дома об уровне кальция в организме Трампа, результатах ангиографии и анализах, которые могли бы пролить свет на причины сонливости Трампа в течение дня. Все упомянутые тесты были проведены, и все они показали безупречные результаты, заявили в Белом доме. Там также отметили, что Трампу нечего скрывать. Если Дональд Трамп завершит свой срок, как и запланировано в 2028 году, завершает статью New York Times, Трамп станет самым пожилым президентом, когда-либо занимавшим этот пост. Ну, понятно, что демократы и этого простить Трампу не могут. Здоровья президенту, вдохновение на долгие годы. С такими данными по здоровью многие бы хотели дожить до 80 и также активно проводить свой образ жизни. Американский журналист-расследователь Ричард Бехар подал иск против мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани, обвинив его администрацию в затягивании предоставления документов, связанных с отменой решений по борьбе с антисемитизмом и поддержке связи города с Израилем. Интересы Бехара в суде представляет бывший первый заместитель мэра Нью-Йорка Рэнди Мастро, занимавший этот пост в администрации Эрика Адамса, предыдущего мэра. Иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк по утверждению ИСА. Администрация нынешнего мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани систематически препятствует получению информации по запросам, направленным в соответствии с законом о свободе информации штата Нью-Йорк, FOIL. Спор касается решений, принятых новым мэром Мамдани уже в первый день после вступления в должность. Тогда были отменены несколько распоряжений прежней администрации, включая признание рабочей дефиниции антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста IHRA и запрет городским структурам участвовать в бойкотах Израиля. Это отменил Захран Мамдани. Бехар направил соответствующие запросы еще в январе и мая нынешнего года. Он потребовал предоставить документы, объясняющие причины отмены этих решений, внутреннюю переписку, аналитические материалы и оценки возможных последствий. Кроме того, журналист запросил документы, содержащие упоминание терминов «антисемитизм», «IHRA», «евреи», «Израиль», «бойкот» и «BDS». По словам Мастро, вместо предусмотренного законом ответа администрация мэра фактически затягивает процесс. Цитирую журналистов, нельзя просто игнорировать. Когда они делают такие запросы, они действуют от имени общества, заявил журналист. Но по данным ИСОВ, по одному из запросов ответ был отложен до конца августа, а по другому до конца 2026 года. Но, видимо, есть что Мамдани скрывать. Мастро назвал такую практику попыткой скрыть информацию до тех пор, пока общественный интерес к теме не ослабнет. Отдельный интерес журналиста вызывает исчезновение с официальных городских сайтов Нью-Йорка материалов о сотрудничестве города с Израилем, израильскими компаниями и предпринимателями. Бехар также запросил документы, связанные с попытками прекращения сотрудничества между Корнельским университетом и израильским Технионом. По словам Мастро, первоначально мэрия отрицала свою причастность к удалению информации об Израиле с городских ресурсов. Однако спустя полгода после вступления Мамдани в должность многие вопросы остаются без ответа. Кто именно, цитирую, принял решение убрать все упоминания об Израиле с сайта Корпорации экономического развития Нью-Йорка? Трудно поверить, что подобное решение мог принять рядовой сотрудник без согласования сверху, заявил Мастро. Он также напомнил, что лично участвовал в разработке ряда распоряжений, которые были отменены новым мэром Захраном Мамдани, включая внедрение определения антисемитизма IHRA и создание механизмов противодействия бойкотам Израиля. Особое внимание бывший заместитель мэра уделил вопросу борьбы с антисемитизмом. Цитирую, сегодня в Нью-Йорке против евреев совершаются больше преступлений на почве ненависти, чем против всех остальных групп вместе взятых, заявил Мастро. По его словам, именно поэтому общественность имеет право знать, почему одним из первых решений нового мэра Нью-Йорка стала отмена мер, направленных на борьбу с антисемитизмом. Суд уже удовлетворил ходатайство об ускоренном рассмотрении этого дела и ожидается, что решение может быть вынесено уже в начале июля. В случае удовлетворения иска администрация Мамдани, как бы она ни хотела, как бы она ни затягивала ответы, будет обязана предоставить журналисту запрошенные документы. Думаю, к этой теме мы еще вернемся.
10: Время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Слушайте Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Сенат не смог принять резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий Дональда Трампа в Иране. Последние месяцы активно идут споры по поводу того, имеет ли право президент без одобрения Конгресса длительное время вести военные действия. Администрация Трампа исходит из того, что ограничений в данном случае нет. При этом многие законотворцы полагают, что в таких случаях требуется зеленый свет со стороны не только исполнителей, но и законодательной власти. Закон допускает однократное продление на 30 дней, но только в том случае, если президент письменно подтвердит, что для обеспечения безопасного вывода американских войск необходимо дополнительное время. Департамент труда потребовал от всех штатов незамедлительно принять меры по борьбе с мошенничеством, бесполезными тратами и злоупотреблениями в рамках программ по выплате пособий по безработице. Глава ведомства Кит Сондерлинг заявил, что такие махинации широко распространены. Он также сказал, что если власти на местах не будут с этим бороться, их лишат федерального финансирования таких программ. Pony Island Mermaid Parade пройдет в эту субботу, 20 июня. Организаторы делают акцент на том, что мероприятие стимулирует развитие местного бизнеса и туризма, внося заметный вклад в экономику района. Маршрут парада пройдет от West 21 Street и Surf Avenue через West 10 и Boardwalk до Steeplechase Plaza, знаменитого аттракциона Parachute Jump. После завершения парада на пляже состоится официальная церемония открытия летнего сезона.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
0: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
6: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. «Дэвидсон Радио», волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
7: Добрый день, дорогие друзья. Микрофон Грегори Дэвидсон. В Нью-Йорке Александр Быстровой в Иерусалиме. Звукорежиссер Акмаль Тахиров. И это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». В Нью-Йорке полдень. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возник вопрос или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Здравствуйте, Александр.
8: Добрый день, Грегори. Добрый день всем радиослушателям.
7: 80-летие Трампа, его конфликт с Нетаньяху, Армудский пролив, похоже, это главная тема прошедшей недели. Если есть еще что-то, микрофон ваш. Если вы со мной согласны, пожалуйста, подробности.
8: Вы знаете, Грегори, главное сегодня, все, что вы сказали, это правильно, и это происходит, и это важно, но главное сегодня это приближающееся подписание, то есть формально уже были подписаны по электронной связи, подписано соглашение промежуточное, меморандум между Соединенными Штатами и между Исламской Республикой Иран. В пятницу должны представители двух стран встретиться для того, чтобы уже официально, церемониально закрепить вот этот вот блестящий успех. Вот сделка. Сделка, по сути говоря, между двумя странами. Вы знаете, Грегори, если вот я часто вспоминаю вот в последнее время эту фразу, которая приписывается Уинстону Черчиллю, который сказал, что надо уметь вырвать поражение из пасти победы. Вот это то, что происходит сейчас. Опять-таки, мы не знаем, что будет завтра. Может быть, эти все соглашения будут расторгнуты. Может быть, сами иранцы откажутся от них. Там есть радикалы, которые вообще не хотят категорически говорить с Соединенными Штатами. Может быть, будет какая-то эскалация в Ливане, а Ливан сейчас тесно увязывается с событиями в Иране. Сейчас, возможно, все что угодно, буквально все что угодно, но то, что происходит сейчас, это очень сильно, увы и увы, напоминает, и даже хуже, соглашение 2015 года Барака Хусейновича Обамы, который дал карт-бланш Ирану за обещание не производить ядерное оружие, ядерные компоненты, отказаться от ядерной программы. Вот просто вот поверили аятоллам, ну, приличные люди, почему же им действительно не поверить? Вот это очень и очень похоже. Такое впечатление у меня, что просто дух Барака Хусейновича, он вселился в Дональда Трампа. Очень печально, но это то, что происходит сейчас. Это умиротворение. Я просто, знаете, опять-таки вспоминаю Чемберлена, который прибыл в Лондон после встречи в Мюнхене, бросив Чехословакию на произвол судьбы, с бумажкой и сказал: «Я привез вам мир». Давайте посмотрим, как это все развивалось. Потому что фактуры очень много, она очень сомнительна, просто увидим картину в общем. Итак, победа была, по сути дела, Израиля и Соединенных Штатов просто однозначно выглядела так. Уже я не говорю про бомбардировки в июне прошлого года, ровно год назад, кстати. А затем уже в марте иранский режим буквально лежал в развалинах. Инфраструктура военная уничтожена, высший командный состав КСИР ликвидирован. Да, Грегори.
7: Знаете, я просто хочу сказать, что да. Когда я говорил про Армудский пролив, я и имел в виду то, что происходит сегодня между Трампом и Ираном. Мне кажется, основная проблема у Трампа была, что делать с Армудским проливом, иначе бы не было этой сделки. Или я просто хочу, чтобы вы сказали, что, на ваш взгляд, является основной причиной этой сделки. Есть еще что-то? Или вы согласны, что Армудский пролив – это была самая главная причина?
8: Вероятно, это самая главная причина. Хотя, вы знаете, я уже сейчас ничего не исключаю. Я не исключаю, что там стоят какие-то коммерческие соображения. Вот эта сладкая парочка, Витек и Зитек, которые все время шныряют туда и сюда. И то в Катар, то в Пакистан. я не знаю, что там происходит. Смотрите, если говорить об Ормузском проливе, то вообще зачем надо было начинать всю эту историю? Ведь Ормузский пролив работал, он действовал до начала военной операции

0: давно еще обсуждались возможность ударов. Все говорили, конечно, Иран перекроет немедленно Ормузский пролив. Это его главный козырь и будет обстреливать все... все американские объекты в странах Персидского залива, все это говорилось. То есть это его рычаг, рычаг его давления. То есть не было
1: правильно,
0: ничего
1: но
0: нового.
1: Смотрите, как... смотрите, ведь это было и при первой атаке на Иран. Были угрозы, были, так сказать, сотрясали все, что можно, но пролив-то не перекрыли. Поэтому, я
0: тогда
1: думаю, была надежда...
0: Да.
1: Да, вот,
0: да,
1: вот вам почему. И вот подумали, что и этот раз не перекроют. Вот, вот вам ответ
0: знаете,
1: на вопрос,
0: если,
1: почему.
0: Вы знаете, mm-hmm. если они так подумали, то они, ну, люди крайне наивные. Я просто даже, ну, не берусь сказать. Вы знаете, только люди, которые живут на другой планете, они могут поверить. Просто это было все специалисты, все там комментаторы, политологи, эксперты, аналитики, уж не знаю кто. Все как один. Они говорили, конечно, они перекроют Ормузский пролив. Даже сомневаться не приходилось. Если они думали, что они этого не сделают, я, честно говоря, в каких розовых очках, а на каких розовых пони они там
1: но
0: прыгали.
1: Опять-таки, ну, не перекрыли же первый раз. А что?
0: Первый раз
1: чем
0: не
1: второй
0: было
1: раз?
0: 11, но... Смотрите, было 11-12 дней военных действий, причем в основном, за исключением последней атаки Соединенных Штатов, это была война непосредственно с Израилем. Тогда не перекрыли. Но тем не менее, понятно было, что эта угроза существует, отбрасывать ее, сбрасывать со счетов. Ну, было, на мой взгляд, ну, это просто вот было настолько
1: смотрите.
0: Безрассудно, наивно, я уж даже не знаю как.
1: А я не согласен с вами, потому что те, кто принял решение перекрыть пролив, это, что называется... принимали огонь на себя, ведь можно было ожидать не то, как себя повел Трамп, а можно было ожидать сверхмощной атаки по всем направлениям. Это было, как бы так сказать, непонятно, в какую сторону пойдет. Мне так кажется.
0: Все это было... Понимаете, давайте вспомним, как вся эта история ведь начиналась. Начиналось это все в январе после массовых демонстраций, когда вот эти вот тысячи людей, десятки тысяч вышли на улицы, и начались волнения, манифестации, потом репрессии, и тогда Трамп выступил и заявил следующее, что мы идем к вам на помощь, ждите, мы уже в пути. Вот буквально его слова.
1: Был такой.
0: И погнал флотилию туда, да, и погнал туда флотилию, то есть речь шла о смене режима. Потом это все вообще забылось, практически сразу забылось, и осталось на повестке четыре вопроса технических. Первое ядерное оружие.
1: Подождите, да. Секундочку. Между этими двумя или там большим количеством событий количество уничтоженных руководителей Ирана, вспомните, это тоже было?
0: Нет, уничтожили и верховного лидера, и командный состав
1: СИР. Да.
0: Все уничтожали,
1: да.
0: Понимаете? Уничтожали, да. Действительно все. И надо было продолжать. Если ты хочешь одержать победу в войне,
1: правильно.
0: То надо понимать, что ты имеешь дело с противником, который сразу не сдастся, не поднимет. Даже, вы знаете, когда Соединенные Штаты бомбили Сербию в каком 97-м, 98-м, боюсь точно назвать год, и то... потребовалось где-то 3 месяца на всю эту операцию. А Сербия – это маленькая страна и несопоставима вообще с иранским режимом. Ну, совершенно нормальная европейская страна, ее просто разбомбили. А здесь они ограничились, и уже когда уже все шло по накатанной, и уничтожали их все мощности и установки, и экономика у них потеряла где-то 150 миллиардов долларов, он взял, перевернулся и пошел на соглашение, которое возвращает Ирану практически все, буквально все.
1: Снятие буквально санкций. Пару слов вставлю. Да. Буквально. Да. Я был в Сербии и видел разбомбленные дома. Конечно, выглядит очень-очень неприятно.
0: Конечно. Это ужасно. Так я что? Тоже был в Сербии, так и они что? Чувствуют себя жертвами действительно
1: совершенно
0: незаслуженной травли, жестокой. Но
1: совершенно
0: это иранский, я имею в виду, надо

0: было его добивать, просто добивать. Вместо этого, в конце концов, Трамп согласился даже отказаться от всех трех последних пунктов, то есть ракеты, прокси и прекращение репрессий, и сосредоточился только на ядерной программе, а потом он уступил фактически и это. Да, наверное, Ормузский пролив, вы правы, он был ключевой картой Ирана, но когда ты идешь против такого соперника, как Иран, против аятолл, фанатиков и всей этой компании, то надо понимать, что они так просто не сдаются, или не идти тогда вообще. То есть вся эта ситуация, она выглядела, абсолютно нелепо. Абсолютно нелепо. То есть отдать все успехи в этой военной кампании коту под одно место, как говорится. И более того, они позволили, иранцы, я имею в виду, увязать вот это вот соглашение с Ливаном, чего раньше не было. Помните, когда Израиль уничтожил Насралу, когда осуществил пейджерные эти акции? Иранцы даже слова не сказали, они не вмешивались, ничего. Теперь они сказали Трампу, а давай ты скажи Израилю, своей сионистской собаке, это их слова, собственно говоря, чтобы она перестала нападать на Ливан, на нашу Хизбаллу. Нашу Хизбаллу пускай они не трогают. И Трамп на это дело повелся. То есть он начал давить на Нетаньяху, причем начал давить в крайне нелицеприятной форме. Там и постоянные вот эти вот звонки, факинг, говорить о том, что иранцы, они в принципе ребята порядочные, вполне такие, вполне практичные, вполне такие доброжелательные, добродушные. А Израиль, он главный хулиган, он вот стреляет, бьет куда ни попадя, и вот это вот все совершенно для него неприемлемо. И все это, выглядит как капитуляция. Я повторю, я не знаю, может быть, завтра все перевернется. И дай бог, что все перевернулось. Но на сегодняшний день это выглядит однозначно как капитуляция. Иран получает все, чего он хочет. И более того, он получает это в результате военной победы. Они трактуют, и справедливо трактуют, как военная победа. А это значит, что теперь все остальные режимы, которые раньше еще пытались выступать против них, там и Саудовская Аравия, и Эмираты, и так далее, они все склонят перед ними голову, и его доминирование на Ближнем Востоке будет просто возрастет на порядок. Вот это вот то, к чему мы придем, если это все будет подписано. Посмотрим, может быть, нет. Пока это выглядит именно так.
1: Кто-то видел вообще, что написано в этом договоре или нет?
0: Может быть, смотрите, там... смотрите, Грегори, мы не знаем, почему-то замалчивается. Сам Венс сказал, кстати, он активный проводник вот этого вот соглашения, это я просто говорю в скобках, насколько мы знаем, против выступает глава ЦРУ, выступает Марко Рубио, выступает Пит Хексет, они считают, они не согласны, но им затыкают рты. Венс и вот опять-таки наша сладкая парочка Витек и Зятек, вот они связаны с Катаром, и они очень сильно продавливают это соглашение. О пунктах соглашения опубликовало иранское издание «Мехр». Есть такое, это издание близко к корпусу стражи исламской революции. Сегодня, не помню, был опубликован текст «Эль-Араби», это уже арабское издание. И, по сути дела, то, что вот я читаю, в общем-то, очень похоже все на одно на другое. 14 пунктов. Там 14 пунктов, что Иран и США объявляют о немедленном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, что они обязуются уважать суверенитет Ирана, что они должны снять морскую блокаду, не допускать всякого вмешательства в отношении Ирана, о том, что они должны также подготовить некий план восстановления экономического развития Ирана, Соединенные Штаты и его союзники, арабские страны, в 300 миллиардов долларов. Вы представляете себе, репарации Ирану, Иран требует, и это внесено в текст договора в 300 миллиардов долларов. То есть зачем? Зачем все это надо было, если давать ему сейчас 300 миллиардов долларов? Также там написано, опять-таки, это то, что пишет Эль-Арабия, то, что пишет иранское издание, может быть, не так. Но опять-таки и Нью-Йорк Пост, например, сообщало, что будут разморожены иранские активы на 25 миллиардов долларов. Нью-Йорк Пост – это правое издание, оно уж совсем никак не проиранское. А Соединенные Штаты обязуются, там у них есть пункт номер 7, обязуются снять все санкции против Ирана. Вот то, что сам Трамп, сам Дональд Трамп вводил санкции, те самые санкции в свою первую каденцию, продолжал их сейчас, он все это благополучно снимает. Вот это вот выглядит так. Далее там говорится, что Иран не будет производить ядерное оружие, но это будет обсуждаться. То есть мы имеем дело опять-таки с ситуацией Барака Хусейна и Обамы, когда против Ирана снимаются все санкции, размораживаются все его активы, он говорит, ну давайте поговорим и об этом. Вот об этом, то есть о ядерном оружии, и будут говорить. Понятно, что Иран от ядерного оружия не откажется никогда. Это его главная фишка, это его главный козырь. Они никогда от этого не откажутся. Это дает им ядерный зонтик, под которым они могут осуществлять экспансию по всему Ближнему Востоку. Вот такая вот ситуация. В общей сложности 14 пунктов. Как я уже сказал, разблокирование всех замороженных средств и выплата все Ирану, то есть репарации, контрибуции. Как вы знаете, Германия вот должна была платить победителям странам Антанты. Вот то же самое. Ну и, наконец, утверждение там резолюции Совета Безопасности ООН. Вот такая вот...
1: Знаете,
0: в пятницу мы узнаем. Да.
1: Александр, очень часто ведь дьявол заключается в деталях. Может быть, те деньги, которые Америка обещает Ирану, могут использоваться только в тех проектах, которые, скажем, Америка и принимает участие. Может быть, Америка будет использовать эти деньги в своих же компаниях и восстанавливать то, что там было разрушено. Почему я это говорю? Что очень сильно зависит от деталей. Я не верю, что так уж легко Трампа можно обдурить. Он действительно мастер контрактов, мастер сделок, и просто так он одного цента, что называется, не уступит никому. Вот мое мнение.
0: Вы знаете, Грегори, что я могу сказать по этому поводу? Может быть, он и мастер, но вот эти вот ребята, исламисты, иранцы, Хамас, Хизбалла, там хуситы, они не просто мастера, они асы. И он по сравнению с ними так, начинающий игрок в покер. Дело в том, что они всегда договариваются о таких сделках, и вроде говорится, да, на гражданские проекты, хотя и здесь тоже это все унизительно, ведь восстанавливать будут за счет, я не знаю кого, Соединенных Штатов, арабов, там, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и так далее, вот за их счет. Может быть, даже и не будут деньги, но какие-то, возможно, пойдут. Говорится, что Эмираты уже передали где-то там пару десятков или 30 миллиардов Ирану. Но они, как я уже сказал, мастера, понимаете? Даже если это будет прописано, все равно они умудряются найти способ пустить эти деньги на свои военные цели. У них это идефикс. И они, конечно же, найдут все возможные там способы, как обойти договоренности, так и Хамас всегда делал. И наше военно-политическое руководство давало им деньги и говорило, ну это же на гуманитарные нужды. А они все это использовали для рытья туннелей. Получали, скажем, там от нас бетон, какие-то химические материалы, я не знаю,
1: что. Мы видим, на что да, построили подземный
0: да,
1: город.
0: Именно. И то же самое с Ираном, Грегори, то же самое. Они еще умнее Хамаса, но эти ребята очень-очень ушлые. Это как садиться играть с наперсточником, он практически всегда победит. Поэтому понятно. Сама идея даже, мне кажется, просто безумной. Но это, посмотрим, это то, что вот согласно вот тем источникам, которые я назвал, так оно прописано.
1: Давайте возьмем один звонок, что наши радиослушатели скажут. Алло, здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста.
2: Я вас приветствую, это Лали.
1: Здравствуйте, Лали.
2: Да, у меня вопрос, а потом маленькое, знаете, заключение. Вот вы помните, да, 28 февраля кабинет, овальный кабинет, и в каком состоянии был Зеленский без карт? Сейчас в каком он состоянии? Вы помните, наверное, Евросоюз?
1: Ну, что помню, дело... а к чему, да, что к чему дело... вы говорите? Как все меняется, да, а да что... вы к этому что?
2: Да, да, вы знаете, и Евросоюз, который спал, который служил Путлеру вообще обо всем, соглашался с ним. А потом у меня вот сейчас такой вопрос. То, что все войны, войны просто началом перед Олимпиадой, это 8-й год, 14-й год, 22-й год, он поехал в Китай, и Китай сказал, пока не надо, я закончу Олимпиаду потом. И вы представляете, если была бы Камала Харрис, и вот...
1: Ну, у нас сейчас
2: это...
1: чемпионат мира по футболу, на самом да, деле это событие не менее значимое, чем Олимпиада. Тем не менее, что-то происходит. Алло?
2: Движуху хотел Путлер, а движуху занялся Трамп. А вот сейчас что будет? Уважаемый Александр, экономика в руинах, да? Там военные объекты в руинах.
1: Ну, Александр меня, говорит, что экономика... Подождите, экономика Израиля до сих
2: пор... Не Израиля,
1: не то, что не
2: я
1: в руинах.
2: Ирана. Не, я Ирана.
1: А Ирана...
2: Да, Ирана. Я вас
1: да,
2: посмотрю.
1: Там тяжелая заранее. Ситуация.
2: Да, заранее сейчас вот это все. Что будет? Это меморандум, во-первых. И что будет, как будет, это еще никто не знает. Ну, у меня вот такие взгляды на...
1: Понятно.
2: Потому что я видела и Украину, ага. и Европу. Вот сейчас ага. я третья, это... Сейчас Израиль. Посмотрим. А Израиль особо не будет поклоняться. И это самое. Он будет действовать самостоятельно. И Бог
1: смотрите.
2: Помощь.
1: А, это правда. Смотрите, то, что Трамп меняет свое мнение, что называется, overnight, да, это мы видим. Поэтому я совсем не удивлюсь, что все поменяется. Тем более Александр подтверждает, что свои слова, что называется, представители Ирана абсолютно не держат и могут говорить одно, а делать другое и менять свое мнение чуть ли не каждый день. Так что все очень и очень непросто. Мне так кажется. Александр, что скажете?
0: Да, скажу. Лали, конечно, вы правы. Конечно, вполне возможно, что это завтра уже действительно перевернется, и мы снова вернемся к состоянию войны, а через следующую ночь снова начнем подписывать. Вообще невозможно предсказать с Трампом, невозможно предсказать. Но вот эта непредсказуемость, она создает, вы знаете, то, что бы я назвал, как бы я назвал, геополитическую проблему. Понимаете, страны Персидского залива, я не говорю даже про Израиль, вот эти богатые страны Персидского залива, Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн и так далее, ну, кроме Катара, возможно, они хотели бы с самого начала, чтобы Соединенные Штаты Израиль добили Иран, потому что исламистский режим фанатичный, и жить с ним им совершенно не нужно и опасно. И когда они понимают, что они не могут полагаться на Америку, они не могут полагаться ни на кого, ни на Камалу Харрис, ни на Байдена, тем более ни на Барака Обама, и уже даже тем более на Дональда Трампа, то это означает, что они будут идти на сделки с иранским режимом. Выхода у них нету, и их тоже можно понять. И вот эта вот его непредсказуемость, то, что он мечется сегодня мы бомбим, а завтра играем в солдатики. Вы знаете, как вот мои внуки, которые сейчас они играют в солдатики, а потом они смотрят мультики, разбрасывают солдатики, потом выключают мультики, идут обниматься с Мишкой, а потом кушать. Вот это вот то же самое, но это на уровне супердержавы, это руководство самой крупнейшей страны.
1: Я согласен с вами, но это лучше, чем принимают совершенно неприемлемые решения и потом отказываются их менять. Давайте уйдем на рекламную паузу, все линии горят, И я начну брать звонки сразу после рекламы.
3: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
1: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
2: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
3: Добрый день. Я снова обращаюсь к нашим радиослушателям. Среда, Нью-Йорк, передача «Нью-Йорк, Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мостровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Мы продолжаем. Я сейчас смотрю на звонки. Александр, если не возражаете, давайте будем брать звонки. Я просто прошу быстро задавать вопросы, потому что все линии горят. Я бы хотел дать возможность высказаться как можно большему количеству людей.
4: Конечно.
3: Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста. Вас не слышно? Алло? Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста.
5: Ефим Манхэттен.
3: Значит, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Трамп – типичный оппортунист. Это не Черчилль, который не заключал договор с Германией даже в самых трагических обстоятельствах, где Англии. Но давайте с другой стороны посмотрим. Посмотрим, что случилось, когда разгромили Ирак, и тогда Иран стал одной действующей силой. В Израиле есть еще и другие враги. Это, допустим, Турция. Может быть, с точки зрения Турции, с точки зрения надо держать и Хизболлу, надо держать и Иран, но ослабленными. Может быть, есть и в этом какой-то смысл. Спасибо.
3: Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста, Александр.
6: Ефим, вы знаете, в данном случае, в принципе, такая схема гипотетически могла бы работать, но она, увы, не работает. Потому что, вы знаете, эта ситуация в какой-то степени, она напоминает ситуацию в преддверии, на мой взгляд, в преддверии Второй мировой войны. То есть, что там происходило? Нацистская Германия и Советский Союз, они в равной степени ненавидели Запад, презирали Запад, хотели захватить Запад. Но при этом они подписали соглашение о вот то самое известное Брестский мир, о разделе всей Восточной Европе. И вполне успешно сотрудничал, ну, пока немцы не разбили Францию, почти не захватили Англию, оккупировали всю, по сути дела, Западную и Восточную тоже Европу. Ну, а потом они уже начали сводить счеты. Вот то же самое, по-моему, происходит и будет происходить и сегодня. Турки стремятся, они мечтают, просто жаждут, одержимы неоосманской империи. И Эрдоган это не скрывает. Иранцы, одержимые вот этим вот шиитским исламизмом, исламской шиитской революцией, тоже этого не скрывают. Они оба ненавидят Запад. И та страна, и другая. Но на данный момент они вполне удачно, вы знаете, сотрудничают друг с другом повсюду. И даже поддерживают друг друга. Пока у них все хорошо. Их цель уничтожить Израиль. Их цель победить Америку. Их цель навязать Западу, в том числе и Западной Европе, через свои партии, свои движения, там, террористические организации, свою волю, парализовать ее, а потом на каком-то этапе, вы знаете, да, они схлестнутся, у меня в этом нет сомнений, но сначала они понимают, что у них есть общий враг, и они хотят его уничтожить. Поэтому слабый Иран, например, конечно, выгоден, возможно, Турции, но с другой стороны, ей не надо особенно как-то уклоняться от того, чтобы столкновения с этой страной, они вполне успешно сотрудничают друг с другом, они прекрасно понимают с полуслова, чего они хотят и каких целей они хотят достичь, поэтому в этом я не вижу какой-то такой особенно спасительной идеи, они будут продолжать вместе работать, пока не достигнут своей цели. А у них несколько целей: уничтожение Израиля, подчинение Западной Европы, ну и победа над Соединенными Штатами. А потом они схватятся, но для нас, для всех это будет уже, в этом будет, конечно, мало радости.
3: Берем следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Добрый день, меня зовут Михаил. У меня короткий вопрос.
3: Да, Михаил.
4: Скажите, пожалуйста, есть информация, Иран уже начал закрывать свои вышки нефтедобывающие по поводу из-за того, что некуда складировать. Если да, то вроде бы все нормально.
3: Некуда складировать что, нефть?
4: Нефть, да, у него некуда складировать нефть, и он должен был бы уже по расчетам недели две назад закрывать свои вышки нефтедобывающие.
3: Вышки так легко не закроешь, насколько я понимаю.
4: Другого случая нет.
3: Потом... Александр, что вы скажете?
6: Вы знаете, да, это совершенно правильно Эдуард говорит. Идея состоит в том, что нету объемов просто вот для того, чтобы вот эту вот уже выкачанную нефть, где-то ее же хранить надо, ее же нельзя просто куда-то там, не знаю, отправить. Нет, какие-то есть объемы, емкости, где ее надо хранить, эти емкости заполняются, значит, надо останавливать производство. Но вы знаете, я не слышал, чтобы там останавливали производство. Не слышал, то есть, может быть, там есть какие-то случаи, но ничего такого массированного в этом плане там не происходило. То есть они продолжают как-то закачивать нефть в эти емкости, видимо, емкости. Они еще там есть место, потому что иначе бы об этом сообщили. И, возможно, еще, если бы вот такое активное давление, я не знаю, сколько, месяц, два, мне трудно сказать, не специалист я в этом деле, то тогда действительно бы им пришлось закрывать вот эти вот буровые свои скважины, а это колоссальная проблема, потому что открывать их, это связано с большими технологическими рисками, проблемами, последствиями негативными.
3: Да,
6: но я ничего не слышал, чтобы они закрывали их. Пока нет, к сожалению, пока нет.
3: Спасибо за вопрос. Знаете, что меня волнует? Скажите, Трамп свою часть как бы сделал. А что с проливом-то? Его открыли, не открыли? Что там происходит?
6: Пролив начинает работать. Вот сообщается, что там уже пошли первые какие-то танкеры, первые корабли. Но дело в том, что многие компании, они заявляют, что они все равно не хотят рисковать. Они все равно не будут отправлять свои суда не из этого пролива Ормузского, не в, собственно, Ормузский пролив, потому что они опасаются. То есть какие-то суда идут, там уже началось некое движение, энное количество, оно, правда, мизерное по отношению к тому объему, который был до этого. Оно прошло, но далеко не все компании готовы рисковать, потому что, иди знай, какой-нибудь дрон, неизвестно откуда, выпущенный неизвестно кем, и танкера останется только огромное нефтяное дно. Поэтому начинает работать, но очень медленно.
3: Я думаю, что все-таки страховки есть на этот случай, нет?
6: Да, конечно, конечно есть, но убытки колоссальные, не говоря уже об экологических потерях колоссальных, которые будут. Мы все помним то, что творилось после того, как иракцы подожгли свои нефтяные все эти вышки и скважины, то есть это была экологическая катастрофа, но экономически это колоссальные потери, и, ну, не хотят, боятся, опасаются пускать еще большие танкеры.
3: А скажите, понятно, кто сегодня руководит Ираном, я имею в виду поименно, или, в общем-то, сегодня те люди, которые были на слуху, или на том свете, или отошли от власти? Что там происходит с властью?
6: Известно приблизительно несколько человек, которые руководят. Например, это такой деятель, как Вахиди. такой деятель, как Вахиди, если я не ошибаюсь, его зовут Ахмад Вахиди, вот он считается сегодня руководителем, главным руководителем Ирана. То есть у Ахмад Вахиди, он на самом деле командующий КСИР, считается, что формально он руководит этой страной, формально, потому что, ну, официально, то есть я сказал, извините, неправильно назвал слово, не формально, а де-факто, потому что на самом деле формально-то как раз руководит Муджтаба Хаменеи. Вот он формально верховный лидер, сын Али Хаменеи, которого уничтожили,
3: а он жив?
6: В том-то и дело, Грегори, в том-то и дело никто не знает. Все они, иранцы, говорят о том, что Муджтаба Хаменеи принял фетву, принял решение о том, что вот мы будем делать то-то и то-то. Но если этот Муджтаба Хаменеи, это секрет, можно сказать, всей честной компании. Может быть, он жив, может быть, он вообще не жив. Может быть, он жив, но, может быть, он находится в таком состоянии, что он не может функционировать, потому что получил тогда тяжелые ранения. Может быть, он подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Может быть, вообще он никто и ничто, потому что писали, помните, и мы с вами говорили, что на самом деле он гей и не пользуется, по сообщениям, как там разных источников, абсолютно никаким авторитетом и никаким уважением в самом Иране. Фактически руководством страны занимаются несколько человек, доселе неизвестных. Вот этот вот глава корпуса стражи исламской революции Ахмад Вахиди, он считается радикалом из радикалов, то есть даже по сравнению с радикалами он занимает просто ястребиную позицию, он верный борец исламской революции. И второй, это он контролирует все системы связи, он контролирует пропаганду. Некто Джалили, который тоже стал из второго звена, превратился в ключевое лицо вот этой вот исламской республики. Это известно, что они, вот еще там есть несколько, что они фактически руководят Ираном. А что касается Муджтабы, то вот Трамп говорит, я готов встретиться с Муджтаба. Может быть, Муджтаба сейчас находится уже со своими 72 девушками и совсем не желает встречаться с Трампом, только если Трамп к нему не приедет. Вот такая вот ситуация, совершенно непонятная.
3: А скажите, а каким-то образом последние события в Иране сказались на внутриполитической атмосфере в Израиле, что там происходит, и как бы все эти события и решения, принятые Трампом, влияют на то, что происходит внутри Израиля?
6: Вы знаете, конечно, влияет. И, во-первых, влияет очень сам меморандум, потому что в Израиле по этому поводу царит большая обеспокоенность, и то, что Трамп требует от Израиля прекратить военные действия в Ливане, не бомбить вот этот шиитский квартал Дахия в Южном Бейруте и вообще не вести такие крупные наступательные действия на территории Южном Ливане. Но главное даже не это. Главное, что почему-то он взял за привычку практически каждый день поливать грязью Нетаньяху. То есть буквально не проходят и дня, чтобы он опять не вырвался. Нетаньяху такое впечатление, вот если так посмотреть, вы знаете, ну в конце концов, хороший, плохой, я не говорю. Например, министр маленькой страны с 10, меньше чем 10 миллионов человек на Ближнем Востоке, и он стал, по сути, главным объектом такой вот ярости Трампа. Каждый день факин, мы слышим разговоры о том, что он звонил Трампу, а не цензурщине, о том, что Нетаньяху не такой-то, все остальные как бы нормальные. И иранцы, кстати, иранцы вполне, по словам Трампа, нормальные, они прагматичные, практичные люди, вполне реалистичные. И Эрдоган, и Путин, и Си, все. Вот Нетаньяху вызывает его главное сегодня возмущение. Это, с одной стороны, подрывает позиции Нетаньяху, и Нетаньяху подвергается острой критике внутри Израиля со стороны своих оппонентов, со стороны левого лагеря, которые говорят, а вот ты так гордился, что у тебя теплые дружеские отношения, крепкие отношения с Трампом, и посмотри, что он от тебя делает, он вытирает от тебя ноги. Так оно это и выглядит, что Трамп вытирает от него ноги. С другой стороны, израильтяне в массе своей народ достаточно независимы, они не любят, когда вот так вот их гнобят, и гнобят их лидера, неважно, хороший он, плохой, правильный, неправильный, но неприятно им. Поэтому, с одной стороны, это влияет двойственно. С одной стороны, популярность Нетаньяху снижается, а с другой стороны, парадоксальным образом повышается, и поэтому, по сути дела, мало что меняется в вопросах общественного мнения. Но, конечно, Трамп своим поведением, он дает оппозиции очень хорошие аргументы, и теперь Нетаньяху травят со всех сторон. Как я уже сказал, практически не проходит и дня без очередного выпада против Нетаньяху.
3: Ну, Трамп поменял объект своих нападок. Раньше это был бывший президент Соединенных Штатов, сейчас стал Нетаньяху, так что
6: Да, совершенно ожидаемо, к сожалению, очень ожидаемо, причем, вы знаете, опять-таки я повторю, но, казалось бы, есть более опасные силы в мире, которые, ну, чем лидер вот этого вот маленького государства, уже нравится, там оно не нравится, это уже другой вопрос, но все хорошо. Не против Макрона, не против Стармера, там он уже ничего не имеет. Помните, как раньше он их крыл разными недобрыми словами? Но нет, ничего, все, сейчас мир, дружба, жвачка. Вот Нетаньяху, да, Нетаньяху теперь главное препятствие на пути к миру.
3: Ну, есть как бы основания думать, что Трамп от Израиля переключился на Украину. Не знаю, насколько это правда.
6: Вы знаете, я не знаю, я просто не слежу за украинским направлением настолько глубоко. Слежу, но поверхностно, конечно. Я не знаю, какие у него сейчас отношения с Зеленским. Я помню, как он нещадно гнобил Зеленского, и, честно говоря, мне было стыдно
3: за Трампа. Встретились сейчас. Они встретились и переговорили, и вроде довольны остались оба. Посмотрим, что из этого выйдет. Да. Но Зеленский... По сути дела, готов на мир, по крайней мере, временный с Россией, если будут приняты условия, которые Украина выставляет. Ну вот пока это не очень видно, но Трамп как бы изо всех сил все-таки пытается быть миротворцем. Ну, посмотрим, что будет. Ладно, давайте вернемся в Израиль. Что происходит в Израиле внутри? Нетаньяху начал уже свою следующую избирательную кампанию или пока еще рано?
6: Вы знаете, еще нет, пока еще нет, все сосредоточены в основном на Иране. Конечно, идет какая-то подготовка, идет паучья возня такая, кто-то, ну, это скорее спекуляции, кто-то с кем-то собирается в партиях разводиться, кто-то с кем-то собирается объединяться, вот такая вот паучья возня. Но что есть, и что тоже весьма, на мой взгляд, тревожно, это то, что у нас опять начались иудейские войны наши, то есть вот ортодоксальный, ультраортодоксальный сектор, харидим, то, что называется на иврите, а они просто переходят все грани, уже какой день подряд они устраивают массовые акции, перекрывают дороги, врываются, куда-то пытались ворваться в дом судьи, кстати, религиозный человек, умеренно религиозный человек, Ноам Сольберг есть такой, который выступает за призыв вот этих вот харидим-ешеботников, они говорят, мы не пойдем служить в армию, когда полиция приходит арестовывать уклонистов, то начинаются массовые протесты, забрасывают полицейских чем попало, как я уже сказал, блокируют дороги, некоторые дороги несколько часов оставались перекрытыми, и эта проблема, как гнойник, она назревает. Я опять-таки повторю, это не все, конечно, харидим. Там есть такое крыло пеликар ушаляем, то, что называется на иврите, крайне агрессивное и крайне настроено антиизраильски. Есть часть, которая настроена произраильски, которая сотрудничает, но вот эти ребята, они бузят, мутят воду, растет враждебность и, понятное дело, неприязнь по отношению к ним, и все это накапливается. Я опасаюсь, что в какой-то момент это может привести к какому-то кровопролитию, неприятным инцидентам. То есть неприятные инциденты уже есть, но это может выйти на новый уровень.
3: А нужны в армии люди, которые как бы открыто являются врагами Израиля, мне кажется, что это даже опасно забирать их служить, нет?
6: Понимаете, Грегори, ну, в принципе, все-таки в любой нормальной демократии все равны перед законом. Действительно, все равны перед законом. Правда. И, конечно же, даже тем, скажем, религиозным евреям, которые служат, им тоже очень обидно, потому что они говорят, ну вот мы служим, мы воюем в Газе, мы, не знаю, многие из нас гибнут, из наших товарищей, мы работаем, оставляем свои семьи, жен, по сути дела, бизнес рушится, то есть нету заработков. Очень непростое положение, очень тяжелое, а эти говорят, что они хотят учить Тору и ничего не делать. То есть в моральном плане это очень плохо. Что касается функциональности вот этих ребят, вы знаете, но их не предлагают им сразу, вот как в Советском Союзе, знаете, в сталинское время, давай, бери винтовку, пошел в окопы и будь, что будет. Нет, у них же есть выбор, они могут заниматься, работать в гражданских областях, там, на скорой помощи, в полиции, везде, в любой гражданской области нужны люди, которые, ну, просто, и даже и в тыловых частях армии тоже нужны люди, ну, там какие-то звонки отвечать, ну, какими-то хозяйственными делами заниматься, то есть никакой проблемы в этом нету, никто их не гонит насильно прямо вот куда-то воевать там в Ливан или в Газу, но они от этого отказываются, и вот это вот все, оно, конечно, вызывает растущее все недовольство. То есть, если бы один, там, два, пять, десять, пятнадцать, не знаю сколько, сто, пятьдесят, они отказались, но отказались. Но когда это отказывается гигантский сектор, то это уже, или почти весь, или значительная его часть, то это уже проблема. И при этом они продолжают качать для себя права, требовать, дайте нам еще, дайте нам больше. Неприемлемая ситуация.
3: За счет чего они существуют, если государство их не финансирует?
6: Их финансируют, их государство финансирует. Коалиционные, вот эти вот партии ультраортодоксальные, они входят в состав коалиции. Они получают от государства все возможные гранты, субсидии, я не знаю, подачки, как угодно назовите. Кроме того, они получают еще и большие какие-то дивиденды из-за границы. Там, например, сатмарские хасиды, которые не признают Израиль, насколько я знаю, в том же Нью-Йорке они занимаются ювелирным бизнесом, они поддерживают свою общину. То есть они получают, у них есть разные способы доходов, но от государства тоже получают. И вот эта система должна быть приостановлена. Как, на мой взгляд, должно быть сформировано правительство из умеренных, светских, религиозных, умеренно религиозных, тех же поселенцев и так далее, которые примут законы о том, что не идешь служить, не участвуешь в общественной жизни, не получаешь денег. Демократия. Демократия не только права, но и ответственность, вот на мой взгляд. Но вся страна расколота только. Биби, только не Биби. Ну, в этой ситуации трудно что-то сделать.
3: У нас осталась одна минута. Как обычно в конце передачи, ваш прогноз. А что произойдет, не будем далеко загадывать, в следующую неделю.
6: Вы знаете, Грегори, ну вот в пятницу должна состояться эта замечательная церемония, где приедет Венс, где приедет Галибаф, это спикер иранского парламента, вот они должны подписать, а потом, я думаю, начнется следующее. Хизбалла будет провоцировать, она уже сейчас провоцирует, уже ранены были вот сегодня, буквально сегодня, 5 израильских военнослужащих. Израиль, естественно, будет отвечать, не может не отвечать, и это естественно. Иран будет заявлять о том, что мы сорвем соглашение, выйдем из соглашения. После этого возможно все, возможно действительно, что или Трамп пойдет на какие-то дополнительные подачки, дабы сохранить это ущербное соглашение, или же все может закрутиться с новой силой. Вот, вот такие перспективы, на мой взгляд.
3: Понятно. Это была передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Вели ее Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастеровой в Иерусалиме. И мы прощаемся до следующей среды, ровно в полдень мы снова будем в эфире.
6: Спасибо, спасибо.
7: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
8: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
9: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Во Франции на саммите Большой Семерки ключевой темой стали переговоры о стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. К лидерам Семерки присоединились главы Египта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Параллельно европейские лидеры призывают американскую сторону активизировать дипломатические усилия по урегулированию затянувшегося конфликта между Россией и Украиной. Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе назвал промежуточное соглашение между Вашингтоном и Тегераном огромным шагом вперед. По его словам, восстановление свободного судоходства снизит напряженность на мировом энергетическом рынке. Официальное подписание документа намечено на эту пятницу в Швейцарии. На фоне новостей о готовящемся открытии Ормузского пролива цены на нефть марки Brent зафиксировались ниже отметки $80 за баррель. Международная энергетическая агентство одновременно сообщило, что коммерческие запасы сырья в мае упали до минимального уровня с 90-го года из-за перебоев с поставками в прошлые месяцы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что без поддержки США и его лично Израиль не существовал бы. Зеленский позвал Путина на встречу в Америку. Сына Трампа Эрика заподозрили в попытке заработать на турнире UFC у Белого дома. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке проходит гигантская выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 65%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
8: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
5: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
9: Я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 АМ. И сегодня, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт. В моей передаче «Реальность нереального гипноза», где мы говорим о гипнозе не только, где я стараюсь донести до наших слушателей, как оставаться здоровыми, не платя денег ни докторам, ни психологам, ни гипнотерапевтам. Никому бы то ни было, не покупая таблетки. Я понимаю, что это сложнее сделать, выпить таблетку и убрать какой-нибудь симптом, боль, что-то еще, то, что вас беспокоит, там расстройство желудка, конечно, гораздо легче. Но когда мы идем по пути химии, по пути приема каких-то препаратов, это всегда рано или поздно, скорее, к сожалению, рано отражается на других органах, и получается такой принцип домино, когда мы одну костяшку столкнули, и шлеп, и туда до могилы нас это все доводит. И хотелось бы верить, что кто-то, хотя бы кто-то прислушивается, следуя этим достаточно несложным советам и тому, что я говорю в эфире. И если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете позвонить мне по окончании передачи по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. Если я по какой-то причине вам сразу не отвечу, значит, или я занят, или отвечаю на чей-то звонок, и я вам обязательно перезвоню, и не пугайтесь, если это будет с другого телефона, потому что на этот телефон я только могу принимать звонки, но, к сожалению, перезвонить с него я не могу, поэтому буду звонить с какого-то другого номера. И сейчас мы начинаем, то есть начинаю я, вы меня слушаете, я надеюсь, что вы со мной, и сегодня я поговорю о том, как тревога, стресс, вечный стресс и вечная тревога не дают нам спокойно жить. Но больше того, когда в нас поселяется тревога, когда в нас поселяется это чувство того, что мы что-то не сделали, это не дает нам даже просто полноценно себя чувствовать, когда мы отдыхаем или когда мы пытаемся расслабиться или каким бы это ни было образом прийти в то спокойное состояние, которое дает нам осмысление каких-то наших дел, осмысление того, что мы делаем, кем мы являемся в этом мире. И поэтому я хочу задать необычный вопрос, и каждый его может задать себе, что мы чувствуем, когда, наконец, появляется возможность расслабиться. Расслабиться не по расписанию, не когда мы специально включаем музыку для расслабления, а в самый обычный момент жизни, когда ничего не угрожает, когда не нужно срочно решать какие-то вопросы, когда не нужно контролировать своих близких, своих детей, своих сотрудников, какие-то свои дела. что в этот момент происходит в теле. И для многих людей в этот момент начинается не спокойствие, а начинается тревога. Возникает желание взять телефон, включить видео, посмотреть новости, посмотреть сообщения, открыть холодильник, что-то съесть, срочно о чем-то подумать, отправить имейлы. Одним словом, надо чем-то заполнить тишину, тишину в комнате или в помещении, где вы находитесь, тишину в своем мозге, к которой мы так стремимся, но которую не можем себе позволить. Потому что тишина начинает ощущаться небезопасной. И в предыдущих передачах я говорил о том, что тревога — это не просто мысль, это не просто эмоция. Это закрепленный режим работы организма. Это приобретенный навык. Навык, который получается из автоматически, как все наши привычки, которые появляются из автоматически осуществляемых действий. Эти привычки

устроено наше сознание, хотел сказать, наш мозг. Нет, мозг – это орган. Не буду вдаваться сейчас в медицинские термины. Так устроено наше сознание. И поэтому сегодня поговорим немножко о другой стороне. Поговорим о том, что если тревоги и нервозности можно научиться, можно ли научиться спокойствию? И что именно должно произойти, чтобы наша нервная система перестала воспринимать расслабление как угрозу? Вот покой как угроза. На первый взгляд это звучит парадоксально, потому что мы устаем от тревоги, устаем от напряжения, устаем от внутреннего фона, устаем от автоматических мыслей в голове. Но как только мы уходим, пытаемся уйти в состояние спокойствия, мы понимаем, что что-то не так, что-то неправильно. И логично предположить, что расслабление должно ощущаться приятно. Но в реальности наша нервная система реагирует немножко по-другому. Мы ложимся отдыхать и внезапно начинаем чувствовать беспокойство. Беспокойство, которое сначала грызет потихоньку, потом оно начинает прогонять какие-то вот те же самые автоматические мысли. И каждый может вспомнить, как когда, к сожалению, мы, наверное, каждый с этим сталкивался, и чем старше человек, тем чаще он, к сожалению, сталкивался, что мы хотим заснуть, но чем сильнее мы хотим заснуть, тем хуже у нас это получается. Вот точно так же мы отгоняем эти мысли, отгоняем одни мысли, приходят другие мысли, отгоняем эти мысли, приходят другие мысли. И эта бесконечная карусель, она не дает нам чувствовать себя комфортно. Человек сел помедитировать и начинает замечать, что вместо покоя, который он хотел обрести, чувствует себя еще тревожнее. Мы пытаемся замедлиться, мы ощущаем внутреннее сопротивление. Возникает вопрос, почему? Потому что наша нервная система оценивает безопасность не логикой. Она оценивает ее через привычность. Безопасность – это одно из правил сознания. А безопасность – это не то, что нам приятно, а то, что нам привычно, то, что нам знакомо. И поэтому мы не бросаем опостылевшую работу, мы не бросаем там, девушки не бросают злых мужей, мужья не бросают сварливых жен. Вот каждый впрягся в эту лямку и тянет, и тянет, и тянет ее. И подсознание говорит, зато ты в безопасности. Родители твои жили плохо, твои бабушки, дедушки жили плохо, было некомфортно, никто не бросал там какой-то вид деятельности или не бросал там плохих жен, плохих мужей. То, что привычно, это дает тебе жить. Если ты что-то изменишь, для тебя это будет очень опасно. И наше подсознание, оно всячески саботирует любые изменения. И если наш организм годами жил в такой мобилизации, то именно эта мобилизация начинает ощущаться как нормальное состояние. Напряженные плечи, голова, которая как у черепашки засунута между наших плечей, поверхностное дыхание, такое не очень здоровое, сразу видно, что человек находится в состоянии напряжения, в состоянии стресса. Постоянное внутреннее сканирование, привычка и готовность к любой проблеме, что вот сейчас человек выходит из дома и ждет, что вот сейчас что-то случится. Он выходит как на войну, он застегнулся, застегнул сумку, он весь собрался, он готов там, я не знаю, к атомной войне, наверное. И чем более таком крупном мегаполисе человек живет, тем это острее ощущается. Человек выходит из дома, он, вот, как англичане говорят, мой дом, моя крепость, а, к сожалению, мы выходим из этой крепости, мы готовы воевать. Соответственно, поэтому мозг все воспринимает как потенциальную угрозу. И это очень важная мысль. Я бы хотел, чтобы вы ее запомнили. Потому что нервная система не всегда выбирает то, что полезно, как я уже говорил. Сначала она выбирает то, что знакомо. Вот это надо помнить. То, что безопасность – это то, что знакомо. Плохая компания, зато я всех их знаю, я знаю, от кого чего ждать. Вот этот человек там напьется, может
побить морду. Вот если он, я вижу, Лешку выпивает,

0: Я в этот момент уйду. Если я там что-то не так сказал или как-то себя не так повел, вот этот человек сразу разнесет сплетни, обвинит меня там, я не знаю, в чем угодно. Но это же знакомо, я же уже знаю, от кого и что ждать. И не возникает мысли разорвать с этой компанией, разорвать отношения с этим человеком, просто не ругаясь, куда-то там уйти за угол и больше там не появляться. Поэтому люди годами страдают от тревоги, от напряжения. И вместе с тем, вот мы страдаем от тревоги, но вместе с тем мы бессознательно держимся за нее. Не потому, что нам нравится тревожиться, а потому, что тревога знакома. А спокойствие, мы забыли, что такое спокойствие. Мы отвыкли от него. Поэтому спокойствие воспринимается как угроза. Хочется что-то делать. Я лягу отдыхать. Как? Я пропустил там, не знаю, все что угодно. Я не подумал о детях. Я не подумал о том, чем я буду закрывать свои долги. Я там не подумал о том, что надо, ой, мне надо таблетку. Или мне надо поменять доктора. Мы всегда найдем. И в предыдущих передачах я говорил о тех моделях состояния, о внутреннем представлении нервной системы, о том, в каком режиме должен жить организм. Не так, как он у нас, не так, как мы позволяем ему жить, а так, как он должен жить. И эта модель, она формируется опытом. Начинается это с детских лет, если ребенок растет в среде, где много непредсказуемости, напряжения, эмоционального давления, стресса, конфликтов. Его нервная система постепенно обучается нескольким вещам. Нужно быть настороже. Нельзя полностью расслабляться. Нужно заранее сканировать угрозу. Надо предусмотреть ее. Надо быстро реагировать. И тело закрепляет это как базовую настройку. Но проблема в том, что нервная система, она весьма инерционна. Она не разгоняется очень быстро. То, что мы туда заложили, это живет, пока более какой-то стрессовый фактор не произведет изменения. Он может как убрать эти образцы поведения, так может их и усугубить. И даже когда внешняя опасность исчезает, внутренняя модель этой опасности, она все равно остается. И человек уже взрослый, у него может быть безопасный дом, нормальная работа, спокойная обстановка. Но тело все равно продолжает жить так, как будто опасность рядом. Почему еще это происходит? Потому что, как еще писал Илья Сеченов, что наше подсознание, наша долговременная память и наше воображение, она содержится в клетках нашего тела. И тело помнит все. Любой стресс, любое напряжение, все это живет в фасциях. Фасции – это такие пленки, которые прикрепляют наши мышцы, наши сухожилия к нашим костям. И вот эти фасции, они содержат избыточное какое-то напряжение или в виде химических соединений, или в виде электрических импульсов. Вот я недавно даже сталкивался со статьей с одной, и там было, что вот изгоняют бесов, изгоняют там демонов из человека, есть такие экзорцисты, а на самом деле это электрические сигналы, которые застряли в теле, и там это избыточное напряжение, оно создает зажимы, потому что любой стресс, любой, он создает зажим. И чем сильнее стресс, тем сильнее этот зажим. Какие-то зажимы со временем, там, если он незначительный, не очень эмоционально произошло это событие, то есть оно такое было, ну, удобоваримое. То есть человек понервничал, но не настолько сильно, чтобы там это закоксовалось все. И поэтому мы видим это напряжение, одно напряжение, второе напряжение. Как только появился какой-то зажим, включаются фильтры, мы начинаем видеть только то плохое, что с нами происходит в этих ситуациях, только то плохое, что еще больше усугубляет этот зажим. Он становится еще сильнее, и мы видим возрастных людей. Вот один раз мне сказали на передаче, что нельзя эйджизм говорить, нельзя людей называть по возрасту. И я запомнил, видите как. Тут тоже, наверное, для меня была такая немножко стрессовая ситуация. Было смешно на самом деле. Потому что надо поменять тогда всю мировую литературу, убрать эти слова. Бабушка, дедушка, старушка и прочее, прочее. Это все иджизм. Видите, как нас, как этих подопытных собак Павлов. И вот эти вещи, они выражаются в согнутых плечах, когда люди согнуты, когда они идут, опираются руками на тележку, они не могут разогнуться. И мне скажут, нет, это диски износились. Это то есть. А почему износились диски? Вот такой простой смешной вопрос. Потому что стянула мышца. А почему стянула мышца? Потому что мышцы прикрепляются фасцами к костям. И когда там появляется зажим, один, второй, третий, пятый, десятый, к сожалению, у нас такая жизнь, особенно иммигрантская жизнь, она стресс за стрессом, стресс за стрессом. И человека скукошивает. Он не делает массаж. Массаж очень хорошо бы помог. Он не решает полностью проблему, но чуть-чуть он дает это напряжение сбросить. Человек не борется со стрессом. Он не верит психологам, шарлатанам. Он не верит, не знаю, там, этим иглотерапевтам, шарлатаны. Он не верит гипнотизерам, гипнотерапевтам, шарлатан. То есть человек знает все, вот он как трамвайчик по рельсам. И он потом приходит к тому, что он очень однополярно видит мир. Он видит его, все сволочи, верить никому нельзя. И чем больше человек об этом думает, как у нас один из законов сознания говорит, куда направлено внимание, туда течет энергия. Он замечает плохое, и он привыкает видеть только плохое. И вокруг него только происходит плохое. Он ломает руки, ноги, он режется, он спотыкается, он встречает подлецов, которые его обманывают. И ему так приятно убедиться, что я говорил, все сволочи, посмотрите, какие люди. Человек не хочет видеть хорошего. Он привык жить в негативе. И чем он больше в нем живет, тем этот костыль, даже не костыль, а такой столб металлический, который вот он забил внутрь своего подсознания, этот столб глубже, глубже, глубже заходит. И ко мне приходят такие люди. Я могу вам сказать, что там, наверное, кто-то мог бы помочь, но из тех, кого я знаю, ну, по своей профессии, по гипнотерапии, этим людям ничем не помочь. Они приходят убедиться, что им нельзя помочь. Он приходит к доктору, а этот был доктор плохой, этот был доктор плохой, тот. Вот я пошел там к этим иглотерапевтам, акупунктурщикам. Они не помогли. Ему надо убедиться, что вот все такие вот нехорошие люди, все его хотят обмануть. И человек живет в этом море горя, страданий, неврозов, совершают здесь те ошибки, которые его еще глубже погружают. Какие они совершают ошибки? Эти люди, и не только эти люди, даже те, кто так глубоко не погрузился вот в эту пучину стресса, они начинают бороться со своей тревогой. Они пытаются заставить себя расслабиться. То, о чем я говорил чуть-чуть раньше, что когда мы пытаемся заснуть, слово «пытаемся», оно сразу априори, оно говорит, что у вас ничего не получится. Вот эти слова «я надеюсь», «я пытаюсь», их надо из своего лексикона убирать, потому что, как я привожу пример, уходит мама на работу, и сыну говорит, выучи уроки, уберись в квартире. Мама, я попытаюсь. Мама придет, как вы думаете? Да и папа даже, если придет, он уберется, он выучит уроки. Нет, он же пытался, но у него ничего не получилось. И эти люди, пытаясь расслабиться, то есть обманывая себя, они себе приказывают, хватит, успокойся, возьми себя в руки. Только нервная система не обучается через давление. И опять же, один из законов сознания. Чем сильнее сознательные усилия, тем слабее подсознательный отклик. То есть, что это говорит? Чем мы сильнее напрягаемся и пытаемся себя заставить успокоиться, тем у нас хуже получается. А мозг очень быстро учится. И он понимает, один раз попытался, второй раз попытался. То же самое, когда человек пытается постройнеть, ходит к холодильнику. Он пытался не съесть лишний кусочек торта. Он пытался, но ничего не получилось. Но он же пытался, его совесть чиста. То же самое и здесь. Поэтому нервная система не обучается через давление. Она не обучается через приказы. Она обучается через опыт безопасности. Что из этого следует? Из этого следует принципиально важное различие. Если принцип нейропластичности, который мы уже обсуждали чуть-чуть раньше, говорит нам о том, что нервная система меняется под воздействием регулярно повторяющегося опыта, не разового какого-то усилия, не разовое повторение какой-то эмоции, а регулярное повторение. То есть то, о чем я говорил в начале передачи, что автоматическое повторяющееся действие, автоматически повторяющиеся мысли, которые мы крутим в голове, автоматические мысли, у меня даже передача была отдельная на эту тему. Эти мысли, они формируют наши привычки, привычки, которые формируют наш характер, и которые характер, он определяет жизнь человека. То есть если мы регулярно не повторяем наших не попыток, попытка – это обман, наших действий для того, чтобы успокоиться, расслабиться, осмыслить то, что с нами происходит, и понять, что авторы того, что нас довело до стресса, до невроза, это мы сами. Кто залез к нам в голову? Ну, я скажу, кто залезает. Залезает телевизор, залезают ужасные новости, залезают то, что обсуждается в коллективе, в очереди. Я как-то был в каком-то медицинском офисе, и там люди сидят, между собой разговаривают. О чем? Вы думаете, они разговаривают о том, какие там цветы купили, посадили, какие выросли, гладиолусы или розы? Нет. Они хвастаются болезнями, они хвастаются тем, кому хуже. А куда у нас направлено внимание, туда течет наша энергия. Поэтому тревога закрепляется годами. Это колоссальный наш опыт, который нас просто вон из нас лепит инвалидов, лепит больных людей. И организм тысячу раз проходит через один и тот же цикл напряжения, мобилизация, ожидания угрозы. Этот путь становится автоматическим. Эта нейронная колея становится сильнее, сильнее, сильнее. Но этот же принцип работает и в обратную сторону. Если нервная система начинает регулярно получать опыт, который оздоравливает нас, что можно быть в покое, что ничего плохого не происходит. То, что со мной происходит, я сделал сам. То постепенно модель начинает обновляться. Да, не в один день. Не так, как иногда люди приходят и хотят там за одну сессию решить, не знаю, там 3, 5, 10 проблем иногда. Нет, нет. Иногда бывает одна такая проблема, что там надо с человеком, может, и 10, и 15 раз встретиться, потому что эти вещи, которые забетонированы в нашем сознании, их и разбить, скажем так, бывает очень тяжело. Бывает, что это все происходит очень медленно, с откатами, с сопротивлением. Но начинает меняться. Начинает меняться. И здесь важно понять еще одну вещь, что обучение спокойствию – это не подавление тревоги. Это не запрет на напряжение. И сейчас мы прервемся на рекламу. И после рекламы продолжим эту очень интересную тему. Оставайтесь с нами.
1: 620 АМ Радио. Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп в ходе встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом во Франции заявил журналистам, что стратегический водный путь будет полностью и постоянно открыт для торговых судов к этой пятнице без каких-либо транзитных сборов. Он отметил, что это уже привело к оживлению биржевых индексов и снижению цен на энергоносители. Нью-Йорк готовится к одному из крупнейших спортивных праздников последних десятилетий. После исторической победы баскетбольного клуба «Никс» городские власти организуют парад чемпионов по знаменитому каньону героев в Манхэттене. Это первый чемпионский титул команды за 53 года. Особое внимание приковано к стадиону MetLife в Нью-Джерси, где ожидается крупный международный матч. Организаторы прогнозируют аудиторию около 80 тысяч человек. Транспортные службы призывают болельщиков пользоваться общественным транспортом из-за ограниченного количества парковочных мест. Власти Нью-Йорка и Нью-Джерси рассматривают чемпионат мира как крупнейшее спортивное событие региона за многие годы и рассчитывают на значительный экономический эффект для гостиниц, ресторанов и туристической отрасли.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
2: Новости.
8: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
3: В четверг, 18 июня, в 4 часа в эфире Дэвидсон Радио, программа Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65?» Тема программы «Медицинские планы. Медикер». Четверг, 18 июня, 4 часа дня, вместе с ведущим Михаилом Братславским.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
0: И мы продолжаем, мы с вами снова. Я Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя программа «Реальность нереального в гипнозе». Вы можете позвонить мне, если у вас возникнут какие-то вопросы после передачи по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И мы продолжаем. В первой части мы говорили о том, как тревога, как вечный стресс уничтожает нас, уничтожает так, что никакие таблетки, которые рекламируют разные сайты, не помогут нам, к сожалению. Они помогут, но вместо того, чтобы вытащить из одной ямы, они просто плавно и медленно могут подтолкнуть нас в другую сторону. Тем более, что со многими вещами мы можем справиться сами, не обращаясь никому, не тратя деньги, не тратя свое время, только потратив какие-то свои усилия. И я говорил о том, что обучение спокойствию – это не подавление тревоги, это не запрет на напряжение, это создание нового опыта для организма. Того опыта, в котором покой не наказывается, не прерывается угрозой, убеганием в социальные сети, убеганием в отправлении имейла. Вот сразу могу вспомнить, у меня был один знакомый, когда я к нему звонил и говорил, ты собираешься пойти сегодня на тренировку? Он всегда говорил, да, я собираюсь, но я сегодня, наверное, не пойду, мне надо отправить имейл. Это надо сделать сейчас? Нет, но я хочу сделать это сейчас. То есть человек, когда чего-то не хочет, он всегда найдет, что сделать. Ему надо куда-то позвонить, ему надо там посмотреть срочно какую-то, найти информацию, отправить те же имейлы. И мозг очень быстро учится, и он начинает автоматически так действовать, потому что мы же автоматически действуем, а он привыкает, он со второго, с третьего, с четвертого раза, все, уже ему ничего не надо. Любой стресс, любое напряжение, он начинает соскакивать, уходить, если не в еду, если не создает угрозы для холодильника, то куда-то затащит в Инстаграм там, или, я не знаю, ну, любую социальную сеть. Со временем нервная система начинает принимать этот опыт как допустимый. затем как знакомый и постепенно как безопасный, потому что, как мы говорили в первой, ну, говорил я, вы слушали, как я говорил, что безопасность – это не то, что приятно, это то, что привычно. Вот если нам это привычно, даже если это плохой какой-то опыт, у нашего подсознания, по программам, в которых мы живем, у него нет логики и аналитики. И для него нет, что это плохо, это хорошо. Вот он знает, что человек там среагировал, как, там, как страус, засунул голову в песок, и его это по какой-то счастливой случайности спасло. Значит, надо продолжать так делать. Хотя это не конструктивно, хотя это может быть для человека еще более опасно. Но, тем не менее, эта модель поведения закрепилась, и все. И я, кстати, вижу это в работе со своими клиентами постоянно. И когда человеку говорят, да ты успокойся, да ты не нервничай. А для нервной системы, которая живет в хронической мобилизации, это звучит так. Перестань защищаться. То есть, когда человеку окружающие говорят, расслабься, не нервничай, успокойся. Это очень часто, чаще всего, наоборот, человека это начинает подбешивать. И организм воспринимает это не как приглашение к покою, а как приглашение к опасности. Поэтому попытка резко расслабиться иногда вызывает парадоксальное усиление тревоги. Человек ложится, закрывает глаза, пытается отпустить контроль и внезапно замечает, что сердце бьется еще сильнее, а мысли у него ускоряются, внутри возникает напряжение, он начинает дышать, как будто там, вот, не знаю, тигр на него сейчас прыгнет. Почему? Потому что организм начинает терять привычный уровень контроля. Ложного контроля, заметьте. Контроль долгое время был способом выживания, и единственная стратегия, которую нервная система знает, это контроль, контроль, контроль. И я рассказывал про одного, тоже у меня был один клиент, который пришел, час-полтора, я вижу, он сопротивляется, он упирается, говорит, зачем вы упираетесь? Давайте, ну, сделаем дело. Вот вы пришли, вы можете решить свою проблему прямо сейчас. А я привык все контролировать. Я говорю, отлично. Ну, он мне до этого все рассказал. Я заполнил там бланки, кучу вопросов ему задал. И я ему говорю, вы потеряли работу, вы потеряли квартиру, вы потеряли жену, вы потеряли отношения со своей мамой. К чему привел контроль? Но контролировать свои эмоции, контролировать свои чувства, контролировать свои поведения вы не можете. Поэтому вас уничтожает злость, вас уничтожает тревога. Какой это контроль? Настоящий контроль, я ему тут же привожу пример, я говорю, хорошо, закройте глаза и их расслабьте до такого состояния, чтобы они просто не открывались. Естественно, он их открывает один раз, второй раз. Я говорю, смотрите, у нас глаза самые маленькие мышцы в теле, и вы самым крохотным мышцам своего тела вы не можете отдать приказ, чтобы они послушали вашу команду и выполнили ее. О каком мы говорим контроле? Вы ничего не контролируете. Абсолютно ничего. И это вас привело к тому, что вы ходили там год или два к психологу, потом пошел он к психиатру, начал принимать таблетки, ему стало еще хуже, потом вот он там прошел все этапы, пока не добрался до меня, и он не захотел решать свои проблемы. Но казалось, что контроль это был способ выживания. Поэтому работа с хронической тревожностью желательно, и даже не желательно, я думаю, что это одно из основных таких вещей, что она должна быть постепенной, она не должна быть такая, знаете, как в лоб там человеку ударили молотком, его напугали. Это надо делать постепенно. Не ломать сразу привычки, потому что подсознание тут же оно мобилизует все ресурсы, скажет, что ты делаешь, хозяин, ты делаешь что-то не то, сейчас тебя тут научат эти психологи, гипнотизеры, и тебе будет там гораздо хуже, ты просто погибнешь. Поэтому это делается не через насилие над собой, не через волевые приказы, а через осторожное, мягкое расширение диапазона безопасности. И мы не говорим, расслабься прямо сейчас. Попробуй допустить, что прямо сейчас можно чуть-чуть ослабить контроль, понимая, что контроль ложный, что то, что вы принимали, что вы все вокруг контролируете, это совсем не то, что на самом деле происходило в вашей жизни, что вы не можете на самом деле контролировать себя, контролировать свои чувства. Вы живете в вечном стрессе, вы живете в вечной ненависти, вы живете в вечной обиде, в чувстве вины. Поэтому мы делаем это плавно, мягко, потихоньку. И вы заметите, что разница просто колоссальная. Это как когда-то в революцию, я помню, еще я учил в институте, когда у нас был марксизм и ленинизм, там критиковали бундовцев. Такая была бунт организация еврейская, которая говорила, не надо делать революцию, а давайте мы сократим там на 15 минут рабочий день и будем плавно, шаг за шагом, ослаблять давление там капиталистов на рабочих, дадим больше чуть-чуть отдыхать, чуть-чуть больше будем платить. И шаг за шагом мы придем к тому, что будем жить по-человечески. А вот их такие люди, как Ленин, как и все остальные, они очень критиковали, и закончилось, конечно, это там арестами и расстрелами все. Здесь то же самое. Мы здесь должны мягко, аккуратно делать так, чтобы нам было не больно это делать, или ну, максимально должны мы сделать это для себя комфортно. Давайте разберем, что же конкретно помогает нервной системе постепенно принимать то спокойствие, которое нам так нужно, принимать его как допустимое, и как контролировать это нормальное состояние. Ну, я бы здесь выделил 4 ключевых фактора. Первый – это телесная предсказуемость, это регулярные ритмы, те повторяющиеся действия, которые потом, как мы уже говорили не один раз сегодня, автоматические действия, которые переходят в наши привычки. То есть это предсказуемое дыхание, спокойные знакомые движения, никаких резких всплесков, никакого резкого там какого-то дыхания, резкого поведения. Мы просто чуть-чуть замедляемся. Потому что когда тело знает, что будет дальше, уровень внешней угрозы начинает снижаться. Нервная система перестает тратить ресурсы на сканирование неизвестности и чуть-чуть отпускает контроль. Тот контроль, который ложный, это не настоящий контроль. Поэтому эти мягкие, плавные ритуалы, они успокаивают. Именно поэтому ритмическое дыхание по Бутейко, по Стрельникову, Винхофа, можете вот найти, выбрать любую там систему дыхания, просто можете медленно дышать без всякой системы, и вы заметите, что если вы дышите животом, медленно, спокойно, это как раз те автоматические действия, которые постепенно к ослаблению этого ложного контроля и приведут. Дыхание очень важно. И не потому, что в нем есть что-то магическое или колдовское, а потому что оно создает для организма предсказуемую среду. Второе. Это снижение хронического мышечного напряжения, как раз тех наших плечей, которые вечно подняты нашей шеей. Потому что, смотрите, шея такая вещь, вот почему гипнотизеры, если вы там заметили, мы стараемся за плечо или за шею держаться. Потому что, или там покачиваю, я, допустим, я всегда покачиваю голову. Шея в первую очередь напрягается, но в последнюю очередь она расслабляется. И если я покачиваю голову или держу за плечо и чувствую, что шея расслаблена, я знаю, если шея расслабилась, значит все остальные мышцы уже расслабились тоже. Потому что шея всегда расслабляется последней. И если плечи подняты, челюсть зажата, зубы сжаты так, что они там трескаются, и напряженный живот, понятно, что у нас никакого расслабления, ничего нет. И все это может поддерживать для нашей нервной системы ощущение готовности, усиливать восприятие угрозы. Эти сигналы, когда они поступают непрерывно 24 часа в сутки, они нас убивают. Даже когда мы спим, тело не расслабляется до конца. Да, какое-то расслабление там присутствует, но того расслабления, которое дает полноценный отдых, который дает такой отдых, что когда вы просыпаетесь, хочется что-то делать, не приходит это состояние, а приходит такое состояние, тоже у меня была одна знакомая, которая говорила, я просыпаюсь, а мне снилось, что я всю ночь работала. И я проснулась, и я понимаю, мне надо опять идти на работу, а я работала всю ночь. Это было очень давно. Она когда говорила, я всегда злился, думал, надо же люди какие вот. Но когда я глубже погружался там в тему психологии гештальт-терапии. Оказывается, есть такая реально болезнь, что люди работают, но вы понимаете, да, что вы не можете прийти на работу и сказать: я всю ночь работал, там, разгружал вагоны, или, не знаю, мыл посуду, копал огород, там, сажал какие-нибудь саженцы, а теперь вы хотите опять, чтобы я работал, можно я пойду отдыхать? Конечно, нас никто не поймет. Но, к сожалению, это происходит, и есть такая, ну, проблема реальная, я уже забыл, как она называется, но это есть, и, к сожалению, эти люди, им гораздо тяжелее, чем обычному человеку, у которого нет таких снов. Поэтому мышечный тонус, когда он, мышцы когда ослаблены, когда мы там есть возможность ходить на массаж, мы ходим, принимаем массаж, мы расслабляемся, лежим на теплом песке, там принимаем теплую ванну. Это не просто для удовольствия. Это изменение входящих сигналов для нервной системы. Мы этим успокаиваем свою нервную систему. И когда мышцы начинают отпускать, мозг получает новые данные. Данные о том, что можно вести себя по-другому, что сейчас может быть безопасно. И когда я работаю с клиентами и объясняю им, что такое фасты, как это работает, что такое хронические мышечные зажимы, что такое хроническое мышечное напряжение, к чему оно приводит, почему оно сопровождается расслаблением, снижением тревожности, а когда мы получаем больше и больше напряжения, это наоборот повышает ту тревожность, которая вот нас подтачивает, и рано или поздно просто мы как такое дерево, которое жучки древоточцы подточили, оно легкий ветерок, да даже без ветерка оно падает и все. И очень часто люди отмечают те изменения, когда они работают постепенно со своим стрессом и со снижением своего стресса. Они получают те изменения, которых долго не удавалось им добиться. И добиться не путем приема каких-то препаратов, а разговорной терапии. А что такое разговорная терапия? Это когда вы ходите к психологу, вы ходите к психотерапевту, и даже наша работа гипнотерапевтическая – это тоже разговорная терапия. Но она у нас происходит чуть-чуть по-другому, потому что мы сначала обходим критический фактор, то есть мы знаем, как достучаться до подсознания. И только в подсознании, только изменением вот этих базовых настроек мы можем изменить отношение человека к его жизни, к самому себе, расслабить его мышцы или наоборот, если надо, напрячь его мышцы. Поэтому у нас тоже разговорная работа. И тело, если оно продолжает транслировать опасность, мозг верит телу, а не словам. Вот поэтому работа разговорная на уровне сознания, она, к сожалению, она не так эффективна, она малоэффективна, она гораздо дольше длится. Я просто знаю, что люди ходят годами, и вот, ну, у меня есть знакомые и психоаналитики, и психотерапевты, и любой случай, который, ну, не такой вот он банальный, даже взять там такая, ну, хотел сказать, простая вещь, совсем это не простая вещь, паническая атака. Даже когда паническая атака, или я нахожу за сессию, ну, максимум там за две, если человек это позволяет. Если он не позволяет, я и за 5, и за 10 сессий не найду причину. И там не просто надо найти причину, сделать еще много всяких вещей. И мы делаем это гораздо быстрее, гораздо эффективнее, потому что я нахожу то первое событие, которое послужило той отправной точкой, откуда выросла эта паническая атака. А паническая атака такая, я скажу, очень неприятная вещь. Не дай бог, если кто-то сталкивался или знает людей, у кого панические атаки, это приводит там к страшным последствиям. Я просто не хочу пугать, делать так, как я говорил, как не надо делать. Но вы можете зайти в интернет и посмотреть там. Там самое простое – это от расстройства желудка до разных там других нехороших вещей. И чем дольше человек находится в этой тревоге, а это, поверьте, паническая атака – это страшная тревога, тем у него больше и больше страдает там эндокринная система, и там пошло все ломаться. Поэтому достучаться просто разговорной терапии – чаще всего это, мягко говоря, не очень эффективно или очень неэффективно, потому что тело продолжает транслировать опасность. Третье. Безопасный контакт, спокойный голос, принятие, отсутствие давления и присутствие человека, чья нервная система находится в состоянии покоя. Потому что нервная система человека очень чувствительна. Она регулируется через другие нервные системы. И это не метафора, это нейрофизиология. Поэтому рядом с тревожным человеком тревога усиливается. Рядом с благополучными, спокойными людьми тревога начинает отпускать. Вот, по-моему, Парацельс сказал, что если вы увидели доктора и вам не стало легче, то этому человеку не надо быть доктором. Я просто недавно сталкивался там с докторами, с несколькими, и я могу вам сказать, что Парацельс был гениальный человек, потому что я столкнулся с такими докторами, что ну просто я два раза просто встал и ушел, и это... Да, это было не у нас, не в США, это было там в одной из союзных республик бывших наших. Но я скажу, что я с каждым годом наблюдаю, что такая, мягко говоря, ну не скажу деградация, но что-то рядом происходит. Я, смотря на доктора, я должен успокаиваться и окружать себя. Вот, доктор — это вообще святая вещь, и они нужны, они... Любая проблема, мы должны, конечно же, идти к доктору, все. Но когда доктор там откровенно хамит, вот я рассказывал один случай, когда у меня знакомый, у него там один рак, второй рак, и поменялся доктор, он приходит, говорит, а что же мне делать? И ну, спокойно, там была женщина-онколог, говорит, идите молитесь, и все. И человек пришел домой, говорит, а что мне, повеситься, надо умереть. И, к сожалению, вот это вот происходит очень часто. Ну, ладно, мы от этого уйдем. Поэтому просто мы запомним, что рядом с тревожными людьми тревога усиливается, когда рядом хорошие, спокойные, благополучные люди, нас эта тревога отпускает. Это смена окружения, это тоже такой маленький шаг. Одного человека нервного выключить из своего окружения, второго человека. Те, кто начинает, вот у меня такие были знакомые, я их просто вычеркнул из своей жизни. Я когда встречался, они начинают мне рассказывать какие-то ужасы, как кого-то где-то там в каких-то восточных странах их пытают. Еще, я говорю, а зачем вы мне рассказываете? Как мне это пригодится? Зачем мне такая нужна информация? Закрывайтесь от дрянной информации. Вот просто ее выключайте. Это, кстати, такой не маленький шаг, а шаг, который, если вы его сделаете, вам гораздо просто быстрее станет легче. Кстати, вот по тревожным людям я могу сказать, что возьмем детей. Вот дети, они считывают взрослых, а дети, у них нет критического фактора. Все, что мы им говорим, все, что они видим, все, что они видят, это все залетает к ним в подсознание, и потом во взрослой жизни это все отражается и разрушает их так, как даже там, я не знаю, мы если захотим, не всегда так себя разрушим. И дети регулируют свое состояние через контакт с родителями. Я даже больше скажу, если ребенка привели родители, вот я иногда работаю с детьми, если родители мне не верят, если они пришли скептически, ребенок, ему родители ничего не говорили, говорили, да, надо прийти, надо. Но он считывает, я не знаю, как они как экстрасенсы. Они пришли к гипнотерапевту, они пришли к психологу. Они придут даже к лор-врачу, если родители этому человеку не верят или каким-то образом он им не симпатичен, ребенок это сходу считает, и то же самое, у него будет точно такое же отношение. Это надо всегда тоже очень помнить. И дети считывают это, ну, сейчас уже не докторов. Если взрослые тревожны, напряжены, если они чувствуют какую-то опасность, всегда ребенок будет чувствовать себя в опасности. Он всегда будет напряжен, он всегда будет в тревоге. Даже если родители не ругаются при ребенке, но у них отвратительные отношения, поверьте, ребенок там уже все свои выводы сделал, что я во всем виноват. Если бы не я, мама, папа бы не ругались, и все вот в таком роде. И идем дальше. Четвертое. Создаем новый внутренний образ тела. То есть здесь мы возвращаемся к главной теме. Если мозг управляет состоянием через внутренние модели, значит, эти модели можно постепенно обновлять через образ, через внимание, через повторяющуюся практику, в которой организм получает опыт другого состояния. Не через приказ, через образ. Наше подсознание, у него нет логики и аналитики, но там есть эмоции и воображение. Когда мы создаем эмоцию положительную, создаем чувство, что я здоров, у меня все прекрасно, у меня все хорошо. И подсознание говорит: подожди, а чё ж я нервничал, чё ж я там вырабатывал, там, не знаю, кортизол там, или адреналин. У человека все в порядке, у человека все хорошо. Вот почему не работают аффирмации? Аффирмации — эти слова, когда человек повторяет раз за разом какие-то там «я успешен», как вот на этих тренингах там личностного роста или еще там всякая ерунда. «Я успешен», «я здоров». А внутри он не верит в то, что он говорит. И он не создает образ того, что он здоров. Он не создает образ того, что он там реально там успешен. Что он прекрасно выступает, а не как обычно у него там страх публичных выступлений. Если у него нет образа, допустим, он в год зарабатывает, там, условно возьмем, 50 тысяч долларов. Если у него нет образа, что он зарабатывает 100, 150, 200 тысяч, если он в это не верит, он никогда больше. Ну, это как недоразумение будет, как такой случайный подарок судьбы, всякое бывает. Он не будет на следующий год зарабатывать больше. Человек должен в это верить. Он должен это видеть. Все успешные люди, к сожалению, богатых людей я реже встречаю, как клиентов, они разрушены больше. Просто они вообще ни во что не верят. Но когда они попадают, и я начинаю разговаривать и узнавать, как они добились этого, каждый из них практикует ту или иную форму самогипноза. Он говорит: ну, я лежал там, какой-то у меня одна знакомая получила премию, там, 2 миллиона евро. И я говорю: а как вот, ну, там же еще были работники, я знаю, что очень успешные люди, хорошие. Она говорит: а я лежал, и я представляла, я была на предыдущей премии, и я сказала себе: я буду в таком-то костюме, я представляла каждый вечер, как я выхожу, что я буду говорить, как мне пожимают руку, как мне выписывают чек. То есть она это крутила в голове, и она говорит: я знаю, я на следующий год еще больше получу премию, я еще больше заработаю. Эти люди создают образ, они создают эмоции. У них там, я не знаю, мурашки по коже бегут, у них там мышцы играют, я не знаю, как будто их к электричеству подключили. Они верят в это, они транслируют это состояние в главный свой ресурс, в свое подсознание. И только так добиваются успеха. Но мы потихоньку подошли к концу нашей передачи. В следующую среду мы продолжим это. Я расскажу еще больше, как нам добиваться успеха и как нам оставить все болезни. Заметьте, я не говорю не болеть. А я скажу, как мы оставаться будем здоровыми и счастливыми. А сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам мира и покоя в вашей душе. До следующей среды. С вами был Николай Федоров. Всего вам доброго.
1: Дэвидсон Радио. 620 AM. В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1.10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан.
5: Сева Каплан.
4: Толковище.
6: Здравствуйте, люди добрые. И добро пожаловать в толковище с Севой и Васей, наша фамилия Каплан. Вася что-то вчера отказался от обеда. Это первая новость из того, что мы с ним относим к разряду worldwide. Остальные новости менее важные, с картинками. Рекомендую обращать на них внимание, я буду пояснять, естественно. Вот какие. Соединенные Штаты и Иран дистанционно подписали соглашение. Оно предусматривает возобновление судоходного движения через Ормузский пролив и основано на прекращении боевых действий между Израилем и Хизбаллой в Ливане. Детали ядерной программы Ирана и существующих запасов обогащенного урана планируется обсудить в течение 60 дней. Трамп заявил, что космические силы Соединенных Штатов будут следить, пытается ли Иран вернуть материалы с его разбомбленных ядерных объектов обратно к производству. Как минимум, Иран обещает снизить уровень урана в присутствии международных наблюдателей. В тексте изложен план восстановления Ирана на сумму в 300 миллиардов долларов, и Соединенные Штаты освободят Иран от своих нефтяных санкций. Сделка не охватывает иранские ракеты, около 70% из которых остаются целыми и дееспособными. Руководство Ирана пытается представить соглашение с Соединенными Штатами не как сдачу позиции, а как победу, одержанную в результате сопротивления. И вы знаете, у меня не получается контраргумента. Кстати, вот это соглашение из 14 пунктов я проанализирую после выпуска срочных новостей. Там есть 5 очень хуевых. Президент Трамп защитил последнее соглашение, вот это, о прекращении огня, которое подверглось критике, кстати, с обеих сторон, за чрезмерные уступки Ирану. Трамп заявил, что хочет избежать экономической катастрофы и пригрозил возобновить атаки на Иран, если тот не выполнит условия соглашения. То есть как бы отбрыкнулся. А подписал сделку, будучи в Версале, в этом дистанционности, и заявил, что на него повлиял рост фондового рынка. Он сказал, что не хочет, чтобы его сравнивали с бывшим президентом Гербертом Гувером, который был президентом во время краха рынка 1929 года, повлекшего за собой Великую депрессию. Редчайший случай. Правда, аргумент такой, как стокмаркет, на Трампа всегда действовал больше всего. В минувшую ночь над российскими регионами было сбито 555 беспилотников. В Москве уничтожено более 190. Двое детей и 14 взрослых получили различные ранения и травмы. Атака стала самой массированной за последние 2 года. И в чате у меня 2 человека, которые в Москве сообщили о том, что пахнет и виден дым. И спросили, как меня это, как бывшего москвича, коробит или нет. Я очень цинично ошутился, сказав, что дым Отечества мне сладок и приятен. Но не раненые дети. Украину в эту ночь атаковала противная сторона с 7 ракетами «Искандер», из них 4 сбиты и 239 дронов прилетело. Президент Украины призвал завершать войну, сказав, что Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии. Вот это вот, кстати, последнее в дипломатии, это намек на то, что если не в дипломатию, то будут прилетать. Интересный еще такой момент, что моментум в плане противопоставления дроновых операций с обеих сторон явно на стороне Украины. И это не потому, что, так сказать, я болею за слабых. В Петербурге задержан Илья Трабер. Он у вас на экране слева в середине, известный бизнесмен и давний знакомый Владимира Путина. Трабер проходит по делу об организации убийства муниципального депутата из Ленинградской области Александра Петрова, но убийство было в 2020 году, а там все решается очень быстро, значит, что-то здесь не так. Я сегодня сделаю материал на эту тему отдельно и размещу его на совсем другом канале, потому что это не наши американские дела. Канал на YouTube «Сева Каплан» называется. В Польше 15 июня застрелили 44-летнего российского художника Семена Скрипецкого. Это псевдоним, настоящее имя его Роберт Кузовков. Он делал сатирические карикатуры, высмеивал как президента России Путина, так и главу Чечни Рамзана Кадырова, российскую оппозицию и украинских патриотов, получал за свое творчество угрозы со всех сторон. Его польский адрес был выложен в интернете в открытом доступе недалеко от его дома в маленьком городе Бяла-Подляска. Художник и был убит. То есть здесь Шарли Хебдо вспоминается с карикатурами на пророка Мохаммеда, когда 12 человек в Париже, да, кто подзабыл, были расстреляны возмущенными мусульманами. Но это намного круче. Это фактически человек напрашивался. Возможно, что даже он замышлял этот перформанс как быть убитым, как последнюю карикатуру на нынешнюю современность, то есть на нынешнее сообщество. Трамп сорвал планы Сената быстро утвердить нового руководителя разведки и продлить критически важный закон о шпионаже, при этом настаивая, что ни один из этих вопросов не будет реализован, пока Конгресс не примет законопроект об удостоверении личности избирателей. Рекс Хойерман, архитектор нью-йоркский, признавшийся в убийстве 8 женщин в период с 93 по 10 годы на пляже Гилго, это в Лонг-Айленде, приговорен к пожизненному заключению, причем много-много раз, как в цыганском романсе. Таким образом, завершилось давно нераскрытое дело. Картинки все наверху справа, он в квадратике и 8 убиенных проституток слева. Администрация Трампа предупредила штаты, что они рискуют потерять федеральное финансирование пособий по безработице, если не будут соблюдать меры по борьбе с мошенничеством. Обзоры их связей с Эпстином, проведенные Гарвардским университетом и колледжем Бард, были ошибочными, написал этим учреждением Джейми Раскин, ведущий демократ в Комитете по судебным вопросам Палаты представителей. И последняя из числа международных, Министерство юстиции попыталось заблокировать иск NAACP, обвиняющий XAI в том, что газовые турбины, питающие его дата-центр в Миссисипи, рискуют загрязнять близлежащее сообщество. Вопрос к аудитории, которая способна набрать номер телефона студии. Что это такое? Вот, кто тут здесь истец? NAACP. Но если не заглядывать к Сири под юбку. Телефон студии 718-303-9090. What's news, business and finance? Представители Федеральной резервной системы дали понять, что их следующим шагом может стать не понижение, а повышение процентных ставок. Это резкий разворот на первой встрече Кевина Уорша со своими товарищами, так сказать, по Центральному банку в качестве председателя. Уорш в качестве председателя и признак того, насколько резко изменились перспективы инфляции. То есть повышение следует ждать. Трамп настаивал на понижении. Для Трампа стокмаркет – это все. Ну и плюс не хочет, чтобы при нем была очевидная инфляция. Долгосрочный лидер CME Терри Даффи планирует уйти с поста генерального директора этого самого ценного оператора обмена в мире, то есть exchange фактически. Это переводить на русский как обмен, это вообще непонятно. Это exchange, то есть биржа это exchange. То есть он уходит с поста в начале следующего года. Apple планирует повысить цены на свои продукты, чтобы, то есть, кто совсем в летаргическом сне был последние 30 лет, Apple – это не звукозаписывающая студия в Лондоне, где создавались диски Beatles, это не яблоко в первичном смысле этого слова, то есть не фрукт, это компания, которая делает наши мобильные телефоны. Значит, они планируют повысить цены на все свои продукты, чтобы скомпенсировать растущие расходы на память и хранение, о чем сообщил сам гендиректор Тим Кук. За что аборигены, которые не хотели повышения, естественно, цен на свои продукты, съели Кука? Именно за это. Итальянская компания UniCredit приблизилась к своей цели – приобретению немецкого конкурента Commerzbank, знакового соглашения, которое

0: Напомню, что произошло чудо. Сейчас рассказывать об этом, повторить. Я уже потому что рассказывал когда-то. Я сам в это не верю. Я купил подержанную машину в прокате. То есть она была битая, но починенная. За 11 тысяч долларов. 5 лет на ней ездил. И через 5 лет я продал ее через CarMax за 16 тысяч. Ну, такая была ситуация на рынке. И последнее по бизнесу. All Birds меняет название на Smart Bird. То есть All Birds больше не будет. И приглашает нового гендиректора, который будет курировать переход от обуви к искусственному интеллекту. То есть радикально, совсем в другую индустрию уходит All Birds. Башмаков не будет делать. Апелляционный суд Флориды вчера постановил, что запрет штата на скрытое ношение оружия взрослыми нарушает вторую поправку Конституции для тех, кому от 18 до 20, постановив, что молодые имеют право на те же конституционные гарантии, что и законопослушные взрослые старше 20. В обобщенном решении суд заявил, что 18-летние могут служить в армии и защищать страну, но сталкиваются с ограничениями в возможности осуществлять те же права на самооборону, что и совершеннолетние. И последнее. Америка готовится отпраздновать 250-летие, и новый опрос показывает, что республиканцы и демократы резко разделились по вопросам патриотизма, размещения флагов и значения праздника 4 июля. Опрос Reuters и Ipsos, проведенный среди 1537 взрослых американцев, показал, что 64% республиканцев разместят американский флаг у своего дома 4 июля в сравнении только с 27% демократов. Это все с новостями. А если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, можете набрать номер телефона студии 718-303-9090. А среди радиоактивных нет никого, кто бы знал, что такое NAACP. Это организация, которая борется за права афроамериканцев.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.

0: Подходящее. Толковище. Прямо сейчас.
1: Начнем с вас. Прошу вас, пожалуйста.
2: Да, привет, Сеф, это Карл.
1: Карл, привет, дорогой. Что скажешь?
2: Да, хотел тебя немножечко поправить. Дело в том,
1: давай,
2: что наш рыжий, он инфляции не боится, тем более, что, как ты видишь, он и его администрация уже офигенно нам это все подарила, поэтому чего бояться того, что уже есть. Хотя с экономической точки зрения инфляция – это как раз вещь здоровая. А вот чего он боится, что было во время депрессии – это обратная пропорция, это дефляция. Ты помнишь эту знаменитую фотографию, где стокброкер, одетый с иголочки во все великолепное, стоит ногой на шикарном крыле своего Дойзенберга, и фотография говорит, он там держит табличку $100 купят эту машину, которая тогда уже 1000 стоила. Дело в том, что это обесценивание денег. Ты же помнишь, кидались акциями, деньгами никто не кидался, наоборот, денег ни у кого не было. Поэтому ценность денег как раз выросла ненормально. Вот это была дефляция. Вот дефляция – вещь нездоровая. И вот это то, чего боятся все, и я в том числе.
1: Хорошо, спасибо, Карл. На самом деле, я тоже был такого же мнения, как Карл, но до вчерашнего вечера, когда президент сказал, что он не хочет уподобиться Гуверу. Ну да ладно. А теперь о том, что было вчера на бирже. Представители Федеральной резервной системы намекнули на повышение ставки, но председатель Кевин Уорш не дал вообще никаких обязательств. Он пока отмалчивается. Причем это было первое его заседание в качестве председателя. И 9 из 19 чиновников, которые там присутствовали, они спрогнозировали, что к концу года потребуется как минимум одно повышение ставки, что в корне отличается от позиции в марте, когда никто вообще не озвучивал такой необходимости. То есть эти прогнозы оказались немного более жесткими, чем ожидали сами инвесторы. Но Уорш не участвовал в прогнозах, что отличает его как председателя в принципе от всех предшественников. И на пресс-конференции он неоднократно отказывался давать какие-либо прогнозы по будущим действиям Федеральной резервной системы. Для меня это означает одно, что когда придет срок и нужно будет что-то делать, он позвонит Трампу и тот ему скажет. И зря он его поставил на это место. S&P 500 упал на 1,2%, Dow на 1% и NASDAQ на 1,3%. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла на 0,14% до 4,16%, а доходность десятилетних казначейских облигаций выросла на 0,36% до 4,462%. Международное энергетическое агентство прогнозирует нефтяной избыток в следующем году, если откроется Ормузский пролив. Организация заявила, что ожидает, что рост поставок нефти значительно превзойдет рост спроса в следующем году, если мирное соглашение сохранится в силе, а тем временем запасы нефти в стратегическом резерве Соединенных Штатов упали до 340 миллионов баррелей, что является самым низким уровнем с 1980-х годов. Фьючерсы на нефть Brent, она образцовая в этом плане, немного выросли, но все еще ниже $80 за баррель. И розничные продажи, то есть это уверенность потребителя в завтрашнем дне, выросли на 0,9% в мае, что очень позитивно в сравнении с апрелем, потому что в апреле было только 0,4%. И количество домов, находящихся под контрактом, выросло на 3,8% за месяц, значительно превзойдя ожидания экономистов о росте в 1%, то есть почти в 4 раза больше, чем было обещано. Я, кстати, был вчера, 2 раза в неделю приезжаю в Тенафлай, город, в котором я прожил 25 лет, в двух домах, и вспоминаю, как в 93-м году, когда мы жили в Манхэттене, и нужно было искать жилье там, где хорошая школьная система, и нам друзья, жившие в Тенафлай, посоветовали. Я поехал туда, проехал через город и даже не стал смотреть, и даже не стал разговаривать с агентами по недвижимости, потому что я увидел, что мне это просто не по карману. Но невозможно, все дорогое. А потом, время-то подтягивается, уже в сентябре ребенку в школу идти. Потом я еще думаю, поеду к агентам. И, в общем, в результате вставили ногу туда. Для справки, значит, первый наш дом мы купили за 195 тысяч, это был 93-й год, лет 5 назад его продали за 780, там сменились несколько владельцев. Второй наш дом был совершенно новый, prefab, то есть из блоков. Огромный дом в очень тихом месте, и мы его купили за смешные 650 тысяч. Прожили в нем 18 лет, продали за 1 050 000, а сейчас он стоит на рынке 1 850 000. То есть за 18 лет он подрос на 400 тысяч, а за последующие 7 лет подрос еще на 800 тысяч, вдвое больше, за вдвое меньше срок. И сейчас там он превращается в маленький Израиль, потому что беженцы из Израиля, в том числе не напрямую, но еще и через Францию, их там много. У них много детей, они практически все, так сказать, под себя, и в том числе недвижимость, и парами работают. Интересная очень ситуация. Муж подрядчик, жена агент. Вот, так что если подыскиваете, где жить в плане того, чтобы отдать своих детей в подходящую школу, Тенафлайская школа, там, начиная от элементарной, кончая high school, это супер, там, 98% всегда поступают в лучшие учебные заведения. Вот, но там очень трудно найти что-то более-менее по карману. Зато, если вы все-таки решаетесь, то вы не платите за такую школу, как Public School в Тенафлай, но если у вас двое детей, то это, наверное, 1 040 за ребенка. То есть 80 делим на 12, получается по 6 500 в месяц вы экономите на школе, а налоги 6 500 в месяц – это для усадьбы для Ральф Лорена, наверное. Теперь по поводу вот этого соглашения. То есть, в принципе, это типа меморандума из 14 пресловутых пунктов. Меморандум о взаимопонимании, который был вчера опубликован, он вызывает беспокойство. Но не весь, а вот 5 пунктов. Потому что здесь очень много пространства для интерпретации. И вот самые большие возможные, так сказать, препятствия в будущем. 5 штук я сейчас вам опишу с микроанализом. Первый пункт в переводе на русский. Соединенные Штаты Америки, Исламская Республика Иран и их союзники в текущей войне, подписав этот меморандум, объявляют о немедленном постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются с этого момента не начинать никакой войны или военной операции против друг друга, а также воздерживаться от угроз или применения силы друг против друга, а также обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана. Окончательное соглашение подтвердит окончательное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, а также другие положения данного пункта. Это точный перевод этого пункта. Значит, что думаю я, что формулировка вот эта о Ливане, но она точно должна вызвать обеспокоенность в Израиле, который не является, между прочим, участником этого соглашения, так что может ей не подчиняться, и который неоднократно проводил военные операции против Хизбаллы в Ливане, которую поддерживает Иран, уже отслюнивший теоретически часть денег, которые дадим ему мы, Ирану, на поддержку Хизбаллы. Но не пиздец ли? Как известно, если Израиль захочет защититься или напасть, он это сделает. Израиль вообще не слушает Соединенные Штаты в вопросах своей безопасности. Разве только если это не превентивная мера, то есть как нападение в июне на Иран прошлого года. А еврейское государство отказалось выводить свои войска из Ливана? Да. Что, по мнению иранцев, должно быть необходимо для подписания Ираном документа. Так что у нас остался еще препон. Также осталось неясным, как будет выполняться такое обязательство и кто будет определять, имели ли место нарушения и будут ли будущие израильские удары по инфраструктуре Хизбаллы считаться подрывом данного соглашения. Второй пункт. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга. Меня сильно это смущает. А как вас? В этом тексте не упоминаются совершенно протестующие против режима, которых поминал неоднократно наш президент, когда начинал военные действия. То есть он, мол, за иранский народ. А напомню, что власти Ирана убили порядка 30 тысяч мирных иранцев, которые в январе вышли на улицы в знак протеста против стоимости жизни, У нас, кстати, этого не происходит. И вот в этом фрагменте соглашения совершенно очевидно, что Соединенные Штаты связывают себе руки, если Тегеран начнет новые массовые убийства своих граждан. То есть мы воздерживаемся от вмешательства во внутренние дела друг друга. Поскольку текст не уточняет, какие виды деятельности будут считаться запрещенным вмешательством, именно так, какие, оно вызывает при этом вопросы о том, будет ли Вашингтон ограничивать поддержку иранских оппозиционных движений, потому что это может быть расценено как вмешательство. Будет ли он поддерживать активистов за демократию? Или там есть еще совершенно другое движение, это просто антирежимные протестующие. Напомню, что Трамп в январе поддерживал протестующих, ну, практически, то есть готовил общественное мнение постоянно. И у него были на то основания. Исламская республика Иран, это третий пункт, проведет диалог с султанатом Омана для определения будущей администрации морских услуг в Ормузском проливе в рамках обсуждения с другими государствами Персидского залива в соответствии с применимым международным правом и суверенными правами прибрежных государств Ормузского пролива. Точный перевод третьего из 14 пунктов. Вот эти вот слова, упоминания административных и морских услуг, они, в принципе, открывают возможность того, что Иран и Оман могут взимать плату за обслуживание судов, желающих выйти в пролив. А юридически Ормузский пролив является международным водным путем. Из любых судов по международному праву не взимается плата на международных водных путях. Однако их могут обязать платить за предоставленные услуги. Причем уже в минувший понедельник, то есть 2,5 дня назад, Иран и Оман обсуждали, как они могут ввести плату за услуги. Министерство иностранных дел Ирана также открыто заявляло о своем желании взимать плату с судов за навигационную помощь, охрану окружающей среды и услуги, связанные со страхованием. То есть со страхованием это отказаться никак нельзя. Следующий, четвертый из 5 пунктов, которые у нас с Васей вызвали серьезные опасения. Соединенные Штаты Америки совместно с региональными партнерами берут на себя разработку окончательного взаимно согласованного плана на сумму не менее 300 миллиардов долларов США для восстановления и экономического развития Исламской Республики Иран. В меморандуме в этом пункте вообще не уточняется, откуда будут поступать эти 300 миллиардов. Так что фактически нет ответа, будет ли финансирование поступать преимущественно от стран Персидского залива, как уже упоминали высокопоставленные американские чиновники, но это было до подписания меморандума. Будут ли это частные инвестиции, которые были описаны тоже администрацией Трампа и региональными чиновниками, то есть странами, которые в заливе. Будут ли это индивидуальные лица или международные финансовые институты? То есть муть полная. Причем президент Трамп неоднократно настаивал, что американские налогоплательщики не будут использоваться для финансирования Ирана. Но это, во-первых, не упомянуто в меморандуме о взаимопонимании. А размер предлагаемого пакета станет одной из крупнейших инициатив по экономическому развитию, которые когда-либо вообще рассматривались во всем регионе. Но на самом деле неважно, чьи эти деньги, то есть это деньги наши, налогоплательщиков или нет, потому что это в принципе можно описать как цена ущерба, который Соединенные Штаты и Израиль нанесли Ирану. А если это так, то это ощущается как репарации. А репарации даются стране, которая победила. Иран ответственен за миллиарды долларов ущерба американским самолетам, американским союзным базам и оборудованию. И вот это то, что мы не получим. А эта ответственность, то есть вот потери, это как раз есть деньги нас, налогоплательщиков. Это настолько однозначно, что у меня не может быть даже звонков на эту тему. Я, конечно, знаю, что их не может быть. И еще один пункт из этих 14. Последний, пятый. Соединенные Штаты Америки берут на себя обязательство полностью предоставить для использования замороженные или ограниченные средства и активы Исламской Республики Иран. И после реализации этого меморандума Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран взаимно согласятся о процедурах, связанных с выделением этих средств в ходе переговоров. Положение не указывает, вот это, которое я сейчас прочитал, это конец цитаты, не указывает, сколько денег будет в итоге выделено и когда. Хотя в преддверии окончательного подписания меморандума упоминались суммы разные от 6 до 24 миллиардов долларов, но общая сумма, в принципе, может быть значительно выше. А у Ирана, для справки, за рубежом, не путайте с Россией, у нее 300 миллиардов. Здесь звучала сумма в 300. У Ирана за рубежом замороженные или ограниченно замороженные средства чуть больше 100 миллиардов долларов. Так что эти миллиарды, безусловно, пойдут режиму Ирана, который не поменялся. Народ, безусловно, не увидит ни одного доллара из этих денег. И Тегеран, повторяю, уже заявил, что использует часть этих средств для оплаты своей террористической прокси. То есть иранские партизаны, это Хизбалла в Ливане. Причем интересно, что Тегеран давно стремился получить доступ к этим средствам. Давно это, наверное, лет 10. А ранее Соединенные Штаты отказывались разморозить какую-либо сумму без заметных изменений в ядерной программе Ирана. Вот это все. У вас по этому поводу появились хотя бы эмоциональные, так сказать, оценки услышанному? Хотя бы эмоциональные. Я уже не говорю по поводу фактического материала. Наш телефон в студии 718-303-9090. Значит, учтите, что те, кто набирает номер телефона студии до того, как я закончил материал, они наверняка не про материал, поэтому я даже не собираюсь принимать звонков. Но в конце шоу, как всегда, у вас будет 5 минут на свободную тему, и вы можете делать, что хотите в этом плане. А я в качестве разбавки сегодня слишком много политики и денег, хотя это тоже про деньги, предлагаю вам следующую историю. Это касается нашей целевой аудитории. Хотя вот один звонок все же есть. Прошу вас, пожалуйста, вы в эфире.
3: Ну, здравствуйте, Сева.
1: Здрасте, что скажете?
3: Так, оказывается, тогда США спонсор терроризма, я не понял.
1: Я вас тоже не понял. А, повесил трубку. Ну, здравствуйте, Сева. Здрасте, здрасте. Значит, Lionsgate, напомню, что это Lionsgate Studio, это довольно молодая, так, в сравнении с Голливудом, студия, которую организовал Стивен Спилберг, наверное, уже лет 25 назад. Причем был момент, когда его жена, его сестра приходила на радио «Народная волна», это мое радио, ваше радио, и она... Просила там, она хотела, она фандрейзер сделала на корабле, там, на Вестсайде. И пришли русские люди и принесли серьезные деньги. И мы пользовались тогда большим уважением во внешнем мире. А сейчас вот ситуация такая, что не мое радио, но я являюсь его частью, тоже просит каких-то donations, потому что все радио в одинаковой ситуации, кроме пропагандистов, которые никогда вам объективной информации не предоставят. Наше радио нуждается в donations. Но я не буду в деталях повторять, как вы можете это сделать. Если у вас появится желание, вы сами можете проделать эту работу. А Lionsgate – это голливудский кино-конгломерат, вырос вчера на бирже на 14%. После того, как Семафор, это тот, который оценивает, что происходит в кино, сообщил, что Netflix рассматривает возможность покупки Lionsgate. Сообщается, что стриминговый гигант не отказывается от поиска приобретений после неудачной попытки овладеть Warner Brothers Discovery. То есть он по-прежнему нацелен. Ну и точно так же, как киноман, который коллекционирует DVD, несмотря на то, что сейчас уже можно смотреть все в стриминге, Netflix понимает, что владеть контентом лучше, чем брать лицензию на время. Ну, это как овладеть машиной, вместо того, чтобы брать ее в лизинг, если ты мало ездишь, и у тебя есть гараж. это на круг, естественно, дешевле. А через 25 лет эта машина может стать раритетом, это ее продаж дороже, чем купил 25 лет назад, если правильную машину купил. Так вот, если бы сделка состоялась, то Netflix получил бы каталог франшиз Lionsgate. И это Hunger Games, John Wick, Twilight, то есть это всегда просматриваемые продукты. И Lionsgate добавил еще один блокбастер в свою коллекцию в этом году. Это популярный биографический фильм о Майкле Джексоне, который в апреле вышел в кинотеатрах. И что поразительно, что он превзошел The Bohemian Rhapsody. Это фильм тоже биографический о группе. Как группа называется? Которая создала этот шедевр. Причем солист группы встретился с сопротивлением своих товарищей по группе, потому что это фактически симфония. Кстати, только два человека, на мой взгляд, способны на симфоническую музыку в рок-н-ролле. Это вот этот солист той группы, название которой должны сказать вы. Я таким образом показываю, на что способна радиоактивная часть аудитории. И второе – это Пол Маккартни. Так вот, Майкл, фильм про Джексона, заработал на данный момент 934 миллиона долларов. То есть почти миллиард. Причем студия заявила, что уже работает над сиквелом. Но, не знаю, я, наверное, вообще смотреть не буду. Все эти биографические фильмы, они предсказуемы. Но даже до кино Майкла акция росла более чем вдвое. Акция Lionsgate с декабря благодаря кассовым успехам такого проекта, как The Housemaid. Это все с новостями. Да, в нашей радиоактивной части аудитории нет никого, кто или мог бы поспеть, так сказать, за ходом излагаемого материала, или кто бы знал, что такое группа Queen. Не так ли? Но так. Получается, что так. А теперь следующая тема. Она касательно реакции израильских СМИ и израильских правых на ситуацию с Ираном. Для меня тут этот материал, я бы не стал его предлагать, если бы я не оказался в начале войны, то есть в октябре 23-го года в Израиле, и когда два дня было все мирно и прекрасно, а потом Хамас вошел и понаделал делов. И я тогда находился в эпицентре событий. Думаю, что единственный русскоязычный американец, который был в центре событий, я сразу связался со всеми СМИ, понимая бесценность свечения обстоятельств, чтобы рассказать им о том, что там происходит, потому что это был настоящий репортаж. Причем с воздушной тревогой, там, с бомбоубежищами, с людьми, и о том, что произошло и не произошло, я скажу в конце. А сейчас о том, что в Израиле есть канал телевидения, он называется 14-й. Это исключительно правый израильский телеканал, там левых почти что нет, но это совсем правый. И он давно и всегда поддерживает премьер-министра Бенямина Нетаньяху и обращается, как я, вот моя целевая аудитория, те, которые едут на работу в Большом Нью-Йорке, целевая, они обращаются к непоколебимой базе преданных Биби. А, то есть они их называют Биби-стим. И до недавнего времени этот канал активно поддерживал президента Трампа, то есть никаких девиаций. Особенно после того, как оба лидера, и Биби, и Дональд, объединились для начала войны с Ираном. И теперь все изменилось абсолютно в противоположную сторону. А с тех пор, как наш президент, американский, объявил в воскресенье о предстоящем соглашении о прекращении огня, инфлюенсеры, а там именно такие, на этом 14-м канале, буквально выстроились в очередь, чтобы очернить Трампа и его главных помощников. Еще до того, как детали сделки были обнародованы, они вызвали широкое беспокойство в Израиле из-за очевидных недостатков в решении безопасности страны вследствие вот этих военных действий совместных. Причем правительство Нетаньяху чрезвычайно жесткое, но осторожное. Они не критикуют Трампа открыто. Они, очевидно, боятся спровоцировать Трампа на гнев, а он способен, даже по отношению ко вчерашним друзьям, и он мстителен. Но 14-й канал, возможно, говорит невысказанное премьер-министром. И не то, что возможно, это не конспирология, а просто история взаимоотношений и специфика медиа в Израиле позволяют делать такое предположение. И усугубляя оскорбления сторонников Нетаньяху, Трамп становится все более резким в отношениях с их кумиром и лидером страны. Трамп публично принижал Нетаньяху. Он заявил, что он сделает все, что я захочу. Именно так он, по имени не назвал. И подтвердил не раз о том, что да, он назвал Нетаньяху сумасшедшим в телефонном разговоре, который был наполнен ругательствами, в том числе матерными. И одной из первых звезд, так сказать, высший эшелон 14-го канала из тех, кто нападал на Трампа, был Йинон Магал, ведущий программы «Патриоты». Это такое боевое ток-шоу, которое выходит каждый вечер по будням. И Магал написал в соцсетях, что Трамп, оказывается, неудачник. Магал очень резкий персонаж, но он там, на тех фронтах, чем-то похож на Владимира Соловьева на Первом канале в России, но я не увожу вас в Россию, потому это я просто сохраняю всех, кто выпадает из Ноева ковчега, вслушиваясь в эту информацию. Магал резкий, ранее не скрывал своего энтузиазма по отношению к Трампу. То есть, точно как Соловьев по отношению к Путину, Магал по отношению к Биби и к Трампу. И в ночь президентских выборов в Соединенных Штатах он одел на себя в эфире майку с надписью «Трамп 2024» и подшучивал со своей студийной аудиторией, что не станет раскрывать, за какого кандидата он болеет. Он сказал, что так у меня выбора только два – или Дональд, или Трамп. А теперь Магал и его коллеги объявили фактически информационную войну с Соединенными Штатами. То есть он назвал того же вице-президента Джей Ди Венса отбросом, подлым. Он также обвинил переговорщиков Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента, в том, что они предали своих братьев в Израиле. И даже высмеял их. Я сейчас скажу одно слово. FCC его еще не запретила. Но, в принципе, они имели бы право на это. Магал назвал Витькова и Кушнера «джубойз». Это худшего оскорбления быть не может. Это не еврейские мальчики. Это «джубойз», это евреи, подобные мужского пола, персоналии. Это даже вызвало осуждение со стороны антидеформационной лиги, которая есть в Израиле тоже. И она заявила, что такое антисемитское оскорбление не должно иметь места в публичном дискурсе в Израиле или где-либо еще. На вопрос, а как-то так, Магал не должен был использовать этот термин. Есть представитель у канала, то есть это, в принципе, это канал, это средство массовой информации, у них есть пресс-секретарь Омер Мэри. Он ответил, что комментарии были сделаны не на канале на самом, а на личном аккаунте X Магала, а они над ним власти не имеют, администрация. А когда после этого самого Магала попросили прокомментировать, он ответил, очень заслонился библейской книге «Эсфирь». Это книга, которая описывает избавление евреев от уничтожения в Древней Персии. Она называется «Аят», и начинается она так. Кстати, это можно применить к молчащей части нашей аудитории. «Аят» говорит, «Ибо если вы молчите в это время, облегчение и избавление придет для евреев из другого места, а вы и дом вашего отца погибнете». Это напрямую к вам, к тем, кто способен позвонить на радио. Телефон студии 718-303-90-90. Сейчас будет перерыв на рекламу. Звонков наверняка не будет. Ну, парашисты с нами, конечно. И дальше я закончу эту важнейшую тему.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
6: Radio Show.
7: За него стоят громадные мосты.
8: Не пойму, что за люди.
0: Толковище.
1: Я сейчас только покажу Порошисту, что я знаю, что это он, отключив его. Вот, а теперь послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
9: Доброе утро, Сева, это Саша говорит.
1: Саша, доброе утро. Что скажете?
9: Да, я очень-очень давно вам не звонил, к сожалению, не имел возможности. У меня обнаружили панкреатик кэнсер, и я на операции, на химиотерапии. В общем, мне дали 20%, что я проживу 5 лет. Ну, что есть,
1: ой,
9: то есть.
1: Саша.
9: Ладно. Да. Поэтому, к сожалению, давно не появлялся у вас. Но я вот что хочу сказать по поводу именно вот этого. Ну, поскольку вы иногда тоже употребляете ненормативную лексику, то по-русски это теперь говорят «пиздил». Это «пиздил». Трамповский. Вот. Значит, во-первых, еще два комментария Трампа по поводу Израиля. Значит, одна фраза его: «Израиль не умеет воевать». Вторая фраза: «Без меня Израиля бы уже не было». Ну окей, оставим это на его совести.
1: Оставим.
9: Вот. Но да. Я не про это. Вот в чем, собственно, основная опасность для Израиля поссориться с Трампом? Не в том, что они там какие-то бомбы не поставят или какие-то комплектующие. С моей точки зрения, основная, так сказать, проблема – это в том, что США могут не наложить вето на резолюции Совбеза безопасности, а они антиизраильские принимаются одна за другой, и Европа их поддерживает. То, что такое может быть, продемонстрировал Обама. Вы помните, когда он воздержался в Совете? Ну, не он, конечно, а его представитель. И эта резолюция прошла. Значит, если будет антиизраильская серьезная резолюция и США не наложат вето, то у Израиля два варианта. Или подчиниться, потому что решение Совбеза, в отличие от Генеральной Ассамблеи, обязательно для исполнения. Либо выйти из ООН, что тоже далеко не лучший вариант, как вы понимаете. Вот. Вот, мне кажется, именно в этом основная, так сказать, опасность заключается. Ну, а резолюция антиизраильская может быть и угрожающая реально безопасности Израиля. Все, что я хотел сказать. Спасибо.
1: Саш, постойте секунду, у меня к вам вопрос. А вы вообще к урологу ходили регулярно до того, как вам
9: диагностировали? Да, но это... Да, с урологической точки зрения все нормально было. У меня вначале сказали, что это рак желчных протоков. Там 60% давали жизни. Вот. Потом оказалось, что это панкреатик, кэнсер, и сделали, может быть, вы слышали такое VIPO procedure. Но это разрезают живот от ребра и до ребра, грубо говоря, справа налево. И ударили часть панкреас, часть желудка, часть ливера, я уже забыл, часть интестин. Вот. Ну и теперь химиотерапия, после которой я 3-4 дня не могу встать с кровати. Такая фитнес у меня.
1: Саш, ну вы, во-первых, вы шутите, причем больше обычного, до того, как вас диагностировали, что говорит, что вы поменялись. Во-вторых, у меня к вам вопрос. Вот теперь вы знаете, что вам суждено, скажем, 5 лет, хотя я очень хотел бы, чтобы было дольше, чтобы вы выздоровели, но это достаточно наивно желать это в открытом эфире. А вот что не наивно, это спросить вас, как, в принципе, меняется ваше существование, когда вы знаете теперь свой срок? Что конкретно вы спешите сделать за эти 5 лет?
9: Ну, дело в том, что это не 5 лет, это ж 20%, что я проживу 5 лет. То есть это может значительно раньше все закончиться.
1: Ищем.
9: Вот. Да, 5 лет это 20%, что я дотяну до этого срока. А 80%, что не дотяну, как вы понимаете. Вот. Но, например, я абсолютно не знаю, что будет даже завтра, послезавтра. Поэтому, например, у меня это в январе обнаружили. Значит, в феврале я сделал подарки на год вперед своим двум внукам и дочери, и ее мужу, дню рождения. Поскольку я не знал, дотяну я до конца года или не дотяну. Ну вот, например, это вот. Такой штрих. Ну, а так, ну, настроение, конечно, не очень, но стараюсь. Вот у меня 15 июня было день рождения, вот совсем недавно, в этот понедельник, 68 лет исполнилось. И это первое день рождения, которое я сказал, что, спасибо, что я праздновать не буду, только приду на семейный обед к дочери и все.
1: Вы знаете, у меня есть циничное, так сказать, утешение для вас и для всех, кто окажется рано или поздно перед лицом конца. Я совершенно уверен, на фоне страданий близких мне людей, вы тоже близкий мне человек, потому что мы с вами говорим так, как родственники так не общаются, как у нас с вами это происходит. Но смерть, на самом деле, это универсальное лекарство от всех болезней.
9: Да, я знаю. А вот еще момент, Свет. Вы знаете, я ведь, ну, скажем так, не ортодоксальный еврей, как вы понимаете, и не очень соблюдаю и кашрут, и шаббат, и все такое. Но вот я написал дочке, значит, письмо, которое она должна вскрыть, когда меня не станет. О том, как я хочу быть похоронен, где я хочу быть похоронен. Естественно, рядом с моими близкими, мама, дедушка, бабушка, они все лежат на Кармел-семетере в Квинсе. Это Интерборо Парквей, если вы знаете такое.
1: Да, знаю.
9: Бруклин и Квинс. Да, ну вот там ряд кладбищ еврейских находится. И вот я сказал, что, несмотря на то, что я жил не как еврей, хочу быть похороненным как еврей. То есть по всем религиозным обрядам еврейским, включая даже не гроб, а саван. Ну, вы знаете, что евреи в саван вообще завертывают. Ну, пожалуй, еще один момент, так сказать. Новое в моей жизни, когда я задумался о том, как я хочу быть похороненным, никогда об этом не думал особо. Никогда не делал себе резервейшнс на кладбище. Многие, вы знаете, оплачивают вперед.
1: Еще бы. Кладбище. Конечно, чтобы облегчить финансовую ношу своей семье, да.
9: Да. Но у меня выплаченная полностью квартира в Ривердейле, Нью-Джерси. Не в Нью-Йоркском Ривердейле, а в Нью-Джерси. Где 23-я дорога с 287-м хайвеем пересекается. Ну, ее хватит, чтобы меня похоронить, и еще дочке кое-что осталось. Так что я не задумываюсь о том, что облегчить, так сказать, бремя на похороны.
1: Саша, вы не только хотите умереть как еврей, но вы еще хотите умереть как американский еврей, потому что, рассказывая об этом, вы еще подшучиваете. Только у нас американцы способны на такое.
9: Ну, а что остается? Ну, не плакать же, а сейчас
1: конечно.
9: Буду, в конце концов.
1: Конечно, да. Вот. Да. Саша, спасибо, дорогой, что поделились. Да, позванивайте, пожалуйста. Всего доброго. Подошли последние 4 минуты. Я, в принципе, рассказал все, что следовало знать по поводу мидии израильской и изменения отношения к к Америке в целом. То есть это идеальная ситуация для того, чтобы проверить на ее фоне, кому вернее наши евреи в Америке. То есть Израиль в данном случае или стране, в которой грешное тело проживает. А теперь я, в принципе, сейчас послушаю еще один звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста.
10: Алло, да, добрый день, Сева, да, это Саша.
1: Саша, здравствуйте.
10: Хорошего дня, да, я свои
1: спасибо,
10: слова поддержки.
1: Взаимно.
10: Тезки, конечно, я вообще по личному даю, я скажу пару слов, по-моему, я тоже прошел через, уже в 20-м году, через операцию рака, и вроде как у меня его нет, и не должен быть вроде как больше. Но главное в этом, я хочу другому сказать, что существует понятие, что Бог – это человек. То есть не в нем сидит, а он там. То есть каждый человек – это Бог. Поэтому Бог может сделать все, что угодно. Поэтому верить в это надо. Я по этому поводу короткую очень историю моего очень близкого человека, который был диагностирован раком. И все медики, сделав все необходимые манипуляции, пришли к выводу, что, в принципе, жить осталось не так много, потому что там был рак распространился по организму. И, в общем, этот человек уехал к подруге в Германию, провел там неделю прекрасную, там, делая все, что угодно, вернулся обратно в Петербург и на консилиуме. А после этого они проверили и не нашли канцерных клеток вообще. То есть центр ушел каким-то образом. Никто не знает, почему, они не могут это объяснить. Это было уже более 10 лет, и, в общем, мы все в полном восторге. Так что верить надо всегда и бороться. Что бы ни произошло, да, надо бороться за свою жизнь. И дух, он, в смысле, дух в голове, я имею в виду мозг. Он, как вы понимаете, умирает последний, и пока он жив, то человек жив.
1: Да, точно.
10: И того, чтобы все было хорошо всем.
1: Спасибо, Саша, взаимно. Тут в сравнении, можно сказать, вот, скажем, рак панкреатита, у которого у Саши первым звонившего, у моего отца был то же самое, но он сдался мгновенно. То есть, может быть, у него был бы сильно запущенный, но сдался сразу совершенно и вообще не разговаривал последние полгода. Я у него постоянно был рядом с ним. Чего я только не придумал, чтобы скрасить ему это все дело. Но ничего не работало. Единственное слово, которое он говорил, скорее. Я тогда не понимал, когда он ушел, я позже понял, что он скорее, чтобы все кончилось, умереть. А другой пример, это наш нью-йоркский спортивный обозреватель Эдуард Лучин, который много лет назад был диагностирован с 4-й степенью рака, и который просто пример, ну, как повесть о настоящем человеке. Пример того, как вести себя в условиях смерти. Встретить бесстрашно. Это все на сегодня. Всем счастливо.
11: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: Дэвидсон Радио.
12: 620 АМ. Настройтесь.
14: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
15: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полях. Вчера в групповых турнирах Кубка мира завершился первый тур. Я напомню, команды разбиты на группы по 4 по 4 команды в каждой, 2 команды из каждой группы автоматом выходят в кубковую часть турнира, и в кубковую часть турнира выйдут 8 лучших третьих команд. И так что было вчера. В группе J Австрия играла с Иорданией, выиграла 3-1. В группе K Португалия, Конго 1-1. Колумбия выиграла 3-1 у Узбекистана. И в группе L, последняя 12-я группа, Англия выиграла у Хорватии. Был интереснейший матч. Первый тайм 2-2. Во втором тайме англичане вогнали 2 мяча в ворота хорватов. И Ганна выиграла у Панамы со счетом 1-0. Итак, сегодня матчи второго тура в группе А. Чехия играет с Южной Африкой. Мексика с Южной Кореей. В первом туре Мексика и Южная Корея победили. У них по 3 очка. Значит, победитель сегодняшнего матча на 100% попадает в кубковую часть турнира. В группе Б Швейцария играет с Боснией, и Канада играет с Катаром. Это у нас футбол. Мы с вами на бейсбольных полянах. Продолжается регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг. На востоке американской лиги команды, ведущие борьбу за первое место, Янкис и Тампа Бэй. Янкис выиграли у Чикаго Уайт Сакс со счетом 10-5. Тампа Бэй потерпели 3-е поражение, но это 3-е поражение к ряду от действующего чемпиона Лос-Анджелес Даджерс. Атланта играла в Сан-Франциско, дома с гигантами Сан-Франциско, и потерпела поражение. Итак, на востоке американской лиги Янкис отрываются от Тампы, пока отрываются, впереди более половины регулярного чемпионата. У Янкис 46 побед, у Тампы 41. Янкис выиграли из последних 10 матчей, 8 победили. Что касается Атланта Брейвс, они уверенно лидируют на востоке национальной лиги. Несколько слов о хоккее, национальной хоккейной лиге. Вчера руководство НХЛ объявило, что в этом году финальную серию в Америке, речь идет об американских телезрителях, только об американских, смотрело в среднем 1,8 миллиона телезрителей. Каждый матч 1,8 миллиона телезрителей. Это лучший показатель после 2019 года. В 2019 году в среднем 1,9 миллиона смотрели, американских телезрителей смотрели финал. Тогда интереснейший был финал. Интересная команда Сент-Луис Блюз выиграла у Бостон Брюинс в 7 матчах. Финальная серия была, состояла из 7 матчей. Ну и несколько слов о баскетболе. Это касается в первую очередь сегодня нью-йоркцев. Сегодня состоится парад победителей на Нижнем Бродвее. Этот участок Бродвея вошел в историю как каньон героев, потому что по этому участку... На этом участке славят героев. Соберется, сколько соберется сегодня любителей Никс, болельщиков Никс? Может, миллион, может, 1,5 миллиона. Я не знаю, сколько может вместить в себя этот участок Нижнего Бродвея. Ну, а после этого чемпионов будут чествовать в Сити-холле. Окей, прекрасное чествование. Марксиста, исламиста, ну, что есть, то есть. Нью-Йорк получил то, за что он голосовал. На этом, дамы и господа, я прощаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Малечка, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец. И мой совет обычный. Слушайте передачи Вадима Ермолинца и будьте здоровы.
16: Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
16: Американское радио на русском языке.
17: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
19: Тараканы, тараканы, тараканы. И к чему природа вас произвела? травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
21: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
22: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
21: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
22: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
21: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
22: и качественней.
20: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Владимир Малинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 18 июня. Я сегодня, конечно, бы хотел посвятить всю передачу подписанию меморандума, так называемого меморандума о взаимопонимании. Вчера этот документ был подписан нашим президентом и президентом Ирана Масудом Пезешкияном. Это была процедура, состоялась в Версальском дворце во время ужина, который был организован французским президентом Эммануэлем Макроном. И Трамп прокомментировал события. Он подписан в Версале, я только что подписал его. Как всегда, его знаменитая подпись, папочка с историческим документом. И это, конечно, документ исторический, по своим последствиям, я так понимаю. Но для многих из нас, из моих слушателей, понятно, что речь идет не только об открытии Ормузского пролива и беспрепятственном поступлении нефти на мировой рынок, но и о судьбе Израиля. То есть тема эта архиважная. Тем не менее, у меня есть и другие темы, которые хотелось бы обсудить. И сегодня я, пожалуй, что пропущу свою обычную начальную тему. И я бы хотел посвятить какую-то часть своей передачи недавнему аресту 5 человек, которые подозреваются в заговоре с попыткой убить Трампа и других высокопоставленных чиновников. Мы вообще уже почти что привыкли к тому, что Трампа постоянно кто-то хочет убить. Я думаю, что сейчас это число желающих может внезапно увеличиться. Но эта история сама по себе настолько интересная, что я подумал, что надо уделить ей какое-то время в этой передаче, иначе она просто проскочит и получится, что мы важные события американской истории пропускаем. Это не дело. Значит, контекстом этого преступление, которое, к счастью, не состоялось, был турнир по смешанным идеям.

сообщила нам о раскрытии заговора 10 июня, то есть за 4 дня до события. Значит, группа злоумышленников планировала с помощью начиненных взрывчаткой дронов сорвать это мероприятие, спровоцировать эвакуацию, чтобы затем направить людей под огонь снайперов. И ФБР установило 23 причастных к этому плану, и пятеро из них были задержаны. Значит, то есть это было, то есть много народу участвовало. Те, кто запускал бы дроны, те, кто там были среди них снайперы и так далее, и так далее. Значит, кто эти арестованные? О пятерых нам уже сообщили в подробностях, что это за люди. Тайсон Пропер из Огайо, из Денвилла, ему 19 лет. Значит, Брайан Амар Ро, 24 года, из Калифорнии. Майкл Аллен Томас, 32 года, из Калифорнии. Дэниел Эскридж, 32 года, из Миссури. Эбрахам Эрмасильо Альварес, 31 год, из Небраски. То есть вот для, и тут очень важно понимать, что о том, что, о, об этом сговоре говорит то, что они из разных штатов. Но они нашли способ как-то сконтактировать и участвовать в этой операции, не состоявшейся. Значит, роль каждого участника такая. Тайсон Пропер, это самый молодой, он стал отправной точкой в этом расследовании. Его задержали в Огайо 10 июня, после того, как его мамаша сообщила правоохранительным органам о его интернет-контактах с экстремистской группировкой и о том, что он покупает оружие. Хорошая мама. Молодец. Значит, двое других, Брайан Мар Роа и Майкл Томас, их завербовали онлайн. И по данным следствия, Пропер нашел этих людей в ТикТоке и пригласил в зашифрованный чат в Сигнале. Мы знаем, Сигнал — это еще одно такое, это средство общения, значит, канал связи, как, я не знаю, как, например, Телеграм для кого-то. Но это кодированный канал, там, значит, открыт содержание этих пересылок, открыто только для участников этих пересылок. И следователи установили их личности, когда они запросили у ТикТока данные об этих аккаунтах, об их аккаунтах, и ТикТок эти данные предоставил. И после этого сотрудники ФБР начали просматривать соцсети этих ребят, и они нашли видео с фотографиями, где они участвовали в тактических тренировках, то есть они тренировались бегать, стрелять, не знаю, что еще делать, в удаленных местах, заброшенных. И Томаса, Майкла Аллена Томаса из Калифорнии в конечном итоге определили как организатора этой атаки. Значит, еще один, Абрахам Альварес, он действовал под псевдонимом Шепард и считался также одним из организаторов группы. В зашифрованных чатах он с помощью кодированных слов указывал на приоритетные цели в операции. Это должны были быть президент Трамп, вице-президент Венс, премьер-министр Израиля Нетаньяху, потому что ожидалось, что он будет присутствовать на этом мероприятии, но он не приехал в связи с тем, что отношения напряглись из-за мирного плана Трампа. И там одной из целей это был Илон Маск и также сенаторы, политики известные, которые там находились. Это все были приоритетные цели для снайперов. И по данным двух источников, которые нам цитируют CBS News, план предусматривал три этапа. Сначала это был запуск дронов с взрывчаткой. Они, значит, должны были просто залететь в это пространство над этой огромной аудиторией и сбросить взрывчатку. Ну, я так предполагаю, что речь шла о гранатах или о бомбах, авиабомбах. Но, скорее всего, это были гранаты, как это делается на фронте Украины. Сейчас я вам говорю,

0: что дроны это становятся главным средством войны. И все, наверное, зависит только разница в том, какого размера эти дроны. Есть большие, есть поменьше. Ну, и вы знаете, что какие-то дроны можно покупать просто в магазине. И это не очень дорогая игрушка. Хотя дорогая, но не очень дорогая. Но этого было достаточно для того, чтобы сбросить несколько бомб. Представьте себе, что это происходит в театре или на стадионе, где сидит масса людей. То есть количество погибших, тут можно только гадать об этом, но совершенно понятно, что начинается паника, люди бегут, и в это время их направляют, соответственно, куда они бегут. И тут уже начинают работать эти снайперы. Значит, по информации, которую располагает ФБР, злоумышленники давно уже готовились к этой операции. Они использовали спутниковые снимки Вашингтона, они проводили тренировки по стрельбе, и их телефонная переписка свидетельствует о том, что Томас и другие обменивались картами с нанесенными на них маршрутами собственного отступления, как они должны будут скрыться в дальнейшем с этого места. Такие дела. И в судебных материалах есть список претензий, которые эти люди имели к нынешней власти. Значит, одна из главных претензий – это поддержка Соединенными Штатами Израиля. Затем это жалоба на то, как велось дело Джеффри Эпштейна. И также деятельность дата-центров. Значит, мы обо всем это в той или иной степени говорили. И если для нас, ну, например, у нас тут поддержка США Израилем, это считается положительным явлением, то, я думаю, мало есть людей, которые не пожаловались бы на то, как у нас велось и дело Джеффри Эпштейна, потому что много недосказанного, и тут только и слышно разговоры, Трамп там участвовал, но значит, наши власти это скрывают. Ну, что касается деятельности дата-центров, то это, мы знаем, это явление действительно совершенно новое для многих, и там, где появляются эти дата-центры, там жизнь у людей меняется. Это гигантские совершенно строения, которые, например, следующее, которое сейчас большое готовится строительство в Юте, представьте себе дата-центр, который, ну, можно считать как комплекс каких-то современных таких амбаров или сараев или складских помещений, в которых установлены базы, электронные базы данных и там, соответственно, свои генераторы мощности, потому что они не могут зависеть целиком от энергосетей существующих. Говорится также о том, что на территории будущих дата-центров будут останавливаться свои собственные ядерные реакторы для того, чтобы обеспечить энергию. Короче говоря, это новая индустрия, совершенно неизвестная для многих американцев, но там, где она появляется, там жизнь реально меняется к худшему. И один из таких вот Юти-центров, вы представьте себе 62 квадратных мили, то есть это город. Но, с другой стороны, если кто-то любит пользоваться искусственным интеллектом, то вот, пожалуйста, этот же интеллект должен работать. У него должна быть база данных. Вот эти дата-центры, они есть, эти гигантские базы данных, в которых эти искусственный интеллект обращается, выполняя ваши запросы на получение какой-то информации. Такие дела. То есть, Израиль, Эпштейн, дата-центр. Вот это вот были три основные жалобы этих ребят, которые решили в связи с этим ликвидировать Трампа и его администрацию. И самое, может быть, вот для меня примечательное, что эти ребята, допустим, их, пусть их будет 23 человека, они пытались спровоцировать революцию. Они об этом говорили. То есть надо создать какое-то значительное такое, как бы толчок, потрясение. И это потрясение основ власти, убийства президента, вице-президента, каких-то руководящих, ну, самых значительных политиков, которые пришли бы на это мероприятие. Оно бы спровоцировал в стране революцию, потому что в стране есть достаточно, пусть даже разразненных групп, которые буду счастливы подключиться к этому. Я, в общем-то, с этим согласен. Потому что, вот, например, возьмем такую группу, как BLM. Она исчезла. Как бы. Мы о ней больше не слышим. Но все эти миллиарды, которые они собрали, как дань со всей страны. И я тут жаловался на то, что вот они собрали, они, значит, со всеми этими деньгами, что они сделали? Они построили новые школы для черных детей, или они построили там какие-то новые, я не знаю, больницы в тех районах, где их мало, или где они плохие. Они наняли новых учителей, новых медиков, какие-то создали свои собственные, может быть, структуры для того, чтобы следить за порядком, которые бы не сильно очень угнетали их клиентуру. Нет, этого всего не произошло. Но когда я читал об их деятельности в самый разгар, то они этого и не скрывали, что их задача была создать структуру власти и управления. То есть эта структура бы включала каких-то агитаторов, то есть, ну, там не только агитаторы, как вы понимаете, там много функциональная такая конструкция, в которой бы участвовали разные люди. Естественно, они бы это не делали из любви к искусству, они бы это делали за деньги. И я так понимаю, что эта структура создана, и списки этих людей, которых можно привести в действие, они существуют. И вот вам, пожалуйста, одна из групп, а она была огромной. Я думаю, в этом движении, так называемом движении, участвовали миллионы людей. И понятно, что за эти миллионы, они ими двигали, может быть, какие-то, допустим, десятки тысяч организаторов. Но они были. Кто-то должен был собрать эту толпу, раздать флаги, объявления на картонках, лозунги на картонках и отправить их в бой. Одним словом, вот у нас есть в стране, потом у нас есть тут различные вооруженные парамилитари, как их тут называют, группы и левые, и правые, и консервативные, и наоборот, крайне левые, которые тоже могут подключиться к этому все, что нужно, считали эти 23 человека, это только запустить этот процесс. То есть я не вполне уверен, что у них бы даже это получилось, если бы им удалось сделать. Я не уверен, что процесс бы подключился, потому что, ну вот у нас есть в качестве примера, мы можем привести тот же самый Иран. Допустим, там им бомбили, их убили их руководителей, убили Аятоллу, убили, по-моему, 20 или около 20 человек из верхнего эшелона власти. Ну это что-то изменилось? Нет, потому что структура страны настолько мощная, что она может действовать по инерции. Точно, и ничего в принципе не меняется. Те же самые карательные органы, те же самые судебные органы, их много, народу там участвует, будь здоров, сколько. Но, тем не менее, система, то есть они продолжают работать, то же самое было бы и здесь. Допустим, даже если бы это несчастье в Вашингтоне произошло, то в стране разработана масса механизмов, которые позволили нам бы продолжать существовать в нашем обычном режиме. И где-то подальше от Вашингтона люди бы только посмотрели это как новости по телевизору и продолжали бы жить в том же режиме, в котором они жили раньше. Но, тем не менее, власть бы поменялась, ситуация в Конгрессе бы поменялась. Ну, одним словом, предотвратили. И хорошо. Значит, Министерство юстиции США официально квалифицировало этот заговор как покушение на Трампа, на его семью, на высокопоставленных чиновников и на гостей этого мероприятия. Значит, всем пятерым предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства. Я так понимаю, что этим ребятам предстоит долгая-долгая отсидка. Но трудно сказать, конечно, будет ли это пожизненным или не будет заключение пожизненным, потому что одно дело замышлять убийство, другое дело совершить его. Поэтому как-то уверенности нет, что они там проведут остаток своей жизни за решеткой. Но сидеть они будут долго, это точно. И мой вопрос. Значит, эти пятеро, они были частью этой группы из 23 человек. Но пока что нету абсолютно никаких сообщений о том, где остальные 18 человек, кто они, откуда они, какая была их роль. Но следствие продолжается, и будем ждать дальнейших сообщений. Вот то, что я хотел вам рассказать. Мне казалось, это все-таки важное такое событие в жизни страны. Попытка, очередная попытка покушения на Трампа. И я все-таки должен сказать, что это какая-то феноменальная история. На него покушаются, я не знаю, на кого еще покушались так часто. У него действительно опасная работа. Но, правда, пока что ничего не получилось. Такие дела. На этом я сегодня хотел эту свою первую часть своего выступления закончить, но закончить ее объявлениями. Знаменитая швейцарская компания Цептер предлагает инновационную линию высококачественных товаров, изготовленных на ее заводах в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Великолепная лампа Биатрон, наружный доктор, фильтр для очистки воды Аквина, подушки из натурального латекса, очки Тесла Биатрон, которые защищают глаза от ультрафиолетового излучения и излучения компьютерного монитора. Эти и другие товары компании Цептер могут порадовать вас, ваших друзей и родных, особенно в праздничные дни, когда люди не знают, что бы такое интересное подарить близким людям. И вот у нас тут приближается День Отца. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Звоните региональному менеджеру Игорю по телефону 646-312-9113. 646-312-9113. Или посетите веб-сайт компании, посмотрите на их ассортимент. Веб-сайт zepterbrooklyn.com. Zepter Brooklyn пишется через букву Z, как зебра. Зебра. zepterbrooklyn.com. И еще раз телефон 646-312-9113. Такие дела. И уже после выпуска новостей, небольшого перерыва, мы займемся Ираном и мирным соглашением. Надо сказать, что это пока что нельзя назвать финальным мирным соглашением. Это меморандум о взаимопонимании. Но понимание о том, до чего договорился Трамп, у нас есть. Оставайтесь с нами, мы будем обсуждать этот вопрос.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Адвокат. Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
14: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
11: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях по вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84. И живите без боли. Окей, теперь я возвращаюсь к нашей теме номер один. Это подписание меморандума о взаимопонимании США и Ирана. Значит, сперва предыстория просто для того, чтобы освежить в памяти события последних месяцев. 28 февраля этого года США и Израиль нанесли масштабные авиаудары по Ирану. В том числе была проведена ликвидация верховного лидера Хаменеи и двух десятков военных руководителей этой страны. В ответ Иран нанес ракетные и дроновые удары по Израилю, по американским базам и союзникам США в регионе, и были не только разрушения, но и жертвы, в том числе среди нашего военного персонала. Значит, эта бомбардировка Ирана продолжалась. Нам Трамп рассказывал о том, что мы ликвидировали их флот, мы ликвидировали то, сё, 5-25, но тем не менее Иран продолжал стрелять, и сегодня мы знаем, что 70% баллистических ракет от общего запаса Ирана до войны, они уцелели и использовались Ираном все это время. Значит, 7 апреля было объявлено о двухнедельном прекращении огня, и затем это прекращение огня было в силе, но тем не менее Иран, то есть прекратился огонь не целиком, потому что Иран продолжал обстреливать своих оппонентов в заливе. Катар и другие страны. Значит, я слышал такое объяснение, почему Трамп был вынужден объявить об этом перемирии. То есть за этим стояло не столько желание договориться о чем-то, а главная задача была пополнить запасы всех тех ракет, которые улетели в сторону Ирана, начиная с 28 февраля, то есть которые летели туда весь март и первую неделю апреля. Это было, ну, мы знаем, что там разрушения, конечно, были колоссальные, инфраструктура была очень сильно пострадала. На это нужна была масса ракет, и теперь, значит, у нас такая ситуация, производство не вполне удовлетворяет рынок, потому что быстро используется этот материал. Легко выстрелить, тяжело собрать это все заново. Поэтому нужно было это перемирие. Значит, и 15 июня, вот на днях, американские и иранские официальные лица достигли предварительного соглашения о том, как это все закончится. Это называется меморандум о взаимопонимании, МОВ. Это рамочный документ, а не окончательный мирный договор. Он предусматривает 60-дневный период прекращения огня, в течение которого стороны должны урегулировать нерешенные вопросы, и в том числе вопрос номер один – это ядерная программа Ирана. Официальное подписание этого документа запланировано на завтра в Швейцарии. Теперь давайте мы разберем ключевые положения этого рамочного соглашения. Да, тут вот я хочу еще сделать небольшое замечание такое. У нас, у меня есть очень уважаемый мной слушатель Олег, который во время нашей прошлой передачи сказал, что давайте подождем все-таки, когда эти все пункты будут обнародованы, и мы будем уже конкретно знать о том, что там в них написано. Но я не уверен, что я, может быть, внятно это сказал. меня такое бывает. Что-то скажу, потом думаю на следующий день, я правильно это объяснил или не совсем правильно. Но я и так, когда я говорил о пунктах соглашения, то есть вся моя передача была построена на какой-то информации, я, видимо, пропустил, не сказал, что эти все пункты, они были обнародованы арабской прессой, которая получила эти документы от Ирана. И отсюда, в общем-то, все эти пункты были как бы в основном известны в Америке, в американской прессе о них говорили уже. И, может быть, самое главное о том, что Ирану дадут 300 миллиардов долларов для восстановления его экономики, эта информация просто прозвучала из уст нашего вице-президента Венса, поэтому, ну, чего ждать, и так было понятно. Значит, окей, суть этого соглашения. Значит, это прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. То есть Израиль ставит сразу перед необходимостью прекратить военные операции в Ливане против Хизбалла. Прекратить ли свои действия Хизбалла? Мы не знаем, это как бы такой свободный агент. Дальше. Взаимное уважение суверенитета. Это говорит о том, что ни та, ни другая страна не будет больше пытаться свергнуть какое-то из правительств, а примет как данность его существования. Значит, это мы можем назвать абсолютной, безусловной победой Ирана. Они сохранят свой режим, который у нас это была одна из целей, сменить этот режим, ничего не получилось, и теперь мы подписали документ с обязательством больше этот режим не пытаться поменять. Дальше США снимают морскую блокаду в течение месяца, то есть все нефтеналивные суда, которые получали нефть в портах Ирана, они смогут выйти в океан и доставлять эту нефть туда, куда они хотят ее доставлять. В основном в Китай, мы знаем. И это свободный проход коммерческих судов через Ормузский пролив. Это, конечно, вот и есть главное, главный пункт соглашения для Трампа. Потому что после того, как все эти прогнозы Биби Нетаньяху оказались недействительными, они все это оказалось пшиком, никакой революции там не случилось, никакую власть не поменяли, и никакую военную систему не уничтожили, и никакую ядерную программу не уничтожили. После этого стало ясно, что случилось. Иран блокировал Ормузский пролив. Теперь вопрос в зал. Не надо считать себя сторонником Ирана или противникам Ирана, надо смотреть на эту ситуацию трезво. Это все, что требуется. На одну секунду забыть о своих личных преференциях. Значит, у нас есть страна. Значит, значительная часть территории этой страны, значит, омывается водами Персидского залива, и эта страна, просто Ормузский пролив, это ее пролив. Но он считается международным водным путем. То есть там сколько там, 20 миль, это международные воды, и там должно по всем международным законам иметь место беспрепятственное продвижение коммерческих судов. Но этой стране грозит физическое уничтожение. Смена власти, ликвидация экономики и подчинение этой страны другим странам. Полная потеря суверенитета. Что будет делать эта страна? Это совершенно естественно, что эта страна ради своего спасения блокирует этот пролив. Что и произошло. Поэтому говорить о том, что они не имели права это делать. Они нарушают международные законы. Они однозначно, они все нарушают. Все, что вы можете составить длинный список всего, что они нарушают. Но когда речь идет о выживании страны, это понятно, и для них это действенный механизм, они этот механизм включают. Они его включили, и мы получили то, что мы получили. Мы получили бензин по 4,50, и во всем мире большие проблемы, рынок, инфляция, я говорю биржа, когда я говорю рынки, инфляция, перебои с нефтью, с энергоносителями в странах Европы, наших союзников. То есть беда. И из этой ситуации надо как-то выходить. И Трамп вышел. он, значит, для того, чтобы восстановить это движение по Ормузскому проливу, он, значит, пошел навстречу требованиям Ирана. Значит, это соглашение предусматривает доступ Ирана к фонду развития в размере 300 миллиардов долларов. Значит, они должны пойти на реконструкцию и экономическое развитие страны при условии выполнения Ираном взятых обязательств, а также план по поэтапной отмене всех американских санкций. Значит, я очень сильно сомневаюсь, и думаю, вы тоже все очень сильно сомневаетесь в том, что Запад, в том числе Соединенные Штаты, смогут проконтролировать, куда будут идти эти 300 миллиардов на реконструкцию экономическое развитие или на какие-то другие цели. После того, как это попадет в Иран, мы не сможем это проследить. Точно так же, как мы не имеем никакой возможности проследить, куда идут или пошли все те миллиарды, которые попали на Украину. Люди, которые там живут, они найдут миллион способов для того, чтобы эти деньги направить туда, куда они считают необходимым, а не туда, куда мы считаем необходимым. Такие дела. Теперь в этом плане есть одна очень интересная деталь. Значит, мы знаем, что Иран на протяжении десятилетий находился под санкциями. Их снимали, их вводили, но это понятно, что там у них были большие проблемы с деньгами, с торговлей нефтью, то есть плохо дело было. Это означает, что у них вся их инфраструктура в основном старая. У них не было средств на ее восстановление. Сейчас, когда туда вольют 300 миллиардов, мы просто восстановим их экономику и сделаем ее современной. То есть у них раньше была допотопная, которая кое-как работала, а теперь у них будет современная в результате этой войны. Кто выиграл эту войну, теперь скажите мне. И теперь американские официальные лица только и подчеркивает, что соглашение не предполагает немедленных экономических уступок Ирану. Все стимулы будут привязаны к его реальным действиям и прогрессу на пути к окончательной сделке. Иран со своей стороны объявил, что они никогда в жизни не собирались и не собираются создавать ядерное оружие. Но это как-то плохо увязывается с тем, с их колоссальными усилиями просто по производству обогащенного урана. Такие дела. Ну, хорошо. При этом они наотрез, пока что, наотрез отказываются от закрытия своей ядерной программы. У них этот уран остается, они говорят, что вот сейчас на предварительном этапе говорится о том, что возможно, они его, как это называется, разбавят, сделают его необогащенным снова, и они будут это делать сами. Правда, под присмотром представителей западных стран. Опять же, как этот может осуществляться контроль, это мы можем только гадать и надеяться на лучшее. Но реально ожидать каких-то реальных действий в этом отношении, позитивных, мне кажется, просто наивно. Если они хотят сохранить эту ядерную программу, значит, совершенно естественно, что они будут продолжать работу в этом направлении, может быть, в каком-то другом объеме, в меньшем, но или будут находиться в более засекреченных местах. Но я не сомневаюсь, что эти работы будут продолжаться. Такие дела. Значит, теперь еще один из главных вопросов. Это рамочное соглашение не очень много уделяет внимания вопросу финансирования Ираном всех тех организаций террористических, которые спят и видят, как стереть Израиль с лица земли. То есть этот вопрос, видимо, пока что оговорен в самых-самых общих чертах, а чем это кончится, мы не знаем. Потому что ликвидация Израиля – это одна из основополагающих идей внешнеполитических Ирана. И я очень сильно сомневаюсь в том, что при нынешнем руководстве, буквально при том же самом руководстве, которое там было, которое просто представлено другими людьми, они поменяют свои внешнеполитические преференции. Вряд ли. Теперь Совершенно естественно, что Трамп, он с большой помпой подписал этот меморандум, и он, естественно, подает это все как колоссальную свою победу на внешнеполитической арене. Но критики только говорят, что Трамп выступил против всего. То есть он сделал то, что он сам критиковал десятилетиями. И в конечном итоге он готов подписать соглашение, которое, в принципе, повторяет то соглашение, которое с Ираном в 2015 году подписал Обама, только единственная разница, что он дает больше денег. И я напомню, что на республиканских праймерис в 2015 году Трамп называл ядерную сделку с Ираном ужасной, отвратительной, абсолютно некомпетентной. И он безостановочно говорил, что они, в смысле Иран, это террористическая страна. И в сентябре того же 2015 года он написал, Иран у себя на своей колонке, он, в своей сети, он написал, Иран получает 150 миллиардов долларов, которые, несомненно, пойдут на финансирование терроризма по всему миру. Твою мать, хочется сказать в этой ситуации, потому что Иран получил тогда, должен был получить 150 миллиардов, и ты был этим недоволен, а сейчас ты им даешь 300. Молодец. И теперь, спустя десятилетия, именно он делает абсолютно все то же самое, только вдвое больше. Значит, естественно, его критикуют не только демократы, они всегда его критикуют, это как бы мы считаем, что это нормально, но его и критикуют свои, все те, которые вчера за ним стояли и громко аплодировали его действиям, а я один из них. Значит, бывший посол США при ООН Ники Хелли, она написала в своем аккаунте X, если это правда, Иран победил. Никакого снятия санкций в первый день быть не должно. Бывший советник Трампа Стив Беннон в своем подкасте тоже выступил против отмены санкций. Сохраните санкции, если мы их потеряем, восстановить их будет очень долго. Обозреватель Washington Post Марк Тиссон, это, на мой взгляд, это просто замечательный комментатор, он консерватор такой ядреный, махровый, и он прямо, когда у него есть какие-то вопросы, ему надо их выяснить, он звонит по телефону непосредственно Трампу. Значит, он, по его словам, эта сделка Трампа является, цитирую, точная копия ядерной сделки Обамы. И сам Обама наконец заметил, что он сомневается в том, что любое возникшее соглашение будет существенно отличаться или значительно лучше той сделки, которую Трамп разорвал в 2018 году. Но Обама напрасно сомневается, потому что эта сделка будет действительно значительно лучше, чем то для Ирана, чем та, которую он заключил. И значит, другие наши знаменитые политики, они явно недовольны. Чак Грасли, он заметил, что у Ирана не очень хорошая история соблюдения договоренностей. Но это, мне кажется, такая критика довольно типичная, потому что я не знаю страны, у которых хорошая история соблюдения договоренностей, начиная с наших родных Соединенных Штатов. Лидер сенатского большинства Джон Тун также, он выразил обеспокоенность всей этой ситуации, но уже он теперь можно только выражать, потому что подпись под документом стоит. Значит, теперь, что нам следует ожидать? Совершенно понятно, что эта ситуация, снятие санкций, снятие блокады, миллиарды эти, они укрепят иранский режим, а не ослабят. Потому что Иран получил все необходимое для того, чтобы укрепить свою власть и контроль над страной. Значит, кампания, которую многие рассчитывали использовать для дестабилизации Исламской Республики, кончилась сохранением и укреплением режима. И, значит, представитель администрации трамповской заявил, что американская сторона дает себе полный отчет о том, что, на что соглашается и чего она ожидает от Ирана. Но Хорошо. Посмотрим. Теперь, как наши союзники, которые втянули нас в эту войну на свою голову, буквально, как они реагируют? Значит, в Израиле и среди сторонников, и среди критиков Нетаньяху, а там миллионы его критиков, они единодушно называют эту сделку катастрофой, и они это называют договором, который бросает спасательный круг кровавого режима в Тегеране. Это цитата из «Вашингтон-Пост». Так и есть. Значит, Нетаньяху выступил с первым заявлением уже на израильском телевидении. Он занял такую осторожную позицию. Он сказал, это решение Трампа. Я повторяю, это его решение. Он ведет этот процесс. И я, разумеется, высказал ему свою точку зрения в различных переговорах. В смысле, он ей недоволен. И одновременно Нетаньяху заявил, что совместные действия США и Израиля уберегли страну от угрозы ядерного уничтожения. Если бы мы не действовали тогда, когда действовали, Иран уже обладал бы атомными бомбами. Хорошо, значит, это его цитата о том, что если бы мы не действовали тогда, Иран уже бы обладал атомной бомбой. Значит, вот в моем понимании, я, безусловно, я могу ошибаться, но все эти разговоры про ядерную бомбу – это липа. Это разговоры такого же, абсолютно такого, той же природы, что и заявление Зеленского о том, что если Украина бы не сдержала Россию, то Россия бы вторглась в Западную Европу. Это липа одной и той же природы. Тебе нужно как-то оправдать свои действия. И Нетаньяху оправдывает свои действия. Если бы мы не убрали Аятолу и 20 этих генералов, и разбомбили нам все, что мы смогли разбомбить, то они бы тогда уже имели ядерную бомбу, и, соответственно, мы должны понимать, они бы ее сбросили на Израиль. Это единственное, что может оправдать начало войны Израиля и США против Ирана. И со всеми вытекающими последствиями. Ничего другого от Нетаньяху мы услышать не могли бы, и не услышали, и никогда не услышим. И мы никогда не будем знать, это правда или неправда. Мое частное мнение, собачье, что это неправда. Что это только повод был для того, чтобы сделать то, что он сделал. Начал эту войну со всеми, повторяю, вытекающими последствиями. Такие дела. Значит, в Израиле особенно жалуются на то, что их вообще не ознакомили с текстом этого меморандума о взаимопонимании, когда этот текст составлялся, то Трамп дал понять Нетаньяху, что должен просто сидеть тихо и не вмешиваться, потому что на карте более важные вопросы, чем существование Израиля. Окей. Такие дела. На этом я завершаю эту часть своего выступления, и в следующем часе я передаю микрофон в зал, и вы сможете высказать свое мнение по поводу этой ситуации. Оставайтесь с нами.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
19: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
19: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
19: и качественней.
20: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: четверги в 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Власти Лос-Анджелеса призвали жителей и туристов найти укрытие в безопасном месте из-за крупного пожара на складе замороженных продуктов в Бойл-Хайтс. Возможно, утечка аммиака. Основной грузопоток склада приходится на импорт и экспорт мяса, морепродуктов, фруктов, овощей и молочной продукции. Лос-Анджелес вошел в список городов, принимающих чемпионат мира. Всего здесь запланировано 8 матчей. Федеральная резервная система отказалась от прогнозов относительно будущего направления денежно-кредитной политики Forward Guidance, которую она опубликовала с 2003 года, заявил новый председатель Кевин Уорш по итогам своего первого заседания в качестве главы регулятора. Ставка была сохранена на прежнем уровне 3,5%. Также новый председатель анонсировал создание 5 рабочих групп, которые займутся рассмотрением различных аспектов деятельности ФРС. Группы начнут работу в ближайшие недели и закончат ее к концу года. В результате Федрезерв может изменить свой подход к публикации прогнозов, а также к проведению пресс-конференций. Рынок в целом воспринял выступление Уорша как довольно ястребиное. Компания Apple планирует повысить цены на свою продукцию, чтобы компенсировать резкий рост стоимости микросхем памяти, заявил гендиректор Тим Кук. «К сожалению, повышение неизбежное», — сказал Кук в интервью Wall Street Journal. Уолтер Парезайдер, один из основателей культовой рок-группы «Чикаго», умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила его жена. Музыкант умер у себя дома после 6 лет борьбы с болезнью Альцгеймера. В 1957 году Парезайдер вместе с друзьями основал в Чикаго рок-группу под названием «Big Song». Позже она была переименована в «Чикаго Transit Authority», а еще позже просто в «Чикаго». В 2016 году группа была включена в зал славы рок-н-ролла.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Я уже вижу, нам звонят. Но, друзья мои, перед тем, как передать микрофон в зал, я хочу напомнить вам, что один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Я знаю это как никто. Причина – артрит, или старая травма, или новая физкультурная травма. Это мой случай. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимается восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермоленца» действует безотказно, гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. Еще раз номер 718-934-84-84. Окей, теперь, ну хорошо, давайте послушаем наших трудящихся. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
1: Доброе утро, Вадим. Привет из морга, как всегда, с самыми лучшими пожеланиями. Ну что, наши клиенты хотят вам напомнить, они проснулись и сказали сейчас, что в ваших словах появилась нота критики. Вы, как любой медийный человек...
0: Ну, а что значит нота критики? Не нота критики, а критика. Не нота, а целая тут симфония критики.
1: Хорошо, я смягчил. Вадим, вы забыли одну вещь. Да. Что несмотря ни на что, Трамп, у него хватило ума, или вокруг людей его хватило ума не ввязаться в большую войну многолетнюю, которая унесла бы тысячи, может быть, даже десятки тысяч жизней и триллионы долларов. И при том, при этом, они все равно нанесли Ирану огромное военное поражение, ущерб, который, скорее всего, на 10 лет отбросит иранскую армию от возможности защищать свои ядерные программы. Поэтому я бы так отрицательно на это не смотрел.
0: Хорошо, знаете, я с вами, я вам скажу, в каком месте я расхожусь с вами. Это вот в том месте, когда вы говорите, у него хватило ума не влезть в войну, которая там растянется на годы и будет стоить нам триллионы и десятки или больше тысяч жизней. Но у него... у него как раз, да, не хватило ума, потому что он, да, ввязался в эту войну. Все, что ему нужно было сделать в конце февраля этого года, это послушать всех тех людей, которые сидели вокруг него. Рубио, Венса, Пита Хексета, которые все ему сказали, что вот все, что тебе сейчас говорит Нетаньяху, это фуфло. Мягко говоря, или без, как у нас тут говорят, это правда? Не слушай его. Но он сказал, он подумал и решил сделать по-своему. И после чего, значит, все эти трудящиеся, мы знаем, что их всех нанимают для того, чтобы они говорили «да». Их нанимают именно, это как бы первое условие, precondition. Они могут, и если они хотят работать в этой администрации, значит, они должны говорить «да». Они не знают слова «нет». И Вэн сказал, мне эта война не нравится, я против, но я буду поддерживать своего босса. И поддерживает. То есть вы ошибаетесь в том, что у него, да, не хватило мозгов для того, чтобы не переться в эту войну, потому что расплата катастрофическая. Окей, но тем не менее, спасибо вам большое за звонок. Передавайте привет своим. Окей, друзья мои, я должен сделать небольшой перерыв в нашем разговоре для того, чтобы напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит вам на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Это странный вопрос. Конечно же, к Игорю Новову, президенту компании Great Northern Mortgage, который гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиентам отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон 917-397-3000. Игорь, приветствую вас на волне. волне Дэвидсон Радио. Микрофон ваш.
1: Вадим, он же взял ваш микрофон, но за такое представление, это просто Нобелевская премия должна быть. Знаете, Игорь Новола, Нобелевская премия. Просто, ну, слов даже нету. Слов нету. Окей. Сегодня хотел бы поговорить, во-первых, здравствуйте всем радиослушателям. Сегодня хотел бы, опять же, поговорить по поводу коммерческого финансирования. Люди, которые владеют недвижимостью, либо коммерческой, либо которые хотят приобрести коммерческую недвижимость. Телефон 1-917-397-3000. Объясню почему. У нас есть специальные программы для людей, которые хотят, допустим, приобрести коммерческую недвижимость, и они будут занимать это помещение. Это могут быть, допустим, трак-драйверы, то есть у кого, может быть, там есть траки, им надо где-то размещать свои машины. Это могут быть доктора, которые переселяются, либо расширяются. Им нужен официальный офис. Это могут быть адвокаты. То есть это любой, может быть любой профессионал, который хочет приобрести недвижимость и хочет именно коммерческую недвижимость. И хочет купить этот билдинг и, может быть, частично его сдавать и частично находиться в этом же билдинге. Просто потрясающе. То есть у нас довольно-таки большое количество звонков для людей, которые именно хотят приобрести коммерческую недвижимость. И если офис, вот этот главный бизнес-офис будет находиться в этом помещении, то можно коммерческую недвижимость покупать с 10% down payment. Да, вы не ослышались, всего 10% down payment. Как правило, когда люди покупают коммерческую недвижимость, то все банки смотрят на расходы и доходы вот этого билдинга. И как правило, из-за того, что многие сейчас билдинги, где-то там rent stabilized, где-то там rent control еще есть, где-то еще что-то. То есть, может быть, билдинги есть наполовину пустые. Как правило, down payment, вот при таких случаях требуется, там, может быть, 30-40% down payment. То есть более значительный down payment. Но когда люди покупают для себя коммерческую недвижимость, то down payment всего может быть 10% down payment. И плюс,

0: ну, там все вот, там стулья, кресла, где вот он вино будет хранить. То есть все вот это вот, все для ресторана, все, что надо, мы ему еще сделали, там, по-моему, плюс 400 тысяч было. То есть можно профинансировать практически все. И плюс профинансировать closing cost, то есть расходы на покупку недвижимости. И от этой, от общей суммы вы можете положить 10% down payment. Иногда вам надо положить 10, иногда 15, 20. То есть это по-разному, в зависимости от того, какой у вас кредит, в зависимости от того, как у вас бизнес работает. Бизнес может работать хорошо или плохо. То есть, конечно, это все на approval. То есть банк должен дать добро на это, да? Но, тем не менее, такая возможность есть, и вы можете приобрести эту недвижимость. Для тех людей, которые, допустим, доход не показывает, может быть, они хотят приобрести тот же коммерческий билдинг на сдачу. У нас сейчас есть тоже таких два клиента, когда люди покупают mixed-use билдинги. То есть это может быть там три, допустим, коммерческих юнита внизу и там 5-7 residential. Это тоже возможно сделать. Но в этом случае, как правило, down payment немножечко повыше, то есть надо будет где-то в районе от 25% и выше положить down payment, и тогда вы можете приобрести эту недвижимость. Через какое-то время, если у вас там есть жильцы, вы их можете выселить, потому что если они платят, допустим, мало, да, вот, и вселить уже тех жильцов, которые будут вам платить тот рент, который необходим. То есть возможностей очень много, и я просто хотел бы еще раз подчеркнуть, что вкладывая в недвижимость, вы никогда не прогадайте. Поэтому покупайте недвижимость, вкладывайте деньги в недвижимость и звоните Noble Mortgage Team по всем вопросам финансирования. Это может быть коммерческие, либо residential. По телефону 917-397-3000. Игорь Noble и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great North Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему разговору, и у нас теперь чистая улица, зеленый свет, никто нас не будет перебивать, желающие высказаться по поводу рамочного соглашения, набирайте телефон 718-303-9090. Вот я вижу, мне уже звонят, но, друзья мои, один вопрос я хочу забросить в зал для нашего антинаучного вопроса общественного мнения. Значит, 28 февраля Соединенные Штаты вступили в войну с Ираном вместе с Израилем. Значит, у меня вопрос теперь. Считаете ли вы, что Трамп поступил правильно, вступив в эту войну? Вот сейчас, задним числом. Если вы считаете, что он правильно поступил, то наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что он совершил ошибку, наберите номер 888-222-1132. Все, счетчики работают. И телефон студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Ерболинец, ты знаешь, что ты
1: редкий? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, Владимир Александрович, это Илья. Ну, во-первых, хочу поправить вас чуть-чуть. Никакая это не война, а это воистину специальная военная операция. Понимаете? Война бывает тогда, когда армия на армию, там, и тогда флот на флот, а здесь ничего такого нет особенного. Это просто военная операция. Теперь, был ли прав господин Трамп? Господин Трамп был абсолютно прав. Просто он малость запоздал с этой операцией. Ее надо было делать еще во времена президента Обамы, которому я это предлагал, но этим он еще русский язык не выучил, Обама я имею в виду. Он меня не понял. Ну, Трамп это все сделал, но остановился. И далее, Владимир Иванович, при всем уважении, мне кажется, когда вы говорите о 70% сохраненных баллистических ракет у Ирана, вы малость, так сказать, загнули. Почему? Объясняю. Значит, я, конечно, не такой шибкограмотный, как Глеб, но 8 классов я закончил без троек. И поэтому я могу сказать, что спрятать баллистическую ракету от посторонних глаз гораздо труднее, чем спрятать намного труднее, чем спрятать, допустим, задницу Айатоллы Хомейни от израильского Моссада. Так вот, для того, чтобы прятать Айатоллу, не надо было особого, так сказать, ума. Их надо было просто на

0: хотел только выносить туда-сюда и все. А баллистическую ракету просто так, в коленке, запустить невозможно. Понимаете, для этого нужно иметь комплекс оборудования, ее хранить надо, ее обслуживать надо, потому что они тоже нуждаются в смазке и так далее. То есть, короче, когда вы говорите о 70%, у меня вопрос, откуда у вас эта цифра? Вы ее взяли из иранских источников, но ведь мы все знаем, как старшие ребята мне рассказывали, у мусульман, мракобесов, вернее, обмануть неверного считается просто доблестью, поэтому верить им на слово я бы никому не советовал. И последнее, Владимир Александрович, если позволите, вчера один человекообразный голос заявил, что в России нет фашистского режима, потому что во власти имеется некоторое количество евреев. На это я могу сказать следующее, что знаменитый журналист и оратор, который впоследствии стал, значит, руководителем Италии, именно Бенито Муссолини, у него, он основал партию, которая так и называлась, фашистская, от слова «фашо». Итак, но у него в этом правительстве было немало евреев. И пока немецко-фашистские захватчики не оккупировали Италию, евреи в этом правительстве работали на благо страны. Поэтому участие евреев в правительстве не означает, что режим не фашистский. А в России именно махровый фашистский, классический фашистский режим. Спасибо, Владимир Александрович.
1: Подождите, не уходите.
0: Да, никуда. Значит, не уходите.
1: Вы мне задали вопрос, откуда я взял информацию о 70%.
0: Да.
1: И вы тут же сами ответили на этот вопрос. Я взял эту информацию из иранских источников. Почему вы так... Откуда вы это знаете? Откуда вы это знаете?
0: Но если мы знаем, что у них 70% сохранено, значит, мы знаем, где они их хранят. Понимаете?
1: Не, я не понимаю, откуда вы взяли информацию о том, что я взял эту информацию в иранских источниках. Я когда-то
0: говорил... Я предположил. Нет, боже упаси, я не утверждаю.
1: А, вы предполагаете. То есть это не точно, вы просто предполагаете. Окей, значит, я отвечу на ваш вопрос, чтобы вы знали. Я взял эту информацию из американского издания, которое называется Military Watch Magazine. А не из иранских источников. И я вам хочу сказать одно. Это американский аналитический военный журнал. И я вам хочу сказать, что вы говорите уверенно о вещах, в которых вы, очевидно, не разбираетесь. Всего хорошего. Окей. У многих людей есть какие-то общие представления о происходящем, но эти общие представления не подкрепляются никакой достоверной информацией. Но у них есть уверенность в том, что они правы. И я, в общем-то, считаю, что это между прочим, это заложено в природу политических дебатов. Она основывается не на знаниях, а на эмоциях. И наша вовлеченность в политику, она стала для массы людей заменой религии. Люди просто верят, и они знают, что они правы. В то время, когда они ни хрена не знают. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, Вадим Александрович, это Людмила из Лейквуда. Об американском военном журнале я узнала очень давно. Это был 94-й год. И я, конечно, хотела, чтобы мои мальчики были в Вестпойнтской академии, когда они росли. Так вот, я против того... была против того, чтобы Трамп втянул, ну, его втянул Нетаньяху в эту войну. Вы знаете, Израиль маленькое государство, у которого нет конституции, и правит, и вы знаете, выкручивает всем руки. Поэтому патриотами надо быть и поддержать Трампа. Да, ему трудно, ему непросто. Мы не можем знать, что, что будет дальше.
1: Мы будем поддерживать Трампа, но мы ему скажем, чем мы недовольны. Хорошо, спасибо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Конечно же, Трамп ошибся, начав эту войну. Он руководствовался разведданными Израиля, а не ЦРУ. Ему же говорили, что не надо это делать. Вот. Ну, у меня один вот такой вопрос ко всем. Вот я задал иранским руководителям. За что вы хотите? Вы хотите уничтожить Израиль? И если хотите, то что? За что именно? За то, что Израиль хочет захватить все ваши территории? Или просто вам делать нечего, просто хотите менять евреев? Вот этот вопрос может журналисты задать иранскому путь? Или Трамп задал бы конкретно...
1: Я передам, но безусловно. Я вам сегодня же пошлю имейл после передачи. Хорошо, спасибо пожалуйста, вам за участие в передаче. Окей. Следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Я хочу все-таки дождаться от вас ответа, старательно уходите от него. Я же звонил пару раз. Забудьте Нетаньяху, Израиля. Может ли Америка допустить захват Ирана, Ближнего Востока и всех ресурсов Ближнего Востока?
1: Что Иран... Вы мне задавали этот вопрос раньше?
4: Да, да.
1: Я даже не помню такого
4: вопроса. Ну, неважно, ответьте сейчас.
1: Это ну, хорошо, а как... Еще, давайте еще разочек. Может ли...
4: Но Иран захватывает уже десятилетиями захватывает Ближний Восток.
1: Как он захватывает?
4: Вот. А, да, очевидно.
1: Он десятилетиями находится в рамках... Нет, мне это неизвестно. Иран, насколько неизвестно, я знаю,
4: подождите,
1: все время...
4: Подождите, я вам скажу. А Хезбалла, а хуситы, а Ирак, а Ливан...
1: А, ну они...
4: Да. Это не влияние Ирана и фактически контроля Ирана?
1: Ну, это, конечно, влияние, безусловно, только я не могу назвать это захватом.
4: Америка может допустить это? Америка может допустить? Это в интересах Америки допустить? Или можно проигнорировать, как ядерную бомбу Ирана, как вы говорили? Естественно, что это война Америки.
1: И, во-первых, у меня нет... Не, я вам скажу так, у меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю. Не то, что я ухожу от этого вопроса. Я не знаю. Я не совсем понимаю, как вы ставите этот вопрос. И я не знаю, насколько он реален, рационален. У меня нет ответа на этот вопрос, потому что я считаю, что этот вопрос не как-то нехорошо сформулирован.
4: Почему?
1: Okay. Ну, потому что я считаю, что этот... Я не уверен, что ваш вопрос имеет право на существование. Он нереальный, в моем понимании. Окей. Okay. Это мой ответ.
4: Интересно.
1: Но есть масса... мы знаем массу исторических примеров, когда какие-то страны пытались подчинить своему влиянию целые регионы планеты. Ну, допустим, как Советский Союз, он подчинил себе всю Восточную Европу, он пытался подчинить себе Китай, потому что там как бы родственная идеология, он пытался оказывать свое влияние в африканских странах, на Ближнем Востоке. Это все было, мы это все помним, при советской власти это все было. Означает ли это, что он захватить хочет эти страны? Я не уверен, что то слово «захватить» правильное. Но понятно, что он хочет подчинить эти страны своим интересам. Это немножко другое. Но я вам хочу сказать, что на всякий случай этим занимаются все большие страны. И мы этим занимаемся. Мы, Соединенные Штаты, мы этим занимаемся. Мы подчиняем весь мир своим экономическим интересам. Для кого это большой секрет? Или я здесь говорю что-то скандальное? Но в странах попроще это делается военным путем, а в странах более развитых, как у нас, это делается военно-экономическим путем. То есть у нас, допустим, если у нас там 700 с лишним баз находится в 80 странах мира, то понятно, что у нас есть персональные отношения с руководством этих стран, где находятся наши базы, потому что мы как бы гарантия их легитимности. Но мы не захватываем эти страны, мы их подчиняем своим интересам через экономические и финансовые рычаги. Это происходит во всем мире. И когда вы говорите, что Иран хочет захватить Ближний Восток, то я вам говорю, он вряд ли его хочет захватить, но он пытается подчинить его своим интересам. Ну, это понятно, они же там живут. Они как-то видят это не так, как мы это видим. Я не знаю, что к этому добавить. Но слово «захватить» в данном случае я его не готов принять. Поэтому мне кажется, что этот вопрос, который вы мне... якобы когда-то задавали, никогда в жизни этого не помню, что вы мне задавали его. Ну, это может быть такой senior moment, я потому что не помню, о чем я вчера говорил с некоторыми своими знакомыми. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Вадим, доброе утро. На самом деле, я думаю, что вопрос стоял совсем по-другому. Трамп решил по-быстрому срубить немного денег, как говорили гопники в это время. Нетаньяху сказал, мы готовимся к этому, у нас все готово. Не хочешь ли ты присоединиться? И Трамп сказал, конечно, хочу. Мы быстро это все закончим и уйдем. Но потом он поменял свое мнение. После того, как это все произошло. И вот тут он сделал ошибку большую. Это мое мнение.
1: Да. Ну, я, слушайте, ну, я на всякий случай бы не стал тут гопников вспоминать, но совершенно это очевидно, что Нетаньяху ему нарисовал какие-то радужные картины, и он эти фантазии купил. Хотя его люди, которые окружают его, говорили ему этого не делать. Но кто у нас дома? Начальник. Он.
5: Но на самом деле это не фантазии. Это было вполне реально.
1: Ну, а что там произойдет, революция и там произойдет смена правительства? Это была фантазия?
5: Вот это глупо. Вот это фантазия, абсолютно верно. А все остальное, почему бы и нет? Быстро закончить операцию и уйти. Так он забыл уйти. Вот в чем проблема.
1: Хорошо, окей.
5: Спасибо большое.
1: Спасибо вам за участие в передаче. Ну, я не совсем понимаю, как уйти. Иранцы блокировали Ормузский пролив. Все. Они сделали то, что они должны были сделать для сохранения своего режима. Мы можем их за это, безусловно, осуждать, но их действие абсолютно логичным было, в моем понимании. Окей, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Никуда не уходите.
6: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
7: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
8: Выборы состоятся 3 ноября.
9: Paid for by ABK for Assembly.
10: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
13: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
14: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
15: хорошо получается.
14: Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием.
15: Дэвидсон Радио.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
16: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И обсуждаем сегодня рамочное соглашение, подписанное Дональдом Трампом, и которая обещает золотые горы Ирану, который, как мы знаем, финансирует террористические организации, мечтающие стереть Израиль с лица земли. Значит, вот я хотел бы сейчас обнародовать первые результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. Первый и последний, потому что я хочу задать после этого другой вопрос. Значит, одобряете, вопрос был, считаете ли вы, что Трамп правильно поступил, когда он подключился к Израилю в войне против Ирана? Да, 71% считают, что правильно поступил, а значит, 29% считают, что неправильно поступил. Ну хорошо, теперь у меня к вам следующий вопрос. Это дает мне понимание того, что ну, было так и раньше. Многие считали, что он поступил правильно. Значит, теперь следующий вопрос. Считаете ли вы, что Трамп должен был продолжать эту войну? Если вы считаете, что да, он должен был ее продолжать, то наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что он не должен был ее продолжать, поступил совершенно правильно, то есть подписал это соглашение, то наберите номер 808-222-1132. То есть если он должен был продолжать эту войну, 888-222-1131. Не должен был, правильно сделал, что остановился, 1132. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Мне довольно трудно выразить одну мысль. Но я знаю, что вы предложили мне подключиться и продолжить. Сейчас наша ситуация приобрела несколько иной оборот. И я хочу вот что сказать. У нас в обоих есть сформированное мнение, подход вот к этой очень серьезной ситуации. У вас негативный к действиям США, которые как бы пошли на поводу у Израиля, а у меня положительный. Но отмечу вот что. Не вы, не специалист в политике, вы профессионал в литературе, вы писатель. Я совсем не специалист, случайно заглядываю, потому что я не хочу быть слепым о судьбе страны, где живут мои внуки. А вот, скорее всего, нам помогают сформировать тогда, соответственно, те сведения, информация и влияние от тех, кого мы уважаем. У вас гуру профессор Миршаймер, у меня не гуру, а как бы святыня, это военный историк Виктор Дэвис Хансен, и я знаком с позициями обоих.
1: Он тоже у меня в списке гуру, между прочим.
2: Это ваше право, имея список, заглядывать в последнюю или в первую очередь. Я в первую очередь заглядываю, заглянули вы или нет. В Виктора Хансена позицию я не знаю. Она абсолютно диаметрально противоположна Миршаймеру. Он как культурный человек не приходит на какие-то личностные моменты, он называет ту позицию мягко пацифистской. Хорошо. Речь идет вот о чем. Тут маленькая ремарка. Хорошо, чтобы мы не ушли с вами в полемику по этой ремарочке насчет вашей позиции и Миршаймера. Там есть и отличия. И прежде чем сказать, в чем отличие, они могут вас задеть, поэтому сразу это объяснимо.
1: Не заденьте, не волнуйтесь.
2: Хорошо, тогда коротко. У Миршаймера есть возможность развернуть широкое полотно, не только в неуважаемом мной Вашингтон-Посте, но и в других изданиях, в Сабстаке, и особенно вот этого Тома Смитсера, или как вы назвали, который в основном больше привязан к Австралии. И он может так, он не называет опасность появления ядерного оружия у Ирана невозможны. Он считает, что эта опасность реальна, только он отличается от, скажем, позиции США и Израиля. Это не две недели, это не два месяца. Она действительно может быть, и она наступит, но не скоро. Это его позиция. Вы называли это блефом. И я почему отношусь к этому мягко? Это совершенно другой подход, чем у Мершаймера. Ну, у вас формат такой, вам надо коротко выразить, нету времени, вы с многими позициями. Это была маленькая ремарочка, вы можете присмотреться внимательно и увидите, что есть это отличие. Я хотел сказать, что наши позиции с вами нельзя сблизить не потому, потому что они субъективны. У нас исходный подход противоположен. Объясню в чем, если сумею это сделать коротко. Вот, например, была у вас такая фраза, что, ну, это нормальное желание Ирана как страны приобрести ядерное оружие в виде примеры там Северной Кореи и другие, вот, их уже не тронут, потому что, а вот сейчас тем более будет это желание, оно же ведь объяснимо, потому что страна должна защищаться от того, что на нее могут напасть, что могут сменить режим, могут навязать ей свою волю и начать управлять ей. Вот, вот здесь как раз наше с вами коренное отличие. Дело в том, что крупные события всегда имеют какие-то причины. Только причины бывают уважительные и неуважительные. Я тоже считаю, что последние действия – это попытка и сменить режим, и изменить курс значит, этой страны Иран, но это было вынуждено. И причина Ирана, я заимею позицию, чтобы спастись, неверна, она неуважительна. Ирану никогда дистанционально никто не угрожал бы, если бы Иран вел бы себя как какая-то нормальная страна, которая хочет расцвета благополучия. Откажите, Иран. Хорошо, не надо мне ядерное оружие. Не буду я иметь не прокси таких, а такие, которые захватывают страны, типа Хизбалла и жалкое ливанское правительство. Вы считаете, что если бы Иран так сделал, Америка бы его давила, и Израиль бы его давил, да он бы, они бы оба, ну, Израиль точно повернулся бы спиной к Ирану. У Ирана нет экзистенциональной опасности для своего существования. Он, вот есть такой аналог. Представим себе, что группа грабителей хочет совершить ограбление. И даже начало ограбление, потому что у Ирана есть 1000 убитых американских солдат и многие другие подвиги. Можно назвать. И этот грабитель встречает сопротивление, на него обрушиваются с огнем те, кто защищает этот объект предполагаемого грабежа, и тогда действительно они хотят подавить, они хотят придавить этого грабителя. И мы не будем говорить, что этот грабитель должен, он тоже вооруженно отвечает, что он должен был лучше подготовиться, что он должен был иметь настоящее оружие нападения, и вот тогда бы ему не дали бы отпор. Я мог бы по частным замечаниям, я мог бы объяснить результаты сегодняшнего вашего голосования, когда оно как бы полностью перевернулось. Два дня назад было 70 в поддержку того первого вопроса, и там 28 против, а сегодня все наоборот. Мы интерпретировали, по-моему, вы интерпретировали прошлое голосование, ну, то как одну только из возможностей. Я вам объясню, почему огромный процент был против, 70% как бы против Трампа. Они были против того, чтобы приостанавливать давление на Иран. Они, вот в чем суть. И сегодня это проявилось. Я подставляюсь, потому что я не знаю результаты вашего, вот последнего
1: запроса. А я вам сейчас скажу. Да ничего не вы не подставляете. У нас, послушайте, погодите. У нас такие нормальные отношения, и тем более, что мне от вас скрывать, это смешно. Но вот сейчас последние данные моего антинаучного опроса, 75,5% считают, что Трамп должен был продолжать эту войну. Но эти 75,5% не понимают того, что ухудшение экономической ситуации на мировом рынке и у нас привело бы к тому, что у нас бы сменился состав Конгресса, и Трампа в очередной раз подвергли бы импичменту.
2: Правильно.
1: Только на этот раз это могло бы произойти.
2: Позиция, и да. Я считаю, что очень правильно. Мы должны иметь приоритеты и выстраивать их серьезно, что приоритетнее. Я тоже считаю с болью в душе, что Трамп поступил правильно, потому что надо спасать голову. А прическа, ну, это, конечно, такое красивое сравнение.
1: Ну, в данном случае прическа это был бы он. И ему, конечно, хочется спасти
2: да,
1: прическу.
2: Да, да. Нет,
1: послушайте,
2: ну,
1: Олег.
2: Это вы были бы, если у вас есть внуки, точно мои внуки были бы. Если не принять меры и не проиграть в ноябре вот тем, во что превратилась демократическая партия, то беда была бы на многие годы, и вы меня не сверляете с этого. Да вы сами, по-моему, на этой позиции, но сейчас вы вынуждены быть в рамках. Ну, здесь смешались очень многие мотивы. И Трамп поступил по-великому. Он наступил на свое, на горло своего имиджа. Он второй раз приносит себя в жертву. Вот я вот так поставлю вот этого злохматого эгоиста.
1: Вы знаете, что вы хорошо о нем думаете. Вы думаете...
2: Олег, я не о личном нем, лучше... как об общественной фигуре, а об исторической фигуре.
1: Ну,
2: как историческая фигура, он не себя спасает, сейчас он спасает страну, потому что он закапывает свой авторитет у своих сторонников. У меня очень много небольших замечаний, может, когда-нибудь я соберусь и пошлю вам их, если останется предмет, потому что все как-то рассасывается, появляются новые серьезные соображения.
1: Ну, 100% новости смывают.
2: А можно спросить?
1: Окей, хорошо, послушайте, Олег, одну секунду. Я вас не перебивал, вы хорошо долго выступали.
2: Да, спасибо.
1: Я вам хочу сказать
2: спасибо.
1: Одну вещь. Вот вы говорите там, ставите под вопрос, зачем... Ирану нужно ядерное оружие, или Ирану ничего не угрожает, все в таком духе. Ну, то есть они руководствуются другими принципами. И у нас вот очень модно говорить об этом. Ну, они там все религиозные фанатики, и это как бы их главная идея, это воплотить в жизнь свои религиозные фантазии. Ну хорошо, это легко. Есть какие-то вещи, которые легко всеми усваиваются, знаете, как хорошие витамины. Но... если мы вспомним последнюю историю Ирана, она вся формировалась ЦРУ. Смена режимов, эти шахи, до шахов, это все деятельность ЦРУ. Поэтому совершенно понятно, что эта страна относится к нам, у них есть основания для того, чтобы нас не любить. Они знают, что мы постоянно вмешивались в их политику, постоянно, и меняли их режимы. Это то, чем мы занимались там. У них есть своя история отношений с нами. И поэтому понятно, что потом вспомните эту дикую херано-иранскую войну, ирако-иранскую войну. На чьей стороне мы были? Мы были на стороне Ирана или нет? У них есть основания нас не любить, мягко выражаясь, не любить. И у них есть основания считать, что мы представляем угрозу для их суверенитета. И мы действительно представляем угрозу для их суверенитета. Отсюда. И вы не можете этого не учитывать. Это все часть истории, мировой истории. Просто во многих разговорах эта тема как-то уходит на второй план, ее нету. И это не, тут речь не... Ну, хорошо, да, я Вадим.
2: Вадим, это опять в той же области оценочных рассуждений, где нельзя сказать, я прав, он не прав, и наоборот, это оценочное рассуждение. Я считаю, и это совершенно...
1: То, что мы меняли им режимы, это не оценочное рассуждение, это факт. Это исторический факт. То, что мы вооружали Ирак в войне с ними, это факт. Это не оценочное рассуждение, это факты.
2: Вадим, не про это, я же не против фактов. Вас еще, извините, в проекте не было, а я уже знал, кто такой Масадык, я намного-намного старше вас.
1: Нашли чем хвастаться.
2: Я не хвастаться, а то есть я не отрицаю факты. В моей жизни вообще не было случая, чтобы я когда-нибудь отрицал факты. Я хочу сказать, все можно акцентами поменять смысл. Вот вы сказали, у Ирана есть основания нам не доверять, а значит, я должен вооружаться, я должен дать отпор в любом случае, ядерное оружие, это как раз есть то же самое. Да все наоборот. Иранские клерики, захватив власть, ищут любой повод сказать, мы будем вооружаться. И это хороший повод, где можно сфотографировать. Но он только повод. Не было бы даже свержения Масадыка и прочих глупых действий, он все равно бы выдерживал свою генеральную линию. Я не знаю, называют ли они это наша задача создать халифат, как у Айсиса. Но, по-моему, то же самое. Они хотят стать гегемоном, подавить всякие Саудовские Аравии на огромном, обширном...
1: Ну, у них это в их ДНК. Они когда-то были империей, которая до Балкан дошла. Ну, конечно, у них это...
2: Вадим, почему вы забыли? Нет у них это в ДНК. Они отсекли персианскую весть. Это я никогда не соглашусь, что нынешние хозяева, ксир, хозяин Ирана, как-то уважительно относятся. Да плевали они на предыстор, они ее могут использовать. Но только но это,
1: а вы мне скажете, окей, одну секунду, Олег, одну секунду. Вы мне скажете, а все, что вы сейчас вот сказали, это не оценочное мнение?
2: Оценочно, я же сказал, почему у нас нельзя сблизиться. Я не критикую вас.
1: Да, потому что у вас своя вера, а у меня своя вера. Окей, Олег, я прошу прощения.
2: Да. Олег, все. Спасибо, я прошу что прощения.
1: Ну, я еще бы слушал, но потому что, вы знаете, вы когда говорите, я перестаю работать, я начинаю, у меня отпуск начинается такой кратковременный, и я могу доверить микрофон, потому что вы говорите внятные вещи. Погодите, ну я что хочу сказать, у меня тут передача заканчивается, поэтому я должен отобрать у вас микрофон. Большое вам спасибо за участие в передаче. Окей, по последним данным, 74% моих слушателей считают, что... Дональд Трамп должен был продолжать воевать. Ну, окей, хорошо. А 25% считают, что не должен. Ну, хорошо. Окей. Я не знаю, как бы все это кончилось на мировой арене при закрытом Ормузском проливе. Хорошо, и у меня осталось буквально 2 минуты до завершения передачи, и сейчас я хочу сделать одно такое просто как бы экстренное сообщение. Fox News нам сообщил о том, что федеральные власти назвали главой этого заговора по ликвидации Трампа и революции, и созданию революционной ситуации в стране Эбрахама Альвареса. Значит, кто это такой? Это нелегальный иммигрант из Мексики. Альварес прибыл в Соединенные Штаты как ребенок, и в 2014 году он получил от обамовской администрации право остаться, вернее, отсрочку от депортации. Если вы помните, это называлось DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA Program. И он получил, когда его виза B2 истекла, он в 2001 году, он, значит, отказался уезжать из страны, и мы имеем теперь то, что мы имеем. Но это, я все-таки склонен считать, что это какое-то такое занятное совпадение, потому что, ну вот, можно сказать, вот нелегалы какие, они тут у нас революцию хотели затеять. Но проблема в том, что у нас и местные кадры есть точно такие же, с точно с таким же свистящим ветром в голове. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие в передаче. И на последние минуты оставляю вас с Биаджо Антоначчи из солнечной Италии. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
8: Борис Овезов, сам
7: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
8: Программа «Караван». Шляпу снимите.

0: Петербурге 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. На восстановление судоходства через Ормузский пролив могут потребоваться недели. Операторы, портовые власти и энергетические компании по всему Персидскому заливу находятся в режиме ожидания, поскольку ключевые вопросы логистики и безопасности по-прежнему остаются нерешенными. Наиболее вероятный сценарий предполагает поэтапное возобновление движения с применением какого-либо механизма управления трафиком, считают эксперты. Нерешенные вопросы при этом носят существенный характер. В частности, будет ли судам требоваться предварительное разрешение, ведет ли Иран плату за обслуживание, будут ли допускаться иностранные военно-морские эскорты, а также потребуется ли процедура разминирования в связи с наличием мин или других остаточных рисков. Департамент труда направил губернаторам всех штатов письма с требованием немедленно принять меры против мошенничества и злоупотреблений в программах страхования по безработице. В противном случае штатам грозит приостановка финансирования. Как и в большинстве предыдущих случаев, ведомство сосредоточилось на штатах, где у власти находятся демократы – Калифорнии, Иллинойсе и Нью-Йорке. После крупнейшей за последние два года атаки украинских беспилотников на Москву федеральные телеканалы посвятили последствиям налета лишь несколько секунд эфирного времени. «Россия-1» и «Первый канал» ограничились короткими сводками о сбитых дронах, а НТВ вовсе не упомянул атаку в утреннем выпуске новостей. Тем временем сама атака стала одной из крупнейших для Москвы за последние годы. Под ударом оказалась и Московская область. Власти сообщали о повреждении многоквартирного дома в Жуковском, а также частных и дачных домов в нескольких районах Подмосковья. Во время налета работу временно прекращали все аэропорты. В Шереметьево проводилась эвакуация пассажиров. Доступ к терминалу был ограничен. Мировой суд Хайфы удовлетворил ходатайство организации Ятезер Лехавер и выдал срочный судебный запрет на продажу исторических артефактов эпохи Холокоста, выставленных на онлайн-аукционе. Речь идет о подлинной нашивке с желтой звездой Давида и документах об освобождении из лагеря, принадлежавших недавно скончавшейся паре, не оставившей после себя наследников. Ятезер Лехавер управляет музеем Холокоста в Хайфе и содержит приют, предоставляющий кров и помощь десяткам выживших в Холокосте. Максиму Галкину сегодня исполнилось 50 лет. По этому случаю он опубликовал новые снимки, а в комментариях под публикацией юмористы уже поздравили Кристину Орбакайте, Семен Слепаков, Варвара Шмыкова и другие. Галкин и Пугачева уехали из России в 22-м году после того, как Максим публично выступил против так называемой СВО. Сначала они с детьми обосновались в Израиле, а после перебрались на Кипр. Сейчас семья живет в Лимассоле.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 90 градусов по Фаренгейту, плюс 32 градуса по Цельсию. Влажность воздуха повышена.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 18 число. Вчера, после того, как Федеральный резервный комитет объявил, что банковский интерес остается на месте, причем Кевин Уорш уже поставил свой большой отпечаток на Федеральном резервном комитете. Он поставил его как реформатор. Во-первых, не впервые, но за последнее время в предыдущем 4 человека были не согласны. Сейчас они все проголосовали единогласно за то, чтобы оставить банковский интерес без изменений. Во-вторых, Кевин создал 5 комитетов, в которых они будут рассматривать разные вещи, включая Artificial Intelligence, один комитет. Второй комитет, как они должны рассматривать инфляцию, что и как происходит с производительностью труда, что и как происходит с работами. То есть он на самом деле будет смотреть точно и четко и распределяет обязанности, кто и что, зачем следит. Это во-первых. Во-вторых, мы поняли, что надо меньше слушать, что говорит Федеральный резервный комитет. Теперь они будут говорить намного меньше. Например, их стейтмент, то, что они сказали, состоял всего лишь 630 слов вместо обычных 300 слов, которые делал предыдущий Федеральный резерв. Надо меньше смотреть за тем, что они говорят, и больше смотреть за информацией, которая поступает в вчера упал на 507 пунктов, 1%, 50 на 1493 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 91 пункт, 1,2%. NASDAQ минус 355 пунктов, минус 1%. В третью транспортный индекс потерял 3%, и Russell 2000 минус 0,7%. Сегодня Brent упал на 91 цент, $76, 38 центов стоит 1 баррель Брента. Золото 4276 долларов 10 центов, минус $105 30 центов за одну унцию серебра, минус 3,70. 67 долларов 60 центов стоит унция серебра, 1 евро равен доллар 15 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,234%. За 10 лет можно получить 4,439%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,864%. За границей сегодня Англия минус 0,9%, Франция небольшой плюс, Германия плюс 0,15%, Швейцария минус 0,4%, в Азии японский Никей прибавил проценты 2/3, Шанхай минус 0,4%, Гонконг минус 1,6%. Наша биржа сегодня откроется в хорошо положительном направлении. Dow Jones показывает плюс 275 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 68 и NASDAQ плюс 510 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Apple надо покупать, NICE надо покупать, Imix Biopharma надо покупать, IRN надо покупать, Targa Resources надо покупать, Endeavor Pharmaceutical будет вести себя хорошо, Abermali надо покупать, Amazon покупать, Marvell будет вести себя хорошо, новый таргет $385, ранее был 260, Micron надо продолжать покупать. Продолжать покупать Cora Holdings, LATAM Airlines покупать, Palantir надо покупать, Talon Energy покупать, Nike положительная статья, Intuit надо теперь держать, SpaceX, одна из компаний сказала, что SpaceX надо покупать, но они смотрят на 27-й год, первый квартал 27-го года. Так что будьте осторожны. SME будет вести себя хорошо, Praxis Precision Medicines тоже будет вести себя хорошо, Unicare хорошо. Еще одна компания сказала, что SpaceX будет вести себя хорошо, но опять они смотрят на 5 лет. Они не смотрят, что будет, извините, завтра, послезавтра или через месяц. Они смотрят на то, что будет через 5 лет, так что не торопитесь это делать сегодня. И Salesforce надо покупать. Цены, которые изменились сегодня с утра. Intel поднялся на 9%, они заключают сделку с Apple. Marvell Technology плюс 7%, Lam Research Applied Material плюс 5%, Western Digital плюс 5,6%, Micron, SanDisk поднялись на 4% каждый, Pfizer упал на 1%, SpaceX упал на 1,2%, Accenture упала на 13%, Carnival плюс 3%, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Lines плюс 2%, United Airlines, Delta American Airlines плюс 2%, все аэролинии, Smith & Wesson подскочил на 14%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам, включая недвижимость. Мы всегда будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0. 0101 718 891 0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
8: Киев, Нью-Йорк.

Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Матвей Ганопольский. Начинается программа «Киев-Нью-Йорк». Конечно, я хочу вам сказать, что желание у меня было сегодня сказать так: «Тегеран-Нью-Йорк». Дело в том, что вы знаете, что стало известно, просочилось, несмотря на неудовольствие Дональда Трампа, вот то самое, что будут подписывать 19 числа. Вот этот то ли меморандум, то ли договор, трудно это сказать. И, конечно, более странной истории, честно говоря, я не видел. Странностей тут несколько. Во-первых, я понимаю, что Трампу нужно как-то это все элегантно закончить, да, и заняться Украиной или не заняться, но вот как-то выйти из этого положения по Ирану. Но текст, который вам, безусловно, на волнах Дэвидсон Радио будут читать, просто у меня нет такой возможности, говорит удивительное. То есть воевали, ушли, оставили ядерное оружие под обещание не делать ядерную бомбу, а теперь еще и 300 миллиардов будут

0: Это такая, знаете, то, что называется новый этап войны. Война городов, как сказал политолог Пастухов. Ничего хорошего это не дает. Ну и пошел ответ, ответный удар. Он значимый. Те, кто жили в Москве, знают, что такое Капотня. В Капотне находится крупнейший комбинат, который обрабатывает нефть и такое НПЗ. Это очень все серьезно. Туда попали, несмотря на российское ПВО. В общем, короче говоря, все пределы, как любят иногда говорить бизнесмены. У меня все пределы. Что же мы имеем в результате? Мы имеем в результате, мы сейчас будем слушать Максима Каца. Вот, в принципе, тут важное событие. Выборы в Государственную Думу. Их Путин назначил на 20 сентября. Но обстоятельства складываются не в пользу «Единой России». Цены на нефть растут. У ФСБ свое представление, как нужно проводить выборы. На этом фоне набирает популярность партия «Новые люди», что выражает недовольство людей происходящим в Российской Федерации. Ну и вы знаете, огромные проблемы в Крыму с горючим. И с этим тоже надо что-то делать. И были ограничения в Москве, но сейчас компания «Татнефть» их сняла, но Крым, по заявлению украинцев, они хотят превратить его в остров. Ну, извините, сложная история. Об этом всем вам рассказывает Максим Кац.
1: Новость, без которой нельзя начать наш сегодняшний разговор. Вчера по главному для всего московского региона НПЗ в Капотне прилетел беспилотник. Какие именно там разрушения, это, как всегда, область спекуляции. Все, что мы знаем точно, завод работу приостановил и ярко горел. Сложно вообразить в России какую-то большую ненормальность, чем прилет по НПЗ прямо в Москве. Именно такая степень ненормальности, ставшая нормой, это фон, на котором пройдут грядущие выборы в Государственную Думу. Владимир Путин как раз вчера назначил эти выборы на 20 сентября. Нынешняя электоральная кампания происходит в беспрецедентно плохих для режима обстоятельствах. Собственно говоря, прежде чем описывать предвыборную ситуацию, стоит сделать краткий обзор этих обстоятельств. Ну, кроме, собственно, горящего НПЗ в Капотне и других подобных. Первая и самая плохая новость для путинской системы за последний месяц, которая будет иметь максимальное значение как раз к осени, это примирение Дональда Трампа с Ираном. Ведь как только об этом перемирии, об открытии Ормузского пролива стало известно, достаточно достоверно, мировые цены на нефть ожидаемо сразу пошли вниз. Важно понимать, война США с Ираном, закрытие Ормузского пролива, прилеты по крупнейшим авиационным узлам Ближнего Востока, в первую очередь по аэропорту Дубая, рекордные цены на нефть, которые держались больше 100 дней. Все это события, которые задним числом отменить нельзя. Бардак на рынке нефти, выраженный в резком росте цен и локальных дефицитах топлива, продолжался целый квартал. И компании, которые успели за это время разориться, завтра обратно не откроются. Самый известный здесь пример – американский лоукостер Spirit Airlines. Инвестиции, которые в это время не были сделаны, обернутся отсутствием рабочих мест и сокращением совокупного спроса. Инфляция, которая за это время успела разогнаться на всех ведущих рынках, в США и Европе в первую очередь, не отменится. Цены уже выросли, потребление и экономический рост точно сократятся. Сейчас продолжим. Сначала напомню, по ссылке в описании мы собрали актуальные способы по обходу ограничений интернета, а также сделали наш собственный рейтинг VPN-сервисов, который ежедневно обновляется. И вы можете посмотреть, какой сервис на данный момент работает лучше прочих. Итак, произошедшее назад отмотать не получится. Те рейсы, которые авиакомпания Lufthansa уже изъяла из маршрутной сетки, за которые уже вернула деньги, немедленно не вернутся. А значит, пилоты, бортпроводники, наземные техники, все причастные отработают меньше часов, получат меньше денег, меньше будут потреблять. Перестать заливать керосин в глаза, чем в масштабе глобальной экономики занимался Трамп целых 3 месяца, это дело хорошее. Но если вы перестали такое делать только вчера, это не значит, что завтра ваш организм восстановится. Если экономика еврозоны закончила квартал в чистой рецессии, то некоторое время произошедшее продолжит сказываться на инвестициях, на занятости, на потреблении.

0: Армении будет влиять и на спрос на нефть в том числе. Да, рост – это естественное состояние мировой экономики. Она очухалась после ковида, очухается и после Трампа. Но это произойдет не за квартал и не до конца года. Цена на нефть же – это в первую очередь производная от ее потребления. Потребление же нефти – производная от роста мировой экономики. Поэтому вполне разумно ожидать, что в ближайшие месяцы цены просядут ниже довоенного уровня. Ведь с одной стороны на рынок хлынут небывалые объемы нефти, а с другой – потребители продолжат очухиваться от понесенного за 3 месяца ущерба. 60 довоенных долларов – это была равновесная цена для глобальной экономики в довоенном ее состоянии. Цена, с учетом того, что Иран находится под санкциями и не может полноценно торговать нефтью. Равновесная цена для большего потребления и меньшего производства, чем будет сейчас. Почему нам настолько важны именно несколько ближайших месяцев? А потому что российское государство подходит к выборам. Причем с проблемами по всем направлениям. С очень неуспешной войной. С фронта приходят только плохие новости. Даже номинальное продвижение остановилось. С дефицитом бюджета, который явно вышел из-под контроля, превысив все плановые значения. С ростом цен, с топливным кризисом, с отключением связи и блокировками интернета. Перечислять через запятую можно еще долго. Тут все знают. Но единственная хорошая новость была в том, что Путин внезапно стал получать избыток бесплатных нефтедолларов. Это не особо помогло. Бюджет, сверстанный исходя из 59 долларов за баррель, только наращивал дефицит даже в те месяцы, когда нефть устойчиво держалась выше сотни. Что говорит о том, насколько правительство при планировании бюджета неадекватно оценивало экономические перспективы этого года. Тем не менее, какое-то количество бесплатных нефтяных миллиардов точно лучше, чем их отсутствие. Тем более, когда правительство пытается какие-то уж совсем смехотворные гроши наскрести. Десятки и сотни миллиардов рублей. Каждый лишний миллиард долларов, ну совершенно точно не лишний. Сложно оценить, какой был бы дефицит в апреле-мае, насколько больше пришлось бы одалживать по ОФЗ, если бы этой нефтяной премии не случилось. Но теперь ей придет конец. Нефть дешевеет прямо на глазах. Не будет никаких причин для временного ослабления санкций, введенного на период кризиса, и вернутся издержки теневого экспорта. Прямо аккурат под выборы у нас намечается идеальный шторм. Элла Памфилова в припадке незамутненной искренности обещает гражданам отключение интернета на все время выборов и просит по этому поводу не роптать. Приток бесплатной валюты, который ну хоть как-то помог стабилизировать ситуацию, резко закончился. Украинские удары по сырьевой инфраструктуре никуда не денутся. И можно лишь представить, какой будет ситуация с логистикой, с ценами в августе, когда начнется сбор урожая и сезонный пик потребления топлива. И это еще не все. К этой и без того непростой ситуации прилагаются специфичные представления Второй службы по защите конституционного строя ФСБ о том, как следует готовиться к выборам. У этих ребят никуда не денется детская травма от умного голосования. Они будут носиться с топором по интернету и блокировать все, что пока не успели заблокировать. Любой сервис, где есть хоть что-то похожее на чат, включая игры по типу 3 в ряд. Это все кандидаты на блокировку. А то еще не дай бог узнают, что на Авито некоторые граждане друг с другом общаются через кота. Если будет момент, когда от российского интернета постараются оставить рожки да ножки, сделать его непригодным для использования без коллекции VPN, то случится это ровно под выборы, чтобы отдельно порадовать избирателей. Зловредная агитация беглых врагов народа, бессмертный замысел Алексея Навального будет мерещиться за каждым приложением с прогнозом погоды. От холодильника до навигатора. Все, что может ходить в интернет, это потенциальная лазейка для врагов. Введение сбора на электронику, повышение коммунальных платежей, все плохие новости, которые правительство может отложить на после выборов, оно постаралось туда отложить. Но урезонить защитников конституционного строя, не дать им выбесить избирателей окончательно, на это власти нет ни у правительства, ни у администрации президента. Выборы будут проводить как спецоперацию, и председатель ЦИК этого особо не скрывает. Им придется совершить почти невозможное. Убедить людей, что они еще 5 лет мечтают жить в режиме, где спецоперация является все. Где нет вообще никакой жизни в нормальном режиме. Где везде и все чрезвычайная ситуация. Проведение праздника в центре Москвы. Парад Победы – спецоперация. Обеспечение топливом заправок – спецоперация. Поиск денег на текущие счета правительства – спецоперация. Нужно ведь забирать у кого-то бизнес, как-то в аварийном режиме его продавать. Чем не спецоперация? Почему отменили военно-морской парад в Питере? Потому что, говорит государство, сейчас такие времена, что не до этого. Любой гражданин тут не может не задуматься, а будут ли какие-то другие времена? Будут ли какие-то такие времена, что ты покупаешь билеты с Шереметьево в Стамбул, в Сочи, в Новосибирск, неважно куда, и точно знаешь, что улетишь, что аэропорт не закроется, что самолет не придется отправлять на запасной в Питер, что ты не будешь спать сутки на полу терминала? Будут ли какие-то такие времена, что ты едешь по делам, и прямо посреди какой-нибудь хорошей московской трехуровневой развязки у тебя не отрубает связь и навигацию? Потому что в Чертаново решили провести фестиваль варенья, и это теперь тоже спецоперация. Будут ли какие-то такие времена, чтобы гражданин знал, я могу заправиться в любой момент, и мне не надо запасать топливо впрок? Чтобы он, как раньше, мог об этом даже не задумываться. Чтобы бензин в баке не был его персональной спецоперацией. Вот какие такие времена наступят, когда начальство перестанет без конца рассуждать, как бы забрать деньги у граждан? Может, появятся какие-то другие экономические новости, кроме новых налогов? Может, люди будут уверены, что банк через 2 года отдаст им депозит деньгами, а не обещаниями заплатить когда-нибудь после войны? Когда мы говорим про выборы и про рейтинг «Единой России», надо помнить главное. Власть не может предложить людям возвращение к нормальности. Даже на уровне обещаний, на уровне формальной программы не может. Идея о том, что вот это все должно закончиться, что мы живем как-то неправильно, с этой войной, блокировками, ростом налогов, бесконечными запретами и ограничениями, и жить надо как-то иначе, такая идея не может быть выражена в программе правящей партии. Это лютая оппозиционщина на грани с уголовщиной. Тут явный конфликт политтехнологии с реальностью. Любой человек, который откроет опросы, сделает вывод. Люди хотят прекращения войны, без разницы на каких условиях. Людей бесит цензура и отключение интернета. Люди реально переживают за свое экономическое будущее. Но ни о чем из этого «Единая Россия» говорить не может. Единственное предвыборное предложение заключается в том, что все будет продолжаться как есть. И все понимают, что продолжаться как есть, значит становиться хуже. Естественно, в такой ситуации любое предложение, которое хотя бы выглядит альтернативным, сразу же привлекает большую симпатию. Даже если предложение это выращено в пробирке Кириенко в абсолютно стерильных условиях. Что такое партия «Новые люди», которая по опубликованному вот этому Зеленским прогнозу должна к выборам взлететь? А это такой союз правых сил курильщика. Суббренд администрации президента, который типа должен нравиться городскому среднему классу. У путинского режима есть одна понятная родовая травма. Россия в высшей степени урбанизированная страна, которая уже очень давно живет в постиндустриальной экономике. Средний россиянин обитает в крупном городе с населением от 500 000 и больше. Средний россиянин занят в сфере услуг. При этом, если мы послушаем, о чем говорит Путин, и представим, кому бы это могло быть обращено, то обнаружим, что разговаривает Путин и вся его система с Россией рабочих и крестьян. Вот эта вся неоконсервативная тягомотина, борьба за традиционные ценности, запрет абортов, гомофобия, демонстративная религиозность, национализм – это все направлено на избирателя, который в России составляет абсолютное меньшинство. Типичный россиянин – не рабочий с УВЗ и не кубанский крестьянин. Типичный россиянин – это менеджер по продаже финансовых продуктов из Москвы, Питера или Екатеринбурга. Интересы этого человека не то что не имеют политического представительства. В России ничьи интересы его не имеют. Но повестка дня типичного россиянина даже никем не проговаривается. Власть, которая очень сильно не любит городских хипстеров и ждет от них подвоха, правит в стране, где городских хипстеров львиная доля населения. Не надо быть великим политтехнологом, чтобы увидеть это противоречие. Всем понятно, любая политическая сила, которая пойдет разговаривать с горожанами о проблемах горожан, о налогах, тарифах, застройке, экологии, коррупции, о малом и среднем бизнесе, свободе слова, доступности жилья, защите прав и так далее, не об Америке, молитве и посте. Такая сила без особого труда станет властью. Ровно поэтому, начиная с 2011-го, на каждых выборах есть специальное праволиберальное чучело. Михаил Прохоров и «Правое дело», Борис Титов и «Партия роста», теперь вот Владислав Дованков и «Новые люди». Все эти партии и лидеры нарочно максимально безлики. У них всех харизма продавца из МВидео. Они все за километр обходят любую чувствительную тему. Они демонстративно лояльны и делают все, чтобы за них никто, не дай бог, не проголосовал. Их программа всегда очень абстрактна. Типа «мы за бизнес» или «мы за технологии и интернет». Никогда не будет никакой конкретики. Никогда такая партия не скажет, что лучший способ помочь малому, среднему и крупному бизнесу – просто разогнать ФСБ нахрен без остатка, а здание на Лубянке превратить в музей, что станет прекрасной экономической реформой. Ничего такого они не скажут. А то, чего доброго, можно еще и выборы случайно выиграть. У каждой партии из системной оппозиции своя роль. КПРФ должна пахнуть бабушкиной квартирой с югославским диваном и едва ли не целоваться со Сталиным. ЛДПР должна публично составлять расстрельные списки, а партия горожан должна быть максимально ни о чем. Но именно вот эти «ни о чем» в текущих условиях становятся довольно опасным. Это какой-то привет из 2010-го, из мирного и безопасного времени. У нас был президент Медведев, тумбочка из Икеи в теле человека, который просто говорил какие-то правильные вещи, ни к чему не призывал, империи не строил, ядерной войной не грозил. Разговаривал не как ожившая мумия, а как сосед по офисному столу, как приятель в баре, как нормальный современный горожанин. Абсолютный хит российского проката того года – фильм «О чем говорят мужчины». Четыре мужика в течение полутора часов рассуждают, как изменять женам, не привлекая внимания санитаров. Этим исчерпываются их проблемы в жизни и их стремления. Таков герой нашего времени. Не зэк, ушедший на СВО, а состоятельный офисный работник, самая большая проблема которого – дочь уронила горшок. Горшок упал на пол, не беспилотник на балкон. Хорошие ведь были времена, когда было ни о чем. Безо всякой движухи. Когда мы знали, что в Орловской области есть село Бельдяшки, а о том, что в Запорожской области есть поселок Малая Токмачка, не знали. Очень понятно, почему именно популярность новых людей сейчас растет. Это максимально выхолощенная партия, безликая, как китайский смартфон. Но именно это делает ее артефактом прекрасной России прошлого, где никто не собирается с Америкой мир делить, с Литвой воевать, где никто не ждал мобилизации. Зато доллар был по 30, а новый Ford Focus стоил меньше полумиллиона. Когда каждый день новая трагедия или ожидание новых трагедий, скучные, немногословные люди в костюмах, а не в камуфляже, становятся очень привлекательным предвыборным предложением. Хотят они им быть или нет, уже не важно. А главное предложение это легально и встроено в систему выборов, которую власть сама для себя придумала. Новые люди – это как салат в Макдональдсе. Макдональдс существует не для торговли салатом. Он существует, чтобы набить вас сахаром и жиром. Но салат заказать можно, по морде за это не дадут. Голосование за такую партию, агитация за нее – это не поход на митинг, не банковский перевод экстремистской организации. Но абсолютно легальное дело. Выбор из предложенных самой же властью вариантов. Если же ситуация к 20 сентября дойдет до некоторой ручки, а она, судя по всему, собирается до нее дойти, если в открытых урнах обнаружится результат настолько аховый, что его придется полностью переворачивать, не только в Москве, как 5 лет назад, а по всей стране, если окажется, что «Единая Россия», партия под слоганом «Россия может воевать еще 20 лет», займет на конкурсе лузеров второе место, не сможет изобразить даже номинального большинства в созданной под себя системе, все это станет готовой почвой под новый 2011-й, под большой конфликт общества с властью. Только тогда у власти было денег больше, чем она могла потратить. Не было затяжной неуспешной войны, не стояли очереди на заправках, не горели заводы, не звучала воздушная тревога каждый день. Бюджет не был на грани дефолта. Тогда людей разозлило то, что их обманули. Но их жизнь все равно становилась лучше и богаче. Стабильность действительно выглядела более привлекательной, чем революция. На улицах Москвы митинговали злые, но благополучные люди. Сейчас власть не может предложить никакой стабильности. Сейчас граждане, пусть на интуитивном уровне, но понимают, если выборы для начальства пройдут тихо и спокойно, то оно в конец охренеет. Все, что оно опасалось сделать от мобилизации до конфискации вкладов, все это из ушей полезет. Если есть момент, когда безо всяких гарантий, но можно попытаться пошатнуть ситуацию, показать системе, что она уже не имеет опоры и стоит обеими ногами над пропастью, то то это именно осенние выборы. Выборы, к которым режим подходит в ситуации идеального шторма, когда почти все плохое, что могло случиться, как раз и происходит. Моментом этим обязательно надо пользоваться. Явно падающую Единую Россию надо подтолкнуть. Когда будет еще один такой момент, в котором все обстоятельства, все тренды так идеально сложатся, мы не знаем. Мы не знаем, когда еще получится заставить режим совершить все самоубийственные ошибки. Но сейчас такая возможность появляется, и надо ею пользоваться.
1: Это был Максим Кац. Сейчас мы сделаем паузу. Вы послушайте новости на Дэвидсон Радио, и после этого будет небольшая реклама, а после этого вернемся.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. А на лунном календаре число 5. Луна растущая и находится в знаке Льва. Символ дня – единорог. Сегодня все удается, если вы проявляете творческую активность и стремитесь к достижению цели. Сегодня все прекрасно усваивается. И знания, и пища. Наша пищеварительная система сегодня справится с нагрузкой гораздо лучше, чем другие дни. Но все же старайтесь не переедать. А еще можете смело отстаивать свои принципы, убеждения, идеалы. Это вам удастся с блеском. Овны сегодня в центре внимания. День благоприятен для общения с самыми близкими. Диеты противопоказаны. Старайтесь не переутомляться. Возможно, получение важной информации. Тельцам звезды советуют сегодня ограничить потребление горячительных напитков, отказаться от участия в рискованных проектах и не вспоминать ни одного сложного периода жизни, только позитив. Сегодня многие представители знака близнецов будут суетиться, и поэтому есть риск проявить невнимательность. Будьте осторожны на дорогах, а важные дела записывайте, память может подводить. Ракам необходимо пообщаться с мудрым человеком и поделиться наболевшими вопросами. Сегодня неподходящий день для споров и выяснения отношений. Львы находятся на пороге больших приятных изменений. Настроение партнеров по браку или избранников заставит немного поволноваться. Предложите заняться приятным совместным делом и забудьте про обиды. Девы сегодня в центре внимания. Вами довольны, ваш труд будет отмечен. У одиноких возможно судьбоносное знакомство, особенно у тех, кто в активном поиске. Весы сегодня почувствуют прилив сил и повышенный эмоциональный тонус. Не реагируйте на несправедливые высказывания с ближайшего окружения и всю энергию вложите в домашнюю работу. Скорпионам сегодня будут необходимы покой и гармония. Это прекрасный день для романтических свиданий, общения с любимыми друзьями. Сегодня можно восстановить старые связи или начать новый роман. Если стрельцы наметили на сегодня важные дела, то можете смело воплощать их в жизнь. Звезды предвещают вам удачный исход и успех во всех начинаниях. Козероги могут вкусно и плотно поесть в кругу самых близких людей. Тем более, как утверждают звезды, у многих будет для этого повод. Удачно сложится сегодня день у водолеев. Звезды прогнозируют получение приятной новости, которая вселит надежду. Но не слишком возрадуйтесь и пока не делитесь ни с кем, дабы не спугнуть удачу. Рыбы будут практичны, настойчивы и скрупулезны в работе. Удачный день для оформления финансовых сделок и заказов онлайн. На любовном фронте все спокойно. Эмоциональные взрывы сегодня не предвидятся. Дорогие друзья, все в этом мире имеет начало и конец. Рубрика наша завершена. Я искренне желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Четверг, 18 июня, в 4 часа, в эфире Дэвидсон Радио, программа Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65?». Тема программы «Медицинские планы. Медикер». Четверг, 18 июня, 4 часа дня, вместе с ведущим Михаилом Братславским.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Киев, Нью-Йорк. Матвеем Гонопольским.
5: Это вторая часть программы «Киев-Нью-Йорк». Сейчас будем слушать Фейгина и ведущую 24-го канала украинского Альбину Підгіряк. Что интересно в том, что вы сейчас услышите? Они разбирают вот этот вот Крым, который без горючего и без много чего становится островом. И, ну, действительно, воевали россияне и довоевались до этого. Давайте послушаем. Итак, Фейгин и ведущая Альбина Підгіряк.
6: Для россиян сейчас есть выход. Знаете, поступила неплохая идея покупать лодки резиновые на Алиэкспресс и уезжать из Крыма как можно скорее. И на самом деле очень много россиян сейчас записывают видео, что они будут возвращаться в Россию, хотя там много чего уже настроили в Крыму. Вы как видите, что ждет Крым?
7: Не, ну это ирония, но с другой стороны, да. А собственно, что там делать? Какая там жизнь? Вот просто мне интересно. Ну да, ты искупался зимой, там, то есть, извините, летом, а дальше-то что? Вообще Крым – это вообще глубоко необустроенная территория, особенно в условиях войны. Особенно в условиях войны, потому что он географически отделен. То есть даже если вы его захватили, это еще не значит, что там можно наладить нормальную жизнь. Вот я уже приводил пример, там, знаете, детские лагеря в Крыму. Понимаете, отправляйте, говорит, детские лагеря. Отлично, там, что там, Мартек, Шмартек, вот, и так далее. Погодите, вы серьезно, что ли? Тут дроны летают, тут люди гибнут и так далее. Война идет за несколько сот километров. То есть это борьба с реальностью, вот непринятие ее. Или уж я не знаю, там, неважно, никого не жалко, пусть едут, пусть и так далее. То есть россияне, они, в общем, наименее ценные члены общества, поэтому их можно в расход пускать. Ну, то есть, грубо говоря, Путин в Крыму не отдыхает, чиновники в Крыму не отдыхают. Они прекрасно понимают, чем это чревато. Вот. Ну, а что касается рядовых, ну, так там вообще ловить нечего, понимаете? Расчет был, что регион будет как-то развиваться, там туризм, курорты там, и так далее. Я вот в Крыму бывал за всю жизнь там несколько раз, вот буквально когда защищал Ильми Умерова, вот, замруководителя крымско-татарского народа. А так, в общем, мне Крым и не сдался, как и большинство россиян, по большому счету, потому что, ну, просто кто хочет, тот едет, кто не хочет, тот не едет. Ну, как бы Крым не лучше... место для отдыха само по себе, быть может, да, для россиян, потому что, ну, большие расстояния, ехать туда-сюда, не говоря уже о том, что это чужая территория, после оккупации, значит, сюда ехать не надо, и никому не надо было ехать. И мы всегда их отговаривали, говорили, не вздумайте не то, что там покупать жилье, обзаводиться бизнесом. Вообще прекратите думать о том, что там жить или еще что-то. Вообще даже просто как турист туда ездить. Не надо этого делать. Ничего хорошего там не будет. От того, что Путин вам за 50 миллиардов мост построил, это не значит, что вы будете там жить, как в Москве. А некоторые потянулись, понимаете? Вина какие-то делают, что-то там такое изобретают, придумывают. Вот. И сейчас вдруг их догнала реальность. Догнала. Ну, разумеется, гражданское население тут надо валить. Во-первых, пришлому элементу. Те, кто из внутренней России, из глубинки приехали туда, вам надо сниматься, уезжать. Я думаю, так оно и будет происходить. С неизбежностью. Медленно, там, не быстро или быстро. Но это уже вопрос, который там дискуссионный. Там, надо ли быстро сниматься или надо тихо перевозить все. Но в целом жизни там не будет никогда. Никакой. Поэтому им надо уезжать. А они превратят это в военную базу. Ну, военнослужащий народ неприхотливый, понимаете? Что их лечить там будут или кормить будут, где с топливом обеспечивать? Армия, она есть армия. Она превратит, он превратится Крым до конца войны в военную базу. Понимаете, такую? Где вечная война. Такая или сякая. Ну и потом, поймите, Крым в контексте идущей войны, но новой войны, когда, главное, не танки, которые ворвутся в Крым через Чангар, а беспилотные причины-то нет, препятствий нет для ведения боевых действий. Поэтому Крым — это такая же киллзон, просто она расширенная. Не 20-30 километров от линии фронта, а будет 200 километров, такая же будет киллзон. Ну и что это за жизнь такая? Поэтому, да, изоляция Крыма чревата, нужен последний как бы шарик в лузу. Нужно разбомбить мост Керченский. Тогда все, конец. Там на резиновых лодках или вплавь, это уже кому как, там на плотах, я не знаю как. Но Крымский мост, да, если опоры моста будут, основание моста в нескольких местах чувствительных Крымского моста уничтожены, то делать там больше нечего. Ну, на баржах, паромах как-то их вывезут, хотя их тоже обстреливают, между прочим, беспилотники. Поэтому, да, я думаю, что процесс этот будет по нарастающей идти. Кстати сказать, летом уехать проще, чем зимой. Зимой это гораздо тяжелее, поэтому населению-то надо уже сниматься оттуда.
6: А вы говорите, там может быть военная база. А как там может быть военная база, если сказал Мадяр, что Крым в ближайшее время просто изолируют? То есть я даже не представляю, как там российские оккупанты могут находиться.
7: Ну, а как? Вы им прикажете, они будут там находиться? Население не могут приказать, оно может уехать.
6: Ну, я имею в виду, там же ну, то есть, если действительно будет полная изоляция, то там никакого, там ни подвоза топлива, ни продуктов, ну, ничего же не будет. Там ни боеприпасов никаких, ничего.
7: Я не могу за них решать. Ну, и, понимаете, солдаты не спрашивают. Все, остаешься здесь. А я как? Обвяжусь гранатами, ляжу за пулемет. Ну, я условно, я утрирую. Он не может сняться и уехать. А гражданское население чего ждет? Они ждут чего? Чтобы в них дрон попал? Ну, как бы мы об этом. Что военная база, потому что, ну, как бы до момента, пока не наступит какая-то уже чувствительная стадия, когда уже, я не знаю, там десант высадится украинский, пока это маловероятно, никто не будет расходовать живую силу. Зачем? ВСУ бережет ее. Но если дойдет до этого, то тогда, ну а что? Военные против военных. Гражданское население там делать нечего будет. Очень скоро совсем. Потому что, повторяю, жизнь никакой не социальной, не материальной, не экономической. Какая жизнь? Вы что будете? Вечно скакать, как блохи, от этих дронов или от обстрелов? Тут пожар, там взорвалось. Еды нет, там дистоплива нет. Туристов нет. А из туристов нет. Вот просто вот без всего. Вот перестали ездить туристы. И что? На что вы будете жить? Военные, там другая же математика. Им приказали, они сидят. Еда есть, они едят. Нет еды, значит, не едят. Кору грызут. Вот. Поэтому военная база, да. Военная база.
6: Вопрос здесь, конечно, как защитить украинское гражданское население, я имею в виду тех украинцев, которые жили в Крыму, и крымских татар, которые там остались, чтобы гражданское население стороны Украины, конечно, не пострадало.
7: Мы в этом... тоже... В какой-то момент их надо будет тоже, оттуда им надо будет уезжать. В какой-то момент, да. Ну, а как? А как? Они же тоже как бы и питаются, и пользуются топливом и жить как-то надо. Я думаю, что это их коснется в той же степени. Но у них внутренняя мотивация другая. Они ждут прихода украинских войск, они готовы претерпевать. Но да, если там, ну, я не знаю, вот семья там крымских татар, а у них маленький ребенок, он кормит. Понимаете, его надо лечить, его надо, например. Поэтому эта проблема будет и для тех, кто проукраински настроен, безусловно, тоже. Надо это прямо сказать.
6: С Крыма же все началось. И Крым — это серьезный элемент российской пропаганды. Как вы видите, повлияет это как-то на кремлевский режим? Вот даже если посмотреть, что, ну хорошо, Путин на все закроет глаза, вообще про Крым забудет, он и сейчас о нем сильно не вспоминает, но тем не менее, как-то повлияет это на расшатывание режима?
7: Если окончательно произойдет то, что мы прогнозируем, что Крым действительно обезлюдит, ну так условно, то да, конечно. Тогда ради чего все? Вы вот затеяли это все. Вам мало было Крыма, хотя Крым вы могли в 2014 году удовлетвориться. Ну так, теоретически. Вот. Но вы пошли дальше. Вам захотелось Донбасс, потом вам Киев захотелось и так далее. В итоге вы потеряете даже то, что имели. Конечно, это безусловно. Они же гордились чем? Что Крым они бескровно захватили. Там же так это звучало. Ой, человечки туда-сюда. Там. Радость-то какая. Вернулись. Крым наш, Крым наш. Ну, если до такого дойдет, то тогда совершенно непонятно. Первая победа. Мы, кстати, об этом много говорили. Что рано или поздно, если вдруг такое случится, тогда вся мотивация на то, чтобы продолжать войну, она обнулится. Потому что тогда непонятно. А что вы тогда хотите? Киев вы взять не можете. Крым удержать получается тоже. Все, где вы находитесь, все, что вы оккупируете, превращаете просто в пустошь. Ничего нет. Либо разрушение, там, как Бахмут, классический пример такого, знаете, эталонный. Либо вот Крым, который был-был, и раз, и нету. Потому что, ну, как бы жизни никакой. Тогда зачем все? Да, это, безусловно, повлияет и на мотивацию, и на мифологизацию, что вот ради Крыма все. Ну, а если Крыма нет, тогда ради чего? Ради того, чтобы Путин вечно правил. Безусловно, это очень чувствительный момент. Безусловно, конечно.
6: Такой же еще момент, о котором мы с вами не проговорили, но тем не менее периодически возникает информация, что россиян вообще готовят к отрицательной победе в плане, что то, что они уже имеют сейчас, вот будет остановка там по линии разграничения, и дальше россиянам это подадут просто как... их победу якобы. Разрабатывается такой план. Вот как вы думаете, съедят это россияне или все-таки реально съедят свою власть?
7: Вы понимаете, в чем проблема? Вот я, кстати, с этим концептом не согласен. О том, что продать можно все, что угодно. Говорят, и они схавают. Но ты на каком-то отрезке коротком, ты можешь объявить победу и так далее. Вот Трамп, смотрите, постоянно объявляет победу над Ираном. И... сильно это кого-то... Ну, я согласен, ладно, это палкой же вбивают. Россияне не американцы, понимаете? Попробуй пикни. Но есть один маленький такой момент, который, он чуть отложенный. Он заключается в том, что ты вот объявил, парад провелся, и вдруг начинают возвращаться ветераны. Ну, говорят, на линии фронта 600 тысяч там российских войск. Ну, понятно, что не все вернутся, понятно, что кого-то они оставят, как попытаются, но все равно эти люди начнут возвращаться. У них свой счет к власти. Безусловно, если кто-то думает, что можно их куда-то загнать и так далее, там полно психов ненормальных, не говоря уже о тех, кто, в принципе, хочет чего-то такое понять, узнать, спросить. А ради чего тогда все было? Вот на коротком, повторяю, отъездке, наверное, можно каким-то образом там, попытаться пропагандой забить это все. Ну, например, начнут говорить, а сколько погибло вообще? В российских войсках, там, ну ладно, гражданское население там мизерное по отношению к военным. А сколько погибло? Вот как вы ответите на этот вопрос? Знаете, какую официальную цифру называла российская власть? Я вам скажу, это было в сентябре 2022 года. Они сказали, 5300 военнослужащих погибло. Это заявил Шойгу. Сейчас уже никто не помнит. Больше после этого, а потом указом засекретили это. Указом Путина были засекречены цифры потерь. И после этого ни разу, никогда власть не говорила, сколько они потеряли. Ни разу. Публично, я имею в виду. Не публично, может, они там что-то обсуждают. Вот, видите, когда мы говорим там, дорогим россиянам про то, что погибли сотни-сотни тысяч, ну, там, кто-то говорит миллион, там ВСУ заявляет о большей цифре. Я считаю, реальная цифра, она может достигать многих-многих-многих сотен тысяч. Ну, хорошо, а если 500 тысяч погибло, это мало? За 4,5 года это мало? То есть миллион это их испугает, а 500 тысяч не испугает. А, ну 500 тысяч ерунда какая. Ну, подумаешь. Сказать, полумиллионник город огромный погиб. Если это начнется выясняться, то тут могут наступить самые печальные последствия. Там, тем более, что вы же поймите, Путин находится в акматической фазе. Ему 74 года исполняется в октябре. 7 октября этого 2026 года. Это много или мало 74? Ну, для политика, для мужчины, в принципе, немного. Но когда ты четверть века у власти, и когда ты так бесславно заканчиваешь войну, что понимают, в общем, где-то, ну, тут, понимаете, ты будешь слабеть, а претензий становится будет все больше. Ну, зачем ты нас в это ввязал? Зачем это все было затеяно? А ты что, не понимал, к чему это приведет? А, не понимал, к чему это приведет? Ах, как интересно все получается. И вот тут как бы у Путина достаточно сложное положение. Потому что он должен вывозить на себе эту войну. Я там возьму ответственность. Ну, Путин никогда ни за что не берет ответственность. За погибших он возьмет ответственность? А что он собирается делать? Если этот счет будет предъявлен. А он будет предъявлен с неизбежностью. Я вот свидетель того, как вот обсуждались потери в Афганистане, в свое время в Чечне. Ну, в Афганистане еще при Советах обсуждались. А в Чечне уже и первая особенно война. Очень острые дискуссии стояли. Ну, тогда была какая-то попытка построить демократию, хотя ничем не кончившаяся. А даже вот в системе, которая ныне существует в России, она, по сути, тоталитарная. Все равно здесь нужно что-то придумывать, нужно как-то, в общем, из этого выворачиваться. И остановить войну на этой точке, вот на сегодняшней, по линии разграничения или как-то, ну, это может быть расценено как поражение. Кстати, сказать, если вот сейчас будет остановлена война, Украина чихать хотела, она вступит в ЕС и в НАТО. Ну, или то, что заменит НАТО. Тут уже о гарантиях безопасности уже речь не идет. О таком, что, знаете, защитите нас. Украина сама кого хочет защитить. Поэтому тут немножко меняют смысл, вы заметили? Вот сейчас скажи, вот ради НАТО, НАТО, во что... Сейчас уже и с НАТО так при Трампе-то, знаете, так кривая ухмылка. Ну, есть НАТО, нет НАТО. Мы и без НАТО как-то вот нормально. Не, если бы они дали оружие атомное, конечно, это другой разговор. А так, в общем, НАТО-то мало чего может уже скоро будет дать Украине из того, чего бы ей, в чем она нуждалась. Но в целом, конечно, деньги, поставки оружия, но... Не абсолютные гарантии, вот так скажем. Она уже не может дать НАТО Украине. Абсолютные, я подчеркиваю, гарантии.
5: Марк Фейгин рассказывал свое мнение по поводу разных политических вопросов. Это была программа «Киев-Нью-Йорк». Вел ее Матвей Ганопольский. Встречаемся через неделю. Новостей будет куча, поверьте.
3: Вы слушаете «Дэвидзон Радио». Радио.
0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткэйр» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткэйр» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
8: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. Нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучшее.
3: Дэвидсон Радио.
12: Американское радио на русском языке.
3: Дэвидсон Радио. В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
12: Информация к этому часу.
13: Студия Наталья Быстрецкая. Чемпионский парад «Никс» пройдет в Нью-Йорке в четверг, 18 июня. Это историческое событие станет первым парадом в истории команды и ознаменует победу в финале NBA над Сан-Антонио Спёрс. Мероприятие стартует в 10 утра, шествие начнется возле Беттери Парка и завершится у Сити Холла. Сразу после парада мэр Мамдани проведет торжественную церемонию вручения команде ключей от города. Ожидается, что празднование соберет рекордное количество зрителей. Власти призывают болельщиков собираться заранее и предупреждают о масштабных перекрытиях движения в центре Манхэттена. После успешного дебюта в прошлом году фестиваль еврейской культуры «The Great Nash» снова пройдет этим летом в Нью-Йорке на Governor's Island 21 июня. Гостей ждут угощения, включая хумус, латкес, фалафель, фаршмак, гефилте фиш. «The Great Nash» организует некоммерческая организация «Jewish Food Society». Мероприятие пройдет в формате большого пикника. Среди коллабораций культовые заведения «Cats Deli» и «Santa Taco», ведущие праздника Гейл Симмонс и Падма Лакшми. В течение дня будет звучать живая музыка от бенда «Хавара». Гостей ждет большая танцевальная зона под открытым небом. Мероприятие состоится в любую погоду. В Нью-Йорке в Метрополитен-музее проходит масштабная выставка, посвященная Рафаэлю, художнику эпохи Возрождения. Посетителям представили более 200 произведений из коллекций со всего мира. Выставка закроется 28 июня. Получить работы Рафаэля крайне сложно, поэтому проект называют историческим достижением для города. Экспозиция охватывает весь творческий путь художника. От ранних работ до периода во Флоренции завершается последними годами в Риме при Папском дворе. Один из главных экспонатов – Мадонна Альба, Дева с младенцем и Иоанном Крестителем. Работа представлена National Gallery of Art. Для посетителей доступен аудиогид. Его ведет Изабелла Расселини.
14: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
18: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
19: По пятницам с 4 до 5.

0: Нью-Йорк.
1: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Я хотела сегодня бы программу сделать какую-то очень красивую, музыкальную. Ну, вот такая она и придумана. Надеюсь, она вам понравится. Ну, как всегда, о наших спонсорах.
1: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Ну что ж, друзья мои, а мы начинаем.

Друзья мои, я понимаю, что все вы увлеклись этой мелодией. Боже мой, кто же ее не любит? Это феноменальная мелодия из фильма «История любви» режиссера Артура Хиллера, который получил Оскар, и музыка получила Оскар. И сегодня наша программа посвящена выдающемуся композитору Фрэнсису Лэй. К сожалению, он ушел из жизни 7 ноября 2018 в своей родной Ницце. И мне захотелось, чтобы сегодня в память о нем и для нашего наслаждения звучала его феноменальная музыка. И надо сказать, что я была чрезвычайно потрясена, вот просто именно это слово употребляю, когда, как всегда, знаете, я стараюсь серьезно готовиться к своим программам, я обнаружила, что о нем минимальное количество информации, причем она цитируется и переводится с сайта на сайт, все примерно одна и та же, и на английских источниках все то же самое. Я, к сожалению, читаю по-французски, может, во Франции там побольше было, но не знаю. Факт тот, что, ну, я, конечно, что-то достаточно много обнаружила, но, в принципе, для меня большая загадка, почему этот выдающийся композитор, написавший, осчастлививший нас таким количеством изумительной музыки, остался без, так сказать, анализа его творчества и так далее. Но это не важно. Главное все же его музыка. И поэтому сегодня мы будем говорить о нем. Он родился 26 апреля в той же своей Ницце в 1932 году. И очень рано определился со своими пристрастиями. Он очень рано начал играть в небольших оркестрах, которые были в Ницце и вокруг них. Потом он в Марселе открыл для себя джаз. И совершенно заболел джазом на всю жизнь. И он там познакомился с певицей Клод Коти. И в то время она была, значит, такой певицей популярной музыки в 50-х годах. И за ней он отправился в Париж, где открыл для себя Монмартр. И, естественно, Монмартр, как вы знаете, всегда собирал огромное количество талантливой молодежи. Естественно, он поселился на Монмартре и в... Я боюсь, прошу прощения заранее, если я произношу французские какие-то названия или имена, может быть, совершу ошибки, не знаю. Но было любимое место у всех в таверне «Де Атилио». И именно там молодой человек познакомился с тоже очень молодым Бернардом Деми, и который и познакомил его с Клодом Лелюшем, который сыграл в его жизни огромную, совершенно огромную роль. И надо сказать, что он достаточно... Ну, давайте, знаете что, давайте я сначала процитирую то, что он вспоминал сам. И дальше мы уже пойдем по его биографии, повторяю, так как материала не очень много, но очень много музыки. И из уважения к желанию родителей он пристрастился к классической музыке, особенно любил оперы Пуччини и Верди. Но в то же время слушал музыку французского варьете, с ума сходил по джазу, о чем я вам говорила. А особое удовольствие ему доставляли звуки бразильской музыки. Словом, как говорил сам Фрэнсис, у него в сердце была некая копилка, где он собирал и смешивал ту музыку, которая усиливала его сердцебиение и порождала в нем особые эмоции. Именно поэтому он признает все музыкальные стили, что очень помогает ему создавать музыку к фильмам. Иногда в одном и том же фильме звучат мелодии, созданные им на тему фольклора индейцев, и звуки, разрешенные в традициях классического балета. И все потому, что в фильме зачастую развиваются различные события, и каждому эпизоду нужна своя музыкальная тема. Вот

0: Друзья мои, но начинал музыкальную карьеру Фрэнсис Лэй как аккомпаниатор эстрадных певцов, и в том числе Эдит Пиаф. Она больше всех запала ему в душу. Он считал ее неповторимой и величайшей певицей. И в одном из кафе Монмартра когда-то она попросила совсем молодого, еще неизвестного Фрэнсиса, написать для нее песни и аккомпанировать ей на аккордеоне. И сейчас мы послушаем шедевр Фрэнсиса Лэя, который был последней песней Эдит Пиаф «Мужчина из Берлина».
1: Sous le ciel grasseux qui pleurait d'ennui, sous la petite pluie qui tombait sur lui, lui, l'homme de Berlin. Dans le vieux faubourg, au milieu de la nuit, il se tenait là, venait plus que lui.

Друзья мои, но он сочинил, Фрэнсис Лэй, множество песен для Жюльет Греко, Ива Монтана, Мирей Матье, Джонни Холлидей. Эти песни исполняли также Том Джонс, Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд. А в России песни и композиторы исполняли Муслим Магомаев, Тамара Гверцители и многие другие. Но некоторые из своих песен Фрэнсис Лэй исполнял сам. Давайте сейчас послушаем одну из них. Она называется «La Rose Bleue». Я думаю, что это «Голубая роза», но может, я ошибаюсь.

0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.

0: 9 Зон Радио.
1: Звездные войны с Симой Березанской. Эпизод 2.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

ну вы, конечно, узнали неповторимый голос Мирей Матье, с которой Фрэнсис Лэй тоже работал очень много. А вот эту песню он лично для нее написал, и это ее первая песня для нее именно написанная, потому что до этого она исполняла только репертуар Эдит Пиаф. Но сам Фрэнсис Лэй известность приобрел в начале 60-х годов как кинокомпозитор. Вообще, надо сказать, что он написал музыку к 100 фильмам. И, конечно, это количество невероятное, и мы не можем такое количество процитировать, но одну, безусловно, музыку мы сейчас послушаем. И это незабываемый совершенно саундтрек к фильму «Мужчина и женщина» Клода Лелюша.

0: До свидания.
1: Друзья мои, но это вот фрагмент из фильма. Мне кажется, что фильм «Мужчина и женщина» вообще на века. Сколько времени прошло с момента выхода этого фильма, да, произошло это в 67-м году. Кстати, он был номинирован на «Золотой глобус». Но музыка вечная и фильм вечный, как всегда, взаимоотношения мужчины и женщины, особенно в этом гениальном фильме Клода Лелюша, совершенно невероятный. Надо сказать, что в моей жизни был такой невероятный случай. Я приехала на Московский кинофестиваль и вела оттуда программу. Может быть, кто-нибудь помнит. Это было, я не помню сколько, может быть, 8 лет назад, 10. И в том числе познакомилась с Клодом Лелюшем, который представлял там новый фильм «Мужчины и женщина одна». У меня есть это интервью, мне как-то никак не удавалось его показать. Я надеюсь, оно было жутко снято, потому что по правилам должны были снимать местные операторы, и это было чудовищно, вообще все организовано. После этого я перестала ездить на кинофестивали в Москву. Но, к сожалению, вот качество не очень хорошее. Но это к слову. Но просто потому, что вот судьба подарила мне знакомство с этим выдающимся кинорежиссером, с которым Фрэнсис Лэй работал постоянно и написал музыку практически ко всем его фильмам. Но сейчас я хотела... Да, кстати, здесь еще очень важно, потому что мелодию для фильма «Мужчина и женщина» Фрэнсис создал на так называемом горизонтальном аккордеоне, который, к слову, был первым цифровым аккордеоном. После его триумфального совершенно тура по Японии, он вот открыл буквально для мира музыкального вот этот электронный электрический аккордеон, боюсь ошибиться в точных формулировках, но факт тот, что это было, безусловно, в свое время открытие, и эта музыка к фильму, безусловно, открыла миру не просто локально известного французского композитора во Франции, но, безусловно, и его туры, и дальнейшие его фильмы, стал он признанный композитор всего мира. И сейчас я хотела бы, чтобы мы послушали музыку к еще одному потрясающему фильму «Майерлинг». Вы, конечно, помните эту трагическую историю, которая действительно случилась в жизни, реальная история, когда наследник австро-венгерского трона, кронпринц Рудольф, яркая и сложная личность, который вел такую жизнь никчемного повеса, женщины, балы, приемы, но за беспечным фасадом крылся тяжелый груз ответственности и неопределенность, его не допускали ни к чему. И он был абсолютно несчастлив в браке, куда заставил его отец жениться на этой женщине. Но потом оказалось, что любовь существует, невероятная совершенно. И он встретился с молодой девушкой, баронессой Вечера, которой было в то время 19 лет. И любовь, понятно, была обречена, и они оба ушли из жизни в мрачном замке Майерлинг. Но там сыграла, помимо молодой совсем Катрин Дюмюнь, в главной роли Омар Шериф, который блестяще совершенно играет Рудольфа, и там блистала совершенно невероятная Ава Гарднер, неописуемая красавица и звезда американского кино. В такой форме красота просто потрясающая. Я вам очень советую посмотреть этот фильм. Давайте послушаем.

Я, надо сказать, что, я, на мой взгляд, и, наверное, не только на мой, что фильм, наверное, не имел бы такого оглушительного успеха во многом, потому что музыка к нему была совершенно гениальная. Но надо отметить, что романтический Фрэнсис Лэй является и автором музыки к известному эротическому фильму «Эммануэль 2». А последнюю песню, которая сопровождает титры, исполняет сама Эммануэль, Сильвия Кристель. Между прочим, этот фильм сначала запретили, но через некоторое время он был, вышел на французские экраны, потому что президент Франции Валерий Жискар д'Эстен был очарован исполнительницей главной роли, вот Сильвией Кристель. Давайте послушаем.

Надо сказать, что славу Лея как композитора упрочили также фильмы «Мария», «Мужчина и женщина», «20 лет спустя», «Мой новый партнер», «2», «Пассажир дождя». И вот я хотела бы, чтобы сейчас прозвучала мелодия из кинофильма «Пассажир дождя» неописуемой красоты. Давайте послушаем.

Надо сказать, что альбомы с записями, с саундтреков к различным фильмам расходились невероятными количествами. В частности, к фильму «Мужчина и женщина» саундтрек занял второе место в анкетах популярности, а мелодия из этого фильма прочно вошла в репертуар мировых эстрадных звезд, в их числе Энди Уильямс, Генри Манчини, Ширли Бесси. И надо сказать, что Лэй сам с огромным успехом исполнял их в сопровождении собственного оркестра. Но вот я вам хочу просто сказать, что он один из чемпионов по количеству продаж его записей. Вот в частности, «Мужчина и женщина» 5 миллионов копий. «Love Story» 6 миллионов копий. «Эммануэль» 2 миллион копий. «Билетист» очень хороший тоже. Изумительная музыка 7 миллионов копий и так далее. И надо сказать, что он был столько раз номинирован и получал такое количество премий, и это было абсолютно заслуженно. И он также очень продуктивно работал на телевидении, озвучивал многочисленные телешоу, сериалы. И авторское исполнение Фрэнсиса Млэйм и его музыки записано на пластинке «Live at Royal Albert Hall». Мне, может быть, кто-то, у кого-то есть эта пластинка. Я попыталась найти что-то с этой пластинки, но там требуются какие-то дополнительные информации, так сказать, надо записываться на что-то и так далее, поэтому мне, к сожалению, не удалось вам показать что-то с этой пластинки, но зато сейчас мы послушаем с вами фрагмент из очень интересного альбома, который называется «Эротика». И эта музыка называется «Мелисса». Это номер 11, я говорю нашему звукорежиссеру.

что ж, друзья мои, наша программа пролетела невероятно быстро. Я просто хочу вам сказать, что он очень любил, как я вам говорила, его музыкальный вкус, определился еще очень рано, я просто повторю, что он очень любил... Чарли Паркера, например, джаз вообще, обожал британскую музыку и различные группы. И, конечно, классику Малера, Стравинского, Баха, Рахманинова, Дебюсси, Равеля, Вагнера. И, конечно, он все и все его пристрастия отражаются в его музыке. И особенно вот такой классический подход, который мне очень нравится. И он был пионером, как я вам говорила, про использование синтезаторов и компьютерной музыки. Он был очень продвинутый человек. Он прожил со своей женой 30 лет, у него трое детей. Но невзирая на солидный возраст, он занимался спортом, теннисом и лыжами, часто присутствовал на премьерах спектаклей. Однако единственной его страстью оставалась музыка, жизнь без которой он просто не мог. И в одном из последних интервью Фрэнсис Лэй заявил: «Не представляю, что бы я делал без музыки. Музыка – часть той силы, которая сконцентрирована в человеке. Музыка – это счастье. Когда ты несчастен, подходишь к роялю, и переходишь в совершенно иной мир, которым никто не сможет завладеть, если не причастен к музыке». Ну что ж, дорогие друзья, наша программа в памяти этого выдающегося композитора Фрэнсиса Лэя заканчивается нежнейшей мелодией. Она называется «Париж», столица его любимой Франции. Наслаждайтесь хорошей музыкой, друзья!

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
1: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Чемпион NBA Нью-Йорк Никс принял приглашение посетить Белый дом. Об этом в интервью журналистам рассказал владелец клуба Джеймс Дулан. Самым ценным игроком плей-офф был признан разыгрывающий Никс Джейлен Брансон. Напомню, Дональд Трамп посетил третий матч финальной серии, который прошел в Нью-Йорке в Мэдисон Сквер Гарден. Шон Пен готовится снять фильм о полицейском, который во время штурма Капитолия 6 января 2021 года находился в эпицентре событий. Главную роль в проекте может исполнить Брэдли Купер. Картина сфокусируется прежде всего на личной истории офицера, а не на самом штурме. Такой подход позволит создателям избежать политических споров вокруг одной из самых обсуждаемых тем современной политики. Проект разрабатывается студией Warner Brothers, но его дальнейшее развитие может зависеть от недавних корпоративных изменений в индустрии. В частности, на производство способно повлиять приобретение компанией и корпорацией Paramount. В субботу, 20 июня, в Бруклине состоится ежегодный парад русалок. Официальный старт масштабного костюмированного шествия запланирован на час дня. На перекрестке Вест 21-й стрит и Сёрф-Эвеню. Примерно в 4 часа дня начнется финальное шествие к пляжу.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке преимущественно облачно. Днем воздух прогреется до 90 градусов по Фаренгейту, плюс 32 градуса по Цельсию. Влажность воздуха повышена.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Я госпожа Еля, и уже много лет я рядом с вами на волнах этого радио. За эти годы ко мне обращались тысячи людей, и я знаю, как бывает тяжело, когда не знаешь, куда идти и к кому обратиться. Если вас беспокоит порча или сглаз, бессонница или депрессия, разлад в семье, проблемы с детьми, зависимость близкого человека или полоса неудач в работе и бизнесе, не оставайтесь с этим один на один. Звоните прямо сейчас по номеру 718-934-4795. Сегодня я отвечаю на письма, которые приходят ко мне на электронную почту. Читаю самые важные из них. Пишет женщина из Нью-Йорка. «Госпожа Еля, моя дочь уже полгода находится в бракоразводном процессе. Муж нанял адвоката и пытается отсудить детей. Она в панике, не спит, не ест. Я смотрю на это и не знаю, чем помочь. Есть ли выход? Дорогая мама, я слышу вашу боль. Такие ситуации редко бывают случайными. За ними часто стоит порча, сглаз или просто разные судьбы у двух людей. Мое предсказание поможет разобраться, что происходит на самом деле и как лучше поступить, бороться за эти отношения или отпустить и идти дальше. Это очень важно знать, прежде чем принимать любые решения. Хочу напомнить, я не связана с черной магией. Вся моя помощь основана на силе молитвы. Если я берусь помогать, я помогаю обязательно. Практикую в Нью-Йорке уже 30 лет. Не бойтесь сделать первый шаг к своему благополучию. Боритесь за себя, за своих детей, за свою семью. Если вы узнали себя в этой истории, звоните прямо сейчас по номеру 718-934-4795. Следующее письмо. Госпожа Еля, последние 8 месяцев у меня все идет наперекосяк. Потеряла хорошую должность, на которой проработала 10 лет. Хожу на собеседование, везде отказ. Дома напряжение, с мужем постоянные конфликты. Я чувствую себя опустошенной и не понимаю, что со мной происходит. Дорогая, хочу сразу сказать, не занимайтесь самовнушением и не убеждайте себя, что у вас депрессия. Сначала нужно разобраться в причине. Когда неприятности идут одна за другой сразу в нескольких сферах жизни, это не просто невезение. Это может быть негативная энергия, черная полоса или внешнее воздействие, которое блокирует вашу удачу и ваш путь. После моей консультации вы будете точно знать, что именно происходит. Депрессия – это черная полоса или негативная энергия. А может, вам просто нужен индивидуальный талисман на удачу или на карьеру. Я делаю их для каждого человека, отдельно, под его ситуацию. Записывайтесь на прием Звоните прямо сейчас по номеру 718-934-4795. И последнее письмо, самое тяжелое. Госпожа Еля, моему сыну 28 лет. Уже 5 лет он употребляет наркотики. Я обращалась в реабилитационные центры, говорила с докторами, ничего не помогает. Сейчас он почти не выходит на связь. Я боюсь потерять его навсегда. Что мне делать? Мои дорогие мамы, бабушки, родные, я обращаюсь к каждой из вас, кто оказался в этой ситуации. Не сидите и не ждите, что само пройдет. Не пройдет. Зависимость – это дьявольская петля, из которой человек не может выбраться в одиночку. Не спорьте с ним, не уговаривайте, вы ничем так не поможете. Они сами не ведают, что творят. Но вы можете помочь ему, даже если он сам не хочет этого и отказывается прийти. Недостаточно его фотографии и даты рождения, больше ничего не нужно. Я не только помогаю выйти из зависимости, но и ставлю мощную защиту, чтобы человек больше не тянулся к тому, что его разрушает, и не контактировал с теми, кто его туда тянет. Пока есть шанс, действуйте. Звоните по номеру 718-934-4795. Дорогие радиослушатели, я от всей души благодарю вас за доверие. За то, что не молчите и не держите боль внутри. Обращайтесь, я всегда рада помочь. Звоните по номеру 718-934-4795. Передача подходит к концу, но мои двери открыты для вас каждый день. Да хранит вас Всевышний, да осветит Он ваш путь и очистит ваши помыслы. Всего вам доброго.
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
18: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
19: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним сообщениям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня четверг, первая часть программы. Как обычно, по четвергам в эфире Иван Денисов, наш корреспондент из Москвы, которую обстреляли сегодня ночью, и мы об этом, наверное, начнем говорить в самом начале нашей беседы с Иваном Денисовым. И во второй части наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. Пока не вышел на связь Иван Денисов, я думаю, что он сейчас появится, и хочу начать без него говорить о сегодняшнем обстреле. Сегодня в ночь на четверг обстреляли Москву и ряд других регионов, в частности Ростовскую область. Но вот по Москве был совершен, как отмечают средства массовой информации, самый массированный, самый мощный удар за все последнее время. Собянин, говорит мэр Москвы, говорит о том, что было сбито 200 дронов, 200 беспилотников. При этом, как это обычно происходит, российская сторона не сообщает о сбитых беспилотниках, а тех, которые ударили, то есть прорвали воздушную оборону. Судя по тому, какие сообщения с мест, потому что можно посмотреть на видео, от полутора до двух десятков дронов попали в цель. Но я еще раз хочу сказать, что обычно россияне не говорят о беспилотниках, которые не сбиты. Но сбитых, Собянин ответил, 200. Две сотни. Зеленский сказал, что Россия продолжает обстреливать наши города. Мы будем стрелять по российской стороне. И в частности, вот этот обстрел Москвы, это удар за обстрел Киево-Печерской лавры. Успенский собор пострадал. Мы об этом говорили во вторник с нашим корреспондентом с Украины. Вот я смотрю, Иван Денисов на связи. Иван, приветствую вас. Вы меня слышите?
1: Да, здравствуйте. Рад нашей встрече. Как всегда.
0: Да, рад встрече. Я думал, что-то случилось. Как-то вы немножко немножко камеру. У вас очень много воздуха сверху. Вот так, да, отлично, отлично. Иван, рад вас видеть. Ну что, давайте начнем с обстрела Москвы сегодняшнего. Средства массовой информации сообщают, что это самый массированный обстрел. Ну, я не знаю, за последнее время они говорят, но такое впечатление, что, наверное, за все более чем 4 года войны в Украине. Должен сказать, что когда мы начинаем беседу с нашим украинским корреспондентом, он выходит по вторникам и пятницам. Мы обычно начинаем с обстрела Украины. И он находится в Киеве, летят ракеты и дроны в сторону Киева. Начинаем с подсчета, это трагическое, конечно, обычно начало, с подсчета раненых, убитых, какие цели поражены и так далее. Ну вот у меня такое впечатление создается, что и мы с вами будем, говоря о войне в Украине, начинать нашу беседу с ударов по российским городам, по российским регионам и, в частности, по Москве. По-моему, война в Украине к этому этапу подошла, чего, естественно, в 2022 году трудно было даже представить в Кремле, что будут обстреливать Москву в таком количестве и с таким качеством. Мы затронем немножко, я думаю, в дальнейшем тему, насколько эффективно российское ПВО, в частности, московское. Ведь Московская область, Москва просто напичкана средствами противовоздушной обороны, но не помогает. Давайте начнем с сегодняшнего обстрела. По центру, я так понимаю, не стреляли, или, по крайней мере, дроны не прошли в центр Москвы.
1: Да, в центре ничего такого не было. Хотя я напомню вам, что прецеденты были. В 2023 году до Кремля долетали дроны.
0: Но это единичные, согласитесь, это единичные, да, это не массированная атака.
1: Потому что да, что надо помнить, действительно, ПВО, они под большим вопросом.

0: когда об этом говорил, на агрегаторы российских новостей, то там в заголовках этого вообще нет. Появилось вот только с последний час какие-то общие данные. Больше пишут западные средства массовой информации, а в Москве, вы помните, вообще запрещено выкладывать какую-то видеоинформацию об атаках дронах, я имею в виду в частном порядке. Это штраф, как минимум, а может и что-то серьезное. Поэтому все, как обычно, слушайте, что вам скажет мудрое руководство. Мудрое руководство уверяет, что да, большинство дронов сбито, но вот тем не менее жертвы все-таки есть. И это, как я понимаю, действительно самая массированная атака. И то, что Зеленский назвал санкциями дальнего действия, если я не ошибаюсь, по-английски long-range sanctions. То есть такая очередная шутка от Зеленского. Ну и вот эти вот санкции, как мы видим, они, судя по всему, работают. Как отреагирует на это российская власть, пока непонятно. От вождей мы не слышим еще никаких комментариев. Ну, в общем, это серьезно. Ничего не могу сказать.
1: По поводу ПРО. Я сейчас смотрю, русская служба BBC, там один из экспертов, он говорит, что... Почему самые современные зенитно-ракетные комплексы, которые буквально напичкана Москва, так часто промахиваются по цели? Возможно, это происходит из-за несовершенства головок самонаведения противоракет. Возможно, из-за их применения на предельно малой дальности. Возможно, по другим причинам. Так или иначе, очередные удары по московскому НПЗ снова высветили две прописные истины. Никакие средства ПВО в их нынешнем состоянии не могут обеспечить 100% отражение массированного налета высокотехнологичных беспилотников. Я, насколько понимаю, речь идет о вот этих системах С-300, С-400, С-200. Это старая модификация. Они просто не справляются. И мы с вами говорили о том, что на ярмарках международных покупки, продажи оружия, вооружения, на них практически нет спроса. На С-300 и на С-400. Они показали свою малую эффективность. Еще одна тема — возможности противовоздушной обороны последнего рубежа еще более ограничены. Процент попаданий по дронам на завершающей стадии полета крайне невысок. К тому же попытки сбить дрон, уже заходящий на цель, чреваты разрушениями на земле из-за отклонений собственных противоракет. Ну вот такая ситуация. Кстати, речь идет о том, что эффективность примерно находится на 90%, и это такая же эффективность, как и у Украины. В этом плане там идет, конечно же, соперничество, конкуренция высока, но примерно одинаковые показатели. Иван.
0: Да, и цитировать Медведева серьезно, конечно, это не всегда разумная вещь. Но тот же Медведев, я имею в виду Дмитрия, конечно, Медведева, он не так давно, в общем-то, заявил, что от дронов защиты, по большому счету, у нас нет. Практически открытым текстом. То есть там была фраза «ни одна армия не может защититься от дронов». Но, как видите, Медведев, ну, практически рекомендовал гражданам России готовиться к тому, что такие атаки, они, в общем-то, станут постоянными, и что отразить их российские системы они не могут. И это, еще раз повторяю, не диссидент, не оппонент, а вот вполне себе воплощение режима Медведев такие вещи говорит.
1: А как, когда вы ходите на улицу, как москвичи реагируют на то, что происходит? В Питере они видят, что происходит. В Капотне уже ударили по НПЗ. Я смотрю сообщения из Крыма. Там люди просто возмущены. И там, ну, вполне возможно, люди бегут из Крыма, те, кто может убежать. И, наверное, нужно так им и рекомендовать. Там явно ситуация будет только хуже и хуже. Никакие туристы не приедут в этом году в Крым, похоже, потому что по Крымскому мосту только можно ехать. Или автомобилями, на что вряд ли сегодня кто-нибудь решится. Заправочные станции стоят, и мы смотрели, там показывают очереди, они в несколько километров. То есть люди стоят часами, надо с утра, наверное, занять, чтобы к вечеру заправиться по талону 20 литрами бензина. Иными словами, кто туда поедет на машине? А дорога, ну, через Крымский мост...

0: Думаю, что украинцы четко понимают, что ударить по нескольким сваям Крымского моста, и Крым будет не полуостровом, а островом, отделенным от континентальной территории. Иными словами, там люди просто возмущены. Но я не знаю, на что они рассчитывали, когда начиналась война, и они говорили, что вот теперь еще и Херсонскую область присоединим, а дальше Николаевскую, Одесскую. Все это будет такой Новороссией, Новокрымом. Да? Крым наш, он обернулся для них, вот этот триумф обернулся катастрофой сегодня. Там делать в Крыму нечего, это совершенно понятно. И опять-таки, что такое бензин? Это значит, не подвозят его бензобаки, не могут довести до станции заправок. Но это и транспортная система, это значит, и с продуктами будут проблемы. Ну, совсем, поскольку сегодня все зависит от бензина. Нет бензина, ты не можешь доставить в соседний магазин ничего с базы. Иными словами, вот мы наблюдаем то, что делается в Крыму, там люди возмущены. Опять-таки, идет пятый год, наконец-то они начинают понимать, во что вляпались и в Крыму, и в России. А в Москве как-то есть какие-то вот такие настроения? Какое-то приходит у людей, к людям понимание, что вот то болото, куда они верно шли, они, наконец, его достигают?
1: Ну, я все-таки не сказал. Россия, она, знаете, такая вся сейчас разделена на какие-то отдельные территориальные районы. И то есть Москва отличается от других частей России, но и в Москве тоже есть такая, не знаю, классовая, не буду говорить, но некоторая расслоенность присутствует. И поэтому то, что в центре пока ничего не происходит, ну и нормально. Вот я все-таки в основном за центром наблюдаю. Страдают в основном окраины Москвы, ну и по-прежнему странная уверенность, что нас это не коснется, она почему-то сохраняется. Плюс, но и что важно, стали опять цены расти, ну, в том числе и потому, о чем вы говорите. Бензин, проблемы с бензином, все остальное, все так или иначе сказывается и на росте цен, они опять растут. И вот здесь люди волнуются даже не столько из-за, как ни странно, из-за возможных атак, сколько из-за того, что деньги обесцениваются, цены растут. И вот момент этот знаменитый соревнование холодильника и телевизора, когда холодильник возьмет верх над телевизором, вот это вопрос. Пока вот в центре больше беспокойства из-за роста цен, чем из-за атак беспилотников.
0: Но люди, какая причина? Они во всем винят беспилотники? То есть это Украина виновата?
1: Нет, конечно, или сигнал это Украина, вы же понимаете. Во всем виноваты эти. Вот мы ничего не делаем, а они по нам... Ну как это вообще? Опять, как в том старом анекдоте, нас-то за что? Мы вообще ни при чем. Ну подумаешь, любим мы Путина, да? Мы никого не трогаем, мы ни на кого не нападали. А вот проклятые украинцы такое с нами делают, да еще и Запад им помогает. То есть здесь, к сожалению, ничего не меняется. Виноваты Украина, Запад.
0: Вообще этот нарратив, что мы не нападали, Путин сегодня особенно активно его продвигает. Я смотрел, это фрагментами показывают на различных стримах, его встреча с военными. Я, насколько понимаю, это было 12 июня. Это что, день России? 12 июня.
1: Ну да, раньше был День независимости, сейчас вообще непонятно, что празднуется. Выходной и выходной.
0: Он встречался с военными, там все военные не выше его роста, так всех подобрали, чтобы не дай бог. Вот, и такие мальчики, они его слушают внимательно. Вот он как раз, он продвигал эту идею, и в которой уже раз о том, что мы вообще не нападали. Это не мы напали, это на нас напали. Ну, я не знаю, насколько россияне готовы отключить свою память. 24 февраля 2022 года Путин сказал, мы начинаем специальную военную операцию, и российские войска вошли в Украину. Планировалось в течение 3 дней захватить Киев. Это не мы напали, это напал на Киев кто напал? НАТО напало на Киев. Вот удивительно, конечно, но как-то это все съедается, видимо, потом это комментируют вот эти все политологи, какие-то обозреватели, разжевывается эта мысль, доводится до телезрителя, до обывателя на каких-то телевизионных шоу. Мы не нападали. Мы вообще никогда ни на кого не нападаем. И в частности, вот это на нас напали, и мы продолжаем защищаться уже 5-й год. Иван.
1: Именно так, и вот здесь ничего не меняется. И я не могу себе представить, что вообще может произойти, чтобы люди начали задаваться вопросом, а с чего вообще все это началось? И чьи войска находятся на территории другого государства, и не просто находятся, а ведут там активные боевые действия. Пока, увы, вот этого сдвига в сознании нет. Есть недовольство, да, вот цены растут, но по-прежнему считать, что к этому имеет отношение наш замечательный Путин, до этого как-то... Я не знаю, почему, трудно понять массовые заблуждения и массовые помешательства, но до этого не доходит. Это вот все вот проклятые Запад и Украина, только они во всем виноваты. Вот не сдаются они почему-то, вот не хотят капитулировать, воюют зачем-то. Ну вот как это вообще?
0: Да, на одном из стримов показывали опрос. Это в Москве был этот вопрос. Прямо на улицах люди отвечали на вопрос. А если у вас какая-то критика, какое-то недовольство сегодняшней ситуации, ну, не дай бог властью там, сегодняшней ситуации, люди отвечали как один. Нет, мы всем довольны. Всем довольны. Довольны россияне, которые, их дети, их родственники пошли уничтожать соседей. Вот они довольны всем. Они живут в абсолютном представлении о том, что все в порядке, все идет своим путем. Вот такой вот был опрос. Это, конечно, слушать это, ну, просто как-то трудно даже представить, что эти люди, они находятся в какой-то реальности. Но это, видимо, и есть оболваненные пропагандой обыватели. И мы это наблюдаем. Также в нацистской Германии немцы, они были абсолютно всем довольны. Несмотря на то, что уничтожали соседей, уничтожали европейские страны, захватывали их. Нет, все в порядке у нас. Гитлер, он молодец. Он ведет Германию в светлое будущее. Иван, еще одна тема. США в скором времени могут отменить послабление в санкциях в отношении российской нефти из-за снижения цен на сырье. Это удар по экономике очень серьезный. Когда мы говорим о том, что нет бензина, это и удар по экономике, это и удар по обывателю, который подъезжает к заправке, и он стоит там часами для того, чтобы заправить машину. Снижение цен на сырье – это удар по государству. Это поскольку Россия, она сидит на нефтяной игле. А вот это заявление о снижении цен на сырье сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном на полях саммита Большой Семерки во Франции. Там много, кстати, было любопытных вещей сказано, и там было сказано о том, все пришли к согласию, то есть 7 представителей крупнейших стран мира пришли к согласию. Украина в настоящее время, она превалирует в военных действиях. То есть у России, если говорить в лексике Трампа, Россия теряет козыри, а Украина их получает. Ну, вот такая ситуация. Это было признано всеми представителями 7 стран мира.
1: Да, если посмотреть на то, как писали о Трампе российские средства массовой информации вот за последнюю неделю, то это опять, вы знаете, такая шизофреническая ситуация. Вот Трамп поговорил с Путиным, он хороший, и даже что-то там пообещал Путину, что у нас все будет замечательно. А вот Трамп сказал, что он отменит санкции, он плохой сразу же. И, естественно, пошли разговоры, что, ну, даже не разговоры, а об этом открыто писали, что это, оказывается, не Трамп, это вот Зеленский что-то там Трампу наговорил на встрече Большой Семерки. И вот что Трамп, то есть когда Трамп слушает Путина, он все делает правильно, И а когда Трамп слушает Зеленского, то он это уже не Трамп, а какой-то ничего не соображающий пожилой человек.
0: А вообще эта схема, она получается классическая для России. Зеленский, он под надзором кураторов. Это кураторы называют, западные кураторы. Он сам не самостоятелен. Трамп, он тоже не самостоятелен. Если Путин с ним говорит, Трамп ведет себя так, как Путин указывает, если он Зеленским говорит, он меняет направление мысли. Иными словами, вот кто действует однозначно, уверен в себе и всеми руководит, видимо, это Путин. Единственный человек, у которого нет кураторов, и который в этом плане он без страха и упрека.
1: Да, совершенно верно. Логика именно такая. И вот поэтому, конечно же, отмена санкций, точнее, наоборот, возвращение к санкциям, это будет очень большим ударом, потому что пока самое серьезное действие администрации президента Трампа против России – это вот те самые санкции осени прошлого года против нефтяных компаний. Это действительно был очень и очень серьезный удар, и действительно нефтяные компании понесли огромные потери и по всем направлениям. И вот вроде бы слегка что-то там из-за конфликта в Иране дали продохнуть, а теперь опять Трамп собирается все заворачивать еще серьезнее. Это значит, что по нефтяным компаниям будет нанесен еще более серьезный удар, и это означает, что у российской экономики очередные серьезные неприятности. Поэтому, конечно же, Трамп поддался на дурное влияние Зеленского. Но это очень плохо, это, да, в России признаю.
0: Но я напомню, что это была выдача временных лицензий на нефть из России. В Вашингтоне это объясняли энергетическим кризисом, который начался после введения блокады Армузского пролива. Ну и, естественно, сократились на этом фоне поставки из стран Персидского залива. И там эти лицензии, они продлевались из месяца в месяц. Буквально вот в течение последних, получается, 4 месяцев. А сейчас ситуация, если как-то разрешится с Армузским проливом, то Трамп сказал, да, мы эти все лицензии отзываем и будут продолжаться санкции. Здесь интересный момент. Ведь санкции были введены в сентябре, а встреча в Анкоридже прошла в августе. И всегда ссылаются российские политики на то, что в Анкоридже были какие-то договоренности. Но вот даже если посмотреть на то, как это хронологически продвигалось, то вроде бы договорились Трамп с Путиным в Анкоридже о чем-то. А после этого санкции введены были против Лукойла, против Роснефти и так далее. Как-то это все не увязывается. Российская сторона постоянно говорит о том, что там о чем-то серьезно договорились. Лавров говорит о том, что если какие-то движения Соединенных Штатов по украинской в основном теме не нравятся Москве, не нравятся Кремлю, то Лавров говорит, это противоречит духу Анкориджа. Вот что это за дух такой Анкориджа? Если они к чему-то пришли, после этого пошли санкции против крупнейших российских нефтяных компаний. Что-то как-то это не стыкуется. Кстати, Москва говорит о духе Анкориджа, а американские политики, я начну сразу с госсекретаря, он как-то вот этот дух вообще не упоминает. Мало того, судя по последним заявлениям, он вот этот дух, простите за тавтологию, на дух не переносит.
1: Ну, очень верно упомянули Рубио, потому что еще одна любимая тема российской пропаганды – это то, что Трамп и Венц, вице-президент, они, в общем-то, скорее наши, но вот есть этот страшный Рубио, который прям-таки серый кардинал, и вот он постоянно Трампу какие-то тоже гадости про Путина и рассказывает, и что вот во всем виноват Рубио. У нас, помните, был во всем виноват Чубайс, а в американской администрации во всем виноват Рубио. И то, что он и антикубинский, и то, что он и ястреб, и неизвестно вообще кто, и все самые страшные слова. То есть у нас вот есть самый объект, самой большой ненависти в администрации Трампа – это Рубио. Вот от него все гадости исходят, оказывается.
0: Лидеры «Большой семерки», мы уже говорили, что они пришли к выводу, что Украина сегодня, у нее сильная позиция. Они договорились усилить давление на Россию посредством санкций в энергетическом секторе. Об этом сообщает Bloomberg, ряд других источников. Они ссылаются на дипломатов, на дипломатические источники. И вот собеседник Bloomberg, он сообщает, что все члены «Большой семерки» согласились в необходимости усилить давление на Россию, а поддержку Украины расширить. Как это комментирует в Кремле?
1: Ну, естественно, что это все происки Запада, и опять это все отвратительно и ужасно, и что это, конечно же, Украине не поможет, потому что мы побеждаем, естественно. У нас каждый день новые блистательные победы, а это все пустое. Ну и, конечно же, тут еще примешивается то, что Стармер, премьер-министр Соединенного Королевства, у него сейчас действительно серьезные неприятности, внутриполитические. Ну и вот его такая твердая позиция по Украине, она часто подается как вот попытка британского премьера отвлечь внимание общественности от его собственных проблем. Проблемы есть, вне всякого сомнения, и как у большинства западных политиков, никуда от этого не денешься. Но Стармер, я бы не сказал, что он сильно отличается от, в этом плане от остальных лидеров. Просто это вот давняя неприязнь России к Британии вообще, даже едва ли не больше, чем к Соединенным Штатам, она сказывается. И поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, преобладает такое, что это, мол, все пустое, это все происки Запада, и что во всем виноват здесь уже Стармер, которому надо отвлечь внимание от своих проблем, и который вот за счет Украины и России свои проблемы хочет решать. Вот такие настроения в российской прессе.
0: Но виноват и Трамп, который сказал, что Россия теперь должна пойти на соглашение с Украиной. Но это вообще ни в какие ворота не лезет. Кстати, Мерц выступал. Интересно наблюдать вот этот разворот на 180 градусов. Буквально сколько там, 5-6 месяцев назад европейские страны, лидеры европейских стран, тот же самый Мерц, он говорил о том, что ну, надо идти Украине на уступки. Ну, в конце концов, отдайте эту часть Донбасса, и Россия все подпишет. Украина говорила о том, что агрессору нельзя ничего отдавать. Ты ему отдашь палец, он всю руку откусит и так далее. Мы не можем отдавать эту территорию, во-первых, и во-вторых, и в-третьих. И вдруг Мерц выступает, это было вчера, в рамках саммита, он говорит о том, что Украина не будет отдавать Донбасс. Нужно принять России это как реальность. Это совершенно другая интонация. Но совершенно, вот то, что он говорил полгода назад, и то, что было сказано на этой неделе, противоречит одно другому. Но я должен сказать, что все это происходит на фоне, вы упомянули Великобританию, санкции против России расширила и Канада. Под санкции Великобритании, там в частности, попали Яндекс.Банк и WB-Bank. Перечень рестрикций увеличился на 70 позиций, а под ограничения со стороны Канады попали в том числе Московская, Восточная, Санкт-Петербургская, Фондовая, Товарно-сырьевая и Валютная биржи. 7 физических лиц и 29 юридических лиц. Там серьезные санкции.
1: Совершенно верно. Московская биржа, товарно-сырьевая, действительно серьезная. И то, что она подпадает под санкции, это важно. Но в целом, конечно, нельзя ничего предугадывать. Но такое впечатление, что европейские лидеры, они выводов не делают. И ничего особенно хорошего тоже не делают. Хотя пытаются. И пока Трамп был занят Ираном и Соединенными Штаты были заинтересованы в Ближнем Востоке, вот была такая пораженческая риторика, о которой вы говорили. Сейчас, когда вот-вот будет опубликовано это соглашение с Ираном, и Трамп явно собирается всерьез взяться за Украину и Россию как мы не знаем. Но вот судя по поведению европейских лидеров, Трамп собирается все-таки, ничего нельзя предугадать, но Россию прижимать и добиваться от нее каких-то уступок. Поэтому сразу и Мерц вот таким бодрячком перед нами предстал. Посмотрим, что будет дальше, конечно же. Но у меня такое чувство, что после этой вот встречи на Большой Семерке вот европейцы приободрились, что теперь Трамп поворачивается в сторону Европы.
0: Буквально два слова, поскольку вы американист, мне интересно ваше мнение. Не прошла резолюция в Сенате, которая запрещала бы проведение военных действий президенту без согласования с Конгрессом более 60 дней. Тема, которую мы с вами уже затрагивали, мы неоднократно ее затрагиваем в нашей программе. Я должен напомнить, что Барак Обама, он совершал военную операцию, ее объявил, в Ливии. Это был 2011 год. Там было две операции. Одна называлась «Одиссея рассвета», вторая «Объединенный защитник». Так вот, эта операция продолжалась около 7 месяцев. Барак Обама санкционировал ее без одобрения Конгресса. И ничего, 7 месяцев нормально. Сейчас сколько там у нас? 115 дней или 112 дней идет война в Иране, которая не идет на самом деле. В апреле военные действия были прекращены официально, об этом президент сказал. Но, тем не менее, демократы, надо сказать, что еще и четверо республиканцев, они рвут и мечут, и хотят, ну, как-то так набросить канат на Трампа и как-то его в этом плане ограничить и связать. Несколько слов.
1: Да, я в общем и целом положительно оцениваю внутреннюю политику Трампа, к внешней у меня претензий больше. Но это мое мнение. Но при всем при этом я считаю, что, чтоб там я и мне подобные не думали, американская традиция, американская система так или иначе указывает на то, что приоритет во внешней политике, главное, военный, должен быть у президента. Во внешней, да, это спорно, Конгресс должен участвовать. Все, что касается военных действий, здесь президент должен располагать весьма и весьма большими полномочиями. И это дело не в консерваторах, и не в либералах, не в демократах, не в республиканцах. Джефферсон это начал, ни много ни мало. Так толковалась Конституция ведущими экспертами еще в 19 веке. И только 73 года, когда Конгресс, который очень не любил Никсона, принял закон, действующий по сию пору, и который надо отменять. И тот же Рубио говорит, и многие другие, что закон неконституционный. А вот с тех пор постоянно президенту пытаются руки связать. И, естественно, президент может ошибаться, президент может очень много чего плохого сделать, но в том-то все и дело, что решение принимает президент военный, он за них и отвечает. Как только вмешивается Конгресс, начинается рассеивание ответственности, не найти крайнего, не найти виноватого, это очень плохо. Поэтому я категорически против любых резолюций, которые мешают президенту, как, кто бы это ни был, вести, принимать решения, связанные с войной, с боевыми действиями. Тем более, как вы заметили, тут работают двойные стандарты. Обаме, оказывается, можно, а Трампу уже нет.
0: 7 месяцев он воевал, демократы молчали и очень с этим соглашались в 2011 году. А ну, то, что позволено Обаме, не позволено Трампу. Иван, я благодарю вас за ваше мнение, за информацию, за ваш комментарий, и антиамериканиста, в частности, по последней вот этой теме. Прощаюсь с вами до следующего эфира.
1: Я все-таки, извините, американиста, а не антиамериканиста.
0: Да. Но это такая, да, убираю, ошибку допустил. Вот, да, американист. У нас хватает своих антиамериканистов, поверьте. Вот, половина страны.
1: Нет, я могу критиковать отдельных политиков и отдельные решения, но я всегда буду защищать американскую систему и то хорошее, что я в Америке знаю.
0: Мы с вами. В этом вопросе мы с вами. Я прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: Внимание республиканцев Барапарка, Мидвуда, Шипсхитбэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Перед тем, как встретиться в эфире с Александром Майстровым, я хотел бы пригласить вас на творческую встречу. Это будет 27 июня в субботу в 6:30 вечера. Я буду читать свои стихи, буду беседовать с вами. Я это назвал поэтическое рандеву, и пройдет это в замечательном месте Сабле Гэллери. Это арт-галерея. И там, собственно, мы с вами и в творческой атмосфере погрузимся в поэзию на фоне прекрасных картин. На этом мероприятии можно будет приобрести книги, естественно, с автографом автора. Это будет через субботу, 27 июня в 6 часов вечера в Сабле Гэллери по адресу 3165 Эммонс Эвеню. Здесь, в Бруклине, 3165 Эммонс – это канал. Это на канале, там замечательная галерея, на первом этаже находится. И жду вас 27 июня в субботу в 6:30 вечера в Сабле Гэллери. Давайте теперь мы побеседуем с Александром Майстровым. Александр, приветствую вас.
6: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Опубликован меморандум. Трамп сказал во французском Эвиане, что у Ирана останутся ракеты. Опять-таки, это все... Пока мы все это слышим как разговоры. По его словам, операция привела к смене режима, и новые лидеры умнее и значительно менее радикальны. У Ирана останутся ракеты, потому что у других они тоже есть. Это получается, что тема как бы отменяется. Он отметил, что удары были прекращены, чтобы Иран не постигла экономическая катастрофа. Что касается этого меморандума, то американской стороной он уже опубликован, и Белый дом неоднократно делает акцент на том, что это именно меморандум, то есть это рамочное соглашение. Что такое рамочное соглашение? Это не соглашение, это не договор, это не сделка. Это 14 пунктов, по которым будут вестись дальше разговоры. Рамочное соглашение, вот в этих рамках мы с вами и остановимся, и будем обсуждать, куда мы идем дальше. Вот что такое рамочное соглашение, вот что такое меморандум. Этот меморандум должен быть подписан завтра. Все остальное откладывается на 60 дней, включая и сделку по ядерному оружию. Я должен сказать, что у Обамы это не получилось. По-моему, тогда он в течение 10 месяцев пытался с Ираном разобраться по ядерному оружию, подписал, и эта сделка была отвратительной. Сегодня трудно представить, как можно сделать соглашение за 2 месяца, за 60 дней. Посмотрим, как будут развиваться события. Но я еще раз хочу сказать, что все, что мы видим перед нами, это ни в коем случае не окончательные пункты. Это не соглашение. Это рамочное соглашение, иначе говоря, меморандум. Я понимаю, что в Израиле там очень много критики по этому поводу. У нас очень много критики, кстати, и со стороны республиканцев. Но это не окончательная работа. Вам слово, Александр.
6: Вы знаете, Геннадий, вот давайте представим себе на минуточку другую ситуацию, что вот то же самое, абсолютно то же самое, вот тоже рамочное соглашение, вот со всем, что там находится, подписывает не Трамп, а подписывает Камала Харрис. Вот, ну вот как бы вы к этому отнеслись?
0: Я бы критиковал его точно так же, как и сейчас критикую. Мне оно не нравится.
6: Я не думаю, Геннадий, я не думаю.
0: Но мне оно не нравится. Мы же с вами говорим, что мне оно не нравится.
6: Я думаю, что критика Камалы Харрис была бы значительно жестче.
0: С моей стороны это была бы критика. Со стороны демократов ее бы не было вообще. Мы должны это понимать.
6: Да, но дело в том, что, понимаете, мы пришли к ситуации, когда тут уже не знаешь, кто враг, а кто друг. Вот это вот самое неприятное. Знаете, в Эвиане мы услышали очередную порцию перлов. То есть, ну вот помимо того, что вы сказали, Трамп заявил, что человек, который сейчас управляет Сирией, проделал потрясающую работу по наведению порядка. У них впечатляющий лидер, это про Джулиани, который глава Аль-Каиды, и который там устроил бойню и алавитов, и хотел друзов, и христиан, и так далее. Он делает чудеса, он сказал. И он не будет сносить дома, как это делает Нетаньяху. И вот то, что вы сказали, что действительно смена режима в Иране, что Трамп назвал нынешних руководителей Ирана очень рациональными людьми и даже сказал, что приятно иметь с ними дело, а сказал, они сильные и умные, они не радикализированы и, Геннадий, стремятся помочь своей стране. Ракеты останутся. Собственно, если останутся ракеты, почему не оставить им ядерное оружие? Он сказал, что у других есть ракеты. Ну и у Ирана есть ракеты. Ядерное оружие есть у других, у Ирана может быть ядерное оружие. Он сказал, что удары были прекращены, чтобы Иран не постигла экономическая катастрофа. То есть он заботится об Иране. В общем, целый тут это просто фейерверк перлов, я бы сказал. Что касается Геннадия, собственно, вот этого меморандума, то, что мы знаем про этот меморандум, это рамочное соглашение. Но это рамочное соглашение, которое обязывает вести переговоры. И главное, обратите внимание, там есть пункт, что если не удастся договориться в течение 2 месяцев, то переговоры могут быть продлены. Но вряд ли мы с вами думаем, что иранцы согласятся закрыть все вопросы в течение 2 месяца. Это будет продолжаться и после 2 месяцев, я думаю, после еще года и так далее. У меня в этом нет никаких сомнений. А там уже и выборы. Там уже и выборы президентские. Так что все будет хорошо с Ираном. У меня в этом нет сомнений. Иранцы, кстати, любопытно. Вы знаете, они сейчас требуют полного прекращения военных действий в Ливане. И уже не только в Ливане. Они уже требуют полного прекращения действий в Газе. Потому что Трамп позволил им увязать соглашение с Ливаном. Я полагаю, что он позволит увязать соглашение с Газом. Знаете, когда ты имеешь дело, собственно, вот с такими сильными, умными людьми, которые хотят помочь своей стране, то надо их понять и простить. Тут же опять в этом соглашении есть о том, что то, что мы говорили, что по мере вступления меморандума Вашингтон разблокирует неопределенное количество иранских активов, и что будет достигнуто соглашение, которое проложит путь к созданию фонда восстановления Ирана в размере 300 миллиардов долларов, те самые репарации и контрибуции. Мы смеялись над этим, я помню, но даже озвучить, мне помню, когда мы с вами говорили, эта идея вызывала смех, что Соединенные Штаты под руководством Трампа могут выплачивать репарации Ирану. Но это уже не смешно, Геннадий, это уже написано черным по белому. То есть все то, что происходит, опять-таки, я часто вам говорю, что хочется утром проснуться и ущипнуть себя и сказать, что все это какой-то нехороший сон, неприятный, лучше бы этого не было. А потом ты видишь, что нет, все-таки не сон, это самое, что ни на есть явь. Вот в такой
0: обстановке. По поводу этих 300 миллиардов долларов вообще непонятная ситуация, поскольку он разговаривал, Трамп, находясь во Франции, он разговаривал с представителями, собственно, с лидерами Персидского залива, он встречался с ними, и они все это одобряют. Вы сказали, Соединенные Штаты будут. Соединенные Штаты не будут выплачивать эти 300 миллиардов. Там есть какая-то тоже непонятная вещь о том, что как-то Соединенные, как-то Соединенные Штаты в этом будут участвовать. Там много непонятностей. Но почему идут страны Персидского залива на то, чтобы выплатить 300 миллиардов долларов? И пойдут ли они в результате? Опять-таки,
6: пойдут,
0: это рамочное
6: соглашение.
0: А почему, как вы считаете?
6: Я думаю, Геннадий, пойдут. Америка, может быть, и не будет. Ну, конечно, может быть, не 300 миллиардов, может быть, 200 миллиардов. Мы не знаем, сколько. Возможно, и ничего не получится. Ну, но пойдут они, потому что они боятся Ирана, Геннадий. Они понимают, что Соединенные Штаты не будут их защищать. То есть были надежды на Трампа, что Трамп защитит. Ну, понятно, надежды на Байдена не сбылись и на Обаму, но надеялись Трамп. Но Трамп тоже не будет. Значит, Америка, они понимают, защищать не будет. Значит, надо отрекетировать, откупиться. То есть абсолютно такая же, вы знаете, ну, абсолютно. Многие этого не понимают, не хотят понимать. Но это философия обычной бандитской улицы, понимаете? Самое, то же самое. То есть вы живете рядом с бандитом, бандит вам диктует условия. Если у тебя нету сильной крыши, которая бы тебя могла защитить, то тебе приходится как-то иметь дело с этим рэкетиром, гангстером, бандитом. Значит, надо ему платить, что ему еще надо. И да, будут платить. Будут, я уверен. Уверенно соберутся, как бы сделают общак и заплатят. Потому что, ну, жить-то хочется, а иначе понимают, что никакой защиты им не будет. Так что, может быть, Америка и не будет платить, но в казну Ирана деньги пойдут несомненные. И все это будет...
0: Я должен сказать, что да, это бандит, который распоясался и так далее, но с другой стороны, ни Объединенные Арабские Эмираты, ни Саудовская Аравия, ни Кувейт, ни Катар, по которым били, и они, у Саудовской Аравии замечательный воздушный флот. Они же не отвечали. Почему-то они не отвечали Ирану. Ну, наверное, раз вы не отвечали, раз вы во всем этом не хотели участвовать, ну, тогда, да, способствуйте тому, чтобы...
6: Они трусливы, да. Геннадий.
0: За это надо расплачиваться.
6: Да, надо расплачиваться. Это то же самое, опять-таки, как вот на бандитской улице. Всем хорошо известная ситуация, что ты боишься отвечать бандиту, ты надеешься на какую-то крышу, крыша уходит. Они не хотят с ним связываться, надеются как-то вот протянуть.
0: Не они, не европейцы, я напомню. Европейцы тоже отказались поддерживать Трампа, закрывали воздушное пространство и так далее. То есть Соединенные Штаты и Израиль, они в этой связке вдвоем выступили против Ирана. Ирана, соседи Ирана в Персидском заливе, они отказались отвечать Ирану на удары по своим странам. Европейцы отказались. Ну, Трамп говорит, ну да, когда мы сейчас обсуждаем меморандум, ну, вы расплачиваетесь за свою трусость.
6: Трусливая позиция абсолютно, потому что у Саудовской Аравии где-то, если я не ошибаюсь, по-моему, 300.
0: Больше. Там говорят о 400. У них больше воздушный флот, чем у Израиля.
6: 400. Может быть, если к этому добавить Эмираты, Кувейт, всю компанию честную, то тогда у них получится просто такая армада, которая теоретически могла бы сокрушить Иран. Но они трусливы, они всегда были трусливы, они всегда прятались за американской спиной, а теперь они видят, что Америка уходит, и поэтому они будут платить как миленькие, я в этом уверен. И пойдет это опять-таки все в казну режима, который Трамп назвал вот каким он там, умеренный, разумный, и люди, заботящиеся о своей стране. Ну вот, по всей видимости, я думаю, это будет.
0: Александр, там такая есть увязка, постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Это прекращение войны. Я не увидел там, что израильтяне должны покинуть Ливан. Хотя мы с вами говорили о том, что могло быть и такое написано.
6: Вы знаете, Геннадий, вот сегодня были, буквально вот сейчас, совсем недавно были, были сейчас новости, выступал представитель Министерства иностранных дел, и он сказал, что Израиль должен уйти с оккупационные войска, не Израиль, оккупационные войска должны покинуть Ливанскую землю. И более того, опять-таки, вот то, что я сказал вначале, они почувствовали вкус, понимаете, ну бандит, он же бандит, когда ему дают, так сказать, хорошо, то ему хочется еще больше, нормальный бандит. И они уже требуют прекратить и все действия в Газе и вывести войска из Газа. То есть аппетит приходит во время еды, что, в принципе, вполне понятно, но что можно сказать?
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
10: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
14: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Учащиеся госшкол Нью-Йорка получат трехдневные выходные в преддверии официального начала летних каникул. В пятницу учебные заведения будут закрыты в связи с празднованием Джунтинс. В этот день также отменяются экзамены для поступления в университет. Официально последний учебный день в этом году выпадает на пятницу, 26 июня. Новый учебный год начнется 10 сентября. Президент Трамп ответил в True Social на критику подписанного им с Ираном меморандума, призванного положить конец военным действиям. Критические голоса раздаются и в республиканской партии. Далее цитата. «Дураки, которые считают, что я не проявил с Ираном достаточно жесткости, когда биржевые котировки бьют рекорды», написано капслоком, «а цены на нефть кувыркнулись вниз. Вы или завистники, или плохие люди, или глупцы», написал Трамп. В меморандуме говорится об открытии Армузского пролива, снятии санкций и выделении 300 миллиардов на восстановление Ирана. Но в нем не говорится об иранской ракетной программе и запрете на поддержку террористических прокси. Меморандум декларирует, что иранцы не станут обладателями ядерной бомбы, но в нем не идет речь о ликвидации производственных мощностей. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар сообщил о разрыве связи с верховным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Каи Каллас. По его словам, Каллас действует против Израиля обсессивно и с чудовищной несправедливостью. Цитирую, недавно появилась информация, что во время визита в Мексику Каллас сравнила Израиль с режимом апартеида в ЮАР, отметил глава МИД. Google открыла предзаказ на новую умную колонку Google Home Speaker. Устройство стоимостью $99.99 поступит в продажу 25 июня и станет первой новой колонкой компании за 6 лет. Google Home Speaker получил поддержку голосового помощника Gemini. Колонка также получила 360-градусное звучание, улучшенные микрофоны и световое кольцо в нижней части корпуса. Новинка может использоваться как центр управления умным домом.
15: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Текст договоренности, достигнутых между Америкой и Ираном, был опубликован. Казалось бы, война между Америкой и Израилем с одной стороны и Ираном с другой стороны подходит к концу. Я стою на улице Иерусалима, рядом с домом погибшего израильского солдата Нома Аарона Масгадьяна, иранского еврея, семья которого бежала от преследований террористического исламского режима в Иране. Именно здесь, на этой самой улице, посвящая нашу с вами беседу его памяти, я хочу, чтобы мы задумались с вами без эмоций о том, что происходит, какие выводы может сделать из происходящего лично каждый из нас. Итак, вспомним, с чего все началось. 7 октября террористическая организация «Хамас» совершила зверское, брутальное нападение на поселение южной границы Израиля, убило более 1200 человек, захватило в плен более 250 заложников. И в эту войну Иран ввязался, посылая баллистические ракеты против Израиля на стороне террористической организации «Хамас». В какой-то момент в самом Иране возникли волнения, люди вышли на улицы, требуя изменения режима, который продолжает уже последние 47 лет терроризировать, собственно говоря, свое собственное население, не только являться центром международного террора, угрожая многим государствам и, прежде всего, провозглашая своей стратегической задачей уничтожения еврейского государства, который является членом той же самой Организации Объединенных Наций, в которой находится и Иран. В результате этих волнений президент Трамп заявил: помощь по дороге. Однако помощь в тот момент не пришла. Американцы потихонечку начали стягивать свои силы. За это время иранцам удалось уничтожить, казнить 30, 40 или кто знает сколько тысяч протестующих, многих из них арестовать и, в принципе, подавить антиправительственные волнения. В тот момент, когда началась совместная атака Израиля и Соединенных Штатов Америки против Ирана, которая уничтожила руководство Иранской республики, которая уничтожила значительный военный потенциал. При этом американцы говорили о удивительном содружестве американских и израильских вооруженных сил и потрясающем, чудесном успехе, который происходил на поле боя. И после этого все, что мы знаем, это то, что Хормузский пролив был блокирован, и Иран, иранская верхушка где-то в туннелях, продолжая упрямиться без каких-то ощутимых ресурсов, которыми она могла бы противостоять американской или израильской армии. Тем не менее, они окопались и начали давить на Америку высокими ценами на нефть, как во всем мире и, собственно говоря, в самих Соединенных Штатах. Понимая, что в ноябре будут выборы в Конгресс и Сенат, и потому давление внутреннее американское будет на президента Трампа оказано. Судя по всему, эти расчеты оказываются справедливыми. И то, что мы наблюдаем сегодня, это что провозглашенные цели войны не были достигнуты. Вы можете посмотреть Бена Шапира или других комментаторов и говорят, посмотрите, что произошло на самом деле. Итак, начиная войну, прежде всего, президент Трамп говорил: помощь по дороге, стремясь освободить иранский народ. Сегодня, например, недавно, находясь на совещании G7, президент Трамп громогласно заявил, что смена режима, по сути, произошла, старое руководство уничтожено, а новое пришло к власти, и с ними можно договариваться. Это ребята, с которыми я с удовольствием могу договориться. Удивительно. То, скажем, если по времена Второй мировой войны, скажем, Соединенные Штаты и Советский Союз вот-вот должны были окружить и уничтожить нацистские группировки, скажем, в Берлине, и Гитлер уже покончил с собой. И в этот момент, например, американское правительство заявило бы: вы знаете, что с новыми правителями нацистской Германии можно договариваться. Давайте оставим нацистскую партию у власти, давайте забудем о всех этих антифашистах и концлагерях, и будем договариваться с новым немецким руководством. Я думаю, что Советский Союз посчитал бы это предательством. В этой же самой ситуации, я думаю, что иранский народ предан, и, собственно говоря, государство Израиль, которое было союзником и вместе с Америкой вышло на войну против Ирана, вдруг оказывается сегодня неугодным, мешающим, и, как Трамп говорит, что слишком разгулялся, Биби в Ливане слишком неосторожен, и вот если Биби не умеет, мы попросим тогда сирийское правительство разобраться с Хизбаллой. Понятное дело, что ливанское правительство на своей территории с террористической организацией шиитской не может расправиться, поэтому нужна помощь сирийских террористов ISIS, а Израиль слишком их бомбит. А то, что Израиль на самом деле реагирует на бомбардировки Хизбаллы, которые происходят практически ежедневно, о том, что террористы Хизбаллы убивают израильских граждан, и теперь что получается? Израиль связан по рукам. Поэтому, первое, смена режима не произошла, а заключается договор с террористическим исламским режимом, который, скорее всего, еще более радикален, еще более опасен, чем предыдущий. Во-вторых, Израиль связан по рукам и не может уничтожить Хизбаллу или разоружить Хизбаллу, точно так же, как Израиль почему-то не может уничтожить и Хамас на своей южной границе, казалось бы, по той же самой причине, потому что там происходит некий договорняк, и там есть World Peace, некий, так сказать, директориат мира, который вот-вот должен что-то решить, но пока, как вы видите, ничего не решает, и Хамас продолжает оставаться у власти, точно так же, как и террористический режим в Иране остается у власти. Наверное, это цель, которая не была достигнута. В Иране фашистское руководство остается у власти. Во-вторых, если задача была разоружить Иран или не позволить Ирану обладать ядерным оружием, что громогласно и многократно, торжественно заявлялось Трампом, то оказывается, что идея убрать оттуда уран обогащенный или не позволить обогащать уран Ирану, и другое не входит в договоренность. Речь идет о том лишь, чтобы Иран не обогащал уран выше определенного уровня. Но простите, это уже было давным-давно достигнуто договоренностью, которую сделал Обама, и которую Трамп критиковал, и которую Трамп отменил. Потому что если у вас есть террористические режимы власти, у которых в руках обогащенный уран, им остается несколько дней для того, чтобы повысить это обогащение с того, которое у них есть, для того, чтобы создать ядерное оружие, то мы практически оставляем у них в руках возможность создания ядерного оружия. Более того, для Израиля, как мы знаем, баллистические ракеты являются стратегической опасностью. Об этом говорил Биби Нетаньяху не раз, что речь идет не только об уничтожении ядерного потенциала, но также об уничтожении и ракетного потенциала. Потому что если, например, Иран выпустит 1000 ракет баллистических по городам Израиля, то никакая противовоздушная оборона не сможет остановить этой атаки, потому что нет такого количества ПВО, и просто города Израиля будут стерты с лица земли. То есть это опасность уничтожения государства Израиль. Послушайте, что говорит Трамп. Нет, Иран может иметь ракеты. У Саудовской Аравии есть ракеты. Почему бы у Ирана тоже не было ракет? Если мы подумаем с вами о том, что, собственно говоря, произошло стратегически, и речь идет не только об Израиле, который чувствует себя преданным, и не только о иранском народе, который чувствует себя преданным, и не только о ливанском народе, я не сомневаюсь, что и христиане Ливана, и все противники террористической организации Хизбалла в Ливане разочарованы этой договоренностью, но также и во всем мире. Получается, что ось зла Иран, Россия, Китай укрепляется. Сверхдержава Соединенные Штаты Америки продемонстрировала неспособность победить террористический Иран и ослабело в глазах всего мира. В очередной раз высказывание, которое мы слышали многократно, о том, что опасно быть противником Америки, но смертельно опасно быть союзником Америки. Слабость, которую демонстрирует сегодня Трамп, она, я думаю, вдохновляет Китай захватить Тайвань. Иранская террористическая верхушка становится переговорной. Они обретают силу, они являются стороной, с которой сверхдержава Соединенные Штаты Америки договариваются, и еще на условиях, по сути, своей капитуляции. Потому что в результате военных действий, например, в Первой мировой войне, немцы платили репарации странам, которые победили Германию. В то время как сегодня мы видим, что американцы в этом договорнике обязуются заплатить, что 300 миллиардов долларов на развитие Ирана. Ничего себе! Так кто капитулирует перед кем? Конечно, есть оптимисты, которые отказываются верить в предательство Трампа и говорят, нет, скорее всего, Трамп опять делает какую-то ловушку для Ирана, вот пройдут ноябрь выборы, и он возобновит войну, и он тогда добьет Иран до конца. Очень может быть. Но даже если это произойдет тогда, то то, что происходит сегодня, это то, что он показывает. Можно пинать ногами Израиль. Понятное дело, что когда он пинал ногами Зеленского или Украину, то, может быть, не все понимали, что это значит. Но это значит, что он может пинать, в общем, получается, любого. И тот всплеск возможного антисемитизма или антисионизма, который сегодня возникает, он является реальностью. Что произойдет в ноябре, мы еще не знаем. Но то, что происходит в июне, мы, безусловно, друзья, видим с вами наглядно. На мой взгляд, конечно же, нам не нужно отчаиваться и не видеть в

если вдруг наш друг повернулся к нам спиной, или друг оказался врагом, не знаю, так ли можно говорить о Трампе, нет, он один из самых дружественных, безусловно, президентов, которые мы знали на протяжении нашей истории, и вдруг он поворачивается вот такой своей непонятной нам стороной, то нам нужно задуматься о том, а что, собственно говоря, небеса хотят нам этим сообщить. Каждый может задуматься сам. Я хотел бы привести, друзья, пример. Вот когда мы с вами говорим даже о вот этой войне, и мы говорим, посмотрите, какие у нас достижения. Посмотрите, чего достигла армия обороны Израиля, израильская разведка Моссад. Вы посмотрите, как мы разбили Хамас, как мы разбили Хизбалу, как мы уничтожили верхушку Ирана, их противовоздушную оборону, их ядерные объекты. Посмотрите, какой у нас потрясающий кулак IDF с его вооруженными силами, с его авиацией. Это все очень хорошо. Но интересно, что ведь в этом ли только наша гордость? Если происходит, например, такая удивительная победа, то, наверное, нам нужно, прежде всего, воздать славу небесам, сказать спасибо Всевышний, что все произошло просто совершенно чудесным образом. Ни один израильский самолет не был сбит. Это потрясающая победа. Она чудесна. Спасибо тебе, Всевышний. Почему это важно? Да потому что в результате победы человек может возгордиться, обнаглеть, перестать уважать окружающих, понятное дело, своих врагов, и это может быть опасно. Или он может возблагодарить небеса. И когда он благодарит небеса, то в чем это должно выражаться? Но прежде всего, друзья, на протяжении многих-многих лет истории Израиля, начиная с 48 года и победы в той войне, 56 года Синайская кампания, 67 год, это война шестидневная, 73-й год, война Йом-Кипур, войны в Ливане и вот эта вот последняя война, они возвращаются к одному и тому же сценарию. Израиль чудесным образом побеждает на поле боя лишь только для того, чтобы потом потерпеть поражение в дипломатическом плане. Израиль не в состоянии перевести военную победу в политическую, в долгосрочную безопасность своих граждан и стабильность израильского государства, государства Израиля на Ближнем Востоке. И для того, чтобы осознать смысл происходящего, я хочу вспомнить, друзья, с вами историю Пурима. И в истории Пурима есть очень важный момент, когда Эстер, царица, приходит к Ахашверошу и говорит ему о том, что против него, Ахашвероша, ведется заговор. Но она не просто рассказывает о заговоре его охранников. Она сообщает это ему от имени Мордехая. Казалось бы, маленькая деталь, кому она нужна? Но она, по сути, является, может быть, самой главной деталью всей истории праздника Пурим. Почему? Да потому что, когда Аман, враг евреев, будет проводить свою антисионистскую, антисемитскую пропаганду и доказывать царю, что он верный министр, а евреи, наверное, заговорщики, их нужно всех уничтожить, то вдруг царь открывает записи своего царства, обнаруживает, что несколько лет назад как раз кто-то хотел его отравить, он не знает, кто этот был. И что Мордехай, глава евреев, его спас. Не просто царица Эстер, а Мордехай. И этого самого Мордехая сегодня его министр хочет уничтожить. Тогда Ахашвераш задумывается. Может быть, на самом деле этот министр готовит государственный переворот для того, чтобы захватить власть и уничтожить самого Ахашвероша. То есть на этой висельце повесить не только Мордехая, но и самого царя для того, чтобы воцариться. Тогда в результате этого все переворачивается. И на виселице, которую подготовил Аман для Мордехая, повесили самого антисемита Амана. Это все лишь только потому, что царица Эстер сообщила царю от имени Мордехая о том, что против него готовится заговор. Отсюда мудрецы заключают удивительный вывод. И они говорят, отсюда мы видим, что каждый, кто что-то говорит от имени другого человека, но если он этого дает за свое,

0: это нехорошо. А если человек говорит что-то от имени другого человека, цитируя его, говоря от имени, кого он сказал, это не моя мысль, я даю кредит, я сообщаю о том, кому на самом деле принадлежит эта мысль, эти слова, то он таким образом приносит спасение миру. Почему, спрашивает один из величайших философов, мыслитель еврейского народа Мараль из Праги, который жил в 18 веке в столице сегодняшней Чехии. И Мараль говорит, давайте я объясню вам этот пример следующей истории, которую описывают наши пророки. В какой-то момент моавитяне вторглись в Израиль и готовы были уничтожить еврейское государство. Тогда старейшины Израиля обратились к Гедеону и попросили его возглавить армию, которая выступит против врагов. Что же происходит? Гедеон собирает армию и ведет 30 тысяч воинов для того, чтобы противостоять более 100-тысячной армии врага. И по дороге он, Гедеон, который тоже был пророком, потому что Всевышний обращается к нему и говорит: «Гедеон, слишком большое у тебя войско, слишком много у тебя танков и авиации», сказал бы я современным языком, «потому что слишком ты полагаешься на себя для того, чтобы достичь победы». Услышав это, Гедеон отправляет 9/10 своей армии, 27 тысяч человек, домой и продолжает путь с 3000 воинов. И вдруг слышит тот же самый голос: «Слишком много у тебя воинов для того, чтобы достичь победы». Тогда в очередной раз 9/10 отправляет Гедеон обратно и с 300 воинами приближается к стану врага. И он подходит к нему ночью. И всего лишь только 300 воинов смогли подойти к лагерю противника и ворваться в него ночью. И таким образом ошеломить врага и его армаду, что все это войско встало и побежало в панике из Израиля. И война таким образом была выиграна, но, можно сказать, чудесным образом. Кто-то бы сказал, наверное, опять Моссад вмешался. Но вот вам пример победоносной войны, которую достиг Израиль. Мораль из Праги спрашивает, а в чем здесь смысл всей этой истории? Да в том, что Всевышний дает победу лишь тем, кто умеет этой победой правильно пользоваться. Например, Эстер, написав книгу «Эсфир», собственно говоря, историю Пурима, не провозгласила себя спасительницей еврейского народа, не захватила власть, не провозгласила Мордехая спасителем еврейского народа. Это песнь Творцу, который вдохновляет нас любить друг друга, объединиться, поддерживать свой народ, помогать бедным, творить добро. Это и есть благодарить Всевышнего за победу, использовать ее плоды во имя Творца, который любит свой народ, который любит людей. Если мы спрашиваем себя сегодня, почему нас в очередной раз лишили плодов нашей победы, да потому что вопрос в том, а как бы мы этими плодами воспользовались? Если вы помните, до 7 октября здесь, в Израиле, происходили буквально бои на улице Каплана, правые и левые. Была совершенно ожесточенная борьба за власть. Кто-то говорил: «Биби, у тебя нет армии, у тебя нет разведки, у тебя нет авиации. Я призываю солдат и офицеров армии обороны Израиля не подчиняться демократически избранному правительству». Это, по сути, было восстание. Многие, собственно говоря, вопрошают и сегодня: «Вы хотите расследовать правительство? Давай тогда расследуем и оппозицию». И не повлияли ли действия оппозиции, вдохновив Хамас начать войну, потому что враги Израиля увидели, как Израиль ослабел изнутри. Может быть, это верно до такой степени, что если бы не нападение 7 октября, то Израилю угрожала внутренняя гражданская война. Мы знаем, что члены, так сказать, оппозиции, люди, которые демонстрировали против Биби, готовились его физически убрать. Были ракеты, которые были направлены на резиденцию главы правительства. То есть, если бы не враг, то, может быть, врага и не должно было бы быть. Евреи просто бы растерзали сами себя. Не случайно, что главным лозунгом этой войны стал призыв «Бояхад не на цех! Вместе победим!» Давайте спросим себя, смогли ли мы, евреи, сегодня в Израиле или в диаспоре преодолеть внутренние распри? Помогла ли бы нам победа для того, чтобы мы стали единым, добрым, благородным народом, который бы гордился не оружиями смерти, что мы можем уничтожать своих врагов, но таким образом мы можем уничтожить и друг друга, а чтобы мы гордились тем светом, которым можем делиться с окружающими народами. Когда-то Эли Визель, Нобелевский лауреат по литературе, который пережил трагедию Холокоста еще ребенком, говорил: если вы удивляетесь, почему мы никак не можем победить рак, да это потому, что фашисты убили того еврейского ребенка, который мог открыть лекарство от рака. Если сегодня мы, евреи, делимся лекарством от рака, если мы делимся универсальными законами морали, если мы являемся примером благородства, добра, единства, поддерживаем справедливо жертв агрессии, занимаем правильную сторону в конфликтах истории, то таким образом победы являются не только победой государства Израиля, но они являются частью победы добра над злом и света над тьмой. И для того, чтобы нам удостоиться получить плоды побед в свои руки, нам нужно научиться этими плодами пользоваться. Не возвыситься, а возвышать те универсальные ценности, ради которых мы живы, возвышать Всевышнего. Помни о том, что любовь к Всевышнему поражается прежде всего любовь к Его творениям, ко всем людям на земле, к своему народу, к своей общине, к своей семье. А сутью миссии еврейского народа является делиться любовью ко Всевышнему и человеку. Ибо, как сказал Рабби Акива, главным правилом Торы является возлюби ближнего, как самого себя. Потому с любовью к вам, с любовью к своему народу и с верой в то, что обязательно и неизбежно добро победит зло, а свет рассеет тьму. Всего самого вам хорошего.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы с вами поделиться своими комментариями по поводу событий минувшей недели. Мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани продолжает возмущать меня, и не только меня, своим отношением к еврейскому вопросу. Вы скажете, почему только к еврейскому? Потому что про все остальное я тоже всегда рассказываю. Он еще и социалист, и, на мой взгляд, очень плохо относится к состоятельным людям, не приветствует успеха бизнеса, все время говорит о том, что богатые должны раскошеливаться, высмеивает их. И я, на мой взгляд, очень негативно относится к правоохранительным органам, к полиции. Но в данной истории, которую я хочу вам рассказать, он пытается под другим предлогом все равно выразить свое фе, на мой взгляд, еврейской общине. Почему я так говорю? Есть мост один в городе Нью-Йорке. Это мост носит имя бывшего мэра Нью-Йорка Эдварда Коча. Это Кингсборо-Бриджи. Переименовали его в честь Эда Коча. Вот вы видите на своих фотографиях этот мост. Переименовали его еще в период правления мэра Майкла Блумберга. И не без оснований, потому что мэр Эд Коч очень любим нью-йоркцами. Он 12 лет был мэром нашего города. Он ветеран был Второй мировой войны. А до того, как он стал мэром города, он еще был конгрессменом США. Эда Коча любили еще и за то, что во время того, как он руководил Сити-холлом, он любил стоять на какой-то улице, на углу какого-то квартала, общаться с горожанами, говорить «How am I doing?» «Какие проблемы у вас? Все ли хорошо? Все ли в порядке?» То есть вот такая непосредственная манера общения мэра с жителями столицы мира. Он не боялся, он не прятался в Грейси Мэншн, в особняке мэра. Он не прятался в Сити-холле. Он очень любил разговаривать с нью-йоркцами, выяснять у них их проблемы. Поэтому, когда переименовали мост в честь его имени Эда Коча, это приветствовало все средства массовой информации. Этот мост очень популярный. И когда, я повторяю, мэр Блумберг сказал, давайте вот этот мост назовем в честь бывшего мэра Эда Коча, никаких возражений не было. Это поддержал горсовет Нью-Йорка. И вот у нас есть фотография этого моста. Он очень, повторяю, популярный. Так вот сейчас нынешний мэр Захран Мамдани, которого я считаю антисемитом, заявил, что это название неправильное, что мост Эда Коча нужно его имя снять и вернуть прежнее название, там 59-я улица, мост, Кингсборо-Бридж, только без имени и фамилии Эда Коча. Это при том, что, повторяю, Эда Коча очень любили, его избрали 3 раза, 12 лет был 12 лет человек был мэром столицы мира. Не без основания, наверное, что он 12 лет был, потому что к нему очень хорошо относились горожане. Тогда что же его так не взлюбил мэр Мамдани? Почему он начал предлагать горсовету Нью-Йорка переименовать этот мост обратно? Он заявил, что главная вина Эда Коча в том, что он прозевал, дескать, проигнорировал серьезный кризис со СПИДом в городе Нью-Йорке. И привел к тому, что вот было много случаев даже смерти от СПИДа, и что он, дескать, плохо относился к общинам сексуальных меньшинств, что он, дескать, плохо относился к LGBT-комьюнити, что он плохо относился гомосексуалистам и лесбиянкам. Но, во-первых, это просто неправда. Все, кто знают мэра Эда Коча, многие из вас, я знаю, жили в Нью-Йорке, когда Эд Коч был мэром, он хорошо относился ко всем горожанам и очень любил нью-йоркцев. И никаким общинам не имел никакого предвзятого отношения. А во-вторых, если мэр Мамдани всерьез считает, что Эд Коч плохо относился к общинам сексуальных меньшинств, то как же тогда объяснить, что в прошлом году, еще до того, как Мамдани вступил в должность мэра, до того, как он стал градоначальником столицы мира, он решил отпраздновать свою свадьбу на своей нынешней супруге в Уганде. Он родом из Уганды, он туда поехал, сделал там роскошную, дорогостоящую очень свадьбу в усадьбе, которая принадлежит его родителям, охраняли там его со всех сторон. И после этого еще там он фотографировался с представителями правительства Уганды. А что же здесь такого, вы скажете? А дело в том, что в Уганде очень жесткие законы против гомосексуалистов и лесбиянок. В Уганде их наказывают, гонения на них, в тюрьму сажают, не дают им права на работу, очень часто из-за этого не берут на работу и другие притеснения. И об этом господин Мамдани ни в самой Уганде, ни в Нью-Йорке ни разу ни одного слова не сказал. Он ни разу не прокритиковал власти Уганды за ужасное отношение к представителям сексуальных меньшинств. Он ни разу не выступил уже в этом году, когда началась война с Ираном, слова не сказал о том, что в Иране гомосексуалистов притесняют, убивают, сажают в тюрьмы и так далее. Только за то, что они не той ориентации, которой хочется исламскому режиму в Тегеране. То есть это все неправда. На самом деле неправда то, что он хочет переименовать мост Эда Коча из-за того, что якобы бывший мэр не так относился к представителям сексуальных меньшинств. Главная причина, почему Мамдани хочет переименовать мост Эда Коча, просто Мамдани антисемит. Ему не нравится, что такой важный мост в городе назван именем мэра-еврея Эда Коча. Вот это ему не нравится. Это главная причина. А все остальное – это демагогия, лицемерие и ложь. Я только что объяснил, что на самом деле Мамдани, если бы он так заботился бы об общинах сексуальных меньшинств, он бы не проводил бы свою свадьбу в Уганде. Он не фотографировался бы с представителем правительства Уганды. Он бы везде и всюду осуждал бы правительство Ирана, Исламской Республики Иран сейчас осуждал бы. Он бы хвалил государство Израиль, где каждый год в Тель-Авиве проходит парад геев и лесбиянок, прайд-парейд. В Израиле, да-да, в Израиле. Вместо этого Мамдани ненавидит, как мы с вами знаем, Израиль, не пришел на парад «Салют Израилю» и каждый день по тем или иным соусам обличает Израиль во всех преступлениях против человечества. И вот эта риторика мэра не остается незамеченной. Каждый раз, когда он обличает Израиль, когда он негативно говорит о еврейском государстве, некоторые люди, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, слушают его по радио, по телевидению, и они внемлют новому мэру, молодому, улыбающемуся, харизматичному, да? И вот они слушают эту ахинею и начинают ей верить. Недавно был дикий эпизод в Нью-Йоркском метрополитене. Одна афроамериканка, которая имела проблемы с психическим здоровьем, отмороженная, по-русски говоря, зашла в метро и увидела религиозную еврейскую женщину. Этого было достаточно, чтобы она заорала, вот вы видите на своих экранах, «Евреи едят детей». Вы скажете, ну она сумасшедшая. Но что обращать на нее внимание? У нее проблемы с психикой. Ну, во-первых, оказалось потом, что это у нее был далеко не первый, не второй и не третий эпизод. Что ее раньше еще арестовывали, что ее раньше уже знали про нее правоохранительные органы. Но, как всегда это бывает, никто ее никогда не отправил на принудительное лечение, никто не занялся ею всерьез. И вот она зашла, она не убила эту женщину, но она напала на женщину-еврейку, ортодоксальную еврейку, которую она увидела в этом вагоне метро, стала ее бить, душить и вырвала у нее, прямо физически вырвала у нее клок волос. Никто, кстати, не вступился за эту еврейскую женщину в этом вагоне. Правда, когда остановился поезд, вызвали срочно там полицию, все такое. И в итоге все-таки эту вот отмороженную нападавшую сумели оттянуть. Она потом вышла, ее в итоге все-таки поймали, арестовали. И пока она находится на психиатрическом обследовании в одном из госпиталей Нью-Йорка. И только потом суд будет решать, стоит ли ее сажать в тюрьму. Но я к тому говорю, что риторика мэра Мамдани иногда очень негативно отражается на ситуации с преступностью в городе и особенно в отношении евреев. С 1 января этого года и до 1 июня этого года только по официальной статистике департамента полиции. А статистика эта, я уже рассказывал, много раз подчищалась. И там даже критерии изменили, как фиксировать преступления на почве ненависти. Только тогда, когда будет решение суда, официальное решение суда, что это преступление на почве ненависти, осуждение, приговор какой-то, вот только тогда это будет засчитано как преступление на почве ненависти. Но даже при такой явно замыленной статистике, явно приглаженной, а еще много раз евреи даже не говорят, не идут, не составляют полицейские отчеты, не говорят, что на них нападали, не говорят, что их оскорбляли, просто не хотят этим заниматься. Так вот, даже в приглаженной статистике с 1 января 2026 года до 1 июня нынешнего года в городе Нью-Йорке было официально зарегистрировано 152 преступления на почве ненависти в отношении евреев. То есть чисто антисемитские преступления. 152 преступления на почве ненависти в отношении евреев по официальной, подчеркиваю, статистике департамента полиции нашего города, которая абсолютно приглажена. То есть реальная статистика, на мой взгляд, ну как минимум в два раза больше на самом деле. Очень часто бывает, что евреи просто не хотят идти в полицейский участок, не хотят сообщать, где они что-то про них сказали, где-то на них кто-то напал, где-то они что-то увидели, услышали, они не хотят этим заниматься и не сообщают в полицию. То есть все равно очень и очень тревожная статистика. В сравнении с прошлым годом, с 2025 годом, рост почти на 60%. А в прошлом году тоже было довольно-таки высокое большое количество преступлений на почве антисемитизма. А в этом году намного больше. И я считаю, что мэр Мамдани несет за это прямую ответственность. Своими публичными заявлениями и действиями он разжигает антисемитизм и поощряет вот этих сторонников Хамаса, которые часто с замотанными лицами творят невообразимые вещи, или тех, кто вот такие с какими-то отклонениями психики, или просто где-то там, недавно, помните, был эпизод, когда в Боропарке юные школьники пошли рисовать, 50 с лишним свастик намалевали на детской площадке в Боропарке. Сколько же ненависти нужно было иметь в таком юном возрасте, и что эти подростки слышат дома от своих родителей, если у них столько ненависти, что они читают в социальных сетях. Я недавно опубликовал в социальной сети свой репортаж с парада «Салют Израилю» с парадом на 5-й авеню. Вы не поверите, огромное количество вдруг антисемитов повылезало, всех национальностей и происхождения, стали мне там писать. Я не только успевал блокировать этих негодяев, потому что или сообщать про них в Facebook, что вот это антисемит, это ненависть, хейт, ненависть, харассмент. Но такого у меня раньше в такой пропорции не было. Там иногда где-то кто-то вылезал, какой-то подонок и тварь. Ну, чтобы речь шла о десятках, о сотнях комментариев антисемитского содержания, такого у меня давным-давно не было в моих социальных сетях, чтобы столько ненависти выплескивалось. Только за то, что я поставил улыбающиеся фотографии с парада «Салют Израилю» на 5-й авеню. Значит, вот вам, пожалуйста, многие за псевдонимами, но многие настоящие люди, если их можно вообще назвать людьми, и жители даже Нью-Йорка. То есть это очень грустно, очень и очень печально. На этом фоне очень приятно было посетить недавно вместе с сенатором Стивеном Ченом, как вы понимаете, его зовут Стивен Чен, он китайского происхождения, и ревизором города Нью-Йорка Марком Левиным, он еврейского, как вы понимаете, происхождения, посетить ежегодный фестиваль, который называется Silk Road, Шелковый путь. Организатор и ведущая Алена Бадалова. Вот она на этой фотографии с цветами, как вы видите. Справа от нее стоит ревизор города Марк Левин. Потом идет Стивен Чен. Потом идет одна из спонсоров этого фестиваля, Ева Рахамимова, адвокат. И вот справа стою я. Приветствовал, был полный зал, более 1000 человек пришли. И этот Шелковый путь фестиваль просто было показывали культуру, красоту, искусство самых разных народов, от Китая до Азербайджана. В этом зале были и грузины, и узбеки, и евреи, и китайцы, и азербайджанцы, я уже сказал, и армяне, представители всех национальностей бывшего СССР и не только бывшего СССР. Вот, я встретил там даже выходцев из Индии в зале. Вот эпизод этого фестиваля. Очень красивые были костюмы, изумительные декорации. Каждый год вот этот центр Алены Бадаловой, называется он «My Way», проводит такой фестиваль на Брайтоне, в театре «Ашиана». И всегда собирает полный зал. И более 200 детей приняли участие в этом прекрасном событии, в этом фестивале «Шелковый путь». Конечно, пришли их родители, болельщики и просто желающие посмотреть на этот фестиваль, на эту необыкновенную красоту. И вот как раз здесь совсем другой подход. Алена Бадалова, ее центр «Майвэ» делает все, чтобы сближать людей, чтобы сближать общины Нью-Йорка, чтобы все увидели, какие мы красивые, какие мы разносторонние, увидеть культуру и наследие самых разных народов и общин. В этом же и сила столицы мира, как говорят, поэтому и называется она столица мира. Здесь говорят на 117 языках. И почему же мэр нашего города, вместо того, чтобы сближать людей, их разделяет, постоянно разделяет по цвету кожи, по национальности, по религии, по сексуальной ориентации оценивает людей, но не по их достоинству, не по тому, как люди, что из себя представляют. Ведь я сюда приезжал, считал, что это как бы великое счастье. И сейчас считаю, что Америка лучшая страна в мире, и Нью-Йорк лучший город в мире, иначе я бы здесь не жил бы. И поэтому, когда этим городом руководит такой мэр, который разжигает ненависть, меня это вызывает колоссальное возмущение. Я постоянно осуждаю мэра Захрана Мамдани за его риторику. И в социальных сетях, и везде, где только можно. Теперь хотел бы поговорить о другом событии, где мне довелось принимать участие. Не секрет, что многие, если не все зрители RTN и Davidson Radio поддерживают государство Израиль. Нам оно очень дорого, да? И вот есть одна организация, которая уже много лет, а особенно после 7 октября 2023 года, помогает израильским солдатам. Помогает во всем, начиная там, не знаю, от... привозит от продуктов до вещмешков, от носков теплых, да, например, до дронов. Да-да-да, организация называется Terry's Angels, Ангелы Терри. Вот на наших экранах вы сейчас видите главного основателя этой организации Терри Вотсман Акерман. Терри удивительная женщина, это было еще ее день рождения, поэтому там торт с ее изображением, она даже не знала, это ей сюрприз сделали. На этом событии было несколько солдат Сахаля из армии обороны Израиля, и они благодарили организацию Terry's Angels и лично Терри Вотсман Акерман за поддержку армии обороны Израиля. Тут вот мы их лица специально сделали такие расплывчатыми, чтобы, если кто-то увидит в социальных сетях или после того, как мы нашу передачу выставляем в сети, в социальной сети YouTube, чтобы никак не пострадали эти самые израильские солдаты, чтобы враги их не увидели, да? Но были израильские солдаты на этом событии, и оно было в графстве Саффолк на Лонг-Айленде, был полный зал еврейского центра Саффолк-Уай, и все говорили о необходимости помогать армии обороны Израиля, говорили о том, как важно то, что делает вот эта организация «Ангелы Терри», «Terry's Angels». И у меня есть фотографии, где Терри вместе с огромными такими багажами, сумками, куда все вот это, она не доверяет никому, по почте там ничего не посылается. Вот этот багаж, она, видите, компания «Эляль» приезжает в аэропорт Кеннеди, сама с этим багажом или с друзьями едет в Израиль, летит, и там сама лично, опять же, с друзьями, коллегами, кто ей помогает, привозит это на различные военные базы Сахаля. И на юге Израиля, и на севере Израиля. Она помогает и солдатам, которые находятся сейчас в секторе Газа, и солдатам, которые сейчас воюют против Хизбаллы в Ливане. То есть делает это она уже давно, и летом, и зимой. И она выясняет у командования Цахаля, у политиков израильских, у самих солдат, что именно им в данный момент важнее всего. Я уже сказал, даже дроны поставляла, собирала деньги и покупала дроны для армии обороны Израиля. Вы знаете, дроны, особенно разведывательные дроны, очень и очень важно. Спасают жизни эти дроны, помогают лучше следить за местностью. Или одежду, или там еду, или какие-то еще, я же сказал уже, какие-то вещмешки, все, что просили у нее. И даже иногда собирала деньги, чтобы проводить барбекю там, в Израиле, для как раз солдат, как раз перед еврейскими праздниками или там на Шаббес. В общем, молодец, огромное спасибо Терри и ее всем коллегам, всем, кто ее поддерживает в этой организации, ангелы Терри, за то, что таким благородным делом занимаются. Раз я уже заговорил про Израиль, я должен упомянуть, что вот только на днях из Израиля вернулась моя любимая доченька, дочурка Виктория, Виктория Каган. Она была в рамках программы Birthright Israel вместе с другими молодыми людьми. Вы знаете, эта программа в возрасте от 18 до 26 лет бесплатно везет молодых людей из Америки и из других государств, например, из Канады и из других государств. Везет в Израиль, где показывают достопримечательности Израиля. В случае, если говорить, вы сейчас видите на своих экранах Вику, Викторию мою, возле Стены Плача, где она, конечно, молилась за мир в Израиле, в Америке. И желала здоровья родным и близким, естественно. Так вот, спонсорами этой программы Birthright Israel, как вы знаете, уже много лет выступают многие еврейские филантропы Америки, Канады, Европы и других государств. Жертвуют деньги, чтобы молодых людей именно возили в Израиль, показывали. И во время этой поездки Вика мне сказала, им показывали место нового фестиваля, где были страшные теракты 7 октября 2023 года, мемориал там. Вот их они посещали. Были они и в других интересных местах, в музеях очень красивых, разумеется, были, как вы уже поняли, в Иерусалиме, в Тель-Авиве и в других местах. В общем, незабываемое впечатление. Виктория мне взахлеб рассказывает о том, что она там увидела, услышала. Это была очень интересная поездка. 10 дней длится такая вот поездка Birthright Israel. Спасибо всем, кто такую программу спонсирует и проводит. Очень правильная, замечательная идея и программа. Но вернемся в Нью-Йорк, вернемся в Бруклин. Еврейская организация, ассоциация восточноевропейских евреев, которую возглавляет президент Белла Губенко. Ей, конечно, во всем помогает ее дочь Лана Губенко. Каждый год проводит праздник еврейского наследия. Не стало исключением. И этот раз тоже проводили и чествовали очень известных людей, награждали специальными призами, подарками, грамотами от политиков и специальными наградами от Ассоциации восточноевропейских евреев, людей самого разного возраста, самых разных профессий. Вот у нас есть фотография, где награждают специальным таким вот подарком и грамотами известного вам человека, да, много лет популярный телеведущий канала RTN, выступает и на радио Дэвидсон, писатель, поэт. Я думаю, Гену Кацова, Геннадия Кацова вам представлять не надо. Вот его наградили. Были, как говорили, там бурные продолжительные аплодисменты. Да? Он туда приехал с удовольствием, поблагодарил Ассоциацию восточноевропейских евреев за эту награду. И я тоже был на этом событии. Поздравил Гену, поздравил его супругу Риху. И даже вот сфотографировался, там еще был известный вам Олег Зинковецкий, которого многие, знаю, из вас передают постоянно привет. И вот Олег Зинковецкий на этой фотографии. События происходило в брайтонском ресторане «Адор». Все было очень красиво, вкусно, была музыка, естественно. И чествовали на этом событии, как я уже сказал, представители самых разных профессий и возрастов. В том числе чествовали, например, полицейских 61-го участка, которые очень много помогают ассоциации, обеспечивая безопасность, например, в парке «Холокост» или во время, когда были вот эти «Hostages Walk» за освобождение заложников. И 61-й участок всегда охранял. Или вот у нас есть фотография, тоже очень дорогой для меня человек, Яков Фридман с супругой Людмилой. И вот Белла Губенко вручает им награду и грамоты. Яков Фридман хорошо известен, его любят на Брайтоне. Он создал две прекрасные миноры, самая крупная минора возле Чейз-банка на Брайтон-Бичевеню. Это дело рук именно Якова Фридмана. И вторая минора на 4-м Брайтоне возле тоже возле синагоги, тоже сделал Яков Фридман. И он, конечно, его хорошо знает и любит в очень многих синагогах. И он также бывший узник гетто. И он много говорил о том, что никакие ужасы Холокоста никогда не запугали его. Он очень сильный, мужественный человек. Получил специальную награду за сохранение семейных ценностей вместе со своей супругой Людмилой. И говорил о том, что мы должны давать отпор антисемитам всех мастей, с чем трудно не согласиться. Поздравляем Якова Фридмана, поздравляем всех, кого на этом событии награждали. Были, я уже сказал, представители нескольких ассоциаций узников гетто и концлагерей, в том числе был и Павел Вишневецкий, президент Нью-Йоркской ассоциации бывших узников гетто и концлагерей, вот на этой фотографии. И он тоже поздравлял всех участников этого события, всех, кого чествовали. Я знаю, что там был еще Руслан Гладковицер, которого тоже награждали. Он очень часто поддерживает израильские проекты, поддерживает узников гетто и концлагерей. Тоже им огромное за это спасибо. Но главное спасибо говорили Белле Губенко и членам правления Ассоциации восточноевропейских евреев за организацию такого прекрасного события в ресторане «Адор» и награждение талантливых людей. Поэтому поздравляем всех, кто получил награды на этом событии. Оно ежегодное, праздник еврейского наследия. И, конечно, была музыка, там был танц, еврейская музыка, еврейские танцы, еврейское событие. И очень хорошо, что у нас есть еврейские организации, которые не забывают о нашем богатом еврейском наследии. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган и всего вам самого-самого доброго.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт. Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
23: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
24: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
25: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
26: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
27: Дэвидсон Радио.
26: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
24: Дэвидсон Радио.
26: 620 AM. Настройтесь.

0: Третий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Европе и на Ближнем Востоке обсуждают подписание предварительного соглашения между США и Ираном, призванного завершить затяжной вооруженный конфликт. Накануне Трамп подписал меморандум о взаимопонимании. Президент Ирана Масуд Пезешкиан скрепил документ подписью в дистанционном формате. Соглашение предусматривает немедленное прекращение огня на всех фронтах, включая территорию Ливана. Официальные дипломатические переговоры о долгосрочном урегулировании и судьбе ядерной программы Тегерана начнутся в Швейцарии уже завтра, в пятницу. Иран объявил о возобновлении свободного судоходства. США начали снимать морскую блокаду. Цены на сырую нефть на международных рынках начали снижаться в ожидании скорого возобновления экспорта иранского сырья. Командование армии обороны Израиля объявило сегодня, что израильские военные останутся в так называемой зоне безопасности, которая простирается примерно на 10 километров вглубь ливанской территории. Израильское руководство подчеркивает, что не является прямой стороной подписанного меморандума и намерено продолжать защиту своих северных районов от угроз. По данным дипломатических источников, в настоящее время Израиль ведет экстренные закрытые консультации с администрацией США относительно условий возможного вывода войск. Министр войны Пит Хексет выступил с резкой критикой в адрес европейских союзников по НАТО. Он объявил о начале масштабной шестимесячной проверки целесообразности американского военного присутствия в Европе. По словам Хексета, результаты ревизии напрямую зависят от того, насколько быстро европейские государства возьмут на себя расходы и ответственность за собственную безопасность. Кроме того, Хексет упрекнул союзников в отказе предоставить базы для проведения операций на ближневосточном направлении, назвав такую позицию неприемлемой. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран подписали соглашение о мире. Федеральная резервная система оставила ключевую процентную ставку без изменений. Секретная служба раскритиковала директора ФБР Кэша Пателя за самопиар при расследовании убийства Чарли Кёрка. Республиканцы Джорджии отказались от идеи перекраивать избирательные округа в своем штате. Суд округа Саффолк приговорил 62-летнего Рекса Хойермана, известного как маньяк с Гилго-Бич, к пожизненному заключению. На Лонг-Айленде пройдет один из крупнейших фестивалей клубники. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 85%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh,

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит». По пятницам с 4 до 5.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
4: Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Агентство Bloomberg и саудовский телеканал Аль-Арабия опубликовали почти окончательный проект меморандума о взаимопонимании, который США и Иран подпишут в Швейцарии 19 июня. Стороны договорились о сделке еще 14 июня. Белый дом обещал опубликовать ее условия в течение 48 часов, пока это не произошло. Об основных положениях соглашения разные издания пишут уже несколько дней. Как отмечает Bloomberg, документ, копия которого оказалась в его распоряжении, содержит наиболее полное на данный момент описание экономических выгод Ирана в рамках соглашения с США. Так Тегеран получит возможность немедленно возобновить продажу нефти, получит доступ к частному инвестиционному фонду объемом 300 миллиардов долларов, а также перспективу разморозки заблокированных активов. По словам источников агентства, технические детали договора все еще прорабатываются, поэтому формулировки в документе могут измениться. Сейчас ко мне присоединяется мой коллега-журналист Алекс Якобсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
5: Здравствуй, Артем. Я приветствую наших зрителей и слушателей.
4: Итак, президент, вице-президент Джей Ди Венс говорит о том, что будет опубликован меморандум с формулировками, которые сейчас подбирают, и потом в течение 60 дней эти формулировки будут регулироваться. Я думаю, нужно объяснить, что эти все-таки слова значат. Эти формулировки подберут для того, чтобы Соединенным Штатам максимально продемонстрировать победу, победные действия Трампа. А затем в течение 60 дней все придет к очевидным и внятным формулировкам, которые будут показывать реальную победу Ирана, но которую мы уже не сможем так очевидно отслеживать. Это первое. Как ты наблюдаешь за всем этим? И еще один момент – это Израиль, который попросил копию меморандума, и Соединенные Штаты стране отказали в этом.
5: Ну, несколько мыслей у меня есть. Во-первых, по поводу меморандума, я согласен с такой трагической, на мой взгляд, на данный момент уже фигурой, как Марк Левин, который до последнего, оправдывая Трампа и клянется в лояльности ему, хотя когда-то был ярым антитрампистом изначально, который обвиняет во всех возможных неудачах саботажников и из числа демократов, и из числа крайне правых, и там прессы и так далее, но который прав в одном, что мы должны были бы, вот американское общество, народ, политики, те же СМИ, должны были бы получить этот текст меморандума об взаимопонимании. Этот текст есть у Ирана, он есть у Пакистана, там, например, у Катара, у Турции, у саудитов и так далее. Его нету у американской общественности широкой, и его нету у главного вроде бы союзника Америки в регионе, то есть Израиля. Я с этим абсолютно согласен. Я улыбнулся, когда вот ты делал в одну речь по поводу этого сегодняшнего нашего сюжета, потому что вот этот заголовок потрясающий, конечно. Война в Иране закончилась победой Трампа над Израилем. И да, очень многие считают, что это так. Некоторые люди отмечают, что Израиль был чуть ли не в полушаге от статуса региональной сверхдержавы, что уже очень многие соседние страны, в частности арабские и суннитские, ориентировались на него, а теперь они скорее будут ориентироваться на снова как бы сближение с Ираном, на как бы непонятно, будут ли они по-настоящему ориентироваться на США, которые не смогли защитить от иранских ударов. Возможно, будут ориентироваться, ну, России, может быть, нечего особо предложить, а вот Китай может многое предложить. Китай может заблистать новыми красками в плане привлекательности. Во-вторых, я думаю, что на американских выборах, возможно, теперь те люди, которые последние месяцы именно из-за войны в Иране хотели уже голосовать против Трампа, теперь могут под конец, если будет улучшаться экономическая непосредственная сиюминутная ситуация, они могут проголосовать за Трампа осенью. Это не факт. Я не знаю, сколько людей забудет всю эту катавасию, которая произошла в первой половине года, но кто-то, возможно, решит, нет, мы не хотим либеральных демократов, которые там напустят снова нелегалов, легализуют все что угодно, хотя Трамп тоже справляется с легализацией марихуаны, например, и тут хрен редкий не слаще. Тем не менее, вот да, как бы, как говорилось в мультике про Простоквашино, и с тобой я давно живу.

только Америке, там случаи, как сейчас с Ираном, как с Вьетнамом в свое время, но и, скажем, там России во времена сперва Ивана Грозного, потом во времена, скажем, Николая I, потом во времена Сталина и так далее, как Франции во времена и Людовика, и Наполеона, некоторым другим державам. Но это такое, знаешь, как бы аргумент. Америка-то, наверное, в конечном итоге никуда не денется. Она пережила Вьетнам, в котором потеряла что-то около 70 тысяч солдат и проиграла в результате. Причем как бы проиграла сама себе, своему общественному мнению, а не вооруженному противнику. Да? Но для нас, скажем, вот с точки зрения нас, бывших советских людей, если на секунду представить, что США все-таки выиграли бы во Вьетнаме, то, наверное, Советский Союз, например, мог распаться на десяток лет раньше, и многие из нас либо не должны были бы добиваться с таким боем права поехать жить в ту же Америку, или Израиль, или там Германию, или еще куда-то, или, может быть, не были бы в этом заинтересованы. Вот на момент, когда, скажем, мне было там 15 или 20 лет, может быть, жизнь в бывшем Советском Союзе была бы другая. И у нас бы было что-то, ну, отдаленно похожее на Америку, если бы Америка победила во Вьетнаме. То есть точно так же сейчас, вот с точки зрения человека, например, живущего в Иране, а также, например, во многих странах бывшего Советского Союза или Китая, по-прежнему находящихся под властью тоталитарных режимов, даже если эти тоталитарные режимы навели какой-то экономический лоск на себя, да даже, скажем, для кубинцев. Мы об этом с тобой говорили в понедельник, что мы уже ждали как бы с минуты на минуту, с дня на день, что режим на Кубе пойдет, а сегодня, похоже, после Ирана у Трампа может не быть желания делать что-то такое вот решающее и в отношении Кубы тоже. Поэтому вот когда люди говорят, что Америка еще оправится, но пройдут еще годы, и десятки миллионов людей в том же Иране и многих других странах будут вынуждены вот жить с этим режимом, который будет показывать, что мы пережили американо-израильскую так называемую агрессию и практически победили. Победили, выстояв, не проиграв. Вот как вот я сравнивал в понедельник всю эту историю с футбольным матчем между фаворитом Испании и такой маленькой командой, как «Зеленый мыс», которая в результате не проиграла. Вот. И знаешь, еще вот я хотел такую футбольную аналогию привести. На этом чемпионате мира есть группа, в которой состоят такие страны, как Голландия, Швеция, Япония и Тунис. Что между ними всеми общего, если подумать? Все это бывшие мощные державы мирового масштаба. Швеция до примерно 3 лет назад, Голландия, у которой были колонии по всему миру, Япония, которая шла к господству, по крайней мере, во всей Азии и нарвалась только, как бы была остановлена только той же Америкой, на которую напала по собственной глупости. Тунис, можно сказать, преемник древнего Карфагена, который до Рима был главным гегемоном в Средиземноморье. То есть тоже мощно. И это все бывшие державы. И США, я говорил это уже как-то где-то года или два назад, что США постепенно сползают в положение такой вот как бы многократно увеличенной Голландии. Богатого государства с довольно уменьшающимся, по крайней мере, политическим влиянием. Вот как еще про Западную Германию говорили лет 60 назад, что это отныне экономический гигант, но политический карлик. И когда тот же Марк Левин, например, говорит, комментируя встречу «семерки», что вот наш президент Трамп и вишистский президент, и тут же оговаривается, я имею в виду президента Франции Макрона, то хочется его поправить, что в какой-то степени вишистским президентом является как раз Дональд Трамп, потому что он превращает Америку из настоящего гегемона мирового, который мог и даже сейчас вполне мог навязать свою волю остальному миру, в страну, которая скорее будет играть под чужую дудку и ориентироваться на чужую волю. И мы это уже видели даже во время визита Трампа в тот же Китай, когда он, не сумев заручиться козырями, которые он хотел иметь в виде там иранской нефти и так далее, он в результате должен был заискивать перед Ши Цзиньпином. Он поставил на паузу военную помощь Тайваню. Многие расценивают это как предательство. И, наконец, говоря о картах, вот только сегодня я видел замечательную картинку, где на саммите «семерки» сидят Зеленский и Трамп.
И это отсылка к годовой давности их встречи в Белом доме.

0: да, как бы, и к твитам Трампа про то, что Зеленский, у тебя нет никаких карт, сидит Зеленский с полным колодой карт, причем все как на подбор, по-моему, если не ошибаюсь, бубновые тузы. Или не бубновые, вернее, а червовые. Вот. И такой Трамп сидит, как бы задумавшийся понурой перед Зеленским. Ну вот такое мое впечатление. Я знаю, что далеко не все с ним соглашаются, но я также знаю, что очень много людей, в том числе солидных комментаторов, в том числе англоязычных, соглашаются с этими выводами.
1: Вот на экране как раз то самое изображение, о котором ты говорил, когда Зеленский держит карты перед Дональдом Трампом.
0: Да,
1: до пятницы еще есть время, очевидно, чтобы и поправить формулировки соглашения, и даже изменить соглашение, и, возможно, выйти из него. Какова вероятность, по-твоему, что те пункты, которые мы видели уже, будут в конечном итоге отличаться и, ну, значительно, скажем, в сторону Соединенных Штатов и Израиля?
0: Ты знаешь, я пока не слышал заявлений из Белого дома, например, что эти пункты не соответствуют действительности. Это как бы кое о чем говорит. Израиль делает такую попытку вот 91-й минуты, так сказать, Hail Mary, то, что в американском футболе, например, называется вот такая вот попытка отчаяния, как мне кажется, своими действиями вливания торпедировать это соглашение. И тут как бы такая вот ситуация. Я в понедельник выступил с очень серьезной критикой в адрес Израиля и сделал даже некий такой экскурс в религиозную историю. Но я хочу, во-первых, объяснить, что я это сделал не потому, что я хочу делегитимизировать Израиль, а ровно наоборот. Я хочу, чтобы Израиль был на стороне справедливости, и любые насильные действия со стороны Израиля, они должны иметь своей целью установление справедливости, как вот Тора учит, что это было сделано, чтобы евреи затем создали образцовое для остальных народов общество, да, светоч для других народов. И Израиль, к сожалению, сегодня далеко не всегда действует как такой светоч, ни в том, что касается метода ведения своих военных действий, ни в том, что касается внутренней жизни. К сожалению, страна стала хабом там некоторых преступных потоков, например, современной практически торговли людьми, там, проституции и так далее. Раздается израильское государство многим проходимцам, людям абсолютно недостойным этого, в том числе формально, так сказать, русскоязычным. Можно примерно догадаться, кого я имею в виду. Но этот несовершенный слуга, страдающий, тем не менее, делает плохое дело, чтобы предотвратить еще худшее дело. Вот эту сделку с Ираном. И, увы, я думаю, что это не сработает. И да, как бы мы получим новую газу в многократно увеличенном размере. Чтобы в сиюминутном, как бы, отношении все удовлетворены, вроде как cessation of hostilities, да, прекращение насилия, а определенности на будущее не будет. Я уже говорил, что для иранского народа, например, надежды только будут в том, разве что, что теперь режим не сможет сваливать на Америку с Израилем свои проблемы, проблемы своей экономики. Только это как бы есть в плане позитива. Еще интересный момент. Трамп сказал такую вещь, которая может даже быть отчасти прав. Насколько я понимаю, он сказал во время встречи вот семерки, что, по-моему, даже твитнул об этом, что он бы предпочел, чтобы Израиль перестал заниматься Хезболлой в Ливане, а чтобы этим начала заниматься Сирия. И если так подумать, действительно, вот Израиль, который потому и испытывает на себе предвзятое отношение мировой общественности, прессы, организаций всевозможных, потому что он считается изначально западным демократическим государством, и к нему повышенные стандарты ожиданий, да, в сравнении с его соседями. Те кадры разрушений и страданий, которые мы видим вследствие израильских действий, даже изначально оправданных в Газе или Ливане, они по его имиджу бьют. А если этим будет заниматься режим Джилани, то, во-первых, с него как бы взятки гладкие, это бывший аль-Каидовец, даже если он хочет сближаться с Западом, но он все равно привык работать по ближневосточному, скажем так, да, и на него, для его репутации эти кадры не будут иметь такого как бы негативного эффекта. Какой-то, может быть, будут, если по Бейруту, скажем, по Дахии, где засела Хизбалла, будут бить не Цахаль, не войска Цахала, а вот формирование Шара, он же Джулани. Вот. И во-вторых, поскольку Джулани суннит, то суннитская община гораздо крупнее и шиитской, и еврейской, то, может быть, еще и поэтому и его поддерживают, как известно, и Турция, и Саудовская Аравия, наверное, опосредованно тот же Пакистан, то, возможно, у него будет на это больше шансов. Интересно, что такой очень неоднозначный человек, которого многие на израильской стороне считают предателем, как Яков Кедми, он похожую идею как-то недавно высказывал даже в отношении предыдущего режима сирийского, асадовского, что вот, по его мнению, единственная сила, которая умудрялась навести какой-то элементарный порядок в Ливане периодически, это была как раз не израильская армия, а сирийская. Но он имел в виду именно армию Асада. Потому что Сирия – самое крупное государство в этом регионе. И вот знаешь, еще такой небольшой экскурс. Есть историки, которые говорят так. Вот этот регион, Ливан, если угодно, там Сирия, вот от Анатолии до Синая примерно, этот плодородный полумесяц, он с одной стороны привлекательный кусок, но с другой стороны слишком маленький, и там слишком мало населения, и население этого региона, оно разделено слишком сильно на разные народы, евреи, арабы, сунниты, шииты, друзы и так далее, курды, и они не могут сами за себя постоять. Исторически эта сцена соревнования за господство самых разных держав, от древнего Египта до современных там России, Америки, Европы, Франции и так далее. И из местных вот только разве что еврейские государства были какими-то гегемонами, и сирийские, всякие там Арам-Дамаск и так далее. И вот, может быть, приходит время для Израиля действительно отойти в сторону, при всем высоком уровне жизни в Израиле, образцовом для соседей, и успехах экономики, хай-тека, и военного дела и так далее, все-таки сейчас впечатление, что для Израиля не до жиру быть бы живым. Может быть, действительно стоит отступить на время и дать там той же новой Сирии, преимущественно суннитской, попробовать себя в качестве такого вот решала местного, потому что Израиль очень перенапряг свои силы, к сожалению, не добился решительной победы ни одном из фронтов и разрываем внутренними противоречиями, что печально для такого внешне успешного общества. Но вот мы уже об этом говорили, ты знаешь мое мнение, что главная угроза Израилю – это не Хизбалла, это даже не арабы, собственно, израильские, это не арабы палестинские, это те люди, которые на самой еврейской улице раскачивают лодку, и надо сперва как-то разобраться с ними. С бенгвирами с одной стороны, с людьми типа Ари Дери с другой, как-то вывести их из правящей коалиции, как-то их маргинализовать и восстановить, ну, что называется, semblance of normalcy в самом израильском государстве. И тогда заново выстраивать более позитивные отношения и с Европой, и с Америкой, и с арабским миром и так далее.
1: Алекс, попрошу тебя оставаться с нами на связи. В конце информационного блока поговорим о саммите G7.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральные ведомства нашей страны усиливают надзор за рынком цифровых активов. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями совместно с Федеральной корпорацией по страхованию вкладов и рядом других регуляторов представили проект новых правил. Согласно документу, эмитенты разрешенных обеспеченных криптовалют, так называемых стейблкоинов, теперь обязаны внедрить жесткие программы идентификации клиентов. Инициатива реализуется в рамках недавно принятого Конгрессом закона об инновациях в сфере цифровых валют. Власти рассчитывают, что эти меры позволят перекрыть каналы отмывания денег и финансирования незаконной деятельности через сектор цифровых финансов. Нью-Йорк чествует своих баскетболистов. Сегодня утром в Нижнем Манхэттене начался торжественный парад в честь легендарной победы клуба «Нью-Йорк Никс». Жители города ждали этого триумфа долгие 53 года. Из соображений безопасности и для удобства сотен тысяч болельщиков в центральной части мегаполиса введены строгие ограничения движения транспорта, закрыты несколько станций метро, а на входах в зрительные зоны организован досмотр. По данным полиции Нью-Йорка, около стадиона Madison Square Garden в нескольких районах Бруклина группа агрессивно настроенных фанатов устроили погромы. Повреждены 5 патрульных автомобилей, сожжены 5 школьных автобусов, которые планировалось задействовать для перевозки болельщиков на матчи чемпионата мира по футболу. В ходе потасовок зафиксировано несколько случаев применения холодного оружия. Ранения получили десятки сотрудников полиции. Задержаны 63 человека. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
12: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
11: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
13: Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях, и мы начинаем.
14: Грядет ужесточение правил подачи заявлений о предоставлении убежища. USCIS будет отклонять их без проведения собеседования. Отказ может последовать в случае, если прошение было подано спустя более года после въезда в страну. Согласно миграционному законодательству, иностранные граждане должны подавать заявление в течение 1 года. Правда, допускаются послабления. Например, в случаях серьезных заболеваний, некачественной юридической помощи или других обстоятельств. Кроме того, ограничение не распространяется на несовершеннолетних, прибывших в страну без сопровождения взрослых. Предлагаемое новшество фактически изменит многолетнюю практику ведомства, при которой заявители проходили собеседование до принятия решения по их делу. Теперь специально обученные люди смогут ускоренно отклонять заявления, поданные с нарушением срока давности, не переходя к полноценному рассмотрению кейса. После этого материалы дел будут передаваться в Департамент юстиции, а заявителям придется отстаивать свои права уже в иммиграционном суде. При этом речь идет именно о механизме rejection – отклонении на первоначальном этапе без рассмотрения по существу. Но это не означает автоматического завершения процесса, комментируют эксперты. В зоне наибольшего риска заявления со слабой доказательной базой, внутренними противоречиями или отсутствием юридически значимых оснований. Правило в первую очередь затронет новых заявителей и тех, чьи дела находятся на ранних стадиях рассмотрения. По состоянию на прошлый год в USCIS находилось около 1,5 миллиона нерассмотренных заявлений о предоставлении убежища. Кроме того, в марте в иммиграционных судах насчитывалось около 3 миллионов незавершенных дел. Несмотря на то, что 41-летний вице-президент Джей Ди Венс считается формальным преемником Дональда Трампа на выборах 2028 года, сам президент в приватных беседах высказывал сомнения в его лидерском потенциале. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Трамп регулярно устраивает опросы среди своего ближайшего окружения, сравнивая Венса с госсекретарем Марко Рубио. При этом хозяин Белого дома несколько раз говорил, что Венс никогда не побеждал на сложных выборах без его личной поддержки. Трамп также критикует вице-президента за его стиль, чрезмерную активность в соцсетях и политические промахи. Ситуацию для Венса осложняет и военная операция против Ирана. Будучи изначально антивоенным кандидатом, он вынужден балансировать между лояльностью Трампа и недовольством собственной электоральной базы. Трамп подчеркивает, что не определился с преемником, отмечая, цитирую, «если попадется не тот человек, это катастрофа». Вот тебе бабушка Юрьев день, вернее, Хантера вечер. Сын экс-президента Байдена, в прошлом помилованный отцом после судов о налоговых нарушениях и незаконной покупке оружия, обрел вирусную популярность в интернете. Его новые публикации в соцсети X собирают миллионы просмотров. А президента Трампа уже просят прокомментировать перспективы Байдена-младшего на президентских выборах. 56-летний Хантер начал активничать с 1 июня. После того, как видеообращение отметил 7 лет трезвого образа жизни за последние дни, Хантер сделал более 300 публикаций в соцсети, большинство из которых стали ответами на сообщения других пользователей, зачастую с критикой в адрес его семьи и его лично. Трампа спросили о политических перспективах Байдена-младшего на мероприятии в Белом доме. Он отметил, что у великовозрастного детины темное прошлое, но есть шансы побороться на праймерис демократов. Red Lobster в центре Нью-Йорка закрылся. Ресторан на Таймс-сквер, который работал более 2 десятилетий, в последний раз принял посетителей 14 июня воскресенье. Согласно заявлению, на работу ресторана серьезно повлияли масштабные продолжительные строительные работы. Все это существенно ухудшило видимость ресторана, доступ к заведению, общий поток посетителей. Билдинг, в котором располагался Red Lobster, планируется переоборудовать под жилой комплекс. Дополнительным фактором закрытия стала высокая арендная плата. Годовой рент помещения составлял около 2 миллионов долларов. Компания сообщила, что сотрудники в связи с увольнением получат так называемые парашютные выплаты. Казначейство объявило о новых правилах для банков, которые должны помочь администрации Трампа выявлять людей без иммиграционного статуса через финансовую систему. Банкам разрешили быстрее и свободнее обмениваться информацией о клиентах, вызывающих подозрения. Изменения стали частью более широкой кампании по ограничению доступа нелегалов к банковским услугам без прямого запрета на открытие счетов. При этом глава ведомства Скотт Бессент заявил, что банки не должны выполнять функции иммиграционных агентов, а лишь лучше знать своих клиентов и вовремя сообщить о подозрительной активности. Уолтер Паразайдер, один из основателей культовой рок-группы «Чикаго», умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила его жена Джеклин. Музыкант умер у себя дома после 6 лет борьбы с болезнью Альцгеймера. Смерть исполнителя подтвердила и его дочь Фелиша. «Мой отец, мой герой ушел», написала она в соцсетях. В 1967 году Паразайдер вместе с друзьями основал Chicago рок-группу под названием Big Song. Позже она была переименована в Chicago Transit Authority, а еще позже просто в Chicago. Группа выпустила около 40 альбомов и продала более 100 миллионов дисков. Альбомы группы трижды возглавляли список Billboard Hot 100. В 2016 году группа была включена в зал славы рок-н-ролла.
1: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся в эфир и продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якубсон. Дональд Трамп стал главным действующим лицом саммита G7 во французском Эвиане и почти затмил собой и хозяина встречи Эммануэля Макрона, и остальных лидеров. Прибыв на саммит сразу после объявления о завершении войны с Ираном, президент США вел себя на встрече подчеркнуто по-хозяйски, что фиксировали камеры в нескольких эпизодах. Первый – на вчерашней двусторонней встрече с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани. Заметив, что собеседник говорит очень тихо, Трамп пошутил, что так негромко и спокойно может позволить себе говорить только по-настоящему богатый человек.
6: Видите, когда вы настолько богаты, можно говорить вот так тихо. Я тут как раз подумал, кто-нибудь вообще это слышит? Но когда вы так богат, у тебя столько уверенности, что не нужно напрягать голос.
1: Сегодня утром новый эпизод. Трамп прибыл на сессию последнего дня саммита, когда остальные лидеры уже сидели на своих местах и, входя в зал, бросил: «Я здесь, босс».
6: Здесь я, это босс.
1: А во время двусторонней встречи с премьером Индии Нарендрой Моди Трамп выдал, пожалуй, самую яркую характеристику дня, рассказывая о жестокости индийского лидера как переговорщика.
6: Он выглядит великолепно, словно ангел, но на самом деле он невероятно жесткий, настоящий убийца. Не хочу так говорить, но он убийца. Он настолько жестокий, насколько это вообще возможно.
1: После встречи Трамп добавил, что США и Индия очень близки к торговой сделке и пообещал когда-нибудь посетить эту страну. Алекс, ну вот сообщается о том, что Дональд Трамп на G7 заявил, что теперь после столь успешной сделки с Ираном он переключится на Украину и начнет завершать конфликт там. По-твоему, стоит ли Украине бояться?
0: И да, и нет, потому что, ну вот многие отмечали, кстати, что пока Трамп занимался окончившейся столь, по нашему мнению, печально кампанией в Иране, у Украины были развязаны руки. Теперь, если он снова начнет заниматься Украиной так, как он занимался до сих пор, а тут еще объявлено о намерении, правда, вроде бы российская сторона, по-моему, объявила, но какие-то люди, деятели в Америке тоже это подтвердили, намерение провести хоккейный товарищеский матч между Россией и США в Москве 1 июля, то как бы это вселяет пессимизм. С другой стороны, я слушал, недавно, вот буквально вчера, кстати, репортаж с «Семерки» в передаче Гены Кацова Леонида Мартынюка, известного и нашим зрителям человека. Он, по-моему, у тебя в гостях бывал, он часто у Гены бывает, он мой друг на Фейсбуке, он бывший соратник Немцова, ну, бывший, потому что Немцова, к сожалению, уже нет живых. Вот. И человек весьма авторитетный, и он говорил о том, что идет разговор, например, о продаже Украине лицензии, если я правильно понял, на производство патриотов у себя, как бы вот такой лицензионной версии. И это будет очень важно для возможности Украины защищать свое небо от российских атак баллистическими ракетами и так далее. Так что какие-то обнадеживающие моменты в этом тоже есть. И опять же, вот эта картинка, которую мы видели с тобой в предыдущем сегменте, мем, где у Зеленского на руках все карты, причем сплошные червовые тузы, это вселяет оптимизм. И понимаешь, после того, как кончилось... Ну, во-первых, что касается поведения Трампа, ну, этот человек прирожденный, конечно, интертейнер. Он прирожденный комик, он прирожденный развлекатель, да, как бы в хорошем смысле слова. У него, мы видим, что он вполне живой. он не вот он вроде и витает в каких-то своих облаках, там, при своих представлениях о том, как идет мировая жизнь, что он все разрулил и везде победил, что явно не соответствует действительности. Но при этом он прекрасно умеет реагировать на разные ситуации, да, вот шутить. Да, шутит как бы на грани пола, но люди смеются. И, понимаешь, люди смеются отчасти, может быть, и потому, что считают, что он уже хромая утка. Еще немножко подождать. Вполне возможно, демократы все-таки выиграют как минимум палату представителей осенью. Тогда ему уже будет не до того, чтобы навязывать свою волю остальному миру, ему придется отбиваться от импичмента. Даже если нет, есть ожидание, что все-таки в 28-м году, через два года с хвостиком, мы будем выбирать между кем-то другим. Кстати, если позволишь небольшое отступление, вот один наш с тобой хороший знакомый, который тоже появлялся у тебя когда-то в эфире, он заметил, что он думает, что однозначно, вот если выбирать между Джей Ди Венсом и Марко Рубио, то преемником Трампа будет Джей Ди Венс, потому что Джей Ди Венс, по крайней мере, ведет себя живо, весело, как бы, да, когда он дает интервью, когда он сидит там на камере, а Рубио очень постоянно мрачный, такой как бы осунувшийся, почти как кукла. Вот. И человек, при том, что он выглядит как достаточно молодо, еще и симпатично, но он вот зажат настолько, что человек в таком состоянии, он вряд ли сможет найти общий язык с избирателем. Венс скорее вероятный преемник Трампа, и я бы, честно говоря, предпочел, чтобы он стал преемником Трампа уже сейчас, потому что человек с понятными, пусть и не нравящимися тебе взглядами, как сказал Дмитрий Быков, фанатик лучше циника, его можно перевербовать. Его можно, по крайней мере, теоретически попробовать обратить на другую сторону. Особенно учитывая, что Венса двоюродный брат воевал на стороне Украины и писал ему открытые письма. Вот. Поэтому отношение к Трампу такое, что ну, можно и посмеяться, можно и похлопать. Да, ты в своей голове считаешь, что ты победил всех от Ирана до Израиля. Вот это заголовок из предыдущего сегмента про победу, что война Трампа с Ираном кончилась победой Трампа над Израилем. Но это прекрасно описывает то, что произошло. И, как говорится, мели-мели, твоя неделя. Поэтому возможно, что на Трампа сейчас, если раньше боялись его гнева по-настоящему, то теперь просто, может быть, думают, можно потерпеть немножечко еще, может, это так сказать, представление, да, Трамп-шоу. Вот. Ну, ты считаешь, что ты главный, говори, так сказать.
1: Если так, говорить семерка задумает, об этом саммите G7, какие результаты, по-твоему, были достигнуты? Потому что мне показалось, что кроме вот этого секретного разговора между Макроном, Трампом и Зеленским, по сути, ничего такого не произошло.
0: Ну, пожалуй, да. Но знаешь, как бы, если репортаж Леонида Мартынюка верен, то возможная продажа лицензии на Патриоте Украины, это Украине, это очень хорошая, как бы, новость. И понимаешь, Трамп хотя бы напоследок хочет, вот чего ему не откажешь, он хочет из всего, где только можно, заработать денег. Правда, он при этом проявляет потрясающую щедрость вот как в том, что касается вероятных этих пунктов договора с Ираном. Вот. И это уже немножко напоминает поведение вавилонской блудницы, которая не то что сама что как бы спала со всеми, кто платил, а еще приплачивала, чтобы с ней переспали. Вот. Но, тем не менее, где можно, он пытается какие-то гешефты сделать, и тут как бы выигрывают обе стороны. Я хочу, кстати, заметить, что один наш с тобой коллега, который известен много лет своими взглядами, и, конечно, взгляды человека, если он не сам так не решит, не поменяешь, но он говорил на днях, что вот Украина все равно проигрывает, что Россия все равно продвигается, что Украина пустеет, обезлюживается, и он не понимает, почему, мол, Зеленский продолжает упираться, воевать и так далее. На самом деле очень многие вполне солидные эксперты говорят о том, что Россия сама находится на грани краха и экономически уже вошла в него. И из России люди уезжают, уехало около миллиона человек, самых причем способных, самых талантливых и продвинутых и так далее. И в России тоже люди не горят желанием записываться, например, в армию. Вот, и поэтому Путин никак не объявляет очередную мобилизацию. Поэтому говорить о том, что у Украины все пропало, там гипс снимают, клиент уезжает, тоже нельзя. Вот. Поэтому как бы мы можем действительно не знать все итоги, потому что они могут не объявляться. А так, ну да, встретились, поговорили. Знаешь, вот про Моди мне вспоминается мем про ядерного Ганди. Это такая забавная была ошибка редакторов одной известной видеоигры, где появился персонаж Махатма Ганди с ядерной бомбой. Как известно, Махатма Ганди был пацифист и сторонник мирного протеста. Ну вот как бы Моди – это такой Ганди с ядерной бомбой. И я думаю, что немалая доля правды в словах Трампа о нем может быть. Я знаком, кстати, с некоторыми жителями Индии, которые считают, что вот Моди с его брендом таким индусского национализма, он ведет борьбу и против, скажем, мусульман, и попутно и против христианских общин, против всех, кто отличается от некоего такого вот стандарта индуистского. И это многих напрягает. Он очень жесткий, действительно. Он, кстати, может иметь некоторый зуб на Трампа, потому что Индия достаточно серьезно впряглась в ситуацию с Ираном и сближалась с Израилем по этому поводу, и с самой Америкой. И он сейчас может тоже быть сильно разочарован тем, как эта ситуация, по крайней мере, на данный момент разрешилась.
1: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсен.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
15: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
11: Наша жизнь – словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
12: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион». Каждую пятницу в 9 утра на «Дэвидзон Радио».

0: четверки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне завершилось двухдневное заседание Федеральной резервной системы. Руководство Центробанка приняло решение сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне. Регулятор намерен придерживаться жесткой монетарной политики до тех пор, пока макроэкономические показатели прочно не стабилизируются. Большинство независимых аналитиков сходятся во мнении, что до конца текущего лета снижение стоимости кредитования ждать не стоит. Министерство транспорта объявило о распределении крупного пакета федеральных субсидий в рамках программы по обновлению национальной инфраструктуры. Из федерального бюджета выделяется 40 миллиардов долларов на ремонт и реконструкцию более чем 10 тысяч мостов по всей стране, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии. Особый приоритет будет отдан крупным транспортным артериям на восточном побережье и среднем западе. Эти меры призваны не только повысить безопасность дорожного движения, но и создать новые рабочие места в строительном секторе. Руководство транспортного управления Нью-Йорка ввело сегодня экстренный режим работы из-за резкого повышения температуры воздуха в мегаполисе. На всех линиях городского метрополитена и автобусных маршрутах задействованы дополнительные технические бригады для проверки работы систем кондиционирования. Пассажиров просят по возможности избегать поездок в полуденные часы и обязательно иметь при себе питьевую воду. На станциях с наибольшим пассажиропотоком дежурят сотрудники скорой помощи. По прогнозам синоптиков, жаркая погода с высокой влажностью продержится в штате как минимум до конца недели. Сегодня после масштабной двухлетней реконструкции для посетителей полностью открылась северная часть прибрежного парка в Бруклине. Строители укрепили береговую линию от размыва, обустроили новые пешеходные аллеи, велосипедные дорожки и современные спортивные площадки. Проект стоимостью в 45 миллионов долларов финансировался как из городского бюджета, так и за счет частных пожертвований. Представители администрации Бруклина на торжественной церемонии отметили, что обновленное общественное пространство станет ключевым местом отдыха для жителей округа в начавшемся летнем сезоне. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран подписали соглашение о мире. Федеральная резервная система оставила ключевую процентную ставку без изменений. Секретная служба раскритиковала директора ФБР Кэша Пателя за самопиар при расследовании убийства Чарли Кёрка. Республиканцы Джорджии отказались от идеи перекраивать избирательные округа в своем штате. Суд округа Саффолк приговорил 62-летнего Рекса Хойермана, известного как маньяк с Гилго-Бич, к пожизненному заключению. На Лонг-Айленде пройдет один из крупнейших фестивалей клубники. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 85%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Безболезненно, без общего наркоза. Всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах. Всех симптомов, говорящих о варикозе, которым страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов, радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасные результаты лечения лучших специалистов.
4: Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100.
5: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Внимание республиканцев Барапарка, Мидвуда, Шипсхитбэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
9: RTN. Смотрите лучшее.
0: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа. Я сегодняшнюю передачу не хочу показывать по YouTube, потому что, ну, то есть веду ее с очень тяжелым сердцем, потому что то, что я наблюдаю, назвать нормальным нельзя ни с какой точки зрения. И ничего этого мне ни малейшего удовольствия не приносит, поэтому, как говорится, я говорю так, как оно есть. Ну, прежде всего, следующий вопрос. Значит, ну, начнем с того, что совершенно четко выделились две группы поведения среди наших русскоговорящих, те, кто бросился защищать Трампа из группы поддержки Трампа любой ценой. И в данном случае даже Израиль уже становится не священной коровой, понимаете, уже и на него бросили, как говорится, начинают бросать грязь. Или пытаются всех нас уверить, что мы ничего не понимаем, что нас всех обманули, что мы не умеем читать, что еще официальной версии не было. Господа, уже была официальная версия, вчера выдали официальная версия этого меморандума. Я хочу вас не обрадовать в том, что там заявлено о 300 миллиардах долларов, которые получит Иран, в разные, как говорится, периоды проведения этих переговорок, сделок и так далее и тому подобное. По завершению и до завершения. Окей? Вот почитайте и перестаньте сами себе навешивать ту лапшу на уши, которую вам вешает Трамп, Венс, Витек с Зятьком со всеми остальными мудаками. Извините, господа, надоело. Надоело, понимаете, есть какой-то предел, до какого мнения, до какой низости и дна мы можем оправдывать поведение Трампа. Я всегда говорил здесь, сам я его поддерживал, когда только можно было его поддерживать. В том смысле, что если он делал что-то правильно, а говорил при этом полную ахинею, просто заоблачную ахинею, я говорил, знаете, давайте посмотрим на его действия. Вот давайте я смотрю на его действия. Его действия за последние несколько дней. Значит, Израиль, это, значит, во-первых, на Израиль началось жуткое давление, потому что Израиль сопротивляется, уж понимаете. Значит, я вам сейчас прочту про это. Во-первых, начинается раскол республиканской партии, тоже вам сейчас расскажу про это. Значит, я вам читаю официальную версию, господа, чтобы вы не, потом мне не говорили, что это какой-то мой моя выдумка, или проклятые демократы, или Райнес, или сам дьявол, понимаете, написал. Официальный шестой пункт. План восстановления экономики Ирана. США вместе с региональными партнерами обязуются разработать окончательный, согласованный обеими сторонами план восстановления экономического развития Ирана. План должен предусматривать выделение не менее 300 миллиардов долларов на восстановление и развитие экономики Ирана. Механизм его реализации должен быть согласован в рамках окончательного соглашения в течение 60 дней. США обязуются выдать все необходимые лицензии, исключения и разрешения, требующие для соответствующих финансовых операций. Значит, Трамп вам врет в лицо, значит, он таки да, передает деньги Ирану. Ирану нельзя передавать деньги ни с соглашением, ни без соглашения. Неужели это непонятно кому-то? Ни одно соглашение с Ираном не стоит этого. Даже если это вырвано из контекста. Дальше президент Трамп, за ним Рубио стоит серый абсолютно. Говорит, Хамас на самом деле вел себя довольно прилично. Даже если вырвано из контекста, это не есть нормальное заявление. Дальше. Опять, вы хотите меня проверить? Проверяйте. Сколько угодно. Сколько угодно. Вы все увидите. Я хочу просто услышать, кто это признает вслух. Кто из вас честно скажет, что это читали. Не что я не правильно понял, а что вы, господа, понимаете, занимаетесь поддержкой того, что поддерживать уже просто нельзя. Что вот еще? Вот я вот сейчас смотрю и листаю, у меня тут просто уже перед глазами мелькает. А! Где оно есть? А! Значит, DJ Vance, NTV, сказал, Израиль просто хочет убить всех иранцев. Мы не будем принимать в этом участие. Совсем трампанулись. Значит, мы теперь понимаем, значит, то есть, ну, по всем утечкам понятиям, значит, кто давил на Трампа с этим договором? Vance. Vance изначально был против операции в Иране. Мы это тоже знаем. И так далее. Vance был связан с этими именно радикально правыми кругами МАГА, где обосновались все вот эти вот, типа Такер Карлсон, Кэндон Соунс, вот эта вся вот эта шушера право-антисемитская,
которая давила на, как говорится, на мага, на Трампа. Понимаете, что как-то ты, сукин сын, пошел вместе с Израилем воевать в напару. Венс дистанцировался от них или пытался дистанцироваться, но Венс все равно часть этой тусовки. Поэтому сейчас мы теперь знаем, что именно мнение Венса, а также Кушнера и Виткоффа, привело к тому, что Трамп выходит из этой войны, выходит любым возможным способом, а именно кидая Трамп, вернее, Израиль и Биби, Биби за все хорошее и так далее, под автобус. Значит, также одновременно Израиль, вот это пишет Израиль Инсайд, Вашингтон восстанавливает связи с палестинской автономией. Они ведут разговор о создании палестинского государства, перекладывании денег вот в этот Совет мира, который Израиль блокирует, то есть они параллельно с Израилем делают против Израиля вот это создание этого политического государства. Также вчера буквально тоже опять-таки Рубио, по-моему, находился в полном, понимаете, экстазе, в кошмарном от этого, и Хексет, и Бессон вместе с ними. Трамп заявил, что Иран может сохранить какие-то баллистические ракеты, потому что, ну как же, у них же все они есть. Вот вам картина вся маслом. Значит, против него уже выступили в республиканской партии. Там, я уверен, будет наблюдаться раскол по этому поводу. Этот раскол, да, повлияет на выборы. Выборы, скорее всего, Трамп проиграет, и заслуженно теперь проиграет вместе со всеми своими сикофантами, которые ему подпевают. Теперь он заслуженно это проиграет. Потому что на него сейчас набросится, законно набросится и еврейская медиа, и еврейское, как говорится, лобби. И вообще все остальные. Значит, ну вот несколько выдержек я вам прочту. Вот пишет один человек, даже не буду называть. Меморандум выглядит настолько идиотским, что у меня возникают серьезные сомнения в адекватности нашего президента. Текст примерно такой: мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Если будешь драться, я буду кусаться. Написали, каждый пошел в свою сторону. Иран доделывать бомбу, Америка командовать западным полушарием. Согласен. Дальше. Белому дому мало самого факта предательства по отношению к Израилю, возможных последствий для всего Ближнего Востока. Ему необходимо поменять власть в еврейском государстве, убрать Нетаньяху и его команду из политической жизни, как единственный фактор, угрожающий планам Трампа. Абсолютно верно. Потому что Биби сейчас будет торпедировать этот план. Как? В Ливане или в Иране. Как только Ливан или Иран начнут хулиганить, они это делать будут 100%. Значит, Израиль будет отвечать. Это и есть торпедирование этого плана. Значит, план тут же сорвется.

задело болезненное самолюбие. Достаточно шептать ему, что в определенном проекте его держат за дурака, как проект не будет немедленно закрыт, независимо от геополитических последствий. Его картине мира израильское руководство, в кавычках, манипулировало им, пытаясь втянуть США в бесконечную войну. Это вот это, кстати говоря, тезис того самого мага с правой стороны, о чем я вам говорил в связи с Венцем. Назло им он совершил резкий поворот, чтобы доказать, что действует абсолютно независимо. Лидеры-параноики могут годами строить союзы, а затем за один день объявить вчерашнего главного партнера смертельным врагом, или наоборот, из-за личной обиды, подозрений или вспышки гнева. Для них личное всегда выше глобального. Как сопротивляться параноику, наделенному властью? Единственное, чего он боится, это войти в историю слабаком и неудачником. Поэтому надо использовать любые каналы, могущие показать ему со всей очевидностью, что данные решения разрушают образ сильного лидера мирового порядка. Болезненный страх выглядит с проигравшим самый быстрый способ заставить его сорвать соглашение. Израилю ничего не остается, как вместе со вменяемыми американскими силами возглавить умное сопротивление Версальскому сговору. И кто в Израиле может построить схему такого сопротивления? Ну, мы уже говорили. Дальше, из Израиля тоже. Поздно вспоминать про позу льва. Дональд Трамп очередной раз напомнил всему миру, как говорит, настоящая политическая любовь. Пока Биби годами рассказывал нам про лучшего друга Израиля в Белом доме, выяснилось, что лучший друг легко может пригрозить оружейным эмбарго, потребовать уйти из Ливана, слезть с Хермона и вообще вести себя потише. Трамп даже не особо скрывает отношения. Сегодня он объясняет Израилю, какие удары можно носить, какие нельзя. Завтра он объяснит, где стоит Цахал. Послезавтра, возможно, будет утверждать график патрулей. Но самое страшное даже не это. Самое смешное внезапное превращение Нетаньяху в несгибаемого лидера. Того самого Нетаньяху, который еще вчера кивал на каждое слово из Вашингтона. Так энергично, что мог заработать растяжение шеи. Того самого Нетаньяху, который годами продавал избирателям сказку о своей уникальной дружбе с Трампом. Того самого Нетаньяху, который объяснял им, что любой телефонный звонок из Белого дома – очередная его дипломатическая победа. А теперь выясняется неприятная деталь. Если ты много лет ходишь за человеком хвостиком, очень трудно внезапно изобразить сторожевого пса. Сегодня Биби пытается надуть щеки, расправить плечи, показать характер, но выглядит это примерно как пассажир, который всю дорогу молчал, а возмущаться водителю начал только когда водитель такси провез его самым длинным и неудобным путем и, наконец-то, слупил с пассажира неподъемную сцену. Трамп, по крайней мере, честен в своем цинизме. Для него Израиль всего лишь пункт большой сделки с Ираном и арабским миром. А вот Биби снова пытается продать публике старый спектакль под названием «Сильный лидер не прогибается». Проблема лишь в том, что зрители помнят предыдущие серии. Главный вопрос сегодня не в том, прогнется ли Нетаньяху сейчас. Главный вопрос, почему он вспомнил о своей гордости тогда, когда хозяин начал дергать за поводок в другую сторону. Я с этим согласен. Биби, в принципе, стратег, но как он не просчитал Трампа, я не понимаю. Мы что, не знаем, что Трамп как какой-то неудержимый ветер, то туда, то сюда дует? И действительно, понимаете, если у него кажется, что им управляют, или у него какая-то мания появляется, он начинает дуть в обратную сторону. Биби себя сделал настолько вассалом Белого дома, вассалом конкретно Трампа, настолько поставил на республиканскую партию. Я не говорю, что он должен был стать на демократа, там вообще не с кем разговаривать. Но он должен был быть куда более независим, понимаете? А он себя сделал фактическим вассалом. А Трамп себя чувствует сюзереном. А вассалу не следует стоять рядом с сюзереном. А вассалы должны на коленях ходить. Вассалы должны под козырек брать, когда сюзерен говорит об этом. Вот именно в этом, это мы сейчас и наблюдаем. Понимаете? Наблюдаем. Ну, конечно же, ну, группа поддержки с той или с другой стороны признавать не хочет. Вот дальше мы читаем «Израиль сегодня». Нетаньяху намерен повлиять на соглашение США и Ирана. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху намерен задействовать лояльных Израилю американских сенаторов и правных медийных деятелей. Цель этих шагов – скорректировать условия итогового соглашения США и Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильский источник. Глава правительства исходит из предпосылки, что Вашингтон и Тегеран все равно подпишут договор. Однако израильская сторона уверена, что Иран не станет выполнять взятые на себя обязательства. Для донесения этой позиции до Дональда Трампа Иерусалим планирует использовать медийные фигуры, в том числе ведущего Fox News Марка Левина. Марк Левин, то, что мы знаем. А также влиятельных американских журналистов и политиков. Журналисты CNN направили официальный запрос в канцелярию премьер-министра. Короче, это все ерунда вот дальше. Значит, за Нетаньяху выступил Трей Гауди, бывший один из главных, как говорится,

республиканцев в Конгрессе. Значит, что мы видим? Мы видим, что в оппозиции к Трампу ушел Лэндси Грэм. Значит, ушел, значит, ему говорили про то, что нельзя делать это с Ираном Рубио, говорил министр обороны Хексет, говорил директор ЦРУ Рэдклифф, говорил Рубио, представитель Госдепа, говорил министр финансов Бессент. Трамп не слушал. Не слушал. Окей? Вот картина, та маслом, которая есть. Значит, теперь по поводу Нетаньяху. Еще раз повторяю, Нетаньяху сделал все, что он мог сделать. Но он не рассчитал то, что он не приятель Трампа. Он его не закадычный друг. Он его не собутыльник, извините. С Трампом у него нет друзей. У Трампа есть только временные партнеры по его личному удобству. У Трампа есть фактически, мы теперь это можем сказать, личные какие-то вот заскоки или личные интересы в тот или иной момент. Если они совпадают с вашими, замечательно. Если нет, все, вы попали. И на сегодняшний день вот что мы видим? Что из-за того, что Биби вот так себя ведет, он, ну, понимаете, Биби сейчас самый главный опасный враг для Трампа. Потому что он сейчас будет подрывать эту сделку. Я бы сделал бы то же самое на его месте. Я бы эту сделку подрывал. Вот сегодня пишет, понимаете, так далее. Сделка Трампа трещит по швам. Это Израиль пишет. В Иране сделали громкое заявление. Что меморандум содержит обязательства, которые Иран трактует как гарантию суверенитета и территориальной целостности Ливана. Тегеряне считают, что это подразумевает полный уход израильских войск из Ливана. Если Биби это сделает, он идиот. Он тогда полный идиот. Ни в коем случае это делать не надо. Пишет Марк Новиков из Израиля. США резко усиливает давление на Израиль. Вице-президент Джей Ди Венс публично атаковал министров израильского кабинета. Вот лишь некоторые цитаты. Если я был член правительства Израиля, я, возможно, не стал бы атаковать самого сильного союзника, который остался у меня во всем мире. Проблема Израиля не Дональд Трамп. Любой человек в Израиле, который думает, что самая большая проблема его страны, и президент США, должен проснуться и признать реальность, в которой находится эта страна. Ну да, вчера Трамп сказал, что без него Израиль бы не существовал бы. Что Израиль плохо воюет, что лучше воюет Сирия. Что Сирия лучше бы разобралась с Хизбаллой. Вы знаете, я не против, чтобы Сирия разбиралась с Хизбаллой. В конце концов, пожалуйста, чем больше все эти джентльмены утюжат друг друга, тем лучше. Проблема просто заключается в том, что кто больше всего висит на руках у Израиля. Вот все вот эти годы, все эти моменты, что мы обсуждаем. Чтобы, не дай бог, не сбросили лишнюю бомбу. Чтобы, не дай бог, не убили каких-то лишних детей. Чтобы, не дай бог, понимаете, не обвинили очередной раз в ООН. Но что ООН только существует для обвинения Израиля. Перебьют миллион... Не скажешь, что они... Тихо, как... Если бы Израиль так воевал, на дерьмо на пол. Масса их избалует. И воюет он.

0: Вот дальше пишет. За последние 3 месяца 2/3 средств обороны, защищавших вашу родину, то есть Израиль, были произведены американскими руками, оплачены деньгами американских налогоплательщиков. Мы ожидаем, что Хизбалла не будет запускать ракеты и беспилотников по израильтянам. И мы также ожидаем, что израильтяне не будут сходить с ума в Ливане. Атаки на гражданских в Бейруте неприемлемы. Это говорит тот самый произраильский президент, который вообще когда-либо был. Что вы еще хотите услышать? Что вы еще за доказательства нужны того, что мы наблюдаем какой-то совершенно паноптикум в отношениях между Израилем и Трампом? Да, у Трампа произошел коренной резкий разворот. И Израиль сейчас будет его самым главным врагом, потому что Израиль его слушать не может, не будет. И правильно сделает, что не будет. Видимо, пришло время Биби Нетаньяху стать тем, кем когда-то был Бегин. Бегин когда-то мог совершенно просто, очень в мирных тонах, очень спокойно, но послать президента Рейгана, который был намного более сильным президентом, чем является Трамп. Намного более умным президентом, чем является Трамп. И уж извините меня. Он его мог совершенно спокойно послать и сказать, что мы будем делать так, как мы считаем нужно. Потому что Бегин никогда не был вассалом Рейгана. А Биби им успешно стал. Несмотря на то, что Биби умнее в принципе. И более современный, и говорит по-английски, и не проходил войну, как проходил Бегин. То есть он мог бы понимать, понимаете, он намного лучше разбирается, я уверен, в психологии, чем разбирался Бегин когда-то. Но у него сейчас тот же самый момент. Да, будет какая-то изоляция, будет какой-то фронта Израиля от Трампа. Ну, селяви. Конечно, я не говорю, что Израилю нужно сейчас внезапно броситься обивать пороги в демократической партии. Это категорическое нет. Почему? Потому что эта партия не решит никаких вопросов. Это будет, понимаете, в лучшем случае это будет то, что было при Байдене. Что Байден помогал открыто и скрыто тормозил. Поэтому я бы не делал бы ничего в связи с демократами. Но что Израилю надо делать как угодно, что угодно, за что, чей счет угодно и так далее. Становиться самостоятельными. Отказывайтесь от американской помощи в деньгах. Даже если ее Израиль на 76% тратит в Америке. Отказывайтесь, потому что это все равно деньги американского налогоплательщика. Отказывайтесь от американского оружия и давайте, создавайте его сами. Пришла пора построить заводы, машиностроение, легкое, тяжелое, среднее и так далее и тому подобное. Ставьте свои бомбы, воюйте, как вы считаете, выйдите из этого ООН к чертям собачьим, перестаньте, понимаете, за каждым вздохом обращаться и звонить в Вашингтон и так далее. Вообще, наконец, проявите характер, потому что иначе вас сожрут отсюда. Со всей поддержкой, которую я вижу со стороны русскоязычных евреев, которые здесь внезапно, евреи всегда поддерживают свою страну, я как бы даже винить их не могу. Но я еще раз повторяю, есть предел, сколько мы можем объяснять эти идиотства со стороны Трампа. Есть предел, для меня он наступил. Перерыв.
1: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Командование армии обороны Израиля выступило с официальным заявлением относительно подписанного соглашения. Военное руководство страны подчеркнуло, что израильские подразделения останутся в так называемой зоне безопасности в Южном Ливане, которая простирается вглубь ливанской территории примерно на 10 километров. Правительство Израиля заявляет, что не принимало непосредственного участия в соглашении между Вашингтоном и Тегераном и продолжит действовать исключительно в интересах защиты своих северных рубежей. Стоимость сырой нефти на международных биржах перешла к падению в ожиданиях скорого появления на рынке иранского сырья. Фондовые площадки демонстрируют уверенный рост. В Азии японский индекс Никей обновил исторический максимум, впервые в истории перешагнув отметку в 71 тысячу пунктов. Ведущие экономические аналитики отмечают, что быстрое прекращение боевых действий позволило избежать затяжного глобального дефицита энергоресурсов, который мог бы спровоцировать масштабный кризис, сравнимый с событиями Великой депрессии прошлого века. Оргкомитет по подготовке к празднованию 250-летия независимости США сообщил сегодня о достижении важного рубежа. В рамках общенациональной волонтерской программы «Америка помогает», стартовавшей в начале этого года, зафиксировано более 10 миллионов часов безвозмездного общественного труда. Граждане по всей стране принимают участие в благотворительных проектах, от сбора продуктов для нуждающихся и благоустройства территорий до поддержки ветеранов. Руководитель оргкомитета Рози Риос поблагодарила участников движения и объявила о запуске следующего этапа – масштабной благотворительной акции, приуроченной непосредственно к 4 июля, которая призвана заложить новую традицию празднования Дня независимости через помощь местным общинам.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук-Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук-Красный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
11: RTN. Смотрите лучше.
2: В четверг, 18 июня, в 4 часа в эфире «Дэвидсон Радио», программа Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65?» Тема программы «Медицинские планы. Медикер». Четверг, 18 июня, 4 часа дня, вместе с ведущим Михаилом Братславским.
4: «Дэвидсон Радио».
1: Мы любим Нью-Йорк.
13: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз, что могу еще сказать? Ну, наш телефон 718-303-90-90. Вот за последний час еще пришло одно, еще один перл от Венса, что эскалация резко повышается против Израиля. Венс пишет, я прочту на английском, переведу на русский. My message to people in Bibi's government, who are attacking Trump. Do not attack the only leader in the world who supports you. Your country was built with our money. Мое послание людям в правительстве Биби, которые атакуют Трампа. не атакуйте единственного лидера в мире, который поддерживает вас. Ваша страна была построена на наши деньги. И дальше. Пишет, нет, господин вице-президент, наша страна не была построена на ваши деньги. И как христианин, вы должны точно знать, кто нам дал нашу страну. То есть вы понимаете, мы сейчас присутствуем при каком-то историческом моменте. В принципе, если Израиль умный на сегодняшний день, вот я надеюсь на это, то они сделают все правильные выводы из этого. И совершенно четко начнут дистанцироваться, что от республиканцев, что от демократов и так далее. Израиль должен быть независим. И не говорите мне, что это не и так далее. Значит, ешьте меньше сала в Израиле. Экономьте деньги. Как вы это делали раньше, делайте опять. Значит, уровень жизни понизится, но оборона будет ваша. Потому что иначе Израиля не станет в какой-то момент. Под весь этот шум и аплодисменты. И мы здесь ничего сделать не сможем по этому поводу. Понимаете, потому что у нас есть уже, получается, две стороны медали, две стороны плохие, обе стороны против Израиля поворачиваются, потому что есть какие-то интересы американские, которые не соответствуют израильским. Я 10 лет назад где-то написал работу, и здесь вот опубликовал ее на Фейсбуке, что израильские евреи и евреи Америки очень-очень разные. И евреи Америки совершенно не обязательно и совершенно не по правилам будут или не будут поддерживать Израиль. Несмотря на все крики, там, понимаете, об отломанном там ногте или еще что-то такое и тому подобное. Американские евреи не чувствуют себя израильтянами. А израильские евреи не чувствуют себя американцами. Понимаете, поэтому это две разные общины. Несмотря на общую такую поддержку, если речь дойдет о том, что, понимаете, начнется война, то американские евреи будут в американской армии, а не в израильской. Хотя очень многие, наверное, уедут отсюда, чтобы не принимать в этом участие. Понимаете, вы должны это очень ясно понимать. Очень ясно. Так складываются дела, что сейчас Израиль назначит виноватым, потому что Израиль, как вы видите, вот только что Лена Вишневецкая читала новости, и Израиль собирается оставаться в Южном Ливане. Поверьте мне, это будет очень серьезный повод для обострения отношений между Вашингтоном и Ираном, который требует, чтобы Израиль вышел. А Израиль считает, он говорит, слушайте, мы ничего не подписывали, нас даже не приглашали на подписание. Мало того, что нас не приглашали, нам даже не выдали черновую версию. Что вы подписываете? Хорошие союзники, да, воевали вместе, понимаете, а потом заключать сепаратный мир. Представьте себе, вот идет Вторая мировая война. И вдруг Рузвельт объявляет, знаете что? Я решил договориться с Гитлером. Не, что русские, что англичане достали, вот, все. Я решил договориться, пусть остается у власти, пусть имеет там какое-то количество ракет. Пусть сидит себе тихо, мы ему еще денежек дадим. Договоримся, бизнес сделаем. У меня нефть подорожала, понимаете, мне там вон там. Меня немцы держат там за горло где-то в каком-то месте, понимаете, из-за нефти. У меня выборы идут, мне не до ваших всех проблем там в Лондоне или в Москве. Вот, или там в Пекине где-нибудь. Воюйте, хотите сами дальше, но без нас. А лучше не воюйте, потому что мы будем очень недовольны, что вы нарушили нашу волю. Ну вот представьте себе подобное. Еще раз повторяю, мы сейчас, конечно, обсуждаем меморандум. Этот меморандум уже опубликован, уже есть официальная версия, уже есть и на английском, и на русском языке. Почитайте, прослезитесь. Только не начинайте мне говорить, что я ничего не понимаю. Нет, вы находитесь в полном динайле, у вас чисто психологический комплекс. Вы не можете признать, или у вас просто, понимаете, начинает дергаться глаз нервным тиком от того, что, понимаете, вы внезапно понимаете, что вы жутко обделались. Я с вами вместе обделался, вы понимаете, я поэтому не очень рад это говорить все. Ну что думаете, я рад тому, что происходит, да боже упаси. Я Трампа поддерживал в каждом его, понимаете, начинании. Он хочет строить эту арку, правильно. Он ведет наступление на университеты, правильно. Он воюет с антисемитами, правильно. Он прижимает этих DEI, Black Lives Matter, вот эти всю эту шушеру левую, правильно. Он начинает сажать преступников, правильно. Он хочет изменить систему образования, чтобы ввести какую-то там патриотическую часть. Вводите. Пусть даже СССР это напоминает. Вводите. Он борется с левыми судами. Правильно он делает. Я все время говорил, он правильно делает. Меня тут окрестили самым главным трампистом, извините, в истории человечества. Потому что я при этом я абсолютно не обращал внимания на то, что Трамп мелет языком. У него регулярный сбой по этой программе. Я не обращал внимания, я говорил, смотрите на его действия, Бог свидетель. Но сейчас это уже больше нельзя, понимаете, это так говорить. Все те люди, которые обладают умом, которые еще обладают хоть какой-то признаком совести, не могут сейчас так сказать. Это не связано конкретно с Израилем, это просто связано, ну, просто с элементарными приличиями, с элементарной логикой поведения. Вот, например, Трамп объявляет, что он, понимаете, что да, есть, конечно, какие-то различия, разумеется, есть между договором, который заключил Обама, и что заключает Трамп сейчас, через 10 лет после Обамы. И, конечно, есть различия. Но одно очень интересно повторяется, что Обама передал деньги Ирану, что сейчас фактически передаются деньги Ирану со стороны США, что санкции снимались там, что они снимаются здесь. Что Иран перестал представлять из себя помойную яму, террористическое гнездо мирового масштаба, я не понимаю, о чем мы говорим вообще. То есть вы теперь даете им деньги, завтра они начнут опять взрывать посольства по миру. Очнитесь, господа. Ирану нельзя было давать ни цента, даже если он трижды сдастся. А он не сдается. Фактически Иран, понимаете, во всем этом меморандуме США обязуется, США обязуется, США обязуется. Что обязуется делать Иран, я пытаюсь понять. Они говорят, что, может быть, последующие 60 дней, которые могут быть продлены, почитайте меморандум, еще могут продлеваться эти 60 дней, проведутся переговоры по ядерным базам. А про ракеты, я так понимаю, со слов Трампа, ну, да, видимо, он же говорит, что вот еще, вот это уже израильтяне тоже отреагировали, что они имеют право иметь какие-то баллистические ракеты, ну а что? Свои люди, конечно, слушай, почему, если Израиль имеет, почему Иран не имеет права? Это вот чистый Трамп перед вами. Он когда-то очень пытался, понимаете, сказать, что наша американская ЦРУ полное дерьмо, зато КГБшный, понимаете, президент Путин, Финляндия знаменитая, его пресс-конференция просто позорнейшая, 2018 год, в жизни не забуду, когда стоит директор ЦРУ, директор военной разведки и так далее, он говорит, вы все идиоты фактически, нет, вот товарищ Путин, вот он прав. Ну да, давайте так сейчас опять начнем думать. Что-то неладно во всем этом разговоре, понимаете, неладно, не должно быть оно так. Вот сколько вы меня можете убеждать хоть до завтрашнего дня, что, понимаете, что я не понимаю, что я тупой, что я райна, что я whatever the fuck. I don't give a shit. Понимаете, это уже не имеет значения ни малейшего. Ни малейшего значения не имеют все эти титулы, все ваши мнения личные обо мне и моей персоне. Здесь имеет место только то, что вы находитесь в denial. То есть отрицание самого того, что вы вляпались в жуткое дерьмо. Я с вами вместе там, но вы отрицаете, а я нет. 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
8: Александр, добрый день, согласен с вами на 100%.
0: Недобрый этот день.
8: Ну хорошо, я просто любезно с вами разговариваю.
0: Спасибо,
8: если
0: спасибо.
8: Если я вам нагрубил, я не буду.
0: Да, давайте грубите, лучше грубите, как да, есть, нет, говорите.
8: Спасибо. Значит, смотрите, так как я понимаю, вы, наверное, вчера слушали Марка Лавина, да, вечером?
0: Да, читал потом.
8: Я не читал, я его слушал 2 часа, и вроде бы он товарищ, близкий к Трампу, так как он его обделал со всех сторон, с какими эмоциями, негативными.
0: Потому что он честный человек. Он честный человек.
8: Но я позвонил не по этому поводу. Понимаете, это все отфутболит в нашу сторону. Значит, выборы ноябрьские мы проигрываем, потому что Трампу и Трамповской бригаде вот этот весь провал и траты денег, и повышение, покупательские повышения, affordability, это все пойдет на руку социалистам. Я уже их демократами не называю. Эти социалисты уже у власти во многих городах. И вот это, мама не горюй будет. Понимаете?
0: Ну, я теперь слышал следующую версию. Понимаете? Я слышал следующую версию сейчас, Игорь. Что? Сейчас говорят так, пусть, знаете, как с Нью-Йорком говорили, пусть Нью-Йорк просто сгорит с огнем, и это будет, типа, примером для всех остальных. Вот теперь говорят, пусть республиканцы обделаются по
8: полной. Не-не-не, может, вы пропустили кое-что. Значит, он опускает Нью-Йорк по quality of life. Когда quality of life в Нью-Йорке нету, значит, real estate идет вниз. Под подставных людей from overseas... Они будут скупать real estate в Нью-Йорке. Вот это вот ихняя политика. Я разговаривал с финансистами. Они то же самое говорят и с риэлторами. У меня есть знакомые. И вот это ихние дела. То, что в свое время они сделали с Детройтом. Помните?
0: Ну, с Детройтом там немножко другая. Там американцы командуют. Они
8: но примерно такая история была. Сейчас уже
0: другая волна. Ну, слушайте, да, ну, какие бы деньги ни были, они все равно деньги. Это не то, что они скупают там рядом с военными базами, как китайцы пытались
8: купить. Я честно вам скажу, я по радио не хочу выражаться, у меня лексикон, слава богу, негативный есть, но он в моих глазах просто дубль пусто стал. Просто ниже плинтуса опустился, окей? Ниже плинтуса. Да. Всего хорошего.
0: И это говорите вы, человек, который всю жизнь был за самый крайний вариант республиканцев. Это не я, это вы говорите. О, God, please. Добрый день, вы в эфире.
14: Добрый день. Давно звоню вам, что-то вы не берете трубку. Ну ладно. Я хочу высказать немножко другое мнение. Оно не выработано, не слушает никого. У нас сейчас у Трампа очень тяжелое положение сложилось. Идет футбольная какая-то штука, это он этим занят. Потом идет 250-летие праздник. Это тоже на его шее. Он хочет его провести, чтобы это было нормально и все такое прочее. Потом идут выборы и все такое. Перемирие для Трампа и для Америки железно необходимо. Потому что, вот посмотрите, сейчас все идет, цены падают, там это все, как это самое. То, что говорит Такер Карлсон, я его вообще-то презираю. И считаю его продажной сволочью антисемитской. После его интервью с Путиным, когда он, распустив слюни, выслушал его исторические экзерцизы и дал ему говорить на весь мир. Это было первое такое, какой он там выпал с этим делом. Я его не считаю. Я не считаю, что он какой-то республиканец, у него какие-то шкурные или
0: Окей. Я не знаю, так в чем что вы считаете, что Трампа выхода нет, только делать то, что он делает, да?
14: Я продолжу чуть-чуть. Еще немного.
0: Давайте побыстрее, мне еще вот тут.
14: Хорошо. Да. Пройдет праздники 250-летия, но 60 дней перемирия еще не кончится. Нетаньяху, я уверен, будут ругаться и все такое. Но как он был в Ливане, так он останется. После того, как пройдут...
0: Спасибо. Значит, я могу сказать такую вещь, что вот это я уже тоже эту формулу слышу. Вы себе представляете цену пригнать туда авианосец и держать людей наготове, целую американскую армию наготове, что если вдруг что-то, вот сейчас пройдут выборы, и после выборов, мне бы говорили, после выборов, Трамп им покажет. Понимаете, во-первых, это я же знаю, что это такое. Это опять-таки попытка извинить самих себя. Мы сидим в полном дерьме, но вот зато сейчас вот Трамп вернется пока. Трамп больше никогда в жизни в Иран не полезет. Потому что он теперь знает, что с воздуха он ничего не сделает. Нужна армия сухопутная. Я думаю, под 100 тысяч человек это самый минимум. Для того, чтобы взять какие-то несколько объектов, я не говорю вторжение провести, несколько объектов, захватить их, провести там эти раскопки, забрать это чертово топливо и так далее и тому подобное. Он ни в жизни не пойдет на это, у него даже трамплина нету. Даже трамплина откуда? Ни одна арабская страна не предоставит, нет, потому что они будут бояться, что Иран их потом с лица света сотрет. Оман, например, вот сейчас с Ираном собираются поделить вот этот, брать взятки, или брать фактически пролату за Ормузский пролив. Это тоже в этом меморандуме. Это фактически на их усмотрение, потому что это они считаются это территориальные воды Омана и территориальные воды Ирана. Они теперь будут этот международный пролив фактически брать деньги за это. Это тоже вот такой момент, который совершенно, понимаете, не в угоду Трампу. Трамп никогда в жизни заново в Иран не полезет. Я в это в жизни больше не поверю. Понимаете, я уже поверил. У него было все под руками. Он мог нарастить эту группировку, он мог ввести ограниченный контингент. Он 2 месяца метался туда-сюда. Почему? Потому что, да, повышались цены на нефть. Так что-то тогда и в прошлом году, когда вы тоже бомбили Иран, объявили это блестящей, потрясающей победой а-ля Ватерлоу, блин. Новый Наполеон с рыжими волосами у нас в Америке. Вернее, Наполеон-то проиграл Ватерлоу, но, допустим, Аустерлиц он выиграл. Окей, файн, Аустерлиц. Понимаете? Что ж ты тогда, когда тебе сказали, что вы не добомбили вот эти вот объекты, ему это сказала американская разведка, что он сделал? Он уволил всех тех, кто ему это говорил. А они оказали все правы до единого человека. Потом ему сказал тихо на ушко Нетаньяху, он ему поверил. Потому что это не поверить уже было невозможно. И поэтому они начали войну. Тогда, вот если бы он ее начал бы и закончил бы в прошлом году, у него бы не было проблемы цейпнота с выборами. У него бы не было вот этой вот ситуации с нефтью такой настолько плохой, как сейчас. А сейчас вы мне хотите сказать, что и когда они проиграют, они выборы проиграют. Теперь они точно выборы проиграют. Потому что начнется раскол в республиканской партии сейчас по поводу Израиля. Может быть, не сильный, но будет раскол. Я в этом уверен абсолютно. Сейчас будет раскол с еврейскими организациями, потому что они больше поддерживать этого болтуна не будут. Не будут. Даже вплоть до того, что они вообще не будут участвовать в выборах. Пусть они не поддерживают республиканцев, они не поддерживают демократов тоже. Но они участвовать не будут. Не придут на выборы. И своим скажут не приходить, и денег не дадут. Понимаете? И да, а ты можешь обижаться, Трамп, любимый, дорогой, плевали мы на тебя. Ты через 2,5 года уйдешь, ты не вечный, а мы останемся. Вот как они сейчас будут рассуждать, что вы думаете? Инфляция сейчас у него что, изменится в лучшую сторону из-за того, что он сейчас прекратит войну в Иране? Господи, инфляция была еще до войны в Иране. Она начала повышаться с этой войной, инфляция была до этого, поэтому он воевал с этим вот директором Федерального резерва все время. Он хотел, чтобы тот понизил процент, а и понижение процента вызовет еще большую инфляцию. А тот говорил, дулю тебе, я не буду ничего повышать, потому что ты дурак полный и не понимаешь, что нужно делать в финансах. Ты хочешь себе сделать, понимаете, более приятную экономику. Это очень хорошо, конечно, делать вот такие вот жесты за чей-то счет. Потому что ты сидишь в Белом доме и кушаешь бесплатное питание. А люди на улицах, понимаете, или на работе покупают молоко все дороже и дороже. Платят за бензин все дороже и дороже. За все сервисы все дороже и дороже. У них все цены вот эти вызывают, понимаете, гнев. Поэтому никто не будет понижать себя. Поэтому сейчас он назначил нового директора. Вы видите, чтобы он понижал процент? Нет, и не будет. И не будет, потому что у него будет восстание всех остальных директоров Федерального резервного банка. Даже если Трамп будет стучать тампом по столу, не будут они его слушать, неправильно делают. Потому что, знаете, самое главное, что явлено вот во всем этом деле, что если Трампа вот упорно и долго посылать на одну часть мужской анатомии, он туда пойдет. Вот это мы теперь выяснили точно. У него нет терпения на это, у него нет терпения на ведение войны. На долгое сопротивление. Вот Иран ему долго сопротивлялся, русские ему долго сопротивлялись, китайцы. И все, и Трамп сложился. Что он может на них повлиять? Да нифига он не может. Он только говорит, что он может. Он говорит, что у него есть гениальный, потрясающий план, от которого сейчас все упадут в упадок полный. В кому. А мы падаем в кому от его решений, которые шедеврально, монументально тупые. По-другому сказать-то невозможно. И никакой инфляции это оправдывать нельзя. Никакими выборами. Эти выборы он так и так теперь проиграет. Вот теперь только со стреском. Так, перерыв.
15: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
16: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
11: RTN. Смотрите лучшее.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы,
18: наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
19: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
18: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
2: Четверг, 18 июня, в 4 часа, в эфире Дэвидсон Радио, программа Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65?» Тема программы «Медицинские планы. Медикер». Четверг, 18 июня, 4 часа дня, вместе с ведущим Михаилом Братславским.
20: Дэвидсон Радио.
19: Самые горячие новости,
20: радиоигры
19: и конкурсы в прямом эфире.
20: Аналитические программы
19: и радиомосты.
20: Дэвидсон Радио.
19: Политическая ситуация,
20: события культуры,
19: интересные люди.
20: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
15: Часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Новости на
15: Дэвидсон Радио.
11: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа исследователей сообщила об успешных результатах нового малоинвазивного метода лечения остеоартроза коленного сустава. Процедура позволяет уменьшить боль и улучшить подвижность без хирургической замены сустава, а положительный эффект сохраняется как минимум в течение года. Ученые изучили эффективность метода, известного как эмболизация коленных артерий. Он направлен на устранение патологических кровеносных сосудов, которые образуются вокруг пораженного сустава и поддерживают хроническое воспаление. Во время процедуры врач вводит в сосуды тонкий катетер и доставляет микроскопические частицы на основе желатина. Они временно перекрывают кровоток в патологических сосудах, снижая воспаление и болевой синдром. Использованные в исследовании частицы полностью растворялись в организме через несколько часов после введения. Серьезных осложнений зафиксировано не было. Одновременно улучшились показатели физической активности. Пациентам стало легче выполнять повседневные дела, заниматься спортом и отдыхом. Также значительно выросли оценки качества жизни. Авторы отмечают, что проведенная работа стала крупнейшим на сегодняшний день исследованием такого метода и предоставляет наиболее убедительные данные о его безопасности и эффективности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
16: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
21: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
22: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
23: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
22: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
21: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
24: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
25: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Davidson», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Davidson» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Davidson Card» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
26: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
27: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
28: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
27: 718-303-90-90.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
18: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Вот я вам еще одно прочту. И перейдем к вашим звонкам. Вот пишет Бармашенко Эдвард из Израиля. Довольно близкой исторической перспективе у демократии нет будущего. Это главный итог войны с Ираном. При самом правом ястребином из возможных руководств США справиться с Ираном не удалось. Последствия это будут аукаться десятилетиями. У Ирана есть громадное преимущество, и руководство не должно думать о выборах. А Трамп должен. Он не может себе позволить ситуацию, при которой в США потекут гробы. Газеты, блогеры навзрыд оплачут каждый гроб. А войны без потока гробов не бывает. Войны. Напротив, для Ирана поток гробов с шахидами и горы трупов неверных основа мифологии, краеугольный камень будущего. Союз социалистов-исламистов прикончит то, что было либеральными демократиями. Население Земли уменьшается на радость экологам в разы. Израилю, чтобы выжить, необходимо вести очень гибкую политику. Необходимо отвязаться от США, искать других союзников, возможно, самых людоедских. Западные страны, вот он перечисляет, побеждали в войне в союзе с людоедом Сталином. Второе. В современной Англии Черчилль невозможен. Третье. В западных демократиях в основном в западные проигрывали людоедам. Франция, Польша, Чехословакия, Гитлеру. США проиграла СССР во Вьетнаме и на Кубе. И так далее. В принципе, он прав. Он прав, что если мы при самом правом президенте, ну, по, во всяком случае, внешним политике, по каким-то своим заявлениям и так далее. Хотя я считаю, что Трамп все-таки гибридный президент. Но это не важно сейчас. Если мы говорим, мы имеем такой поворот, разворот из-за выборов. Ребятки, ну тогда о чем мы говорим, понимаете? Но выборы у нас каждые 2 года. То есть мы что, должны вести войну теперь за 1 месяц? Мы можем выиграть Вторую мировую войну за полгодика? Вы представляете, во что вот наши вот перспективы тогда? То есть мы подали только что пример всему свету. Мы подали только что им совершенно четкий сигнал, что нас можно пересидеть при любой ситуации. Еще раз повторю, с Трампом это вообще просто шедеврально. Если послать Трампа на одну из, понимаете, из частей мужской биологии, анатомии, и долго ему сопротивляться, и просто ты вот иди туда. Он так и пойдет. А что у него остается? Он что, кого-то может прикончить, он кого-то, понимаете, кто-то боится уже то, что сказать, я завтра сотворю что-то страшное с Ираном. Кто-то боится этого? Нет, все смеются, плюются от этого. Мы молчали, потому что мы не хотели, понимаете, оскорблять нашего президента. Поэтому мы все молчали, хотя мы понимали, что вот этот вот цирк с конями, который он устраивает на Твиттере, является цирком. Мы все молчали, чисто из уважения. Я, понимаете, сомневался до последнего дня, что он может такое сотворить с Израилем. С Украиной, да. С Израилем нет. А оказывается, может. Может. И не говорите мне, что я не понимаю, что мы еще что-то не поняли, что мы что-то не дождались, что у нас нет какой-то информации, что есть какое-то очень секретное что-то такое, что мы должны понять, и тогда у нас точно изменится мнение к Трампу. Не говорите мне этого. Потому что это значит, вы опять-таки находитесь в denial. Вся информация перед вами. Все нормальные, продвинутые, все более или менее умные блогеры или вообще каковые эксперты, уже все, я не говорю про диванных разных там самоучек. Все пришли к одному и тому же мнению. Весь Израиль уже к этому мнению пришел. Израиль сейчас готовится не на жизнь, а на смерть сопротивляться. Они готовы сейчас будут подрывать, будут... Что вы думаете, что будет сейчас Израиль делать? Они сейчас начнут башлять серьезные деньги всем, кто против Трампа. Вы что думаете, нет что ли? Сейчас будет такой deep state, как вы себе представить не можете. Его сейчас будут ломать о колено. Они сейчас будут заниматься саботажем Трампу. Если кто-то не понял... Но поймите, это чистейший социальный расклад, социальный вот этот контракт, который в обществе заключен. Опять-таки, вы, наверное, не знаете, о чем я говорю. Но окей, у меня написано на Фейсбуке, подписывайтесь, читайте, или не подписывайтесь, просто читайте. Все перед вами. Этот социальный контракт Трамп нарушил. Все, его сейчас жалеть никто не будет. Никто. Его сейчас будут кидать под автобус. Вот я вам сейчас прочту, ради бога, что, пожалуйста. Последнее на сегодня, это вчера я писал. Вдогонку к предыдущему посту ниже. Я прекрасно знаю, что сейчас делают русскоговорящие товарищи из группы поддержки Трампа любой ценой и его адвокатуры, несмотря ни на что. Вы пытаетесь в рациональных выражениях и нахождении логики извините, объяснить его иррациональное опасное поведение. Основная причина – выборы. На виде, как уже идут дела без войны на одной экономике и с инфляцией, на одной инфляции в стране, республиканцы эти выборы в ноябре уже проиграли. Возможно, очень капитально проиграли. Разумеется, я не собираюсь ходить по страницам и стенам, убеждая их в обратном. Я знаю, 90% их аргументов считаю их несостоятельными во многом. Но спорить на данную тему – это потеря времени. Поэтому без меня верьте во что угодно. Также, нельзя бесконечно опускать планку желания спасти Трампа от него самого, когда он горует одну глупость за другой. Я лично пытаюсь всегда найти логику в последующих действиях за его словами. Но в данном случае с этим пресловутым меморандумом и договором в будущем логики и смысла нет. Он провалил один из главных тестов, что сам избрал для себя, особенно со словами, что ему надоела эта война и поиск мира. Он сам сказал, кстати. И теперь, когда это вошло в полный тупик, вместо принятия сложных решений как лидер ведущей страны в мире и как государственный деятель, Трамп показывает себя как очередной временщик, который любой ценой хочет остаться на плаву и занести очередную галочку в свой журнал по президентству. Повторяю, есть границы возможности его оправдывать, понимать его болтовню, принимать его дурацкие решения, ссылаться вечно на то, что демократы куда хуже, чем он сам. Да, они ужасные, я за них не буду голосовать, даже если Трамп трижды обделается. Просто потому, что они не заслуживают быть рядом с властью. Точка. Но Трамп точно так же показывает слабость, неприличную слабость, ту самую, что мы критиковали раньше. А теперь очень стараемся не заметить на нем самом, коль скоро все мы его так горячо любим и поддерживаем. Я потому и надеюсь, что данный договор провалится, что Израиль его потопит, даже если это его величество Трамп будет в гневе топать ногами. Что Иран очередной раз докажет Трампу, что он умнее его и читает его куда лучше, чем Трамп возомнил себе, что он читает Иран. И знаете, почему я так говорю? Потому что без этого договора даже в состоянии полугорячей войны находиться лучше, чем в этом лицемерном и обманчивом договоре, который вряд ли имеет возможность быть заключенным, как таковой. Это говорю не только я, можете мне не верить. Это говорит и ЦРУ, и Пентагон, и Госдеп, и даже Моссад. Потому давайте, господа, всех их объявим Райана, врагами единственно правильного во всем Трампа, уволим с работы, заменим какими-то безмозглыми сикофантами и, главное, продолжим, засунув голову в песок, продолжать поддерживать Трампа, а что бы он ни делал. Еще раз, потому что демократы в разы хуже, чем сам Трамп. Убийственная логика, позорное состояние духа, лицемерное отбеливание чего угодно по заказу. Кстати, для вашего сведения, и в республиканской среде, и в еврейских кругах, и в истеблишменте уже готовится, так что я одним словом назову саботаж Трампу. Как оно будет идти, я не знаю. Но раз он не оправдал их надежды ставок, они начнут его топить. И будь что будет. Видимо, будет тот же разговор, как в конце прошлого года был с выборами мэра Нью-Йорка, когда многие скажут, пусть республиканцы проиграют кедрение матери, после чего демократы, придя к власти, все доведут до кризиса, а тогда уже после него, может быть, будут поумнее, республиканцы поумнеют. Вот о чем я, без каких-либо иносказаний. Я видел это уже сегодня. Власть в Америке – это не наследство, не подарок, не обязательное нечто и даже не божье провидение. Власть дается как социальный контракт на время и по заслугам. Коль скоро эти заслуги есть, и социальный контракт соблюдается, то все нормально идет и работает худо-бедно. В тот момент, когда социальный контракт нарушен, и заслуги заменяются самолюбованием и попыткой уйти от решения проблем, тем более созданными самим собой, эта формула перестает работать. Система, тот самый Deep State, начинает ломать вас о колено. Вы нарушили правила, и вас остановит тем или иным способом. Я прекрасно знаю, изучал и долго пытался понять, как оно работает. Поверьте, это куда сильнее трех Трампов вместе взятых. Это то, что заложено отцами-основателями в виде эдакой четвертой власти, которая нигде не прописана и нигде не собирается вместе на собрание членов. Но тем не менее, она есть, она действует, она полна сил. Поэтому я вижу много грозовых облаков на горизонте, тех, от которых спрятаться не получится. Я лично продолжу, как и раньше. То, что делал Трамп, и то, что заслуживает моей поддержки, я буду поддерживать. Там, где он как с этим договором опозорился и провалился в дно, я молчать и делать вид, что это фигня, ничего не значит, есть какие-то невероятно важные действия и причины дальше, что оправдывают такой провал, не собираюсь. Нет таких причин оправдывать провал. Провалы исправляют. Они ищут им оправдание. Как-то так, дальше как хотите. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
0: Добрый день.
3: Радио я выключите, хочу... пожалуйста.
0: Выключила, выключила. Вы знаете, я хочу вам сказать, что я как бы была не совсем за Трампа, но после его этого поступка я просто им преклоняюсь перед ним. Это надо иметь такую смелость. Он знает, что весь мир на него обрушится. И он прекратил эту бойню. Вы можете представить, сколько смертей было бы? И всех, кто хочет его критикуть, я вам всем предлагаю взять оружие в руки, поехать в...
3: Окей, спасибо. Понятно. Давайте оставим Иран с ядерным оружием. Вот ваша логика, я понял. Окей. Добрый день, вы в эфире.
4: Александр, добрый день, да. Александр.
3: Не добрый, но добрый.
4: Вы всегда, да. Александр, вы всегда

0: делать. Значит, отдавать отчет за свои действия, исправлять ошибки. Не американец, ну так, слушайте, ступайте себе. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день, спасибо за передачу. Мне кажется, вы немножко, знаете, перегибаете палку, это я так думаю. Но, в принципе, есть право на ошибку. Даже если он где-то ошибся, ну так оно исправится. Я вижу, например, почему...
0: Ну так, да, так для этого надо исправлять, окей, давайте признаем. Он, ну, подождите, мы должны секунду, для этого признать ошибку. Да.
1: Можно мне сказать пару слов? Дело в том, что сейчас они... Мне кажется, что он делает очень правильный ход. Он уходит, как говорится, знаете, играет во времени. Он это, заключает этот договор, который будет приблизительно этот договор, который никуда не пойдет. Он выигрывает время, потому что перед выборами. И цены пойдут вниз на бензин, и люди будут голосовать за республиканцев опять. А когда пройдут выборы в ноябре месяце, оно вернется все обратно. Он вернется все обратно, начнет все как в круге своя.
0: Я так думаю. Каким образом... Ну, вы думаете неправильно. Знаете почему? Потому что никто не будет заново тратить миллиарды долларов, чтобы опять прийти к тому же. Ну, команд, он уже провалился в Иране. Уже провалился. Вы что думаете, он заново соберет огромную армию, теперь ему надо 1100 минимум. Там было 50 тысяч человек у него. Этого было недостаточно для каких-то наземных операций. Ему нужно, наверное, армию, может быть, в 10 раз больше. Может быть. Я даже не знаю, сколько. Нужно серьезнейшим образом взять, изолировать вот эти объекты, где находится вся эта пыль, все эти развалины, чтобы можно было провести там какие-то физические раскопки. То есть должен целый саперный батальон работать. Разрыть все это, туда добраться, выяснить, где оно лежит, подорвать его, или вытащить его оттуда, или его нейтрализовать, или его разбавить. Причем Моссад уже говорит, ЦРУ уже говорит. Французская разведка уже сегодня подключилась. Все говорят, что то, что они говорят между собой, они говорят, они тянут время. Они ничего сдавать не будут, никакое ядерное оружие. Там есть договор, вот это вот прописано вот в этом меморандуме, что этот 60 дней могут быть продлено до бесконечности. Что вы думаете, он будет это после выборов придет и обратно начнет заново пулять бомбы? Наша вот эта компания в Ираке нам стоила 132 миллиарда долларов примерно. Сейчас еще точной цифры нет, может быть, будет больше. 132 миллиарда долларов. Все эти умные бомбы, понимаете, и так далее, и тому подобное. Что вы думаете, это копейки, что ли? Поэтому он должен иметь разрешение Конгресса, того самого Конгресса, с которым он работать не хочет. Выиграет ли он эти выборы, я очень сомневаюсь, что он выиграет эти выборы. Против него идут очень сильные кандидаты, например, в Нью-Джерси у нас, вот я же вижу, победил джихадист. Почему? Потому что против него выставляют, ну сейчас еще будут выборы в ноябре, разумеется, в 11 округе, но против него выставляют подобного такого серого, абсолютно невзрачного, никому не интересного республиканца, что за него голосовать просто никто не будет. Он абсолютно никого не заинтересует, даже если вы, понимаете, объявите чрезвычайное положение здесь на радио. Не будут за него голосовать. Он никому не интересен. А вот этот джихадист, он имеет огромную поддержку. Огромную. Значит, мы, считаете, получим джихадиста внутри Конгресса. Даже не просто мусульманина, джихадиста натурального. Вот посмотрите, кто идет. Он пластический хирург, имеет огромное количество денег, он сам себя финансирует. Бен Шапиро, вот, пожалуйста, вы ему верите, пожалуйста. Вот почитайте Бен Шапиро, что пишет по поводу этого дела. Он в мягких таких тонах, намного более мягче, чем я, конечно. Но он говорит то же самое. Марк Левин, понимаете, ну тоже считается вообще, в принципе, кандидатурой такой, понимаете, явно не демократ, явно не левый. Он тоже говорит, что, понимаете, что вот Трамп с дубу рухнул, если он придумывает подобное. Так вот, вот оно. Нельзя заново, понимаете, делать вот такие вот номера. Вначале ты, как говорится, что-то не доделал, потом ты взял и вернулся к этому. Это не тот вариант. Это только хотелось бы, чтобы так оно возможно было. Такое реальное, фактически оно не существует. Это крайне опасная тенденция, вы понимаете, потому что могут быть другие какие-то заботы. Другие проблемы.

0: Если сейчас у него начнется раскол внутри демократической партии, ну так что, что же вы хотите? Конечно, сейчас начнется саботаж, начнется. Я абсолютно этому удивлен не буду. Потому что сейчас никто больше, понимаете, вот эту басню о том, что, понимаете, Трамп, он батюшка любимый, понимаете, верить уже не будут. Все. Он свой запас вот этой вот доверия исчерпал фактически. Добрый день, вы в эфире.
1: Простой факт. У Соединенных Израиля был дейтабейс целей, которые они должны были поразить. В результате этой войны они поразили все 100% этих целей и еще больше. Уже они продолжили. О чем можно говорить? Они выполнили все задачи по войне. Они поразили все цели, которые собирались.
0: Что Павел, еще Павел, как, какие еще, Павел, еще раз повторяю, вы сами себя пытаетесь успокоить. Какие были изначальные поводы для этой войны? Объясните мне, вот сейчас озвучите, пожалуйста.
1: Была ядерная программа, которая была очень активна. Были заводы, которые производили ракетное топливо. Были заводы, которые производили ракеты. Были заводы, которые производили беспилотники. Были научные учреждения. Были какие-то там, я не знаю,
0: okay. хабы. Окей, okay, правильно. И значит,
1: все уничтожено, значит, все решено.
0: Значит,
1: разрушена авиация.
0: Павел, секундочку. Да. Оно не уничтожено, оно похоронено под обломками. Значит, восстановить заводы с китайской помощью за год. За год. Все можно.
1: Они оценивают если у вас... больше. Нет. Они оценивают
0: намного больше. Ну хорошо, за два года они уничтожили. Значит, вы отодвинули все, что происходит. Ну, на максимум, ну, я даю, допустим, 4 года, допустим. Они завалили входы, они же не разбили центрифуги. У них это топливо, то есть из-за чего весь сыр-бор, что это топливо сохранилось, оно на самом нижнем этаже. Они сейчас построят, вот сейчас строят бункер 210-250 метров под землей. И вообще ни одна бомба не возьмет. Они уже его строят сегодня, сейчас, вот в эти минуты. Его вообще не возьмет ни одна бомба. Вы полагаетесь на международные инспекции, которые проведут, будут вам докладывать, что они где-то проводят вот эти вот исследования и так далее. Где эти инспекции были раньше? Они проморгали все, что только можно, потому что иранцы их пускали только на какие-то определенные заводы, а на другие просто не пускали. Мы знали про эти заводы, мы знали про эти секретные facilities все, потому что израильская разведка там работала, Моссад тот самый. И Моссад сделал полную карту, вот тут они есть, тут они есть, тут они есть. Там было чуть ли не 40 или 60 объектов. Не два, не три, как, понимаете, исследовала вот эта разведка МАГАТЭ, инспекции. Значит, у нас есть на сегодняшний день, вот вы разговариваете, они разбомбили и так далее. Окей, это правда, вы правы. Но, во-первых, эти заводы восстанавливаемые в течение, ну, окей, возьмем вот максимум срок с китайскими рабочими 2 года. Будут работать день и ночь. Я вас уверяю в этом. Еще, скорее всего, будут укреплять их теперь, а теперь будут, скорее всего, под землей их делать. 3 года. Значит, через 3 года у них все будет готово. Они заново найдут где-то это топливо, понимаете, получат. Пакистан их снабжает всеми технологиями. Они даже не скрывают это, они половина их вот этого всего этого атомного, как говорится, ноу-хау пришло из Пакистана. Россия их поддерживает, Китай поддерживает. Что думаете, они все будут сидеть и ждать, когда Трамп, понимаете, очухается? До конца надо было довести это, пока мы точно не знаем, что вот эти 460 килограмм, там, наверное, я думаю, даже больше, но вначале фигурировал цифра 11 тонн. Возможно, это не обогащенного. Окей, я не знаю точно, но, допустим, 460 килограмм, что мы говорим. Значит, если пока они их не вывезли или не разбавили у вас на глазах до допустимого уровня, это 3%, там 3.68, по-моему. До тех пор мы имеем де-факто военный уран у них в руках. Этот военный уран поместить в какую-то ракету доставки, и которые у них еще остались на сегодняшний день. А Трамп им говорит, что нет никаких проблем, если Иран будет иметь, извините, баллистические ракеты. Поместить в ракету доставки, это в буквальном смысле слова 2 недели работы. 2 недели работы. И что будет делать тогда Израиль? Что мы делаем, вот когда они шарахнут хотя бы одной ракетой по кому-то где-то как-то? Все, вы попали со всеми нашими победными реляциями. После этого Трампа будут на кресте распинать. Прямо в Белом доме. Потому что начинается после этого ядерная война, натуральная, настоящая. Или они будут шантажировать весь регион. Что регион будет делать? Хотите, я вам что-то скажу? Что вы думаете, они дадут себя шантажировать? Нет. Насчет Саудовской Аравии, Арабские Эмираты, Турция, Египет, может быть, даже Узбекистан, может быть, даже Казахстан, может быть, даже Азербайджан начнут штамповать ядерное оружие, чтобы защититься от сумасшедшего Ирана. И чтобы создать паритет с ним. То есть вот этот регион, который так является пороховой бочкой, вместе с евреями, там где-то под боком засевшими в Израиле, превратится в ядерный просто мега-арсенал. Вот из-за чего весь сыр-бор был изначально. Поэтому здесь нельзя не доделывать эту работу. Либо не начинайте ее вообще, если вы знаете, что потребуется армия, придется брать это, извините, руками, значит, не начинайте тогда. Значит, тогда, может быть, если так шли дела, дайте Израилю самолеты, как говорится, заправщики, которого у Израиля нет, дайте ему эти бомбы, пусть Израиль это сделает. Израиль, кстати говоря, обсуждал, возможно, высадки израильского спецназа в Иране. Они просто это не сделали, потому что, конечно, лучше делать с американцами вместе. Поэтому они понимали, что нужна какая-то минимальная, но наземное какое-то участие. Курды не состоялись, потому что курдов когда-то Трамп точно так же кинул, как он кинул Израиль. Он их кинул в 2019 году, они теперь его послали на букву Х. Что, еще неправильно сделали? Правильно сделали. Потому что он не показывает себя как союзник, он себя показывает как продажный лидер. Кто будет ему доверять? Поэтому, понимаете, вот эти все достижения, которые вы объясняете, эти достижения восстанавливают за 2 года, ну, 3 года. Значит, через 4 года мы придем к тому же, вот я даже 4 вам даю, через 4 года мы придем к тому же самому, что есть, то есть Трамп себе отодвинул, это сейчас меня не катит, после меня хоть потоп. Что это за решение, что это за государственный деятель? Такую возможность, которую мы имели, мы пропустили. Мы ее похоронили вместе в этом песке в иранском. Впервые за 47 лет мы взялись за Иран, и мы это полностью облажались там. Говорить не о чем. Очень плохой день сегодня для Америки. Потому что Америка, понимаете, всегда действовала, понимаете, так, как надо. А сейчас она действует категорически не так, как надо. Той, которая тут мне звонила по поводу выборов, вот не буду голосовать, понимаете, за такую партию голосовать не буду. Не, ну может быть буду, не знаю еще. Но это будет от моего желания зависеть. Спасибо за сегодняшний день. Завтра продолжим ругаться. Пока.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые обнаружили, что пробиотики, живые микроорганизмы, которые часто называют полезными бактериями, могут помочь пожилым людям с депрессией. В небольшом клиническом исследовании пациенты, принимавшие пробиотики вместе с антидепрессантами, сообщили о более выраженном улучшении симптомов депрессии и тревожности по сравнению с участниками, получавшими плацебо. Ученые предполагают, что триллионы микроорганизмов, населяющих кишечник, способны влиять не только на пищеварение, но и на настроение, поведение и психическое здоровье. У людей, дополнительно принимавших пробиотики, снижение выраженности симптомов депрессии и тревожности оказалось более заметным. Конечная цель работы заключается в разработке доступных медицинских решений, которые смогут принести пользу большому числу пациентов. Авторы исследования считают, что пробиотики могут стать безопасным дополнением к стандартной терапии депрессии.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission. поможет вам.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
18: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром, а реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп во вторник на полях саммита Большой Семерки во Франции поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. ФБР предотвратила атаку с дроном на турнир UFC Freedom 250, который прошел у Белого дома в рамках празднования 80-летия президента Дональда Трампа. Критика Хиллари Клинтон в адрес проведения турнира UFC в Белом доме при президенте Дональде Трампе вызвала жесткую реакцию консерваторов. Военно-воздушные силы США подтвердили, что 8 членов экипажа, находившихся на борту бомбардировщика B-52, который потерпел крушение на авиабазе Эдвардс, Калифорнии, погибли. Отражающий бассейн у мемориала Линкольна снова открыт, и, естественно, ненавистники Трампа, не желая позитивно высказаться по этому поводу, просто оскорбляют президента. Такова предсказуемая реакция. Портовое управление Массачусетса официально вошло в книгу рекордов Гиннесса благодаря самому большому футбольному мячу в мире. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент Дональд Трамп во вторник на полях саммита Большой Семерки во Франции поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этой первой за 4 месяца очной встречи с Зеленским Трамп сказал, что Соединенные Штаты могут восстановить санкции против российской нефти, которые были приостановлены во время войны с Ираном. Во вторник «Семерка» провела и общее заседание с участием украинской делегации, как передают мировые агентства. Лидеры 7 стран опять договорились усилить давление на Россию. В официальных аккаунтах Зеленского в соцсетях были опубликованы фотографии его беседы с Трампом в общем зале заседаний. Помимо Зеленского и Трампа, в беседе, судя по фото, участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и госсекретарь США Марко Рубио. Владимир Зеленский после короткой встречи сказал журналистам, что поговорил с Трампом и, в частности, о получении Украины лицензии на производство американских зенитных ракет. Дональд Трамп после встречи сообщил, что теперь, после замирения с Ираном, Соединенные Штаты могут вернуть санкции против российской нефти. «Скоро мы сможем это сделать, потому что нефть потечет», — сказал президент США, ну, очевидно, имея в виду открытие Ормузского пролива. Днем ранее Трамп говорил, что пролив открыт частично, а окончательные договоренности о его открытии Ираном, Вашингтон и Тегеран, судя по всем утечкам информации о переговорах, еще не достигли. Соединенные Штаты приостановили санкции на уже погруженную на танкеры российскую нефть, чтобы сдержать цены на нефть после перекрытия Ормузского пролива. Дональд Трамп еще раз заявил, что Россия должна пойти на мирное соглашение и что вся война в Украине, с его точки зрения, это глупость. Цитирую, послушайте, Россия должна пойти на сделку. Россия потеряла огромное количество людей, и Украина тоже. В прошлом месяце они на двоих потеряли 35 тысяч солдат. Это безумие, что там творится, сказал Трамп. Откуда он взял эти данные о суммарных потерях обеих сторон в мае, Трамп не объяснил. Украинская сторона утверждает, что примерно такие безвозвратные потери в мае понесла одна только Россия. И, вероятно, эти цифры упомянул на встрече с Трампом и Зеленским. Зеленский накануне сказал журналистам, что Украина предложила России устроить его встречу с Путиным в Эвиане, где проходит саммит «Семерки». Цитирую, мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время саммита G7, потому что там будут Трамп и Макрон, то есть европейцы плюс Америка. Я думаю, это очень хорошая возможность встретиться всем вместе, заявил Зеленский. СМИ, сославшись на анонимный источник, сообщили, что это предложение было передано через посредников, дипломатов и разведывательные каналы. Ответа от Москвы не последовало. Однако во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала официальных предложений о встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским на полях саммита Большой Семерки. Зеленский в понедельник сказал еще об одном возможном месте встречи с Путиным. Днем ранее Дональд Трамп поговорил по телефону и с Путиным, и с Зеленским, и украинский президент заявил, что в этих беседах упоминалась возможность устроить трехстороннюю встречу в США. Такую встречу можно было бы организовать в Соединенных Штатах в формате, в котором Путину было бы значительно сложнее отказать, по крайней мере, президенту Трампу, отметил украинский президент. Но помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков во вторник заявил, что Путин и Трамп во время телефонного разговора 14 июня ничего такого не обсуждали, и предложения о такой встрече Россия не получала.
1: ФБР предотвратила атаку с дроном на турнир UFC Freedom 250, который прошел у Белого дома в рамках празднования 80-летия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителей правоохранительных органов. По данным телеканала, задержаны 5 человек. Следствие также установило еще 23 человека, которые могли быть связаны с подготовкой нападения. Как утверждают источники Fox News, подозреваемые планировали использовать беспилотники со взрывчаткой для атак на здание рядом с местом проведения турнира. После этого злоумышленники рассчитывали вызвать у людей панику и направить их в зону, где их поджидали бы снайперы. Затем, по версии следствия, должна была последовать вторая волна атаки на Белый дом. По данным Fox, один из подозреваемых сообщил следователям, что целью нападения должны были стать капиталистические элиты, миллиардеры и политики, получавшие пожертвования от Американо-Израильского комитета по общественным связям, то, что называется IPAC. Вице-президент Джей Ди Венс в эфире Fox News назвал произошедшее скоординированным террористическим заговором. Турнир UFC Freedom 250 прошел на южной лужайке Белого дома в честь 80-летия президента Трампа и 250-летия Соединенных Штатов Америки. Белый дом называл его празднованием американского боевого духа, случающимся раз в поколение. Это был первый в истории профессиональный турнир по смешанным единоборствам, проведенный на территории президентской резиденции. На закрытую территорию мероприятия допустили около 4300 гостей. Еще до 85 тысяч человек наблюдали за происходящим за периметром. Президент США находился в первом ряду рядом с первой леди Меланией Трамп и главой UFC Даной Уайтом. Среди гостей также были члены семьи Трампа, госсекретарь, министры обороны, финансов и внутренней безопасности Соединенных Штатов, музыкант Кид Рок, британский боксер Тайсон Фьюри и основатель Мета Марк Цукерберг. За 2 года на Трампа было совершено, напоминают СМИ, 3 подтвержденных покушения. Первый во время предвыборного митинга в Батлере. Летом 2024 года 20-летний стрелок Томас Мэтью Крукс ранил Трампа в ухо и убил одного из зрителей. В сентябре того же года в Трампа пытались выстрелить на гольф-поле во Флориде. Затем в апреле 2026 года в Трампа попытались выстрелить во время ежегодного ужина ассоциации корреспондентов в холле отеля «Вашингтон Хилтон». Критика Хиллари Клинтон в адрес проведения турнира UFC в Белом доме при президенте Дональде Трампе вызвала жесткую реакцию консерваторов. Ее обвинили в избирательном возмущении и напомнили о скандалах времен пребывания семьи Клинтон по адресу 1600 Пенсильвания-авеню. Клинтон, проигравшая Трампу в 2016 году, впервые выступила против идеи UFC еще в прошлом месяце, а в воскресенье она опубликовала пост, заявив, что Белый дом – это не его дом, а наш дом, не его дом, то есть Трампа, а наш, ну, видимо, Клинтонов, одновременно предлагая сувениры в поддержку демократов и связанных с ними групп, которые, по ее словам, будут уважать форму и функции Народного дома. Помните, сегодня, во время буквального боя в клетке на территории Белого дома, несмотря ни на что, это не его дом, это наш дом. Ну, наверное, все-таки она имела в виду американцев. А может быть, действительно, читы Клинтон. Купите шляпу, писала дальше Хиллари, подстаканник или наклейку, чтобы поддержать группы и кандидатов, которые будут уважать форму и функции Народного дома, написала Хиллари Клинтон, предварительно заблокировав большинство комментариев. Конгрессмен Тим Берчетт, республиканец от Теннесси, одним из первых ответил. Они буквально, то есть Клинтоны, сдавали в аренду спальню Клинкольна, и не стоит забывать, чем занимался Билл в овальном кабинете. Вандализм, который произошел при вашем отъезде, то есть читы Клинтон, также хорошо задокументирован. Подполковник ВВС в отставке Бесс Питерсон, носивший ядерный чемоданчик Билла Клинтона, выступил еще жестче. «Я был тем подполковником ВВС, который носил ядерный чемоданчик для вашего мужа в этом самом Народном доме, о котором вы вдруг так печетесь. Я видел все вблизи, 2 года. Пока Билл в овальном кабинете занимался оральным сексом со стажеркой, а на борту Air Force One лапал женщин-военнослужащих. Вы читаете лекции, это он обращается к Хиллари Клинтон, об уважении к институту, пока ваш муж терял ядерные коды. А когда вы в 2001 году наконец убрались, вы и ваша команда разнесли это место. Вандализм, кражи. Это подтвердила счетная палата GAO. Сядь, затем на букву «Б» по-русски. Взрослые снова у руля. Ну и Том Фиттон из Judicial Watch добавил: женщине, которая вывозила мебель из Белого дома, есть что сказать о нашем доме. Ну, понятно, с иронией. Официальный аккаунт республиканской партии намекнул Хиллари Клинтон, что ей лучше вообще молчать. Что касается претензий Паттерсона и других, то по запросу конгрессмена Боба Барра, республиканца от Джорджии, Счетная палата провела расследование. Согласно сообщениям того времени, ущерб Белому дому оценили примерно в 15 тысяч долларов. Барр заявил, что администрация Клинтонов обращалась со зданием, я цитирую, «хуже, чем первокурсники колледжа, съезжающие из общежития». GAO пришла к выводу, что часть этих проделок было явно преднамеренной, проделок, как сказано, хотя сторонники Клинтонов утверждали, что масштабы ущерба сопоставимы с тем, что оставляли предыдущие администрации. Так отмечала Лос-Анджелес Таймс. Военно-воздушные силы США подтвердили, что 8 членов экипажа, находившихся на борту бомбардировщика B-52, который потерпел крушение на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, погибли. Самолет разбился вскоре после взлета во время выполнения планового испытательного полета. Он проходил в рамках программы по модернизации бортовых радиолокационных систем. Среди погибших были гражданские, государственные служащие и военнослужащие. В концерне Boeing сообщили, что двое из погибших являлись сотрудниками компании. Причины обстоятельства авиакатастрофы расследуются. Из-за повреждений, нанесенных взлетно-посадочной полосе, все взлеты и посадки на авиабазе временно приостановлены. Но я напомню, бомбардировщик B-52 потерпел крушение в понедельник, 15 апреля. Отражающий бассейн у мемориала Линкольна снова открыт. Этот бассейн был зеленым, зацветшим, разрушенным и ежегодно терял миллионы галлонов воды, просачивавшейся в мягкую землю под Национальной аллеей. Десятилетиями никто его не ремонтировал. В рамках подготовки к празднованию 250-летия бассейн осушили, покрасили и огородили. И это вызвало судебные иски, слушания и больше сюжетов на кабельном телевидении, чем кто-либо мог ожидать из-за обычной покраски. А затем вода вернулась. 4 июня отражающий бассейн у мемориала Линкольна вновь наполнился водой под палящим июньским солнцем, описывают СМИ. Туристы, бегуны, джоггеры и постоянные посетители Вашингтона собрались на ступенях мемориала, чтобы наблюдать, как поднимается уровень воды. Отражающий бассейн является центральным элементом более широкой программы администрации Трампа стоимостью 95 миллионов долларов по восстановлению Вашингтона к 250-летнему юбилею Соединенных Штатов Америки. В рамках исполнительного указа под номером 14252 «Сделаем округ Колумбия безопасным и красивым» Служба национальных парков начала масштабную кампанию по восстановлению фонтанов, реконструкции исторических ландшафтов и ремонту устаревшей инфраструктуры по всему городу. Средства поступают не из бюджета Службы национальных парков, утвержденного Конгрессом, а из платы за вход в национальные парки, то есть денег, которыми агентство имеет законное право распоряжаться по своему усмотрению. Более 20 фонтанов, которые годами, а некоторые десятилетиями оставались сухими, снова при Трампе заработали. Фонтан на площади Колумба перед вокзалом Union Station был вновь включен в конце мая, впервые с 2007 года. Каскадный фонтан в парке Meridian Hill, самый длинный в Северной Америке, также снова работает. Отражающий бассейн стал очередным проектом по реставрации, который получил неожиданно положительные отзывы по всему городу, даже от жителей, не голосовавших за Трампа. Бассейн был спроектирован архитектором Генри Бэконом и завершен в 1923 году. Это длинное узкое зеркало протяженностью, водяное зеркало протяженностью почти 2030 футов между мемориалом Линкольна и монументом Вашингтона. Трамп сравнил длину бассейна с небоскребами. Национальный отражающий бассейн также протекал почти все время своего существования. Протекал. Вода протекала в землю. Изначально конструкция была построена без свай, на мягком намывном рычном грунте и начала терять воду практически сразу после завершения строительства. Администрация Обамы потратила 34 миллиона долларов и почти на 2 года закрыла бассейн, перестроив конструкцию с усилением фундамента и установив совершенно новую систему фильтрации. Водоросли вернулись уже через месяц. Протечки так и не прекратились. Пресса и леволибералы сделали тогда вид, что все в порядке, и вроде как не обратили на спущенные в мусор администрации Обамы 34 миллиона долларов. Ну, понятно, Обама не Трамп. Критиковать его негоже. К моменту вступления Трампа в должность министр внутренних дел Даг Бургум заявил, что бассейн терял 45 тысяч галлонов воды в день. Служба национальных парков времен Байдена получила оценки стоимости нового ремонта, как было сказано, свыше 100 миллионов долларов, но так и не приступила к работам. Трамп распорядился применить иной подход. Рабочие осушили бассейн, вывезли, по словам Трампа, 12 грузовиков мусора, заделали трещины и заменили систему фильтрации на современную озоновую систему с нанопузырьками. Это первое подобное для такого рода бассейна. Затем они покрыли чашу красной цвета, который президент назвал синим цветом американского флага. Когда Трамп впервые посетил осушенный бассейн 7 мая, он заявил, что предыдущие оценки ремонта доходили до 355 миллионов долларов и 3,5 лет работы. Первоначально Трамп говорил, что ремонт обойдется в 1 миллион 800 тысяч долларов и займет одну неделю. Контракт был заключен почти на 6 миллионов 900 тысяч долларов и передан компании Atlantic Industrial Coating из Вирджинии через ускоренную процедуру без конкурса. Позже Министерство внутренних дел пересмотрело сроки до 1 месяца и добавило еще 6 миллионов 200 тысяч долларов расходов, сославшись на необходимость завершить работы к 4 июля. Работы заняли 6 недель. Федеральные данные по контрактам показывают, что итоговая стоимость составила чуть менее 14 миллионов 200 тысяч долларов, более чем в 8 раз выше первоначальной оценки Трампа в 1 миллион 800 тысяч, но примерно 4% от всех 355 миллионов долларов, в которые, по словам Трампа, ремонт мог бы обойтись при другом подходе. Трамп утверждает, что результат прослужит от 50 до 100 лет. «Наша страна, цитирую, это красота, чистота, безопасность и великие люди», сказал Трамп журналистам, которые спрашивали, почему он уделяет столько внимания бассейну во время международной напряженности. Международная напряженность – это значит, что все в Вашингтоне должно гнить и разлагаться, видимо. Но Трамп даже проехал на своем кортеже по дну осушенного бассейна для личной инспекции. Также он опубликовал сгенерированное изображение искусственным интеллектом, на котором он и другие члены кабинета министров плавают в этом бассейне. Он не будет протекать, он будет сиять и станет предметом гордости Вашингтона на десятилетия вперед, заявил президент. Однако ландшафтные архитекторы и специалисты по охране исторического наследия беспокоились не из-за потерь воды, которых можно было бы избежать. Их беспокоил цвет, синий цвет американского флага. Цитирую, никогда не задумывался, как место, которое выглядит так весело, словно ваше местное поле для гольфа, сказала Джуди Скотт Фельдман из коалиции National Mall Coalition. Это некоммерческая организация, помогающая сохранять историческое наследие района. Фонд Cultural Landscape Foundation подал иск, назвав проект постоянным уродующим пятном, которое превратит национальную достопримечательность тематический парк. Ну, понятно, Трампу по всем его идеям надо вставлять палки в колеса. Первоначальное дно бассейна было выполнено из темного асфальта и плитки, а не из 14-летнего серого тонированного бетона эпохи Обамы, который критики проекта называли историческим. Служба национальных парков согласилась, что более темное дно, подобно темно-синему варианту Трампа, улучшает отражающие свойства. Покадровая съемка EarthCam с вершины монумента Вашингтона показывает, что изменилось на самом деле. Бассейн больше не зеленый. Новая система нанопузырьков Трампа борется с водорослями, а герметик устраняет протечки в соединениях, которые не смог исправить ремонт времен Обамы. Однако, как сообщается, остается одна проблема. 2 мили потрескавшихся подземных труб, отказ которых может вывести из строя систему фильтрации и вернуть водоросли. Администрация Трампа заявляет, что замена труб начнется осенью. Журналисты издания Blaze News отправились на Национальную аллею и спросили 5 человек об их мнении. Один местный житель, который уже 6 лет бегает по маршруту через национальную аллею, почти не сбавил темп. Мне не нравилось строительство, поэтому я начал бегать через мемориал Джефферсона. Честно говоря, мне все равно, кто это сделал, сказал этот бегун. Это был Трамп, да? Я вообще не особо интересуюсь политикой, работаю в сфере технологий. Выглядит нормально. Отреставрированный бассейн, отремонтированный. 13-летний школьник на экскурсии рассказал, что его класс всего несколько недель назад изучал речь «У меня есть мечта». Я даже не знал, что бассейн был сломан, думал, что он всегда выглядел именно так. Супружеская пара пенсионеров из Западной Пенсильвании уже бывала здесь раньше, во время 200-летия Соединенных Штатов в 1976 году и еще дважды после 2023 года. Мужчина указал на их одинаковые кепки МАГА. «Мы пообещали вернуться только в Вашингтон Трампа», — сказал он. «И видеть все завершенным заставляет меня чувствовать себя еще более патриотичным, чем раньше». Но не все собеседники Blaze News голосовали за Трампа. На выборах 2024 года, напомню, более 92% жителей Вашингтона проголосовали за Камалу Харрис. Студентка третьего курса колледжа, вот и запрошенных, проходящая стажировку на Капитолийском холме, наблюдала за строительством в течение первых недель своего пребывания в городе. Она сказала: «Я пыталась гулять здесь, чтобы добавить романтики своему, знаете, лету молодой девушки в Вашингтоне. Стройка слегка раздражала. Даже в офисе много об этом говорили, и кроме того, что это выглядит как очередной личный проект Трампа, я бы не сказала, что результат выглядит плохо», — вдруг она в этом призналась. То есть Трамп, конечно, плох, но бассейн выглядит хорошо. А житель Вашингтона, проживший здесь всю жизнь, работающий в сфере образования, остановился у края бассейна, посмотрел на воду и сказал: «Я не собираюсь отдавать этому человеку должное, то есть Трампу. Просто не собираюсь. Но выглядит хорошо. Очень хорошо выглядит. И знаете что? Простите мой французский, но меня это, черт возьми, бесит». Ну, понятно, этот вот из пораженных Трамп Дрендж Синдром, ТДС. Как и многие леволибералы и миллионы сторонников Демпартии, у ТДС есть точное определение, которое сильно звучит и по-русски – паранойя. Бассейн, отремонтированный Трампом, хорош, но паранойю-то куда спрятать? Ремонтировал бы не Трамп, тогда все вообще было бы замечательно. Портовое управление Массачусетса официально вошло в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому большому футбольному мячу в мире. Гигантская конструкция диаметром 14 метров 60 сантиметров установлена в парке Пирс Парк 2 в восточном Бостоне и будет доступна для посетителей до 18 июня. Новый рекорд превзошел достижение, установленное в Дохе в 2013 году, где был создан футбольный матч диаметром более 12 метров, сейчас более 14 метров. Перед отправкой в Бостон размеры конструкции были подтверждены профессиональными геодезистами на производственной площадке в Огайо, где мяч изготовили компания Britain Inc. и Creative Inflatables. Проект приурочен к предстоящему чемпионату мира по футболу FIFA, но приурочен был теперь, чемпионат начался, и призван создать праздничную атмосферу в городе перед приездом болельщиков со всего мира. В честь рекорда Massport также передаст 100 футбольных мячей организациям и молодежным программам штата в сотрудничестве Soccer Without Borders Massachusetts. После завершения выставки материалы гигантского мяча планируют максимально повторно использовать и переработать.
2: Не улыбка, без сомнения.
3: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Вы на волне радио. Davidson Radio. В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
5: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Соединенных Штатах наблюдается всплеск интереса к так называемому канализационному социализму, передают Axios. Эта концепция стала основой политических платформ молодых демократов, которые выступают за масштабные инвестиции в общественные блага. Движение опирается на исторический опыт политиков начала прошлого века, строивших первые муниципальные дома. По мнению стратега демократической партии Джесси Лериха, такие кандидаты лучше понимают проблемы населения. Согласно опросам прошлого года, 67% американских студентов относятся к социализму положительно или нейтрально. При этом среди взрослого населения страны этот показатель составляет 39%. Эксперты отмечают, что современные социалисты фактически возрождают стратегии государственных инвестиций времен нового курса, которые методично сворачивались предыдущими администрациями. Движение продолжает набирать силу за пределами традиционно демократических штатов. К февралю текущего года аудитория профильной ассоциации превысила 110 тысяч человек. С 2018 года выборные должности заняли 172 кандидата, официально поддержанной организацией на национальном уровне. Трамп выразил сомнение в том, что исключение России из «Большой восьмерки» было хорошей идеей. «У нас были прекрасные встречи во Франции. Группа стран, которая раньше была «Большой восьмеркой», теперь стала «Большой семеркой». Не знаю, было ли это правильным решением, но теперь это «Большая семерка», – подчеркнул Трамп. Ранее Трамп уже выступал с критикой в адрес лидеров государств «Большой семерки». По его словам, участники объединения совершили глупый поступок, когда исключили российскую сторону, а затем посвящали обсуждению Москвы 90% времени на своих официальных мероприятиях. Планируемый в Великобритании запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет может распространиться на платформу True Social, принадлежащую Трампу, сообщает The Telegraph. По данным издания, британские власти намерены применять ограничения прежде всего платформам, которые позволяют пользователям взаимодействовать друг с другом и используют алгоритмы для формирования контента. Эти характеристики соответствуют и True Social. Сейчас пользовательское соглашение платформы запрещает регистрацию лиц младше 18 лет. Однако обязательная процедура подтверждения возраста или личности пользователей отсутствует. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран подписали соглашение о мире. Федеральная резервная система оставила ключевую процентную ставку без изменений. Секретная служба раскритиковала директора ФБР Кеша Пателя за самопиар при расследовании убийства Чарли Кёрка. Республиканцы Джорджии отказались от идеи перекраивать избирательные округа в своем штате. Суд округа Саффолк приговорил 62-летнего Рекса Хойермана, известного как маньяк с Гилго-Бич, к пожизненному заключению. На Лонг-Айленде пройдет один из крупнейших фестивалей клубники. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 85%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
5: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
6: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
8: 718-635-3535. Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

небосклон. Пойдем, плечами едва касаясь, друг другом от печали спасаясь. Ты будешь моя Мануэлла Сайенс, я твой боливар Симон.

0: продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
3: А, как хорошо.
4: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас, как всегда, Дмитрий Банников. Четверг. Время, когда можно узнать что-то новое. Впереди у нас пятница, а там дальше выходные. Многие уже давным-давно приготовились к выходным. Выходные будут теплые, недождливые, солнечные. Это замечательно, потому что лето у нас в разгаре. Настроение потрясающее у детей. Вот-вот закончится школа и начнутся каникулы. Родители рады, но больше рады бабушки и дедушки. Ну, и тем, кто только готов стать бабушками и дедушками, и те, кто уже ими стали, сегодня будет посвящена моя программа. Программа, в которой у меня есть гость. Гость, с которым мне невероятно интересно будет сегодня познакомиться в эфире. Так-то мы уже познакомились, соответственно. Но познакомиться в эфире и задать ему вопросы, которые интересуют меня. А я стою на возрастном пороге, пенсии. Хотя еще есть время чуть-чуть потрудиться, лет 5. Но все же будем говорить о Medicare, о страховках, о страховых планах, которые в Америке гарантируют нам здоровое существование. Потом, настолько ли гарантируют, что можно совершенно спокойно жить? Или же все-таки остаются вопросы? Вопросы точно остаются. И с этими вопросами мы сегодня будем обращаться к Леониду Шендельману. Вот. Но впереди, прежде чем мы откроем программу, я бы хотел, друзья, несколько слов сказать о тех, кто поддерживает мои эфиры. Во-первых, напомню вам о том, что всем, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, ближние Нью-Джерси, ну, а также Фараковый. Это, друзья, просто абсолютно гениально. Если вы проживаете в этих районах, а нас слышно хорошо в этих районах, то, возможно, вы имеете право получить работу с одной стороны, а с другой стороны вы можете быть клиентом или пациентом агентства Welcome Care. И вам будет оказан полный или полноценный уход. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступить к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще бонусы. Звоните 718-232-4850. Предлагается несколько видов программ. То есть я озвучу всего несколько. Это программа для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов ухода можно получить на дому. Если вы не в состоянии себя обслуживать дома и по состоянию здоровья должны находиться в Nursing Home, но хотели бы оставаться дома, пожалуйста, есть такая программа 12 плюс 12, и вы остаетесь на своем любимом диване перед своим любимым телевизором. Такая программа есть. Если вы получили травму, попали в аварию, у вас перенесли операцию или перелом, вам необходима краткосрочная помощь, инфаркт, инсульт, вот, не на постоянно, но краткосрочная помощь на дому нужна, то обратитесь в агентство Welcome Care 718-232-4850, и вы получите эту помощь. Ну и особое внимание я хотел бы уделить деткам, дети от мала до 18 лет. Если ребенку до 18 лет и у него есть Medicaid, то он может получить до 24 часов ухода на дому. А если же ребенок маленький, у него есть отставание в развитии, или же, допустим, он аутист, и тоже нужна определенная помощь специалистов, таких как логопед, массажист, физиотерапевт или другие специалисты детского уровня, педиатры, то такие специалисты в агентстве уже есть. Звоните. Возможно, ребенок находился на программе Early Intervention Program. Это программа для детей, на которых наблюдается отставание в развитии. Они подтягиваются к школе, и, в общем-то, с ними все дальше будет нормально. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще одно объявление, опять же, оно касается здоровья в большей или меньшей степени. Сейчас мы это дело проверим. Значит, речь идет о посуде. Посуда тоже, оказывается, может помогать здоровью или вредить здоровью. Как вы думаете, на что мы бы обратили внимание? В четверг обычно выходит программа «Здравствуйте, доктор». Мы, конечно, бы говорили о той посуде, которая приносит здоровье или хотя бы его у нас не забирает. Итак, знаменитая швейцарская компания «Цептер» предлагает товары высшего качества, которые производятся на ее собственных заводах в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Ну, это не значит, что вода не нужна, если вода нужна в рецепты приготовления. Если масло надо добавить, тоже добавим. Но, в принципе, великолепная лампа «Биоптрон», наружный доктор, фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель, подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки Tesla Биотрон, которые защищают наши глаза от ультрафиолета и от компьютера, и еще много других подарков компании Цептер могут продавать и могут порадовать ваших друзей и родных в их праздничные дни. Звоните, дорогие друзья, региональному менеджеру, зовут его Игорь. Игорь, прямо так и говорите, Игорь, мы от Михаила Братславского, за капелькой здоровья, по телефону 646-312-91-13, 646-312-91-13.

0: почти как я, подбирается к 65, даже если и медленными шагами, то все же абсолютно невозможно задержаться на другом возрасте. Возраст двигается вперед. И в свете этих событий у меня возникает вопрос. Значит, когда, в каком возрасте... Нет, давайте начнем с другого. Что такое Medicare и чем он отличается от Medicaid?
1: Окей. Medicare – это федеральная программа, которая была основана в Америке в 1965 году. И, значит, первый получатель этой программы Medicare за номером один был президент Трумэн. Окей. Значит, эта программа изначально, вот сколько ей лет там уже, она покрывала...
0: 61. Леонид, вы как раз сказали 65-й год, я подумал, ого, как раз в год моего рождения, 61 год программе.
1: Ну вот, видите. И вот президент Трумэн был первый получатель этой программы. И надо сказать, что он был вообще-то один из самых беднейших президентов, выбранных в Америке. Вот. И после него я уже рассказывал об этом. И начали давать пенсию президентам. И также их обеспечили, значит, security, безопасность. И дали им страховку. Окей. Значит, Medicare состоит из двух частей, которые государство, значит, тогда определило. Это госпиталь Part A и медицинские услуги и все остальные там посещения всяких офисов, рентгены и так далее. Medical Doctor Part B. Значит, в этом году, да, но Medicare все не покрывает, у кого есть часть Part A. Если вы возьмете просто эту карточку и пойдете, это покрывает Part A в госпиталь, там в этом году deductible $1,736. Немедленно тут же deductible перед тем, как вы получите эти услуги. Окей? А в отношении Part B, если Part A, это вы заслужили эту страховку, поскольку вам вот исполняется в недалеком будущем, с чем я вас поздравляю, Medicare, Михаил, значит, и в принципе люди, которые отработали 10 лет официально в Америке, они или 40 кварталов, они получают Part A автоматически. А Part B это optional, или человек может его брать, или не брать. Но кто не берет эти Part B, у кого покрытие на работе. Но если вы вовремя не возьмете Part B, то государство вас будет штрафовать там 10%. Значит, в этом году deductible за Part B $283 перед посещением врачей, и потом вы отвечаете за 20% всех расходов. И, как всегда, я говорю, что 20%, конечно, это не такая вроде маленькая, ну, вроде маленькая сумма, но при нашей страховки нашего уровня оплаты на медицинские расходы 20% мало не покажется, как говорится. Понимаете?
0: Простите, буду чуть-чуть вас перебивать, но в рамках того, просто чтобы вести, во-первых, чтобы напомнить нашим радиослушателям, что понятно, что в передаче возможно ответить на все вопросы. Если у вас появятся вопросы, то не в этот час, вот не сейчас, прямо сейчас, а через час вы можете набрать Леонида или же в другие рабочие часы. Записывайте телефон 718-934-1457. 718-934-1457. И есть бесплатный телефон. 1-833-793-38-65. Я для тех, кто не успел записать,

0: записать, еще раз буду повторять в течение программы. Ну, а если вы уж находитесь за рулем и не можете записать, то вы всегда можете перезвонить к нам на фронт-деск 303-8000 и узнать телефон Леонида Шендельмана, человека, который рассказывает о страховке Medicare. Итак, мы продолжаем. Значит, чаще всего обычно людей интересует, что выгоднее, Medicare или Medicare Advantage, где меньше доплат. И можно ли ходить к любому врачу, или можно ли оставить себе своего врача? И если человек путешествует, то может ли он и пользоваться своей страховкой за границей, и как он план, какой план покрывает лекарства? О лекарствах мы, по-моему, еще не говорили, это Part D, но давайте начнем, что выгоднее, просто Original Medicare или же Medicare Advantage?
1: Окей. Значит, Original Medicare, как я уже вам сказал, состоит из двух частей – госпиталь и доктор. И туда не входит покрытие на лекарства, которое отдельно называется Part D. И в этом направлении есть еще другой, другой option или другой вариант. Это Medicare Advantage Plan. И спрашивают, что лучше, чистый Medicare или Medicare Advantage. Значит, чистый Medicare — это A и B, и нужно брать еще покрытие на лекарства. Но на вас сыпятся все биллы, которые вот я рассказал, deductible. А deductible — это, чтобы рассказать людям, которые не знают, это первая сумма, которую вы должны оплатить перед тем, как страховка начинает работать. А Medicare Advantage, он тоже не так давно появился. Он появился всего лишь в 2006 году. И когда был президент Буш-младший, вот приняли такую установку и сделали. Сначала он был предложен в 1997 году, но в 2006 его более, так сказать, значит, улучшили, и он стал, эта программа стала походить на такую страховку, которую обычно люди имеют, когда они работают. То есть одна страховая компания покрывает вас, предоставляет покрытие на госпиталь, доктора и лекарства. Окей? В то время как Original Medicare, вот оно состоит из A и B, и нужно брать отдельно лекарства, и на вас сыпятся биллы. И чтобы избежать этих биллов, люди еще берут supplement insurance, который может стоить там несколько сотен в месяц. Окей, это может быть и 300, и по 400 долларов, и так далее. Там есть преимущество, когда имеешь чистый Medicare, что вы можете ходить к любому врачу в любой госпиталь на территории Соединенных Штатов, при условии, что они принимают Medicare. И говоря о путешествиях в другие страны за рубежом, во-первых, Medicare... Все планы, они покрывают в случае emergency. Emergency – это тогда, когда вашей жизни угрожает значит, опасность, какая-то серьезная опасность, болезнь, и вы идете в любое учреждение на территории Соединенных Штатов, и они обязаны вам предоставить услуги, спасти вашу жизнь. Вот. А за границей чистый Medicare ограниченно используется, а когда есть Part, вот этот Medicare Advantage, они оговаривают...
0: Это Part C называется, да?
1: Part C, совершенно верно, Part C, Medicare Advantage, туда входит A, госпиталь, B, доктор, D, лекарство, называется Part C, и если вы путешествуете, то многие сейчас компании, они ограничены, и раньше было там неограниченное количество денег, которые человек мог потратить на эти услуги, а сейчас многие компании устанавливают, я видел, где-то 50 тысяч, окей, но, так сказать, 50 тысяч в других странах — это огромная сумма, окей?
0: Вот. Да, поэтому можно где-нибудь квартиру купить на эти деньги, да-да.
1: Ну, да, но, конечно, лучше быть здоровым и богатым и купить квартиру.
0: Это правда.
1: Окей, значит, что я хочу сказать? что выгоднее. Живя в Нью-Йорке, здесь огромное количество медицинских учреждений, огромное количество врачей. Поэтому и крупные компании, которые обслуживают этот район, а также и в других районах, брать Medicare Advantage в принципе дешевле, потому что в месяц там может быть ноль, или небольшие доплаты, и там есть разные варианты, есть HMO, подразделяется, или PPO, HMO вы обязаны ходить только к врачам, которые, и госпиталям, которые подписали контракт, а PPO вы выходите за пределы, можете выйти за пределы этого контракта и посетить любого врача, но этот врач должен быть согласен с теми условиями, которые ваша страховка предоставляет.
0: Предлагаю, да. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что я в эфире нахожусь с Леонидом Шендельманом. Леонид – специалист в области страховки. В данном случае мы говорим о страховке Medicare. Запишите телефон его 718-934-1457. 718-934-1457. Сейчас не звоните, звоните после эфира. И только в рабочие часы. Ночью звонить не надо, утром звонить не надо. То есть тогда, когда люди работают, скажем, с 10 до 6 вечера. 718-934-1457. Я понимаю, что на все вопросы невозможно ответить в короткой беседе, но именно поэтому, Леонид, мы пригласили вас в эфир как специалиста-профессионала. Все остальные, у кого есть какие-то нюансы, то есть вопросы касательно вашего работодателя, если вы на пороге 65 лет. Отсюда у меня вопрос. Леонид, скажите, за какое время до 65 лет, до дня рождения, необходимо, значит, обратиться, ну, к вам, допустим, с вопросом, что мне делать и как мне дальше построить свою стратегию страхования?
1: Значит, по закону Медикера, человеку, который первый раз исполняется 65 лет, и ему по всем положениям положен Medicare, он может обратиться за 3 месяца до своего дня рождения. Это нужно обратиться в Social Security Office или заполнить это онлайн. Хотя хочу сказать просто из моего опыта, первый раз, когда вы оформляете Medicare, они требуют сейчас оригиналы. И оригиналы, например, ну, я там не работаю, но мне мои клиенты рассказывают, самый главный такой документ, который они требуют, насколько я знаю, это свидетельство о рождении. Можно его не переводить, но и так далее, чтобы они проверили, надо доказать, что вы, это вы. Окей? Значит, за 3 месяца до месяца вашего дня рождения. Можно в течение этого месяца тоже обратиться в Social Security, или же даже позже, 3 месяца после вашего месяца дня рождения. То есть у вас есть 7 месяцев, чтобы получить без штрафа, получить Medicare официально у государства. Но я вам хочу сказать, что тоже из моего опыта, очень часто, поскольку мы приехали из европейской части, будем так говорить, и там цифры рождения, месяц, там перепутаны, здесь идет сначала месяц, а потом день, а потом год рождения, то в Европе пишется сначала день, а потом месяц, а да. Потом... Да, понимаете, поэтому как у кого там двузначные цифры какие-то, бывает путаница. И иногда у людей или перепутанный день рождения, или же неправильная спел, фамилия неправильно записана. Поэтому желательно пораньше, чтобы не нервничать, обратиться в Social Security, и чтобы получить Part A и B. Окей.
0: А можно, Леонид, скажите, а можно обратиться к вам за консультацией вот на пороге своего 65-летия, чтобы вы могли провести по этой дорожке? Потому что я вам просто приведу, не вам, радиослушателям приведу пример из моей жизни, жизни моих близких, знакомых. Один человек оформил все вовремя и платит нынче какую-то определенную сумму. Это было что-то порядка 135, по-моему, долларов, сейчас что-то около 200 долларов. Вот. Второй же человек продолжал работать, и в этот момент он решил, ну чего мне сейчас идти оформляться, потому что я еще работаю, получаю еще пока страховку от работодателя. А потом прошли вот эти 3 месяца или полгода прошло, или может быть даже чуть больше, тут я точную цифру сказать не могу, но точно дольше, чем срок. И вот это, когда вы говорите о штрафе, что значит этот штраф? Я знаю, что этот человек теперь всю жизнь платит значительно больше, и за год, за 2, за 10 лет вылетает крупная сумма.
1: Окей. Значит, у человека есть защита от штрафа, если ему 65 или ему положен Медикер, но в это время он работает и получает страховку медицинскую от работодателя. И в этой страховке указывается, что эта страховка по своим показателям не хуже, чем стандарт страховки Медикера. Обычно, когда люди работают и получают страховку, это где-то находится в стандартах по сравнению с Медикером. Но бывают случаи, когда компании небольшие, и работодатель не может позволить себе, например, какие-то такие дорогие страховки, и берет какие-то минимальные такие страховки. И в этом случае он, если эта страховка, еще раз повторяю, не соответствует стандартам Медикера, он должен отправить письмо своим людям, которые у него работают, работникам, и указать, что данная страховка, которую они получают, не соответствует стандартам Медикера. И в этом случае даже возможен штраф. Но, но люди, которые работают, надо сравнить. Вот человек работает, и редко, когда он от работодателя получает страховку, и которая и хорошая, и мало стоит, и там покрывает много. А надо сказать, что Medicare, например, Medicare Advantage Plan, он дает еще дополнительные бенефиты. Например, покрытие на зубы, очки дает, бесплатный джим. Есть компании, которые предоставляют еще другие услуги, например, OTC.
0: Слуховые аппараты, да?
1: Да, слуховые аппараты и всякие там есть медицинские там принадлежности, которые нужны, и так далее. То есть это гораздо более широкие услуги. Поэтому, особенно когда маленький бизнес, и это очень затратно, а люди, у которых маленький бизнес, я вас знаю, и у них есть люди, которые работают, работники, стоимость страховки очень высокая. Особенно после ковида эти страховки резко подросли. Поэтому иногда очень выгодно пойти на Medicare, потому что Medicare – это субсидируемая программа на медицинское обслуживание, а все-таки частная страховка, она дорогая и, может быть, не покрывает так, как Medicare. Поэтому можете, как говорится, работать, God willing, до 120, но если вам выгодно взять медикеровскую страховку, позвонить мне, и я буду с вами в этом деле участвовать, в том плане, что мы посмотрим, а сколько стоит ваша страховка в месяц, а есть ли там дедактабл. Иногда бывают такие случаи, когда страховка есть, а люди даже не знают, у них из чека снимают страховку, и потом они попадают в госпиталь, а там дедактабл, мне рассказывали, 7 тысяч или больше. понимаете? Чтобы не было вот таких вот нюансов, таких непредвиденных ситуаций, лучше, когда не штормит, а когда вы здоровый человек, есть время. И дело в том, что если вы примете правильное решение и останетесь на работе, но не будете брать эту страховку, это все равно, что вы получите прибавку к вашей зарплате. Потому что есть люди, которые очень много платят за свою страховку на работе. Правда, если у вас семья и ваш супруг моложе, то, наверное, все-таки выгоднее остаться на страховке до тех пор, пока супруг или супруга не будет тоже вот этого, не достигнет 65 лет.
0: Возраста.
1: Да.
0: Да, еще один вопрос, вот мы вокруг этого ходим, что значит штраф?
1: Окей, штраф дается тогда-то, дается государством, и там есть два штрафа. Когда вовремя человек не берет Part B, когда ему положено, там 10%, или же когда вовремя человек не берет покрытие на лекарство Part D. Обычно иногда бывают такие случаи, люди имеют A и B, и у меня было очень много случаев, и даже вот радиослушатель тоже был один человек, который у меня, жена у него вовремя взяла страховку, как положено, а он говорит, а я здоровый, мне ничего не надо, у меня вот это A и B, что мне там надо, я зайду в аптеку, куплю за пару долларов, и он не брал партии. И где-то прошло, по-моему, 5 или больше лет. И когда ему стало 70 лет где-то, он начал ходить по врачам, а ему сказали, вот вы начали выписывать лекарства, он ко мне обратился, у него штраф, по-моему, там было $50 в месяц. Это немного, окей? Но до конца жизни этот штраф пойдет. А считается он 1% от среднестатистической стоимости по Америке в этот год на покрытие лекарства. И вот, казалось бы, всего 1%, и там небольшой, но, видите, вот накопилась такая сумма. Поэтому ему было выгодно просто взять страховку, которая даже была бы стоила 0 в месяц, но туда бы входили лекарства, и он бы избежал вот этого штрафа.
0: Еще раз, дорогие друзья, хочу вам напомнить, что всегда и во все времена лучше было обратиться к специалисту, чем разбираться самостоятельно. Неважно, чем вы занимаетесь, вы не специалист в страховке. Я выбираю человека, которому готов доверять, это, допустим, доктор, это, допустим, вы выбираете себе парикмахера и доверяете ему. Здесь весьма серьезная история. Вы опоздали с регистрацией, вы получаете штраф до конца жизни. Вы опоздали, неправильно заполнили какую-то форму, вы получаете штраф, и это до конца жизни. Штраф – это неодноразовый платеж, вот $50, о которых только что говорили, вот это $50 каждый месяц, а это получается $600 в год, а это за 10 лет 6 тысяч, ну и так далее, так далее, так далее. В общем, есть прямая рекомендация. Первое. Позвони специалисту. Если вы на пороге 65-летия, если, возможно, кто-то из ваших друзей не слушает сейчас эту программу, возможно, не находится рядом, может быть, в отпуске, может быть, в отъезде, может, где-нибудь в Пенсильвании, в Покано находится, запишите номер телефона Леонида. 718-934-1457. 718-934-1457. И вот у меня какая аналогия. Этот номер сейчас записать вам ничего не стоит. Но каждый следующий месяц, если вы оформите что-то неправильно, этот номер будет только дорожать. $50, $100 каждый месяц, и за какое-то количество лет вырастет огромная сумма. Сейчас записать номер бесплатно. 718-934-1457. И вы можете позвонить.
1: Я хочу оговориться и сказать, если только у вас когда-нибудь изменится ваше благосостояние или у вас появится Medicaid, тогда этот штраф будет отменен. Но если у вас доход нормальный и никаких льгот на получение так называемых low income subsidies от государства не положено, то этот штраф идет до конца жизни. Еще хочу сказать, что мои консультации бесплатны. Я получаю комиссионные, но вы же понимаете, какие там комиссионные. Поэтому моя задача вам подобрать такой план, чтобы вам понравился, и чтобы вы меня рекомендовали, и чтобы мы были живы-здоровы, и я вам приносил пользу, как говорится, на долгие годы.
0: Леонид, у нас еще есть некоторое количество времени, давайте мы с вами продолжим, и я бы хотел, опять же, расшифровать фразу deductible. Всем наверняка понятно, что deductible для тех, кто, во всяком случае, водители, что если вдруг случается что-то с автомобилем и необходимо обратиться в страховку, то есть какая-то сумма, которая ответственности, которая лежит на вас. Допустим, $500 или $1000, это та первая сумма, которую платите вы, а дальше вам помогает страховка. Что такое deductible в Medicare? Есть ли deductible, значит, в части 1 в госпиталь, в части 2 врачи, в части 3 лекарства? Есть ли deductible и сколько это может быть?
1: Ну, это, в общем-то, хороший вопрос. И это определяется той страховкой, которую вы берете у страховой компании. А у каждой страховки, это как вы пошли покупать машину, каждая модификация имеет свои характеристики. Также и здесь каждый план имеет свои параметры. Поэтому в некоторых планах есть deductible, в некоторых планах нету deductible. Но, как вы правильно сказали, Михаил, что deductible есть на госпиталь, может быть, есть на посещение врачей. И это оговаривается. И есть специальный такой документ, или summary of benefit, суммарное описание страховки, или же более такой крупный, и там может быть где-то 25-30 страниц, такая брошюрка, или же более обширная, evidence of coverage, это такой легальный документ, который может иметь содержание 200 и более страниц, но там точно уже оговариваются все нюансы вот именно этой страховки. И еще раз говорю, есть страховки, которые, у которых нету deductible, а есть страховки, у которых есть deductible, но в отношении покрытия на лекарства обычно там есть deductible. А deductible – это первая сумма, которую вы должны оплатить перед тем, как страховка начинает работать. И возвращаясь к лекарствам, хочу сказать, что многие планы, значит, лекарства, как вы знаете, делятся на generic, branded и так далее. Понимаете? Поэтому, когда generic лекарства, они обычно не имеют deductible. А когда branded, то компании, страховые компании устанавливают deductible. И хочу сказать, что до 25-го года, да, там есть еще одна сумма out of pocket. И страховки это Medicare Advantage. Это максимум out of pocket. Максимально сколько из своего кармана в Medicare Advantage планов вы можете заплатить. Это государство специально установило такую вот формулировку и такой специальный, значит, такую субстанцию, надо бы сказать, что Medicare out of pocket максимум, сумма, которую человек может потратить в течение года. И если эта сумма достигает определенной цифры, то ваши расходы прекращаются. Так вот, возвращаясь в 24-м году, на лекарства человек из своего кармана, если он сильно заболел, и ему прописали очень дорогие лекарства. У меня были случаи, действительно случаи, женщина одна, уже не помню сколько, более 5 лет обратилась, ей выписали лекарства 10 тысяч в месяц. Как можно заплатить 10 тысяч? Она чуть ли не плакала. Там у нее родственники, там собрались, мы будем помогать. А потом она обратилась ко мне, страховка покрыла 30%. Вот. Но ей даже 3 тысячи где-то было вместе, тоже тяжело. Но потом я ей подсказал, был такой еще один план, и она в итоге платила всего $20. Так вот, возвращаясь опять к 24-му году, хочу сказать, что да, люди платили за лекарства где-то свыше 9 тысяч, а начиная с 25-го, вот этот... максимальная сумма на лекарства, которые люди могли заплатить, понизилась до 2000. А в 26-м в этом году ее подняли до 2100. То есть, если у вас дорогие лекарства, бренды, и в течение года ваши затраты на лекарства достигают в этом году 2100, то ваши расходы прекращаются, и человек уже тогда
0: должен сам оплачивать.
1: Ничего не платит, да. И также эта же сумма есть и по отношению к госпиталю, и посещение врачей. Она тоже где-то в районе 9 тысяч. Окей?
0: Да. Вот. Друзья, еще раз хочу напомнить, вы слышали разницу, женщине приписали в районе 10 тысяч, но ей повезло, что у нее есть знакомство с Леонидом Шендельманом, это превратилось в $20. Я напомню еще раз, наша программа сегодняшняя подошла к концу, но, и Леонид, у меня осталось огромное количество вопросов, и надеюсь, что вы будете еще гостем моего эфира медицинского, и мы продолжим этот разговор на реально весьма волнующую тему. Итак, друзья. Пришло время записать телефон. Берите ручки и записывайте. Леонид Шендельман, 718-934-1457. 718-934-1457. Еще один телефон. 1-833-793-3865. Если ваши знакомые не слышали этой программы, вы можете все равно дать им этот номер, они позвонят, зададут свои вопросы. Еще раз напомню, условия помощи Леонид Шендельман денег не берет. Это бесплатно. Он зарабатывает в другом месте, помогает людям в данном случае совершенно конкретно. Если у вас есть вопросы, звоните. Леонид, вам огромное спасибо.
1: Окей, большое спасибо. Всем желаю удачи. Звоните.
0: Всего хорошего. Друзья, мы прервемся на короткие новости середины часа и далее продолжим наш медицинский эфир.
1: Спасибо.
2: Новости на Дэвид Зубер Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В городе Дублин, штат Огайо, завершился эксперимент по использованию автономного робота-полицейского. После менее чем года эксплуатации местный департамент полиции отказался от дальнейшего использования машины, поскольку она не оправдала ожиданий и не продемонстрировала практической эффективности. Трамп заявил, что лидер Ливана посетит Соединенные Штаты в ближайшее время. Его слова приводит агентство Рейтер. Далее цитата. «Кстати, президент собирается приехать. Премьер-министр или президент собирается приехать. Но собирается приехать к нам совсем скоро, в ближайшую неделю-две», сказал Трамп. Генсек НАТО Марк Рютте полетит 23 июня в Вашингтон, чтобы попытаться смягчить трансатлантические разногласия в преддверии саммита блока в Анкаре 7-8 июля, передает Евроньюз. Ранее Рютте на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что саммит в Анкаре будет состоять из одной пленарной сессии с участием всех стран блока, куда не пригласят лидеров стран-партнеров. Также на саммите не запланирована отдельная встреча Совета Украина-НАТО на высшем уровне.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М «Дэвидсон Радио». В студии микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире сегодня так получилась медицинская, по сути, программа или программа о страховках. И мне показалось, что это невероятно важно, потому что здесь, в Америке, я говорю, с таким пузырем. Вообще, в целом, наверное, в любом другом государстве существуют правила, с которыми мы не знакомы с детства, мы постигаем их постепенно. Многие начинают постигать их уже в достаточно зрелом возрасте. И если кто-то успел приложить свои усилия, и, как сказал Леонид, получил этих 40 кварталов или 10 лет службы в какой-то организации и имеет право получить какие-то страховые планы, это не значит, что мы все об этом знаем. И мое, так сказать, действительно вот убеждение – это то, что нужно говорить со специалистами. Нужно доверяться профессионалам. И пусть они подскажут, что делать в той или иной ситуации. А вы просто описываете свою ситуацию достаточно подробно, вот как искусственному интеллекту описываете, и вам говорят, ваша дорога, она вот такая. Или же вот такая. Вы перезадаете вопросы, какие у вас есть. А что произойдет, если я поехал в Израиль? А могут ли меня там лечить? Или, а если я, допустим, поехал вот на корабле, в круиз? Да, а что если вдруг в круизе что-то случилось? Что делает с этой историей? Если у тебя Medicare, если у тебя Medicaid, если у тебя Fidelis или еще что-то, кто может тебе помочь и будут ли вообще тебе помогать? Все эти вопросы, я надеюсь, мы будем продолжать задавать Леониду Шендельману. Еще раз, его телефон 718-934-1457. Звоните ему и задавайте все, что вас интересует. А я напомню вам еще пару интересных рекомендаций. Дорогие друзья, внимание, Бруклин, внимание, Квинс, внимание, Фараковы и лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, красить там волосы, делать маникюр, общаться, ну а главное, вы сможете дружить. Вот же что важно. Принимаются все планы MLTC, программа NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 928-7373. Еще раз напомню, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Друзья, просто не модно ходить и чувствовать боль. Надо обратиться к доктору. Доктор вам поможет. 718-769-7191. На этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Братславский. Завтра у нас программа с доктором Ириной Панковой. Готовьте ваши вопросы. Будем заниматься здоровьем. Спасибо Дмитрию Банникову и пока-пока.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
12: Новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
15: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. В центре внимания мировых СМИ остаются вопросы безопасности, отношения между крупными державами и ситуация на мировых финансовых рынках. Экономисты оценивают последствия последних решений центробанков и возможное влияние на инфляцию и стоимость кредитов. Продолжаются приготовления к празднику Джунтис, федеральному празднику, посвященному окончательному освобождению рабов в Соединенных Штатах. По всей стране проходят памятные и культурные мероприятия. На международной арене инвесторы внимательно следят за развитием переговоров США с зарубежными партнерами и реакцией мировых рынков на последние дипломатические инициативы Вашингтона. В аэропорту Ла-Гвардия вновь возникли проблемы с одной из основных взлетно-посадочных полос. Руководство аэропорта временно закрыло полосу после обнаружения просадки покрытия. Это уже второй подобный случай менее чем за месяц. Средняя задержка прибывающих рейсов достигала почти 50 минут. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран подписали соглашение о мире. Федеральная резервная система оставила ключевую процентную ставку без изменений. Секретная служба раскритиковала директора ФБР Кэша Пателя за самопиар при расследовании убийства Чарли Кёрка. Республиканцы Джорджии отказались от идеи перекраивать избирательные округа в своем штате. Суд округа Саффолк приговорил 62-летнего Рекса Хойермана, известного как маньяк с Гилго-Бич, к пожизненному заключению. На Лонг-Айленде пройдет один из крупнейших фестивалей клубники. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 85%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
15: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
8: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
16: Бесплатные программы «Прикей и Трикей», сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт.
8: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
17: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
18: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
19: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
18: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
20: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Специально «Динамит». Мы помогаем найти путь к новой жизни.
21: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
22: «Дэвидсон Радио».
23: Слушать подано.
24: Всем здравствуйте. С вами, как всегда, по четвергам на волнах 627 Карина Деваль. Вы слушаете «Дэвидсон Радио». И я жду ваших обращений по телефону прямого эфира 718-303-9090. Этот телефон для вас, для выделенной линии, для того, чтобы вы могли задать свои вопросы и получить на них ответы. 718-303-9090. Звоните в любое время, держите трубку подольше, в любое время в течение ближайшего получаса. Вот, держите трубку подольше, потому что если я буду что-то говорить, то я не смогу прерваться на полуслове. Я закончу свою мысль, и я возьму ваш звонок. Потому что многие звонят, не дозвонились, повесили трубку. Я закончила предложение, а уже никого на линии нет. 718-303-9090. С вами Карина Деваль на волнах 627. Для тех, кто не в курсе, наш офис расположен по адресу 1400 Венюзи, офис 502, пятый этаж. Здесь вы можете получить самые разные услуги, неограниченный спектр юридических услуг, связанных с зарубежным правом. Зарубежное право в большинстве случаев, в абсолютном большинстве случаев это Россия, на втором месте это Украина, и лимитированное количество услуг по другим государствам, но не такое уж лимитированное. Например, свидетельства актов гражданского состояния, всевозможные свидетельства о браке, о разводе, о смерти, о чем угодно. О рождении, естественно. Вот, мы достаем из любой юрисдикции, абсолютно из любой юрисдикции, будь то любое государство бывшего Советского Союза, будь то Соединенные Штаты, потому что люди мигрируют по всему миру. Одни едут в Америку, другие едут из Америки. Вот здесь люди поженились, родили ребенка, уехали в другую страну. И теперь им нужны все документы из Америки. Вот очень много обращений, но как бы не столько же, сколько и в обратную сторону. А вот все наследственные дела, все международные разводы, все это находится в нашей компетенции, в нашей квалификации, и мы вам с удовольствием в этих вопросах поможем. Интересный вопрос возник вчера, ко мне обратилась девушка. Ее ребенок 11-летний живет с бабушкой в России, отец ребенка умер, а мама живет в Америке. Она ко мне обратилась, говорит, что делать, бабушки ни под каким видом не выдают на ребенка загранпаспорт, и какие она бумаги не писала, и как их она не заверяла, и апостилем, и консульством. И эти бумаги у нее не принимают, говорят, оформляйте опеку над ребенком, тогда будем разговаривать. Что можно сделать? На самом деле, как по дедушке Крылову, ларчик просто открывался. Не нужно бабушке никаких документов, не нужно ей никаких авторизейшн от мамы. Бабушке вообще ничего не нужно. Ребенок, который младше 14 лет, не участвует в процессе получения паспорта. Не участвует вообще. То есть, если вы хотите, конечно, если вы хотите получить ребенку паспорт нового образца, то он там фотографируется и так далее. Это биометрический паспорт. Для получения паспорта старого образца не нужно абсолютно ничего. То есть нужно заявление мамы. Мама может подать свое заявление через консульство. И ребенку в отсутствии родителей, в отсутствии самого ребенка по заявлению родителей, будет выдан загранпаспорт. Сама лично это проходила на собственном опыте, только в другую сторону это действовало, когда моему старшему сыну в один прекрасный день консульство написало имя через КС. Его зовут Максим, и они написали КС. А до этого во всех документах, и российских, и американских, имя писалось через ЭКС. Я пыталась объяснить консульству, что мы хотим определенную транслитерацию, но они говорят, нет, у нас такие правила, мы их менять не будем. Сейчас, кстати, уже нету в консульстве таких правил, в принципе, их и не было. Всегда было по заявлению, менялась транслитерация, но тут мы, видно, попали на такого сотрудника. Я не хотела с ними спорить, я не хотела к ним ездить в Манхэттен, разбираться, поэтому мне было проще взять билет в Петербург. Это было еще в старые добрые времена. А вот, когда деревья были большими, а дети были маленькими. Вот, ему тоже было лет 11, я взяла билет в Санкт-Петербург, обратилась там в управление Федеральной миграционной службы, предоставила там доказательства написания имени, но это не важно. И совершенно важно то, что совершенно ребенок в этом никак не участвовал, он в это время в Америке ходил в школу. То есть до 14 лет участие ребенка не требуется. Поэтому не нужно бабушку загружать еще и паспортными вопросами, у нее и так забот хватает. Мама идет в консульство, подает документы на 5-летний паспорт и лично его получает. Никаких в этом нету проблем. Она также спрашивает, эта же женщина спрашивает, что делать, если нету на свидетельстве о рождении паспорта штампа о принадлежности к российскому гражданству. Сделать это можно двумя способами. Первый способ – это сделать в консульстве, что, в принципе, более правильно, по месту жительства родителя несовершеннолетнего. Но в консульстве это довольно трудная процедура, долго. Это не процедура трудная. Трудно достучаться в консульство, назначить appointment, достояться в очереди. Сама процедура легкая, вот, но трудно туда попасть. Либо вы можете это сделать и через Россию, через органы МВД, поскольку ребенок фактически проживает в России. Но для этого в обоих случаях должен быть оригинал свидетельства о рождении. Если вы подаете в Америке, он должен быть в Америке. Если вы подаете в России, то этот оригинал должен быть в России. И если вы подаете в России, то помимо заявления о доверенности от мамы, нужен еще оригинал ее паспорта. Я боюсь, что для бабушки эта задача просто абсолютно невыполнимая. Вот. А если, допустим, ну, наши юристы бы этим занимались, то достаточно успешно этот вопрос можно решить. И, соответственно, естественно, грамотные заявление нужно составить, грамотное заявление нужно подать, и тогда будет результат. Но самое простое, если оставить в стороне вопрос очередей в консульство, то самое простое – это оформить через консульство, и самое правильное. То есть мама лично приходит со свидетельством о рождении, с паспортом, и консульство устанавливает принадлежность ребенка к гражданству Российской Федерации, делает соответствующую отметку. Все мы это проходили. Мой младший сын родился в Америке. Мы эту отметку делали в консульстве. Мы не делали ее в России. А вот, что вам еще сказать? Напомню номер телефона прямого эфира 718-303-9090. Вот почему-то на прямой эфир люди стесняются звонить, а вот на мой телефон, на мобильный, за там 5 минут сегодняшнего эфира уже позвонило 5 человек. Наверное, вы боитесь, что вас узнают по голосу, но поверьте мне, не узнают. По голосу вас никто не узнает. Или по ситуации, но ситуацию обезличенную задавайте вопрос. Вот спасибо, что вы дозвонились. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Дэвид. Спасибо вам, что уделите времени и даете профессиональные советы.
24: Спасибо вам на добром слове. Чем мы вам, Дэвид, можем помочь?
0: Я сделал воссоединение семьи 2017 года, звонил в визовый консульский департамент, и они сказали, что ваш кейс находится в процессе. Обозначение этого слова, то, что...
24: Дэвид, я не занимаюсь иммиграцией, вам нужен иммиграционный адвокат. Very sorry. Спасибо вам за теплый отзыв, но я не могу вам ничего посоветовать.
0: Всех благ вам, спасибо.
24: Спасибо, до свидания. Здравствуйте, слушаю вас, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, Лариса. Меня зовут. Очень приятно, что вы сообщаете такие интересные вещи. Спасибо, что в нашей комьюнити работаете. Хотела узнать насчет death certificate from Ukraine. Одесса, допустим, или какие-то небольшие, Винницкая область. Можно ли к вам обратиться по этому поводу? И сертификат о рождении тоже. Тоже из Одесса. Могилев-Подольский, там
24: небольшие... Да, можно, Лариса, можно обратиться. Надо учитывать следующие факты. Свидетельство о рождении, естественно, может получить человек, в отношении которого выдано это свидетельство. Например, если вы интересуетесь для себя, то можно. А если вы хотите получить там в отношении своего там дедушки, который там умер, предположим... Да. То выдается выписка из актовой записи о рождении, и выдается она на основании свидетельства о смерти этого человека и факта подтверждения родства. Это не public information, она выдается при наличии доказательств. Мы это можем вам получить.
1: А какие доказательства именно нужно предоставлять, если это, допустим, ну, уже родственники, которых нет в живых во время войны еще, ну, которая Великая Отечественная там или раньше.
24: Ну, кем вам приходится этот человек?
1: Ну, я интересуюсь, умерший. Естественно, бабушка, прабабушка, прадед.

0: рождении вашего отца, допустим. В свидетельстве о рождении вашего отца будут указаны его родители. Соответственно, ваша бабушка, дедушка. Вот, поэтому, если они, опять же, если они живы, такое бывает, то нужна доверенность от этих людей. Если их нет, если, допустим, то нужно свидетельство о смерти.
1: Да. Смотрите.
0: Да, допустим, да, говорите.
1: Винницкая область, Могилев, Подольский, Ярышево, Заринцы, такие небольшие места. И я пыталась им писать по интернету, что-то ни ответа, ни привета, и поэтому хотела к вам обратиться, чтобы попробовать.
0: Да, нет проблем, нам не важно, какие это места, нам важно, можете ли вы доказать факт родства. Потому что, например, мы запрашивали сведения о человеке, родившемся в начале 20-х годов, ну вот, 100 лет назад. Эти данные в Украине уже не засекречены. То есть нам эту информацию выдали без доверенности, без подтверждения родства, потому что они уже перестали быть секретными после 100 лет. Вот. Которым меньше 100 лет, они не являются публичной информацией. Вы к нам приходите, вы нам предоставляете свидетельство о вашем рождении. Если у вас нет, мы его получим. Если вы вступили в брак, то нужно и поменяли фамилию, то свидетельство о браке. Если вы три раза вступили в брак и три раза меняли фамилию, то нужна вся цепочка. То есть если вы, нужно доказать, что имя, указанное в свидетельстве о рождении, и имя, указанное в паспорте, который, с которым вы ко мне придете, что относится к одному и тому же лицу. И дальше мы всю эту цепочку раскрутим.
1: Ага. Окей. То есть начинается со своего дня рождения какие-то доказательства. А смотрите, Слоним, это была Польша, допустим, вот бабушка родилась, Слоним, Польша, а сейчас это Беларусь. Тоже можно, это в 11-м году еще было, 1911 году. Это тоже можно
0: попробовать? Именно вы очень хорошее слово использовали, попробовать. Потому что, в принципе, вот я даже на своих пыталась бабушку, дедушку, которые родились в Хмельницком, получить данные об их рождении и об их браке по папиной линии. У меня там родились и там же женились. И там ничего не нашли, сказали, архивы не сохранились. То есть они как раз вот рождение где-то примерно начало 1911, по-моему, 1908, да. Я не помню. И архивы не сохранились.
1: Ну, вот у меня
0: делали запрос на бабушку моего бывшего мужа, и прекрасно все из той же самой Украины нам прислали, все сохранилось. Потому что где-то шли ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны до выжженной земли, а где-то было более-менее спокойно, и эти архивы там, может, как удалось сохранить, может, куда-то вывести в безопасное место. Поэтому я не могу вам гарантировать, что документы, которые были сделаны до, скажем, 1941 года, что они даже до 1945, вот, что они вообще не уничтожены войной. То есть, но в любом случае будет какой-то ответ. То есть будет ответ либо да, либо нет. И в некоторых случаях эти факты можно установить через суд. Но это уже совсем сложная история.
1: А через суд?
0: Ну, через суд, но это нужны доказательства. Допустим, вы хотите установить факт рождения вашей бабушки в 1911 году.
1: Да я знаю,
0: ну, какие вам свидетели? Да, ну, я понимаю, но вам нужен документ. То есть для обращения в суд нужны там свидетели, доказательства. Но вы ко мне, если придете на прием, мы с вами обсудим, а я, с вашего позволения, возьму следующий звонок. Здравствуйте, слушаю вас, вы в эфире.
2: Добрый день, у меня такой сложный вопрос.
0: Как вас зовут?
2: Значит, Григорий, значит, на территории США существует банк коммерческий. Угу. В этом банке у меня есть сертификат, лежит огромная сумма денег, которая была положена еще с 1898 года моим прадедушкой и прабабушкой. Угу. Вот. Документы на то, что бабушка была бабушкой, а прадедушка был прадедушкой, существует, потому что там была смена фамилии, но все это существует. Вообще возможно как-то докопаться до этой сути?
0: Знаете, этот вопрос не ко мне. Если бы вы, у вас суть состояла в том, чтобы доказать, что это ваша бабушка и дедушка, или прабабушка, прадедушка.

0: дедушка,
1: наследник этих
0: да, то я бы вам эту цепочку вполне возможно смогла бы доказать. Но по американским банкам, я точно не специалист, вам нужно обратиться, я думаю, к местному адвокату, который ведет наследственные дела, и хотя бы проконсультироваться, чтобы он вам сказал, это реально или нет. Там, наверное, какие-то есть statute of limitation. Ну, не уверена, я не могу вам давать советы.
1: Хорошо, спасибо, извините.
0: Да, пожалуйста. Вот как-то сегодня вы активненько. Спасибо, 718-303-90-90. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы, получайте на них ответы. Вопросы подтверждения родства, они вообще фундаментально важные. В любом деле, абсолютно в любом деле, будь то вступление в наследство, будь то иммиграция там в Израиль, иммиграция в Америку, участие в программе соотечественников для желающих вернуться в Россию, куда ни глянь, везде нужно. Более того, люди идут оформлять американский social security, им говорят, будьте любезны, предоставьте оригинал свидетельства о рождении или там о браке, или о разводе. И приходят ко мне люди и говорят, у нас срочно, или их адвокаты американские со мной связываются, у нас срочно, нам надо свидетельство о рождении запросить, вот, пожалуйста, помогите. Вот, эти вопросы у нас в абсолютном топе. Но кроме этих вопросов есть еще и другие вопросы. Например, очень актуально для многих из вас получение свидетельства, получение свидетельства о факте нахождения в живых. Свидетельство о факте нахождения в живых нужно пенсионерам. И, кстати говоря, не всем. То есть если вы прописаны на территории Российской Федерации, тут мы будем говорить про Россию, потому что Украина, она хоть и платит своим пенсионерам пенсии, но очень неохотно и далеко не всем. То есть там надо кучу условий соблюдать, надо быть прописанным, надо проходить процедуру видеоидентификации, надо иметь внутренний паспорт. Вот. Для того, чтобы в Украине получать пенсию, копеечную, по-честному. А вот, нужно соответствовать очень-очень многим условиям. А в то же время в России пенсия платится по единственному признаку, это наличие российского гражданства. То есть если гражданин России имеет право на пенсию, то независимо от того, где он будет жить, в Америке или, может быть, в Австралии, whatever, неважно где, но ему будет платиться пенсия. И платится она по такому принципу. Если человек выехал на ПМЖ и сообщил пенсионному фонду о том, что вот я выехал на ПМЖ, платите мне пенсию как проживающему за границей, то эти люди должны в обязательном порядке предоставлять в пенсионный фонд ежегодно свидетельство о факте нахождения в живых. И тут очень есть такой момент тонкий. Есть люди, которые, начиная с 22 года, эти свидетельства не предоставляли. По той простой причине, что перестал работать СВИФТ, пенсии перестали перечисляться сюда на счета в американские банки из России. И поэтому есть такое стойкое убеждение у многих наших пенсионеров, что пенсия не платится. На самом деле пенсия платится. Пенсия платится, просто она не переводится за границу, а это не одно и то же. И для того, чтобы получать свою пенсию, надо выдать доверенность человеку, который живет в России, и он будет за вас эту пенсию получать. Но кто-то этого не делает. У кого-то некому поручить, ждут, что заработает СВИФТ, но он определенно рано или поздно заработает. Вот. И поэтому эти же люди, которые всегда аккуратно подавали свидетельство о факте нахождения в живых, это не делают. А потом они прослушают мою передачу и спохватятся и говорят, о, надо подать. Что получается? Ну, у пенсионного фонда такие немножко странные правила, хотя, наверное, они не странные, это выгодно самому пенсионному фонду, это экономит деньги государственные. Поэтому логика определенная в этих действиях есть. Если вы, допустим, с 22 года не подавали свидетельство о факте нахождения в живых, а в 26 году вы наконец-то подали, то пенсия вам будет возобновлена только с момента предоставления свидетельства о факте нахождения в живых. У меня ко мне обратилась клиентка, у которой мама получала пенсию, потом она перестала получать в 22 году, потом она ее в 25 году она подала свидетельство о факте нахождения в живых, и через какое-то время она умерла. И ко мне обратилась женщина, ее дочь, чтобы мы оформили права на наследство. И она у себя в голове посчитала, что так, будет у меня 22, 23, 24, 25, за 4 года сейчас получу ОГОГО. Вот, получили мы, к сожалению, не ОГОГО, а только с 25 года, когда она подала это свидетельство о факте нахождения в живых, и до момента смерти. На наш запрос в пенсионный фонд: ребята, как же так? Если человек был в 25 году жив, то он же был жив, соответственно, и все предыдущие годы. Он же не воскрес вдруг. Вот, мы получили ответ, что если на ежегодной основе не подавалось свидетельство о факте нахождения в живых, то для того, чтобы вам начислили пенсию за просроченные годы, вы должны подать заявление. Такой вот тонкий нюанс, но который все в корне меняет. Она это заявление не подала, и, соответственно, если бы человек был жив, то никогда не поздно его подать. Ей пересчитают, ей начислят, ей выплатят. Но в данной ситуации, поскольку ее уже не было в живых, нам сказали, что у вас нет права на получение тех денег, которые не были начислены. Пенсионное обеспечение носит целевой характер. Поэтому радуйтесь тому, что мы вам заплатили за 2025 год. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Добрый день. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, значит, у меня есть дом в Америке, а внучка моя проживает в России. Какой документ или как это сделать, что оформить, чтобы ей досталось наследство?
0: Вам нужно обратиться к американскому адвокату в том штате, в котором находится ваш дом. И он вам поможет составить завещание или какой-то другой документ, может быть, траст, если это применимо в вашем случае. И он вам поможет. Мы занимаемся только интернациональными вопросами и наследством за границей. То есть неважно, где живет наследник, важно, где находится имущество.
2: Ага, имущество,
0: которое за границей. Да, да.
2: А
0: да.
2: Наше имущество не занимается. Не делает.
0: Американское это не входит в нашу компетенцию.
2: Поняла. Но это траст, вы думаете, рекомендуете, наверное, правильно?
0: Я не думаю и не рекомендую. У меня нет такого права вам что-либо рекомендовать. Есть прекрасные адвокаты в Нью-Йорке, которые на этом специализируются и которые вам дадут квалифицированный правильный совет.
2: А рекомендации вы не получу, в смысле, кому обратиться? Нет? Так неудобно?
0: Я не делаю рекламу в прямом эфире,
2: я поняла.
0: К сожалению.
2: Да, я поняла.
0: Да.
2: Ну, я так и думала, поняла.
0: Да.
2: Спасибо вам огромное.
0: Да, пожалуйста.
2: Спасибо. Всего
0: пожалуйста.
2: Доброго.
0: До свидания.
2: До свидания.
0: До свидания. Вот. Также вот ко мне обратилась недавно женщина, которая не получала пенсию на минуточку 5 лет. Кстати, у нас 1 минута до конца эфира осталась. И я спросила, почему вы не получали пенсию? Она говорит, ну, это все так сложно, и, по-моему, там мне уже ничего не платится. Но у нее при этом была московская прописка. Я говорю, ну, у вас же там прописка, надбавки все эти московские, как же так? Она говорит, ну, давайте попробуем. Вот, попробовали и получили для нее выписки из банковского счета, что начислено ей там целых 2,5 миллиона за все это время. Вот, поэтому пользуйтесь тем, что вы работали всю жизнь. Вы всю жизнь работали на ту страну. И поэтому совершенно правильно и логично получать свою заработанную пенсию. А правильные документы для этой цели вы можете оформить в нашем офисе. А тем временем подошло к концу нашей передачи. Пишите мне по электронной почте karina.duval@gmail.com. Всего доброго и всем до свидания.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке власти продолжают подготовку к многочисленным мероприятиям, связанным с чемпионатом мира по футболу. Ожидается дополнительная нагрузка на транспортную систему региона и гостиничный сектор. Одновременно экономисты обсуждают влияние крупных международных спортивных мероприятий на местную экономику. По оценкам аналитиков, только туристический поток способен принести региону миллиарды долларов дополнительного дохода. В Манхэттене продолжается активная политическая кампания перед предстоящими внутрипартийными выборами демократов. Одной из обсуждаемых гонок остается борьба за место в Конгрессе от Манхэттена, где кандидаты делают ставку на вопросы доступного жилья, транспорта и стоимости жизни. Тем временем власти города напоминают о масштабных перекрытиях улиц в связи с чемпионским парадом «Никс». Зрителям рекомендовано заранее планировать поездки и пользоваться метро. По оценкам специалистов, сегодняшний день может стать одним из самых массовых городских праздников последних лет.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Продолжаем бесконечный сериал.
0: Продолжаем наш сериал. Вопросов и ответов.
1: Что интересует наших зрителей? Какие у них вопросы?
0: Друзья, пишите свои вопросы, делитесь тем, что вас интересует и на что вы бы хотели получить ответ. Меня вот интересует ситуация с топливом. Дело в том, что мы уже с вами обсуждали в одном из прошлых эфиров ограничения на продажу в приграничных регионах топлива. Сейчас вот Роснефть и ее дочерние компании прекратили продажу бензина в канистры по всей России. Введены определенные ограничения, в зависимости, конечно, от регионов, там свои ограничения, но тем не менее по всей России уже есть некие нормы. При этом Татнефть также сказала об ограничениях на продажу топлива. Ну и на фоне этого еще беспилотник вчера прилетел в московский НПЗ «Газпромнефть», предприятие, которое обеспечивает около 40% топлива, которое потребляется в столице, и тоже, соответственно, ситуация не очень. Мы говорили в прошлый раз о том, что это сезонная проблема, что это приграничная проблема, но вот сейчас это становится как будто бы более массовой историей.
1: Ну, это правда. Ну, со времени нашего последнего разговора прошло 2 недели. Если кто-то считает, что ситуация не изменилась, или что вот я должен, сказав 3 года назад что-то, да, 3 года утверждается то же самое, да, ситуация меняется, и количество успешных ударов украинских беспилотников по российским объектам нефтяной инфраструктуры, нефтепереработки, ну, в общем, как-то постепенно увеличивается. И надо отдать должное, что российские медиа помогают объяснить населению, что с бензином начинаются проблемы. И, соответственно, население начинает, ну, как это, хлеб, соль, спички, керосин, подсолнечное масло, чего можно, то и запасти, мука. Вот. И, соответственно, ну, вот я понимаю еще ограничения на продажу бензина в канистры, ну, например, в Ростовской области, да, потому что от Ростовской до Донецкой расстояние короткое, в Донецкой своих нефтеперерабатывающих заводов нет, весь бензин завозной, то, что везется бензоводами, опять-таки уничтожается ударом украинских дронов. Ну, соответственно, можно купить в Ростове за X, а продать в Донецке за 2X или за 1.5X. Ну, в общем, понятен заработок, да, и, конечно, никакая Роснефть, никакая другая прочая российская нефтяная компания не хочет делиться своими деньгами. Вот, поэтому спекулянтов надо наказывать, и, в общем, одна из форм наказания спекулянтов, да, нет, да, как это, 2 куска мыла в одни руки и больше ничего. Вот, в этом есть своя истина. Опять-таки, то, что ситуация меняется, говорит об этом и последний свод Росстата. Я уже говорил, что вот с точки зрения анализа, анализировать просто газетные статьи, ну, или газетные заметки, новостные заметки не очень интересно. Вот вы сказали, что там Татнефть прекратила, да, или ограничила там продажу бензина. А я сегодня прочитал сообщение свежее, что Татнефть сняла все ограничения. Значит, у Татнефти были завод, проблемы там с разрушением каких-то на их нефтеперерабатывающем заводе Танека. Ну, видимо, вот прошло там 2-3 дня, и эти ограничения не сняты, или отстроена какая-то другая логистика. И вот Татнефть там, про то, что Татнефть ввела ограничения, сообщили все, про то, что Татнефть отменила ограничения, никто сообщить не хочет. Да, потому что это не есть хорошая, плохая новость, это хорошая новость, поэтому ее не надо сообщать. Вот. Но тем не менее, Росстат сообщает о том, что цены на бензин за последнюю неделю наблюдений выросли достаточно сильно на 1%. Это много. Это много, да, и это говорит о том, что вот бензиновый ажиотаж, там, или дефицит бензина, или, ну, собственно, дефицит, наверное, трудно сказать, да, потому что машины продолжают ездить, и, судя по изображениям веб-камер из различных российских городов, трафик автомобильный не становится сильно меньше. Возможно, конечно, на бензозаправках есть, на АЗС есть очереди, но если есть дефицит бензина, если его не хватает, да, то, вообще говоря, важный сигнал, когда машины перестают ездить. Они не перестают. Значит, каким-то образом все заправляются. Дальше, соответственно, вот Росстат говорит о том, что цены на бензин начали быстро расти. Это сигнал о том, что ситуация меняется не в лучшую сторону. А сказать о том, что вот, разрушено, там, остановлено там 10-15-20% мощности российских нефтеперерабатывающих заводов, ну, можно, наверное, сказать. И, может быть, даже в какие-то отдельные дни такое бывает. Особенно мне нравится фраза, типа, под ударами, там, удары украинских дронов, беспилотников, пришлись по нефтеперерабатывающим заводам, совокупная мощность которых там 25% от российской нефтепереработки. Ну, то есть, и все, у всех в голове, что вот там дроны разрушили четверть российской нефтепереработки. Но это не так. Да, они попали. Да, вот все вместе заводы, в которые они попали, там, перерабатывают четверть российской нефти. При этом кому-то могли попасть в, как это, в кабинку вахтера, да, кому-то могли попасть в установку первичной переработки. Кто-то остановился на 2 часа, чтобы потушить пожар в этой будке вахтера. Да, кто-то остановился на 2 недели, на 3 недели, на 4 недели, чтобы что-то отремонтировать. Вот, но из официальных данных мы пока знаем только то, что удары украинских беспилотников, они имеют, как сказать, количественное измерение уже, да, и апрель, более поздних данных пока нет. В апреле нефтепереработка упала на 9% по отношению к предыдущему году, 25-му. Ну, то есть удары существенные. Означает ли это, что в России вот физически не хватает бензина? Ну, на мой взгляд, из этого, вот, знаете, как если смотреть просто из уравнения, да, свести, поверить алгебру гармонии, то, ну, Россия производит, российские НПЗ все вместе производят где-то 105-110% от того бензина, от количества бензина, который потребляется внутри страны. Ну, то есть, в принципе, вот там стандартная процедура, да, вот если все это работает нормально, то заводы производят там 105-110%, 100% потребляется внутри страны, там 5-7-10% экспортируется. Дизеля производится 150%, мазута 400% от внутреннего потребления. Ну, то есть, вот мазут и дизель не рассматриваем. Там понятно, что все это выходит сильно за пределы тех возможных 9%, на которые упали мощности по переработке. Ну, давайте считаем, предположим, что вот действительно в апреле нефтепереработка упала на 9%. Пусть на 9% упало производство бензина. Ну, пусть в мае продолжилась та же самая ситуация. Ну, может, такая гипотеза. Ну, да, вполне, в общем, как похоже, может, даже на 10% упало, может, даже на 11%. Вот. И, в принципе, это означает, что с учетом там сезонности, с учетом профилактических работ на нефтеперерабатывающих заводах, профилактических остановок, ну, может быть, там в мае месяце, начале июня российские НПЗ производят меньше, там не 105%, а, предположим, там 97% или 95%. Вот там, собственно говоря, внутреннее потребление превышает внутреннее производство. Но дальше возникает вопрос. Во-первых, у нас есть, что называется, хороший друг под названием Беларусь, у которой есть свои нефтеперерабатывающие заводы, которые с радостью готовы экспортировать бензин в Россию. Во-вторых, у России, в российской экономике, у российских компаний, всевозможных нефтяных компаний, и у НПЗ, и у торговых компаний, есть склады, хранилища бензина в общем объемом примерно 3 недели потребления. Да, ну то есть вот когда у вас производство бензина, предположим, в течение всего месяца упало на 5%, то вот этих запасов, которых вам хватает всей стране на 3 недели, ну, с верхом хватает для того, чтобы дефицит закрыть. Значит, возникает проблема с логистикой. Да, потому что, условно говоря, переработка упала в одном регионе, да, а бензин производится в другом регионе. Там переработка разрушена, остановлена у компании, не знаю, там «Газпромнефть» или у компании «Роснефть», а зато бензин производится у компании «Сургутнефтегаз» или «Лукойл» или «Татнефть». Да, и вот пока одна компания сообразит, что ремонт серьезный, пока она сообразит, что нужно где-то бензин закупать, пока она договорится, у кого купить, проходит какое-то время. Да, и в каком-то регионе, да, где разрушено там НПЗ, временно могут быть там бензина там мало. Но при этом в оставшихся 84 регионах Российской Федерации с бензином все может быть хорошо. Но опять я повторю, да, то есть то, что ситуация за 2 недели, которую мы не видели, она ухудшилась, это факт. Это факт. Будем наблюдать, что будет происходить дальше.
0: Тут в чате Денис из Оренбурга спрашивает: при текущих ценах на нефть и курсе рубля бюджет в 2026 году будет дефицитным или профицитным? Насколько серьезной проблемой для бюджета может стать дальнейшее снижение цен на нефть?
1: Но даже при текущих ценах на нефть и даже при тех ценах... Смотрите, цены на нефть начали снижаться. Давайте так говорить, да? И они уже снизились, они по итогам мая были, там, по-моему, $87, да, по итогам апреля были $95, Значит, по итогам июня, очевидно, они будут еще меньше, потому что, ну, слава богу, вроде бы как война в Персидском заливе, ну, вот-вот должна там юридически остановиться, вроде как даже в эту пятницу должны подписать документ.
0: И Трамп говорит, что готов вернуть обратно ограничения на российскую нефть.
1: Ну, это, скажем так, ограничения на российскую нефть, они, наверное, не сильно повлияют на ситуацию. А вот то, что Ормузский пролив откроется, то, что оттуда пойдет, уже пошла на рынок иранская нефть. Соответственно, здесь за ней пойдет нефть и из Арабских Эмиратов, и из Дубая, и из Саудовской Аравии, и из Ирака. И, в общем, понятно, что ситуация, нефть будет снижаться дальше. Так вот, даже при ценах на нефть апрельских, которые были самые высокие, $95 за баррель, все равно российский бюджет оставался дефицитным. Да, то есть вот понятно, что дефицит – это вещь неизбежная, он был запланирован, и никаких шансов на то, что в России будет бездефицитный бюджет в этом году нету. Более того, судя по комментариям, которые идут из Минфина, судя по заявлениям Владимира Путина на Питерском форуме, судя по тому закону, который принят в Государственной Думе, что правительство может увеличивать расходы бюджета и дефицит, не информируя об этом никого. Вот. Судя по всему, дефицит будет сильно выше того, который запланирован. Насколько сильно? Ну, опять время покажет.
0: Еще вопрос из чата. Раньше куда белорусские НПЗ бензин девали? А после доставки бензина из Беларуси какая его цена станет?
1: Но белорусский бензин будет стоить в России столько же, сколько бензин на бензоколонке, да, потому что, на которой вы заправляетесь, потому что, ну, даже если Беларусь будет продавать... Ну, смотрите, да, в Киришах находится завод «Сургутнефтегаза». Да, предположим, вот его, именно этот завод остановился, не может перерабатывать. В Ленинградской области, Санкт-Петербургу нужен бензин. Его закупают в Беларуси по цене там, 150% от российской. В России, не знаю, в Ленинграде, в Петербурге он сейчас... не знаю, там, рублей 77-78 стоит. Ну, предположим, Беларусь жадный батька, говорит, вот по 110 продам. Да, но ведь, конечно, в там, Ленинградской области не только «Сургутнефтегаз» заправляет машины, там есть и другие компании, которые продают бензин вот по той цене, там, по 77-78. Если «Сургутнефтегаз» начнет продавать свой бензин по 110, поскольку купил у белорусов, ну, понятно, что у него никто не будет покупать. Да, поэтому за какую бы цену он не купил в Беларуси бензин, продавать его можно только по той цене, которая есть на рынке. Поэтому это вот не сильно повлияет. В принципе, у Беларуси, извините, первая часть вопроса, да. В общем, собственно говоря, это же наследие Советского Союза. И Советский Союз, строя, когда вот развивал свою нефтяную промышленность, то труба шла с востока на запад, из Сибири в сторону Восточной Европы, и по мере движения к западной границе и дальше уже за западной границей стран Восточной Европы глубина переработки нефти и газа увеличилась. Да? То есть вот сырье двигалось в европейскую часть, в России, Советского Союза, и там была нефтепереработка своя. А дальше двигалось в Восточную Европу, и там еще более глубокая переработка нефти и газа. И, собственно говоря, белорусские НПЗ, они работали в основном и там, на Польшу, и на ГДР, и на Словакию, на Чехословакию. Да? Ну и, собственно, там и на саму Белоруссию, и на Украину, и на Прибалтику, и там, на Ленинград. Область. То есть, в общем, на этот регион. Беларусь продает бензин, да, достаточно успешно, в том числе и в Украину до сих пор.
0: Ну, просто, наверное, вопрос был в том, а откуда взяться вот этому лишнему количеству бензина, если уже есть какой-то отлаженный механизм производства?
1: Но обычно все компании, которые производят там, нефтепродукты, они какую-то часть продают по долгосрочным контрактам, а какую-то часть продают по краткосрочным. Ну, то есть вот прямо сегодня. Да? Потому что, ну, если вы зафиксировали цену там, год назад и по этой цене следующие 3 года обещаете продавать, да, то вы можете в какие-то моменты выигрывать, в какие-то моменты проигрывать. А если сегодня, ну, условно говоря, в Калининградской области цена на бензин взлетела на 10 рублей, и у вас есть лишние несколько тысяч тонн бензина, то почему вот туда не отправить и не заработать? Да, поэтому, конечно, основная часть продается по долгосрочным контрактам. Ну, в общем, что-то. Мы же не знаем, сколько Беларусь бензина в Россию продает, правда?
0: Не уходя далеко от бензиновой темы, пишут, что для того, чтобы предотвратить нехватку топлива, разрешили части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизель класса Евро-5, но с показателями Евро-3. Ну, то есть снижаются характеристики бензина, пишут, что это большее содержание серы, например, ну, что изменяется в составе. Это правда? помогает решить проблему с потенциальным дефицитом? Или это просто очень хороший способ более дешевый продукт продавать как с прежним качеством?
1: Ну, смотрите, по своим показателям, собственно, там разница в следующем, да, что берется бензин стандарта Евро-3, в него добавляются какие-то там прибавки, да, да, и он становится внешне похожим на бензин стандарта 95-го, там Евро-5. Но все эти присадки и прибавки, они плохо влияют на автомобильные двигатели. Ну, то есть они их, как это, изнашивают быстрее. И если на таком бензине ездить долго, то, в принципе, вы свою машину можете, ну, заранее угробить. Ведь не случайно, если вы случайно купили какой-то премиальный автомобиль, вы можете увидеть, что вам его заправлять нужно только 98-м. Да, и, в принципе, можно, ну, то есть вы заправите 95-м, он поедет, да, может, даже вы заправите 92-м, он поедет, но он может долго не ездить так, но в какой-то момент остановится, скажет: парень, мне уже сил нет, все, останавливаюсь, и тащи меня теперь вот на ремонт и заплати треть стоимости машины за то, чтобы тебя отремонтировали двигатель. Да, поэтому, в принципе, да, это действительно помогает вот, увеличивать предложение бензина, который внешне похож на 95, на Евро-5. Связано это с тем, что у России глубина переработки нефти не очень высокая по мировым стандартам. Она где-то там в районе 75-78%. И, знаете, какой...
0: А сколько какой, надо? Какой,
1: ну, в Америке выше 95.
0: Угу.
1: Да, то есть современные заводы выше 95 поднимаются. Вот, и, соответственно, есть, ну, производится бензин вот этого стандарта Евро-3, или мощности, имеющиеся на каких-то НПЗ, они не позволяют производить бензин стандарта там Евро-5. Ну, если мне что-нибудь подсыпать, подлить, то вот как это подходит, да? Ну, почему нет? Знаете, как если вы вместо того, чтобы выпускать нормальную, хорошую водку, в нее будете подливать немножечко какого-нибудь там не совсем хорошего спирта, ну, в принципе, внешне там те же самые 40 градусов вы можете обеспечить. Да, если эта прибавка будет, там, не знаю, там, 3%, 5%, ну, наверное, потребители, многие потребители этого не заметят. Но если это пить постоянно, то вы организм отравите. Вот то же самое с машинами. Внешне все похоже. Если вы будете измерять все показатели, то да, вроде как проходит.

0: внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин. Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
11: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
12: Новости.
13: Аналитические передачи.
12: Репортажи. Мнения экспертов.
13: И прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучшее.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Продолжаются мероприятия, посвященные празднику Джунтис, который официально отмечается 19 июня. Во многих городах проходят концерты, образовательные программы, исторические выставки, посвященные окончательной отмене рабства в нашей стране. В Нью-Йорке музеи, библиотеки и общественные организации проводят специальные программы для школьников и студентов. Организаторы подчеркивают важность сохранения исторической памяти и изучения американской истории. Эксперты отмечают, что интерес молодежи к историческим проектам и общественным инициативам продолжает расти. На фоне чемпионского парада «Никс» внимание жителей привлекает и подготовка к дальнейшим крупным мероприятиям лета. Власти напоминают, что наш регион ожидает большое количество гостей в связи с чемпионатом мира по футболу и многочисленными культурными событиями. Транспортные службы Нью-Йорка и Нью-Джерси продолжают координацию работы железных дорог, метро и автобусных маршрутов, чтобы избежать перегрузок во время массовых мероприятий. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран подписали соглашение о мире. Федеральная резервная система оставила ключевую процентную ставку без изменений. Секретная служба раскритиковала директора ФБР Кэша Пателя за самопиар при расследовании убийства Чарли Кёрка. Республиканцы Джорджии отказались от идеи перекраивать избирательные округа в своем штате. Суд округа Саффолк приговорил 62-летнего Рекса Хойермана, известного как маньяк с Гилго-Бич, к пожизненному заключению. На Лонг-Айленде пройдет один из крупнейших фестивалей клубники. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 85%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 18 июня, и сегодня был последний день рабочей недели. Завтра биржа закрыта. Индекс Доу Джонса сегодня прибавил 72 пункта, 0,15%, 51 665 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 85 пунктов, больше чем 1%, плюс 7500 была конечная точка. NASDAQ прибавил 496 пунктов, 1,9%, 26 518 был конечный результат. Транспортный индекс прибавил 0,5%, и Russell 2000 плюс 2,1% за неделю. Dow поднялся на 0,25%, Standard & Poor's 500 упал больше, чем на 1%. NASDAQ потерял 1,7%, транспортный индекс прибавил 1,5%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 2,15%. Нефть продолжает падать, минус 33 цента за баррель Брента, который теперь стоит $76.96. Золото упало на $145. Одна унция золота стоит $4236. Унция серебра стоит $66.50. 1 евро равен $1.15. Пятилетние госбумаги дают 4,231%. За 10 лет можно получить 4,453%. И за 30 лет можно получить 4,899%. За границей сегодня Англия минус 1%, Франция плюс 0,4%, Германия плюс 3%, Швейцария минус 3%, в Азии японский Никей поднялся на 1,2%, Шанхай минус 0,4% и Гонконг минус 1,6%. Что было главное за эту неделю? Главное, Кевин Уорш, это у него было первое заседание с тех пор, как он стал председателем Федерального резервного комитета, и мы больше не будем смотреть, ожидать намеков на то, что будет сказано по поводу, какие будут дальше движения насчет банковского интереса. Нам теперь надо следить за цифрами, потому что Кевин Уорш возвращается к тому, что было с Аланом Гринспеном. То, что говорил Алан Гринспен, никто не мог никогда понять. И если вы помните, был briefcase indicator, все, что они могли предсказать, это смотреть, как он несет свой портфель и пытаться предугадать. Это, конечно, шутка была, но почти на серьезе они говорили, он несет портфель так или сяк, он толстый или тонкий. И тогда, в зависимости от этого, можно было предугадать, или они пытались подсказать, куда будут двигаться банковские интересы. Реально это ничего не давало. То же самое будет с Кевином. Кевин будет следить за цифрами. Более того, он создал 5 комитетов, которые будут теперь каждый заниматься своими делами и сделать сборку, и потом они будут смотреть совсем по-другому, они будут рассматривать вопрос инфляции, и что они, как они будут рассматривать, это, скорее всего, будет очень-очень интересно. Сегодня на бирже, на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Sandisk, он поднялся на 11,5%, Corning прибавил 11,1%, Intel больше 10%, Supermarket и KLA Core поднялся на 8,7%. Упали Accenture, Cognizant, Kroger, Steel Dynamics и Omnicom Group. На Nasdaq, Sandisk, Intel, KLA, Micron Technology, Monolithic поднялись. Упали Cognizant, Charter Communication, Worldwide Strategy и Baker Hughes. На индексе Dow, Caterpillar, Wolf, Disney, Nvidia, Amazon и Nike поднялись. Упали IBM, Johnson & Johnson, JP Morgan, Chevron и Salesforce. Microsoft прибавил 49 центов. Oracle поднялся на 76 центов. Micron прибавил $90.80. Nvidia поднялась на $6.04. Amazon плюс 6.89. Meta плюс 9.64. Dell упал на 9.82. И закрылся на отметке 409.50. Хотя в течение дня они были $436. Apple поднялся сегодня на $2.06. Marvel поднялся на $21. TSM плюс 29.97. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Да, SpaceX. SpaceX упал на 6.82 и закрылся на отметке $185. Но это, можно сказать, победа, потому что в течение дня они упали до $172, поднялись до 190 и упали до 185. То есть были 172, закрылись на 185. Это говорит о том, что, скорее всего, SpaceX дошел до точки, где народ больше не хочет продавать свои акции, и можно, наверное, успокоиться. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному консультанту или звоните к нам по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, хороших вам выходных. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 AM Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.

0: Тут еще в чате спрашивают, почему Росфар сейчас ниже доходности длинных УФЗ? Банки не верят в дальнейшее снижение ставки ЦБ?
1: Рос кто?
0: Росфар.
1: Я, честно говоря, даже не очень. Видимо, какая-то ставка, да? Ну, слушайте, там в российской доходности ОФЗ, там ОФЗ, облигации федерального займа, да, это те государственные бумаги Российской Федерации, которые торгуются на рынке, и с ними, мне кажется, происходят очень такие странные вещи, там на них прекращается спрос. И вот в ситуации, когда центральный банк, независимо какой страны, устойчиво снижает свою процентную ставку, в этот момент инвесторы должны покупать долгосрочные бумаги, долгосрочные государственные бумаги, потому что их доходности будут снижаться, то есть их цена будет расти. Это такой очень хороший способ зарабатывать, когда вы, в принципе, можете предсказать действия своего центрального банка. А в России этого не происходит. Да, в России, несмотря на снижение ставки центрального банка, доходности облигаций федерального займа, они как-то вот снижаются гораздо медленнее, и такое ощущение, что никто, нет денег. Да, там у инвесторов нет долгосрочных денег, и частично это, наверное, возможно, связано с тем, что прекратился приток депозитов населения в банки. Да, но, собственно говоря, опять, с точки зрения теории все правильно. Если центральный банк снижает ставку, банки вслед за этим снижают депозитные ставки, то в какой-то момент население, опять независимо какой страны, оно решает, хватит экономить, уже, в общем, не так много нам платят по нашим депозитам, уже можно потратить на потребление, что-нибудь новенькое купить, что-нибудь нужное купить. Вот. И похоже, что последние там, 3-4 месяца, даже с учетом, если убрать из прироста объема депозитов начисленные проценты, то там, в общем, как никакого роста уже не наблюдается. То есть население в целом, как субъект, новых денег в банки не несет. Но если у банков не появляется новых денег, то, в общем, им не на что покупать и государственные бумаги. Но, собственно говоря, и через всевозможные брокерские счета тоже как-то население не очень активно верит в стабильность. Не знаю, стабильность госбумаг, или, видимо, есть какие-то другие интересы. Да? Но вот с облигациями федерального займа действительно происходят такие вот неприятные, с точки зрения Минфина, процесс не очень приятный центрального банка. Да? Потому что это говорит о том, что вот реальные инфляционные ожидания, точнее говоря, даже не инфляционные ожидания, а доверие к устойчивости денежной политики, политики центрального банка, оно не очень высокое.
0: Еще одна тема. Коммерсант пишет, что Еврокомиссия исключила для европейских покупателей возможность реэкспорта российского сжиженного природного газа в третьи страны. А кто от этого пострадает?
1: Европейские компании.
0: И все?
1: Европейские компании. Раньше они могли купить российский сжиженный газ за 100 единиц. Да, там, а найти более в силу того, что европейские трейдеры, у них большая сеть потенциальных покупателей, у них лучшая информация, они не попадают под санкции, у них расчеты через доллары, могли там продать за 110 единиц или там за 105 единиц тот же самый сжиженный газ, и на этом 5% заработать. Собственно, запрет на реэкспорт, он бьет по интересам европейских компаний. Видимо, очень такой, наверное, правильно Александр Газгуриев советует относительно введения санкций, правда? Чтобы ущерб был, как говорится, не России, а Евросоюзу.
0: В какие 30 страны есть понимание, кто был потенциальными клиентами? Или уже существующими клиентами, кто закупал?
1: Смотрите, на самом деле же очень все просто. Два основных центра потребления сжиженного газа – это Евросоюз и Азия. И Китай, Япония, Корея, соответственно, Филиппины, Индонезия, Тайвань, Гонконг. Собственно говоря, и на разнице в ценах трейдеры зарабатывают. Да? И традиционно цены на азиатском рынке, они выше, чем на европейском, как правило, там значительно выше. А с учетом того, что катарский газ из Персидского залива в значительной части шел в Азию, и Тормузский пролив, как мы знаем, до сих пор для катарского жирного газа перекрыт, то, в общем, на этом можно было как-то зарабатывать достаточно приличные деньги. Видимо, Евросоюз, Еврокомиссия считает, что нехорошо.
0: Тут в чате Василий Иванов пишет: Росфар, ставка межбанка стоимости денег для банков. То есть, если ставка ниже купонной доходности ОФЗ, то занимать по этой ставке и покупать ОФЗ беспроигрышный вариант, если ты уверен, что ключ не вырастет. Ключевая ставка. Вот.
1: Спасибо, Василий Иванов. Спасибо, Василий Иванов. Я надеюсь, что те зрители, которых интересует финансовая техника, все поняли, да? Что на российском рынке сложилась такая ситуация, что занимая у одного банка, можно купить ОФЗ и на этом заработать. Да? То есть занять деньги под, условно говоря, 10%, а купить ценную бумагу, которая вам будет приносить 11%. Да? И вот на этот 1%, что называется, и иметь счастье.
0: Еще одна тема, она не особо экономическая, но я подумала, что, может быть, вы сможете что-то об этом рассказать. В Петербурге задержали бизнесмена Илью Трайбера, в том числе, как утверждают журналисты. Правда, точно?
1: Ну что? Что его задержали, правда?
0: Утверждаю, что он в том числе связан с Владимиром Путиным, ну и, в принципе, что это такой очень влиятельный человек в Петербурге, который занимается в том числе бизнесом, связанным с перевозками. С чем это может быть связано? Что это за человек такой?
1: Ну, смотрите, вам, конечно, лучше бы на эту тему пригласить кого-нибудь из Санкт-Петербурга, например, Альфреда Коха, который вам красочно расскажет про Траубера, про Петрова, про Тамбовских, и про всевозможные различные группировки, но я, в общем, могу только пересказывать то, что я сам читаю. Да? И действительно, Траубер – это один из таких авторитетных бизнесменов Санкт-Петербурга, авторитет еще с 90-х годов. Его интересы были связаны с портовым бизнесом, с нефтяным терминалом. У него в компании работал Алексей Миллер, который если ныне является руководителем «Газпрома». У него в компании работал господин Александр, по-моему, Дюков, который является руководителем «Газпромнефти». Вот, с ним связывают, скажем так, не хочу обвинять его, но с ним связано убийство Маневича, это заместителя мэра Санкт-Петербурга, 95-96 год, сейчас вот опять, да, тоже уже, наверное, вылетело из памяти. Вот. Ну и, в общем, как говорится, есть многочисленные там документальные свидетельства и рассказы о том, что действительно и Владимир Путин тоже активно общался и с ним, и с его друганами, подельниками, друзьями и так далее. Вот. Но почему? Мы только знаем, что арест проведен центральным аппаратом ФСБ. Да, то есть это не там Санкт-Петербургское управление Федеральной службы безопасности. Арест произведен центральным аппаратом. Ну, то есть, вот, видимо, достал. Видимо, достал. Да? Ну, а теперь будет интересно, что из него будут доставать в центральном аппарате ФСБ. Показания на кого, показания о чем. Обвиняют в убийстве там другого российского, там, такого не менее авторитетного бизнесмена, но все-таки авторитетного бизнесмена Петрова, да, в 2020 году, по-моему, это убийство было. Вот. Ну, в общем, такая криминальная, как сказать, обвинение, знаете, как у Аль Капоне. Его обвинили в неуплате налогов. Да? Вот Траубер банально обвиняют в убийстве, и вроде бы как есть, ну, или считается, что у следствия есть доказательства. Но там, если, как говорится, как очень часто говорят юристы, главное предъявить железобетонное обвинение даже по самому маленькому эпизоду, после чего с человеком можно работать. Да, после чего там суд вам разрешает его удерживать, допрашивать, ну и дальше количество обвинений может расти, а может быть, могут готовиться папочки на кого-то другого.
0: Еще одна тема наша, мне кажется, стандартная рубрика. 19 июня состоится заседание Центробанка, должно быть вынесено решение по ключевой ставке. Ваш прогноз?

0: Ничего себе. Вот, наберется ли Эльвира Набиуллина смелости на такой шаг, я, конечно, предсказать не могу. В моем понимании, при текущей низкой инфляции, вот смотрите, за 5 месяцев этого года, да, то есть вот есть полная статистика там, до 31 мая, инфляция в этом году оказалась ниже, чем в прошлом году. Ну, там не совсем сильно, там в прошлом году было 5,60 с чем-то сотых процента, а в этом году там 5,23, по-моему. Ну, то есть, короче, на 3,4, при том, что в начале года был повышен НДС, который, очевидно, все-таки дал какой-то никакой инфляционный толчок. То есть, ну, видно, да, что инфляция, она снижается. Там может там радовать это, не радовать, можно обсуждать, правильно Росстат считает, неправильно Росстат считает. Там сегодня появились сообщения о том, что опрос, проведенный по заказу Центрального банка, говорит о том, что и инфляционные ожидания населения понизились. Ну, то есть, а население реагирует на... Ну, собственно, инфляционные ожидания населения очень просто. Это вот то, что Росстат сказал, население умножает на 2 и говорит, вот такие у нас инфляционные ожидания. Ну, вот я сегодня как раз перед нашей встречей занимался строительством этого графика. Вот, и там я у себя в Телеграм-канале поместил. В общем, желающие могут посмотреть. Да, никаких секретов там с инфляционными ожиданиями населения нет. Ну, что нормально? Нормально. С точки зрения населения это абсолютно нормально. Да? То есть, ну, как, население же не может там вести учет, контроль, там, все, что вы тратите, там, сравнивать чеки. Ну, как, сколько Росстат сказал? 10. Ну, значит, 20. Да? А что будет дальше? Ну, дальше 20 не будет, но будет 18. И вот, собственно говоря, так примерно выглядит инфляционное ожидание населения. Причем они все строятся исключительно на то, ну, очень параллельно практически, ну, данные с тем, что говорит Росстат. Вот, поэтому инфляционное ожидание снижается, текущая инфляция снижается, спрос на кредиты не растет. Есть одна проблема у Центрального банка, да, это бюджет. У бюджета все-таки дела, мы об этом вначале говорили, да, когда был вопрос про дефицит бюджета, вот, скорее всего, все-таки дефицит бюджета будет больше. И, скорее всего, расходы бюджета будут больше, чем запланировалось. И в теории есть такое правило, да, что денежная и бюджетная политика должны быть одного уровня жесткости. Но это позволяет достаточно, ну, проще удерживать макроэкономическую стабильность, параметры. Если вы ослабляете бюджетную политику, то денежная политика должна становиться более жесткой, как качели. Да? Если вы ослабляете денежную политику, значит, бюджетную нужно ужесточать. Вот. И, соответственно, вот этот вопрос о том, что будет с бюджетом, у меня такое ощущение, что Центральный банк этого не знает. Да, потому что, ну, готов поспорить, да, что там, в своем выступлении на пресс-конференции через 2 дня, в пятницу, Эльвира Набиуллина так и скажет, что баланс рисков складывается в пользу проинфляционных, потому что есть полная неопределенность с расходами бюджета, дефицита бюджета, цена на нефть на рынке снижается, российская нефть будет продаваться с дисконтом, потому что иранская нефть теперь продается Китаю без дисконта, Китай будет покупать российскую нефть с дисконтом, денег будет меньше, доходов бюджета будет меньше. К сожалению, плохая новость состоит в том, что война в Персидском заливе закончилась, да, и нефтяной кризис там вот-вот сойдет на нет, и там цены на нефть упадут. Короче говоря, вот есть такие риски, скажет Центральный банк. Поэтому, выбирая, есть этот вопрос, а какие варианты у вас рассматривались? Эльвира Набиуллина скажет, что вариант повышения ставки не рассматривался, вариант сохранения ставки неизменно не рассматривался. Ну, может, один человек выдвигал вариант сохранить ставку. Но, в принципе, были варианты 50 базисных пунктов и 100 базисных пунктов. Большинство голосов принято решение снизить на 50. Ну, это вот мой прогноз, да, что вот, ну, если там до этого 7 раз снижали ставку по 50 базисных пунктов на 0,5%, ну, соответственно, и сейчас пойдут по тому же пути. Если будет сделан какой-то более решительный шаг, ну, вот это будет, конечно, такое серьезное действие со стороны Центрального банка и абсолютно неожиданное.
1: Кстати, а как думаете, почему все так взволновались из-за исчезновения Набиуллиной?
0: Ну, потому что все приехали на питерский форум для того, чтобы увидеть, как Набиуллину будут раздирать на части. Ну, ведь вот то, что в российской экономике дела обстоят не ахти, это уже понятно всем, даже Владимиру Путину. И большинство людей, которые занимаются бизнесом, и даже которые просто интересуются экономикой, понимают, что, ну, наверное, это как-то связано с войной. И, наверное, это как-то связано с военными расходами. Но об этом же говорить нельзя, правда? Ведь нельзя же сказать, что вот у нас проблема в экономике связана с тем, что слишком много денег тратится, там, собираются налоги и уничтожаются, да, там, через снаряды, ракеты-снаряды. Потому что

0: сказать, что война виной всему, значит, нам нужно обвинить Путина в том, что ведет бессмысленную войну. Посмотрите на Трампа. 38 дней повоевал, понял, что военными ударами до успеха не добьешься. И тут же там, это, еще там, 40 дней вел переговоры, ну и к дню рождения, что называется, получил себе подарок. Вот нет бы как Трамп, да, нет бы Путину поучиться, учились бы на старшее глядя, что называется. Вот. Но вот поскольку ничего не получается, а тут Эльвира Набиуллина заболела. Вот, может человек заболеть, действительно заболела, да, и не приехала на форум. А все же уже приготовились драть ее на части. В этом вот вся интрига форума была, кто, как, какими словами, как там вот весь, не знаю, там, правительство против Центрального банка, а тут нет. Раз, и вся интрига исчезла. Ну, и Партон у всех накопился, вот он и начал выходить во всевозможные слухи, там, об отставке, о рокировке, да, об опале, о домашнем аресте. Ну, кого он там на что это самое, фантазии хватает. Ну, поэтому, на самом Бедная деле...
1: Набиуллина.
0: Да нет, ну просто форум, вот как это? Помните, был, вы вряд ли помните, был такой замечательный советский детский фильм под названием «Пропало лето». Точно не помните, это вот совсем даже из моего детства. Ну, хороший, веселый фильм. Будет желание, посмотрите, посмеетесь. И здесь форум пропал, вот зря. Зря приехали. Мы же хотели посмотреть зрелище, хлеба и зрелище. Хлеба было вдоволь на питерском форуме, а вот зрелище не получилось.
1: Давайте про Трампа поговорим, а то мы как-то все не говорим про него, да не говорим, а у него там сделка на день рождения. Настрой оптимистичный? Нет ощущения, что сорвется этот договор с Ираном? 19 числа, кажется, должны подписывать.
0: Ну, подписание соглашения, оно, знаете, как ситуация, выигрыш для обеих сторон. Win-win. Потому что для США, для Дональда Трампа, это фактически единственный способ быстрого окончания войны и попытки дальше минимизировать побочные издержки в виде розничных цен на бензин, ну и всяких прочих неприятностей, с которыми он сталкивается. Для Ирана, страна, которая подверглась нападению, и там, в которой разрушена значительная часть там, и военного, а самое главное, и гражданского потенциала, инфраструктуры. В общем, если вас перестают бомбить и перестают угрожать, то, в общем, тоже хорошо. Да, поэтому почему, соглашение о прекращении военных действий, оно в интересах обеих сторон. Поэтому, в общем, почему он должен сорваться, если обе стороны заявили, что их устраивает документ в том виде, в каком он есть, какие технические детали еще нужно доработать, да, там, с какой скоростью будут размораживаться иранские деньги замороженные, да, с какой скоростью в обмен на что будут выделяться 300 миллиардов на восстановление долларов иранской экономики, ну и так далее. Да, какие обязательства возьмет на себя Иран по графику, да, что он будет делать со своим обогащенным ураном, как будет оформлено его обещание не там, развивать свою ядерную программу, ну и так далее. То есть вопросов-то много, понятно, и стороны, но самые наши стороны сказали, мы все остальные вопросы будем решать за столом переговоров. Да, и там, мы отвели себе срок 60 дней, но если его не хватит, будем переговариваться до тех пор, пока не договоримся. Вот, поэтому, конечно, худой мир, он лучше доброй ссоры. Можно дальше обсуждать, что выиграл Иран, или что проиграл Иран, что выиграли США, или что проиграли США. Хуже эта сделка для США и Ирана. Для кого из них она хуже по сравнению с тем, что было подписано там в 2018 году, нет, в 2015 году, да, JCPOA, который там при президенте Обаме 5 стран с Ираном подписали. Но это уже нюансы. Да, потому что, конечно, завершение военных действий, угрозы военных действий, ну, в общем, она идет на пользу всем. Один только человек этого не понимает. Ну, знаете как, свою голову не припьешь.
2: Нью-Йорк слушает радио. Дэвид Зон радио.
1: В
3: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
9: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Законодатели продолжают детальное обсуждение пакета реформ, направленных на модернизацию транспортной системы страны и поддержку возобновляемых источников энергии. Дискуссии проходят напряженно. Представители обеих партий пытаются найти компромисс по вопросам налоговых льгот для промышленных предприятий. Наблюдатели отмечают, что голосование по ключевым статьям расходов может затянуться до конца недели, однако лидеры фракций выражают сдержанный оптимизм относительно достижения соглашения. На уровне штата сегодня было сделано важное заявление в сфере экологии. Губернатор объявил о выделении крупных субсидий на реализацию комплексной программы по очистке и охране водных ресурсов региона. Проект предусматривает модернизацию очистных сооружений в пригородах и усиление контроля за промышленными сбросами в реку Гудзон. Жители прибрежных районов давно требовали решительных действий от властей, и нынешние инициативы призваны существенно улучшить экологическую обстановку и обезопасить источники питьевой воды для миллионов граждан. Сегодня вечером в Центральном парке официально открывается знаменитый летний театральный сезон «Под открытым небом». В этом году организаторы подготовили для жителей и гостей мегаполиса классические постановки по произведениям мировой драматургии. Традиционно билеты на эти спектакли распространяются бесплатно, что неизменно привлекает тысячи любителей искусства. Городские службы напоминают, что в связи с проведением мероприятий «Вечерние часы» в районе парка будут усилены меры безопасности, а движение общественного транспорта будет скорректировано.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Дэвид Дэвидсон Радио. Почувствуй нашу любовь.

0: Тут пошли слухи, кажется, Рейтер об этом написали. Да, Рейтер, о том, что сделка США и Ирана предусматривает создание фонда реконструкции и развития Ирана в размере 300 миллиардов долларов. Трамп назвал это дезинформацией, но сказал, что ну, если кто-то захочет инвестировать из частных инвесторов в Иран, как я могу кому-то это запретить? На ваш взгляд, насколько это правдоподобно? Что Соединенные Штаты будут.
1: Ну, это правдоподобно, потому что про этот фонд. Ну, смотрите, текст якобы меморандума, да, официально он не опубликован. Официальная его версия, она неизвестна. Но, тем не менее, Аль-Джазира и Блумберг вчера вечером опубликовали тексты, идентичные, вот, сказав, что это вот то, что мы видели своими глазами. Да, в том виде, в каком документ был подписан, парафирован электронными подписями вице-президента США Джей Ди Венса и председателя иранского парламента. И там действительно есть фраза о том, что будет создан фонд размером 300 миллиардов долларов для восстановления иранской экономики. И там ни слова не сказано, что этот фонд будет создан за счет денег Соединенных Штатов Америки. Поэтому и про фонд правда, и про то, что США не собираются туда инвестировать. Ну, по крайней мере, никаких обязательств на себя не брали. Вот. Ну, можно догадываться, да, или строить гипотезу о том, что эти деньги будут выделены Ирану странами, соседями по Персидскому заливу. Да, вот в рамках более широкой договоренности. Но ведь мы же понимаем, да, что в конечном итоге эта война, она затронула не только Иран, не только США, но и Израиль, и Арабские Эмираты, и Дубай, и Саудовская Аравия, и Ирак. Ну, в общем, все, кто там, и Кувейт, и Катар, в общем, все, кто там есть, да, и они там кто-то, у кого-то есть зуб на Иран, что вы нас бомбили, у Ирана есть зуб на эти страны, а вы пропускали через свое воздушное пространство американские самолеты и ракеты. Ну и я так понимаю, что вот все-таки это такая комплексная сделка, да, где там связано, возможно, в обмен на этот фонд Иран откажется, ну или как-то сильно снизит свои запросы на сбор платы за прохождение Ормузского пролива. Но вот пока, да, пока действительно написано, что этот фонд будет создан, и действительно там нет никаких обязательств со стороны США. Ну, то есть ни Блумберг, ни Аль-Джазира об этом не говорили.
0: Похоже на репарации.
1: Ну, хотите, называйте репарациями, только репарации обычно платит одна и как страна проигравшая, да, ну, а здесь будут платить страны, которые формально в войне не участвовали.
0: Ну, соседи. Это да.
1: Ну, как, знаете, на самом деле это очень интересный вопрос. Ведь вот если говорить о том, что является правильной, самой-самой дешевой политикой защиты, то, в принципе, это переговоры, дипломатия. Да, и попытка купить своих, там, заплатить деньгами за любые программы, лишь бы только не воевать. И в этом отношении очень интересно, то есть вот это как парадигма времен Флоренции там, 15 века, Медичи. У Флоренции не было, практически никогда не было своей армии, но у нее было много врагов, там и там, Священная Римская империя, и папы, и король Неаполя, и Флоренция все время там находилась под угрозой, там, то с одной стороны, то с другой, то король Франции со своим войском пройдет. И Флоренция каждый раз откупалась. То есть вот политика Флоренции, она в основном строилась на том, что давайте мы заплатим деньгами. Богатый город, там центр, что они там, качество, да, как правильно сказать.
0: Культура денег не давала.
1: Нет. Ну, это колыбель науки и культуры, возрождение. Да? А деньги зарабатывали на банковском бизнесе и на ткачестве, вот, на тканях. В общем, город был очень богатый, и вот эта политика оказалась очень гораздо более дешевой. И то же самое, там, когда американцы делали анализ там, эффективности своих расходов уже там, конец 20 века, там, да, выяснилось, что вот программа сенатора Фулбрайта, которая предлагала там, вот, разоружение с Россией, одни там в ООН высокообогащенный уран на низкообогащенный уран и все прочее, то с точки зрения затрат это гораздо меньше, чем траты на оборону. Да, и, то есть, вот в этом отношении там, понять соседей Ирана ну, можно достаточно легко. лучше заплатить Ирану в обмен на его какие-то обещания, обязательства, получить возможность инвестировать и так далее. Ну, то есть экономика, она будет защищать эти страны гораздо лучше, чем оружие. Они уже поняли, что никакого у Америки не хватит оружия защитить всех. Да, рассчитывать на то, что...
0: Да и желания будет, как будто бы не хватает.
1: Да нет, желание, ну что, хотеть, как это, за желание, как оно же ничего не стоит, да, хотеть не значит смочь. Вот, они же не отказывались, американцы, от того, что они хотят защищать страны залива. Ну, не отказывались, а возможности нету. Ну, вот, поэтому можно понять, да, тем более, что если поделить на все эти страны, то, в общем, там, пропорционально их нефтяным доходам, то не так много окажется денег. Опять мы не понимаем, в течение какого срока эти деньги нужно инвестировать. Вот, поэтому я считаю, что с точки зрения внешней политики или там обороноспособности стран Персидского залива, ну, это, в общем, такое рациональное решение.
0: Тут еще писали, что ФБР предотвратило атаку на турнир UFC Freedom 250, который прошел 14 июня у Белого дома, и там присутствовал в том числе Трамп, который отмечал в этот день своего 80-летия. Телеканал Fox News утверждает, что планировались беспилотники с взрывчаткой, и что один из задержанных рассказал следователям, что целью нападения должны были стать капиталистические элиты, миллиардеры, политики, которые получали пожертвования от Американо-Израильского комитета по общественным связям. Что известно про это покушение предотвращенное и что об этом пишут в Соединенных Штатах?
1: Ну, пока ничего не известно, кроме сообщения ФБР о том, что покушение было предотвращено. Ну, это примерно как ФСБ порегулярно отчитывается о предотвращении каких-то покушений. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет. Вот. Посмотрим. И в отличие от ФСБ, да, в какой-то момент, я думаю, что там либо ФБР предъявит обвинение, это дело станет публичным, либо журналисты что-то раскопают. Вот. Пока никаких особых подробностей не видно.
0: Ну вот Fox News что-то раскопали.
1: Ну, Лиз, давайте подождем хотя бы неделю. Ну, да, потому что сегодня среда, в воскресенье все это случилось, ну, мало времени. Все-таки журналистам там, ну, редко когда удается за два дня что-то серьезное раскопать.
0: Еще одна тема, которую я хотела обсудить. Арбитражный трибунал в Гааге опубликовал решение, которое вынес еще в апреле. Это решение по иску Украины против России по правам в Черном и Азовском морях. Там преимущественно требования Украины не удовлетворены, но признается, что Россия нарушила некоторые морские законы во время строительства моста через Керченский пролив, не провела там надлежащую оценку, все такое. Насколько это был важный иск для Украины?
1: Ну, с моей точки зрения, иск был неважный и иск был неудачный, потому что трибунал ООН по морскому праву, он опирается на конвенцию ООН по морскому праву, и он, как сказать, рассматривает инциденты или иски, связанные с тем, что происходит в международных водах. Между Россией и Украиной, ну, с давних времен, да, практически там, я не помню, в 90-е, по-моему, годы, было подписано соглашение о том, что Азовское море является не международными водами, а внутренним морем двух стран. И в этом отношении Конвенция ООН по морскому праву на него не распространяется. А Украина попыталась это оспорить. Вот, и сказала, ну, пыталась доказать, что конвенция по морскому праву применима по отношению к Азовскому морю. И проиграла. Ну, собственно, вот, вот если очень сухо, да, то, конечно, никакого признания того, что там Украина, что Россия является, как сказать, что территория оккупированных областей является российской, что Крым является российским, ничего этого нет. Да, ну, вот с моей точки зрения, Украина подала иск, в котором было крайне мало шансов, ну, вообще не можно говорить о том, что не было шансов, да, потому что был договор между двумя странами, который, ну, собственно говоря, продолжал действовать.
0: Еще одна тема. Минфин планирует радикально сократить долю льготной ипотеки. Поставил цель снизить долю ипотечных сделок по госпрограммам до 25-30%. Цель может быть достигнута к 2030 году. Неужели осталось до сих пор так много льготных ипотек? Было ощущение, что их сократили вот уже, насколько это было возможно.
1: Их сократили сильно, раза в 4, но она осталась, и сегодня льготные ипотечные кредиты, они процентов 60, 65, 70 временами составляют от всех ипотечных кредитов, которые выдаются российскими банками. Ну, цель хорошая, только нужно понимать, да, что ее можно достичь либо за счет того, что бюджет перестанет дотировать ипотеку и будет сокращать имеющиеся ипотечные программы, да, и, в общем, ну, автоматически, если вы не будете льготировать, то вы не будете, ну, собственно, доля льготной ипотеки будет снижаться. Либо второй вариант, что макроэкономическая политика, там, бюджетная, денежная, совместные усилия Минфина, ЦБ, Министерства обороны, которое прекратит воевать, Министерство иностранных дел, которое подпишет нормальное соглашение с Украиной, с Евросоюзом о снижении санкций, придет к тому, что ставки, процентные ставки в российской экономике снизятся, да, ставки по ипотечным кредитам для населения, то, что нельготируемое, станут, не знаю, те же самые 8%, которые они были в каком-то там 2018 году, да, и население начнет брать кредиты, вот уже нельготные, посчитаю, что 8% это нормально. Да, и в этом отношении объем ипотечных программ может оставаться тем же самым, что он есть сегодня, но за счет того, что будет наращиваться объем, количество кредитов, которые население будет брать по нормальным, по обычным ставкам, по рыночным ставкам, ну, вот, собственно, это будет снижаться. Но дальше каждый волен себе нарисовать там, вероятность того или иного сценария, сказать, верю или не верю в тот сценарий или в иной сценарий. Возможно, истина будет где-то посередине. Возможно, то есть тоже вариант не исключенный, да, что и там, ипотечные программы будут поджиматься потихонечку, количество льготных, льготные кредиты будут потихонечку сокращаться, ну или, по крайней мере, не будут наращиваться. Ну и ставка будет снижена, ключевая ставка там, не до 8%, а до 9% или до 10%. Поэтому спрос со стороны населения будет не очень активным. Ну, надо, последняя фраза в вашем вопросе была очень точная, да, если он планируется на 2030 год, ну, слушайте, на 2030 год можно планировать все, что угодно, правда? Это же как-то ответственности никакой.
0: Можно какие-то итоги большой семерки подвести?
1: По-моему, нет. Главный итог большой семерки состоит в том, что они встретились, семерка встретилась, они не разругались, они попытались продемонстрировать единство, что, ну, как сказать, и вот это вот некое смягчение напряженности, да, агрессивности, оно было заметно с обеих сторон, и со стороны президента США Дональда Трампа, и со стороны европейских лидеров. В общем, все старались не обострять отношения. И Трамп не атаковал Европу ни по каким вопросам. Трамп не требовал, не говорил о том, что я сейчас уйду из НАТО, или выведу войска, или что я сейчас там введу какие-нибудь пошлины, ну, кроме шампанского. Почему он, видишь, шампанское не любит, поэтому как-то ему это вот не заходит. Да? На шампанском готов повышать пошлины. Вот. Но, с другой стороны, и страны Евросоюза сказали, что они готовы участвовать там, в решении иранской проблемы, что готовы содействовать там, вместе снижать санкции, отменять санкции. Ну, то есть сказали, что Дональд, ты принял правильное решение, и мы готовы дальше, вот, типа, не обсуждая, что решение о войне было неправильным, ну, то есть можно было на него нападать и говорить, вот что-то такое он отделал, взбудоражил весь мир, у нас цены выросли, у нас бюджеты дефицитные. Ну, то есть, в общем, как-то пытались всячески демонстрировать миролюбие и согласие. Ну, что, надо сказать, удалось, но при этом никаких, конечно, серьезных или содержательных крупных решений принято не было. Но семерка давно уже перестала быть каким-то органом, который принимает такие радикальные решения. Да, это скорее все-таки, ну, многосторонний политический диалог, тем более, что в этот раз там приезжали представители разных стран, крупных экономик, да, и как это, обсуждали взаимоотношения, которые волнуют, там, ну, можно сказать, там, существенную часть мира.
0: На последней части нашего эфира у нас остается самый главный вопрос. Что же находится на фоне у Сергея Алексашенко? Тут были разные варианты. Китайский новодел или Италия? Был вопрос. Сингапур, Новая Зеландия, Ташкент, Индия, Малайзия. И несколько еще вариантов было примерно из того же региона. Сергей Владимирович.
1: Малайзия, Куала-Лумпур, столица.
0: С ума сойти. С ума сойти. Как вы это угадываете, друзья? Откуда вы знаете? Откуда вы знаете, что так?
1: А может, люди там были?
0: В жизни бы не подумала на Малайзию, вот в последнюю очередь. Честное слово.
1: А почему? А почему нет? Сочетание Британская империя, колониально-азиатский стиль. Ну, то есть, на самом деле, вот там в Сингапуре можно найти похожую архитектуру. Да? Но это, на самом деле, это очень известное здание. Это одна из центральных площадей Куала-Лумпура. Там Султан Ахмед, чего там дальше, я уже забываю, как это звучит. Вот. Но это действительно такой знаковое здание. А это дворец, да, бывший дворец.
0: Я просто сначала подумала вообще про железнодорожный вокзал.
1: Эки у вас... Нрав, где же такие железнодорожные вокзалы видели?
0: Ну, просто это довольно похоже, на самом деле, по вот такой вытянутости, наверное, на какой-нибудь пафосный железнодорожный вокзал. Я сначала подумала про токийский ЖД вокзал, но нет, там все-таки нет этих вот купол... Ну, как это? Купола на вершине.
1: Купола. Купола была и купола, да.
0: Ну все, друзья, давайте потихоньку заканчивать наш эфир. Пожалуйста, поставьте лайки трансляции. Всем хорошего вечера. До свидания. Сергей Владимирович, спасибо вам большое.
1: Лиз, спасибо за беседу и до новых встреч. До свидания.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры, конкурсы в прямом эфире, аналитические программы и радиомосты, события культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан.
5: Сева Каплан. Толковище.
6: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в толковище с Севой и Васей, наша фамилия Каплан. Вася что-то вчера отказался от обеда. Это первая новость из того, что мы с ним относим к разряду worldwide. Остальные новости менее важные, с картинками. Рекомендую обращать на них внимание, я буду пояснять, естественно. Вот какие. Соединенные Штаты и Иран дистанционно подписали соглашение. Оно предусматривает возобновление судоходного движения через Ормузский пролив и основано на прекращении боевых действий между Израилем и Хизбаллой в Ливане. Детали ядерной программы Ирана и существующих запасов обогащенного урана планируется обсудить в течение 60 дней. Трамп заявил, что космические силы Соединенных Штатов будут следить, пытается ли Иран вернуть материалы с его разбомбленных ядерных объектов обратно к производству. Как минимум, Иран обещает снизить уровень урана в присутствии международных наблюдателей. В тексте изложен план восстановления Ирана на сумму в 300 миллиардов долларов, и Соединенные Штаты освободят Иран от своих нефтяных санкций. Сделка не охватывает иранские ракеты, около 70% из которых остаются целыми и дееспособными. Руководство Ирана пытается представить соглашение с Соединенными Штатами не как сдачу позиции, а как победу, одержанную в результате сопротивления. И вы знаете, у меня не получается контраргумента. Кстати, вот это соглашение из 14 пунктов я проанализирую после выпуска срочных новостей. Там есть 5 очень хуевых. Президент Трамп защитил последнее соглашение, вот это, о прекращении огня, которое подверглось критике, кстати, с обеих сторон, за чрезмерные уступки Ирану. Трамп заявил, что хочет избежать экономической катастрофы и пригрозил возобновить атаки на Иран, если тот не выполнит условия соглашения. То есть как бы отбрыкнулся. А подписал сделку, будучи в Версале, в этом дистанционности, и заявил, что на него повлиял рост фондового рынка. Он сказал, что не хочет, чтобы его сравнивали с бывшим президентом Гербертом Гувером, который был президентом во время краха рынка 1929 года, повлекшего за собой Великую депрессию. Редчайший случай. Правда, аргумент такой, как стокмаркет, на Трампа всегда действовал больше всего. Минувшую ночь над российскими регионами было сбито 555 беспилотников. В Москве уничтожено более 190. Двое детей и 14 взрослых получили различные ранения и травмы. Атака стала самой массированной за последние 2 года. И в чате у меня 2 человека, которые в Москве сообщили о том, что пахнет и виден дым. И спросили, как меня это, как бывшим москвичам, коробит или нет. Я очень цинично ошутился, сказав, что дым Отечества мне сладок и приятен. Но не раненые дети. Украину в эту ночь атаковала противная сторона с 7 ракетами «Искандер», из них 4 сбиты и 239 дронов прилетело. Президент Украины призвал завершать войну, сказав, что Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии. Вот это вот, кстати, последнее. В дипломатии это намек на то, что если не в дипломатию, то будут прилетать. Интересный еще такой момент, что моментум в плане противопоставления дроновых операций с обеих сторон явно на стороне Украины. И это не потому, что, так сказать, я болею за слабых. В Петербурге задержан Илья Трабер. Он у вас на экране слева в середине, известный бизнесмен и давний знакомый Владимира Путина. Трабер проходит по делу об организации убийства муниципального депутата из Ленинградской области Александра Петрова, но убийство было в 2020 году, а там все решается очень быстро, значит, что-то здесь не так. Я сегодня сделаю материал на эту тему отдельно и размещу его на совсем другом канале, потому что это не наши американские дела. Канал на YouTube «Сева Каплан» называется. В Польше 15 июня застрелили 44-летнего российского художника Семена Скрипецкого. Это псевдоним, настоящее имя его Роберт Кузовков. Он делал сатирические карикатуры, высмеивал как президента России Путина, так и главу Чечни Рамзана Кадырова, российскую оппозицию и украинских патриотов, получал за свое творчество угрозы со всех сторон. Его польский адрес был выложен в интернете в открытом доступе недалеко от, его дома в маленьком городе Бяла-Подляска художник и был убит. То есть здесь Шарли Хебдо вспоминается с карикатурами на пророка Мохаммеда, когда 12 человек в Париже, да, кто подзабыл, были расстреляны возмущенными мусульманами. Но это намного круче. Это фактически человек напрашивался. Возможно, что даже он замышлял этот перформанс, как быть убитым, как последнюю карикатуру на нынешнюю современность, то есть на нынешнее сообщество. Трамп сорвал планы Сената быстро утвердить нового руководителя разведки и продлить критически важный закон о шпионаже, при этом настаивая, что ни один из этих вопросов не будет реализован, пока Конгресс не примет законопроект об удостоверении личности избирателей. Рекс Хойерман, архитектор нью-йоркский, признавшийся в убийстве 8 женщин в период с 1993 по 2010 годы на пляже Гилгоу, это в Лонг-Айленде, приговорен к пожизненному заключению, причем много-много раз, как в цыганском романсе. Таким образом, завершилось давно нераскрытое дело. Картинки все наверху справа, он в квадратике и 8 убиенных проституток слева. Администрация Трампа предупредила штаты, что они рискуют потерять федеральное финансирование пособий по безработице, если не будут соблюдать меры по борьбе с мошенничеством. Обзоры их связей с Эпстином, проведенные Гарвардским университетом и колледжем Бард, были ошибочными, написал этим учреждением Джейми Раскин, ведущий демократ в Комитете по судебным вопросам Палаты представителей. И последняя из числа международных, Министерство юстиции попыталось заблокировать иск NAACP, обвиняющий XAI в том, что газовые турбины, питающие его дата-центр в Миссисипи, рискуют загрязнять близлежащее сообщество. Вопрос к аудитории, которая способна набрать номер телефона студии. Что это такое? Вот, кто тут здесь истец? NAACP. Но если не заглядывать к Сири под юбку. Телефон студии 718-303-9090. What's News Business and Finance. Представители Федеральной резервной системы дали понять, что их следующим шагом может стать не понижение, а повышение процентных ставок. Это резкий разворот на первой встрече Кевина Уорша со своими товарищами, так сказать, по Центральному банку в качестве председателя, Уорш в качестве председателя, и признак того, насколько резко изменились перспективы инфляции. То есть повышение следует ждать. Трамп настаивал на понижении. Для Трампа стокмаркет – это все. Ну и плюс не хочет, чтобы при нем была очевидная инфляция. Долгосрочный лидер CME Терри Даффи планирует уйти с поста генерального директора этого самого ценного оператора обмена в мире, то есть exchange фактически. Это переводить на русский как обмен, это вообще непонятно, это exchange. То есть биржа это exchange. То есть он уходит с поста в начале следующего года. Apple планирует повысить цены на свои продукты, чтобы, то есть, кто совсем в летаргическом сне был последние 30 лет, Apple – это не звукозаписывающая студия в Лондоне, где создавались диски Beatles, это не яблоко в первичном смысле этого слова, то есть не фрукт, это компания, которая делает наши мобильные телефоны. Значит, они планируют повысить цены на все свои продукты, чтобы скомпенсировать растущие расходы на память и хранение, о чем сообщил сам гендиректор Тим Кук. За что аборигены, которые не хотели повышения, естественно, цен на свои продукты, съели Кука? Именно за это. Итальянская компания UniCredit приблизилась к своей цели приобретению немецкого конкурента Commerzbank, знаковое соглашение, которое создало бы пан-европейского финансового гиганта. CarMax сообщила о прибыли в размере 185,6 миллиона долларов за три месяца, которые закончились 31 мая, что меньше в сравнении с 210,6 $4.4 миллиона годом ранее, а чистая продажа и операционная выручка выросли на 6,2% до 8,1 миллиарда долларов. У меня с CarMax такие отношения нежные. Напомню, что произошло чудо, сейчас рассказывать об этом, повторить. Я уже потому что рассказывал когда-то, я сам в это не верю. Я купил подержанную машину в прокате. То есть она была битая, но починенная, за $11 тысяч. 5 лет на ней ездил. И через 5 лет я продал ее через CarMax за $16 тысяч. Ну, такая была ситуация на рынке. И последнее по бизнесу. Allbirds меняет название на SmartBird. То есть Allbirds больше не будет. И приглашает нового гендиректора, который будет курировать переход от обуви к искусственному интеллекту. То есть радикально, совсем в другую индустрию уходит Allbirds. Башмаков не будет делать. Апелляционный суд Флориды вчера постановил, что запрет штата на скрытое ношение оружия взрослыми нарушает вторую поправку Конституции для тех, кому от 18 до 20, постановив, что молодые имеют право на те же конституционные гарантии, что и законопослушные взрослые старше 20. В обобщенном решении суд заявил, что 18-летние могут служить в армии и защищать страну, но сталкиваются с ограничениями в возможности осуществлять те же права на самооборону, что и совершеннолетние. И последнее. Америка готовится отпраздновать 250-летие, и новый опрос показывает, что республиканцы и демократы резко разделились по вопросам патриотизма, размещения флагов и значения праздника 4 июля. Опрос Reuters и Ipsos, проведенный среди 1537 взрослых американцев, показал, что 64% республиканцев разместят американский флаг у своего дома 4 июля в сравнении только с 27% демократов. Это все с новостями. А если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, можете набрать номер телефона студии 718-303-9090. А среди радиоактивных нет никого, кто бы знал, что такое NAACP. Это организация, которая борется за права афроамериканцев.
0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш. Волшебник.
8: Слышите? Шаги.
9: Этим утром многое может измениться.
1: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
8: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
5: Толковище. Прямо сейчас.
6: Начнем с вас. Прошу вас, пожалуйста.
10: Да, привет, Сев, это Карл.
6: Карл, привет, дорогой. Что скажешь?
10: Да, хотел тебя немножечко поправить. Дело в том,
6: давай,
10: что наш рыжий, он инфляции не боится, тем более, что, как ты видишь, он и его администрация уже офигенно нам это все подарила, поэтому чего бояться того, что уже есть. Хотя с экономической точки зрения инфляция — это как раз вещь здоровая. А вот чего он боится, что было во время депрессии, это обратная пропорция, это дефляция. Ты помнишь эту знаменитую фотографию, где стокброкер, одетый с иголочки во все великолепное, стоит ногой на шикарном крыле своего Дойзенберга, и фотография говорит, он там держит табличку $100 купят эту машину, которая тогда уже 1000 стоила. Дело в том, что это обесценивание денег. Ты же помнишь, кидались акциями, деньгами никто не кидался, наоборот, денег ни у кого не было. Поэтому ценность денег как раз выросла ненормально. Вот это была дефляция. Вот дефляция — вещь нездоровая. И вот это то, чего боятся все, и я в том числе.
6: Хорошо, спасибо, Карл. На самом деле, я тоже был такого же мнения, как Карл, но до вчерашнего вечера, когда президент сказал, что он не хочет уподобиться Гуверу. Ну да ладно. А теперь о том, что было вчера на бирже. Представители Федеральной резервной системы намекнули на повышение ставки, но председатель Кевин Уорш не дал вообще никаких обязательств. Он пока отмалчивается. Причем это было первое его заседание в качестве председателя. И 9 из 19 чиновников, которые там присутствовали, они спрогнозировали, что к концу года потребуется как минимум одно повышение ставки, что в корне отличается от позиции в марте, когда никто вообще не озвучивал такой необходимости. То есть эти прогнозы оказались немного более жесткими, чем ожидали сами инвесторы. Но Уорш не участвовал в прогнозах, что отличает его как председателя в

0,01% до 4,462%. Международное энергетическое агентство прогнозирует нефтяной избыток в следующем году, если откроется Ормузский пролив. Организация заявила, что ожидает, что рост поставок нефти значительно превзойдет рост спроса в следующем году, если мирное соглашение сохранится в силе, а тем временем запасы нефти в стратегическом резерве Соединенных Штатов упали до 340 миллионов баррелей, что является самым низким уровнем с 1980-х годов. Фьючерсы на нефть Brent, она образцовая в этом плане, немного выросли, но все еще ниже $80 за баррель. И розничные продажи, то есть это уверенность потребителя в завтрашнем дне, выросли на 0,9% в мае, что очень позитивно в сравнении с апрелем, потому что в апреле было только 0,4%. И количество домов, находящихся под контрактом, выросло на 3,8% за месяц, значительно превзойдя ожидания экономистов о росте в 1%, то есть почти в 4 раза больше, чем было обещано. Я, кстати, был вчера, 2 раза в неделю приезжаю в Тенафлай, город, в котором я прожил 25 лет, в 2 домах, и вспоминаю, как в 93-м году, когда мы жили в Манхэттене, и нужно было искать жилье там, где хорошая школьная система, и нам друзья, жившие в Тенафлай, посоветовали. Я поехал туда, проехал через город и даже не стал смотреть, и даже не стал разговаривать с агентами по недвижимости, потому что я увидел, что мне это просто не по карману. Но невозможно, все дорогое. А потом, ну, время-то подтягивается, уже в сентябре ребенку в школу идти. Потом я еще думаю, ну, поеду к агентам. И, в общем, в результате вставили ногу туда. Ну, для справки, значит, первый наш дом мы купили за 195 тысяч. Это был 93-й год, лет 5 назад его продали за 780, там сменились несколько владельцев. Второй наш дом был совершенно новый, prefab, то есть из блоков. Огромный дом в очень тихом месте, и мы его купили за смешные 650 тысяч. Прожили в нем 18 лет, продали за 1,050,000, а сейчас он стоит на рынке 1,850,000. То есть за 18 лет он подрос на 400 тысяч, а за последующие 7 лет подрос еще на 800 тысяч, вдвое больше, за вдвое меньше срок. И сейчас там он превращается в маленький Израиль, потому что беженцы из Израиля, в том числе не напрямую, но еще и через Францию, их там много. У них много детей, они практически все, так сказать, под себя, и в том числе недвижимость, и парами работают. Интересная очень ситуация. Муж – подрядчик, жена – агент. Вот, так что если вы подыскиваете, где жить в плане того, чтобы отдать своих детей в подходящую школу, Тенафлайская школа, там, начиная от элементарии, кончая хай-скул, это супер, там, 98% всегда поступают в лучшие учебные заведения. Вот, но там очень трудно найти что-то более-менее по карману. Зато, если вы все-таки решаетесь, то вы не платите за такую школу, как Public School в Тенафлай, но если у вас 2 детей, то это, наверное, 1040 за ребенка. То есть 80 делим на 12, получается по 6500 в месяц вы экономите на школе, а налоги 6500 в месяц – это для усадьбы для Ральф Лорена, наверное. Теперь по поводу вот этого соглашения, то есть, в принципе, это типа меморандума из 14 пресловутых пунктов, меморандум о взаимопонимании, который был вчера опубликован, он вызывает беспокойство. Ну, не весь, а вот 5 пунктов, потому что здесь очень много пространства для интерпретации. И вот самые большие возможные, так сказать, препятствия в будущем. 5 штук я сейчас вам опишу с микроанализом. Первый пункт в переводе на русский. Соединенные Штаты Америки, Исламская Республика Иран и их союзники в текущей войне, подписав этот меморандум, объявляют о немедленном постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются с этого момента не начинать никакой войны
или военной операции против друг друга, а также воздерживаться от угроз или применения силы друг против друга, а также обеспечивать территориальную

0: целостность и суверенитет Ливана. Окончательное соглашение подтвердит окончательное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, а также другие положения данного пункта. Это точный перевод этого пункта. Значит, что думаю я, что формулировка вот эта о Ливане, ну, она точно должна вызвать обеспокоенность в Израиле, который не является, между прочим, участником этого соглашения, так что может ей не подчиняться, и который неоднократно проводил военные операции против Хизбаллы в Ливане, которую поддерживает Иран, уже отслюнивший теоретически часть денег, которые дадим ему мы, Ирану, на поддержку Хизбаллы. Ну не пиздец ли? Как известно, если Израиль захочет защититься или напасть, он это сделает. Израиль вообще не слушает Соединенные Штаты в вопросах своей безопасности. Разве только если это не превентивная мера, то есть как нападение в июне на Иран прошлого года. А еврейское государство отказалось выводить свои войска из Ливана? Да. Что, по мнению иранцев, должно быть необходимо для подписания Ираном документа. Так что у нас остался еще препон. Также осталось неясным, как будет выполняться такое обязательство и кто будет определять, имели ли место нарушения и будут ли будущие израильские удары по инфраструктуре Хизбаллы считаться подрывом данного соглашения. Второй пункт. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга. Меня сильно это смущает, а как вас? В этом тексте не упоминаются совершенно протестующие против режима, которых поминал неоднократно наш президент, когда начинал военные действия, то есть он, мол, за иранский народ. А напомню, что власти Ирана убили порядка 30 тысяч мирных иранцев, которые в январе вышли на улицы в знак протеста против стоимости жизни. У нас, кстати, этого не происходит. И вот в этом фрагменте соглашения совершенно очевидно, что Соединенные Штаты связывают себе руки, если Тегеран начнет новые массовые убийства своих граждан. То есть мы воздерживаемся от вмешательства во внутренние дела друг друга. Поскольку текст не уточняет, какие виды деятельности будут считаться запрещенным вмешательством, именно так, какие, оно вызывает при этом вопросы о том, будет ли Вашингтон ограничивать поддержку иранских оппозиционных движений, потому что это может быть расценено как вмешательство. Будет ли он поддерживать активистов за демократию? Или там есть еще совершенно другое движение, это просто антирежимные протестующие. Напомню, что Трамп в январе поддерживал протестующих, ну, практически, то есть готовил общественное мнение постоянно. И у него были на то основания. Исламская республика Иран, это третий пункт, проведет диалог с султанатом Омана для определения будущей администрации морских услуг в Ормузском проливе в рамках обсуждения с другими государствами Персидского залива в соответствии с применимым международным правом и суверенными правами прибрежных государств Ормузского пролива. Точный перевод третьего из 14 пунктов. Вот эти вот слова, упоминания административных и морских услуг, они, в принципе, открывают возможность того, что Иран и Оман могут взимать плату за обслуживание судов, желающих выйти в пролив. А юридически Ормузский пролив является международным водным путем. Из любых судов по международному праву не взимается плата на международных водных путях. Однако их могут обязать платить за предоставленные услуги. Причем уже в минувший понедельник, то есть 2,5 дня назад, Иран и Оман обсуждали, как они могут ввести плату за услуги. Министерство иностранных дел Ирана также открыто заявляло о своем желании взимать плату с судов за навигационную помощь, охрану окружающей среды и услуги, связанные со страхованием. То есть со страхованием это отказаться никак нельзя. Следующий, четвертый из 5 пунктов, которые у нас с Васей вызвали серьезные опасения. Соединенные Штаты Америки совместно с региональными партнерами берут на себя разработку окончательного взаимно согласованного плана на сумму не менее 300 миллиардов долларов США для восстановления и экономического развития Исламской Республики Иран. В меморандуме, в этом пункте, вообще не уточняется, откуда будут поступать эти 300 миллиардов. Так что фактически нет ответа, будет ли финансирование поступать преимущественно от стран Персидского залива, как уже упоминали высокопоставленные американские чиновники, но это было до подписания меморандума. Будут ли это частные инвестиции, которые были описаны тоже администрацией Трампа и региональными чиновниками, то есть странами, которые в заливе. Будут ли это индивидуальные лица или международные финансовые институты? То есть муть полная. Причем президент Трамп неоднократно настаивал, что американские налогоплательщики не будут использоваться для финансирования Ирана, но это, во-первых, не упомянуто в меморандуме о взаимопонимании, а размер предлагаемого пакета станет одной из крупнейших инициатив по экономическому развитию, которые когда-либо вообще рассматривались во всем регионе. Но на самом деле неважно, чьи эти деньги, то есть это деньги наши, налогоплательщиков или нет, потому что это в принципе можно описать как цена ущерба, который Соединенные Штаты и Израиль нанесли Ирану. А если это так, то это ощущается как репарации. А репарации даются стране, которая победила. Иран ответственен за миллиарды долларов ущерба американским самолетам, американским союзным базам, оборудованию. И вот это то, что мы не получим. А эта ответственность, то есть вот потери, это как раз есть деньги нас, налогоплательщиков. Это настолько однозначно, что у меня не может быть даже звонков на эту тему. Я, конечно, знаю, что их не может быть. И еще один пункт из этих 14. Последний, пятый. Соединенные Штаты Америки берут на себя обязательство полностью предоставить для использования замороженные или ограниченные средства и активы Исламской Республики Иран. И после реализации этого меморандума Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран взаимно согласятся о процедурах, связанных с выделением этих средств в ходе переговоров. Положение не указывает, вот это, которое я сейчас прочитал, это конец цитаты, не указывает, сколько денег будет в итоге выделено и когда. Хотя в преддверии окончательного подписания меморандума упоминались суммы разные от 6 до 24 миллиардов долларов, но общая сумма, в принципе, может быть значительно выше. А у Ирана, для справки, за рубежом, не путайте с Россией, у нее 300 миллиардов. Здесь звучала сумма в 300. У Ирана за рубежом замороженные или ограниченные, ограниченно замороженные средства чуть больше 100 миллиардов долларов. Так что эти миллиарды, безусловно, пойдут режиму Ирана, который не поменялся. Народ, безусловно, не увидит ни одного доллара из этих денег. И Тегеран, повторяю, уже заявил, что использует часть этих средств для оплаты своей террористической прокси. То есть иранские партизаны, это Хизбалла в Ливане. Причем интересно, что Тегеран давно стремился получить доступ к этим средствам. Давно это, наверное, лет 10. А ранее Соединенные Штаты отказывались разморозить какую-либо сумму без заметных изменений в ядерной программе Ирана. Вот это все. У вас по этому поводу появились хотя бы эмоциональные, так сказать, оценки услышанному? Хотя бы эмоциональные. Я уже не говорю по поводу фактического материала. Наш телефон в студии 718-303-9090. Значит, учтите, что те, кто набирает номер телефона студии до того, как я закончил материал, они наверняка не про материал, поэтому я даже не собираюсь принимать звонков. Но в конце шоу, как всегда, у вас будет 5 минут на свободную тему, и вы можете делать, что хотите в этом плане. А я в качестве разбавки сегодня слишком много политики и денег, хотя это тоже про деньги, предлагаю вам следующую историю. Это касается нашей целевой аудитории. Хотя вот один звонок все же есть. Прошу вас, пожалуйста, вы в эфире.
1: Ну, здравствуйте, Сева.
0: Здрасте, что скажете?
1: Так, оказывается, тогда США спонсор терроризма, я не понял.
0: Я вас тоже не понял. А, повесил трубку. Ну, здравствуйте, Сева. Здрасте, здрасте. Значит, Lionsgate, напомню, что это Lionsgate Studio, это довольно молодая, так, в сравнении с Голливудом, студия, которую организовал Стивен Спилберг, наверное, уже лет 25 назад. Причем был момент, когда его жена, его сестра приходила на радио «Народная волна», это мое радио, ваше радио, и она просила там, она фандрейлер сделала на корабле, там, на Вестсайде, и пришли русские люди и принесли серьезные деньги. И мы пользовались тогда большим уважением во внешнем мире. А сейчас вот ситуация такая, что не мое радио, но я являюсь его частью, тоже просит каких-то donations, потому что все радио в одинаковой ситуации, кроме пропагандистов, которые никогда вам объективной информации не предоставят. Наше радио нуждается в donations, но я не буду в деталях повторять, как вы можете это сделать. Если у вас появится желание, вы сами можете проделать эту работу. А Lionsgate — это голливудский кино-конгломерат, вырос вчера на бирже на 14%. После того, как Семафор, это тот, который оценивает, что происходит в кино, сообщил, что Netflix рассматривает возможность покупки Lionsgate. Сообщается, что стриминговый гигант не отказывается от поиска приобретений после неудачной попытки овладеть Warner Brothers Discovery. То есть он по-прежнему нацелен. Ну и точно так же, как киноман, который коллекционирует DVD, несмотря на то, что сейчас уже можно смотреть все в стриминге, Netflix понимает, что владеть контентом лучше, чем брать лицензию на время. Ну, это как овладеть машиной, вместо того, чтобы брать ее в лизинг, если ты мало ездишь и у тебя есть гараж. Это на круг, естественно, дешевле. А через 25 лет эта машина может стать раритетом, это ее продаж дороже, чем купил 25 лет назад, если правильную машину купил. Так вот, если бы сделка состоялась, то Netflix получил бы каталог франшиз Lionsgate. И это Hunger Games, John Wick, Twilight, то есть это всегда просматриваемые продукты. И Lionsgate добавил еще один блокбастер в свою коллекцию в этом году. Это популярный биографический фильм о Майкле Джексоне, который в апреле вышел в кинотеатрах. И что поразительно, что он превзошел The Bohemian Rhapsody. Это фильм тоже биографический о группе. Как группа называется? Которая создала этот шедевр. Причем солист группы встретился с сопротивлением своих товарищей по группе, потому что это фактически симфония. Кстати, только два человека, на мой взгляд, способны на симфоническую музыку в рок-н-ролле. Это вот этот солист той группы, название которой должны сказать вы. Я таким образом показываю, на что способна радиоактивная часть аудитории. И второе – это Пол Маккартни. Так вот, Майкл, фильм про Джексона, заработал на данный момент 934 миллиона долларов. То есть почти миллиард. Причем студия заявила, что уже работает над сиквелом. Ну, не знаю, я, наверное, вообще смотреть не буду. Все эти биографические фильмы, они предсказуемы. Но даже до кино Майкла акция росла более чем вдвое. Акция Lionsgate с декабря благодаря кассовым успехам такого проекта, как The Housemaid. Это все с новостями. Да, в нашей радиоактивной части аудитории нет никого, кто или мог бы поспеть, так сказать, за ходом излагаемого материала, или кто бы знал, что такое группа Queen. Не так ли? Но так. Получается, что так. А теперь следующая тема, она касательно реакции израильских СМИ и израильских правых на ситуацию с Ираном. Для меня тут этот материал, я бы не стал его предлагать, если бы я не оказался в начале войны, то есть в октябре 23-го года в Израиле, и когда два дня было все мирно и прекрасно, а потом Хамас вошел и понаделал делов. И я тогда находился в эпицентре событий. Думаю, что единственный русскоязычный американец, который был в центре событий, я сразу связался со всеми СМИ понимаю, бесценность свечения обстоятельств, чтобы рассказать им о том, что там происходит, потому что это был настоящий репортаж. Причем с воздушной тревогой, там, с бомбоубежищами, с людьми. И о том, что произошло и не произошло, я скажу в конце. А сейчас о том, что в Израиле есть канал телевидения, он называется 14-й. Это исключительно правый израильский телеканал, там левых почти что нет, но это совсем правый. И он давно и всегда поддерживает премьер-министра Бенямина Нетаньяху и обращается, как я, вот моя целевая аудитория, те, которые едут на работу в Большом Нью-Йорке, целевая, они обращаются к непоколебимой базе преданных Биби. А, то есть они их называют «Биби-стим». И до недавнего времени этот канал активно поддерживал президента Трампа, то есть никаких девиаций. Особенно после того, как оба лидера, и Биби, и Дональд, объединились для начала войны с Ираном, и теперь все изменилось абсолютно в противоположную сторону. А с тех пор, как наш президент, американский, объявил в воскресенье о предстоящем соглашении о прекращении огня, инфлюенсеры, а там именно такие, на этом 14-м канале, буквально выстроились в очередь, чтобы очернить Трампа и его главных помощников. Еще до того, как детали сделки были обнародованы, они вызвали широкое беспокойство в Израиле из-за очевидных недостатков в решении безопасности страны вследствие вот этих военных действий совместных. Причем правительство Нетаньяху чрезвычайно жесткое, но осторожное. Они не критикуют Трампа открыто. Они, очевидно, боятся спровоцировать Трампа на гнев, а он способен даже по отношению ко вчерашним друзьям, и он мстителен. Но 14-й канал, возможно, говорит невысказанное премьер-министром. И не то, что возможно, это не конспирология, а просто история взаимоотношений и специфика медиа в Израиле позволяют делать такое предположение. И усугубляя оскорбления сторонников Нетаньяху, Трамп становится все более резким в отношениях с их кумиром и лидером страны. Трамп публично принижал Нетаньяху. Он заявил, что он сделает все, что я захочу. Именно так он, по имени не назвал. И подтвердил не раз о том, что да, он назвал Нетаньяху сумасшедшим в телефонном разговоре, который был наполнен ругательствами, в том числе матерными. И одной из первых звезд, так сказать, высший эшелон 14-го канала из тех, кто нападал на Трампа, был Йинон Магал, ведущий программы «Патриоты». Это такое боевое ток-шоу, которое выходит каждый вечер по будням. И Магал написал в соцсетях, что Трамп, оказывается, неудачник. Магал очень резкий персонаж, но он там, на тех фронтах, чем-то похож на Владимира Соловьева на Первом канале в России, но я не увожу вас в Россию, потому это я просто сохраняю всех, кто выпадает из Ноева ковчега, вслушиваясь в эту информацию. Магал резкий, ранее не скрывал своего энтузиазма по отношению к Трампу. То есть, точно как Соловьев по отношению к Путину, Магал по отношению к Биби и к Трампу. И в ночь президентских выборов в Соединенных Штатах он одел на себя в эфире майку с надписью «Трамп 2024» и подшучивал со своей студийной аудиторией, что не станет раскрывать, за какого кандидата он болеет. Он сказал, что так у меня выбора только два – или Дональд, или Трамп. А теперь Магал и его коллеги объявили фактически информационную войну Соединенными Штатами. То есть он назвал того же вице-президента Джей Ди Венса отбросом, подлым. Он также обвинил переговорщиков Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента, в том, что они предали своих братьев в Израиле. И даже высмеял их, я сейчас скажу одно слово, FCC его еще не запретила, но, в принципе, они имели бы право на это. Магал назвал Витькова и Кушнера «джубойс». Это худшего оскорбления быть не может. Это не еврейские мальчики. Это «джубойс», это евреи, подобные мужского пола, персоналии. Это даже вызвало осуждение со стороны антидефамационной лиги, которая есть в Израиле тоже. И она заявила, что такое антисемитское оскорбление не должно иметь места в публичном дискурсе в Израиле или где-либо еще. На вопрос «а как-то так?» Магал не должен был использовать этот термин. Есть представитель у канала, то есть это, в принципе, это канал, это средство массовой информации, у них есть пресс-секретарь Омер Мэри. Он ответил, что комментарии были сделаны не на канале на самом, а на личном аккаунте X Магала, а они над ним власти не имеют, администрация. А когда после этого самого Магала попросили прокомментировать, он ответил, очень заслонился библейской книге «Эсфирь». Это книга, которая описывает избавление евреев от уничтожения в Древней Персии. Она называется «Аят», и начинается она так. Кстати, это можно применить к молчащей части нашей аудитории. Аят говорит: «Ибо если вы молчите в это время, облегчение и избавление придет для евреев из другого места, а вы и дом вашего отца погибнете». Это напрямую к вам, к тем, кто способен позвонить на радио. Телефон студии 718-303-90-90. Сейчас будет перерыв на рекламу. Звонков наверняка не будет, ну, парашисты с нами, конечно. И дальше я закончу эту важнейшую тему.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
5: Радио шоу «Севакопана».
6: За него стоят громадные мосты.
7: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: Я сейчас только покажу парашиста, что я знаю, что это он, отключив его. Вот, а теперь послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
1: Доброе утро, Сева, это Саша говорит.
0: Саша, доброе утро. Что скажете?
1: Да, я очень-очень давно вам не звонил, к сожалению, не имел возможности. У меня обнаружили панкреатик кэнсер, и я на операции, на химиотерапии. В общем, мне дали 20%, что я проживу 5 лет. Ну, что есть,
0: ой,
1: то есть.
0: Саш.
1: Ладно. Да, поэтому, к сожалению, давно не появлялся у вас. Но я вот что хочу сказать по поводу именно вот этого... Ну, поскольку вы иногда тоже употребляете ненормативную лексику, то по-русски это теперь говорят «peace deal». Это «peace deal». Трамповский. Вот. Значит, во-первых, еще два комментария Трампа по поводу Израиля. Значит, одна фраза его: «Израиль не умеет воевать». Вторая фраза: «Без меня Израиля бы уже не было». Ну, окей, оставим это на его совести.
0: Оставим,
1: вот. Но да. Я не про это. Вот в чем, собственно, основная опасность для Израиля поссориться с Трампом? Не в том, что они там какие-то бомбы не поставят или какие-то комплектующие. С моей точки зрения, основная, так сказать, проблема — это в том, что что США могут не наложить вето на резолюции Совбеза Безопасности, а они антиизраильские принимаются одна за другой, и Европа их поддерживает. То, что такое может быть, продемонстрировал Обама. Вы помните, когда он воздержался в Совете? Ну, не он, конечно, а его представитель. И эта резолюция прошла. Значит, если будет антиизраильская серьезная резолюция и США не наложат вето, то у Израиля два варианта. Или подчиниться, потому что решение Совбеза, в отличие от Генеральной Ассамблеи, обязательно для исполнения. Либо выйти из ООН, что тоже далеко не лучший вариант, как вы понимаете. Вот. Вот, мне кажется, именно в этом основная, так сказать, опасность заключается. Но... А резолюция антиизраильская может быть и угрожающая реально безопасности Израиля. Все, что я хотел сказать. Спасибо.
0: Саш, у меня постойте секунду, у меня к вам вопрос. А вы вообще к урологу ходили регулярно до того, как вам
1: диагностировали? Да, но это... Да, с урологической точки зрения все нормально было. У меня вначале сказали, что это... рак желчных протоков, там 60% давали жизни. Вот. Потом оказалось, что это панкреатик, кэнсер, и сделали, может быть, вы слышали такое Whipple procedure. Но это разрезают живот от ребра и до ребра, грубо говоря, справа налево. И ударили часть панкреас, часть желудка, часть ливера, я уже забыл, часть интестин. Вот. Ну и теперь химиотерапия, после которой я 3-4 дня не могу встать с кровати.
0: Кошмар.
1: Такая видность у меня.
0: Ну, Саш, ну вы, во-первых, вы шутите, причем больше обычного, до того, как вас диагностировали, что говорит, что вы поменялись. Во-вторых, у меня к вам вопрос. Вот теперь вы знаете, что вам суждено, скажем, 5 лет, хотя я очень хотел бы, чтобы было дольше, чтобы вы выздоровели, но это достаточно наивно желать это в открытом эфире. А вот что не наивно, это спросить вас, как, в принципе, меняется ваше существование, когда вы знаете теперь свой срок? Что конкретно вы спешите сделать за эти 5 лет?
1: Ну, дело в том, что это не 5 лет, это ж 20%, что я проживу 5 лет. То есть это может значительно раньше все закончиться.
0: Ищем.
1: Вот. Да, 5 лет это 20%, что я дотяну до этого срока. А 80%, что не дотяну, как вы понимаете. Вот. Но, например, я абсолютно не знаю, что будет даже завтра, послезавтра. Поэтому, например, у меня это в январе обнаружили. Значит, в феврале я сделал подарки на год вперед своим двум внукам и дочери, и ее мужу, дню рождения. Поскольку я не знал, дотяну я до конца года или не дотяну. Ну вот, например, это вот. Такой штрих. Ну, а так, ну, настроение, конечно, не очень, но стараюсь. Вот у меня 15 июня было день рождения, вот совсем недавно, в этот понедельник, 68 лет исполнилось. И это первое день рождения, которое я сказал, что, спасибо, что я праздновать не буду, только приду на семейный обед к дочери и все.
0: Знаете, у меня есть циничное, так сказать, утешение для вас и для всех, кто окажется рано или поздно перед лицом конца. Я совершенно уверен, на фоне страданий близких мне людей, вы тоже близкий мне человек, потому что мы с вами говорим так, как родственники так не общаются, как у нас с вами это происходит. Но смерть, на самом деле, это универсальное лекарство от всех болезней.
1: Да, я знаю. А вот еще момент, Свет. Вы знаете, я ведь, ну, скажем так, не ортодоксальный еврей, как вы понимаете, и не очень соблюдаю и кашрут, и шаббат, и все такое. Но вот я написал дочке, значит, письмо, которое она должна вскрыть, когда меня не станет. О том, как я хочу быть похоронен, где я хочу быть похоронен. Естественно, рядом с моими близкими, мама, дедушка, бабушка, они все лежат на Кармел-семетере в Квинсе. Это Интерборо Парквей, если вы знаете такое.
8: соединяющий Бруклин и Квинс. Да, ну вот там, там ряд кладбищ еврейских находится. И вот я сказал, что несмотря на то, что я жил не как еврей, хочу быть похороненным как еврей. То есть по всем религиозным обрядам еврейским, включая даже не гроб, а саван. Ну, вы знаете, что евреи в саван вообще завертывают.
0: Угу.
8: Да. Ну, угу. Вот, пожалуй, еще один момент, так сказать, новое в моей жизни, когда я задумался о том, как я хочу быть похороненным, никогда об этом не думал особо. Никогда не делал себе резервейшнс на кладбище. Многие, вы знаете, оплачивают вперед.
0: Еще бы. Кладбище. Конечно, чтобы облегчить финансовую ношу своей семье, да.
8: Но у меня выплаченная полностью квартира в Ривердейле, Нью-Джерси. Не в Нью-Йоркском Ривердейле, а в Нью-Джерси. Где 23-я дорога с 287-м хайвеем пересекается. Ну, ее хватит, чтобы меня похоронить, и еще дочке кое-что осталось. Так что я не задумываюсь о том, что облегчить, так сказать, бремя на похороны.
0: Саша, вы не только хотите умереть как евреи, но вы еще хотите умереть как американские евреи, потому что, рассказывая об этом, вы еще подшучиваете. Только у нас американцы способны на такое.
8: Ну, а что остается? Ну, не платят же, а сейчас
0: конечно,
8: в конце концов.
0: Конечно, да. Вот. Да.
8: Все,
0: Саша,
8: спасибо,
0: дорогой, спасибо, что поделились. Да, позванивайте, спасибо, пожалуйста. Всего доброго. Подошли последние 4 минуты. Я, в принципе, рассказал все, что следовало знать по поводу медии израильской и изменения отношения к Америке в целом. То есть это идеальная ситуация для того, чтобы проверить на ее фоне, кому вернее наши евреи в Америке. То есть Израиль в данном случае или стране, в которой грешное тело проживает. Теперь я, в принципе, сейчас послушаю еще один звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста.
9: Алло, да, добрый день, Сева, да, это Саша.
0: Саша, здрасте.
9: Хорошего вам дня, да, я свои
0: спасибо,
9: слова взаимно. Тезки, конечно, я вообще по личному даю, я скажу пару слов, папа, я тоже прошел через, уже в 20-м году, через операцию рака, и вроде как у меня его нет, и не должен быть вроде как легче. Но главное в этом, я хочу другому сказать, что существует понятие, что Бог это человек. То есть не в нем сидит, а он там. То есть каждый человек это Бог. Поэтому Бог может сделать все, что угодно. Поэтому верить в это надо. И по этому поводу короткая очень история моего очень близкого человека, который был диагностирован раком. И все медики сделали все необходимые манипуляции, пришли к выводу, что, в принципе, жить осталось не так много, потому что там был рак распространился по организму. И, в общем, этот человек уехал к подруге в Германию, провел там неделю прекрасную, там, делая все, что угодно, вернулся обратно в Петербург и на консилиуме. А после этого они проверили и не нашли канцерных клеток вообще. То есть центр ушел каким-то образом. Никто не знает, почему. Они не могут это объяснить. Это было уже более 10 лет. И, в общем, мы все в полном восторге. Так что верить надо всегда и бороться. Что бы ни произошло, да, надо бороться за свою жизнь. И дух, он, в смысле, дух в голове, я имею в виду мозг. Он, как вы понимаете, умирает последний. И пока он жив, и человек жив.
0: Да,
9: удачи,
0: точно,
9: и того, чтобы все, чтобы было хорошо всем.
0: Спасибо, Саша, взаимно. Тут в сравнении, можно сказать, вот, скажем, рак панкреатита, у которого у Саши первым звонившего, у моего отца был то же самое, но он сдался мгновенно. То есть, может быть, у него был бы сильно запущенный, но сдался сразу совершенно и вообще не разговаривал последние полгода. Я у него постоянно был рядом с ним. Чего я только не придумал, чтобы скрасить ему это все дело. Но ничего не работало. Единственное слово, которое он говорил, скорее, скорее. Я тогда не понимал, когда он ушел, я позже понял, что он скорее, чтобы все кончилось, умереть. А другой пример, это наш нью-йоркский спортивный обозреватель Эдуард Лучин, который много лет назад был диагностирован с четвертой степенью рака, и который просто пример, ну, как повесть о настоящем человеке, пример того, как вести себя в условиях смерти, встретить бесстрашно. Это все на сегодня. Всем счастливо.